0: Америки.
1: Не понял.
2: Я думаю, что Николай Басков, да. Вы же чики-брики с Филиппом Бедросовичем.
1: Было дело, не скрываю, было дело. А что, как говорится, надо как-то это самое веселиться по жизни, правильно, Светлана?
2: Да.
1: Да, ну ладно. Ладно, я вот сейчас сижу, извините, тогда уже мы с вами прекращаем наш диалог, потому что я народный артист, я намерен общаться непосредственно не с вами. Всего вам хорошего, всего вам доброго. Извините, но я пойду покакаю.
2: Ну, конечно. Идите, сходите с Филиппом Бедросовичем.
1: Да сейчас он выйдет, он занял мой трон.
2: А, он ваш трон, он какает. Вы не можете, поэтому вам так все тяжело, да, переносится?
1: Поэтому, да, и, собственно, песня не вытянул некие ноты, еще фонограммы не было, ладно. Николай пойдет отдыхать.
2: Хорошо, Николай Бак, сидите,
1: подождите, не-не-не, подождите, я извиняюсь, а извиниться?
2: За что?
1: Не понял, как за что? Вы меня не признали.
2: А кто вы?
1: Николай Басков.
2: Вы Николай Басков?
1: Да, Николай.
2: Замечательно.
1: Ну, извинитесь, я пошел уже, вот, я уже прям вон трон освободился.
2: Куда вы пошли?
1: Какать. Коля пойдет какать.
2: Иди. Удачи вам. Хорошо, сходи.
1: Ладно, я пойду покакаю, потом перезвоню, потому что извиниться надо бы.
2: Да, конечно, хорошо.
1: Да, Светлана, всего доброго, я покакал.
2: А вы уже покакали?
1: Да, я просто с телефоном какаю. Здесь смотрю новые новости про меня, комментарии, дизлайки ставят скотины на мой клип новый. Но я с ними разберусь, с этими проказниками.
2: Хорошо.
1: Николай Басков.
2: Да, я вас поняла. Вы распеваетесь, да, я так понимаю?
1: Блин, извините, телефон просто ниже опустил. Я какаю. До свидания.
2: До свидания.
1: Николай Басков с вами был. Всего
2: Николай Басков, всего до свидания, Николай.
1: Шарманка летает, шарманка в Париже, она...
2: Я смотрю вас.
1: Я какаю, не обращайте, пожалуйста, внимания. Летает шарманка. До свидания, Светлана.
2: До свидания.
1: Блин, господи, все, давайте, до свидания. Извинитесь. Николай Басков.
2: Николай Басков.
1: Зараза. Так, где мой Филиппок Бердосович? Филиппок, ты еще там?
3: Я здесь, мой принц.
1: Сидите уже, ладно.
4: Позвони, запишись на прием к сексологу.
1: Да.
5: Вас приветствует Международный медицинский центр «Унклиник». Ваш звонок очень важен для нас. Для соединения с детским центром нажмите 1, с центром косметологии и пластики 2, с центром стоматологии 3, с центром офтальмологии 4. Получить информацию по услугам стационара 5. Если вас интересуют другие направления клиники, пожалуйста, дождитесь ответа оператора.
1: Не надо,
5: обращаем
1: сексолог.
5: Ваше внимание на то, что в целях улучшения качества обслуживания разговор может быть записан.
1: Сексолог надо.
5: В данный момент все операторы заняты. Вам ответят сразу, как только один из операторов освободится.
1: Я сейчас не понял. Нормально, скажи мне, что там, как скорость будет.
5: Вон клиник ежемесячно проходит большое
1: Иди
5: количество...
1: Иди нахер свою рекламу, и тут мне не надо, все. Косар, давай потом рекламу. Здравствуйте. Алло.

0: Ебический пылесос, блядь. Тьфу, блядь, срака.
1: Вас приветствует Международный медицинский центр. Он очень важен для нас. Для сына
2: неправильный выбор.
1: Вас приветствует Международный медицинский центр.
0: Иди отсюда, хер! Иди отсюда!
1: Соединение с детским центром нажмите 1. С центром косметологии и пластики 2. С центром стоматологии 3. С центром офтальмологии 4. Получить информацию по услугам стационара 5. Если вас интересуют другие направления клиники, пожалуйста, дождитесь ответа оператора. Обращаем ваше внимание на то, что в целях улучшения качества обслуживания разговор может быть записан.
0: Кого? Да нахуй нам не надо записывать там, гады, блядь. Микрофоны свои, блядь, в соку, блядь. О.
3: Он клиник, Елена, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Жмаченко Валерий Альбертович. Мне нужен сексолог. Это к вам правильно обращаюсь?
3: Да, обращайтесь к нам впервые.
0: Да, да, впервые. Мне нужен профессиональный сексолог, да.
3: Ранее не были в сети наших клиник. А вообще ранее у сексолога наблюдались, консультировались?
0: Да было дело там. Было давненько уже. Проблемы у меня с этим делом.
3: Давно.
0: Да.
3: Да. Да, я поняла ваш вопрос. Смотрите, у нас ведут врачи-сексологи, урологи прием и сексологи-психотерапевты. Но,
0: да,
3: как правило, начинается с урологов-сексологов, поскольку,
0: да,
3: нужно,
0: да,
3: исключить урологические проблемы. Минуточку, открою расписание, посмотрю прием врачей.
0: Да, да, да.
3: А подскажите, узнали о нас из какого источника информации?
0: Да мне посоветовал, у меня знакомый, это самый Витька Стешин, говорится, это самое, хорошо лечите, справляйтесь со всеми недугами, как говорится, дедушке надо. Сексолог профессиональный, то есть, ну, направление касательно проблем с пиперкой, ну, не буду уточнять, в общем, это врачу сказать, чтобы... Ладно.
3: Угу.
0: Да.
3: Так, сейчас минуточку.
0: С пиперкой вот.
3: Пожалуйста, завтра стоит. Могу предложить вам в клинике на Таганке. Будет уролог-сексолог вести,
0: да,
3: прием.
0: Да, да.
3: И на парке культуры.
0: Ну, я прошу прощения. Это самое. Мне, чтобы посмотрели урологи, надо. Чтобы, а то, знаете, я был в этом, к сексологу ходил. Мне, как они, не знаю, забыл процедуры вот эти вот. Когда пальчик сували мне в попу туда, там мяли этот...
3: Угу.
0: Простату, че как оно, да, вот это называется.
3: Ну да, процедур очень много, да, массаж предстательной железы, возможно,
0: да,
3: или
0: да,
3: какой-то,
0: да,
3: анализ брали. Пожалуйста, все это у нас можно пройти, все проводят врачи, и, соответственно, уже выявляется проблема.
0: А вот не знаете, а вот к кому обратиться, когда вот у меня яичко, одно яичко правое, там какая-то жижа образовывается, то есть получается трогаю яичко, а там продавливается и, ну, какая-то слизь капает, там где пися у меня. Куда это обращаться?
3: Это тоже урологи, пожалуйста, урологи-андрологи у нас. Вот завтра как раз очень хороший доктор с большим опытом работы, он хирург, уролог, сексолог. В клинике на Таганке, доктор Михеев.
0: А, Михеев,
3: записать,
0: да, да, да, да, да. Да, а вот у меня еще проблема такая, тоже к Михееву или к кому-нибудь другому. Я вот, получается, извините, такие темы интимные, но вы как врач меня поймете, я думаю. В общем, я, когда иду в туалет по-большому, у меня вот где анальное колечко, прям бурунов много, то есть волосиков много. И получается, я когда... какаю, и на эти волосики падает какашка и не дает, как бы, ну, тем самым не спускается ниже. И висит, получается, на бурунах какашуля у дедушки. И следующее, когда тор выпадает, и там в итоге накапливается скопление, на бурунах висит вот это все, и приходится ножницами отрезать.
3: Ну, вы знаете, здесь необходим очный осмотр врача. У нас врачи-проктологи тоже в клинике на Таганке есть. Нужно, чтобы доктор осмотрел, поставил диагноз, посмотреть, что это у вас.
0: Ну, вы знаете, я масло мне вот выписывал, доктор, масло заливал туда, чтобы оно... масло обливал волосы.
3: Но это обсуждается с доктором на очном приеме. По телефону врачи вас не проконсультируют и диагноз, к сожалению, не поставят.
0: Да. Масло, масло-то.
3: Давайте запишемся, пожалуйста. Вы хотели бы и первую, и вторую проблему одновременно, да?
0: Мне масло.
3: К двум врачам хотелось бы попасть.
0: Да, мне сразу запишите ко всем, чтобы профессионально, чтобы масло все это делом обмазать, мои баруны обрезать, дедушки. Масло.
3: Ну, вы знаете, завтра проктолога вам не предложу в клинике на Таганке, пока только уролог.
0: Но масло,
3: записать вас к урологу на завтра?
0: Чтобы масла не было. Масло, масло. Да, да, да, да, давайте, пожалуйста. Запишите к урологу меня. И это самое, еще проблема, вот у меня прям получается, я вот там, где у меня, ну, извините, конечно, головка полового члена, прям по бокам шкурка, где у меня, там какие-то залежи, залежи, белое скопление, угу. Куча залежи. Как на...
3: Но это все обсуждается,
0: да,
3: с урологом, это урологические,
0: да,
3: проблемы.
0: Я
3: на какое время вас записать?
0: Я внуку показывал, он говорит, дед, говорит, у тебя кефир, творожок, говорит, там. А на какое можно, удобно, чтобы было вам?
3: С 12 часов доктор принимает. 12-12.30. Когда вам удобно?
0: Ну, вы, это самое, завтра у меня 12.30.
3: Завтра на 12.30.
0: Да, да.
3: Назовите, пожалуйста, фамилию, имя, отчество, я запишу вас.
0: Значит так, запишите. Бурун, Бурун, Бурун.
3: Первое Б, Борис?
0: Да, Б, Бурун.
3: Бурун.
0: Валерий Маслович. Масло. Называйте, может, просто масло меня, масло называйте, я пойму. Масло.
3: Номер телефона подскажите, пожалуйста.
0: Мой телефон или чей? Масло?
3: Ваш телефончик, да, для контактов.
0: Кого?
3: Ваш телефон, пожалуйста, для записи.
0: Кого?
3: Телефон у вас
0: есть? Сотовый телефон, да? Из домашней?
3: Да.
0: Плюс 7.
3: Лучше сотовый.
0: Плюс 7-989. 14. Две восьмерки.
3: Две восьмерки?
0: Да, две восьмерочки. Потом еще две двоечки там. Еще одна восьмерочка, масло.
3: Бурун. Подскажите, пожалуйста, узнали о нашей клинике, из какого источника вы?
0: Мне сказал мой друг, цей, як его, царство ему небесного, правда, давно помер уже, ну как давно, 2 месяца назад, Стешин, Стешин Михайло. Петушенко.
3: Да, я поняла, по рекомендации.
0: Да.
3: Давайте еще раз сверим номер телефона.
0: Масло.
3: 989-148. Алло, 82-28.
0: Да.
3: Все верно я записала?
0: Да, да, да.
3: Я вас записала на завтра в клинику на Таганке. Ожидайте, что придет с адресом клиники. Если у вас что-то не будет получаться, пожалуйста, позвоните, отмените.
0: Три ночи полная огня, Таганка. Блять, сука. Да зачем мне тут записываться? Правда, ведь я никуда не поеду. Да, да, да. Хотя мне буруны вечно торчат там. Да, да, да. Да, да. Ха, гёс, ха, зябл. Да, да.
2: Дождитесь ответа оператора. Для повышения качества обслуживания разговор может быть записан.
0: Да не надо.
4: Елена Минсис, здравствуйте. Чем могу вам помочь?
0: Здравствуйте, здравствуйте. Значит, я звоню вот самое, ну, это центр консультации, правильно, ну...
4: Называется наша клиника Европейский медицинский центр. Это,
0: да,
4: сеть многопрофильных клиник европейского уровня.
0: В общем, я начну по порядку. Меня зовут, если так тупо, Маслач Валерий Альбертович, Масло. У меня проблема. В общем, проблема следующего. Я, когда Я сейчас вам буду, ну вы как доктор, правильно? Можно вам такие темы?
4: Нет, специалист контакт-центра не является доктором. Мы консультируем по записи к докторам и по услугам клиники.
0: Я понял.
4: Мы не имеем медицинского образования.
0: Да, я вас понимаю. Я просто сейчас вас спрошу, вы мне конкретно тогда скажете, к кому мне обращаться, правильно? Свою проблему назову. Вот у меня, в общем, проблема следующая. Я вот когда иду в туалет, извините меня, девушка, я человек пожилой, вы... Иду, когда в туалет, я, дедушка, сажусь давить глину. Ну, пасту выдавливать. Ну, пасту, понимаете, да, о чем я?
4: Да.
0: Сажусь, понимаете, самое, прям на дырочку сажусь, все нормально. Сижу, читаю «Война и мир». Уже чувствую, что у меня клапан прям прижимает и начинает выходить какашка. Раз она у меня вышла, падает. Но куда она падает, вопрос. Падает на буруны мои. Волосы вокруг анального кольца до такой степени разрослись, что образовался целый мешок. То есть у меня какашки складируются в этом именно месте. И при этом самом не могу нормально какать. После чего приходится брать ножницы и обрезать бурун. Значит, я понимаю, все это дело, все это выглядит не особо приятно, но... Человек я пожилой, опять-таки повторяю, мне сложно самому обрезать буруны. Я их обрезаю часто. Они у меня растут как на дрожжах. То есть у меня, как если даже вот я иду по улице, смотрят сзади на мои булки, и видно, что у меня прям где дырочка, такая подушка. Я не знаю, почему такое происходит в моей жизни. Мне не прям. Мне нужен уролог и сексолог.
4: Возможно, с этим вопросом лучше обратиться к проктологу, который именно специализируется на вопросах толстой кишки и анального отверстия.
0: У меня из кишки торчат волосы, борода.
4: Можем предложить запись к проктологу с данным вопросом.
0: Вот это мне надо, дедушки, чтобы у меня бороду убрали на колечке анальном. Это я еще у меня, какая, вот это у меня еще с этим половым органом проблема. На правом яичке образовалась какая-то вмятина, и там слизь, сочится слизь, капает слизь какая-то, сперматозоиды, спермас.
4: Можно записаться и к проктологу, и к урологу.
0: Да.
4: К проктологу с первой проблемой, а к
0: спермой,
4: урологу
0: да.
4: со вторым вопросом.
0: Да.
4: У нас клиника платная, частная.
0: Да.
4: Соответственно, если рассматривать консультацию уролога и проктолога, стоимость осмотра от 167 условных единиц.
0: Да.
4: За условную единицу принимается евро.
0: Да.
4: Оплата производится в рублях по курсу Центробанка на день оплаты.
0: Да, да, да.
4: Около 10 тысяч рублей получается на данный момент.
0: Деньги не проблема. Деньги не проблема. Вы меня вылечите.
4: Запись, возможно, на ближайшее время, буквально на завтра.
0: Да.
4: По поводу лечения все вопросы можно задать доктору.
0: Скажите, вот у меня еще фурункул на головки полового члена. То есть у меня получается где дырочка, откуда выкапывают сперматозоиды. Там у меня торчат волосы прям рыжие. И оттуда у меня капает тоже. Фурункул это тоже к урологу.
4: Доктора-урологи являются все также хирургами, поэтому, возможно, они смогут с этим вопросом помочь, либо уже направят к какому-то узкому специалисту. Но, скорее всего, сами смогут решить
0: мне,
4: данный
0: да,
4: вопрос.
0: Мне, да, надо, чтобы у меня узко было. То у меня там раздолбанка сзади. Да я просто на зоне сидел, после зоны вот эти осложнения с кольцом анальными. Может, у меня цей, как его называют? Ветрянка, чи как оно, когда на попе вот эти вот отростки, кумелингусы, ой, эти, фурункелы, чи как они называются? Когда, геморрой у меня еще. Во.
4: Я вас поняла, геморрой — это по специализации проктология.
0: Да.
4: На завтра посмотреть запись для вас или на какой-то другой день?
0: Да, завтра надо сюда, дедушка.
4: Завтра.
0: Да, да.
4: Завтра это 12 апреля, среда. Значит, у нас доктора принимают по адресу улица Щепкина, дом 35.
0: Да, да.
4: Это
0: кого?
4: В районе проспекта Мира. Так,
0: да,
4: и
0: да,
4: по
0: да.
4: времени могу предложить вам, проверю. Что, простите?
0: Я записываю,
4: так, по
0: да.
4: времени. По времени сейчас подскажу вам, проверю расписание. Подождите, пожалуйста.
0: Да.
5: Чу-чу-чу-чу-чу.
0: Ha ha ha. Масло течет, затекает в мою глоточку. Маслом наполняется мой животик. Масло вытекает изо всех щелей. Я маслицо попиваю. Масло! Масло вытекает ручьем из меня. Масло! Масляная жопочка. Масло. Масло, масло, масло, масло, масло, масло. Масло жопа я, девочка. Масло вытекает из меня. Ту-ту-ту-ту-ту. Масло, масло, масло. Масло, масло.
4: Спасибо большое за ожидание.
0: Да, да.
4: Мы проверили расписание. Можно записаться к проктологу на улице Щепкина, а к урологу в Орловский переулок, потому что на улице Щепкина завтра полная запись. Но две клиники рядом находятся в пешей доступности. Либо можно посмотреть на другие дни чуть позже, и тогда сделать все в одной клинике, чтобы записи были подряд.
0: Повторить.
4: Вы меня слышите?
0: Да, да, записываю. Что. Какая улица, вы сказали?
4: Сначала вам необходимо определиться. Если вы готовы подъехать в две разных клиники, которые находятся рядом, то завтра подложу запись. Если хотите в одну клинику сразу прийти к двум докторам, то это будет другой день, начиная с четверга 13-го.
0: Ну, давайте четверга 13-го.
4: Завтра. Да. Тогда по времени давайте определимся. Да. Получается, можно сделать либо с утром, начиная с 8 часов, например, 8-9, 9-10, такие варианты. Либо во второй половине дня, 12-13, когда вам удобно.
0: 12.
4: 12. Ну, один доктор в 12, а другой в 13 тогда подойдет?
0: Да, в принципе, подойдет. А вас, кстати, ну, еще этим и занимаются, либо с акцией яичек?
4: Можно у докторов спросить. У нас проводятся практически все манипуляции,
0: да,
4: хирургические в отделении урологии. Доктор поконсультирует по всем медицинским вопросам на приеме. Вы можете все вопросы задать доктору. Тогда в 12 вас записываем к урологу, а в 13 к проктологу.
0: Да.
4: Уролог, это будет на Орловский переулок.
0: Но вы мне скажите, вот у меня проблема с этими бурунами на колечке анальном. У меня еще просто вот у меня был один период времени, жена померла, царство небесное. И получается, я купил себе питона, змею настоящую, и прямо она мне заползла вот прямо вот сюда. Прям в попу, в дырочку туда, в кишку прямую. И лазила по кишке, пока я ее туда не протолкнул хлебом. Хлеб жевал, хлотал большими кусками. Прямо оно у меня с хлебом вылетело сзади.
4: Простите, если вернемся к записи. На 12 часов,
0: кого?
4: Орловский переулок, дом 7. Вы можете все рассказать доктору, все свои проблемы. Контакт-центр не комментирует такие ситуации. 12 часов записываем вас, Орловский переулок, дом 7.
0: Какой переулок? Чё-то нет, не слышал.
4: Орловский.
0: Кто? Я Орловский?
4: Орловский.
0: Мне все равно. Сейчас, я сейчас хотите, я вам могу прямо тут зачитать свой фристайл.
4: Простите, вы записываетесь?
0: Да, как вас зовут еще раз?
4: Меня зовут Елена. Вы записываетесь на прием?
0: Неважно. Эти районы, города, Елена, нас с тобой сведут навсегда. Моя Еленочка прекрасная. Вы такая вот опасная, но вы меня вылечите красиво.
4: Простите,
0: я буду красавчик. Я тупо буду читать тебе фристайл, когда ты
4: я
0: будешь со мной настаивал.
4: Ничего.
0: Кого? А? Ты зараза, бабуля. Не понял.
5: Вас приветствует компания «Акада».
0: А?
5: Соединяюсь с оператором.
0: А в «Акаде» я понял.
6: Это Александр, слушаю вас.
7: Малю, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я прошу прощения, можно мне посмотреть, да у меня сколько по оплате надо, то интернет пропал.
7: Номер договора скажите, пожалуйста.
6: Да. Дмитрий Александр, ну, папу, можно папу назвать?
7: Скажите адрес.
6: Чертановская, 41. Чертановская, да.
8: Я понял. Ну, смотрите, я должен
7: сказать... Минуточку.
6: Да, спасибо.
7: 41?
6: Да,
7: Чертановская. 41, а корпус какой?
6: Первый корпус, 27-я квартира.
7: 27-я квартира?
6: Да, 27-я.
7: Какой вопрос у вас?
6: Мне хотелось бы узнать, почему у меня интернет плохо работает сегодня. Мне там, может, заплатить нужно, деньги закончились.
7: А у вас нет интернет по данному адресу? Вы не от компании Акада подключены?
6: Не-не, у меня Авокадо как раз. Дмитрий нет, Алексеевич, не от Акада. Мой папа, князь Дмитрий Алексеевич.
7: Нет, такого договора здесь нету.
6: А куда он делся?
7: Не подскажу вам.
6: А кто подскажет, если не вы? Вы мне провели интернет, а у меня почему-то он плохо работает. Может, мы, ну, у нас был вы с вами интернет, а потом исчез. Может, вы отключили нас? Посмотрите.
7: Нет, нет. Это у нас нет такого абонента по данному адресу.
6: Да куда делся?
7: Чертановская,
6: 41, корпус 1, 27-я квартира.
7: Нет, у нас нету договора по данному адресу, извините.
6: Посмотрите внимательно, иначе я сейчас папу позову. Козел,
0: Бля, что за бред? Да.
9: Здравствуйте, меня зовут Альбина, слушаю вас.
0: Здравствуйте. Алло, меня слышно? Алло. Да ну нахуй, что за бред, блядь? Ты понял, они бы голос слышат и сбрасывают. Это какой-то бред уже.
10: Алло, здравствуйте, меня зовут Виталий. Чем могу быть полезен?
0: Здравствуйте.
10: О, давно вас не слышно было.
0: Да, давно у меня все нормально было с интернетом. Вот сейчас сижу, у меня
10: да.
0: Что-то
10: да.
0: Помехи.
10: Денис, мы в эфире, нет?
0: Че за бред, нахуй? Какой день, бля? Что за бред, блядь?

0: Ай, блядь, сука, блядь. Да, перепутали ребята, я забрать, блядь. Сука, блядь, сука, авокады, блядь. Ладно, ищем другого провайдера, ну его нахуй, блядь, сука. Так, ладно, идем по Некселю, блядь. Да. А? А богданчика они не знают, блядь. Я не часто за богданом туда звони, блядь.
1: Компания Нетком, меня зовут Никита, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Меня слышно?
1: Чем могу помочь? Да, вас слышно.
0: Да, Светлана, вечер вам добрый, рад слышать. Мне вот узнать, что там по интернету сегодня у нас, может, какие-то перебои на линии, что-то как-то работает нестабильно.
1: Но номер договора мне подскажите.
0: Да, я вас слушаю. Вы меня слышите?
1: Да, я слышу вас, номер договора,
0: я скажите. Я вас тоже слышу, Светлана. Записывайте, да, пожалуйста.
1: Меня Никита зовут.
0: А?
1: Меня зовут Никита, да, записываю номер договора.
0: Я не слышу. Я у вас номер договора, да, Свет?
1: Меня Никита зовут, номер договора, скажите, да?
0: Да, я вас слышу, Светлана. 1-4.
1: Так.
0: 2 восьмерочки.
1: Угу.
0: 2 двоечки там.
1: Так.
0: 8.
1: Получается 14-88-22-8?
0: Да.
1: Но такого договора нет у нас.
0: Как нет? У меня вот внук написал тут. А что там? Может, по фамилии тогда? Может, внук что-то не то написал деду?
1: По адрес назовите подключение.
0: Да. Князев моя фамилия. Князев.
1: Адрес назовите.
0: Чертановская, 43, корпус 1, 27-я квартира. Да.
1: Сейчас, секунду. Чертановскую улицу?
0: Да, это Чертановская. У меня авокадо был телеком. Я их отключил, там связь плохая. Постоянно лаги, все, интернет не работал.
1: Ну, мы не работаем по данному адресу. Вы компании ошиблись.
0: Вы, может, извиниться хотите передо мной? Зачем отказывать пенсионеру?
1: Потому что мы не работаем по данному адресу. Вы компании ошиблись.
0: А, вы не хотите обслуживать меня?
1: Мы не работаем по данному адресу.
0: Но Чертановская, я же у вас, и Нетком. Я же у вас заключался договор. Света.
1: Улица Чертановская, правильно, в Москве?
0: Да, Чертановская, Москва, я здесь, я москвич коренной.
1: Мы не работаем по Чертановской улице. Вы, наверное, скорее всего, ошиблись.
0: Светлана, вы издеваетесь там, сидите.
1: Меня зовут Никита, а мы не работаем
0: да
1: по
0: улице.
1: Да это не
0: важно, как вас там зовут, вас никто не зовет никуда. Вы мне давайте интернет сделайте, сидите там.
1: Делами я еще раз говорю, мы не работаем по данному адресу. Мы не обслуживаем данный дом. Мы не подключаем там людей к интернету. Вы ошиблись, скорее всего, компании.
0: А, вы меня уже и отключили, решили, да?
1: Мы вас и не подключали. Я же говорю, вы ошиблись, компании.
0: А кто ж меня подотключил здесь? Я что здесь сижу?
1: Ну, я не могу подсказать, какой у вас интернет-провайдер.
0: А как мне тогда узнать? У меня интернет, у меня нету ничего.
1: Ну, можете посмотреть, если есть мобильный интернет, посмотрите, кто обслуживает ваш дом, посмотрите, какие организации.
0: Боже,
1: мы не работаем
0: сынок,
1: там.
0: Сынок, слушай меня, ты пороха не нюхал в этой жизни еще, пойми меня правильно. Ты уж прояви уважение к пенсионеру. Пороха еще не нюхал в этой жизни, ты жизни не видал. Ты моими лаптями протопчи мой путь, чтоб знать, насколько я мудрец. Давай лучше мне интернет.
1: Я еще раз говорю... Мы не обслужим данный адрес, вы ошиблись компанией, вам в другой интернет-провайдер надо звонить.
0: Сынок, ты давай тогда не усугубляй ситуацию, извинись лучше.
1: Я могу вам еще чем-то помочь?
0: Вы можете мне извиниться сейчас и сделать мне интернет.
1: Просто если у вас нету больше каких-то вопросов, то в таком случае я буду завершать данный диалог.
0: Я понял. То есть вы не хотите, да, а мне, значит, пенсионеру помочь в моей проблеме, то есть интернет.
1: Я ранее вам ответил, что мы не работаем по данному адресу, вы ошиблись компанией.
0: Малая Кутузовская, 57-й дом, квартира 21. Ничего не говорит вам. Вот ее и смотрите. Малая Кутузовская, 57. Малая Кутузовская. Это я владелец. Я там это... Да. Давайте, Светлана.
1: Ну, по Малой Кутузовскому улице тоже не работаем.
0: Ёб макарёк, вы что там, накурили, что ли? Малая Кутузовская.
1: Я же говорю, вы просто...
0: 57.
1: Я посмотрел.
0: 20... Что посмотри?
1: Что, по адресу, по улице Малой Кутузовской мы не работаем.
0: Я, блядь, могу сейчас я тоже говорю... в окно посмотреть туда-сюда, Кутузовская, Малая Бронная, Большая, Средняя Бронная. Это понятно, смотреть можно вдаль, а видеть ничего. Вот в вашем там случае вы ничего не видите. Давайте мне сейчас же быстро верните мне ту скорость, которая мне была, чтобы гигабуты были сюда мне поступали, чтобы я нормально
1: вы
0: в танки
1: компания
0: играл.
1: Ошиблись.
0: Я в танки
1: вы
0: играть
1: компания
0: хочу, блядь,
1: ошиблись.
0: А не сидеть, блядь, здесь дома ничего не делать.
1: У
0: блядь,
1: вас
0: пиво купил.
1: Еще какие-то вопросы остались?
0: Светлана, я купил пиво 4 литра, блядь, а у меня интернет не работает. Я в танки хотел весь вечер, блядь, засесть. Мне что, нихуя делать сейчас, блядь, вообще ебучий, блядь. Что мне делать, Света?
1: Если разговор будет продолжаться в таком духе, я могу сбросить трубку.
0: В каком духе? Я не дух, я человек, живой.
1: У вас еще какие-то вопросы остались?
0: Мне, знаете, сколько лет? Вы мне в сыновья годитесь, у меня сына уже под 70. Поэтому давайте разбирайтесь.
1: Я понимал. Вы ошиблись интернет-компанией. У вас другой интернет-провайдер.
0: Света, давай без этого. Давай, Светочка, не надо здесь мне выдумывать ерунду вот эту вот. Я возле посольства Армении живу. Я человек серьезный. Давайте аккуратно там с интернетом мне.
1: Я так предполагаю, вопросов у вас больше нет, я правильно
0: У меня понимаю? Вопросов к вам и не было. Вы давайте извиняйтесь, а потом задаю я вопросы.
1: Все. Хорошо, всего доброго, до свидания, хорошего
0: Ничего
1: вечера.
0: Ничего доброго не будет, всего пока, доброго. Блядь, интернета. Я, блядь, что, блядь. А! Ну, Светочка, и ну гадость. Да. А кто?

0: Слушаю вас.
1: Здравствуйте, Светлана.
0: Здравствуйте.
1: Алло. Да, да. Что там у нас сегодня? Все нормально? Что-то у меня интернет вот барахлит.
0: Что за компания еще раз? Какую компанию вы выбираете?
1: Ну, у меня ваша Клаус. Кларус, вот это вот. Клару, Клаус. Клару, Клау, Клаус. Ваша. Санта-Клаус, ёпта. Ну, интернет. Да.
0: Что?
1: Интернет, я говорю, у меня плохо работает. Проверьте, что там на линии у меня. Может, не уплата или что?
0: Да. А что за компания?
1: Ну, ваша компания у меня, Кларус.
0: Это я понял. Как вы? Вы что за компания?
1: Я не компания, я обычно нормальный человек. Я гражданский обычно. Я воин. Я мужчина. Самец.
0: Гражданский мужчина, я понял.
1: Ну...
0: А с нами заключен как, ну, вы как физическое лицо?
1: Ну, конечно, физическое лицо.
0: А какой-то адрес тогда или что-то?
1: Конечно, сейчас я вам все расскажу. Сейчас, Светлана, сейчас вы не торопитесь. Сейчас я вам все, я человек не молодой, вы же не торопитесь. Значит так, Чертановская, 43, корпус 1, 27 квартира. Санта-Клаус Телеком. Да? Что там, Свет?
0: Минуту.
1: Да, да.
0: Какой еще раз адрес? Чертановская?
1: Чертановская, да. 43. А дом? Да, дом, корпус 1, 27 квартира.
0: Еще раз, Чертановский дом какой? 43-й?
1: Да, да, да.
0: Минуту.
1: Ой, я ебусь. Сынок, не надо, отойди. Не надо, сыночек. Я знаю, тебе эта песня с детства нравится. Но не нужно лишних слов.
2: И я ебусь в жопу за косарь. Я пидорас, я ебусь. Я ебусь в жопу, я ебла.
1: Сынок, не надо. Не надо. Дядя все слышит, подумает, что мы семья.

0: Я їбуся в жопу за кесар. Я їбуся в жопу за кесар. Я їбуся в жопу. Я їбуся в...
1: Алло, алло.
2: Да, да.
1: Какой еще раз адрес у вас? Повторите,
2: да, адрес, пожалуйста. Да, сынок там. Да, Чертановская, 43.
1: А вы уверены, что наша компания...
2: Ну да, у меня вот ваша стоит уже, балалайка эта, Кларус Телеком уже, сколько лет.
1: А что за балалайка стоит наша, как это выглядит?
2: Ну ваша вот эта вот, интернет ваш, роутер или как он называется, бомбина вот эта вот, балалайка на столе у меня, с лампочками, мигает вся.
1: У нас просто, мы не представляем просто интернет по адресу Чертановская, 43.
2: А куда ж это ж? Ну и шо ж мне ж теперь, шо? Мне чё сейчас надо?
1: А есть какой-то, номер, может быть, договор какой-то есть у вас?
2: Да, есть, конечно.
1: А, вот, у меня по-другому даже, проще. Зайдите, у вас же интернет работает, но плохо, правильно понимаю?
2: Ну, он у меня, как сказать, ну, нестабильно, да.

0: Какие
1: Да.
0: цифры? Скажите цифры.
1: 54.27.14.28.
0: Так, еще раз. 54.
1: 54.27
0: Да.
1: 14.28.
0: Ожидайте.
1: Да. Я не бойся зов! Иди ты, блядь, не мешай мне. Сынок, отойди. Дядя ремонтирует.
2: Блядь, сука, не могу удержаться. Я не бойся зов!
0: А вас... Алло, алло.
1: Отойди.
0: А у вас там не может быть какой-то VPN или что-то еще?
1: Я и вы ж меня бросите, я далеко не первой свежести уже. Я пенсионер. Вы мне такие вот эти вот подробным языком, пожалуйста, можно?
0: Ну, вот смотрите, когда вы заходите на сайт 2IP, у вас там отспаете пишется IP-адрес, вы прочитали 24, 27.
1: Ну, там, я не знаю, там вот цифры вот, да, вот эти вот вбитые, да.
0: Да, а справа написано, вот прочитайте, что справа написано, написано провайдер, вот прям по-русски написано, что там написано.
1: А, сейчас я зайду выше уже.
0: Угу. Написано, ваш провайдер прям будет написан.
1: Так, еще раз сайт.
0: Два.
1: На два, да.
0: Два IP.ru.
1: Ага, справа. Так, Клаус. Клаус Телеком. Да.
0: Ничего себе.
1: Ну, и что там? Что, все, да, не уплата?
0: Ну, что такое за... Сейчас, сейчас, минутку.
1: А? Что, нету, да? Обрыв воздушки, наверное, произошел часу. Я сейчас все проверю, вы там мне... Куда клацать, говорите, Светлан. Да? Алло.
0: Сейчас, подожди, ждите.
1: Да, быстрее, то что-то мне уже тут... меня деньги тут закачивают, с мобильной МТС, дети дуры. Да? Не слышу.
0: Клаус. Слушайте, ну вы мне либо неправильный IP-адрес говорите, либо, либо что-то не то, потому что заходите на сайт 2IP, там у вас не может быть такой ни IP-адрес, ни то, что написано, вы говорите.
1: Как не
0: ваш
1: может
0: IP-адрес?
1: Быть?
0: Ну, так не может быть. 2IP, вот что написано.
1: Ну что, где написано? Ну цифры вот эти вот написаны. 54.27.14.28. Все. И справа
0: ваш,
1: написано.
0: Ваше местоположение, что написано? Россия?
1: Не. ДНР.
0: ДНР, видите?
1: Ну, и чё?
0: А
1: что?
0: Ваш провайдер написан? Кто?
1: Ну, Санта-Кларус Телеком.
0: Санта-Кларус Телеком.
1: Ну.
0: Это так написано или вот можете точно прочитать название?
1: Ну, я вам говорю, вон там вот в этом вашем интернете куле, вот, 2ir.ru там. Санта-Кларус Телеком, вот, пожалуйста.
0: Санта?
1: Да, Санта-Кларус Телеком.
0: Ну, это не мы. Вы... А вы в Москве находитесь вообще?
1: Какой Москве? Я на Донбассе сейчас сижу.
0: Я понял. Мы на Донбассе интернет не предоставляем. Позвонили.
1: Как это нету? А кто же меня сюда эту воздушку провел?
0: Я не знаю, кто провел воздушку.
1: Да не, мне сказали, прям с Москвы тянули. По спутнику.
0: Может быть,
1: не знаю, как там эти технологии через инфракрасные порты кидали, GPS там, не знаю, как вы там работаете. Может быть, у вас обрыв воздушки, что меня там не можете увидеть. Да?
0: Вы ошиблись телефоном, вам лучше позвонить своему провайдеру.
1: Так а у меня ваш вот тут договор есть вот это, и тут вот написано Санта-Клаус Телеком, вот ваш номер, я вам и звоню. Вот
0: мы не Санта-Клаус, во-первых, а во-вторых...
1: Что а кто вы?
0: Номер договор... Что за номер договора? Говорите, у нас договор есть с нами. Что за договор?
1: Ну, пожалуйста, вот у меня написано здесь «Фекалис Антон Павлович».

0: Это я. Значит, вот, значит, ну, договор там, росписи ваши, наши там, вот, номера там. Вот написано, улица Большая Дмитрова, вот, Москва, вот, интернет, Санта-Клаус, телекон, вот, я и цифры вот эти вот договора.
1: А какой номер телефона для связи там? Санта-Клаус.
0: Номер телефона? Ну вот, 495-640-6066.
1: Ну, это какой-то розыгрыш. Кто-то вас разыграл, видимо.
0: А, ну издевается, это... да, над пенсионером, зараза?
1: Ну, похоже.
0: Это, наверное, пиздюк. Сейчас я буду пиздю. Иди сюда.
2: Что ты хочешь?
0: Пошел отсюда. Что ты деду тут гад написал, а? Позоришь меня, блядь. Ух ты, блядь, сейчас как. Сейчас я ему как. Сейчас я его. Сейчас Светлана ему, блядь, устрою этому козлу, пиздюку, блядь. Что ты мне, бля, понаписал, Ишак? Что ты, Ирод, бля? Ты что, сука? Одной ногой меня уже в могилу ловишь, ты, тварина. Ух, сука, я ему, блядь, устрою. Это пиздюк, представляете? Это пиздюк написал.
1: Я могу вам чем-то помочь?
0: Иди сюда, пиздец. Сейчас я ему пиздец. Сейчас я ему быстренько отработаю пару это. Ну, парочку ну,
1: я
0: чисто.
1: Был. Я могу вам чем-то помочь?
0: Сюда что-нибудь? Иди.
2: Да ну нахуй, не бей, блядь.
0: Сюда! Дурак, блядь. Скотина, представляете? Деда, бля, подстал пенсионера. Я, блядь. О, сука, блядь. Ладно, Света, я вас понял. Интернета не будет, да, нормально?
1: Я не знаю, надо позвонить тому, кто вам предоставляет его.
0: А может, все-таки, если уж там, чуть тут, там, это, может, вы мне туда киданете трубочку? Ну, в смысле, проведете в спутник, передадите там, не знаю, скажете, куда там заходить, чтобы я поймал ваш интернет здесь, с Донбасса, ловился, скорость у меня, ну, чтобы танки играть. Я пиво взял, стоит, остывает, а танки не работают. Что мне делать?
1: Я не знаю, что там делать, поищите провайдера местного.
0: Да я местный, я здесь местный, здесь тоже, мы все здесь местные.
1: Что там? Вот, удачи, ничем помочь вам не могу.
0: Ну нет. Тогда извинитесь, я пошел. А? Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, ублядь.
3: Я ебался в жопу.
4: Здравствуйте, отдел подключения Билайн. Меня зовут Татьяна. Чем могу помочь?
0: Света, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Чем могу помочь?
0: Меня зовут Антон Сергеевич. Я вот хочу себе, чтобы у меня вот ваш Билайн был. Хочу Билайн себе. Ну, связь интернета. Билайн хочу. Можно мне там... Да.
4: Интересует это подключение домашнего интернета, телевидения?
0: Светлана, мне надо, чтобы у меня Билайн был. Чтобы я в интернете мог играть в танки. У меня танки есть. Я купил танк. Я хочу наслаждаться танками. У меня танк нужен. Я хочу их, ну, именно запускаться, чтобы с мужиками, вот, с работы. Да, у меня с завода мужики-танкисты. Чтобы я сел и нормально техника ехала. Билайны. У них просто
4: я вас поняла,
0: всех,
4: вас
0: да,
4: интересует... Билайны. Прошу прощения, что да. Вас перебиваю.
0: Ничего,
4: Света. А вас интересует подключение домашнего интернета, правильно поняла?
0: Ну, мне, да, домой сюда надо, Свет. Да.
4: Уточните, пожалуйста, в каком городе?
0: Я коренной москвич, это по акценту, я думаю, всем понятно. Москвич я, москвич. У меня с детства Москва.
4: В Москве вас интересует, да. Уточните, пожалуйста.
0: Светлана, да, Москва, я коренной москвич, Света. Мне нужен московский Билайн, да.
4: Уточните, пожалуйста, адрес, улицу, номер дома.
0: Я вас услышал. Вы хотите мне сейчас предложить то, что мне не понравится, к примеру. А я хочу услышать от вас цены на интернет Билайн. Мне нужен интернет, вы можете его сделать. Я вправе
4: чтобы
0: выслушать.
4: Вас корректно проконсультировать, мне необходим адрес. Необходимо проверить техническую возможность и уточнить, какие да, доступны тарифы по вашему адресу. Поэтому
0: Светлана, я вас услышал. Запомните меня. Я Фекалис Антон Сергеевич, запишите, потому что я ваш потенциальный клиент, Белина. Итак, пишите.
4: Улица, пожалуйста.
0: Шарика Подшипникова, 27. Фекалис. Я там один собственник, Фекалис. Меня найдет сразу там. Я один, здесь никто не прописан, всех выписал, к чертовой матери. Потому что я пенсионер, здесь
4: пожалуйста, никто. Пожалуйста, частный дом?
0: Да, да, это Шарика Подшипникова. Здесь,
4: частный дом?
0: Да, да, да, здесь подшипники раньше делались. Много подшипников было. Здесь вся Москва на этих подшипниках ездила.
4: Минута, пожалуйста, сейчас да, проверю техническую возможность по адресу.
0: Да, да, да.
2: А? Может, ну его нахуй?
0: Сынок, давай не будем. Если я хочу в танкер, меня ничего не остановит.
2: Ясно, долбоёб ты.
0: Давай не будем. Это мое решение. Я это сделал, я это хочу. Пойми меня правильно. Я хочу Белины. У всех мужиков с завода есть Белины. А я сижу здесь, у разбитого корыта.
4: Благодарю вас за ожидание. Еще минуту, пожалуйста. Проверяю техническую возможность.
0: Шарика Подшипниковая. Там шарики, подшипники. Ну, улица, знаете, да, завод еще стоит там. Шарика Подшипниковая, Химмаш. Имеется такая возможность, Света?
4: Я проверяю техническую возможность. Еще минуту, пожалуйста.
0: Да, да, пожалуйста.

0: Чё ты лезешь? Положи нахуй.
1: Да, блядь, я хавать хочу, дай кусочек, блядь.
0: Не лезь нахуй, чисто, заработай, блядь. Тварь, блядь. Бомж, блядь, заебал ты же, блядь, еду мою брать. Иди работай, тварь. Дед, сука, всю жизнь на заводе, блядь, на токарном саке ебашил, блядь. А ты, тварь, ебаный подхалимщик, блядь, безработица ебущий, блядь.
1: Да дай покушать, блядь, я скоро умру же, блядь, у меня худой весь, блядь.
0: Пошел вон. Иди он. На помойке глазь, блядь. Сволочь ты, блядь. Мамке отдам, нахуй, дурку, блядь. Будешь там, блядь, с ней вместе, блядь. Голубей считать в стенах.
2: Благодарю вас за длительное ожидание. К сожалению, по вашему адресу нет технической возможности.
0: Как это нету?
1: Я тебе говорил,
2: нет,
1: что хуй тебе,
2: возможности.
1: Блядь.
0: Сынок, не лезь. А как? А ну, а как сделать, чтобы было?
2: Ну вот, проверяю техническую возможность.
0: Ну, Белина,
2: у
0: да.
2: У других также права. В Билайне проверил, да, и у других партнеров, к сожалению, также нет.
0: Подождите, ну вы же Белина, вот хвостик полосатый, енота. Да?
2: Не совсем вас понимаю, точнее.
0: Ну, значок, пожалуйста. Вот у нас просто соседнее здание, вот Сережа Мичурин. Который Мичурин Сережка, он еще этот самый, тоже со мной на заводе на токаре работал. Инвалид еще,
2: возможно,
0: у него ноги нету. Он еще в токарный станок ногу закрутил. У него вот ваш белины, хвост енота разноцветный.
2: Ну вот по вашему дому уточняю, 27, к сожалению, нет технической возможности. Возможно, он живет в многоквартирном доме?
0: Да нет, он рядом, соседний дом Ишаковская, 54 у него.
2: Ну, к сожалению, по вашему адресу.
0: Слушайте,
2: нет.
0: А давайте тогда, может быть, на дачу мне подключим белины. Каблучкова, 54. Тоже это Москва, это там возле этого самого. Дома музея вот это. Цветаева, где? Маринка.
2: Город Москва, улица Лучкова, уточните, пожалуйста.
0: Каблучкова, 54. Возле Маринки Цветаевой, тут по соседству Царства Небесного. Сережка Мичурин, помню, с подхалимщиком ходил туда. Помню, бутылку возьмем, пойдем, а я нет, я уже все, я пенсионер.
2: К сожалению, также нет.
1: Где ты заебал-то? Нахуй ну тебе надо-то интернет? Дай поесть.
0: Сынок, не лезь, я с тетей общаюсь. Извините, сынок у меня потау. У него дадик, ну, он дурак, мать дурки. Ясно. И что мне делать, куда обращаться?
2: Попробуйте, пожалуйста, к другому провайдеру обратиться.
0: Нет, ну вы Белина, да?
2: Да, мы подключаем интернет Билайн, но по вашему адресу нет технической возможности. У партнеров, я также проверила, у партнеров также нет, к сожалению.
1: Пойдем, я спиздану FireWire соседский.
0: Извините, пожалуйста, сынок, дурак. Света!
2: Могу с чем-нибудь вам помочь?
0: Давайте мне тогда, к соседям что-то, чтобы я подсоединялся. Пенчика, 54.
2: Пенчика. К сожалению, нет такой технической возможности.
0: Ну, Пенчика, 54, у меня соседи Белин стоит. Пенчика улица, Пенчика, 54. Дом частный, Пенчика.
2: Могу посмотреть в Ростелеком нашего провайдера. Если такая возможность.
0: На линии, да, будете.
2: Желаете?
0: Света. Да, да, Светлан, вы, пожалуйста, возможно, невозможности, ну, то есть варианты, посмотрите. Пенчикова, 54. Это улица Сухача раньше была, сейчас переименовали, блин. Полководец Сухач, Пенчик. Пенчикова, 54.
2: К сожалению, в Ростелекоме также нет технической возможности.
0: Чую. А что же, вообще интернет больше не поставляют в Россию?
2: На текущий момент нет возможности. Может быть, в будущем появится.
0: Это Белин же, да? Хвост енота желто-черный. Да.
2: Еще раз, пожалуйста, ваш вопрос.
0: Я говорю, я, может, не туда попал. Это же Белин, да? Хвост енота полосатый.
2: Да, вы позвонили в отдел подключения Билайн.
0: Как?
2: Ну, у нас, мы работаем Билайн.
0: А, я думаю, а я звоню Билин и говорю, что неправильно, да?
2: Ничего страшного, мы, я проверила также у наших партнеров. У партнеров проверила, к сожалению, на них
1: да так и не списывают. Да он долбоёб, я вам серьезно говорю, бросай трубку, дед, заебал, иди пиво налей, блядь. Похава жрать хочу, пиздец, бля.
0: Да. Слышишь, ты, блядь. Подожди, иди нахуй.
3: Че, какой танк нужен, ребята, быстрее?
0: Да никакой, иди нахуй, дружочек. Просто иди нахуй.
3: Слышь, там уже тело, бля, успокойся нахуй.
0: Да мне похуй, я ВДВшник, я могу себе позволить крылатые фразы, блядь. Я птичка, я воин, я ВДВ.
3: Ебло, да, сказать другим людям.
0: Да мне похуй на других, нахуй, мне не ебёт их мнение абсолютно. Я ВДВ, нахуй, я воин, блядь, понял? Я защитник.
4: Лет 50 мозгов.
0: Мне 54 года, у меня сегодня юбилей, между прочим, нахуй. 54 стрельнуло.
4: Двигай форточку, олень.
0: Иди ты нахуй, я тебе сейчас пизды дам, ты лох.
4: Ну дай, дай.
0: А ты откуда, женщина? Откуда ты, женщина? Давай поебемся, чмоха. Ты лох, и я это сразу учувствовал. Лоха видно издалека. Как говорится, есть пословица, лох лоха видит из... Блять, это не то. Ладно, похуй, ты понял, заткнись лучше.
5: Сделайте ему бан, пожалуйста.
0: Тюфяк. Заткнись, пожалуйста, тюфяк.
5: Знать бы, кто это.
0: Я спортсмен, можешь сразу догадаться. Я занимаюсь спортом, тэквондо, потом после тэквон. Вот, поэтому я уполномочен, вот, по правам несовершеннолетних. То есть я, в принципе, без прав. То есть я уполномочен, потом я, когда высох, я встал.
5: Да-да, ты обмоченный.
0: Слышишь, тюфячок, ты не хочешь, чтобы я тебе дал, так сказать, в пятачок, блядь? Ну, чисто, блядь, для профилактики из точки А в точку Б просто передвинул с помощью ноги, руки, так, колена.
5: Научись разговаривать, долбоёб.
0: Ну, я понял, ты не понимаешь меня, потому что ты лох. Ты играешь в танки, это понятно сразу. Ты тупой, как дрова. То есть ты лох.
5: Иди отсюда, придурок.
0: Я тебя попустил на раннем этапе твоего зарождения. Ты как вылез из вагины, ты уже был попущен. Тебя, наверное, Александр зовут.
6: Кэпер, сформировывай.
0: Заткнись.
6: Шляпа ты ебаная.
0: Ну давай выйдем, чё ты. Давай побазарим, как мужик с мужиком. Чё ты? Забоялся, да, сука, ВДВшник.
6: И знаешь, что я тебе хочу сказать? Я слышу тебя, да? Чувствую хуй в жопе, понял?
0: А, ты чувствуешь мой хуй у себя в жопе. Это правильно.
6: Вот это чувствительное.
0: Вот это ты правильно чувствуешь. Хоть что-то ты чувствуешь в жизни.
6: Шляпа ты ебаная.
0: Почему все танкисты хуесосы? Почему все танкисты долбоебы? Почему все, кто играет в танки, в жизни лох? А потому что все они пидорасы. Нормальный человек никогда в танки не играет. Нормальный человек в танки никогда не играет. А в танках одни пидорасы. Одни там долбоебы, хуесосы, не мужчины, а женоподобные. Нормальный мужчина в танки не играет. Нормальный мужчина на рыбалку ходит. Нормальный мужчина в

монахи, тюфяки, попущенцы, уебаны, танкисты — это просто пиздец.

0: Я хочу в жопу.
1: Да блять, пойди ко мне нахуй!
2: Это...
3: Санк. Да кто такой?
2: Это ЛТ-432.
4: Я не пойму ничего.
5: Ты кого взял, блять?
3: Блять, нет, я не
6: могу.
3: Это короче, на нас
1: уже хуило какой-то
4: предпоследний. Кто последнего набирал?
7: Это предпоследний, девятый в списке.
8: Алло, я не пойму, меня слышно? Нет, мужики, третий в команде, возьмите, пожалуйста. Я не пойму, я просто сейчас на работе в машине сижу с планшета. Видно, слышно?
3: Этот дебил ходит сейчас по... Я уже
8: я с планшета зашел, сейчас связь плохая, вроде поймал линию. Возьмите, пожалуйста, меня. Я с планшета.
3: Этот дебил, я уже третий укреп.
8: Да я с планшета сижу, блядь, я не пойму, мне что-то не видно. Возьмите меня уже, поехали уже, поиграем-то.
5: Иди нахуй отсюда.
8: Да я, блядь, на работе, я в КамАЗе работаю, КамАЗе щебень привез. Я щебень привез, у меня машина гружена, сейчас пока этот хозяин выйдет, я могу поиграть с планшета. Давайте быстрее, мужики, еще пока время.
6: Давай, давай, я тебя
8: принял. Запускай. Давай, давай, погнали, поехали. Все.
6: Давай, заводи.
8: Угу, да, давай, все.
3: Кончили, короче, он заебал, блядь, уже. Блядь, всех.
5: Сука.
4: Ай, блядь.
6: Друзья, добавьте, я другую комнату сейчас создам.
4: Собирай новую.
3: Давай.
9: О боже, блядь, еще и, блядь, баба с ними играет. Пиздец, блядь, шлюха.
6: Я сейчас другую создам комнату, так ты раз.
9: Баба в танках. Значит, она шлюха. Прости, кома. Как можно бабе играть в танки, если ей нужно хуй сосать? Хуй сосать.
0: Ты что, рыбак, что ли?
9: Да не.
0: А что они пишут там, рыбак?
9: Да я ебу, блядь, что там пишут где.
0: А ты рыбак.
9: Я не рыбак, нахуй. Я нормальный человек.
0: Да я ж вижу, что ты рыбак.
9: Я тебе сейчас нахуй так увижу, хуй. Тварь, блядь. Что там у них? Бой начался, а чи не пойму. ЗВДВ. Я поднимаю бокал пива. Я купаюсь в фонтане. Я плескаюсь, как дельфин. Я на всех фонтанах Москвы уже давным-давно искупался. Я в фонтане, как форелька. Плакал и улыбался. ЗВДВ, я поднимаю

А ведь я форелечка, я ВДВшник, ведь я криминал, я танкистов пидорасал, всех в жопу здесь ебал, ведь я ВДВшник, и я сила, а танкист могила. За ВДВ я русалка, блядь, я рыба морская, я плескаюсь в фонтане, словно рыба в океане.

0: Блять, ну чё за долбоёба, а?
1: Извиняюсь, вот здесь я был неправ. А вот здесь абсолютно прав. Опа! Опа! Какая ж у танкиста большая жопа. Опа, опа, большая жопа. Опа! Какая ж у танкиста большая жопа, потому что в эту жопу входит мой снаряд, мой большой заголду. Я сую этот снаряд каждому танкисту взад. Танкисты пидорасы, танкисты долбоёбы, танкисты хуесосы, уебаны. Играешь в танки, хуй сосёшь, играешь в танки, в рот берёшь, играешь в танки, в жопу даёшь, играешь в танки, хуй сосёшь, играешь в танки, хуй сосёшь, хуй сосёшь, потому что ты танкист, а значит, пидор.

0: Ты поставь технику, больше не меняй, мозги не бей, блядь.
1: Ебалик, закрой, закрой, ебалик, чего?
2: Ебали, ебали, зибдаранда, ебали, кондачки.
3: Чего вы ругаетесь?
2: Чего вы ругаетесь? Ты говоришь, что ты смотришь там, ты, бля, мразь. Марат, ты что, бля, остался, что ли там?
0: Торговщик, я дружбу кидаю, дружбу, примите дружбу, я...
1: Марат, Марат, иди нахуй.
0: Маму ебал вот этого, кто
2: дай, зашел кидай, такие вещи. Рудольф, Рудольф, кидай Рудольфа.
1: Я Рудольф. Я...
3: Шестого выкидываю.
2: Кидай Рудольфа, я тебе говорю.
1: Я Рудольф. Кидай.
3: Алмаза выкинь.
2: Удали Рудольфа.
0: Нет, ну не видно, пидорас.
2: Че, видишь
3: алмаз? Это алмаз, это алмаз.
4: Нежданчик, да, такой, блядь?
1: Ну да, ебать, прикинь, я тут такая ситуация, блядь, идут танкисты, пидорасы, хоп-хоп, идут такие, потом начинают спускаться, к, ну, ниже туда, ну, ниже пояса, начинают сосать все, так, да, проглатывают член, потому что все танкисты, пидорасы, начинают сосать друг другу член, прям, оргия такая гейская, начинается, все ебут, ма-ма, сосут член, получается, потом их ебут сзади в жопу еще, танкистов, они такие, блядь, какой у тебя танк, у меня десяточка, какой у тебя рейтинг, о, блядь, у меня тоже премиум аккаунт, начинает ебать, прям в очко лупить, прям сильно, так, ага, потом сосать член друг друга, потому что мы танкисты, мы пидоры, о, да, бэби, у меня 10 уровень, я 5 лет играю, о, блядь, 5 раз кончу, значит, о, боже, класс.
2: Да выключи его нахуй, просто выключи.
5: Так а где он, да его хуй найдешь, это, блядь.
2: Да выключи, блядь, вот этих пидорасов, я сейчас позову нормальных людей, просто выключи.
1: Нормальных людей? В танках? Таких не бывает, уебище.
5: Я слышь, тебе... а Каспер, а где ты есть-то? Ну,
1: я здесь. Как
5: бы... Ну, я-то понял, но, блядь, он температуре вмазывает.
6: Ха-ха-ха, блядь, вы чё, блядь, попались, блядь, в капкан, сука, блядь, как медведь, блядь, попался, блядь, в капкан, блядь, у моей суки, блядь, а ну, блядь, снимайте трусы, блядь, сейчас буду ебать вас всех танкистов, блядь, ха-ха, блядь, пидорасы, блядь, ха-ха, блядь, выловил вас, блядь, как рыбу с сеткой, блядь, сука, блядь, ха-ха, блядь, сука, блядь, ха-ха-ха, блядь, ха-ха, блядь, блять, сухи, блять, ничего, блять. Кого, блять, первого ебать, кто самый смелый, блять, сухи, блять. Блять, пидорасы, блять. Ха, блять, сухи, блять, твари, блять, мрази, блять. Сука, блять, пидоры, блять, ёба, мразь, блять, говно, блять, сухи, блять.
7: Так. А может проститутку снимешь какую-нибудь?
1: Нет, сейчас, пожалуйста, чихи, чихи, собака, чихи, 7000
7: ры. Чихи? Вот, да. Слушай, а ты спроси про секс, может быть, что-нибудь.
1: Да, я хочу секса, бля.
7: Просто вылезет, у меня 26 сантиметров.
1: Да, да.
7: Мирно съёбанный.
1: Да. Блин, что так вот сделали по-дебильному на этом Авито, что копировать номера нельзя?
7: Ну, это, наверное, какая-то защита, может, от ботов, чтобы они, типа... Ну,
1: наверное, да. Чтобы вот такие, как я, не копировали и не вставляли.
6: Дай мой родненький, дай бог тебе здоровья.
1: Спасибо, ребят. Валера Хохол. Блять, лучше бы ты сказал, что мать мою ебал. Не так обидно было бы.
7: О, Валера, может позвоним? А, ты уже звонишь?
1: Да, сейчас я чихи куплю себе.
8: Алло.
1: Добрый вечер.
8: Добрый.
1: Я вас беспокою по поводу объявления. По поводу чихи.
8: Чихи, пожалуйста.
1: Мне нужна чиха для... Ну, для меня нужна чиха. И я хотел бы вас ее приобрести. Когда это возможно сделать?
8: мы находимся в Шлиссельбурге.
9: Да, я понимаю. Ну вот в описании я вижу, продаются четыре брата, акробаты.
8: Да.
9: Любви обильно. Вот это вот главный критерий, пожалуй, который мне интересует в них, да, вы чихи. В чихах в этих. Но...
8: Ну, это можно посмотреть завтра до 6 вечера я днем буду. Там мы еще будем обговаривать, потому что они еще по факту не привиты, потому что я буду прививать, просто с хозяевами будет договариваться. Если я сейчас прививку сделаю, будут они зарегистрированы на мой адрес. Поэтому я цену как бы сильно не задираю. Если будете прививать сами, то вы зарегистрируете на свой адрес.
9: Я вас понял, я вас прекрасно понял. Вы скажите, пожалуйста, а как они в плане секса себя ведут, как они зарекомендовали себя в плане секса? Они буйные ли они, не брыкаются, не кусаются, не дзёбают?
8: Ну, у меня-то щенки.
9: Ну да, мне такие кобели. Нужны. Да.
8: Да, ну, отец многоплодный, вот 5 щенков, вот, 2 раза мы, как положено, сводили, и вот 5 щенков получилось.
9: Ну, раз отец многоплодный, значит, у него все нормально в этом плане, и значит...
8: Ну, да.
9: Это нормально, значит, сексуально активные малыши.
8: Ну, да, будут.
9: Вот а это, там... это мне как бы и нравится, что в чихе они такие сексуально активные. Я как человек пожилой, у меня женщины нет, сами понимаете.
8: Смотрите сами.
9: У меня женщины нет, и знаете, в нашем возрасте найти вторую половинку.
1: Дай Бог тебе
9: здоровья.
8: Ну, понятно, вы с помощью собаки хотите найти вторую половинку.
9: Ну, не так вы поняли. Я хочу, чтобы собака стала моей второй половинкой во всех планах. Ну, вы поняли. То есть и для любви она мне нужна, и для... слияние, так сказать, сами понимаешь. 5000.
8: Нет, извините. Таких цен здесь нет, ищите в другом месте.
9: 6,5. Бля, психанула.
7: 5000. 6,5, бля.
1: Да не, нормально все, давай.
10: Давайте, короче, я запишу сейчас креп и потом заново зайдем.
11: Ну, вот,

0: 저도
1: Здорово, ЛТшка, нет, ХЛК.
2: Мне нужен резерв.
3: Так что нужно, ну говори, ну.
4: Этот. Мне нужен лип.
5: У меня для тебя контент.
4: Молодец.
1: Ты что там у костра, блядь, сидишь? Алексей Мингалин. Это наш
4: прикид на военной кафедре. Биса, что у тебя там?
6: Так что нужно, я так и не понял. У меня как много же. 142 миллиона 90 тысяч
7: 869. Танкисты, пидорасы.
2: Так точно.
7: Танкисты, долбоёбы.
2: Так точно.
7: Танкисты, хуесосы.
2: Так точно.
7: Танкисты любят хуй сосать.
2: Так точно.
4: Танкисты, надо перезапустить. Но нет, это в очереди.
2: Так точно.
4: Давай сейчас заново приглашу. Заново приглашу, похуй, все.
8: Так точно.
9: Бля, пацаны, я отойду на полчасика.
8: Да иди нахуй, отойди, пидор, нахуй, чтобы больше ты ездить не приходил. Хуесос ебаный, пидорас, иди нахуй, сука.
2: Кто сказал?
4: Это опять дед. Дед пришел, блядь.
2: Дед, полез ты за дед.
10: Секунду. Якщо ти мене вибиш у жопу, нічого не буде, не?
8: Да ні. Нормально все, давай.
10: Ну давай, єби мене, єби.
9: Що ти забив? Я не понял, что это за проект?
11: Да, откуда это?
10: Блять. Ой, ёбаный, блять, пиздец. Как же приятно, дедушка.
9: У кого это такое?
11: Восьмой это.
10: А давай быстрее, дедушка.
8: Бля, ну давай.
9: Не пойму.
11: Я тоже не пойму. Глупость занимать. Точно не своих кто-то.
10: Седьмой.
9: Седьмой был, да?
10: Да, он один только легионер был.
11: У нас только легионеры, у нас могут только легионеры быть и все.
12: Как он так?
11: А почему не было звука при этом? Вот это другой вопрос.
10: У меня сейчас. О, сейчас работает нормально. Ну только он был. Но он не светился зеленым, нет?
9: Нет, не светился.
11: Светился, да. Звук был, а не было света.
13: Блин, что за прикол, а? Удовольствие это доставляет.
11: Чего вы нельзя у меня выкинул, вообще пятерка. Ладно, пойду спать.
9: Я тыкать всем по всем подряд начал, блин.
11: А ну, если легионера, надо выкинуть.
10: Блять!
11: Пятерка.
9: Кто это, бля?
11: Это что это такое?
9: Это кто это был?
13: Кто-то не понял.
9: Комната закрыта, бля.
11: Комната закрыта, да. Связи только вот я сказал, ну, пошутил, ты сказал второй. И все, все дальше слышали. Не, вообще даже безо всяких, ну, пиздец, шляпа.
9: Ну, это что это ты пишешь?
0: Говорю, что давай новое укрепство создавай.
9: А.
11: Да, Макс, пытаешься создать.
9: Ривка.
2: Ау.
9: На связи?
2: Да.
9: Чесло, да, на связи?
12: Да, на связи.
9: Олег.
13: Да-да, я здесь.
9: Серега.
14: Да-да-да.
9: Я ты вообще не могу понять, ну. А ну стой, я сейчас комнату открою.
11: Да нет, смотри, закрытая комната была, вообще абсолютно закрытая комната. Просто вот абсолютно, не было никого, кроме нас. И тут появилась эта шляпа.
0: Нет, ну седьмой был же. А сейчас да, сейчас
11: не было. Нет, все, все, седьмой выкинули, я вернулся. Все, мы пообщались и начали разговаривать, улетел, появилась шляпа. Все, нету, никого не было, нету. И не было.
0: Или только мы.
9: Не, я думал, может кого-то взломали, но. А боба. Да хотя не светится, что я разговариваю, да?
11: А робот, нет? Микрофон-то не работает.
0: Не было, никто не светился.
14: Флешку записываются и через колонку все делается. И он не светится нифига.
9: Да, нет,
11: не, ну а чё, кто-то свой занимается хуйней какой-то?
0: Да
11: а
0: нет.
11: Как-то так получается.
0: Да навряд ли, я
11: думаю. Я тоже думаю, навряд ли.
0: Ну вот, у нас только ФКАП новый, и всё, больше никого ж не было. Ну, все свои дальше.
14: Не буду заниматься.
15: Это точно не я.
10: Дедушка, ты походу микрофон не отключал, когда ебал меня.
9: Здорово, пацан, троечка, бляха.
16: Да не, я отключал, ничего не слышно было, не переживай.
13: О, опять, короче, началось, блядь. Чуть-чуть.
9: Одна. Троечка, бляха. Не, я комнату открываю, он как-то заходит и это, что-то разговаривает. Вот, опять. Слышишь, как ты это делаешь, ты?
13: Короче, надо это пересоздавать.
9: Да, давай, короче.
0: Давай, деда!
11: Выкидывай паузу, лучше. Выкидывай паузу.
0: Сука,
11: тварь какая,
16: а? А кто? А кто? Ну кто это делает? Что за пидор, блядь? Да, я. Да.

Bubba. Ah, Bubba, baby. Ah, Bubba, man. Да. Yeah, ah. Yo, motherfucker.

0: соседей, прохожих, музычка пидорская. Эй, ой.
1: Как тебе?
2: Круто.
1: Во, спасибо.
0: Так, будешь дропать «Властелин колец»? Да нет, вроде я разобрался, что его дропать-то, «Властелин колец». Вроде ничего там сложного нет, в принципе, игра неплохая. А, так, дедушка, я правильно слышал, что ты фанат стратегии. Блять, вот пиздец. А, ну да, типа того. Он смотрел отзывы Мэда. Не, не смотрел, ребята. А что там? А, бля, игра про енотика-полоскуна, который полоскает свой хуец. Французики постарались, но я дристанул тупо жидким калом, который лился в поляшке и стек на пол туда, где сохнет моя сперма. Я, кстати, ебусь, как звездный лорд, могу накидать тебе в рот, если ты шлюха кастинг, такая как Гамора или Мантис. Или хотя бы енот, пиши мне в бусти, перди на видео сливки, я подачу и буду спать тупо. А сейчас я писать ведро и вытирать каловые массы, потому что я обосрался. Кал течет и пахнет, но не сильно, пиши мне, красавица. Это кому такое интересное послание? Да, это он под диктовку писал. Пам-пам-пам-пам.
3: Алина Рин это Лариса Долина. Валакас это Лурия.
4: У них что, у них?
3: Отмена Алины Рины, Алиной.
0: Я больше эти стратегии нахуй никогда в жизни играть не буду. Это такая дичь, ебаная. Да я все равно справлюсь, просто напрягает, пиздец. Не в этом дело, блядь. Всем похуй на эти крышки, ну для меня лично похуй. Я играю на интерес, и просто мне бесит то, что такой бред. Ну это тупо, пиздец. Стратегии эти ебаные, это же... Ну вообще надо убрать, нахуй. Не нужны, это самое скучное. Что может быть?
4: Дед, объясни, как дети от 7 до 12 лет проходили эту игру, когда она вышла, а ты сейчас не можешь. Люди отупели, получается.
0: В смысле, блядь, при чем здесь люди отупели? Ты долбоёб, что ли? Ты, блядь, как-то, блядь, ум человека по игре оцениваешь. Это компьютерная игра ебаная всего лишь. В ней, блядь, никак, блядь, не отображается ум человека. Идиот.
4: Специально проигрывает Алине, думает, что она ему даст.
0: Если бы она мне сказала, что она мне даст, я бы... И сразу бы, скипал бы все подряд. Да, он даже читать не умеет. Она тебя заставила в эту хуйню играть? Нет, это хуйню у меня не она заставила играть. Это мои любимые зяблики мне эту хуйню скинули в ауке. Долбоёб, может, хватит Алин в твоей жизни, бля. Вот, кстати, вот это вот неплохо так звучит. Зайди в Дискорд. Сейчас зайду. Алло.
5: Ты пройдешь эту залупу вообще, вот, которую...
0: Блять, я принципе... пройду, да. Пройду.
5: Но за сегодня, за завтра, сколько она у тебя займет?
0: Ой, блядь. Сейчас у меня тут миссия. Да, я прохожу силу света. То есть за сторону света, потому что сторона тьмы – это зеркальная сторона силы света. Соответственно, мне осталось не так уж и много. То есть миссии, наверное, 3-4 пройти.
5: А потом еще другую, или тебе одну компанию разрешили в этот раз?
0: Да, мне одну компанию.
5: А, все, тогда добивай. Я думал, что там вообще пиздец. У меня, да, просто не... идея была. Короче, смотри, я против правил сейчас немного, но ты же не хочешь пипиську целовать. Мы все хотим, мы знаем, кто, чтобы ее поцеловал, правильно?
0: Ну, ты догадываешься. Ну, как бы...
5: Ну, смотри, Короче, смотри, вот тебе, у тебя есть карточки на спидран, там, и скоростное прохождение, на советы или еще на что-то такое?
0: У меня нету. Ничего нету, у меня все обнулилось.
5: Много, да?
0: У меня обнулилось, да.
5: Смотри, если накрутишь с колеса карточку на советы по прохождению или еще чему-то, тебе надо, короче, зрителей прогреть на то, чтобы они тебе заказали Mass Effect 2, понял? Типа, пацаны, там, скидываемся на Mass Effect 2, даб-даб-даб.
0: А, ну они тебя слышат, умеешь. Да, они скинутся, да. Стратегия мне, блядь, скинутся опять.
5: Короче, если ты пройдешь это дерьмо, блядь, а тебе лучше бы его пройти сегодня, и ты сможешь выбить Mass Effect 2, не начинай проходить Mass Effect 2, типа, встретимся в Дискорде, я тебе объясню, что надо делать. Потому что тогда я тебе скину свои 15 Dead Space, если мне еще и Wreck Fest закажут, то тогда вообще, ну, никаких проблем не будет, мне все очки нахуй спалим. Все. Но тебе надо будет... Ну, мы найдем кого-то, кто сможет, блядь, тебе просто провести по Mass Effect максимально кратчайшим путем, то есть... Это зависит от карточки. Если у тебя не будет карточки на прохождение, забей хуй. Тогда это все бесполезно будет. Ты не... скорее всего, не пройдешь быстрее нее. Но если у тебя будет карточка на прохождение, типа советы какие-то, там гайды, точно надо мошнить. Если мы выбьем обе нужные нам игры, то типа мы ей реально все очки хуем сожжем. Так что.
0: Так она же потом, ну, плакать, короче, блин, будет. Зачем девочку-то доводить?
5: Плакать и целовать под приз за последнее место. Поэтому радость все-таки придет в ее дом. Так что давай попробуем. Вот, но тут, как бы, видишь, слишком много должно сойтись, но в целом, я думаю, можно попробовать.
0: Да, ну это нечестно, типа, это же бред. Это бред. Сейчас эти, смотри, сейчас лампочки, вот эти лампочки сейчас лампочки переместятся. Там Алина на стриме, да. Сейчас ей это скажет, она скажет, братлан, сейчас за это даже послушаю. Скажет, ой, они там такое придумали. Они там такое придумали. Так, не вижу лампочек. Сейчас пойду. Да, сука.
2: Эдвин и я. Он еще не подозревает, что осталось 2-3 миссии. Со слов Валеры, это на самом деле осталось 2-3 дня прохождения.
0: Да-да-да.
6: А ну и что мне это дает, Ардарлул? Это вообще ничего не сделает абсолютно.
0: Вот так, вот уже пишут, смотри, вот такой вот Илюша Кожопий человек, это еще и дружеский. Бля, какая дурка. Мэдисон против тебя интриги плетет. Тебя Валакас обойдет благодаря этому.
6: Сговор правилами Ювента не запрещен. Ну, я, собственно, и не сомневалась.
0: Факера, говорит, все виноват.
6: Они все в сговоре. Я не сомневалась в этом.
0: Время крыс не закончится.
6: Спасибо
0: вам, Пульсик. Пиздец, она реально... Грустная такая, это что, для нее так важна эта победа, она прям грустная сидит.
7: Этот мой.
8: Валера, соберись, люди солнце нравится играть в гонки, чтобы пройти быстрее Алины Рин и поднасрать ей. Одет Спейс, он дольше тебя проходить будет, чтобы тебе крышу дали, и ты обогнал Алиночку и трахнул ее.
9: Давай проходи эту залупу, пожилой ты маймун. Я это говно в 10 лет прошел с закрытыми глазами. Или ты писю дровича целовать хочешь? Мечтаешь, небось, прибудить шершавый прилюдно.
0: Слушай, а лучше писю целовать, чем такое говно играть. Это по факту. Че, ребята устали уже от просмотра этой игры? Или нормис? Ну а как вы хотели? Ну а че, бля, зато я пройду игру. Вы вечно пиздели, что типа, ни одну игру до конца не проходишь. Ничего тот факт, что я за последнюю неделю уже ни одну игру прошел. Ничего, да, то есть?
10: Як мені хочеться жопу понюхать.
0: Ого, о май габес, блядь, чё за брыкол.
10: Заткнись.
0: Да, ебать его в рот, какая брындятка.
11: Отстань, пожалуйста, не приставай ко мне больше. Я хочу
0: сказать. Да осуждаю, ты дура, блядь. 25, 23, 22. Крестьяне, работайте. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
12: Тяжелая броня.
0: Все, что ли?
13: Отважные воины повергли армию зла.
0: В смысле, блядь? Все. Изи. Изи, блять.
8: Вот это сила воинов света. Как же орки пососали, я в шоке. Вы видели, орки бежали, только пятки сверкали. Жаль, таймер закончился.
0: Да-да-да. Хорошо, что закончился, чувак. Да нет, согласитесь, быстро прошел. В принципе, недолго. За сколько я прошел ее? За 16 часов, короче. Нет, какой сейчас? На 17, да?

0: Красава, настоящий гладиатор. Поздравляю с разъебом, крыс тиха. Лохи, тупа, тебя стратегиями задушить пытались, но тебя не сломить. Один.
1: Я глад, я бух, а ты ха ебаный ложас.
2: Не, ну я думаю, вы видели, как я сидел просто, я обычно, ну не такой сижу, я обычно, что-то там рассказываю. А тут я просто, лежал и играл уже, потому что это пиздец, она мне в ступор вводит, эта стратегия. Одно и то же, одно и то же, каждая миссия, одни и те же действия. Касательно Алины Рин, там, ее претензии, касательно там, что я там что-то, типа, не хотел играть в эту стратегию. Да мне вообще, типа, пофиг, какая мне разница, во что мне играть. Это выбор моих зрителей, то есть это они мне кидали в аук эту игру, да. Тут дело вообще не в крышках, не в ивенте, вообще в целом. А это просто аук, на который мне кидали мои зрители. И поэтому я как бы должен эту игру пройти. Чисто из уважения к моим зрителям. А не из, там, из интереса в плане там крышек нафармить. Это мне не интересно. Алина Рин, получается, забанила любимых зрителей. За что? А что ее так бомбит, я не понимаю. Типа она реально, блядь, хочет выиграть, что ли? Зачем? Какая разница, блядь? Типа ей что, $1 000 000 за это дадут за победу или что? Это же больше сделалось не для победы, а для участия. Чтобы было интересно, да, взаимодействовать. Такая некая интеграция. Мы сегодня с ней пообщались, да, с Алиночкой. Мы решили, что типа мне надо проиграть ей для того, чтобы у нас был секс.
1: О! Опа! Вот и, кстати, третий раз, кстати, мне это выпадает. Это пиздец. Я не знаю, есть у кого-то еще среди тех участников, что

0: В смысле, иди нахуй.
1: Хорошая шутка.
0: Блять. Ну, да ну нахуй. Идите так нахуй, сука. Пушка, тутка, блядь. Ёб твою мать. Вы чё, сука? Это, сука, брат. Мушка. Может, ну, а, не, ну что, нету, блядь. Да,
2: здесь, я, короче, сборище чурок получается. А наша задача найти царь чурку. Вот я его уже вижу. Вот это вот он. Бля. Мы на него будем ставить других чурок и их.
0: Осуждай, да ну нахуй, да нет, блядь.
3: В России нет места кому?
0: Бля, да ну нахуй, нет. Быть этого не может, сука. Ай, бля. Нет, не верю в это. Не может такого быть. Есть такое вообще слово? Такое слово есть вообще в литературе? Типа, или нет? Это типа бревно, блядь, такое, правильно? Которое в печку. В смысле, это же есть такое слово, да? О, погодите. А, нет. Я думал, может, булка, блядь. Какая
4: насмешка. Это вы кого вы?
0: Дурка. Ну, такого слова. Да нет такого слова.
5: Сижу, работаю, пишу отчет. Боже, ты такой тупой. Кинул бы в тебя ручка, которая у меня в руках.
6: Это ручка, добрая пручка.
0: Нельзя так, блядь, титанище. Сука, иди нахуй. Отстань. Может быть, это кучка? Может, это кучка, а не ручка?
7: А знаешь, чувство буквы
0: кучка.
7: Забуксовал?
0: Нет, буквы Р. Туда, это и кучка.
8: И вот еще сумку забыла.
0: А,
9: боже, какая шутка.
0: Сука, ебать, ему в рот.
10: Ну, и шо?
0: Ай, блядь, ебать его в рот. Блядь, идите нахуй.
11: Этот парень пиздец, какой тупой.
0: Долбоёб, там много слов подходило. А зубы в пасти в три ряда, это целая беда. Этот хищник знаменит тем, что он морской бандит. Зубы в пасти в три ряда. Ну, рыба какая-то, у него зубы в пасти в три ряда. Сколько букв окунь? Нет, окунь обычный, а окунь...
12: Туруруру, я Валера, туруруру, я Валера, туруруру, на моё. Я Валера, туруруру, я Валера. Ла-леру, тра-ла-ла, порко дио, папа-ла, бомбардиро, крокодиро, лири-лири-лири-лири-лири.
0: Пожилая акула.
13: Получит легко инфа в казино.
0: Я еб... Я не буду, блядь, в этом участвовать. Ну, не буду, я не хочу играть в стратегии. Ну, это мне уже заебало. Это уже просто, блядь, это рофл какой-то. Это просто рофл, чувак. Я весь аук в стратегии играть не буду. Хочу нормально, интересные игры. Ну, смотри, мы сейчас выбираем стратегию. Если она мне не нравится, то можем ее скипнуть, правильно? Ой, блядь. А, кстати, мне же тут не стратегия может выпасть, да? Я буду в нее играть. Сейчас хуп, мафия 2. Rabbit Hole. Что, блядь? Rabbit Hole. Что это? Дыра кролика, иди нахуй.
14: Ля, какой кал. Ужас.
0: Ой, блядь. А, Трич, иди нахуй, ёбак. Я понял, типа в дырку надо попасть. Где он проходит, я должен туда попасть. А, это обучение. Какая хуйня.
15: Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing

0: Типу в рот. Не, нахуй это скип. Что делаем? Я скипаю. Я не буду в это играть. Это вообще кал.
1: Алина Арин, привет, как твои дела? Я секси мужчина. Ты у меня на прицеле. Когда мы с тобой будем формировать ячейку общества. Я мужчина серьезный и красивый. Вот. Лучше всех, кого ты можешь знать или знаешь. Вот. Выбор очевиден. Я плюс ты равно кенты. Не, цветы.
0: Что, блядь?
1: А, это уже было? Блядь! Ладно, похуй, нормально. Игра топчик, 0 баллов. Так, ну теперь будет нормально, аук с нормальными играми. Днем и пуля у виска. Я активирую карточку помощи, если вдруг я затуплю там что-то где-то, я обращусь к тому, кому-нибудь за помощью.
2: Уебан, уважай своих зрителей, которые за тебя переживают и не хотят, чтобы ты был на последнем месте. Старайся.
1: Я всегда стараюсь, братишка. В смысле переживать? За что переживать?
3: Сделай это ради нас, не проебывая время на хуйню. Рофлы и всякие гитары.
1: А, так у нас времени-то до хера еще. Это же еще завтра весь день. Я что, я не пройду, что ли?
4: Алина Рин засанила Mass Effect 2. Чтобы у тебя не было минус 15 очков, тебе нужно пройти быстрее нее. Точка, у тебя есть карточка помощи. Ты можешь сидеть в Дискорде с задротом по Mass Effect. Мэд ждет звонка.
5: Позвони, сука, Мэду. Он ждет. Он тебя, сук, неподарное на ивент позвал. Позвони Мэду. Позвони, сука, Мэду, пока ты там свои тирады на суржике пишешь, Уринус Рин ебит рокер, теневой игры ей проходит.
1: Ох, и дурка, позвони мне.
3: Если бы ты хорошо играл, мы бы не переживали, но ты, блядь, играешь как жопа. Пойми это.
1: Позвони,
3: а мы хотим
1: мне,
3: смотреть, как Алинка целует писюн.
1: Да не покажет вам никто, как она её
3: писюн через маску
1: если...
3: в рот и себе засовывает.
1: Даже если я выиграю, то ну, никто вам не покажет, как она что-то целует. Вы наивные такие, жесс.
6: Звони Мэду, Валера, выключай эту джентльменскую хуйню по отношению к девочке и подави в себе внутреннее желание чмякать письку. Не в том ты возрасте, чтобы целовать хуй.
5: Мы тебя раскусили, ты на ивент пошел, чтобы проебать и целовать мужскую пипиську. Пожилой гомосексуалист, мы догадывались, чем ты там с Денчиком под столом занимаешься. Давай, кролик, целуй пиписку.
1: Они сейчас попиздячили Алине, она сейчас стримит. Они там сейчас ей, наверное, такую хуйни понаписывают. Она сейчас будет сидеть, злиться. Вы за какую-то хуйни людей заебали. Идиоты, блядь.

0: хорошо. Не, мне просто не привыкать подобные песни петь. Ну, в смысле, с таким именем. Осуждаю.
1: Ну, что-то у него что-то чат медленный какой-то. Ну, она, может, забанила всех дунов, которые писали что-то подобное.
0: А напишите, что я смотрю за ней. Напишите ей в чат, что я наблюдаю за ней.
1: Блин, а ведь вот реально там у нее есть в чате люди, которые на нее дрочат, прикинь. Ну, типа, реально сидят и пишут.
2: Дедушка, мы в тебя
3: дедушка
2: верим.
3: Смотрит. Не здравствуйте, слушай, здравствуйте, долбоёба. Привет всем, привет всем.
2: Но если все же проиграешь, то во время поцелуев не забывай нежно ласкать яички одной рукой и водить
3: ужасно,
2: второй по столу своего заслуженного приза.
3: Подряд просто еще и на этом, и на колесе еще стратегии выпадали, это просто кошмар.
1: Да, у меня одни
3: вот
1: стратегии.
3: Жанровая аука, это просто, я не знаю, это типа, ну, типа вот готика, да, и жанровая аука, это худшее вообще, что может выпасть. Просто ужасно.
1: Я просто самый везучий.
3: Это просто ужасно. Я бы 100% вообще бы не затащила бы абсолютно. Я бы точно бы не смогла бы вообще.
1: Да?
3: Я бы все бы дропнула бы, наверное, бы. А дед прошел.
1: Смотри, да, что в чате пишут с лампочками.
3: Сори, я устала очень сильно, ребят, поэтому...
1: Пиздец, она реально, для нее важна победа. Она сидит, она не спит, вы понимаете? Она даже не спит. Ну, может, спит немного, но, блядь...
3: Питаюсь только колой.

0: Да, бля. По ее лицу и количеству слов в минуту прям видно, как ей круто. Попустилась Сука. Даже перед пердящим человеком. Задушнила и теперь сидит. Не наша Хотя ведь не вина, же. Что она не спит. Не спит, а все равно делит место с пердящим человеком. Я терм.
1: Ай, блядь.
2: Алина, дед сказал передать, что они с Мэдом будут делать тебе дом. И что теперь надо будет целовать не одну, а две письки. Они ща вдвоем будут деду спидранить Mass Effect.
3: Я рада. Супер.
1: Долбоёб, что ли?
3: Так, а на финального босса...
1: Она что-то... Мэтт врубил. А, сука.
4: Алло.
1: Слышно?
4: Алло. Да.
1: Слышно?
4: Алло. Кау.
1: Ой, блядь. Ты слышишь меня?
4: Да, смотри-ка, это самое. Да. Что у тебя там?
1: Короче, Mass Effect сказали, что 2, ты можешь... Да, ты можешь 2. Помочь Mass Effect. Да, у тебя... Mass Effect 2.
4: А у тебя есть руководство по выживанию?
1: Да,
4: на...
1: да.
4: Ой,
1: да,
4: блин,
1: да.
4: А таинственный незнакомец есть?
1: Да.
4: Смотри, я сейчас не могу помочь, я сам, блядь, игры прохожу. Тебе надо найти человека, который знает кратчайший путь по прохождению, то есть без спидранов, без всего, вот просто который знает вот это надо сделать. Там суть в чем, нужна тебе голая версия игры без всех DLC, чтобы не было лишних напарников, то есть вот с этим тоже тебе должен кто-то помочь. И там, короче, структура такая, тебе надо собрать какое-то количество напарников, я точно не помню, сколько там, 4 или 5, это обязательно. Они будут тебе говорить, надо сделать, типа, дополнительное задание, ты их нахуй шлешь. Там, чтобы пойти на ластецкую миссию, надо что-то сделать, я не помню, что, луну какую-то посетить, блядь, несколько миссий сделать. Вот человек, который это все знает, он должен сидеть у тебя в Дискорде и просто говорить, иди туда, делай это, поговори с этим. То есть тебе надо, не начинай игру, пока ты не найдешь такого человека, понял? Я не могу сейчас, мне самому надо игру проходить. Я бы с тобой посидел, но, во-первых, я не помню. А во-вторых, тебе вот надо найти специалиста по Mass Effect. Я вот сейчас обращаюсь к своему чату, если у меня такое есть, напишите деду. Тебе прям надо найти, чтобы он у тебя в Дискорде сидел. Это должен быть вот качественный мудак. Я сейчас попробую как можно быстрее пробежать хоррор и машнить на Wreckfest, чтобы тебе помочь и до конца ивента в него играть. Это все, что я могу сейчас сделать. Вот, но тебе прям вот нужен... Спидранер Mass Effect'ов. Я сейчас ко всей России обращаюсь. Даже не спидранер, там, типа, дед, у тебя же Патау синдром или какой?
1: Додикс.
4: Додика. Контузия есть?
1: Не, у меня только додик.
4: Понял. Смотрите, тяжело будет, поэтому не надо там летать сквозь стены, это все не канает. Нужен просто вот именно самый кратчайший путь именно по прохождению. Найди человека, я тебя прошу. Даже додик может найти человека, понимаешь?
1: Угу. Ну так у меня-то Патал.
4: Ну типа, да, блять, ну спотал уже. Не, ну слушай, типа, блядь, ну надо постараться, блин, последний раз. Типа. Ты ну, бы да, видел да. этот хуй, если бы у меня были твои контакты, я тебе бы скинул, блядь, хуй, который тебе придется целовать, ты бы сразу передумал, ты бы сейчас нашел.
1: Не, так мне самого, пизду блядь, надо.
4: А пизду не можем прислать, к сожалению, хуй уже отлип.
1: Не, типа. Мне надо это, чтобы было пизда. Там, чтобы получить никнейма Алины чтобы...
4: Нет.
1: Рин.
4: То, ну, чтобы получить пизду Алины Рин, тебе надо прямо сейчас найти человека, который тебя по Mass Effect 2 проведет.
1: Слушай, нет? А где она, кстати, живет, Алина Рин? В Москве?
4: Ну, слушай, я не буду такое рассказывать. Ну, конечно, в Москве, но...
1: Ну, все, как, все тогда.
4: Тебе, может, еще и адрес кинуть?
1: Да нет, ладно, потому что тебя нету.
4: Есть. Да, нет. Ну, в общем, смотри. Да есть, конечно. Ты что, ревнуешь, что ли? Да ладно, нет, конечно.
1: Да нет, у тебя guilty conscience.
4: Блин, ну ты что? Завидуешь, что ли?
1: Да нет, чё, блин, я так попробовал, потом что-то как-то передумал с этим гилтусом, блядь, что-то не то.
4: Передумал, да? Ну ладно, ну я понимаю, типа такое, да, для ветеранов. Хотя она привлекает именно дедушек, я знаю. В общем, короче, ты должен сейчас справиться со своим синдромом, то есть, как бы, ну, типа, там, додик, не додик.
1: Да, сейчас мы это, да, мы сейчас быстро пройдем, в принципе, не проблема.
4: Ну все, найди, просто найди, блядь, Глэка какого-нибудь, или кто у тебя там сидит, как у тебя называются-то твои эти... Зяблы, бубырки. Зяблы. Найди зяблы, бубырки. Которые, да, которые шарят. Мы ищем какого-то Луческу сейчас, погоди, еще минут 15-20 дай, может, он найдется. Это чемпион, он тебя проведет сейчас. Я ему даже денег дам за это. Только сейчас, вот я сейчас вернусь.
1: Чемпион мира Mass Effect. Да, ебать его, урод. Чувак.
4: Короче, ищем пока Луческу. Подожди, пока не начинай, 15-20 угу. минут.
1: Хуй знаю, я бы, блядь, так бы прошел бы, наверное, быстренько, блядь.
4: Да, блядь, даже не вздумай, нахуй. Ты чё, блядь, одурел, что ли?
1: Луческа из Микробарбарс, ты где? Я сегодня обосрался. Жидкие какашки лились из попки. Я делаю переломки своей попкой. Я делаю переломки. Я какаю кусками, делая переломочки своей красивой попочкой. Делаю переломочки. Я какаю кусками каждый день и час. Я делаю переломочки каждый час. Кто срал, тот жил, кто не срал, тот ужил. А кто срал, тот прожил. Если ты не срал, значит ты не жил. Какашки сыпятся из жопы большими-большими-большими партиями. Опа! Какашечки, какашуки. Сыпятся прямо в дырку. О, боже! Какашечки.

0: Браво. Браво.
1: Ой, а, ты что, блядь, я думал, ты ушел, блядь.
0: Не-не-не, я жду Луческу, блядь. Я жду Луческу. Ты в моем канале, блядь, если что. Я не могу из него уйти.
1: Ронин, 43. Ты что сказал, блядь, пиздец, это все слышали у тебя там, что ли?
0: Да какая разница, у меня, думаешь, лучше, что ли?
1: Да я просто, блядь, по привычке, ну, блядь, я думал, ты, блин, сказал такой и вышел, блин, жесть. Блин, ну ладно-то, ничего страшного, если что, да, ну ладно. Не, хуже да, я да. Могу еще, блин, что-то про любовь.
0: Сейчас, я последний раз спрошу по поводу Луческо, сейчас вернусь.
1: Давайте, блядь, без комментариев. Не, давайте без комментариев, ребят. Это некрасиво.
0: Ты отказался. Все, придется тебе самому. Давай, находить кого-то.
1: Кто готов, пожалуйста, давайте свой дискорд.
0: Погоди, просто... Луческу... Луческу согласился, он бесплатно это сделает. Он... Я понял, сейчас он придет. Все, смотри, хорошо. Не напугай его там, не начинай рычать слишком жестко, двигать тазом, ага. Там, петь песню про кал, то есть...
1: Да не, человек... Пёрну только. Алло, алло.
2: Да-да, слышу.
1: Да, привет.
2: Привет.
1: Ты профессионал, мне сказали, правильно?
2: Ну, я когда-то мировой рекорд держал.
1: О, ну хорошо, тогда ты мне поможешь, правильно понимаю?
2: Ну, я могу с тобой посидеть начало, подсказать, типа, как делать, а дальше ты просто по тем же миссиям можешь пойти... там по карте, когда будешь летать, ты все равно будешь видеть, куда я тыкаю. Ну, там как бы видно все. Делать то же самое и потом дальше. Ну, я сколько смогу, столько посижу, поэтому тут как бы...
1: Окей, давай тогда попробуем.
2: Еще, типа, такой момент, если можно не драться... О, сейчас беги, начинай бежать. И вот, и налево... По-моему...
3: 3-4-5-0,
2: да. Да, и вот тут на лестнице тоже налево, по-моему. Или направо. Нет. Не, направо, да.
4: Начинается карьера Самира.
2: Сам эту фигню Саня давно не приходил.
3: 3-4-5-0,
4: да. Но мы верим в деда.
2: А надо выйти и дойти до... Саня. Там, где пилот сидит, в носу корабля. Да-да-да, вот прям туда. В желтую, где желтая хреновина впереди.
5: Валерий! Что за сладенький мальчик тебе помогает? Может, нахуй, Алин, и разделишь свое ложе с ним? Он вроде не новичок, уже умеет кое-что. Так сказать, пожилой масс-эффект ему.
2: А нельзя же по правилам там типа смотреть гайды по игре или
1: ну как бы мне можно, у меня
6: глубоко затягивается, шрипит.
2: Окей, если выпало, ну если можно, то я, по-моему, тебе в личку в Discord скинул свой видос. Если у тебя откроется.
6: Ты же сам первый на колени встаешь, когда тебе пожилой масс-эффект предлагают!
7: Большая голова!
2: Я скажу, когда стрелять, пока не скажу, не стреляй. Беги вверх по лестнице, где у тебя открыто.
8: Аноним. 400 попробуй позвать одного ветерана. Я думаю, ему нужно влетать в этот стримин.
2: Слева будет дверь. Слева дверь. Это право. Да. Слева дверь. Вот в этих челиков гранатометом стрельни просто.
0: Блять. Ой, блять. Я думаю, Луческу уже. Я не могу на это смотреть. Долго ли Луческу продержится на этом фоне, интересно.
2: Можешь спринтовать, быстрее будет. Все, и вот в эту дверь теперь. Вот, с челом говоришь, который вот... Ну, а, убиваешь сначала вот этот додиков. Не-не, это твой чувак, это твой чувак. Да, роботов там убиваешь.
1: Ха таких хуярей уже.
3: Чел, здесь все просто скипай. Можешь просто спамить пробел, а не... Теперь нажимай Shift на любого из врагов. Тут нужно ему приказ отдать, чтобы пройти дальше, чтобы типа. И видишь, у него там типа снизу скилл есть. Скилл такой со стрелочками.
1: Ага.
3: У твоего тиммейта. Нажми на этот скилл, и он со стрелочками, который типа к себе стрелочки. Ниже чуть-чуть, в нижней строчке.
1: Ну, самое нижнее, вот это.
3: Вот, да, чтобы он типа применил скилл. А, все, встань. Все, теперь...
8: Триггер. Супер. Родной, как же ты потеешь. Блять, пиздец, какой он.
1: Да.
3: Можешь бежать направо. Ну, с ним можешь вообще не разговаривать. В другую сторону мышку проверни, чтобы она смотрела на 3 часа. Вправо. Ну, выбирай опцию диалогов справа, который. Давай, ну, типа, до свидания. Всегда вот в этом положении пусть всегда будет. Да, враж вперед. Там сейчас, как только дверь откроется, ты войдешь в комнату, ты никуда не беги. У тебя напротив будет враг, в него чаршишься. Вот видишь, туда. Прям в него чарш делай. На двойку. Вот, туда, чтобы не убегать. И вот туда, вот, в эту сторону беги. Все правильно. Не-не-не, налево. Налево, потом направо по лестнице вверх.
1: Сюда, что ли?
3: Не-не-не-не-не-не-не. Назад. Назад, назад, назад, назад, назад, назад.
5: Валера.
3: Вот, теперь направо.
5: Серьезно.
3: И по лестнице
5: задумайся
3: вверх.
5: О ситуации. Как говорится, лучше... Синица в руках,
3: и
5: чем
3: после
5: Алиночка
3: направо
5: на небесах. Вверх. Секс тебе светит только от этого пацанчика.
3: Это лево.
5: Он как будто бы и не против. Вроде грамотный, речь поставлена.
3: Да, тут разговариваешь.
5: Ротик рабочий. Ха-ха-ха.
3: Ладненько, я пойду.
1: Все,
3: уже.
1: Давай, споки, спасибо.
3: Да, блин, не за что, конечно, жалко, что не...
1: Не да это. Не, спасибо большое.
9: Ну ты как, прошел? Вон тебе.
1: Еще, ну да, половину.
9: То есть, ну, по 4 часа половину, да? Чемпионом мира, понял. Ага, понял.
1: Не, ну.
9: Нет, ну в целом 39 часов в Red Alert вместо 20, это...
1: Вместо 20, это сравнивание с кем, типа, кто?
9: С обычными людьми? Вот там обычные люди играли.
1: Ну, это обычные скинули. Люди, а это не обычные. Чё ты сравнишь меня с какими-то обычными?
9: Особенный.
1: Конечно.
9: Просто мы слышали, вот первый час, человек уже просто не выдержал, пришлось уже притвориться, что он спать хочет, потому что уже всё. Это вот, левое-правое, налево-направо.
1: Это, блядь, не надо. Вообще-то я себя вел нормально.
9: Не, ну вел достойно, я ничего не говорю. Играть, правда,
1: ничего плохого не говорил. Кричал, и никак ничего.
9: Ну еще бы ты кричал. Я не смогу так филигранно подсказывать, само собой, но главное, чтобы куда идти, понимать. Тут просто еще спидранеры, даже вот параллельно я смотрел спидран этого же человека, который с тобой сидел. Кстати, даже имя не спросил. Что ты за...
1: Не а радуешь, ты мне хозяин. Сказали, вот лучи...
9: Ну ладно. И вот там, как он тебе говорит, и как он сам проходил в своем рекорде, который он поставил, там вообще, там даже не успеваешь посмотреть, куда он клацает, там просто все как будто автоматически происходит, вообще пиздец. А, Юсар Самара, вот Самара, да? Ну, собрать команду,
1: ну,
9: да,
1: знаю,
9: вот если
1: Самара... не видел просто...
9: Не-не, ты открой там справа, вот, Юсар
1: да,
9: Самара.
1: Да,
9: подожди, Самара. Подожди, погоди, я скипну одну миссию.
1: Найти Самару, бля. Напоминаю, они пытаются спидранить.
9: Да, никто же не пытается спидранить, вообще похуй. Тут уже так чисто по приколу. Чел вообще уже, блядь, сколько не спит, уже часов 18-20, блядь, играет. Вообще, какой спидран? Спасибо, что живой. Да, поздравляю, чел, ты победитель, спидранер и всякое такое.
1: Короче, это все, да, уже конец.
9: Пацаны, не пишите про сейф, как у Алины. Уже считать будут нормально. Я думаю, Факер пересчитал Алине тоже. Сейчас мы по сейфу, конечно, посмотрим. Ну, в любом случае, Валерка был быстрее, скорее всего, потому что у него 8 часов назад на стриме он начал. А еще пауза была в ФК, часа полтора. О, поздравляю. Валера.
1: Нихуя себе. Валера. Это я спидранер, что ли? Ебать.
9: Да.
1: Жесть. А, 6.44. Не,
9: да, все, вот, все. 6.44. Все, кто переживал, забыл, еще огромное количество времени было. Еще часа три можно было играть, бегать, прыгать и вообще похуй. Так что, если вам эта дуэль была принципиальная в этой игре, то, ну, блядь.
1: Пиздец, блядь.
9: Даже два сонных тупых затупка, блядь, не смогли заруинить. Пацаки, какой следующий аук? Посмотрите на таймер. Дед поточен в 14 часов, а спал он часа три, блядь. И вчера поточил 15 часов. Ну, вы, блядь, пожалеете старого, вы чё, блядь?
1: Я сейчас знаю, что буду делать. Что? Только никому не говори.
9: Я бычок попробую.
1: Бычок курить.
9: Ну ты чё, блядь? Ну ты, блядь.
1: Чё, ну, блядь, жизнь такая.
9: Ну ты чё? Ну какая жизнь?
1: Сука, даже дебил сейчас какой-то сосканирует. И будет, ха-ха, это долбоёб. Бычки курит, уже все забрало, бывшее.
9: Готовься, уже 3000 мимолерцев на подходе, бля.
1: Да они настраивают меня и ее, бля, за этих ебаных игр, блядь, настраивают ее против меня, блядь, и она будет думать, что я долбоёб, блядь.
9: Там. Не, она не думает, я не знаю, я когда захожу иногда, она всегда тебе только хорошо отзывается, ну логично, о своем любимом. Как и ты, они. Тут только зяблы между собой срутся и ее чуваки. Еще.
1: Ну вот, а зачем они
9: по срутся? Факту, типа, как?
1: Я вообще не вижу прикола, бля.
9: Ну, они болеют за своих, понимаешь?
1: Да в смысле, а за что просто... болеть? Я вообще в аху. За что болеть? За то, кто, блядь, быстрее компьютерную игру пройдет. Вы что, блядь, угораете, что ли? Надо было поддерживать, что кидать охуенные игры в аук, интересные. Вот, с расчетом на то, что вы знаете, что ваш стример эту игру любит и пройдет. Вот это называется поддержка. Когда, блядь, были одни стратегии ебаные, а потом когда остается ситуация, когда уже как бы смысла нет.
9: Да, именно так и происходило вот у тех, кто там на топовых местах, им их зрители помогали, и у них выпадали почти все игры, которые они умеют спидранить, поэтому они так высоко.
1: И что вы предлагаете мне? Аук сейчас провести, блядь, в 5 утра? Что, сука, дебилы, бля.
9: Не, ну потом зато никто не скажет, что Валерочка только ради денег все делает. Потому что очень невыгодно тебе это делать, но зато зяблы хотят.
1: Я действую в рамках интересов своих зяблов. Ну что, ребятушки, погнали?
9: Да, блин, 6 утра, челок.
1: Бля, это пиздец, у меня так никогда не было.
10: 34-5 гонты.
9: О, да, ну, хочешь, напиши, конечно.
10: 34-5 гонты.
9: Валерка, а знаешь, прикол? Алина прошла свою игру, у нее теперь 606 крышек, и она на 6-м месте. И ты теперь борешься за последнее место с Мэдисоном. Ты отстаешь от него всего на 20 очков.
1: Пацаны, а кстати, вы же говорили, что мафию кто-то прошел.
9: Алина прошла.
1: А Алина прошла мафию?
9: Да.
1: Блять, я опять что ли с ней соревноваться в чем-то буду, блядь,
9: по-вашему, ты, нахуй? Я ебаный рот. Говорил. Ты не слышал, что я тебе говорил, что да надо, блядь, быть достойно, а то человек опять я заебу,
10: мафия,
9: что ты...
10: Мафия, два мафия, три, четыре, пять,
1: два. Да ёбаный мафия!
10: Три, четыре, пять, два.
1: Блядь!
9: Да, да.
1: А посмотрите, Алина там в чате мне пишет.
9: Он уже пошел отчет, Валака, скорее всего, мафию вторую выбьет. Опасно становится. Ну, тут докладывают все друг другу. Валерка, кто задонатил 66 тысяч? Ник.
1: Да, сейчас он, блядь,
9: скажет. Эвил? Сейчас ты глянь в донатах, если не сложно.
1: Эвил.
9: Ага, да, это вот он. Алине тоже закинул только что 66 тысяч на Outer Wilds. Проходится за час вместе с 17 карточками. Вместо 17 с карточками. Ну, понятно, короче... А, или на твое усмотрение, ебать, он не закинул 16 и на твое усмотрение, точнее 66, я в ахуе. Да, чел, господин Эвил.
1: А так можно,
9: ну,
1: разве?
9: Конечно. Ну можно, да, да. Не, ну она не считерила, она вот как он написал Outer Wild, так она и оставила. А, Эвил закинул Илье Эвил Визин, понял. Окей, ну короче, по сути есть какой-то один кукловод, который ходит по стримам на дне и управляет.
1: Душит теневой, сука. Падла, блядь. Теневой, сука, душит. Душит из-под тишка, блядь. Подушивает. Буду сейчас в аху, если попадется Red Alert. Я, блядь, я, сука, я просто нахуй. Я, блядь, я вообще в башу все ебал. Сука, стой!
9: Да ну нахуй, стой. Не может быть.
2: Да ну стой, нахуй,
1: блядь!
2: Да ну нахуй!
1: Спасибо, спасибо, ребят. Это меня не надо поздравлять ничем. Этот АУК, это вообще благодаря вам все в целом. И АУК, и ивент, это благодаря вам. Вы этот АУК делаете. Благодаря вашим донатам, вашей поддержке. Ой, как хорошо, оно у меня даже скачано.
9: Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Подожди, ну ты, я надеюсь, ты хоть поспишь, не будешь прямо сейчас проходить.
1: Я буду врачаться. Просто
9: тебе надо...
1: А мне похуй.
9: Да не, нет, тебе нет. Надо, чтобы ты отдохнувшись, чтобы солиночкой, ну, так сказать, ну, зарубиться. Достойно я показать, буду... что ты нормальный мафиози, чел, это важно.
1: Я, блядь, сейчас буду вашить достойно. Я мафия, бля. Я мафиозник.
9: Ой, боже, блядь, пожалейте, деда, что ж вы делаете?
4: Давайте, грызи эту хуйню зубами нахуй, холодной водой ебашь. А не будь сказки пала сцены, если чест. Теневой сосих. Ухожу в спящий бизнес, зяблы, вы легенды.
1: Слушай,
4: наша победа все.
1: Дед, так я все равно не выиграю.
11: Займешь последнее место. Для меня нейтрального зрителя ты все равно стоишь лучше, чем крысинарин. Ты не машину, не крысил и вообще опаздывайся, топ-чувак.
1: Спасибо, брат. Ну это факт. Сколько он стримит? До нас тут двое. Был Пена еще. Сейчас Жмышенко, Валерий Альбертович, был Пена. Скоро Богдан придет. Потом Данила Сахарный еще сегодня должен заглянуть. Ашот.
12: Арич, всего лишь 13 часов назад человек хотел идти осуществлять спашку. Чувак, это Москва.
1: Спательные действия,
12: стример
1: чувак.
12: Очень сильный мужчина. А симпы Алилечки очень слабые мальчики. Впьет, дед, еби. Даешь 30-часовой стрим.
13: Это еще что?
14: Порядок, Джо.
13: Готово?
14: Готово.
1: Готово, готово. Жмекеля, ты деск возьмешь, чтобы чат не писать мне?
9: Да, да, да, я брал. Здравствуйте, доброе утро.
1: Здорово. Че, ты выспался?
9: Ну, часика 4 покемарил, да. А ты выспался? Как у тебя дела?
1: Ну, нормально, да. Да, поспали.
9: Ну, звучишь живым, пиздец.
1: Я пока в мафии это поспал, пока играл.
9: А, Пена за тебя играл.
1: Ну, да, да, я попросил, я тут рядышком сидел просто 6.40, да?
9: Ну, где-то так, да. Там нет смысла высчитывать прям копейки.

0: красиво.
1: О, киноаук,
0: ебать. О, кино... Ебать!
2: Бля! Че, аниме какой-то трясет?
1: Опа-па-па-па-па! Ха!
0: 2015, здравствуйте.
1: Так, мы че, блин,
0: смотрим? Алло, Сухпай? Да ты Сухпай? Конничева. Кстати, я тебя поздравляю с, по-моему, первым все-таки свершившимся 24-часовым стримом.
1: Уже прошло сутки. Первым, блядь.
0: Ну а разве был прям полноценные сутки
1: без перерыва? Я думаю, был.
0: Когда-то. Я не помню. Там, ну, может, когда-нибудь.
1: Ладно. А так,
0: ну хорошо,
1: смотря. Да. Итак, так, смотря.
0: Да, не издевайся, Нага Торо.
1: Нага. Нага, да? Торо. Вот так. Начать. Посмотрел.
0: Бля, а можем, ну, если не сложно, ну, ладно, просто многие читают на Твиче, похуй, уже нажал.
1: Да похуй.
0: Ладно.
1: Значит, сколько у нас осталось время? 6 часов. Мы должны успеть за 6 часов пройти какую-то игру.
0: Не, ну ты не торопись, там еще вот этот, который на 5-м месте, Аравудус, он до сих пор стримит, будь здоров. Он до сих пор стримит тоже сутки, как и ты.
1: А,
0: ну... И, наверное, что-то еще заработает. Алина сейчас в Майнкрафт пошла. Так что, ну...
1: Подожди, Алина главное...
0: Она уже проснулась и снова запустила. Она все... Она все...
1: Пиздец! Ладно, понял.
0: Так что...
1: 25 часов онлайн, чувак.
0: Ну ты машина, чел.
1: I am old machine.
0: Ну, надеюсь, что поздравляю. Ну, странно радоваться, блядь.
3: Ну, понял. Сейчас нужно чуть-чуть, 1.5 секунды, и терпим. Давай. Все, отпускаем. Все, теперь просто летим до конца. Самый сложный момент сейчас, и как бы после этого все будет окей.
1: А чья это игра?
3: Это их игра.
1: Они кто такие?
3: Они тут живут.
1: Так нельзя.
3: Почему нельзя? Это все, что вроде у них нормально.
1: Я им запрещал.
3: Так, можешь уже потихоньку выбирать, в какую будешь залетать. Нам, наверное, хороша будет левая, вот эта слева от тебя, да?
1: Так, я уже могу двигаться?
3: Пока нет, но ты можешь выбрать... Какую дырку залетаем? Я думаю, левая нижняя нам подойдет. Давай на нее будем смотреть. Да. Где там звездолет наверху? Смотри на него. Вот тебе туда. 0.5 секунды прожми. Газу. Все отлично. Чуть ждем. Рыба не дышит, не слышно никого.
1: Рычит, падла.
3: Нормально, все нормально.
1: На полную?
3: Должен четко залететь. Да, на полную залетай. Все, полетели. Давай, быстрее.
4: Ощущение, хорош, что дед попали. Вручную оплодотворяет яйцеклетку. Такое напряжение, пиздец.
3: А, в дырку. Вот ты, слева от тебя. Да, где корабль, туда лети.
5: Сухпай, рыба сама себя не облетит.
3: Так, пробел, не убейся в стену.
5: Позвони человеку.
3: Видор.
5: Осталось прямо. 4 часа. Полики. Стрелочка вверх, этот сосал.
3: Направо сейчас, пробел, направо.
5: Ты потерял сознание еще на 15-м часу стрима.
3: Пробел,
5: это
3: не убейся. Молодец, убирай вниз. Шар вниз, вправо, двигай вправо. Хорош, хватай шар опять. Самое сложное, лево-низ. Сейчас будет лево-низ, убирай лево-низ. Лево-середина. Теперь право-вверх. Ой, лево-вверх. Наверх. Вот, поднимай наверх сюда. Лево, да. Так, хорошо. Теперь право-низ, самое право-нижнее по диагонали. Да-да-да, давай. Ага. Теперь право-середина. Право-вверх. Опускай вниз шар. Не задевай точки. Вправо его. Стой на месте. Подними шар. Поднимай шар. Все, хорош. Это концовка сейчас будет. Он уже играет. Теперь смотри, сейчас, когда они доиграют, нужно будет запрыгнуть в шар, и все на этом. Прыгай в шар. все, это конец, сейчас пойдут титры. Иго хорош. Старая школа в деле.
1: Спасибо удачные тебе большое. Венки. Спасибо все, большое.
3: Давай.
1: Тебе.
3: Ага, спасибо, давайте, спасибо. Парни,
0: Илья,
3: удачи.
0: Илья, секундочку, прошу прощения. А скинь, пожалуйста, на канал супруги своей.
3: А, сейчас, секунду.
0: Ну, в Дискорде написал, может, увидел, да, прошу
3: прощения. Да, да, да, сейчас.
1: О, блин, капец, блин, я прошу прощения. Заебал всех.
0: Ты посмотри, сколько тебя смотрят, и ты не представляешь, сколько еще людей. Да, спасибо большое, Илья. Ребят, в чат читаю.
1: Спасибо большое.
0: Пожалуйста.
3: Все, парни, удачи. Давайте. Смотрю за вами пристально. Пока.
1: Спасибо, пока. А, бля, я сонная, чего, бля, пиздец. Че я
0: устроил? Ты красава. Так, игра запущена.
6: 34-5-0-5. Однозначно выебал ивент. Пускай не первое место.
7: 34-5-0-5.
6: Но завез больше всех, без нытья. Мужской поступок, сегодня величайший день.
0: Так,
1: да хороший же ты бредишь. 28 часов. Да не, все, нормально, еще, плюс не себя бодрячком еще так.
0: Да, я слышу, молодец. Сейчас, я стараюсь как можно быстрее посчитать, и все. Мне кажется, нам чуть-чуть не хватит, сука. Но вообще, в любом случае, ты будешь выше, это решается, если что, сейчас судьба Ильи. Смотри, сейчас, короче, твое прохождение зависело то, дашь ли ты Алине лишние крышки или заберешь. И, соответственно, будет ли Алина выше Ильи или нет, понимаешь? Настолько много от этого зависело.
1: То есть я не внизу уже?
0: Нет, ты точно не внизу.
1: Да, ну, сейчас, секунду. Не может так быть, это не, так не может быть.
0: Блин, наверное, да, жалко, вот чуть-чуть бы пораньше пришел помощник. Или мы бы там не тупили. Ну пофиг, нет, ты в любом случае герой, вообще, бля, ноль вопросов. Там еще есть вероятность, что Дундук пойдет быстрее, и все, он заберет тебе очки. Поэтому, ребят, это вообще нет смысла
8: смотреть. Поток 29 часов. Рекорд за последние года 3. Короче, красава. Может, хоть играть научился.
0: О, чел. Ну ты герой, бля, я в мое уважение.
1: Да ну, че, бля. Ну я же сказал, что пройду сегодня. Не, ну я сегодня, блин, постарался, просто попросили зяблы.
0: Не, они все будут думать, что ты, чтобы хуй не целовать, а ты просто ради них сидел, да, понимаешь? Нет, они даже не верят.
1: Там, блин, на самом деле хуй хороший. Ну, в смысле, красивый. Ну, нет, я не имею в виду, типа, блин, ну ладно.
0: Ну, понял, красивый хуй нет. Ну, да нет. Ничего там такого нет. Ну, да, что?
1: Блядь, я не пойму, где чисто. Женя, не могу, запах не чувствую.
0: Опять фанта.

0: Не слушайте, пацаки, ну, дедушка, ну, устал.
1: Так, ладно, что там у нас?
0: Все, вроде все.
2: Вот он, настоящий топ-стример России. А не ебаные сосоводы. Глади топ, глади класс, кто не согласен. Ас. Дедуля, ты лучший. Красавчик.
0: Смотрите, короче, какой расклад. Да, если кто-то не понимает, забыл, тут, я думаю, много людей Ильи. Теперь расклад такой. Ничего, Валер, что я, ну,
1: да, нет, время занимаю. Конечно.
0: Смотрите, Валерка попробовал у Алины забрать бабки за Outer Wilds.
1: Я не пробовал получилось. Ничего забрать.
0: Ну, условно, ну нет, да, мы понимаем, но как бы так получилось. Но у него не получилось, нормально. Теперь Дундук играет в эту же игру, и у него тоже есть шанс забрать бабки у Алины.
1: Да,
0: и если Дундук пройдет быстрее, то Алина все-таки окажется на последнем месте, если не пройдет Майнкрафт при этом. Такие расклады. Если пиздец, Дундук пройдет позже, блядь. Ильян останется на последнем месте. Вот такие... Короче, тут еще, тут реально последние минуты и часы решается судьба места буквально, ну, это жесть, это просто, блядь, Оскар. Блин, реально на последних местах, ну, все смотрят, сейчас в итоге сидят, смотрят стримы последних мест, на первые вообще всем похуй. Чел, который на первом месте, его три коллеги смотрят. Ну, как бы я ничего не принижаю, я понимаю, что аудитории меньше, но как сам факт, просто там настолько все очевидно и неинтересно, а у вас заруба здесь была просто лютая. А ты помнишь, как ты вот с Ильей играл и какой-то момент начал ну, говорить ему, что ты не разрешал рыбам здесь плодиться или что-то такое? Очень странным голосом. И он даже не знал, что ответить. Ты помнишь, что это было вообще? Час назад. Нет, с Ильей, который тебе помогал с рыбами. Уже все, да? Мне просто показалось на секунду, что ты уже отключился и какую-то хуйню несешь.
1: А чья это игра?
3: Ты их игра.
1: А, нет.
3: Они тут живут.
1: Ну, так нельзя.
3: Почему нельзя? Это все, что вроде у них нормально.
1: Я им запрещал.
0: Начал очень томным низким голосом говорить, что я им не разрешал. Ну ты вообще думал? Ты это помнишь?
1: Нет. Может, ну что-то я что-то...
0: Ну понятно, я понял, ладно. Ладно, что Илья справился, Илья...
1: Музыка красивая, один, рэп, по-моему.
0: Хочешь да. еще прикольчик? Дальше новости. На первом месте флешка, которую знаешь, да?
1: Ну.
0: Ему, у него сейчас идет аук, еще не идет, но, короче, в процессе. И там с отрывом, сейчас скажу. Не, он-то на первом месте, но у него, да, сейчас игры. Outer Wilds на первом месте с шансом 90%.

0: Очень хорошо. И я говорю, наоборот, учителя жалуются, что ты сидишь и ничего не делаешь.
1: О, боже, ясненько. То есть наврал деду он, получается, засранец,
0: Ну,
1: скотиняка.
0: да. Там латышский язык. Каждый день учительница говорят, что там сидит только и сидит, Андрюша ничего там не пишет, не говорит. Потом
1: Ну,
0: география
1: ясненько. Ну,
0: тоже,
1: понятно.
0: да.
1: Обманул.
0: Вот
1: Слушайте,
0: какие-то.
1: может быть, это как-то напрямую связано с его недержанием. То есть он у нас же, знаете, у него враждебная, ну, постоянно какает, то есть, ну, пукает постоянно на занятиях. Не может быть, как-то из-за этого он, ну, у него такие, скажем, ну, стесняется, скажем так. Он постоянно шпукает, да, вот. И бывает вплоть до того, что он, ну, бывает так пукнет, что жидкость выходит. Поэтому он особо и не кушает, то есть сил у него как таковых и нет, чтобы, не дай бог, не обосраться на уроке. Понимаете, о чем я? Не
0: Да.
1: замечали, чтобы он пукал
0: Понимаю.
1: там на занятиях? Ничего такого.
0: Нет, ничего такого не было. И дети тоже не говорят. Ну,
1: Не было, да.
0: как будто бы видели что-нибудь или слышали. Нет, ну, такой, ну, на уроках тихенький. Надо говорить, что вот поведение отличное, но вот с учебой как-то пропускают, что говорят, и
1: Ну,
0: что
1: просто, вы
0: надо.
1: знаете, я вот к нему приехал, да, значит, смотрю, захожу к ним в дом, сидит посреди комнаты, уж извините меня, и начинает свой этот самый половой член трогать и кричать там вот это вот «Абоба!» и прыгает, как мартышка по комнате, при этом слушает вот этих современных, извините меня, дурачков там, всяких рэперов, вот это Кизара там, молодежь, на молодежь влияют тут эти все, Моргенштерны там. Вот он сидит и да, писюн свой трогает и слушает Моргенштерна и кричит «Абоба! Абоба! Абоба!». И я не понимаю, я говорю, что с ним происходит? Она говорит, да вот в школе научили, вот, пожалуйста, вот видите, что делать.
0: Ну, это уже какая-нибудь психологическая травма, что он так
1: Не знаю,
0: делает.
1: ну не знаю. Но представьте, да, я захожу к ним домой, он сидит посреди комнаты на картах и такой ра-та-та-та-та. Это новый и насрал. Прям на комбас. Ну, понимаете, уже человек взрослый, да, седьмой класс. И он раз и обосрался. Что делать? Что делать, не знаю. Не понял. Да. Кто? Алло. Да. Да, сука. Да захожу, он, сука, сидит на картах, гнида, блядь, и такой ра-та-та-та-та. И потекло, я такой, ебать. Да, сука. Кто? Алло, приветствую тебя, Настенька.
0: Алло.
1: Здравствуй. Здравствуй, Настя.
0: Это кто?
1: Как у тебя дела, солнышко?
0: Это кто?
1: Это же Мышенко Валерий Альбович, ВДВ.
0: А, понятно.
1: Как твое настроение, Настенька?
0: Офигенно, вообще классно.
1: А чем ты занята там, принцесса моя?
0: Да вот посуду мою, я эту кухомойку, ну, просто кухонную, ну, короче, ну, понятно,
1: Ну, я понял, да. У тебя парень есть, нет?
0: да. Да, замужем уже 5 лет я.
1: Да, очень грустно, конечно. Как так судьба тебя загнула не в
0: Ну,
1: ту сторону?
0: так, да.
1: Ну, ясненько, кухомойка, да, получается, значит.
0: Ну, да, типа посудомойка, да.
1: Ну, ясненько. Слушай, а у тебя было такое в жизни, что у тебя были месячные, да? И писька чесалась прям сильно. И ты чесала, чесала так, что прям палец в писю
0: Да,
1: попал,
0: откуда
1: и
0: узнали?
1: кровь, палец в крови был. Было?
0: Да, ну как узнали?
1: А бывает такое, что при молочнице пися чешется сильно, прям зудит. Почесал немножко, потом уже уснуть не
0: А у тебя
1: можешь.
0: бывало такое, что тебе ебальник ломали, долбоебы кусок нахуй?
1: Слышишь, блядь, ты чучело, блядь. Чмошник, блядь, иди сюда. Сука, блядь. Шлюха, блядь. Фу, бля. Да. Кукол, ебаный, кукол. Сразу парню куколду трубку дала. Фу, бля. Шлюха. Да. Ага, осуждаем.
2: Итак, погнали. Да. Хуяндук. Нормальный карамелек такой, лика. Виталька пивовая, влик. Лик заслужил родненький. Да.
3: Алло.

0: массовая, которая пользуется большим спросом. Да, вот про это правильно. Мне нужен ваш кролик. Кролик. Сколько он будет стоить? У вас вообще кролик один или несколько есть?
1: Нет, у меня много, то есть я занимаюсь, у меня есть разные породы. Вас интересуют именно французские бараны или вообще разные породы?
0: Ну, я хочу французского барана, да.
1: Французские бараны есть у меня.
0: Ну, вот эта фотография, да, его здесь на Авито?
1: Да, да, да, да.
0: Ну, вот такой, собственно, вы знаете, я и хочу себе. Он у вас один или несколько есть?
1: Нет, у меня их много, разные. У меня большой выбор, вам проще подъехать их на месте.
0: А, ясненько. Как они вообще, они нормальные, как бы, ничего, никаких там изъянов? Может, у них когти там большие или брыкаются там как-то, нет?
1: Нет, нет, нет. Вам вообще для какой цели? Для мяса, для красоты, для души, для чего?
0: Вы знаете, больше, чем для души, как бы, для души.
1: Да. Угу. Да, смотрите, вам проще подъехать, у меня есть выбор, я вам покажу. То есть у меня есть разные, то есть редкие цвета разные, то есть большой выбор.
0: Ну, я... Знаете, честно вот спросить, а как вообще у них в плане секса они, как они вообще себя ведут? Не буйные они?
1: Хорошо, там... то есть... Они очень хорошо и размножаются, как кролики, то есть хорошо с ними.
0: Ну, а как они для секса? Нормально их можно взять для секса?
1: Да, да.
0: А как у них, я не знаю, с этим, я извиняюсь за такой вопрос, может, он как-то некорректно позвучит, но как у них с отверстием задним? Нет проблем?
1: Не понял, еще раз.
0: Как у них обстоят дела с задним отверстием?
1: Угу. Вас плохо слышно, вода, еще раз повторите.
0: Говорю, как обстоят дела у кролика с задним отверстием?
1: Нормально, нормально.
0: Ну, нормально, не сочится, не кровит?
1: Нет, нет.
0: Дело в том, что как бы я хотел бы для секса их приобрести, для души, для секса. Мне нужно как бы, может, у вас кто-то обращался по таким вопросам, как бы, либо я один. Мне нужен кролик для того, чтобы я лично мог его насаживать на себя, ну, то есть секс. Вот, ну, это нормально, как бы.
1: Ну, то есть, да, как бы, то есть, не знаю даже, то есть, у нас обычно их для этого не используют, но смотрите сами.
0: Не, ну, в принципе, как бы, а вы еще не знакомы, да, с такими покупателями, как я?
1: Ну да, то есть их берут для души, то есть так они, то есть успокаивают хорошо.
0: Ну так я тоже для души хочу, чтобы меня успокаивали они, как бы сексом заняться, а потом успокоиться, как бы стресс снять.
1: Вам просто подъехать и здесь на месте, то есть я вам покажу.
0: А можно будет на месте с ними сексом заняться, попробовать, как они?
1: Ну, наверное, нет, нет. На месте нет.
0: Ну, я где-нибудь, я в машине могу закрыться, чтобы вы не видели, заняться с ними аккуратненько, чтобы не порвать.
1: Нет, нет, вот если меня это не занимает. Если вы решаете, берете его и дома что-то делаете.
0: А как же мне узнать? А вы можете пойти к ним проверить, как у них отверстие? Нормально, по сколько сантиметров?
1: Я этим заниматься не буду. Мне не там специально.
0: Ну, может, все-таки дадите мне одного кролика на один день, я попробую с ним, а потом привезу.
1: Нет, нет, то есть если вы определяетесь, берете, если нет, то нет, то есть все смотрите сами.
0: Понимаете, я человек пожилой, одинокий.
1: Угу.
0: Я бы хотел вот у вас кроликов взять вот несколько, как вот, с каким именно, с какой породой мне будет лучше всего, с французскими баранами, либо, ну, вот эти, с обычными?
1: Да, ну, французские бараны получше считаются.
0: С баранами французскими будет лучше, вы думаете?
1: Да, да.
0: У них как бы с этим делом обстоят дела лучше, да, с отверстием?
1: Да, да.
0: Это хорошо. Ну, может, я приеду, дадите мне в машине немного побаловаться с ним, и как бы я вам деньги
1: нет,
0: плачу.
1: Нет, нет,
0: нет. Я с презервативом.
1: Вы определяетесь, берете сразу, если нет, то нет, смотрите сами.
0: Я аккуратно, вы даже не заметите, что у него там что-то увеличилось.
1: Нет, нет, нет. То есть я такое не допускаю.

0: Ну это нормально, вы сами попробуйте, оно нормальное.
1: Нет, я просто этим не занимаюсь, это, я считаю, это ерунда.
0: Да ну вы просто еще молодой, а я уже человек пожилой. У меня дома рептилии есть и собаки, и насекомые есть. Недавно у меня был секс птеродактиля. Вот. Как бы поэтому я вам совет даю. Если вам захочется любви и ласки, то кролика можете использовать.
1: Нет, спасибо. До свидания.
0: В смысле до свидания? Так вы продадите или нет?
1: Вот он. Алло.
0: Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Меня зовут Валерий. Я вас беспокою по поводу вашего объявления на avito.ru.
1: Я слушаю вас очень внимательно.
0: Вот индюшата.
1: Да,
0: новый субскрибер.
1: 28 мая рожденные, то есть им уже больше месяца.
0: Это нормально. Я вот интересуюсь, собственно, мне волнует вопрос следующего характера. Как они вообще, не сильно ли они как бы такие возбужденные, то есть не брыкаются ли они там, как они себя будут вести там, ну, как бы в иной обстановке, как они будут приспосабливаться?
1: Вы вообще индюшат никогда не держали?
0: Нет, у меня был как-то один индюк, но это давно было.
1: Ну, вообще-то индюшаты – это наиболее такие добрые и приемлемые птичкам. Конечно, она кричит, но если она к хозяевам, она довольно-таки ручная. Она даже может на коленки запрыгивать, и в руки идет. Это не куры.
0: На коленки может, да?
1: Ну, да, они любят, они подходят к рукам, они, когда их кормят, они такие добродушные. То есть это не куры, которые пугаются, шугаются и бегут. Вот. Ну, они капризные в здоровье, так сказать.
0: А как вот, они... То есть их... Я извиняюсь, а как они вообще в плане секса? Как они ведут себя в плане секса?
1: Дело в том, что в данном случае у меня кросс большой, крупный. То есть его на потомство оставлять нет смысла, потому что индюки через год вырастают где-то 25-30 килограмм, и он просто-напросто, если даже и прыгает на индюшку, то он ее рвет. То есть для того, чтобы вам оставить их, нужно вам белую широкогрудую или цветную там какую-то, ну то есть не крупный кросс. В данном случае у меня бигги, то есть это бройлеры. Они идут только на откорм и на еду.
0: Ну, а вот эти вот бойлеры, они как вообще, нормальны в плане секса?
1: А в плане секса с кем?
0: Вы знаете, честно сказать, со мной, как бы, ну...
1: Ну, я даже не знаю, вот, понимаете... Какие у вас наклонности и...
0: Просто поймите меня правильно. Я человек пожилой, я любвеобильный. У меня дома своя ферма. У меня птеродактили, анаконда есть. Маленькая куры, курваши, бойлеры и петухи там. Ну, все вот это есть у меня. Свинюшки, коточка, янка есть, царство небесное ей. Есть много животных. Я вот хочу себе индюшат хочу еще приобрести, как бы, для своего, как бы, секса-арсенала, как бы, понимаете? На каждый день своя птица, как бы. Ну. Я, как бы, извиняюсь, но мне интересует, как они будут себя рекомендовать в плане секса со мной.
1: Я даже не могу вам ответить на этот вопрос, потому что, во-первых, они еще маленькие. Во-вторых, я не знаю, что вы от них именно хотите, потому что они еще только килограмм весят, им всего лишь месяц.
0: Ну, я понимаю, мне нравится.
1: До 5-6 килограмм, они
0: мне
1: только
0: нравится.
1: Вырастут к цене.
0: Мне нравятся маленькие, они маленькие, как можно их с собой носить, как бы, и в любой момент, когда захочется, взять и использовать по назначению, в плане секса, понимаете?
1: Нет, я не знаю. Для индюки, мне кажется, для этого дела не подойдут. Проще найти для этого
0: дела
1: женщину.
0: Которые, да, женщины, то прошлое уже пройдено. Хочется чего-то необычного, экзотического, я бы сказал. Понимаете, как

0: 可爱。Ой, блядь, до свидания. Фу. Ты смотри, Мадонна, ля. Сосай. Эх, сука. Сейчас еще позвоню. Шкура ебаная, ля.
1: Абонент временно недоступен.
0: Сосай. Да. Так, банали, шиншилку покупаем. 7000 российских рублей. Нормально, блин. 7000 российских рублей это мне хватит, чтобы прожить как человек, так сказать, почувствовать, как люди нормальные живут. Покупают себе спики, когда захотят, Рэба, Ягуар. Да, я не могу себе позволить, потому что я шахтер. Да, не могу. Пацаны, скиньте на спик.

Блять. Ну и хули тут скажешь? Слава Украине! Ладно, я шучу, я нормальный. Я нормальный, я шучу, никакой Украине. Я даже не знаю, что это. Та, о, вязка! Вязка, вязка меня тоже интересует. Вязка меня тоже интересует. Панели, плюс 7, 8, 9, 6, 4 и... 9, 8, 7, 8, 9, 7, 7, так, 9, 9, 6, 4, 98, 70, 8, 987, звоним, или звоним, или звоним, или, да, я.

0: Алло.
1: Алло. Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Я извиняюсь, что так поздно. Я по поводу вашего объявления на сайте avito.ru.
0: Ага. Какое объявление?
1: Йоркширский терьер. Для вязки.
0: А, ну да, да.
1: Вязка.
0: Ага, да, я поняла.
1: Вот мальчик 2,5 килограмма.
0: Ну, 2,5 где-то, ну, около 3. Я давно не взвешивала, просто абонент ходили, как бы, ну, в клуб. Там нас взвешивали. Ну, около 3 он где-то весит, в принципе.
1: Нормально. Но я бы хотел у вас бы вязку организовать. Вязку я бы хотел заняться.
0: Ага. Еще вот. Раз, залейте вопрос, не слышно.
1: Вязку, я...
0: У вас девочка, да?
1: Да, ну нет. Кто там кричит, я извиняюсь.
0: Да у нас здесь машина толкает просто.
1: Ясненько. Так, а можно ж вязку или нет?
0: Можно, конечно, у вас девочка, да?
1: Да,
0: сколько
1: да, она? Я. Восемьдесят три.
0: Подожди, сейчас минуточку отойду, а то не слышу.
1: Да.
0: Все, можете говорить. Давайте еще раз.
1: Девочка, нужна вот эта вязка ваша, терьерчика ваш, необходимый, йоркширский.
0: Ага.
1: Понимаете?
0: Да, мы не против.
1: Не против. Ну, собственно, когда можно подъехать?
0: Ну, у вас как девочка, она как... Мы можем сами подъехать, потому что бывают девочки, они как бы прячутся. И в своей обстановке они же больше как бы...

0: Я не извиняюсь, я не для девочки, я для себя.
1: Я понимаю. Я говорю, у вас девочка, да, щено, ну как это, сучка, да? Она же может спрятаться, лучше в вашей обстановке, наверное, все делать.
0: Ну да, ну, лишь в моей обстановке.
1: Ну, давайте, куда мне подъехать с моим малышом, мы как бы это пообщаемся, как бы это, чтобы они познакомились.
0: Но вы подъедьте, а нам надо будет уединиться где-нибудь.
1: Это вы хотите мою собаку оставить на одну ночь?
0: Нет, на пару часиков, на часик.
1: Ну, посидим мы с ним, как бы, чтобы он там познакомился с ней. Я понимаю, это все, как бы.
0: Ну, как-нибудь так, чтобы, ну, чтобы это было как-то, чтобы не видели. Вы посидите, а чтобы нас не видели с вашей собакой.
1: Ага.
0: Понимаете, о чем я?
1: Да, я понимаю. Где вы находитесь? Куда там может подъехать быть? Когда там? У вас уже как это, подготовлена собака, уже течка там все?
0: Да, течка, да, течка.
1: Угу. Ну, когда вы хотите?
0: Секса давно не было. Я, ну когда, я не знаю, я прямо сейчас бы хотел.
1: Ну, сейчас это, во-первых, поздний час уже как бы.
0: Ну, нормально, интимная обстановка будет.
1: Я что-то не пойму, какая интимная обстановка. Вы про что вообще сейчас разговор ведете?
0: Ну, про вязку объявление. Вязка, йоркширский терьер.
1: Ну?
0: Ну да.
1: Вашей собаке сколько лет?
0: Да не собаке, мне 54 года.
1: Вы что-то попутали, мне кажется.
0: Кто, я попутал?
1: Да.
0: Нет, я по поводу вязки звоню.
1: Вообще-то там дается объявление про собаку.
0: Ну да, да, я понял.
1: Но?
0: Ну так я и собаку ищу себе для вязки.
1: Но мне кажется, вы что-то путаете, вы можете как бы больше на этот номер не звонить, либо ответить другие люди.
0: В смысле?
1: Которые просто... Но вы сейчас мне говорите про что?
0: Ну вы дали объявление на Авито, вязка написана.
1: Ну? Ну, у вас собака есть?
0: Так у вас тут не написано, что тут собака нужна. Тут написано вязка. Они не написали, что собака, не собака. Вот я хочу сексом заняться с вашим собакой.
1: Сейчас, подождите минуточку.
2: Алло.
0: Да, здравствуйте.
2: Привет.
0: Я по поводу объявления, вязка.
2: И чё?
0: Ну, как можно это организовать?
2: Ну, у вас какая собака?
0: У кого, у меня?
2: А?
0: У меня?
2: Да.
0: Вы понимаете, молодой человек, я зашел на Авито и не вижу, тут не написано «собака», не нужно, то я лично буду заниматься вязкой, я.
2: Послушай, я что-то не пойму, ты сейчас объявление на этом, как вы, на Авито.
0: Да, да, да.
2: Это с собаками связано, а не интимные отношения там с женщиной.
0: Я так тут не написано, что это для меня это как женщина будет. Я буду в попу.
2: Слышь, ты ебал. Кто еблан я? Ебаный, блядь.
0: Кто
2: ты чё, сука, охуел, что, блядь?
0: Так я не понял, а? Ты шо, пивандеса хряцнул?
2: И чтоб сюда больше не звонил, нихуя, ебать.
0: Ты шо, пьяный, понял, или чё, я не получу. Нажрался тебе, герочишь. Нажрался теперь герой или чё, ля? Ты пьяный.
2: Чё, какой герой? Какую жопу тебе надо, блядь?
0: Ты пьяный или шо, ля? Алло. Ну, собственно, не хотят вязка. Ну, ладно.
3: Если ты не гомосек, лайк поставь за 10 сек. Если ты педрета, соси писюну... сигарету.
4: Да, похуй, ему тебе ебалик снести нахуй уебищу и все, блядь. На работе иногда сижу, хуй, драчу, курю, ашкудишку, блядь. Мне похуй, я курю, блядь.
5: О, дед пришел. Да,
6: слышь, чучело, которое ты мне пиздит, пошел нахуй.
4: Ебали, закрой, свинья ебаная, нахуй. Ты так ебала, пока я тебе в ебалях не дал, хуйло ебучее.
6: Ты рот закрой, тебе сказал, ты дурак, блядь.
4: Ты откуда, ты хуйло ебучее, тебе сейчас ебалик сломаю, нахуй, мразь. Слышишь, ты хуйло ебать, у меня Шкода 1.4 турбо, нахуй, я тебе сейчас, блядь, нахуй приеду, блядь, нахуй тебе поговорю, нахуй, уебище. Там мне похуй, мешаешь, не мешаешь, ебать, у меня Шкода турбо, нахуй, уебище, блядь, захиебал свое, блядь. Мразь толстопуза, хуйло.
7: Ты чё там распизделся, слышишь?
4: Слышишь, ты ебать, мразь, да я вас всех
7: уебу, да я вас выебу, нахуй.
4: Ты нас
7: вообще уебу, ты думаешь, я не серьезно? Ебать.
4: Пидорасы.
8: Жмите, готов, и мы уйдем с боя, он будет хуй сосать.
4: Мужчинами сделаю, в очко вас выебу, блядь.
7: У тебя голос как не серьезно.
8: Готов, сука, нажимай, готов, блядь, нахуй вы с ним разговариваете, дебилы тупорылые.
4: Я Коля, меня Коля
7: зовут. Это уебанское имя, хуесос, уебанское, мерзкое, блядь.
4: Уебанское имя у твоего папы, которого я ебал в
7: очко своей школы. А ну тихо, пидорас ебаный, я тебе не разрешал разговаривать, сука. На колени да, раб ебут.
5: Уберите его, подождите, уберите его, пожалуйста.
4: Всех нахуй, ну, пидорасов, оставил раком.
5: У тебя тоже работа
4: уже. Один на четыре, нахуй.
7: Я серьезный человек. Иди нахуй. Ты знаешь, чем я занимаюсь, хуйло?
4: Боже, это чем, блядь, ебаный пиабусор-то. С потока эта хуйня сошла, блядь, бегает за мной по всем ротам, блядь.
7: Хуйло, хуй ты замолчала, блядь.
9: Привет, защитник.
6: А, слушай, как, может мне что-нибудь другое взять?
5: А, слышь, пара, ой, кузен.
4: Ты можешь взять, да, на клык у
5: меня, пидор. Тебя даже пара нахуй посылает, чёрт.
7: Ты понимаешь, что я занимаюсь фотолучкой?
10: Ой, шикарно.
4: О, привет, Шаболда, привет, Шаболда. Хочешь хуй пососать в моей Шкоде на 4 турбо?
9: Ебался нахуй отсюда, долбоёб.
5: Ну всё, они комнату ломанули.
6: Так, нормально?
4: Зая, ты да, не хочешь себе нет пиздеть? У меня Шкода 1.4 турбо коричневая.
9: Ты сейчас ну, 1.4 турбо себе в очко засунешь, понял, что тебя продувало нахуй.
4: Слышишь, ты ебать, защитник каблук ебана, тебя в ебальник нахуй напиздить или что, я Коля?
9: Давай, напизди, блядь, тебе адрес дать куда-то?
10: Давайте нахуй вот этот ник в черный список.
4: Молчать, шлюха!
10: Добавьте его.
4: Две проститутки, блядь. Сидят две проститутки, блядь, еблядь. Да я бы вас, блядь, даже в Шкоду 1.4 турбо не посадил, проститутки, блядь. Запомните меня, я Коля Вилтвилагер Московский.
9: Кого добавить? Чёрный? Ты Коля долбоёб.
4: Да, нахуй. Обоснуй тряпку.
10: О, канал, связь.
7: Кто это говорит?
4: Две дырки.
10: ЛЛ и Моха.
4: Две дырки, проститутки, блядь, сидят здесь, блядь.
10: Вот его берете, выделяете.
4: Шлюхи, блядь, собрались нахуй Колю обсуждать. Я вам, блядь, поговорю нахуй.
7: А где он есть?
4: Перхоть старая, блядь, женщина, блядь, такой тряпки. Я вас всех...
7: Я просто...
4: Я владелец, тварь! Я владелец Шкоды 1.4 турбо ДСГ мокрая! Запомните, твари, вы никто и ничто, а я Коля!
5: А чё 1.6 всего? О, 1.4, чё не 1.6? А чё там за малолитражка? Ты чем пугаешь?
4: Да более, потому что у меня турбо! Турбо надежный самый, 1.4 турбо.
7: Коля, иди леску.
4: Я не пойду,
5: чё
4: я
5: не поеду. 4.4?
4: 1.4 турбо, долбоёб. Малолитражка, это у тебя в очке, нахуй.
7: Это у тебя АК?
5: У меня PC-шка, у меня нормально там.
4: Какая у тебя там?
10: Фей, давай присоздадим.
4: Захнись, шлюха!
7: У тебя инвалидка, да?
4: У меня...
5: Я его в черный список добавил.
4: Я не инвалидка, у меня Шкода. Октавия 1.4 турбо.
11: Вот это говоришь мне в хуй, я не слышу тебя.
7: Я
11: не слышу тебя, почему ты мне говоришь хуй, пидорас еще ебаная мерзкая.
4: Это Коля.
11: А почему ты говоришь мне в хуй, я не слышу.
4: Это Коля пришел, турбо 1.4.
11: 180. А,
4: да лох. Пиздец. Это Коля, Шкода, турбо 1.4, Октавия А7, ДСГ. Здорово. Я купил себе Octavia Turbo 1.4, рево поставлю, мастер. 150 лошадей.
12: Это кто вот еще пиздит, не пойму.
4: Это я, Коля, московский, Вилвый Лайер. Вилты, дикое поселение. Я,
13: это
4: Коля.
13: Это облако, короче.
4: ДСГ. Коля ДСГ. Так,
13: распускать не так,
12: дадут. Так, Коля, Коля. Коля, да, иди, да. Блядь, нахуй, проспись, блядь.
4: Я тебя сейчас ебало снесу, хуила, блядь.
12: Ебало? Ебало, Коля, слушай, Коля. Коля,
4: у тебя сейчас ебальник отлетит, нахуй, уебище.
12: Я не пойму, вообще, кто это говорит? Слушай, облако, Коля, я тебе проебало.
4: Это Коля на чипе 1.4 ДСГ.
12: Так вот, Коля, короче, смотри, по поводу
4: ебала. Слушай, ебала, ты меня расскажу. Нахуй здесь, нахуй, давай, ты откуда я тебе, нахуй,
12: Коля,
4: брат, там, нахуй,
12: ты слышишь?
4: Откуда, Коля, нахуй, оно ебалое?
12: Не можешь, да, не можешь. Ну, понятно.
4: Хуйло, блядь. Давай я тебя слушаю, ты пидор. Что ты хотел ляпнуть?
12: Я же тебе хочу сказать.
4: Давай, скажи, женщина.
12: Дашь сказать? Дашь сказать?
4: Давай, женщина,
12: мужику,
4: говори.
12: Дашь сказать? Дашь
4: мужик,
12: мужику сказать?
4: Мужик, тут я, блядь, я помолчу, да, немножко. Давай, а, говори, женщина.
14: Тебя жопа, нет, тебя жопа большая, в жопе большая,
4: ты,
14: дырка.
4: Сука,
14: ты
4: когда ты мужчиной станешь, мужик, тряпка? Сразу. Это ты не мужчина, а, смотри, ты тряпка, смотри, ебаная. Я тобой вытирал пол. Я тобой вытирал свою шкуру Октавию 1.4.
14: Дай хуесос, ебаный! Я его маму знаю, она женщина! О, бля!
12: Понял?
15: А я почему-то не вижу, чтобы это от кого-то звук шел. Что за
14: дела?
13: Давай, это облако.
4: Женщина, давай быстрее, блядь, соображай, нахуй, квакай уже, блядь. Пока ебальник не снес тебя, блядь.
14: Дебил, блядь, пиздец.
4: Ебало, закрой, нахуй, я Коля.
14: Ты дебил, а не Коля?
4: Я Коля, нахуй, лысый, блядь.
14: Ты дебил, блядь!
4: Да, это потому, что у меня Шкода 1.4 турбо, блядь, или чё?
14: Нет, у тебя большая жопа.
4: И, у меня Шкода маленькая, 1.4.
14: Да, жопа большая.
4: Ну, ты ебала маленькая, а у меня кулак большой, ничего.
14: Я знал, чтобы жопа была большая, нормально, все зайдет.
4: Да мне похуй, что там большое, нахуй, у меня Шкода турбо.
16: Где тебе похуй, я там в тапочках хожу, осел.
4: Я тебе тапочки, нахуй, блядь, украл и насрал, мне их тебе на голову одел, блядь, чучело ушатое, да, блядь.
16: Иди ты можешь, блядь, издалека, блядь, чтоб
4: ты
16: никто
4: ушатая,
16: не видел.
4: Ты ушатая, пугало, блядь, я тебя, блядь, нахуй, падла, заткнись, нахуй, сука.
17: Приса.
4: Я, нахуй, теперь мобильный, у меня турбомашина, 1.4, Шкода. Ты ж, так что ты, сука, там не шкодь, нахуй, значит, Шкода 1.4 турбо, блядь, быстро, блядь, бум, нахуй, бум-бум, блядь.
17: Чё, ребята, пытаемся зайти, да, нахуй, через эти кнопки ебать.
4: Я парень Лолочки, всем привет. Я ебал ее прямо в туалете. Здравствуйте, меня зовут Коля Московский, Вилтвилайер. Я владелец, я обладатель Шкоды 1.4 ДСЗ Турбо Мок.
17: Ребят, это...
14: Валера, ты долбоёб ебаный.
17: Это Стас.
4: Я не Валера, я Коля.
14: Ты Валера, ебать. Денис, нахуй, под маской, блядь.
4: Ну, сука.
17: Я знаю.
14: Ну, сука, я тебя разоблачу, пидор, да?
18: Ты игнорируешь вопрос? Я тебя спросил, почему ты перестал играть в Тревадор?
4: Тревадор не работает больше, наверное.
19: На роге ни у кого нет, ребят?
4: Да нет, ни один на роге.
19: Понял, вопросов нет.
4: Чё ты смеешься, женщина? Не хочешь мне пососать в Шкоде 1.4 турбо?
19: А я не понял, это кто у нас говорит вообще?
20: Турок зашел, надо разгонять, теперь не даст играть.
21: Да, он этот, он, я в будущем плане, в предыдущем плане так же было. Он так же нахуй всякую хуйню нес.
22: Да подождите, сейчас, может, блядь, ушел, может, ему неинтересно.
23: Какой-то ограниченный, блядь.
21: Да, он такой,
4: ебать, пиздец. Слышали, наркоман, как вот, ограниченный,
21: блядь. Вот, видите, пососать, он зашел к нам, нахуй, в игру.
23: Его жена дома поласкает ему, нахуй, нерв.
4: Иди травки покури, ебаный наркоман, пидор, блядь. Пошел вон отсюда, блядь.
21: Ну, вот.
19: А я зря людей, может, добавляю в ЧС? Это, может, не
22: они виноваты? Возьми, Арв.
21: Он через меня даже может.
4: Запомните меня, нахуй. Я Коля, нахуй. Шкода 1.4 турбо ДСЗ мокрая. А вы пидорасы сухие.
22: Олег Кобра, отожмитесь. Олег Кобра, отожмитесь. Отожмитесь, Олег Кобра.
21: Не встретитесь с ним. Подождите.
18: Уважаемый Коля, Дмитрий, а ты Самарский комиссариат в очередной раз настаивает вас вести агитацию среди вашей призывной аудитории для участия в мобилизации.
22: Отожмите Донбасс. Вставай, Донбасс. Отожмите себе, и бой
0: зайдет. У нас ЛТ нету.
4: Малыш, зачем ЛТ нужна? Зачем тебе ЛТ? Садись ко мне в Шкоду покататься с ветерком, ты меня отсосешь по Шкоде.
22: Отжимайтесь, его кики. Мы выйдем в бой, его выкинет нас.
19: Отожмись.
22: Отожмите, Влад, отожмись. Все, погнали.
19: Все,
22: его.
19: Да? Ну
0: там его... нахер.
4: Шо, зайка, божись с тобой, уединимся, ты меня там лэканешь в Шкоде.
19: А ребята, не хотите пересобрать комнату просто? Я всех друзей
22: да, сейчас добавлю.
4: Да нет, у тебя друзей нету, это... дурачок, блядь. Успокойся, а кого-то собирай больше, иди, блядь, в соло играй.
22: Слышь, давай. Ты бомж, ёба.
4: Нихуя себе бомж, блядь, 1.4
22: ДС. Ты долбоёб, блядь.
21: Бомж. Ты бомж. Иди нахуй.
22: Ты, блядь,
4: со... У меня, сука, Шкода 1.4 ДС, ты тварь, блядь. Как ты смеешь такое говорить вообще, чучело?
19: Бывает.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Да. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1.
4: Да.
1: Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3. Связаться с «Центральной станцией» в городе Санкт-Петербург нажмите 5. Или оставайтесь на линии.
4: Оператор
1: клуб-центра ответит вам. Спасибо большое. И надеюсь, до встречи.
2: Центральная станция, Юлия, добрый вечер.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Это диджей Миша.
2: Диджей Миша?
4: Да.
2: Алло. Я слушаю вас, диджей Миша.
4: Скажите, пожалуйста, как это самое? Я вчера вот, да, у вас был, да? Это самое, что-то сегодня, я, ну, у меня выход мой, да, сегодня? Скажите, пожалуйста, я вот.
2: Что сказать вам?
4: Сегодня мой выход, правильно? Я сегодня у вас или как? Я забыл просто.
2: У нас это у кого у нас?
4: Ну, в смысле, у вас. Я у вас диджеем работаю. Я диджей Миша.
2: А как мы называемся?
4: В смысле, как называется?
2: Мы как называемся? Где вы работаете?
4: Ну, так я с вам звоню, как это, как называется?
2: Ну, вы забыли, что у вас выход сегодня или не выход, а вот я забыла, прошу... как мы называемся.
4: Я
2: напомните,
4: прошу
2: пожалуйста.
4: Прощения, я просто вчера очень сильно перебрал. Мне проблем были. Я с повода был вчера, с повода. Клуб Бойс. Извиняюсь. Mm-hmm. И вот вчера центральная станция. Я прошу прощения. Это я, mm-hmm. диджей Миша.
2: Диджей Миша?
4: Да. Можете посмотреть у вас по документам, и сегодня я вхожу на работу или нет?
2: Не знаю. Позвоните на мобильный телефон.
4: Кому?
2: Мобильный телефон на сайте.
4: А я на какой звоню?
2: На стационарный. А мобильный — это мобильный.
4: Это я, диджей Миша. Вы не узнаете, что ли?
2: На мобильный телефон позвоните.
4: Ну да, иди ты, сучка.
2: Диджей Миша, звоните на мобильный телефон.
4: Ты знаешь что, ты сучка.
2: Это вам сучка говорит.
4: Я женщин не люблю. Я женщин не люблю, да. Сука. Да, да, да, да, да, да. Сука, почему Мишу, блядь, не признает, блядь? Я нахуй я там, блядь, 3 года уже, блядь, миксую треки. По вопросам сотрудничества, сейчас позвоним. Да, да, да, да, да. Да, да, да, да.
3: Да.
4: Здрасте.
3: Здрасте.
4: Это диджей Миша.
3: Да.
4: Скажите, пожалуйста, я извиняюсь, я мне сегодня... Я извиняюсь, я перебрал немножко. Выходить сегодня на работу мне или нет?
3: Миша. А вы кому звоните?
4: Это я, диджей Миша.
3: Так, и кому вы звоните?
4: Я звоню по вопросам... Мне ваш номер дали, я позвонил вот это на главной, да, на станцию, и мне сказали, на вас позвонить надо, вам.
3: Так, хорошо, тогда подождите несколько секунд, нет, пару минут, и я вам перезвоню, хорошо, или вам перезвонят, хорошо?
4: Это диджей Миша.
3: Хорошо, я понял, хорошо, вам тогда перезвонят еще через несколько минут.
4: До свидания, сейчас я еще позвоню Данте этому. Да, да, да.
6: да, да, да.
8: Да.
6: Алло, это диджей Миша снова беспокоит.
8: Да, да, да.
6: Вы не, связались с главными вот администраторами, потому что я не...
8: Сейчас... Я связываюсь. Так, а у вас никнейм какой, под каким вы выступаете?
6: Диджей Миша.
8: Миша, да. Ага, понятно. Хорошо, сейчас буквально две секунды. Сейчас решаем.
6: Просто я не понимаю, я сегодня работаю или нет.
8: Хорошо, сейчас узнаем. Сейчас это узнаем.
6: Это диджей Миша.
8: Угу. Хорошо, все. Узнаем и перезвоним на ваш номер. Все.
6: Спасибо. Да, я. Да, это диджей Миша, сука. Да, я.
8: Все, вы не работаете сегодня, не работаете в центральной станции, поэтому все нормально.
6: Пусть не работаю.
8: Но вы спрашивали, работаете вы сегодня в ЦС или нет? Нет, в смене вас нет, в расходнике нет.
6: А когда? Ну, не знаете, да?
8: Я не знаю, но сегодня точно в расходнике нет, я уточнил. Поэтому сегодня нет. Все, до свидания.
6: Просто я вчера в попку сильно брал, и у меня попка болит, извините. До свидания. Да. Да что там говорить? В смысле, блядь, а кто не работает? В смысле, я не работаю, блядь, а кто тогда работает? С какой нового диджея, что ли, взяли? Я хуй пойму, реально. Бля, ребята, они что, нового диджея взяли? Пиздец. Я не пойму, блядь. Да.
9: Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3. Связаться с центральной станцией в городе Санкт-Петербург нажмите...

0: Клубойс, администратор Тимур, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Это диджей Миша. Можете сегодня поотдохнуть у вас, да?
0: Конечно.
1: А когда, во сколько поехать, может, чтобы свободно было для Миши?
0: В 11 часов мы открываемся.
1: Это диджей Миша, узнали, да?
0: Да, да, конечно.
1: Вот. Ага, в 11 часов. Скажите, а мальчика будет сегодня много, не знаете?
0: Ну, конечно, только я думаю, то, что ближе к 2 часам так народ подтянется.
1: Ага, ну да, к 2 часам. Поймите, я просто очень сильно переживаю. Я сегодня так сильно прям приготовился ко встрече с мальчиками, и хотелось бы просто не упустить свою возможность именно сегодня посетить ваш бойс. То есть, ну поймите, я диджей. Я диджей Миша.
0: Ну, конечно, конечно, понятно.
1: Понимаете меня, да?
0: Да, да, да.
1: А вас как зовут?
0: Тимур.
1: Тимур, а вы знаете диджей Мишу или нет?
0: Нет, не знаю.
1: Как это?
0: К сожалению.
1: Так я в клубе, в центральной станции диджей.
0: А, ну я просто там не бывал, я не могу сказать.
1: А где вы сейчас?
2: Дед, позвони по номеру, пожалуйста, плюс 370.
1: Да. А вот тебе такой голос, Тимур, сексуальный. Может, мы с тобой вместе в бой сходим?
0: К сожалению, не получится.
1: А почему, Тимур? Я красивый.
0: Ну и... Во-первых, я работаю, я натурал.
1: А я гей, я диджей Миша.
0: Ну, ладно вас.
1: Ну ладно, я пока на вас подрачу, вы не против, я Миша, диджей.
0: Хорошо. Всего доброго вам, приходите к нам, где... ну, в 11 часов открываемся.
1: Заткнись.

0: Алло.
1: Заткнись.
0: Всего доброго, я кладу трубку.
1: Заткнись.
0: До свидания. Надо
1: Заткнись.
0: работать.
1: Заткнись. Да. Сурки ебаная. Пидораска, блядь.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, меня зовут Ангарена. То есть, здравствуйте. Я могу сегодня к вам в сауну приехать?
2: А почему не можете? Можете, даже нужно, приезжайте, пожалуйста.
1: А вы сегодня работаете? Просто я уточняю, мало ли что. Вы сами понимаете, да? Я просто
2: А что
1: голубой.
2: мы при... Вы
1: Вас,
2: кто?
1: ну, гей. У вас для геев, правильно?
2: Нет, у нас сауна не для геев, у нас простая сауна, но у нас есть мальчик, который работает с геями.
1: Вот, а мне он нужен, он сегодня работает?
2: Я не знаю, это надо позвонить, узнать.
1: Как он работает, ваш мальчик?
2: Вот это вы должны с ним, наверное, сами как-то договориться. Но у нас не гей-сауна, у нас простая сауна.
1: Ну, а есть такие мальчики, которые мне что-то в попу засунуть могут?
2: Слушайте, знаете, я не знаю, это не ко мне.
1: В смысле? Просто мне сказали, я диджей. Я диджей Миша со станции. Вы же знаете меня. Центральная
2: А, вы
1: станция.
2: знаете, у вас же есть какие-то определенные телефоны вот этих вот гей-саун?
1: Ну вот ваш у меня есть медаль. Я диджей Миша. Меня выгнали из центральной станции. И сегодня хотел бы, чтобы меня хорошенько кто-нибудь отжарил. Я диджей Миша. Диджей.
2: Отлично, отлично, но это не гей-сауна. Этот телефон вам дали не гей-сауны.
1: Как это? Ну, а
2: А
1: есть... А почему ваш клуб
2: вас неправильно.
1: позиционируется как диджей, ну, гей-клуб? То есть не для геев, для заднеприводных, как я.
2: Ну, слушайте, их очень много по городу.
1: А
2: Их
1: знаете
2: же очень
1: телефон?
2: много по городу сейчас, этих клубов. Надо просто открыть интернет и посмотреть. Вот, поэтому я думаю, что это не такая большая и сильная проблема.
1: Поймите, пожалуйста, я диджей Миша.
2: Отлично.
1: Я диджей. Я хочу к вам приехать в сауну и заняться
2: Так.
1: сексом.
2: Отлично, хорошо.
1: Вот, это возможно или нет?
2: Вы знаете, то, что вы можете приехать к нам в сауну, это точно. Можете приехать. А вот зажечь и получить какие-то интим-услуги, от меня много не зависит, понимаете?
3: Позвони моему
2: А если
3: знакомому
2: вы
3: рэперу.
2: приедете со своим
3: Скажи, что...
2: товарищем, с другом или с кем-то, то, пожалуйста. А почему нет?
1: А скажите, пожалуйста, а с вами можно переспать?
2: Нет, с вами переспать нельзя.
1: Я диджей Миша, поймите, я красивый.
2: Отлично, что вы диджей Миша, очень приятно, но с нами переспать нельзя.
1: В смысле?
2: Ну вот в прямом смысле, что с нами переспать нельзя.
1: Ну вот конкретно с вами, вы такая сексуальная
2: Вот
1: женщина.
2: конкретно со мной, переспать нельзя.
1: А с кем? А можно с кем-то другим? У вас есть, может, знакомые какие-то?
2: Это, знаете, это тоже все зависит от вас. Как вы, вот, может, вы с кем-то приедете, может, вы кому-то позвоните, кто к вам приедет. Пожалуйста, это все в ваших руках.
1: Поймите, я диджей
2: Сауна,
1: Миша.
2: пожалуйста. А, да, отлично, я поняла, что вы диджей Миша. Я поняла.
1: Я рэпер.
2: Все, Михаил, зависит в ваших руках. Наша сауна, все услуги для вас, пожалуйста. Остальное вы должны найти сами себе друзей, подруг, с кем можно оторваться, а так мы все поможем, все, пожалуйста, ради Бога.
1: Скажите, а можно я приеду, заплачу вам, а вы мне в жопу засунете кочергу?
2: Да хоть ногу, только
3: Триста
2: не я,
3: восемьдесят
2: кто-нибудь другой.
3: шестьдесят шесть 368.
2: Устроит?
1: А то, что я диджей Миша, это вас никак, ну, не подбодрит.
2: Никак, не абсолютно. Не бодрит, не торкает никак.
1: Поймите, я диджей, известный в гей-клубе. Диджей Биша, станция.
2: Центральная. Замечательно, очень хорошо. Я поняла. Поймите, я уже услышала это четыре раза.
1: Я очень известный диджей Санкт-Петербурга и Москвы. Я диджей Миша.
2: Ну так тем более, диджей Миша, что же вам, некому воткнуть? Как вот еще? Вот,
1: я хочу,
2: даже просто не понимаю.
1: Понимаете, я хочу что-то необычное. Вот вы такая вся милая, и хотелось бы, чтобы вы мне воткнули что-нибудь в попу. Я диджей Миша, я буду в это время рэп читать.
2: Даже вот если я такая милая, я все равно вам ничего не воткну туда.
1: Скажите, а сколько...
2: Так что, я думаю, вам, наверное, надо что-то другое найти.
1: Я извиняюсь, но вот вы поймите, я диджей Миша, я уже сказал, да? Ну, пожалуйста, вы можете мне как-нибудь помочь? Я вам заплачу большие деньги, а вы мне в попу бутылку засуньте.
2: Я вам готова хоть ведро туда засунуть, но я этого делать не буду.
1: Почему?
2: Так что я вам, Михаил, ничем помочь не могу.
1: А за 50
2: До свидания,
1: тысяч?
2: Удачного вам вечера.
1: А за 50
2: вечера.
1: Тысяч
2: До
1: засунете?
2: Свидания.
1: За 50, за 100. Миша.
4: Ой. Кобойс, менеджер Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрюшка. Это я, диджей Миша.
4: Миша.
1: Здравствуйте, добрый вечер, алло. Как дела?
4: Да, хорошо.
1: Так, скажите мне, пожалуйста, что там сегодня, как там, у нас движение есть?
4: Движение, у нас каждый день движение есть.
1: Да, ну движение понятно, такое прям нереальное движение, чтобы подвигать можно или как? Или мне приехать подвигать?
4: Да нет. Да нет, можно уже прямо сейчас приезжать, уже много народу.
1: Да. А есть есть блондинчик мой на месте или нет?
4: Блондинчик?
1: Да.
4: Какой блондинчик?
1: Ну, мой друг, я, диджей Миша. Дружок мой, анальный.
4: Не, я не знаю вашего анального друга, серьезно.
1: Ну, ладненько, тогда. Андрюш, слушай, так, а кто там из руководства сейчас есть, а?
4: Кто есть?
1: Из руководства кто есть?
4: Все есть.
1: Все есть, да? Ага. Ясно.
4: Да.
1: Слушай, а Вика на месте или нет?
4: Кто?
1: Вика там.
4: Какая Вита?
1: Вика.
4: Какая Вита?
1: Вика. Я Ганст. Это не Тимур. Блять, это... Как он сказал, его зовут? Алло.
5: Алло.
1: Вы работаете сейчас? Это я, диджей Миша. Как там дела? Работаете? Работа идет?
5: Работаем, конечно.
1: Можно подъехать, да, сейчас?
5: Конечно, подъезжайте.
1: Как там людей? Ну, есть движение какое-то?
5: Есть движение людей. 43 человека.
1: Ой, как хорошо, хорошо. Это здорово. Ну, сейчас это допадает. Скажите, а можно я приеду, и вы меня в жопу пылесосом выебите? Выебите.
5: У нас пылесоса нету.
1: Ну, чем-нибудь можно или нет?
5: Очень интересный вопрос.
1: Как-нибудь можно меня в жопу выебать? Ну, трахнуть, изнасиловать меня жестко. Поиздеваться надо мной.
5: Для вас все что угодно.
1: Не, серьезно, правда. Можно как-то меня трахнуть жестко так, чтобы аж...
5: Мужчина, у нас 43 человека в сауне. Я думаю, кто-то да найдется.
1: Да, я тоже так думаю. Хорошо. Слушайте, а можно вот... Скажите, пожалуйста, взять с собой секс-игрушки какие-нибудь?
5: Все на ваше усмотрение.
1: Хорошо. Слушайте, а вот вы не могли бы мне как-то помочь?
5: А помочь в чем?
1: Ну, я люблю женский кал. Вы можете накакать в пакетик и мне передать потом? Я люблю обмазываться женским калом.
5: Нет, у нас такие процедуры у нас сами не запрещены.
1: Нет, ну вы можете просто сходить в туалет, покакать, только какать не в унитаз, а в пакетик, чтобы я потом забрал домой. И чтобы я потом дома обмазывался.
5: Нет, извините, это я в этом вам помочь не смогу.
1: Я люблю обмазываться женским калом, для меня это как...
5: Я верю, но я даже не женщина, мужчина.
1: Я знаю, что вы не женщина, но просто вы для меня... Вы знаете,
5: я понял, хорошо. Я вам в этом помочь опять-таки же не смогу.
1: Да. Ну, у вас пенис есть?
5: Есть.
1: А можно меня пенисом трахнуть?
5: Нет, не могу, к сожалению.
1: Почему?
5: Но для этого есть массажисты.
1: А есть сейчас свободные для меня?
5: Есть свободные массажисты.
1: А вас как зовут?
5: Евгений.
1: Евгений, красивое имя. Эх, жаль, что вы заняты сегодня. Эх, ну ладно. Слушайте, можно с собой возьму Зину?
5: Зина, простите, это кто?
1: Это моя женщина надувная.
5: Возьмите Зину с собой.
1: Она просто за кармашек меня берет, и мы с ней ходим.
5: Ну, ладно. Без проблем.
1: Ну ладно, Евгений, ладно. Евгений, а вы такой красивый, наверное, да?
5: Ну, не знаю.
1: Ну, правда, может, вы... А вы свободны вообще или нет?
5: Нет, я не свободен.
1: А у вас кто-то есть, да? А у вас мальчик или девочка?
5: Молодой человек.
1: Да. У вас молодой человек, да?
5: Угу.
1: Ну, ладно. Ну, ладно. Да пошел ты, пидор!
5: Всего доброго.
1: Скотина, блядь, мне мерзко, не могу с ним разговаривать. Это Евгений, блядь, я думал, это девочка, сука. Я думал, это барин, блядь.
6: Здравствуйте. Ой, спасибо, что вы позвонили.
1: Ой.
6: Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1.
1: Ой.
6: Мечтаете посетить СПА-вода? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3. Связаться...
1: Сначала с повода, а потом по бойзу пойдем. Ой, красота.
7: Сауна, вода, Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, это я снова, диджей Миша.
7: Прекрасно, отлично.
1: Здравствуйте, скажите...
7: Чем могу помочь?
1: Скажите, сегодня на 11, да, это сборы?
7: Какие сборы?
1: Ну, в смысле, открытие, это самое.
7: Какое открытие?
1: Ну, в смысле, открывайтесь, вот самое, с 11 вы или...
7: Мы работаем каждый день с 5 часов вечера.
1: А, да, точно, я прошу, это же бойс, правильно?
7: Нет, это сауна вода.
1: А, это повода.
7: Меня зовут Дмитрий.
1: Да, Дмитрий, здравствуйте, меня зовут Валерий Альбертович, я диджей Миша, я прошу прощения, я просто перепутал с ЦС. Я просто на
7: ЦС. Ничего страшного.
1: Я просто на ЦС работаю, я диджей Миша, диджей каждый день у нас в клубе, но я диджей, пусть понимаете, больше, да, поймите.
7: Прекрасно, я вас понял.
1: Да, скажите, пожалуйста, что там сегодня есть для меня какие-нибудь необычные процедуры?
7: В смысле необычные? Что вас конкретно интересует? У нас есть сухая, влажная, парная, мини-бассейн, джакузи.
1: Скажите, а у нас сейчас там люди есть вообще или нет в наличии? Ну, то есть,
7: количество... Народ немножко попозже пойдет, когда вот с работы уже ближе, наверное, к 7-8.
1: Ага, хорошо. А скажите, вот есть там, вот как у нас в ЦС, да, у нас там, в принципе, все ребята, ну, как бы, не любители такие, скажем, по большому счету, не любители женского внимания, вот, как бы, ну, как я, вот, я, ну, как бы, ну, я гей, поймите, я гей, нетрадиционная ориентация, я хочу уточнить, у вас есть в данный момент такие ребята, чтобы я нашел с ними общий язык, работяга?
7: Ну, это уже от вас зависит, ведь все-таки. Но в данный момент вообще как бы еще народу нет. То есть я вам сказал, что они подходят попозже, как вот с работы начинают.
1: Да, да, да.
7: А этого, к сожалению, я вам сказать не могу.
1: А, то есть вы, ну как бы, тоже гей, да или нет? Вы, ну как бы, тоже гей, да или нет?
7: Я на работе, я работник. Ну, бесполое существо.
1: Работяга, да?
7: Ага.
1: Ясно. Но мне кажется, у тебя такой голосок сексуальный. Мне кажется, ты тоже из наших гей.
7: Мне кажется, что много кажется.
1: Я просто про то, что я как бы человек-то... Ну, знающее руководство лично, вот, и я думаю, что скрывать нечего от меня, потому что я диджей ваш, диджей Миша, и скажите, пожалуйста, можно вот узнать вашу ориентацию, может быть, мы с вами как-нибудь найдем общий язык, потому что вы человек свободный, как я понимаю, у вас нету второй половинки, да, мужчины?
7: Алло?
1: Алло, да.
7: А, простите, я тут немножко отвлекли меня. О чем вы говорили?
1: Я человек из, ну, я из руководства знаю всех, я сам, когда я был в руководстве ЦС, и скажите, вы поймите, скрывать нечего от меня, и у меня такой вопрос к вам, может, все-таки, ну, мы найдем общий язык в плане каких-либо отношений?
7: Ну, я как бы не ищу никаких отношений, я здесь только работаю.
1: А вы какой традиционной ориентации, скажите-то?
7: А это мое личное дело. Нет, прошу прощения.
1: Я просто вас понял. Вы любите мужчин, как и я, да, правильно?
7: Неизвестно. Приходите к нам в сауну, пообщаемся.
1: Хорошо, но мне кажется, вы любите таких, как я, красивых и обеспеченных людей. Я, ну, то есть геев. Спасибо.
7: По голосу сложно понять, кто там кому нравится. Но я думаю, что вы человек хороший.
1: Я, да, хороший человек, и вы тоже хорошие. Мы, думаю, мы с вами подружились бы вот, в плане...
7: Буду рад вас видеть. Приходите с 5 до 5 в будни и пятницу, субботу с 5 до 7.
1: Хорошо. До встречи.
7: Всего доброго.
1: До встречи, пупсик. Мишка. Раскусил, пидораса, блядь. Позвоним в бойс. Да.
6: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программ...
1: Мне бойс нужен, бойс. Бойс, пожалуйста. Да, с повода.
8: Ночной клуб «Бойс», администратор Влад, здравствуйте, слушаю.
1: Здравствуйте, это «Бойс», да, это Валерий Альбертович, я диджей Миша, у вас в ум работаю. Спасибо большое, я извиняюсь, как там дела у нас?
8: Все хорошо.
1: Алло.
8: Алло.
1: Алло, да, я диджей Миша, алло, как слышно?
8: Нормально слышно.
1: Нормально, как там дела у вас обстоят, скажите, пожалуйста. Что там, со скольки сегодня, 11 правильно или 10 написали?
8: С 11 часов,
1: ясненько, все понятненько. Так, ну что там сегодня по программе у нас? Во сколько диджей Миша выходит, скажите мне, а? Я звоню, вот самое руководство сейчас, это самое, сказали вам позвонить, вы знаете, да?
8: Нет, я не владею такой информацией, позвоните после 11 вечера, вам менеджер все расскажет.
1: А кто сейчас там, то есть после, кто там будет из менеджера после 11?
8: А менеджер будет Андрей,
1: Андрюша.
8: Старший менеджер, да.
1: Ага, Андрюшка, ой, так это тот самый Андрей, с которым у меня был секс, я понял, хорошо, я диджей Миш. Ну хорошо, давай, пупсик, давай, целую тебя в писюнь, пошел нахуй, ой, в смысле, до связи, пока.
8: До свидания.
1: Да. Это диджей Бойс.
6: Здравствуйте, спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Или оставайтесь на линии.
1: Оставайтесь.
6: Операторы нашего колл-центра ответят вам. Да. Спасибо большое. И надеюсь, до встречи.
1: Да.
9: Ждите на линии, пока выполняется перевод вызова оператору.
1: Да.
10: Центральная станция, Мусатраман, добрый день.
1: Добрый день, здравствуйте. Это Андрей, менеджер, это самое, Бойс. Здравствуйте.
10: Добрый день, я вас слушаю.
1: Так, ну как там у нас дела, это самое, мне звонили. У вас там нормально все с этими, с диджеями?
10: Я не знаю, это надо с арт-директором разговаривать.
1: Я понимаю, ага, я понял. Что там, это самое, люди у вас есть сегодня? Много людей?
10: Мы работаем четверг, пятница, суббота, воскресенье.
1: Я понял. Ну сегодня же у нас, что у нас сегодня за день-то? Четверг?
10: Сегодня у нас вторник.
1: Да, точно. Я прошу прощения, а что там вы занимаетесь чем-то сейчас в данный момент?
10: Я не понимаю ваш вопрос, абсолютно не понимаю.
1: Не, ну чем занимаемся, какие работы выполняете? Я менеджер с бойс, главный менеджер, старший.
11: Да, слушаю вас.
1: Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: Меня зовут Андрей, я старший менеджер из Бойс.
11: Старший менеджер из Бойза?
1: Да, Андрей, да.
11: Да, да, слушаю.
1: Так, вы скажите мне, пожалуйста, вы сегодня там чем занимаетесь? Как там вообще дела у нас? Нормально идут?
11: В смысле, у кого?
1: У кого? У персонала, у кого?
11: Все хорошо.
1: Все хорошо, да. Никаких проблем, да, да. Нарушений, проблем нету, правильно?
11: Нет, все нормально.
1: Хорошо. Я тут переживаю, мне звонил диджей Миша, вас диджей ваш, диджей Миша звонил, говорит, проблемы.
11: Диджей Миша?
1: Да.
11: А, который заболел и на работу не вышел, да?
1: Да, что в этом, нету того, Миша?
11: Не, нету.
1: Ладно, бог с ним, ладно, до свидания.
11: До свидания.
1: Да.
6: До встречи.
1: До встречи. До встречи. До встречи, до встречи. Да.
12: Центрального танца, Юлия, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Юлечка, здравствуйте. Как настроение, как дела сегодняшний вечер у нас? Красиво, я знаю. А вы знаете, я диджей Миша. Я прошу прощения, скажите, что там, как у нас? Есть движение?
12: Конечно, есть. Уже открыты, вас ждем.
1: Да, какое у вас там количество? Человек 50 уже есть, собралось?
12: Ну, 50 нет, может быть, человек 30, может быть, где-то так.
1: Да, но я сейчас подойду.
12: Только открылись. Хорошо, подъезжайте, ждем.
1: Я диджей Миша, вы знаете же, да?
12: Да.
1: Вот, как там, нормально все дела, ничего это самое. Да. Просто я вчера... Хорошо. Спасибо, я просто вчера, поймите, я вчера буквально, да, я немножко переборщил с этим самым, ну, скажем, перебрал. В общем, я нашел себе мальчика, и мы с ним немножко побаловались. И он мне засунул в попу бутылочку, и она лопнула прямо. Получается, порезал немножко анал. И я не знаю, вот сейчас я лед туда засунул в себе, в анальное кольцо. Я сейчас к вам приеду, но если будет у меня что-то сзади мокрое, скажите, пожалуйста, когда я к вам зайду туда.
12: Зайдете.
1: Хорошо, диджей Миша на проводе. До свидания, йоу.
12: Все, хорошо. До свидания.
1: Да.
6: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас.
1: Да.
13: Новода, менеджер Евгений, добрый вечер, слушаю вас.
1: Здравствуйте, Евгений, это я, диджей Миша.
13: Здравствуйте, диджей Миша.
1: Я вам вчера звонил, помните?
13: Да.
1: Я извиняюсь, просто вчера немножко был не в себе.
14: Спасибо тебе за подписку.
13: Ничего страшного, бывает.
1: Я просто хочу сказать, что я сегодня к вам приеду, и, Евгений, я извиняюсь. Я бы хотел, чтобы вы мне в попу что-нибудь впихнули. Можно или нет?
13: Нет, я вам в этом помочь не могу.
1: Ну, а кто-то есть, ну скажите, пожалуйста, просто я очень переживаю за это. Мне может кто-то в попу что-нибудь помочь?
13: Есть такие люди, наверное, найдутся, кто сможет вам в этом помочь.
1: Есть. А есть какие-то такие волосатые мужчины там или нет?
13: Вроде бы есть.
1: Ага, это здорово. Знаете, Евгения, вы такой красивый, вот правда. Я как каждый раз, как с вами разговариваю, у меня почему-то встает половой орган. Это как, это нормально вообще, Евгений?
13: Наверное, не знаю.
1: Да. Ну ладно, я не пойду пока по мастурбирую.
14: Спасибо тебе за подписку.
13: Всего доброго.
1: До свидания. Бля, Евгений, вообще красавчик. Я хочу с повода.
15: Иду по следу.
1: Я хочу с повода. Я хочу с повода. Да.
6: Здравствуйте. Спасибо, что...
15: Уже в пути.
12: Центральная станция, Юля, добрый вечер.
1: Юля, можно с Павлом воду мне или нет?
12: Да, минуточку.

0: внимание, блядь!
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Это я, Юля. А там трубочку никто не берет. Занято, наверное.
0: Где
1: не могли
0: спавода?
2: Чую противника.
1: Ну, там занято все, никто трубочку не берет.
0: Юля, скажите...
1: Попозже,
0: Юля, скажите, да. Пожалуйста, а можно вот вашу киску понюхать?
1: Мою? Нет.
0: Да. А чью можно? Мою...
1: Ну, не знаю. Вы же по мальчикам, зачем вам киска?
0: Да я бы от киски не отказался, от влажной.
1: Нет, а у меня муж.
2: Спасибо тебе за подписку.
1: Да, конечно.
0: А я думал, вы лесбиянка.
1: Нет, я натуралка.
0: А, вы нормальная, да? А
1: я
0: думал, нормальная. Я думала, вы из наших этих, из однеприводных.
1: Нет.
0: Ну ладно.
3: Плюс 79 миллиардов 173 миллиона 544...
0: Сладкая ебаная пидораска, блядь.
4: Алло.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Я прошу прощения, звоню по объявлению. Тут ремонт и восстановление плат.
4: Угу.
0: Вы можете восстановить? У меня проблема образовалась. Мне нужно восстановить мой сотовый телефон Ирхоле.
4: Кого?
0: Ирхоле. Ну, телефон, как вы, айфон.
4: Айфон?
0: Ну, этот, как он правильно, просто человек по животным, айфон, айфон, айфон, как он, хонор. Да, в общем, экран у меня сенсорный. Угу. Прям нажимаешь на него, и все функции отображаются прям в самом сотовом. Короче говоря, я вот вчера буквально пошел с этим айфоном, пошел клубняк, ну, в клуб пошел, и там диджей Миша, наш диджей местный, взял мой телефон, Ирхон, и засунул себе его в анальное кольцо, он гей. И теперь у меня в кнопке вот этот вот сенсор не работает. Как исправить проблему? Объясните, извините, и помогите. Не пойму, шо? Ну шо, я не слышу. Вы мне отремонтируете, Вадим, или нет?
4: Нет, скорее всего, нет.
0: Просто у меня, видимо, анальные соки забежали в экран или что-то мое.
4: Ну да, скорее всего.
0: Вот, вы можете прочистить это? Я знаю, вы любите этим заниматься. Вы можете помочь или нет?
4: Не, я не помогу.
0: В смысле, так это ваша специальность ремонтировать сотовые телефоны, айфоны?
4: Ну, после анального отверстия нет.
0: Так это диджей Миша, уважаемый человек.
4: Кто?
0: Диджей Миша, уважаемый человек. Что это человек? Он на Майдане скакал ради перемоги. Он герой, он киборг. Что, не поможешь что отремонтировать телефон?
4: Нет, извините, не помогу.
0: Ну да пошел ты нахуй, Вадечка, ебаный. Козел, блядь, ты гребаный.
4: Да сосешь.
0: Пошел ты сам, сволочь. Тьфу, блядь. Да, сука. Да.
4: Да.
0: Алло, здравствуйте. Здравия желаю. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Я прошу прощения, я по объявлению вот у вас на сайте ремонт и установка спутникового телевидения. Правильно?
4: Да.
0: А скажите, пожалуйста, вот у меня, вы мне ставили, да, по-моему, вот недавно вы ставили мне, да, вот ваша компания или нет?
4: А кто вы?
0: Жмышенко Валерий Эльбертович, полное имя.
4: Валерий Мишенко? Не, да. Я Валерий Мишенко ничего не ставил.
0: Не ставил. А скажите, вот у меня проблема такая образовалась в последнее время, да. Я начал замечать, что у меня какая-то связь плохая на спутниковом телевидении. Потом залез на крышу, смотрю, там в тарелке спутниковой кто-то насрал. Вы не могли бы приехать это говно почистить и исправить ситуацию?
4: Не, идите вы нахуй, дядя.
0: Ты охуел, чего я тебя найду? Ебать, лё, тут я борзат нихуй. Ууу, блядь. Да. Вот это мразь совсем, блядь, блядь. Вот это как это так можно, дедушку, блядь, послать? Нахуй, прилюдно, блядь. Ух, сука. Да, да, да, да, да. Мразь, блядь, мразь, ебаный рот, блядь.
4: Алло.
0: Алло, здравствуйте, это вы котлы прочищаете?
4: Да, да, да.
0: А вы можете мне котел прочистить или нет?
4: Можу.
0: А коли? Когда?
4: Який вам котел треба вообще?
0: А можно нормальным языком разговаривать? Ну, нормальным, нашим, русским. Можно или нет? Я извиняюсь, просто не пойму вас.
4: Могу, могу по-русски разговаривать.
0: Спасибо. Говорить. Спасибо большое. Вы можете котел прочистить или нет?
4: Какой именно вам надо котел прочистить?
0: Ну, я извиняюсь, я про свое анальное отверстие. Можно или нет?
4: То что?
0: Я про свое анальное отверстие говорю сейчас.
4: Какое соответствие?

0: Салона вода, менеджер Евгений, добрый вечер, слушаю вас.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Я вас слушаю,
1: алло.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, это вы узнали меня, не?
0: Да, здравствуйте.
1: Как дела, как настроение у вас там?
0: Замечательно, вы как?
1: Да, хорошо, вот сегодня вот сейчас планирую к вам выехать. Стоит ли в данное время к вам выезжать, скажите, пожалуйста.
0: Почему вы и нет? К нам, по-моему, в любое
1: можно.
0: Время хорошо приехать.
1: Хорошо. Так, ну, в принципе, смотрите, я хочу, чтобы... То есть, ну, давайте так. То есть, сейчас я в течение получасика подъеду. Можно мне там... Кстати, скажите, как там вообще у вас это самое сегодня по людям? Ну, количество посетителей. Нормально все?
0: По людям у нас сегодня 24 человека сейчас на данный момент.
1: Нормально, нормально. Скажите, а мужчин много? Вот мужчины именно. Меня интересуют именно мужчины, ну, мужики. Ну, как мужики? Ну, не мужики, просто у того, кто есть. Ну, скажите, пожалуйста.
0: Тут у нас у них у всех есть что-то там.
1: Да, мне нужен именно, вы поняли, я просто гей.
0: Да, я понял.
1: Вот. Скажите, пожалуйста, а вы вот, вы не хотите со мной провести сегодня время?
0: Нет, к сожалению, я на работе, никуда не ухожу с рабочего места.
1: Очень-очень жаль. Скажите, а есть там геи, вот там чисто, ну, так, провести, чтобы
0: да,
1: со мной?
0: Конечно, есть.
1: Есть, да. Ну, я так надеюсь, там большинство геев, да, потому что остальные как бы не геи, меня не интересуют.
0: Нет, у нас исключительно гей-заведение, у нас исключительно гей-посетители.
1: Ну, ой, это-то меня радует. Вы знаете, я же вообще как бы на центральной станции работаю.
0: Угу.
1: Вот. Вот у нас там тоже исключительно, скажем так. Вот. Ну, скажите, а как там вообще это самое? Вип-комнаты есть, да, у вас вип-комнаты?
0: А, нету, вип-комнат нету.
1: Нету, да, никаких комнаток?
0: Есть темный лабиринт, если вас интересует.
1: Меня интересует как бы место, где я мог бы уединиться со своим новым дружком.
0: Угу. Темный лабиринт, я думаю, подойдет.
1: А там никак никто не увидит нас, или никто?
0: Нет, там темно и есть кабинки отдельные. Закрывающиеся на двери, на замок.
1: Вот, это хорошо, меня это интересует. Вы знаете, вот я вот с вами разговариваю сейчас. Вы какой-то человек такой, как магией занимаетесь. Ну, в том плане, что вы меня околдовали. Вы меня околдовали. Вы меня околдовали, я просто уже хочу с вами быстрее побеседовать. Скажем, в том плане, что я... как-то к вам неровно дышать начал. Я бы не против бы с вами провести время, если у вас такая, конечно, будет возможность. Вот,
0: ну, я думаю, мне. Возможно-то можно как-нибудь найти.
1: Вот, это хорошо. Это меня уже радует, как говорится. Ну, в принципе, я очень рад нашему знакомству. Вот.
0: Взаимно.
1: Если что, вот я к вам приду, вот у меня, я сам диджей Миша, как бы, ну, это моя профессия в станции центральной, диджей Миша. Но так у меня вообще, меня называют анальный демон. Анальный демон, задок. Да. Да.
0: Понятно.
1: Я анальный демон и задок. Еще задок по совместительству. Меня как и так называют. В общем, да. Вот скажите,
0: окей.
1: А может все-таки как-то найдем сегодня время с вами провести время? Ну, скажем.
0: Ну, я не знаю, я не буду ничего обещать.
1: Ну, в этой комнатке, в комнатке, где закрывается.
0: Я не буду серьезно обещать ничего, посмотрим. Может, время и найдется. Может,
1: вот,
0: и нет.
1: Чтобы в этой комнатке, да? В этой комнатке темненькой. Ну, хорошо. Ну что ж, я буду с нетерпением ждать такой возможности. Ну, и скоро-скоро увидимся. До скорой встречи.
0: Угу. Всего доброго.
1: Всего доброго.
0: До свидания.
1: До свидания. Да, он не против. Все, ребятки, скоро дедушка пойдет. Скоро дедушка пойдет по мальчикам, а вы, мои хорошие, идите к своим бабам, а я пойду.

0: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3. Связаться с центральной станцией в городе Санкт-Петербург нажмите 5. Или оставайтесь на линии. Операторы нашего центра ответят вам. Спасибо большое. И надеюсь, до встречи.
1: Да.
2: Ждите на линии, пока выполняется перевод вызова оператору.
3: Центральная станция, администратор Андрей, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Андрей, как настроение, как дела? Это я.
3: Диджей Миша.
1: Алло. Да, ну что там, как настроение-то? Это диджей Миша.
3: Да ничего, нормально.
1: А вы что там, есть движение? То я сейчас хочу выехать к вам уже, собрался вот.
3: Не, сегодня нет движения.
1: А в смысле, как, не работаете что ли?
3: Нет.
1: Не понял, как это нет? Так вроде должны работать, это же я, диджей Миша. Алло.
3: Сегодня не работаем.
1: Ну, как плохо. То я звонил с повода, и сегодня уже с повода был. Там сейчас Евгений, господи, такой милаш. Я тебе отвечаю, прям, я с ним сегодня...
3: Евгений,
1: мы с ним сегодня в вип-комнатке, ну, в этой, в темной комнатке, так развлекались неплохо. Вот. А я вот даже не знал, хотел после с повода вот в этот в станцию поехать центральную. Ну, ладно, что ж тут, как говорится, обидненько, ну, ладненько, как говорится. А, ебать. Ну, я прошу прощения. Андрей, скажите, это самое, может, мы с вами сегодня там прогуляемся, не знаю, куда-нибудь сходим вдвоем?
3: Не, я по девочкам.
1: А, так я тоже. Он, в смысле... Не, я нет, я не. Ну ладно, я. Что ж там душу терзать? Я люблю мужчин. Я люблю мальчиков, я гей. Я причем гей с детства. То есть родился, уже начал пятерку свою сувать себе в попку, ну, засовывать, как змею сворачивать, вот так как хвост свининки. Как хвост свининки, так вот хоп, его завертывать и прям прямиком в себе в анальное колечко. Да, мне нравится. Просто пойми, Андрей, ты не подумай, что я какой-то не такой, как все, просто я люблю анальное колечко. У меня любовь к аналу просто неимоверно неземная, неописуемая. Поэтому ты не обижайся, когда я прихожу, начинаю крутить непонятную музыку, некрасивую для всех. Это наша музыка, гейская. Ну вот, всем ребятам, геям нравится. Они мне потом благодарят за то, что я включаю. Вот. Ну, в принципе, как говорится, каждому свое, правильно, Андрей? Правильно. Вот, а Гена нету там случайно?
3: Кого?
1: Бориса.
3: Какого Бориса?
1: Ну, Бориса, администратора.
3: Не, у нас таких нет администраторов.
1: А, это в Бозе. Я же перепутал. Ну, ладно, просто вы знаете, я так люблю вашу станцию. Вот это Бойс из повода. Для меня это как второй дом, скажем так. Или даже основное место для того, чтобы, в принципе, проводить свое время, свой досуг, скажем так. Я, в принципе, бизнесмен, да. У меня свой бизнес, там, яхты и прочее. Но я не могу найти того, что нахожу у вас в станции. Поэтому моя любовь к вам, она неописуемо высока. Поэтому поймите, Андрей, если я приду к вам диджей, меня ждите с растертыми, ну, руками, объятиями. Ну, можно не руками, можно с раздвинутыми ногами. Ну, как сказать. Я ей просто, поймите. Я ей. Ну, спасибо вам, что выслушали. Очень жаль, что вы сегодня не работаете. Так бы мы с вами встретились бы сегодня. Ну, да ладно.
3: Четверг приезжать.
1: В четверг будете ждать меня, да?
3: Не, ну, как бы ждать я не буду никого. Просто в четверг мы работаем, в четверг можете приехать.
1: Ну, хорошо, тогда я в четверг. Я сегодня помыл свою дырочку, прям реально, прям ёршиком прочистил свой клапан.
3: Все, до свидания.
1: И как бы, ну ладно, спать. Да. Охуенно, док. Ебать.
0: Здравствуйте. Фу, спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить СПА «Вода»? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс»? Нажмите 3.
1: Бойс. Да.
4: Начальник клуба 8, администратор, вас здравствуйте.
1: Здравствуй, родной. Как настроение?
4: Нормально, Миш, тебя как?
1: Да нормально. И сейчас это хочу спросить у тебя, есть там сегодня мой выход или нет?
4: Конечно, есть. 12 ровно.
1: А, 12, да, так это еще сколько? О, да, еще 3 часа, мне тут кура лезет на панике. Ну, а в целом, что там, как у нас? Нормально все, людей много.
4: Все нормально, люди ищут номера, спрашивают адреса. Что делать-то будем, Миша?
1: Да что, сейчас надо приехать, чтобы поговорить с ними. Раз ищут, значит, хотят. А когда хотят меня, мне это нравится. Мне так заводит, когда меня хотят.
4: Каждый день тебя хотят, вот ищут все.
1: В попку хотят, да.
4: Я не знаю, в попку или куда еще.
1: Но я люблю только в попку. Это хорошо. Когда хотят, это хорошо. Плохо, когда не хотят. Правильно, Владик?
4: Ну да, да.
1: Ну, ладно, ладно, это прекрасно. Ладно, я не буду тебя отвлекать там от твоей. У тебя ведь очень серьезная работа там. Ответственная, конечно, я бы сказал. Да. Нужно пропустить...
4: Лицо клуба.
1: Да, нужно не пропустить вот этих гадов, которые... Ну, которые любят женщин. Нужно пропускать именно нас, нормальных мужчин, задний приводом.
4: Ну, пропускаем только вас, нормальных мужчин.
1: Правильно, потому что мы будущее всего планеты. Ну, ладно. Пойду, короче говоря, своего птенчика на драконию. Ну, в смысле, приготовлю к полету. Ладно.
4: А, ну, давай.
1: Ну, все, пойду сейчас с папа звоню, еще договорюсь на водичку. Ну,
4: ага, все, хорошо. Давай.
1: Пока.
4: Давай.
1: Да. А что там говорилось?
0: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция»,
1: водичка,
0: нажмите 1. Мечтаете посетить
1: СПА
0: «Вода»? Нажмите 2.
1: Мечтаем просто поплавать карасиком.
5: Сауна «Вода», менеджер Евгений, добрый вечер, слушаю вас.
1: Женечка, здравствуй.
5: Ну, привет.
1: Женечка, ну что там ждете? Я только что Владику позвонил в центральную. Он говорит,
5: чего?
1: Что... Я говорю, Владику позвонил в центральную
5: станцию. Какому Владику?
1: В централку. Он сказал, что ты меня ждешь в СПА «Вода».
5: Какая централка-то хоть?
1: Центральная станция, Санкт-Петербург.
5: Зачем?
1: Да чисто, знаешь, я хотел узнать, есть сегодня мой выход или нет в централке.
5: А куда выход-то?
1: Ну, на сцену. На сцену, я ж диджей.
5: Какой диджей-то хоть?
1: Миша.
5: Понятно.
1: Ну так а что там есть? Люди там есть, нормально-то все.
5: Чего?
1: Людей много там у вас сегодня.
5: Да.
1: Я не буду лишним-то сегодня, чтобы зажечь танцпол.
5: Нет, ни в коем случае. Только про вас и говорят.
1: Зажечь танцпол наших ребят сзади приводов, как «Жигули». Поднять с колен, как говорится. Реально. У меня сегодня новый трек «Бирбокс». Это тупо «Ганста рэп». Ну ладно. Слушай, а как там водичка? Нормально попарить яички?
5: Да, делаешь? Вообще тепленько, удачненько. Прям все как надо, вкусненько.
1: Слушай, а можно сегодня будет в отдельной вип-комнатке с тобой провести вечер?
5: Да, конечно, мы уже построили специально для вас, на улице.
1: В смысле, а что на улице?
5: Ну вы же просили в прошлый раз на улице, вам сделали на улице.
1: Не, на улице там холодно сейчас.
5: Ну блин, все уже, поздняк метаться.
1: Ну ладно, то, а как на улице? Ну ладно, там будет выпивка какая-то или нет?
5: Что еще раз спросите?
1: Выпивка какая-то для деда будет?
5: Не расслышал.
1: Выпивка, бухло.
5: А, все, я убегаю.
1: Куда? А я?
0: Здравствуйте. Ой, блядь. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить спа-вода? Блять. Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс»? Нажмите 3. Связаться с «Центральной станцией» в городе Санкт-Петербург? Нажмите 5. Или оставайтесь на линии.
1: Бойс, операторы на... Бойс. Ай, сука! Воскресенье, бойс, не работает, блядь, спа-вода тогда. Тогда идем в спа-воду.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо, что вы позвонили.
1: Да нехуй.
0: Ваш звонок очень важен для нас.
1: Спа-вода. Да.
3: Спа-вода, Артем слушает.
1: Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну как там у нас обстановочка сегодня? Как настроение у людей?
3: Отлично.
1: Отличненько. Ну что там сегодня этот самый Андрей звонил вам, поставил в известность, да, сегодня я выступаю.
3: Что еще раз?
1: Андрей позвонил вам в известность, вас поставил, это я, диджей Миша. Алло.
3: Какой диджей? Вы попали в сауну, вода.
1: Да я понял, здесь да, диджей. Я вас понял, но я с этого, с центральной станции вас беспокою. Андрей или Миша, тот самый, у вас или нет?
3: Пожалуйста,
1: я слово. Диджей Миша, диджей.
3: Диджей Миша?
1: Да. Да, мне нужно спа-вода узнать, это расписание. Можно позвать вышестоящего?
3: Ну, старший менеджер, я вас слушаю.
1: Я диджей Миша.
3: Ну, я рад за вас.
1: Я тоже рад, что мы с вами познакомились. Ведь вы новенький, да, там новенький, недавно работаете, видимо, в СПВ,
3: да? Да. Я работаю здесь уже 1.5 года.
1: Я понял, но я вам звонил уже, диджей Миша, узнали или нет?
3: Нет, не узнал.
1: Я понял. Ну, скажите, пожалуйста, вас как зовут, вы сказали? Алло, как вас зовут? Андрюшка, солнышко. Андрюша, а можно сегодня приехать и тупо с тобой нехуйно отдохнуть? Ну, чисто потрогать тебя за булочку и там все такое. Чисто...
3: Вы можете приехать, здесь есть массажисты, и здесь есть и гости, с кем вы можете развлечься.
1: Ну, я хочу с вами именно развлечься, я хочу развлекаться по-жесткому. Я твой рот ебал, шлюха! Ай, зараза! Да.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите...
1: Бойс, да. Бойс, да.
6: Клуб «Бойс» менеджер Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуй, Андрюшка, здравствуй. Как дела, как настроение, что там, как, движение есть у нас или нет?
6: Какие движения?
1: Ну, в плане того, как там посещаемость у нас сегодня.
6: Посещаемость хорошая сегодня, посещаемость.
1: Вы меня узнали, да?
6: Да, диджей Миша, наверное, да?
1: Кого?
6: Диджей Миша?
1: Не-не-не, это Геннадий.
6: Геннадий?
1: Да. Здравствуйте. Ну что там, слушай, ну сколько людей, ты мне скажи цифру, назови, как там у нас сегодня.
6: Цифры, так и цифру нельзя по телефону говорить, надо приехать посмотреть.
1: Слушай, ну давай это без шуточек, вроде как человек ты серьезный, смотрю. Хоть понимаю, ты работаешь в таком месте несерьезно, но человек ты вроде как серьезный. Ты мне цифры назови и скажи все по-честному.
6: Не, по телефону мы такие цифры не называем. Приедете, я вам скажу цифру.
1: Просто я хочу знать, стоит ли мне сегодня ехать к вам отдыхать в Бойс или не стоит?
6: Конечно, стоит.
1: Стоит, да? Что там есть у тебя?
6: Да.
1: Для меня что-то есть необычайное сегодня?
6: Конечно, у нас всегда каждый день что-то необычайное происходит.
1: Скажите, а вас как зовут, Ускай? Геннадий, да?
6: Меня Андрей зовут.
1: Неважно. Хорошо. А что вы до скольки сегодня работаете?
6: До 10 утра мы работаем.
1: До 10 утра. А после 10 вы чем занимаетесь?
6: После 10 мы до последнего работаем.
1: Слушайте, ну давайте мы с вами как-нибудь встретимся, как бы один на один, и может быть...
6: Да, приезжайте.
1: Нет, только давайте так, чтобы не было от этого различных там непонятных ситуаций. Мне это не нравится. Я сегодня просто хочу... Я сегодня настроен на позитив, Андрюшка, и хочу реально отдохнуть. Поймите меня. Я хочу, чтобы все было красиво, все было на высшем уровне. Организуйте мне реально. Или нет?
6: Ну, как всегда, да.
1: Я просто...
6: У нас всегда все красиво, все на высшем уровне.
1: Сейчас я позвоню.
6: Диджей Миша, наверное, да?
1: Сейчас я менеджеру Андрею позвоню, спрошу, что там, да как сегодня, что, чтобы все было нормально. Хорошо, хорошо.
6: Давай. Ладно. Менеджеру Андрею обязательно позвоните и спросите.
1: Ладно, солнышко, давай помой попочку, я скоро буду.
6: Давай, люблю, целую, обнимаю.
1: Давай, давай.
7: Дед, позвони плюс давай, 79 миллиардов 616 миллионов 600.
1: Сейчас, с повода. Сейчас позвоню с повода.
5: Вода, спа, Дмитрий.
1: Здравствуйте, Дмитрий. Ну что там, водичка тепленькая сегодня?
5: Прекрасная водичка, да. Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте. Это вы меня узнали, да? Это диджей
5: Миша. Конечно.
1: Хорошо. Слушайте, я вчера, видимо, поздно пришел, что вас уже не застал, да?
5: Насколько нужно поздно прийти, чтобы меня не достать? Я здесь до конца смены. Вы не ошиблись заведением случайно? Это вода, спа.
1: Слушайте, как-то все-таки... Я понимаю, это спа-вода. Я понимаю, что-то мне как-то после Бойза к вам никак не везет попасть. Я же сам в Бойзе работаю. Вот, сегодня как с Бойза к вам не приду. Вот. Ну, вы знаете, у меня это самое... Может, вот, я уже, знаете, я извиняюсь за свою навязчивость. Может быть, я как-то вас отвлекаю, да, от работы. Я за это прошу прощения. Поймите, я не хочу вас отвлечь, просто я вам звоню не для того, чтобы как-то там поболтать, или мне скучно, да, как бы. Я звоню вам с целью того, чтобы...
5: По делу.
1: По делу, да, и с целью того, чтобы с вами познакомиться как с человеком поближе. Вы мне очень нравитесь.
5: Так это ж надо не по телефону, а воочию. Приезжайте, познакомимся.
1: Да, да, да.
5: Я не кусаюсь.
1: Да я знаю, вы как медвежонок, сладкий, пушистый. А еще, вы знаете, слушайте, а как там сегодня движение у нас? Нормальное движение?
5: Есть да, там... сегодня народу у нас много.
1: Да, да, да, да. Слушайте, а вот вы мне сказали, что при встрече, вы мне расскажете о том, есть ли у вас пара.
5: Есть ли что?
1: Есть ли у вас пара, ну, пара.
5: Ой, Михаил, вы меня извините, тут вот у меня мужчина, его нужно рассчитать.
1: Да,
5: вы расчет. Приезжайте, мы с вами пообщаемся. Всего
1: ну, хорошо, хорошо, да.
5: Извините.
1: Да. Да, да, да, да, да, сука, блядь, одни и те же, блядь, рожи, блядь, сука. Блядь, не успею с повода. Или успею с повода.
2: Ждите на линии, пока выполняется перевод вызова оператору.
1: Да.
8: Центральная станция, Юля, доброй ночи.
1: Здравствуйте, Юлечка, здравствуйте, доброй ночи. Как настроение, как настроение ваше?
8: Да, спасибо, хорошо.
1: Это я, узнали меня?
8: Узнали.
1: Чё там, как делишки у нас? Скажите мне, пожалуйста, стоит ли сегодня посетить
8: Всё нормально,
1: вас?
8: Работаем.
1: Работаете, как говорится, в поте лица. Но вы такая уставшая сегодня прям.
8: Да
1: как
8: нет,
1: будто
8: нет.
1: бы от клиентов отбоя нет там у вас на этом самом рецепшене, да? Ну, вы знаете, я звоню по делу сегодня, неспроста. Звоню вам там что-то поболтать, Юлия. Извиняюсь заранее за свою такую вот... скажем, некую навязчивость в плане общения, возможно, я вас отвлекаю, да, как бы, и прочее, но я извиняюсь.
8: Ну, да, да, у меня работа.
1: Я понимаю, я за это извиняюсь, Юлечка, поймите, просто я вам звоню касательно узнать некоторых вопросов, да, и, во-первых, я хочу узнать, как бы, как оно там сегодня, наличие диджея, нужно ли нет я вам, диджей Миша?
8: Хватает вроде бы.
1: Да, а кто у вас сегодня на диджейнике там, скажите, пожалуйста.
8: Не знаю, это на сайте можно посмотреть.
1: Да, да, да, то я смотрел, то тут знакомый мой, но тоже гей, как и я. Ну ладно. В общем, поймите меня, пожалуйста, Юлечка, вы такая женщина, скажем, необычная, да, в том плане, что вы работаете в таком необычайном месте, но это малость. Того, что я могу про вас сказать приятного. Вы просто настоящая мечта. Поймите, я хочу с вами познакомиться поближе. Возможно это или нет?
8: Навряд ли, наверное.
1: А почему, почему? Скажите, пожалуйста, почему? Почему?
8: А потому что я работаю.
1: Ну, а в смысле?
8: Ну, вот так вот. Работаю каждый день без выходных.
1: Да я понимаю, но я к вам приду на работу. Может, там как-нибудь пообщаемся.
8: А, ну, приходите, да, да. Конечно.
1: Скажите, слушайте, а вы вообще замужем? Я извиняюсь, конечно.
8: Да, конечно.
1: А муж, он как? Он, ну, вообще нормальный человек? Нормальный? Вы любите своего мужа или нет?
8: Естественно, да.
1: Вы любите его или нет?
8: Естественно.
1: А он любит мальчика или нет? Просто я бы такой
8: нет.
1: мог бы...
8: Нет, нет, конечно.
1: А у вас дети есть?
8: Есть.
1: Есть, да. А кто у вас?
8: Ну, знаете, это... Разницы нет.
1: Поймите, просто я человек пожилой, да? Как бы я не прочь бы с вашим мужем познакомиться и с вами.
8: Давайте я вам номер Бойза продиктую.
1: А, Бойз это мне
8: да, нравится. Да, в прошлый раз хотели записать, так и не записали.
1: Да, я записал, я позвонил, там Андрей, администратор был, гей. Ага. Мне с ними сложилось сразу, он мне не дал в первую ночь, мне это не нравится.
8: Ну, ясно, ясно.
1: Да, да, да.
8: Ну, звоните тогда, если что.
1: Хорошо, Юлечка, скажите, пожалуйста, uh-huh. еще на один вопрос ответьте, если вас затруднит, конечно, это был риторический вопрос, спасибо. Скажите, пожалуйста, чем пахнет ваша девочка, килькой или миндалью?
8: Позвоните попозже тогда.
1: А когда попозже?
8: Ну, не знаю, часа через три.
1: А так вы же уже дома будете?
8: Нет, конечно, не буду.
1: Не будете? Ну, ладно, тогда перезвоню.
8: Ага. Все, всего доброго.
1: До свидания. Да, да, да. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да.
8: Центральная станция, Юля, доброй ночи.
1: Да, это диджей Миша вас беспокоит. Здравствуйте, Юля. Алло. Алло. Алло, Юля. Алло.
9: Центральная станция, администратор Владимир, слушаю вас.
1: Владимир, здравствуй.
9: Здравствуй.
1: Это диджей Миша.
9: Мишка? Диджей Мишка?
1: Да, да, да.
9: Алло, это? Плохо слышно. Диджей Шишка?
1: Диджей Мишка, я
9: понял. А, Мишка, Мишка, здорово, как
1: так,
9: сам?
1: Короче говоря, блядь, вот сейчас к себе платье обмеряю. Какое вот сейчас одеть?
9: Платье?
1: Платье, каким цветом, как тебе нравится, зеленое или розовое? Сейчас, блядь, уже собираюсь выезжать, блядь. К вам, ну, погулять.
9: А, ну сейчас это, Мишка, слушай, сейчас да. времени нету. Давай, выбирай да, платье и быстро к нам, давай, все.
1: Давай, сейчас только жопу помою,
9: давай. Блядь. Да, давай, да, давай, да. очко помой, да.
1: Да, да. Мразь, блядь.
0: Мечтаете посетить спа вода? Нажмите 2.
1: Да, да.
0: Отдыхать в клубе Бойз? Нажмите 3.
1: Да.
0: Связаться с центральной станцией в городе Санкт-Петербург?
1: Да.
0: Нажмите 5.
1: Да.
0: Или оставайтесь на линии.
1: Да.
0: Операторы нашего колл-центра... ответят вам.
1: Да.
0: Спасибо большое. И надеюсь, до встречи.
1: Солнышко, сладкий. Пупс. Я пожелаю спа-вода.
2: Ждите на линии, пока выполняется перевод вызова
1: да,
2: оператору.
1: Да.
10: Клуб центральной станции, Валерий.
1: Валерка, здравствуйте, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
1: Это диджей Миша. Скажите.
10: Диджей Миша?
1: Да. Да, есть
10: да,
1: наши.
10: Да, движение, возвратно-поступательное движение тут.
1: А есть наши, да. Валерка, наши, есть ребята
10: сзади. Тут все наши, наши, все наши. Сейчас немцы наступать будут.
1: А
10: будем
1: есть
10: держать
1: наши.
10: Оборону,
1: где,
10: да.
1: Где есть Миша? Я диджей Миша.
10: Да, да, я знаю.
1: Откуда?
10: Я администратор Валерий.
1: Да, Валерий. Ну, какое имя да. красивое.
10: Страна должна знать своих героев-то, диджей Миша.
1: Да,
10: вот тут
1: да,
10: информацию, да. да, все наполняется и наполняется.
1: Да, да, да. Слушай, Валерий, ты такой красивый, слушай, мне так нравится прям, не знаю.
10: Я ну, спасибо, я польщен, весьма польщен.
1: Валера, а может мы с тобой как-то сдружимся, а?
10: Как-то?
1: Ну, я приеду, и мы да, с тобой поближе познакомимся, слушай.
10: Вот, да, вот этот формат дружбы меня интересует.
1: Просто, знаешь, я заднеприводный, может быть, ты такой.
10: Да, во. А не, ты... я когда трезвый, нормальный.
1: А, ну так давай выпьем немножко, может, чтобы стать...
10: А когда прям вообще...
1: Чтобы надо... немножко пошалить, Валер. А?
10: Пошалить, да? Витрины побить, в смысле?
1: Да нет,
10: да?
1: нет, я про более серьезные вещи, я диджей Миша.
10: Куда серьезнее-то, это статья...
1: Я
11: серьезно.
1: Да нет, я держи, Миш, я про секс имею в виду, анальный.
11: Ой, ой, это в ментовке тогда потом будет, если штраф не уплатишь. Будет тебе, диджей Миша, анальный секс.
1: Почему? Ты не такой? Я думал, ты из наших, а ты не из наших, оказывается. Ты не заднеприводный.
11: Я советский человек.
1: А я тоже советский, только советский заднепривод, как Жигули.
11: А, ну понятно, понятно. Как классика, да?
1: Да, да. Я классика советская.
11: Ага, с классика устаревшая советская.
1: Слушай, а можно мне что-нибудь, Валерка, я приеду, ты мне можешь бутылку в жопу засунуть, а?
11: Нет, я этими не делами ты как-то не практикую в своей жизни.
1: А
11: конечно.
1: Чем ты занимаешься, Валер? Чем ты занимаешься? Что ты там?
11: Я административной деятельностью занимаюсь, клубной индустрией.
1: Что ты там администрируешь, а?
11: Администрирую его заднеприводных.
1: Так я же диджей Миша, я у вас диджей. Я диджей в вашем клубе, алло.
11: В нашем клубе, я знаю, знаю, мы так наслаждаемся этой музыкой, диджей Миша.
1: Да, так а что, уже не наслаждайтесь, она уже тут, не ждете?
11: Она тут звучит, просто здесь, постоянно.
1: Да, да, да. Так а что, вы меня теперь тогда не ждете?
11: Прям
1: да?
11: Не звучит, так мы все в скуке, в печали.
1: Вы меня выгнали, я так понимаю, да? Теперь мне можно не приходить на работу.
11: Да всегда-всегда можно приходить, о чем
1: да,
11: речь.
1: Да, да, да, слушай, ну давай я сейчас помою писюн, приеду, реально.
11: Так клуб-то закрыт.
1: Так, я подожду еще 3 часика, что там?
11: Ну, можно, что, в принципе, да, 3 часика
1: подождать. Слушай, Валерка, а что ты будешь? Что ты пьешь? Что ты пьешь? Что тебе взять попить?
11: О, жидкие напитки.
1: Ну, жижу, что ли?
11: Жидкие напитки, да.
1: Ну, жижа.
11: Крепкие.
1: Анальная жижа, да?
11: Не, ну зачем? Это фу.
1: А что? А что тогда?
11: Ну, виски. Во всю карту вина гласить.
1: Кого-кого?
11: А, карту вина гласить, да?
1: А, вино. Ну, вино я не пью, как бы тебе не дам. Я чисто капшотик об тебе выдал бы так, чисто для прикола.
11: А, капшотик, да.
1: Я же за
11: Днепривода. Букаке.
1: Да, да, да. Я за Днепривода. Я за Днепривода диджей Микша, реально. То есть, если тебя интересует анальные ласки, анальные пробки, анальная жижа, это ко мне. Я специалист своего узкого профиля, то есть уже большого, широкого профиля. Я про задницу.
11: Ну, уже, я думаю, не узкий там, да, профиль.
1: Да, да. Там у меня уже мама не горюй. Просто я бывший зэк заключенный на зоне сидел, сам понимаешь, как это бывает, да, после зоны.
11: Не, я не, ну я да, видел, да, в кино там, да, читал, да, в книгах.
1: Ну вот, а я просто на зоне сидел, а потом вышел оттуда уже с широким профилем, был узким, а стал широким после зоны.
11: Ага,
1: вот,
11: да.
1: А теперь...
11: Да, но все равно вышел специалистом уже.
1: Да, а теперь как бы ищу, чтобы мне мой профиль немножко пошелудить, но чисто для прикола, побаловаться с моей анальной кишкой, понимаешь, о чем?
11: Ага, ну, тут... Владеем всякими изысками по информации.
1: Хорошо, хорошо. Что вы можете мне предложить необычайно, реально, чтобы я почувствовал
11: необычайно
1: настоящую ласку, да.
11: В горы.
1: Это куда? Это что?
11: Так куда угодно, на Кавказ.
1: Так я и так с Кавказ.
11: Не, прям на Кавказ прям едешь.
1: Слушай,
11: и в горы.
1: До Кавказа далеко.
11: Прям идешь прям в горы с группой мужчин, и там все будет.
1: Ты меня сейчас к хуям послал, правильно?
11: Нет, я послал, ну, в принципе, там, я думаю, найдутся.
1: В смысле, блядь? Короче,
11: чабаны, там овец пасут, там отары.
1: Короче, я тебе так скажу, я герой Майдана. Как хочешь, крути, не крути, но я на Майдане стоял и сдобывал перемогу. А ты кто? Ты кто по жизни? Ты не герой Майдана.
11: Не, я не герой Майдана.
1: А
11: герой другой страны.
1: Какой? Какой страны ты герой?
11: Мы верные сыны твоей России.
1: В смысле Россия? Это где такая страна Россия?
11: Да вот здесь вот прям, где мы все находимся.
1: Мы сейчас я приеду там. Есть вход для заднеприводных или нет?
11: Да тут 2 входа для заднеприводных. Даже 3, рядом в сауне еще там, да. Вот. Сауна работает.
1: Во, главное, пойми, страна не важна, главное, чтобы был вход для заднепривода. То есть...
11: Ну это тут обеспечено все, конечно. Все поставлено в этой стране.
1: Да, да, в этой стране есть всего. Ну, мне бы хотелось бы что-нибудь нереально невеистического, а реально офигенистического. То есть, Валерка, давай без шуток, по-серьезному, Валерка.
11: А как по-серьезному?
1: Давай,
11: я по-серьезному, Валера, на эту тему говорить-то не могу без шуток.
1: Валера, давай так, просто не будем преувеличивать и утрировать. Просто давай я приеду, ты скажешь привет диджей Миша и в жопу засунешь,
11: да, нет,
1: насос от велосипеда.
11: Нет вопросов-то, я прям это и скажу. Вот прям надо. Можно приезжать, да. Прям можно приезжать, прям я это скажу.
1: Вот это мне нравится, такой подход. Вот ты знаешь, а у тебя есть парень или нет?
11: Парень?
1: Да, да, да.
11: У меня?
1: Да.
11: У меня есть жена и 4 любовницы.
1: А, так ты, значит, дефектный.
11: Че я?
1: Дефективный.
11: Эффектный, я, блядь, эффектный и эффективный, блядь. Жена и 4 любовницы, это очень эффектно, блядь. Я охуенно эффективно.
1: 2017 год жену уже иметь не модно. В 2017 году все должны быть заднеприводными, как я.
11: Ну, две любовницы, они заднеприводные тоже. Они вообще трехдырочные, блядь.
1: Нормально. А жена знает про любовницу или нет?
11: Что ж, она дура, что ли? Конечно, знает.
1: Ну, ты знаешь, я тебе скажу так, честно, жена — это хорошо, но вот со мной ты не пожалеешь, если мы с тобой погуляем, реальный секс. То есть, ну, реально, я приеду к тебе.
11: Да поздно мне, уже поздно, старого пса новым трюкам не учат. Слыхал такую поговорку?
1: Я человек не молодой, мне тоже уже...
11: Такая же хрень, диджей ты, Миша.
1: Да, я тоже человек
11: не молодой. Такая же хрень, понимаешь? До таких, до седых волос дожил, знаешь, без вот этих, блядь.
1: Да... Да, у меня даже,
11: искривление, блядь, сознание.
1: У меня даже на члене седые волосы уже растут. Но это не мешает мне стать неприводным быть. Я диджей Миша, реально. Я выхожу тупо на публику Миша, начинаю херакать музяку тупо реально. Тупо под эту музяку мои друзья заднеприводные в вип-комнатах и ебутся в очко. Потому что я очкозавр. Вот так раз, и Валера, бой, ковбой. Ага, повсегда с твоей губой.
11: Ты R&B, что ли, играешь, да?
1: Да, я Миша, диджей. А, это тупо районы города, мы с тобой тупо навсегда, Валера, да. А, йо, а, войди ко мне в анал, твой по-моему криминал, нихуя себе анал, нихуя себе заебал, бля, натуре, тупо влюби меня в анал, а, диджей Миша, а. Йо, это диджей Миша, тупо, бля, натуре, для дивули, бля, натуре, охуенная хипуля, йо. А, Валерка, давай подсоединяйся, вместе похипуем,
9: а. Валерка отошел, да. Теперь здесь Володька, Володька.
1: А, Володька, привет.
9: Да, это кто? Это диджей Мишка,
1: да,
9: или кто это?
1: Это диджей Миша.
9: Мишка, да. Или кто? Или диджей Шишка?
1: Мишка, Мишаня, диджей. Как дела, брат?
9: А, Мышка?
1: Йо, да.
9: Или Мишка, Мышка?
1: Так, ладно.
7: Деда, позвони в 86 1095.
1: Да, то я до сих пор порвато очко, не знаешь, как вылечить. Это не ты случайно порвал, блядь, то что жопа, блядь, воняет, блядь, а?
9: Не я, так я ж переживаю, как не же ты? Так, очко одно, береги.
1: Так, блядь, а чё жопа-то воняет, если не ты, а? Ёбаный.
9: Надо это, зашить надо.
1: Блядь, ты зашьёшь жопу мне, то порвато, что пиздец.
9: Давай, приезжай, зашью, сейчас все есть.
1: Да я через 2 часа, когда начнется движуха, я диджей Миша, у пульта меня увидишь, я буду диджевать, тупо реально. Подойди
9: ну
1: ко мне.
9: Да, да, я понял, понял.
1: Реально, тупо я секс-машина, если хочешь любви и ласки, то будешь тупо...
9: Да я уж понял, ты чё, уже все знают, тут реклама идет у нас по телевизору.
1: Да, диджей Миша, садни, привет.
9: Конечно, диджей Шишка, да, Мышка.
1: Как говорится, знаешь, реклама идет. Ретро-автомобили ВАЗ-2101 уже не в моде. Мода на задний привод, но только не у вас, а у диджей Миши.
9: А сейчас же слышал, новая копейка 2101, новая вышла.
1: Ну да, диджей Миша называется, да.
9: Вот, так что сейчас все нормально будет.
1: Да. Как говорится, вот, для так меня что... весь мир...
9: Давай, зашивай очко и приходи по новой к нам.
1: Хорошо.
9: Диджей будешь.
1: Хорошо, а можно так, чтобы мне прям пожестче, чтобы я прямо аж...
9: Конечно, а по-другому не будет.
1: Чтобы аж прямо из жопы потекло вот этот майонез.
9: Конечно, искры будут лететь, искры. Но потом придется опять жопу зашивать.
1: Слушай, я извиняюсь, такой вопрос нескромный. Вот, Женя, да?
9: Да, да.
1: Слушай, Женя, ты не против будешь, если я тебя выебу в жопу?
9: Не, наоборот, наверное, я тебя.
1: Нет, сначала я, потом ты. Давай чередовать. Тебе нравится?
9: Ну давай, ладно. Давай, приезжай, да.
1: Хорошо, давай. А давай мы с тобой, когда будем трахаться, будем с тобой петь гимн Украины. Ну, чисто для прикола.
9: Хорошо, и Колумбии тоже. Знаешь Колумбию?
1: Да нет, я не знаю, я в ПТУ учился, я скоро. Я не знаю.
9: Ну давай, ладно, слышишь, давай, короче, зашивай очко и приезжай.
1: Хорошо, сейчас, я только подожди, сейчас. Я скотчем заклею, это не против, не рамаху свою, а потом...
12: Не, скотчем не катит, ну что это ветер будет гулять туда-сюда? Надо нормально зашить, как девственница, чтобы...
1: Слушай, ветер в поле дул, пускай ветерок перед нашим актом там продует
12: не,
1: все,
12: не,
1: что
12: не
1: надо.
12: Нужен, нам ветерок не нужен, нам нужна вообще девственная жопа должна быть.
1: А,
12: так
1: ну
12: что
1: это
12: давай.
1: это не по адресу, я уже
12: нет,
1: с зоны освободился.
12: Нет, так ты слетай в больницу, тебя зашьют, ты будешь, блин, последней девственницей в Москве.
1: Да нахуй нам мне надо, я не люблю, чтобы меня считали. Нахуй нам это? Я диджей или девственница, я хуй пойму, блядь, реально.
12: Ну ты диджей девственница.
1: Да нахуй нам это?
12: Ты
1: чудишь, блядь, нахуй нам
12: это? А как ты собрался трахаться, если у тебя там нога влезет, блядь? Это вообще не по кайфу.
1: Блядь, у всех нормальных мужиков хуй как нога, блядь, хули, блядь. У тебя что, хуйца маленького, или у тебя маленький
12: пятюнчик? Нет, так ты, у тебя жопа порвана, у тебя там две ноги влезет.
1: Понял, у тебя настолько маленький пятюнчик, что его через микроскоп можно даже не рассмотреть, да?
12: Хотя жопа разорвана,
1: все понятно, все понятно, ты девочка, все понятно, ясно, все понятно, девочка.
12: Так что давай, как зашьешь,
1: все
12: сразу
1: приедешь. Понятно, девочка. Да.
0: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвали.
1: С повода.
13: Посаун, вода, администратор Жан.
1: Алло, здравствуйте.
13: Да, здравствуйте.
1: Это диджей Миша.
13: Да.
1: Как дела, ребят? Вопрос такой, вот во сколько там он начал от сегодня?
13: Ну, мы уже открыты с 5 часов до 5 утра следующего дня.
1: А скажите, там много наших ребят?
13: Кто именно, персонал или гости?
1: Ну, и те, и другие. Ну, наши, задний привод.
13: Так, гостей, сейчас скажу вам, сколько человек. Так, гостей 8 человек, а персонала... Так, менеджер, администратор... 4.
1: А задние приводы сколько?
13: А в каком смысле задние приводные?
1: Ну, геи, есть геи, такие как я, держи, Миша.
13: Честно, не могу сказать. Я только месяц работаю.
1: Ясненько. Просто я вас уже, ну, давно, я уже лет 5 с вами работаю. Я диджей Миша, может, знаете, да, я вообще в главном.
13: Честно, нет, я первый раз. Здесь месяц, вам говорю, работаю, еще не всех знаю.
1: А, ну,
13: есть новенький администратор.
1: Понятненько. Ясненько. Жан зовут, да?
13: Да.
1: Ну ладно, Жан, тогда давайте вы извинитесь за то, что вы меня не знаете.
13: Извините, пожалуйста. А вы где, на ЦС работаете? ЦС,
1: да.
13: Возможно, я видел.
1: Да.
13: Возможно, видел, но точно не могу сказать.
1: Ну хорошо, все, хорошего вечера.
13: Спасибо, и вам того же.
1: Спасибо. Да. Вот так-то с диджей Мишей обращаться, да. Да, что там говорить, блядь.
14: Здравствуйте, спасибо, что позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить с повода? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс»? Нажмите 3. Связаться с «Центральной станцией» в городе Санкт-Петербург? Нажмите 5. Или оставайтесь на линии. Операторы нашего колл-центра ответят вам. Спасибо большое и, надеюсь, до скорой встречи. Да.
0: Здравствуйте. Блядь. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2.
14: Вода.
0: Отдыхать в клубе «Бойс»? Нажмите 3. Связаться.
14: Бойс. Да. Ебать. Бойс, блядь. Бойс. Алло, это Бойс?
15: Клуб Бойс, 50-го раз слышал.
14: Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: Это диджей Миша вас беспокоит. Скажите, пожалуйста, есть сегодня мой выход в Бойс или нет?
15: Не знаю.
14: А как вы можете узнать, потому что я не пойму по графику сегодня, выхожу я на работу или нет, я диджей Миша?
15: Да я вот тоже не знаю.
14: Ну так а как у кого узнать можно?
15: Да вот не знаю я.
1: В смысле? То есть вы не хотите меня видеть, чтобы я зажигал ваш танцпол?
15: Да, дело не в этом, просто я не знаю, у кого можно узнать.
1: А Андрей на месте или нет?
15: Да, не знаю, наверное.
1: А как мне с ним связаться? Мне узнать нужно, есть ли мой выход, я в бойс хочу, бойс.
15: Да вот, опять же, не знаю.
1: Не понял, а ты вообще заднеприводный, как и я, или нормальный, а быть, то есть, или ненормальный человек?
15: Да вообще ничего не знаю.
1: Ясно, я понял, это тебе кто-то сказал, чтобы со мной не общался, в общем-то, да? Но я-то диджей Миша, я знаю, что они да. все там обманывают тебя, они провокаторы, они специально наговаривают на меня. А ведь я добросовестный человек, да, я исполнял свою обязанность, свою работу, я диджей, настоящий зажигал танцпол и нихуйно. Они все наговаривают, скажи мне, родной, тебе там нравится, если тебе не нравится, я причем прямо сейчас приеду и заберу тебя к себе.
15: Да не знаю я вообще.
1: Слушай, ну тогда извинись.
15: Наверное.
1: Извинись тогда. Это бойс?
15: Да, не знаю я вроде бы.
1: А что ты там делаешь?
15: Да, вообще сам не знаю.
1: Не, ну что ты там делаешь, бля, буду? Ты что, не знайка на луне или хуй пойму?
15: Сам
1: пойму. Или это не знайка в бойс?
15: Да. Не знаю я.
1: Ебать ты не знайка, я хуею на тебя. Ты что, Санта-Клаус ебаный?
15: Не знаю, наверное.
1: Может тебе приехать дураку ляпа садать, блядь? Да-да-да-да-да-да. Так. Женечке звоним с повода. Ебать. А что такое, блядь? Почему нет?
16: Алло.
1: Женя, привет. Жень, привет, привет. Бля, сука, это реально он, но... Вот, сука, он меня узнал и скинул. Да, да, да, это его домашний телефон. Ебать. Да, да, да, да. Сейчас я ему еще позвоню. Бля, похоже, да, он, да? Это он, наверное, Женечка, ебать. Да, да, да, да, да, да, да. Женечка, ебаный лус, сука. Вот гадина, не берет, падла, паскуда. Зараза, блядь, блядь.
16: Связаться с центральной станцией в городе Санкт-Петербург, нажмите 5.
1: Или оставайтесь на линии. Андрей.
16: Контакты нашего колл-центра ответят вам.
1: Андрей.
16: Спасибо большое. И надеюсь, до встречи.
1: Андрей. Да, да, да, да. Ха. Андрей. Заткнись, блядь, заткнись, пенис.
2: Ждите на линии, блядь. Пока выполняется перевод вызова оператору.
1: Да нахуй мне тут оператор, давай мне, блядь, я нахуй геем. Я звоню геям или операторам, блядь, дайте гея.
17: Центральная станция, администратор Роман, добрый вечер.
1: Роман, здравствуйте, это я.
17: Здравствуйте.
1: Узнали? Узнали или нет?
17: Еще раз повторите.
1: Диджей Миша, беспокоит.
17: Нет, не узнал, представьте.
1: Диджей Миша.
17: А, диджей Миша, вас уволили, можете больше сюда не звонить.
1: Как это уволили? Сегодня, не, это самое, вы, падла, блядь, сука. За шо, сука, за шо, блядь? Да за шо, нахуй, деда уволили, блядь? За шо, сука, да за шо, сука, хлеб отобрали, последний кусок хлеба, сука, ржевского, батончик, сука, бородинского, блядь, пидорасы, сука. Ёбаный рот, уволили, блядь, из гей-клуба, блядь. Я хуею, да нахуй так жить, блядь, Серёжа, ну его нахуй уходим. Центральная станция. Ты нахуй на меня, центральная станция, ебаная, блядь. Кидай центральной станции, нахуй оно мне надо. Сраки собаки, блядь, ебаный, блядь, Серёжа.
16: Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2. отдыхать в клубе «Бойс», нажмите 3. Связаться с центральной станцией в городе Санкт-Петербург.
1: «Бойс», нажмите... «Бойс», «Бойс», мне «Бойс» надо. «Бойс», «Бойс», «Бойс». Да-да-да-да-да. «Бойс», «Бойс», «Бойс». Да-да-да-да-да. Или оставайтесь на линии. Да мне поебать, я пожелаю гам-гам-га. Алло, здравствуйте. Узнали? Здравствуйте. Это диджей Миша. Блядь, сразу сбросила животиной. Дрянь.
16: Здравствуйте.
1: Заебало трещать.
16: Спасибо, что вы позвонили.
18: Центральная станция, администратор Андрей, здравствуйте.
1: Андрюша, здравствуй. Как настроение? Падла, блядь, сука. Блядь, меня уволили, Миша, блядь. Рады.
16: Здравствуйте. Спасибо, что вы
1: позвонили. Спавода.
19: Салонова, да, менеджер Евгений, добрый вечер, слушаю вас.
1: Здравствуй, дорогой, как настроение?
19: Да ебаный, а.
1: Женечка ебаная, у сука.
16: Здравствуйте, спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить СПА «Вода»? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс»? Нажмите 3. Связаться с «Центральной станцией» в городе Санкт-Петербург? Нажмите 5. Или оставайтесь на линии. Да, операторы нашего колл-центра ответят вам. Спасибо большое и, надеюсь, до встречи.
1: Да, это жестко, конечно. Ждем. Да-да-да-да.
2: Ждите на линии, пока выполняется перевод вызова оператору.
18: Центральная станция, администратор Андрей, здравствуйте.
1: Андрюш, здравствуйте, здравствуйте. А, блядь.
16: Здравствуйте. Спасибо, что вы...
19: Салон, вода, менеджер Евгений, добрый вечер, слушаю вас.
1: Женечка, что ж ты сбрасываешь, а? Здравствуй. Ну что там сегодня, есть оно время для меня или нет?
19: Так кто ж ты такой, что я должен с тобой разговаривать, а?
1: Я посетитель клуба «Центральная станция».
19: Серьезно?
1: Да.
19: Серьезно?
1: Да, диджей Миша.
19: Ну хорошо, ты раз приди, будем разговаривать.
1: Слушай, ну там ты мне скажи, как дела? Ой, зараза, а. Скотина такая, блядь.
16: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или...
18: А. Алло.
1: Алло, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
1: Это я, диджей Миша. Ну что там, есть движение, нет?
18: 57 человек.
1: 57, да?
18: Да.
1: Я буду 58-м сегодня. Что там, вообще нормально в целом все у вас?
18: У нас вообще в целом все отлично.
1: А есть сегодня VIP-комната свободная или нет?
18: А, у нас 10 VIP-комнат и все свободно, ожидают вас.
1: А, меня, диджей Мишу, да, так отдохнуть чисто.
18: Конечно.
1: А можно будет с вами полупиться в очко?
18: А, я думаю, что желающих это сделать предостаточно.
1: А вы против, да, Женечка?
18: Нет, я не против.
1: А почему вы грубы так со мной? Я ж красивый.
18: Не, так я грублю?
1: Ну, конечно, вы мне сначала сказали, что я пожилая, блядь.
18: А, простите, вы только что поменяли собеседника. Я не разговаривал с вами до этого.
1: А, ясненько, ну ясненько. Ну так а что там у вас? Вы не знаете, мой выход сегодня есть или нет в центральной станции? Я диджей.
18: Нет, не знаю. Вы звоните в сауну, а не в центральную станцию.
1: Ну я знаю, я знаю. Слушай, ну можно сегодня с тобой вот расслабиться, как ну, настоящие, как мужчины, вот с тобой вот расслабимся? Ну ты понимаешь, о чем я? Анальный секс.
18: Можно.
1: Можно, да. Сколько стоит?
18: Это стоит будет 5000.
1: Сколько времени?
18: Столько, сколько вы сможете.
1: За 5000 рублей? Да.
18: Да.
1: А можно будет тупо потрогать твои колокольчики?
18: Конечно, можно. Потрогать мои колокольчики будет стоить 2000 рублей.
1: То есть 7000 чтобы это самое, да?
18: Да.
1: Ясно. А можно будет в задницу что-нибудь посувать? Помимо писюна.
7: Классно, парни с ДР зовут.
18: Помимо писюна в задницу посувать будет стоить 20 тысяч рублей.
1: А, ну хорошо, ну я, в принципе, человек обеспеченный. Вы не против сегодня? Вы свободны, да?
18: Нет, я не против, я свободен.
1: А бутылку можно будет под шампанского бабахнуть там?
18: Конечно. Бар у нас всегда в вашем распоряжении.
1: Ага, ну все, то есть 27 тысяч получается, да?
18: Да.
1: Хорошо, ну ладно, пойду пока яйца свои побрею, а то, чтобы оно не кололось.
18: Отлично, мы вас ожидаем, приходите.
1: Ну все, да, до встречи. Да-да-да-да-да-да. Ребят, я извиняюсь, я должен вас покинуть. Всем пока, я поехал в бойс. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Там я не мат, 27 тысяч. Куда я поеду, бля, буду?
20: Алло.
1: Здравствуйте. По поводу работы в СПА-Вода, возможно такое или нет?
20: Во мне ваш номер не определился.
1: А как это понимать? Извините, конечно.
20: А вас какая-то конкретная вакансия интересует?
1: Да, я хочу быть там сам. Ну, вы знаете, я у вас уже был неоднократно. Я часто посещаю ваше заведение. Мое любимое — это бойс. Я в бойсе постоянно. Да, в СПА-Вода бывает иногда зависаю там это самое. Я профессионал своего дела.
20: Спасибо, до свидания. Вы нам не подходите.
1: Да пошел ты в сраку, козел! Что за хуйня, бля? Надо было сказать, что я диджей Боб, бля, с Америки прилетел. Ай, блядь, да-да-да-да-да. Чёрт, блядь. Так, идем по лекцию, хуян, док.
16: Здравствуйте.
1: О, сука.
16: Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для
1: бойс,
16: нас.
1: Бойс, бойс.
16: Если вы хотите узнать расписание
1: бойс,
16: программы
1: пожалуйста,
16: или
1: бойс.
16: Стоимость входа в клуб «Центральная станция»,
1: бойс.
16: Нажмите 1.
1: Бойс.
16: Мечтаете посетить СПА-Вода? Нажмите 2.
1: Бойс, бойс.
16: Отдыхать в клубе «Бойс»? Нажмите 3. Связаться с «Центральной станцией» в городе Санкт-Петербург? Нажмите 5. Или оставайтесь на линии. Операторы нашего колл-центра ответят вам.
1: Бойс, бойс.
16: Спасибо большое. И надеюсь, до встречи.
1: Бойс, бойс, пожалуйста. Бойс, пожалуйста, соедините меня с диджей Мишей.
2: Ждите на линии, пока выполняется перевод вызова оператору.
1: Мне бойс.
21: Центральная станция, Владимир, добрый вечер.
1: А, Владимир, здравствуйте, это диджей Миша. Скажите, как там сегодня
21: остановка? Ошиблись номером.
1: Ебало закрыл, черт. Ля, блядь, черт, блядь. Да, да, да, да, ляга, блядь. Вот так вот, сука, как говорится, блядь, поматросил и бросил, козел, блядь.
16: Здравствуйте, спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание...
1: Бойс, пожалуйста.
2: Аппарат абонента выключен. или находится вне зоны действия.
1: Ну, сука, тогда воду давайте, спа. Спа, пожалуйста, тогда. Да, да.
16: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили.
1: Кого?
16: Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы...
1: Спа. Или... Спа, пожалуйста. Спа хочу.
3: Спа, да, Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуй, Димас. А ну что там сегодня? Есть VIP-комната? Чи нет, для меня, диджей Боб. Алло. Алло, здравствуй.

0: Санкт-Петербург, нажмите 5 или оставайтесь на линии. Операторы нашего колл-центра ответят вам. Спасибо большое и надеюсь, до встречи.
1: Мне нужен оператор колл-центра, блядь. Сейчас я расскажу, чтобы диджей Боба не пускает на мероприятие, блядь. В спа-вода.
2: Ждите на линии, пока выполняется перевод вызова оператору.
3: Центральная станция, Владимир, добрый вечер.
1: Володя, почему в спа-вода не запускает диджей Боба?
3: Алло, вас не слышно.
1: Не слышно? Тебе дать по ушам, чтобы ты меня почуял, чебурашка. Черт. Блядь. Не слышно его, блядь. Даже мне слышно, что меня слышно. Ад, блядь. Да, вот это да, блядь. А где я сегодня буду расслабляться тогда, после трансляции? Я не понял. Я хотел вообще в бойс поехать, там, в комнату себе. Хай, диджей Миша, ты еще не в центральной станции. Спа-вода или бойс? Тогда мы ждем тебя прямо сейчас. Да, я. Спа-вода или бойс? Хуяндук. Да.
0: Здравствуйте. Блять. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить
1: Павла? Сейчас опять те же самые будут. Опять те же самые, бля, буду. Охуенно. Бля, бойс. Михаил. Андрей или Михаил?
4: Клуб «Бойс», Михаил Сергей, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Это диджей Миша. Можно узнать это самое в данный момент? Что он сказал? Блять.
0: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили.
1: Спа-вода.
5: Алло,
1: здравствуйте.
5: Добрый ночь, Дмитрий.
1: Здравствуйте, узнали?
5: Доброй ночи, конечно.
1: Это Миша Клейн.
5: Вы... Что это?
1: Миша Клейн? Да.
5: Диджей Миша?
1: Да.
5: Вы уже голову полечили?
1: Да. Все, теперь я сегодня могу прям приехать.
5: Серьезные проблемы были с ним.
1: Да, я просто геем стал, и вот проблема неизлечима, скажем.
5: Геем?
1: Да. Моя проблема с головой с рождения, потому что я гей. Ну ладно, я сейчас приеду к вам. Мы там как? Ждете, нет?
5: Мы отлично, ждем.
1: Хорошо, все, тогда я сейчас помою писюн и приеду к тебе.
5: Можно и здесь помыть.
1: Хорошо.
5: Приезжайте тогда. Немытый, мы вас отмоем.
1: О, тогда я прям пулей к вам. Ну все, одна нога тут, одна там, как говорится, как на Донбассе и в России. Все, давай, родные. Все, солнышко, сейчас. Все, приехал.
5: Всего доброго.
1: Да, заткнись. Да. Ха, girls and high zebras, baby boy, да.
0: Здравствуйте, спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1.
1: Да.
0: Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс»? Нажмите 3. Связаться с «Центральной станцией» в городе Санкт-Петербург? Нажмите 5.
1: Или оставайтесь на линии, блин. Бля, не работает, сука, блять, падла, блять.
0: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс»? Нажмите 3. Связаться с «Центральной станцией» в городе Санкт-Петербург? Нажмите 5. Или оставайтесь на линии. Операторы нашего колл-центра ответят. Спасибо большое и надеюсь, до встречи.
1: Рррр.

0: Да.
1: Ждите на линии, пока выполняется перевод вызова оператору.
0: Да.
2: Клуб «Центральная станция», Валерий, доброй ночи.
0: Здравствуй, Валерка, здравствуй. Узнал?
2: Да, к сожалению.
0: Диджей Миша Клейн.
2: Да, ну да, шо? Но мне не... Миша, разговаривать некогда.
0: Да мне плевать, некогда или некогда. Ну, для меня всегда должно быть время. Понятно, что ты, сука, за разговор такой. Я, блядь, сейчас приеду, тебе морду набью.
2: Ну, давай.
0: Гадюка такая, бля, буду. Скотобаза такая, блядь. Ух, сука. Сволочь, сволота, ад, сперма, человек говна. Сперма чист, блядь, слава Украине. Ой, господи, бог ты мой. Да, я хуяндук.
3: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить СПА «Вода»? Нажмите 2.
0: О, бойс.
3: Отдыхать в клубе «Бойс»? Нажмите 3. Связаться с «Центральной станцией» в городе Санкт-Петербург? Нажмите 5. Или оставайтесь на линии.
0: Бойс.
3: Операторы нашего колл-центра ответят вам. Спасибо большое.
0: Бойс. Я выбираю «Бойс».
4: Аппарат абонента выключен или находится вне зоны
0: действия. Да ебать вас дремать, ребята, ну ё-моё, блядь, отдохнуть хотел, блядь, як не крути, сегодня пятница, четверг. Да.
3: Здравствуйте, спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок...
0: Ладно, тогда, блядь, поплаваем.
5: Повода, Дмитрий, здравствуйте.
0: Димуся, привет, это я, диджей Миша. Есть там свободное место?
5: Алло.
0: Миша, это Миша беспокоит, диджей Миша.
5: Алло,
0: как слышно? Здравствуй. Алло, Дима, здравствуй. Алло, как слышно? Алло. Да ебаный корот, блядь. Ну что за человек, сука, блядь, бойс.
3: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили.
0: Бойс.
3: Ваш звонок...
0: Я выбираю бойс.
5: Повода, Дмитрий, здравствуйте.
0: Дима, здравствуй. Дима, это диджей Боб.
5: Вас плохо слышно, алло.
0: Это диджей Боб. Диджей Боб вас беспокоит.
5: Ничего не слышно, говорю, перезвоните.
0: Диджей Боб!
3: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас.
0: Вода.

0: Слава, да, Дмитрий, здравствуйте.
1: Hello, hello, Дмитрий, hello. Здравствуй.
0: Алло.
1: Алло, Дмитрий, здравствуй, hello.
0: Вам еще не доело название сюда, диджей Миша?
1: Это я, да, диджей Миша. Скажите, как там сегодня?
0: Заебал уже, заебал, говорю, не звони.
1: Слушай,
0: больше.
1: Слушай, башка от тебя. Слушай, родной, я сейчас приеду. Да.
2: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок.
1: Диджей Миша. Алло, это диджей Боб. Есть там сегодня проходунчик для диджей Боба или нет бесплатно? Диджей Боб. Боб. Алло. Алло, ребята, сегодня что там у нас по расписанию? Диджей Боб беспокоит. Алло. Молчишь? В страхе торчишь у Миши, диджея. Слушай, а что там этот бойс не поднимают? Мне сегодня надо расписание узнать. Алло. Да ебать, пидорас, блядь, сука, бойс хочу.
2: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок...
1: Бойс.
3: Аппарат абонента выключен.
1: Сука, да что за хуйня, блядь?
2: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили.
3: Ждите на линии, пока выполняется перевод вызова оператору.
4: Центральный стан, Сергей, добрый день.
1: Сергей, здравствуйте.
4: Здорово.
1: Здорово. Слушай, я только что в СПА-вода звонил. Мне Дмитрий категорически ответил. Я ему объяснил, что диджей Миша хочу отдохнуть, а он почему-то против. Серёж, что оно такое? Не подскажешь?
4: Блин, может, не настроение просто, Миша.
1: Да я не знаю. Что там у нас сегодня по расписанию? Мой выход есть или нет?
4: Все как обычно. Приезжаешь, гость программы.
1: Во, ну я как раз, да, сегодня у нас там это самое, ну, будут какие-то любители, как говорится, как и я, заднепроходцы, заднепрыводные.
4: Ну, конечно.
1: Хорошо, в принципе. Да я
4: не
1: вот,
4: будут, закажем.
1: Я, да, к 9, где-то 10, наверное, уже буду. Сейчас я пойду яйца лактоцидом натру и приеду, ребята.
4: Все, Мишань, ждем.
1: Все,
4: давай.
1: Да. Я сегодня с новым концертом, со мной приедет МС Боров.
4: Я понял, вообще будет очень интересно. Все,
1: да,
4: ждем.
1: Да, сегодня отдыхаем по полной, да. Ну все, тогда
4: все, ништяк, значит, Мишань, давай, ждем.
1: Всего, до встречи, да, счастливо.
4: Давай, счастливо.
1: Да, бойс. Что там говорить, блядь, яхвы. Все, ребята, теперь я сегодня буду в Бойзе. Да, сука, сегодня старая требуха отдыхает.
5: Там центра.
2: Здравствуйте. Ой. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа...
1: Сука, как бальзам надо, как бальзам, сука.
2: Мечтаете посетить СПА-вода? Нажмите 2.
1: Мечтаю.
2: Отдыхать в клубе Бойз? Нажмите... Связаться с центральной станцией.
1: Бойс, хочу бойс.

0: Бля, босс недоступна, будем с повода звонить. Хуян, дух.
1: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас.
0: Кто? Я скучала, может быть, ты скучала, может быть, я скучала. Я скучала.
2: Водоспад, Дмитрий.
0: А? Здравствуйте.
2: Вас плохо слышно.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Вот пидор, слышал все, сволочь, гад такой. Дмитрий, ты тот самый, эй. Я узнал, он узнал Борова.
1: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили.
2: Водоспад, Дмитрий.
0: Здравствуйте.
2: Вас плохо слышно.
0: Здравствуйте, говорю. Пидорас, сука, ля урод, а. Пиздобол, гад такой, ебаный нахлебник.
1: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить спа
0: вода? Да.
2: А, Дмитрий?
0: Здравствуйте.
2: Алло.
0: Алло.
2: Алло.
0: Это диджей Миша. Алло.
2: Алло.
0: Алло.
2: Алло.
0: Алло.
2: Плохо слышно.
0: Не пизди, гад такой, не пизди мне, гад. Сейчас я подъеду. Вот дрянь, вот дрянь.
1: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень...

0: Водоспад, Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий,
0: Алло, говорите громче.
1: Это диджей Миша, блядь, пизда, текай нахуй со споводы, я еду, сука. Урод, блядь.
2: Здравствуйте.
1: Блядь.
2: Позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3. Связаться с центральной станцией в городе Сан...
1: Бойс.
3: 89 миллиардов 161 миллион 421 586 зовут
4: Г. Здравствуйте.
3: BMW X5.
1: Здравствуйте. Я прошу прощения за беспокойство.
3: На стоянке большего.
1: Так, вы сейчас еще работаете, да?
3: Что спиздил зеркала и насрал сердечком на белый капот. И скажи,
1: хорошо.
3: Его
1: а что там это самое касательно санузла у вас? Вы вызывали сантехника или нет?
5: Секундочку. Андрей.
4: Нет, ну, понятно. Да, вот, здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте.
4: О, здорово, Миш, диджей.
1: Да.
4: Нам нужно срочно приехать, короче, трубы почистить, пиздец, засорились, не могу.
1: Вот я по
4: Давай
1: поводу...
4: Давай приезжай быстрее, диджей, Миш.
1: Да, сейчас.
4: И свои тоже трубы приезжай почистить, потому что это вообще невыносимо.
1: Да.
4: Там у тебя уже такой застой, что...
1: Хорошо,
4: блядь, уже
1: хорошо,
4: падает.
1: Ты меня, ты
4: Давай
1: мне,
4: быстрее.
1: Ты мой застой почистишь, родной.
4: Да, и мамку свою возьми, и мамки твои тоже почисти.
1: Хорошо,
4: давай,
1: я тебе
4: Миша,
1: тоже
4: приезжай,
1: не прочь.
4: Миша,
1: я
4: давай.
1: Тебе тоже не прочь почистить, родной. Ну все, сейчас я шишку помою только. Хотя нет, мыть не буду, тупо сейчас приеду. Давай.
4: Давай, я с творожком люблю. Быстрее, давай.
1: Давай. Сука, блядь, узнали диджея сразу, блядь. Да. Диджея сразу узнали.
2: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок...
1: Бойс. Ой, стоп.
6: Сауна, вода, менеджер Евгений, добрый вечер, слушаю вас.
1: Женя, привет! Женя, привет! Это Миша. Как дела, Миша? Как дела, Миша?
6: Хорошо.
1: А ты меня ждешь, Миша?
6: Хорошо. Не.
1: А почему?
6: Зачем?
1: Ну как зачем? Я хочу с тобой уединиться где-нибудь.
6: Хотите.
1: Может, все-таки уединимся сегодня?
6: Не.
1: А почему? Вы уже заняты, да?
6: Нет, не хочу. Спасибо.
1: Ну давайте немножко хоть побалуемся. Пальчик в попу посуем друг другу.
6: Не-не-не-не-не, спасибо.
1: Ну давайте, почему? А почему нет? Почему? Женя.
6: А, алло. Да.
1: Женечка, ну может все-таки вип-комнатки там пару часиков отдохнем, это самое. Ну никто не узнает, мы чисто с тобой по-дружески, знаешь как оно.
6: Ну не-не-не-не-не, спасибо.
1: Женя, ну что ты как маленький, господи, ну давай немножко почвыркаемся, да и все.
6: Зачем? Господи. Зачем?
1: Ну, отдохнем с тобой. Ну что нам с тобой, господи?
6: Угу. Как-то нет, не хочет. Спасибо.
1: Ну давай, я сейчас подъеду. Давай, может, подумаешь пока.
6: Да я даже думать об этом не буду. Нет, спасибо.
1: Ну подумай, Женечка, солнышко.
6: Нет.
1: Ну подумай. Жень, знаешь, я очень неплох в этом деле. Я могу тебе показать мрай. Ну так как, Женечка?
6: Не-не-не-не-не-не-не.
1: Ну ладно, Женечка, ты пока подумай, я тебе перезвоню попозже.
0: Все доброго.
1: Да, да, ну, сука. Дайте бойс быстрее, ребят, бойс. Деду бойс. До скорой встречи, заткнись. Бойс дайте деду, да, да, да. Спасибо большое. Все. Раз, два, три, бойс. Блядь. Раз, два, три, бойс.
2: О. Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы...
1: Ой, как бальзам,
2: или стоимость
1: как бальзам на душу.
2: Центральная станция, нажмите 1. Мечтаете посетить спа-вода, нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс», нажмите 3. Связаться с центральной станцией в городе Санкт-Петербург, нажмите 5. Или оставайтесь на линии. Операторы нашего колл-центра ответят вам. Спасибо большое. И надеюсь, до встречи.
1: Бойс. Бойс. Бойс, деду. Бойс. Бойс, дедушки. Бойс. Бойс. Бойс. Да-да. Бойс. Да-да. Бойс. Да-да. Бойс. Да-да. Бойс. Да-да. Бойс. Заткнись, уебок. Бойс. Тьфу, блядь. Бойс. Заткнись, блядь. Бойс, блядь. Твою ж ты мать. Бойс, нет, блядь. Спа-вода. Спа-вода. Спа-вода.
2: Здравствуйте. Спасибо.
1: Блядь, не ту нажал кнопку, пизда. Блядь, блядь, быстрее, бойс, деду.
2: Здравствуйте.
1: Бойс. Спа-вода. Спа-вода.
6: Сауна-вода, менеджер Евгений, добрый вечер, слушаю вас.
1: Женечка, родной, Женечка, спасай меня, Женька, у меня пульпа встала, вульва. Можно я прямо сейчас приеду, мы с тобой тупо закурались в нереальную любовь. Я и ты, только ты и я под небом Санкт-Петербурга. Вдвоем с тобой будем смотреть на звезды, считать, сколько упало. Я буду тебя вставлять в свою шишечку, ты будешь улыбаться, Женя. Женя, поручай.
6: Один момент, под каким небом Санкт-Петербурга?
1: Ну, каким, ну, в смысле...
6: Милый, ты в Москву звонишь.
1: Неважно, родной, да я тебя отправлю хоть в Москву, хоть в Санкт-Петербург, хоть на Маврики. Мы с тобой будем везде всегда, потому что мы с тобой тупо навсегда. Я и ты, Женечка, Женечка, мой родной, мой сладкий.
6: Я пас.
1: Блядь, блядь, козёл. Зараза, блядь, сука, пиздец обидно, когда тебе ей отказывать. Блядь, настолько, сука, обидно, что, блядь... Пиздец, блядь, мне пидор отказал. Пиздец, даже ей отказали. Я ебу, нахуй, блядь. Да. Так что ты, мэры, блядь. Женечка ебаная, хуила, блядь. Хуила, гомнила, чикатила. Зараза, так это пошел он нахуй. Женечка, сволочь. Ну и хуй с ним. Подумаешь, один отказал, значит, это к лучшему. Что не делается, только всегда к лучшему. Отказал Женька кто-нибудь... Не откажет, да, Миша? Ой, сейчас, Клитор, подожди. Клитор, это ты тут в вертолёте, чи не?
7: Да.
1: Ебать. Чуть не сбил Борова, я хуею. Надо подождать 10 минут, у меня холостые патроны 10 минут будет. Да. Да, понял. А может быть, ты понял?
7: Пока летим, купим себе машинку.
1: Слушай, Клитор, а какого хуя нас мусора начали стрелять?
7: Знаю,
1: уже надо мне написал. Без предупреждения. Мне кажется, эти уёбки, они знаешь, что мне сказали, когда подошли?
7: Чё?
1: Типа, а нехуй, типа, с оружием ездить, ебать. А как они узнали, что мы с оружием вообще ехали, блядь? Они стрим-снайперы, что ли, ебаные, блядь?
7: Не знаю.
1: У нас оружие, блядь, в портфелях лежало, ебать. Пидоры ёбаные. Я хуею, пидорасы, блядь. Я теперь, они стрим смотрят, наверное, уроды конченые, мусора. Что за мусора, что стрим смотрят? Пиздец. Уроды, блядь, конченые. Да. О, господи, да что там говорить, ебать. Называй меня, пожалуй, Синди. Да. Синди Кроу, Олдмен. Хайгер, скин, хайзябс, скин, хай, бэби бон. Ебать, литл бэби хайзябс, ебать. Бэби бон. Моя малятка даже писает сама. Пс. Ой, потекло, писька, потекло. Хи-хи-хи. Заткни рот, пидор, конченый. Что, я пидор, а может быть, ты пидор? Что, я, может быть, я пидор? Кто я пидор, а может быть, ты? Что? Заткни хуйло, ебаная. Кто я хуйло, а может быть, ты хуйло?
2: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить спа-вода? Нажмите 2. отдыхать в клубе «Бойс», нажмите 3. Связаться с центральной станцией в городе Санкт-Петербург, нажмите 5. Или оставайтесь на линии. Операторы нашего колл-центра ответят вам. Спасибо большое. И надеюсь, до встречи.
1: «Бойс», «Бойс». Блять. Бля, «Бойс» недоступна, ебать. Как это так без «Бойса»? Я хуй.
2: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1.
8: Алло. Алло. Алло.

0: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок. Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили.
1: Саунова, дамы и господа, Евгений, добрый вечер, слушаю вас.

0: Сдавайся!
1: Какой программе ты делаешь?
0: Сдавайся!
1: Милый, Бори, что за программа?
0: Программа. Называется. Анти.
2: Анти.
0: Пидорасы.
1: Программа антипидорасы, ну да?
0: Жди меня.
1: Программа антипидорасы.
0: Тебе осталось ждать меня недолго. Я уже близко. Топи пэцда.
3: У него, наверное, вместо хуйца,
0: Топи пэцда. Эдуардо. Вот и все. Отскакался, сволочь. Имя свое назвал быстро. Раз.
1: Ну, Мишань, ты знаешь его, Мишань, ты че?
0: Ну все. Кисунь. Я сейчас подъеду.
1: Ты же знаешь имя. Кисунь, ты что, ты забыл что?
0: Я уже выехал к тебе. Тебе осталось немного. Сдавайся. Мразь.
1: Ковры накрыли уже, хлеб достали. Хлеб
0: все.
1: Посыпали. Давай, приезжай.
0: Я еду. Сука.
4: На сервере проводятся технические работы с 12 до часа.
5: Я хуею, блядь. Женечка меня совсем не уважает. Ой-ой-ой-ой-ой, блядь, доебал я Женечку. Блядь. Ладно, бойся нас звонить. С поводом в прошлом, да-да.
6: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас.
5: Бойс. Ой, клуб центральной станции.
7: Ждите на линии, пока выполняется перевод вызова оператору.
5: В бойс.
8: Центральная станция, Юля, добрый вечер.
5: А, Юлечка, здравствуйте. Отсосешь. Все, блядь. Что за хуйня, блядь? Юлечка, ну что за хуйня? Диджей Боб прибыл со штата, блядь. Пизда.
6: Здравствуйте. Спасибо.
9: Позвони и скажи, что колонки надо вернуть.
5: Алло, обратно. С кем я разговариваю сейчас?
10: Что вы хотели?
5: Это центральная станция.
10: Что вы хотели?
5: Это диджей Боб.
10: Ну и что вы хотели?
5: Узнать по поводу моего выхода. Есть ли сегодня выступление касательно моего выхода диджейского?
10: Звоните своему руководителю.
5: Я звоню вам. Я диджей Боб, я со штатов прибыл.
10: Я не знаю таких.
5: Калифорнию посетил.
10: После того, как диджей Миша умер, мы не берем больше посторонних диджеев.
5: Я диджей Боб. Что, блядь? Да. Я ебал, блядь. Да. Миша, до свидания. Ой, блядь. Да. Миша, ты шо, блядь? Вот он, 75 в конце, по-моему. Да, вот он, по-моему. Хуяндок.
6: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить спа-вода?
5: Да.
6: Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс» нажмите 3. Связаться с центральной станцией в городе Санкт-Петербург нажмите 5. Или оставайтесь на линии. Операторы нашего колл-центра ответят вам. Спасибо.
5: «Бойс».

0: Алло.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, диджей Миша на связи.
1: Не-не-не, это диджей Боб.
0: Боб?
1: Это диджей
0: Боб. А с вами
1: Боб.
0: Диджей Миша разговаривает.
1: Здравствуй, Миша. Скажи, Андрюшка там? Это диджей Боб. Я
0: да,
1: хочу...
0: тут, Андрюшка.
1: Мне надо узнать, когда мой выход, диджей Боба.
0: Диджей Попа?
1: Диджей Боб. Пожилой Боб.
0: Жопа.
1: Можно с администрацией кого-то? Диджей Боб интересуется.
0: Жопа. Диджей Жопа?
1: Я не понял. Ну что ты начинаешь? Это, ну ты хочешь мою жопу, но будет позже, дорогой. Но мне сейчас надо узнать, когда мой выход. Я диджей Боб.
0: Диджей Жопа.
1: Диджей Боб.
0: Жопа.
1: Так, я не понял, зараза. Тебе не стыдно?
0: Стыдно.
1: Извинись. Извинись тогда. А то сейчас буду с повода звонить. Ну ты извинись, тогда я пошел. Это диджей Боб.
0: Диджей Жопа?
1: Извинись, может быть, а?
0: Жопа.
1: Я не понял. Сейчас я тебе приеду, дам тебе жопу.
0: Давай.
1: Не прям сейчас или попозже?
0: Ты можешь со своей мамой приехать?
1: Зачем? Я не люблю
0: женщин.
1: Мы
0: маму тоже выйдем.
1: Я ей... Как ты так...
0: Мы любим.
1: Я диджей Боб, сволочь. Ну все, гадость.
0: Диджей
1: я
0: Жопа.
1: Сейчас я приеду, сволота. Хавайся.
0: Жопа.
1: Хавайся, дрянь. Зараза, блядь. Все, блядь, с повода. Да-да-да-да-да.
2: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральный».
1: Вода. Вода.
3: Салон, да, менеджер Сергей, здравствуйте.
1: Это диджей Боб. Скажите, как там по местам? Да. Диджей Боб. Да. Миша в прошлом.
2: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили.
4: Ждите на линии, пока выполняется перевод вызова оператору.
1: Да.
3: Центральная станция, Владимир, добрый вечер.
1: Здравствуй, это диджей Боб.
3: Кто это?
1: Диджей Боб.
3: Кто вы хотели?
1: Хочу узнать, когда мой выход. Сегодня я работаю или нет, а диджеем?
3: Звоните своему руководству.
1: Я вам звоню.
2: Я вам.
1: Алло. Зараза, блядь. Диджей Боб, я хуй. Да.
2: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать...
1: Да.
0: Алло.
1: Диджей Боб.
0: Диджей Жопа.
1: Слушай, родной, ну давай так, чтобы ты не усугублял усугубившее положение, между нами конфликт уже явный. Я требую извинений с твоей стороны. Либо ты извиняйся, либо я встану и приеду сейчас.
0: Куда лучше приедешь?
1: Я приеду и набью тебе так называемый ебасос. Ну реально, тупо вырублю, положу на жопу, чтобы ты, гад, извинился. Реально, матуры, блядь.
0: Хорошо, Артем.
1: Это диджей Боб. Не называй меня по имени, я диджей Боб.
0: Жопа.
1: Ебать, ну все, сейчас я приеду, блядь, сволочь, я тебе так оружие набью, что ты с мука охуеешь, блядь, в натуре, ебать. Давай мне Андрея к телефону, блядь, буду. Давай Андрюшку к телефону, сволочь. Диджей Боб,
0: беспокойно. А кто за это?
1: Диджей Боб.
0: Так?
1: Боб.
0: Диджей Жопа?
1: Боб.
0: Жопа.
1: Слушай, ты дурачок, ты давай шутки шутками, но мне Андрюшу да позови, дурачка того.
0: Нет его.
1: А кто там из руководства есть?
0: Диджей Ху есть.
1: Давай его сюда, я диджей Боб. О, а что там за шлюха? Тю, сука, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Завтра позвоним, а да, сегодня там какой-то тот, кто знает меня, но это плохо, а? Да-да-да, сука, блядь.
2: Здравствуйте.
1: Блядь.
2: Поняли. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в центральную станцию, нажмите 1. Мечтаете посетить СПА-вода, нажмите 2.
1: Бля, ребята, как... А, диджей Боб, диджей Боб. О, я диджей Боб. Тю, бля, бойс не работает сегодня, видимо, суббота. Тогда СПА-вода.
2: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция»...
1: Вода. Диджей Боб. Диджей Боб.
5: Саунов, да, менеджер Сергей, здравствуйте.
1: А, здравствуйте, это диджей Боб. Сбрось, отсосёшь гной! Здравствуйте. Блядь, отсосал, пидор. Мразь.
2: Здравствуйте. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание...
1: Диджей Боб, блядь. Да, да, да, да.
5: Саунова, да, менеджер Сергей, здравствуйте.
1: Серега, здравствуй, это диджей Боб. Как дела?
5: Нормально.
1: Сергей, скажи, что там сегодня есть выход Боба или нет?
5: Нету.
1: Как нету? А можно Андрея к телефону?
5: Андрея?
1: И да, из администрации. Нету. Есть кто? Нет?
5: Нету, нету.
1: Я диджей Боб. Та ёбаная роза.
2: Здравствуйте. Спасибо, что...
4: Да. Ждите на линии, пока выполняется перевод вызова оператору.
1: Я диджей Боб, нахуй. Пожилой циклоп.
3: Центральная станция, Владимир, слушаю вас.
1: Володя, здравствуй, это диджей Боб.
3: Что вы хотели?
1: Узнать, есть ли сегодня мой выход на сцену, я забыл, я диджей Боб.
3: Без понятия вообще, начальнику своему звони.
1: Так я начальнику звоню, ебаный рот, блядь. Матерь Божья, блядь, да что ж за, сука, люди такие.
2: Здравствуйте, блядь. Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите узнать расписание программы или стоимость входа в клуб «Центральная станция», нажмите 1. Мечтаете посетить СПА-вода? Нажмите 2. Отдыхать в клубе «Бойс»? Нажмите 3. Связаться с...
1: Сейчас я Мальзилу бах.
6: Клуб «Бойс», администратор Сергей, доброй ночи.

Бля, в натуре. За 250 это турбированное будет. С последними модификациями рестайлинговое. Ебать, спасибо, нехуй делать. Спасибо, родной. Раз, два, три, гадза. Гадза.

Ой, что за хуйня, блядь? Ебать, меня трясет, блядь. Пизда мне хуёво. Бля, мне хуёво. Бля, мне хуёво. Что, блядь?

Рэп про пацанов. Рэп про то, как пацаны настоящие умеют отдыхать. И немножко про женщин, с которыми пацаны отдыхают.

0: Auf.
1: Да.
2: Александра, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я учитель информатики вашего отца, сына Сергея, который учится в ПТУ на втором курсе.
1: В ПТУ?
2: Ну да, да, да. Ваш сын же Сергей, правильно? На программиста учится.
1: Ну да.
2: Вот, а я учитель программирования. А я учитель программирования. Я хочу вас спросить, да, уважаемый Александр, вот, касательно поведения вашего сына. Ну, скажите мне, пожалуйста, как у вас в семье? Никаких нет проблем там в плане того, что сын, может быть, смотрит какие-то видеоролики там порнографические там с участием двух мужчин?
1: А, извините, фамилия это ваша как?
2: Боров. Боров. Шляпик, Саша.
1: А?
2: Саша Шляпик. Далее.
1: Алло, а вы вообще как-то, я не понимаю, адекватно или нет? Время сколько?
2: Я прошу прощения, просто я гей.
1: Я попробую разобраться.
2: Ну ладно.
1: По поводу того, во сколько вы мне звоните и какую-то ерунду городите.
2: Ну вы попробуйте. Ну ладно.
1: Попробуем.
2: Вы как говорится, я смотрю, человек серьезный, видимо, военный. Я сам военный, я ВДВшник. Я 228-й отдельно мотострелково-танковый, отдельная мотострелковая механизированная бригада. Реально, тупо Бивис. Спортсмен Бивис. Арнольд. У вас какие-то вопросы ко мне или как? У меня есть вопрос касательно вашего сына. Да, действительно.
1: Я что-то не понял, а вы теперь угрожаете, что ли?
2: Нет, это вы мне угрожаете или мне встать?
1: По-моему, я вам не угрожаю, просто разберусь, кто вы такой. Да. И почему вы звоните в такое время?
2: Ну, а какое время? Время детское.
1: Детское?
2: Да.
1: Интересно, пол 11 для вас детское время, для меня.
2: Ну да, я только проснулся. Я только проснулся, сейчас я собираюсь в клуб «Бойс» пойти.
1: Сходите.
2: И вот поэтому позвонить вам, чтобы пилять. Да. Да что там говорить, блядь?
3: Алло.
2: Здравствуйте. Это ритуальные услуги, да?
3: Да, да.
2: Здравствуйте. Меня зовут Валерий Альбертович. Я хочу заказать машину и гроб на Тухачевского 26. Это возможно или нет?
3: Возможно, но гроб вам надо приехать выбрать.
2: Ну, мне самый такой, знаете, самый гоняный. Можно какой-нибудь уже бэушный там в использовании, который был?
3: Нет, это нужно вам выбрать.
2: Ну а бэушный, может, там есть у вас какой-то уже, может, кто-то сгнил уже?
3: Ну как это бэушный гроб? Ну как это вы?
2: Не, ну может, я видел, продаются прям, может, кто-то выкопал, знаете, там уже кости выкинул, а гроб остался.
4: Дедушка, привет.
2: Нету
4: плюс
2: таких.
4: Плюс 79 миллиардов
2: привет.
4: 197.
3: Нету. А вам такой нужен? Ну мы можем ночью выкопать и вам сделать бэушный гроб.
2: Да не, ну вы если шо это выкапывать не надо, я просто думал, может вы ну, такое, как говорится, практикуете в своем деле. Ладно, я просто понимаете, человек пожилой, как бы, да, мне 70 лет, как, у меня никого нет, я один остался, вот я живу на Тухачевского 26, я сейчас меня нефть убила, меня нефть погубила, я сейчас в нефти плаваю, я боюсь, что до утра мне не хватит, я бы хотел на утро, завтра на Тухачевского 26 гроб заказать, потому что я в нефти плаваю, меня нефть убила.
3: А что за нефть там вас пробила?
2: Да
3: откуда
2: нефть?
3: У вас нефть была?
2: Ну нефть обычно, я нефть нашел, вырыл скважину, там нефть начала брызгать, я здесь вот бочку нефти накачал и теперь в нефти плаваю, да, меня убила нефть. Меня нефть убила. Меня просто взяла нефть и убила. Поэтому я хотел бы гроб самый дешевый, чтобы этот гроб был полит нефтью сверху и написано на гробу что-нибудь интересное. Либо Витя АК-47 на гробу, либо Нагана. Ну, можно просто написать «My life, my rules». Ну, как молодежь сейчас пишет. Просто я рэп люблю. рэп любил. Рэпчик, гангстер рэп, да. Или там фотографию можно мне напечатать? Там
3: да
2: какого?
3: Вы приезжайте, мы вам все поможем. Мы похороним вас, все сделаем.
2: Да вас как зовут хоть, скажите?
3: Федор.
2: Неважно. Ой, смешное имя. Меня так бывшего звали. Гейбл. Ну ладно. Слушайте.
3: Федя.
2: Да неважно, господи. Федя. Федя. В общем, вы можете завтра приехать с утреца? Я буду уже в нефти весь убитый. В нефти капуков лежать.
3: В нефти будете лежать?
2: На Тухачевскую 26. Ну да. Нефть, дедушка, будет такой брыкать.
3: А во сколько приехать? Скольки?
2: Только нефть не забирайте, хорошо, я потому что бумажку сейчас напишу, что нефть это моему соседу Кольке.
3: Хорошо. Так, нет. у вас как, прям гроб грузить тогда?
2: Ну, я не знаю, как это. Но я
3: нет,
2: буду...
3: смотрите, если вы даже живой будете, мы вас положим в гроб, заколотим и увезем, похороним. А вдруг вы живой будете? Заказ есть заказ.
2: Да какая разница, господи. Вы, главное, нефть мою не трогайте, потому что нефть меня убила.
3: Да нефть мы не будем трогать. Мы же за вами приедем. Да не...
2: Я понял. Ну а есть у вас эти наклейки какие-то напечатать прямо за месть фотографии?
3: Да,
2: знаете?
3: Да, все есть.
2: Вот, ну вот крест мне не надо. Мне крест не надо, я этого не люблю. Я кресты не люблю. Можно
3: а
2: просто.
3: Не суй свой нос в чужую жопу. Такая вот. Пойдет?
2: Да не, можно просто наклейку там написать. Ну, я не люблю, когда, знаете, вот это всех хоронят трупаков этих, там, фотографии ихние, типа память. А мне не надо такое. Мне просто напечатайте наклейку на гробик и там напишите «Тут похоронен пожилой Боров» и в скобочках «пожилой червяк». Ну, чисто, чтоб... Мне просто погоняла была пожилой червяк. Ложим. Ну, реально. Да.
3: Пожилой червяк?
2: Да, червяк.
3: Ну, да без проблем.
2: Да, мне 54 года, как говорится, было, когда я в те времена, помню, занимался делами.
3: Так, подождите, я да. записываю, сейчас мы гроб готовим, мы сейчас можем выехать.
2: Нет,
3: забрать
2: да.
3: вас.
2: А, нефть мою забрать хотите? Ну, еще пока нет, нефть пока нет. Еще меня не убила. Да.
3: А когда убьют вас нефть? Завтра?
2: Ну, с утра. Только нефть, она грязная, черная. Если вы хотите завладеть ей...
3: Да вам похуй, блядь. Это нефть там, блядь. Мы... У нас бригада все нормально делать, не переживайте.
2: В смысле нормально? Нефть мою спиздит, или что?
3: Да нефть там нахер не нужна. Мы вас заберем, в гроб положим и увезем на кладбище.
2: А, так и... а место какое? Можно мне какое-нибудь нормальное, чтобы...
3: У вас квартира 26?
2: Да.
3: Вот такое место и будет, 26.
2: 26-я, да?
3: Да.
2: А что там будет?
3: 26-я клетка, 26-я могила будет.
2: А можно мне когда закопить это ведро с нефтью провести и полить сверху, чтобы через впиталась нефть?
3: Нефть, два ведра польем вас нефтью.
2: Нефтью, да. А прям, чтобы нефть покапала на надпись, где написано «My life, my rules». И также я хочу еще вылезти оттуда и насрать, чисто для прикола. У меня жопа большая, вот жопа. Сейчас я сижу, у меня жопа открылась, туда прям затекает галлонами нефть. Как вы прокомментируете?
3: Да это хорошо.
2: Это прекрасно.
3: Так, по оплате кто будет оплачивать? У вас деньги есть?
2: Ну, нефть немного, ведро нефти возьмете.
3: Нет. Насчет денег, что будем делать? Вы будете оплачивать?
2: Ну, я положу на столик, сколько вам надо?
3: Ну, 1020 на похороны.
2: Сколько? Сколько?
3: Мы же там все, как полностью, катафалк.
2: Не, ну нахуй, блядь, все, вызывайте скорую, не хочу, блядь, чтобы меня нефть убивала, все, ну нахуй, до свидания, блядь. Вызывайте скорую на Тухачевского 26. До свидания.
3: Все, сейчас приедут.
2: Да.
3: Сейчас мы приедем все равно.
2: Да, приезжайте. Да. Мразь такая. Да. За двадцатку, да ну нахуй, блядь. Лучше за двадцатку всем на зло поживу, бля, буду. Да. Бэби-бон. Да что там говорить, блядь? Да. Здорово, Валера, позвони по этому номеру, зовут Катя, передай ей привет от Сашеньки. Господи, с таким именем лучше не передавать никому привет, Сашеньке. Да, да, да, да, да. Ебать. Ладно, чтоб нефть меня не потопила, бля, буду. Бэй. Алло, здравствуй, Катя.

0: açúcar. Preciso de um pão nexo.
1: Алло.
0: Здравствуй, Варварочка. Здравствуй, солнышко.
1: Привет.
0: Как у тебя дела, моя хорошая? Ты меня прости, что я тебя побеспокоил.
1: Это какой-то очередной стример.
0: Боже упаси, не обзывай, пожалуйста. Давай не будем о плохом.

0: Варвара, Варварочка, Варечка моя. Варварка, Варварочка, Варечка моя. Сладкая, нежная пися у тебя. Я бы твой вареник бы отшлифовал. Варя, Варя, Варя, вареник. Варя, Варя, Варя, вареник. А Варя, Варя, Варя, вареник. Мой сладенький вареник. Варя, Варишка, Варечка, вареник. Варечка, вареник, Варя, Варя, твой вареник. Я бы отшлифовал. Сладенькая девочка, с днем рождения тебя. Ай, Варик, Варик, Варик, Варик. Варик-вареник. Вот такая вот получается песенка.
1: Очень талантливо.
0: Не, ну понимаешь, просто это же не так, что я там... Я это просто от души тебе такой маленький презент.
1: Я в восторге, это просто невероятно.
0: Спасибо большое. У нас получается в один день еще и день рождения. Так приятно тебе поздравить.
1: У тебя тоже день рождения.
0: Да, представляешь, что мне 54 года.
1: Да, тоже с днем рождения. А, ты такой старенький.
0: Да, я старенький, а тебе только 16, блин. Ну ничего, я подожду 19. Еще пару лет. Ну тогда хорошо. Ну давай, принцесса моя хорошая, блин. Всего наилучшего тебе. Пока-пока.
1: Спасибо, пока.
0: Пока. В смысле старый, блядь? Я не понял, как это понять старый? Мне, блядь, всего лишь 54 года, сука. Вторая молодость проснулась, блядь. Да мне похуй, хоть я и стар, блядь. Но старый конь борозды не портит, понятно, блядь. А еще к тому же у меня Патрик, блядь. Да, сука, блядь. Любая, нахуй, малолеточка, блядь, нахуй, так и хочет покататься на моем Патрике. Да, сука? Оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп, я еду на Патрике, еду по району. Молодые чики так хотят ко мне сесть, но я не хочу, потому что с утра я трачу. Я смотрю по рынуху, и мне девки не нужны, а на Патрике я пидорю по районам, городам, и мне все похую. Все по хуям. На Патрике я пидорю по районам и городам. И мне все по хую, и мне все по пожилым хуям. А девочки молодые, не стесняйтесь мне звонить. И я подкачу на Патрике с ветерком. А потом засуну пальчик в писю. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла, я на Патрике по району гоняю с ветерком. Да что там говорить, я пожилая чесотка. Да, сука. А, ну да. А, ну да. А, ну да. А, ну да. А, ну да. А, ну да. А, ну да. А, ну да. А, ну да. А, ну да. А, ну да. Да иди ты нахуй. Сейчас, блин, да, только мне очередь такие, донат сразу мне очередь, блин. Да, спасибо, сейчас. Да. Да, блин.

0: Алло.
1: Алло, здравствуйте, Артемка. Здравствуйте.
0: Алло.
1: Да, здравствуйте. Я прошу прощения, что я вас побеспокоил. Меня зовут Антон Павлович Шмурдяк. Я вас поздравляю от чистого сердца с днем рождения. Счастья вам и здоровья. Всего вам наилучшего. У меня для вас небольшой подарок, вы меня уж простите. Я вам сочинил вот подарочек такой, вот, ну, вы уж меня поймите, я человек пожилой, да. Я не знал, какой лучший подарок для вас подобрать. Я вот для песню сочинил про вас. Артемка, Артемочка,

0: Артемочка, Артемочка, это не бычара. Артемочка спортсмен, Артемочка машина, Артемка дурачина. С днем рождения тебя, спортчина, Артемище дурачина. Счастья, здоровья и всего наилучшего, чтобы твой писюн стоял, как Ленин на площади, чтобы всегда в твоей жизни была еда. Артемка, Артемий, пососи мой поршень. Артемка, с днем рождения тебя. Артемка, Артемончик, пососи-ка. Артемий, Артемончик, пососи ты мой поршенечек. Вот такая, блин, ну.
1: Спасибо. А это на стрим идет или это так просто поздравление?
0: Уж меня простите, но давайте без обзывательства. Я от чистого сердца и от души вас поздравляю. Всего вам наилучшего. До свидания.
1: Ну, спасибо, приятно, клево, песня.
0: Спасибо большое, что выслушали. Всего доброго, до свидания. Шо? Ебать, сука, гитара, блядь, ведет себя, как моя бывшая. Расстроенная, сука. Да-да-да-да-да-да-да-да. О, пропидорил пидора, да, сука? Подожди, друган, а кто? Да иди ты нахуй. Да-да-да-да. Вы все пидоры, когда мужчинами станете, обращайтесь, уебище. Ребята, пососать хуй мне, желания нет у вас?
2: Желание бешеное имею.
3: А ты что, дебил?
0: Не, я просто, мне сказали, что все танкисты, блядь, сосать хуй любят. Я пришел дать на ротан вам, блядь.
3: Можешь у меня взять яйца полетать нахуй.
0: Да нет, ты пидор, давайте я в очко выебу.
3: Хотя ты знаешь, блядь, мне в подляк тебе даже яйца дать нахуй.
0: Да я понял, тебе в очко бы выебал из шака, блядь. Ты пидор, ты даже не мужчина, тряпка ебать.
4: Ой, сука, ты бот просто.
5: Сломалый, блядь, да. Сломалый комнату.
3: А не ты, пидор, который очко ебет нахуй. А слов.
0: Я сразу понял, та команда пидорасов, блядь.
3: Ну ты
5: ослабел. А, ты шмара Жириновского зашла, короче, бывшим.
0: Ну хочешь, я тебя выебу в жопу и потом остальных в команде. Ты типа первый будешь. Хочешь, пидор?
6: Такси, давай долбиться.
7: Такси, да. Так, очередь.
3: Долбиться будем, давай.
7: Очередь, остая надо.
0: Здорово, деганы, сосать кто-то хочет.
8: Вы что, гоните? Мы бы вагон там открыли.
6: Нет, не надо.
0: Пососать хуй, нет желания, молодежь.
5: Мы что, блядь, в портал открыли, в ад, что ли? Это старый дед, который сосал всю жизнь, блядь, открыли.
0: Ебать, ты что, ебальник открыт, ты четырёхглазик ебаный.
7: Залей, ты это сказал.
5: Нет, не было такого.
7: А это кто сейчас говорит вот этого лакаса?
9: Кто говорит, это Варгеймовский.
3: Что нужно? Алтарь, давайте эту ёлку возьму и там...
7: Там у нас есть вот 432.
0: Да вы все здесь пидорасы, блядь.
5: Да все, иди нахуй отсюда, чепушилы ебаные.
0: Ебать, тебе сейчас, сука, отработать, ты уебище. Ты откуда будешь, ты из матери, блядь?
7: Тихо. Ребята, добавляйтесь ко мне.
0: Ничего не попутал, ты мразь. Хуль ты грубишь меня, блядь. Человек не серьезно.
5: Ты же дура, иди в рот нас.
0: Давай выйди, откуда ты, мразь? Откуда ты, тварь, блядь? Мразь, сука. Тряпка ты ебаная, алкаш ебаный, пивной монстр, сука, твой пиза пуза, блядь, пивное пиво.
5: Сука, сгори,
0: сука. Пидор ебаный, сука, толстопузик ебаный, хуйло пивной, ебать. Тебе сейчас я пизды дам, ты хуй ебаный. Иди сюда, откуда ты, уебак, блядь?
5: Я отсюда, а ты откуда?
0: Да ты просто пидор ебаный, сука. Я твое пузо набивал, ты шарик ебаный. Алкаш ебаный, сука. И тебе наебашил бы быстренько уебище, блядь. Такая мразь, сука. Ты нахуй, блядь, пуль не нюхал, блядь. Уебище, пороха, сука, не понюхивал, блядь. Сидишь рот свой жирный открываешь, ах ты тварь, блядь.
7: Ну, попадание просто, или крит какой-то. Ну, просто не... Не пробил броню. Где броня в бочине, блять, у Проджеты, нахуй?
10: Мы перестояли там.
0: Ебать, да я, сука, я себе говорил, сука, целься нормально, блять.
11: О, Офус, это твой кореш, наверное, пришел.
10: Не-не-не, чё.
11: Вы как раз вдвоем в бою говорили, что вот именно быстренько заберите эти двух тяжи, а потом после боя
0: да,
11: это
0: было подай, сказано. Да, подожди, ты закни ебаник, сука, дай скажу, сука, ты пидор, блядь.
10: Я не говорил, что вы...
7: Лёва.
10: Я говорил, посвятить нужно.
7: Николай Львович, да?
0: Да, я.
12: Да, гандон он последний.
0: Я, сука, вам говорил, блядь, надо, сука, было, блядь, гусеницу сбить, а ты куда?
11: Да, я его удалил. Как теперь его удалить? Его не видно, но он пиздит.
12: Знаешь что, это баг.
0: Ты закни, шлюха там, блядь, мелкая.
13: Да завали ебало, чмошника босс.
0: Ах ты проститутка, чё ты ротик
13: открываешь? Проститутка, твоя жопа чучела, блядь.
0: Нихуя ты какая дерзкая, может ты отсосёшь?
13: Нихуя,
7: а чё обращаете на... Чё обращайте на него внимание? Он этого специально добивается, блядь, а вы на него ведетесь, нахуй. Он еще может, потом еще, он, когда он уйдет, блядь, обсуждать его, блядь.
11: Это просто
0: вот это, сука, в танках только проститутки играют, блядь.
7: Он от вас энергию получает негативную просто, блядь, а вы ведёте.
13: Отсосная чучела.
0: Шлюха хрипатая, алкашка, пенсионерка, собери нахуй отсюда.
8: Шлюха хрипат.
0: Убери нахуй женщину из танка, там позорище всем танкам, убери нахуй.
13: Позорище твоей жопы сраной, блядь.
0: Хрипатая обезьяна. Фу, блядь.
13: Ой, нихуя ты.
0: Бестолочи, блядь.
8: Ебать, чмо, блядь.
14: Привет.
7: Нет, он угарный. Подожди, он угарный.
0: Нахуй пошли, я поеду привет, там. Здесь, блядь.
7: Я поеду через вокзал.
0: Я, сука, я не буду играть в команде, когда шлюха, блядь. Мне это нахуй не надо. Убери нахуй отсюда.
13: Так правильно, поэтому ты, шлюха, сюда и не попал отсюда.
0: Я тебе сказал, да, блядь. Убери нахуй эту шлюху отсюда, блядь. Сейчас ебалик добью, долбоёб.
7: Я слышу, Славчик, я тебе на вокзал пирожков завезу.
0: Ты откуда, шлюха?
13: Давай, шлюха старая, я тебе даже стрелки забью.
0: Хрипатая шлюха, посмотрим, проститутка, как ты отсосёшь, блядь. Мерзость, проститутка, дырка,
7: слышите, как, твоя слышите, пизда. Как мой дед, слышите, твоя ты как пизда, мой дед на козу в сарае орал. Проститутка, мандавошка, когда она молока хуёво даст.
0: Твоя пизда воняет, блядь, месяц ты. Шлюха, проститутка.
11: Я сейчас пересоздам.
0: Пересоздай, уёбище, пидорас. Команда пидораса, блядь, шлюху взяли и радуются, придурки, сука, тюфяки, тряпки.
7: А ты сам, а скажи, хуй, хуйня, хуйнюшка.
0: Блядь, как, сука, можно играть в танки, когда шлюха в команде? Это пиздец, позорище, блядь.
8: Сам забыли крейзи, блин, да.
15: Здравствуйте.
8: Да. О, Ирена, ёлы, пара.
0: Пошла нахуй, шлюха старая.
8: Алло, тихо, блин.
15: А ты почему сразу не создал, когда я написала?
0: Пошла вон, шлюха старая.
8: А, не-не, Ирена, винки нате, блин, так что на разы.
14: Не переживай,
15: кошмар.
0: Старая проститутка пришла, блядь. Пришла проститутка в команду. Долбоёбы достали хуи. Шалава в танках, танку пизда.
8: Саня, прижим,
0: шалаву, гони шалаву, дядя. Гони шалаву, дядя, из танков.

0: Иначе всем танкистам из-за шалавы будет пизда.
1: Итак, смотрели.

0: А у нас в доме газ, а у вас? А? Не понял. Блять, пересоздали, сука.
1: Вы
0: Хуй под
1: позвонили в
0: крышу, да?
1: абонентскую службу Акадо Телеком.
0: Хуях там, блять. Да ебать. Да ты.
1: Для получения информации о балансе и заказа обещанного платежа нажмите 1. Для
0: Ебать.
1: заказа сеанса домашнего кинозала, получения информации о сеансе или отказа нажмите 2.
0: Да
1: Для
0: нахуй,
1: получения
0: блядь.
1: справочной информации и изменения условий договора нажмите 3.
0: Пойди
1: Для
0: ты, блядь.
1: подробной консультации о состоянии абонентского счета и задолженности нажмите 5. Для получения информации об адресах офисов обслуживания нажмите 6. Для повторного прослушивания нажмите решетку. Для соединения с оператором нажмите 0.
0: Ну, блядь.
1: Для получения информации о
0: Ты
1: балансе и заказа
0: заебала,
1: обещанного
0: блядь.
1: платежа нажмите 1. Для заказа сеанса
0: Алло.
1: домашнего кинозала, получения информации о сеансе или отказа, нажмите 2. Для получения справочной информации и изменения условий договора, нажмите 3.
0: Я, блядь,
1: Для
0: знаю, как
1: подробной
0: скобы
1: консультации о
0: нажимать, блядь.
1: состоянии абонентского счета и задолженности, нажмите 5. Для получения информации об адресах офисов обслуживания, нажмите 6. Для повторного прослушивания нажмите
0: Так а как
1: решетку.
0: я в скобы
1: Для
0: 0 нажму,
1: соединения с
0: блядь?
1: оператором нажмите 0.
0: Как я 0 нажму, блядь?
1: Обращаем ваше внимание. Для улучшения качества обслуживания все разговоры со специалистами записываются.
0: Базары 0.
2: Доброй ночи. Компания Акада, чем могу помочь вам?
0: Доброй ночи. Жмышенко Валерий Альбертович. Наблюдаю
2: Адрес?
0: лаги, наблюдаю. Интернет. Второй день уже.
2: Назовите,
0: Интернет.
2: пожалуйста, ваш адрес.
0: А?
2: Назовите, пожалуйста, ваш адрес.
0: Чей адрес? Мой?
2: Да.
0: Давайте я вам поясню причину. Может, ну, поймете
2: Можно
0: это.
2: ваш номер договора узнать?
0: Поймите, я пожилой человек.
2: Я
0: Мне.
2: не могу вам помочь, пока вы не назовете либо адрес, либо номер договора.
0: Хорошо, сейчас я вам назову.
2: Спасибо большое.
0: Сейчас я у жены возьму. Ой, я извиняюсь. Просто я не имею, не обладаю такой информацией. Сейчас я у жены возьму.
2: Иду.

0: Эй, ты! Эй, ты! Шкура ебучая, блядь! Выходи, пидораска, давай мне ебаный номер договора, блядь! Мне, сука, интернет делать будут, блядь! Ебаный твой рот, шлюха ты ебаная! Ты что спишь, шкура? Я сейчас приду и тебя уебу! Эй, ты хуйня, ёпта, блядь. Эх ты, манда, ёб твою мать, блядь. Блядь, ну сука, блядь, сейчас выломаю дверь, ты хуйло. Парка такая, блядь. Что это ты мне суёшь, блядь? Дочку спать уложи, блядь, хули она орёт, сука, блядь. Мразь, блядь. Пидораска, блядь, сука, интернет, блядь, надо мне, сука, мне в танки играть надо, блядь, шкура ты ёбаная, сука, спать нахуй.
1: Алло.
2: Да.
1: Алло, я извиняюсь, у меня жена просто, сейчас, ну, 14:88. 228. Жмаченко Валерий Альбертович. ВДВшник.
2: 14.
1: Да.
2: А, нет, еще раз, там должно быть 8 цифр.
1: 8 цифр. 14.
2: Да.
1: 88.
2: Да.
1: 228.
2: Да, это 7 цифр.
1: 0.
2: Нету.
1: Нету, да?
2: Адрес?
1: Я так понимаю, это прикол какой-то. Вы меня, наверное, разыгрываете, да?
2: Нет, возможно, вы меня расследуете, но я вот серьезно говорю, что такого договора нету.
1: Ну вот у меня бумажка вашего интернета. Номер договора вот сверху написано черным по белому. 14-88-2280. Нету, да?
2: Но... Может, адрес знаете?
1: Сейчас я спрошу, я просто у жены здесь. А да, хозяйка, сейчас, одну секунду, я извиняюсь, я прошу, извините, не надо, не ложите, я надеюсь, я не сильно вас беспокою в столь поздний час.
2: Нет, не беспокойтесь.
1: Спасибо, сейчас, одну секунду, уважаемый.
0: Эй, шкура! Эй, ты, мошнатка ебаная! А ну выходи нахуй! Что ты мне за дичь толкаешь, блядь? Что ты мне за дичь толкнула, блядь? Это не тот номер, ёб твою мать жирную, блядь! Ах ты падаль, блядь! Я сейчас нахуй тебе хребет сломаю, блядь! Ща как уебу, сука, сойду, падла, блядь! Да мне похуй, я тоже устал! Вот именно, что я устал и хочу отдохнуть! После работы своей любимой тунки погонять, блядь. Я уже пивасик допиваю, блядь. Я уже пивасик допиваю, блядь. Мой танк горит, сука. Интернет лагает. Танк мой сгорает, блядь. А ты шкура ебаная спишь, блядь. Хуй тебе в рот, пока, блядь. Что ты даешь? Адрес, назови адрес, где я нахожусь. Вот это... Адрес, где я нахожусь, блядь. Ты что, тупая, че что? Ёб твою мать. И что ты мне дала эти бумажки? Я что, блядь, читать тебя буду? Диктуй нахуй. Падла, блядь. В рот ебал, блядь. Сука, сука, блядь, слаб тебя как уебуть, нахуй. Завтра простёся, ебали, их будет набитый, сука. Проститутка, ёбаная. Я твою мать ебал. Сука, блядь. Алло, уважаемые,
2: да, слушаю.
1: Снова я. Так, вот у меня договор Новый этот, переоформили. Значит, номер договора. Это тут цифры получаются, а тут еще буквы какие-то. Может, буквы?
2: Нет, нет, нет. Буквы не должно быть, только цифры. Восемь цифр. Либо адрес назовите, либо вот 8 цифр.
1: Найдите, да я пожалуйста. Не могу, просто я извиняюсь, у меня жена больная, у ней этот потау, болезнь, блядь, я ее не трогаю, я не хочу ее, она спит. Угу. Сейчас я вам назову. Угу. Этот, вот. Вот. 567.
2: Угу.
1: 318.
2: Да.
1: 61.
2: 567, 318, 61?
1: Да, да.
2: Это не он.
1: Здрасте, приехали. Ну, а с какой цифры он должен начинаться?
2: Нет, ну, как бы, количество цифр совпадает, но договора такого нет. Видимо, это другой договор. Вам нужен, да, договор на оказание услуг ОКАДа.
1: Ну, ОКАДа, интернет. Интернет.
2: Угу.
1: Какая?
2: А вы знаете, на кого договор оформлен?
1: Да.
2: На кого?
1: Ну, на жену оформлен.
2: Фамилия, имя, отчество?
1: Фамилия, ну, это... Шнюк, Шнюк.
2: Ага.
1: Мария.
2: Угу.
1: Мартина.
2: Шнюк Мария Мартина?
1: Да, Мартин.
2: Мартин.
1: Да.
2: А, нет.
1: В смысле нет? Ну, Шнюк Мария есть у вас?
2: Нет, что Шнюк Марии нет такого договора даже.
1: Ни может, кого. Просто отчество, она не такое, я просто забыл. Ну, Шнюк Мария, Шнюк.
2: Мария Мартина?
1: Да, да, Мартин.
2: А, нету. Нету договора такого.
1: А посмотрите, пожалуйста, может, на батьку. Дмитрий Урич.
2: Дмитрий?
1: Урич.
2: Урич, да?
1: Да.
2: Нет, тоже нет.
1: Шнюк.
2: Тоже не подходит.
1: А шнюки вообще есть у вас в списке?
2: Сейчас проверим. Шнюк, да?
1: Да, да, Шнюк, да.
2: Нет вообще таких.
1: Ай, господи, боже мой. Ну, может, мне хоть объясните, с чем могут быть связаны лаги мои, интернет?
2: У вас работает медленно?
1: Ну, понимаете, в чем проблема, собственно. Я сижу такой, вот, как обычно, после работы прихожу, весь грязный, в мазуте, включаю компьютер свой, интернет все вот это соединяется, все нормально. Захожу в World of Tutu, а тут меня убивают, у меня танк горит. Я нажимаю кнопку, а она нажимается через там минуту, там полминуты.
2: То есть у вас пинг большой, да?
1: Да, пингует у меня DDoS.
2: Угу.
1: Не знаю, как с этим бороться. Я уже антивирус поставил. Я не знаю, что?
2: Ну, это наоборот, может быть, антивирус наоборот может ухудшать скорость интернета.
1: Мне Колька ему, сосед, говорил, Царство Небесное недавно помер. Говорит, что Windows какой-то менять нужно.
2: Да, Windows нужно менять частенько. Раз в год, раз в два года.
1: У меня стоит вот тот еще Windows Millennium какой-то. Можешь вот новее.
2: Это старое очень. Нужно менять.
1: А на какой вы посоветуете поменять?
2: На 7. Ну, это если вас поддерживает компьютер.
1: Ну, у меня Pentium 4, ну, современный.
2: А, понятно. Да XP.
1: HP, да?
2: Да, HP.
1: А World of Tutu будет на нем нормально идти?
2: Да, разумеется. Там он быстрее будет идти, меньше лагов будет.
1: Ну, это... этот, у меня стоит антивирус Кашпировский.
2: Ну, да, ну, хороший антивирус, но он также очень Получается, из-за него возможные лаги возникают.
1: Ну,
2: Вот когда вы систему перестановите, надо вот поставить на чистую винду игру, попробовать. И вот если не будет лагать, значит все хорошо.
0: уходи! Уходи отсюда! Уходи, бля! Уходи, пата, уходи! Спать иди!
1: Я извиняюсь, у меня жена проснулась, она потал. Компьютер влезет, говорит, дай мне музыку включить, мне вальс Мендельсона. Ясненько, но я извиняюсь, что побеспокоил вас за столь поздний звонок. Просто я прошу, чтобы вы не сильно не, как бы, не обижались. Я человек пожилой, дурак я, дурак. Поймите, дурак. Спасибо, что оказываете помощь таким, как я.
2: Ну, чего, обращайтесь.
1: Вот сейчас я, наверное, просто, знаете, что сделаю. Я в такой случай, как говорится, особо многое придумать не могу, а просто я пойду в окно, прыгну, да и все.
2: Не стоит.
0: Сам это вы, блядь!
2: Вы меня слышите?
1: Алло, здравствуйте, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Я по поводу объявления вас беспокою сейчас. По поводу баранов ваших.
3: Да, я слушаю, вы откуда сами?
1: Да я с Волновахи тут, ну, в районе недалеко.
3: Что-что?
1: С Волновахи тут недалеко, недалеко от вас.
3: А, ну там осталось двое, мы этот, отдадим по 15 рублей килограмм, двое сразу.
1: А сколько они вообще весят, это барашки ваши?
3: Ну, в районе 70-80 килограмм.
1: Ага. Понял. А как они вас не буйные это?
3: Что-что?
1: Они не буйные, у вас там не буйнят, не буйные,
3: Еще раз не понял.
1: А они там не буйные, не буйные, не балуются, не балуешься.
3: Не-не-не-не, они нормальные.
1: А, это хорошо. А как они в плане секса себя показывают, зарекомендовали? Как?
3: В плане чего?
1: Секса, в плане секса.
3: Ну, так дело в том, что там остался один баран на этот, на развод, и барашка, дело в том, что она может быть уже котная.
1: Ну ничего страшного, мне для секса, я для себя хочу для секса. У меня давно секса не было, я хочу барашку, я. Алло.
3: Есть и покупайте.
1: Ну, я приеду, куплю для секса и займусь с ней сексом. Алло. Алло.
3: Я слушаю.
1: Вот. Когда-то можно забрать барашку мою.
3: Там можете хоть завтра ехать взвешивать и забирать ее.
1: Хорошо, отлично, отлично. Давайте тогда созвонимся. Я проснусь завтра, с шахты приду, позвоню вам. Алло.
4: Ну.
1: Алло, Эдуард, здравствуйте.
4: Алло.
1: Алло, алло, как слышно? Это я по объявлению, насчет объявления говорю.
4: Какого объявления?
1: Про телочку, телочку, корову.
4: Да, есть.
1: Есть в наличии, да?
4: Да.
1: Не продали корову, да?
4: Нет, еще не продали.
1: Меня ждет, родненькая, меня ждет. Ха-ха-ха! Ждет папку своего, да. Ха-ха-ха! Так сколько вы за нее хотите там?
4: 9 просим.
1: 9, да?
4: Да.
1: А как она? Не буйная там у вас?
4: Как?
1: Не буйная?
4: Буйная?
1: Да, не буйная, не балуется.
4: Не, она спокойная, она честная.
1: Это
4: да, мудрая тёлка.
1: Вот, это я люблю мудрых тёлок.
4: Да.
1: Это я люблю. Давай. А как она в плане секса себя показывает?
4: Не знаю.
1: А нет, дело в том, что как бы
5: Я ее для секса хочу себе.
4: Угу.
5: А то у меня секса давно не было, ну, сами понимаете.
4: Живу, ну, да.
5: Люблю, а секса давно не было. Коза, а есть, ну, коза надоела. Не хочу я, не хочу. А вот тёлку хочу. Буря, а бура рябую такую, как у вас.
4: Угу.
5: Такая, чтобы она была 19 месяцев, весом около 400 килограмм хочу. Вот такую, чтобы она большая, чтобы было за что взяться. Так, опа! А за 8,5 отдадите?
4: Надо.
5: Отдадите, да, тёлку мне.
4: Угу.
5: А вы где живете? А, в Киеве, Вышгородский район.
4: Вышгородский.
5: А это далеко от Майдана?
4: Прилично.
5: То я не хочу на Майдане появляться, тут там творится что-то непонятное. Хорошо, а как добраться лучше?
4: Ну, если надумаете.
5: Да я тупо.
4: Я вам объясню.
5: А собака вот эта в комплекте или где?
4: Нет. Собака просто отдыхает с ней.
5: А, ясненько. Я собачку тоже бы забрал бы у вас.
4: Не-не, собаки не продаются.
5: Не продаете, только тёлку.
4: Угу.
5: Правильно, тёлок надо все, если продавать толку от них. А только для секса. Ну вот я хочу за 8,5 тогда.
4: Угу.
5: А, хорошо. Тогда давайте я вам позвоню в воскресенье. Мы с вами решим более подробно все.
4: Хорошо.
5: Ага, спасибо. До свидания.
4: Угу, до свидания.
5: Да.
6: Да.
5: Алло, здравствуйте.
6: Здрасте.
5: Я вам по поводу объявления звоню. Мне нужны тушки для гандюков.
6: Угу.
5: А есть еще в наличии?
6: Да, есть. Вони в мене живі, я під заказ їх ріжу і везу.
5: А, не живі, а ви їх ріжете, да?
6: Да, на коли надо, заказуєте, я привозю.
5: Это хорошо, а шо ви, 45 гривень, да?
6: Да, 45 гривень кілограм.
5: 45 гривень кілограм. А мені, а які от, 6 кілограм є такі?
6: Да, есть.
5: Не надо, ну 5-6, чтобы было не меньше, хорошо. Мне,
6: ага.
5: Мне для секса надо.
6: Ага, и сколько вам? Один?
5: Ну, парочку, наверное, чтобы мне для секса было, и чтобы я их менял как бы по очереди. Одну в этот в пятницу, одну в субботу, другую.
6: Ага, так на коли вам надо? Коли привезти?
5: Там не на понедельник, если можно.
6: На понедельник? А куда?
5: Ой, а вы куда? А это вы где, возле чего находитесь?
6: Ну, я приезжаю на Южный. А там с клиентами договариваюсь, куда кому.
5: А, ну хорошо. На Южный тогда давайте я подъеду тоже. И там тогда уже найдем друг друга. А это курочек хорошо там, ну, чтобы чередюков так сделайте, чтобы они гладкие были, можно?
6: Да, ну, они зараз, мы их кукурузой кормим, они жирненькие, хорошие.
5: О, это хорошо, у меня чтобы гладенькие такие были, чтобы я их мог гладить. Можно ж тогда заделать.
6: Ну, да, вам же их резаными же везти, чи живыми?
5: Там можно и живыми, в принципе. Как вам удобно?
6: Так хто знає, я не знаю, живыми. Як я їх буду вести?
5: Ну, мне как бы для секса, сами понимаете, там не важно, как мертвые или живые они.
6: А, ну я вообще тушки вожу.
5: А, тушки. Ну хорошо, тогда ведите мне тушку одну тогда.
6: Одну, да?
5: Да, для секса, чтобы была.
6: Ага.
5: Я буду ее натягивать.
6: Ага, ну хорошо, тоді в неділю созвонимося, хорошо?
5: Ну так, тоді я буду, щоб натягувати. Так зробіть так, щоб я натягувати міг.
6: А як їх? Ну я її розчиняю.
5: А ну там внутрішності будуть, є? Бо з внутрішності весь витащився оттуда.
6: Ну так, да, я внутрішністю витягую, звісно.
5: Ну так, да, щоб туди хорошо можна було натягнути. Хорошо, хорошо, тоді на неділі созвонимося, так?
6: Да? Ага, хорошо, добре.
5: Хорошо, добре. Ага, добре, до побачення.
6: До свидання.

0: Да?
1: Алло, здравствуйте. Я вам звоню по поводу объявления от этой тёлочки. Алло.
0: Алло, я слушаю вас, я отошла от телевизора.
1: Что вы, тёлочку продаете?
0: Ну да.
1: Чёрную рябу?
0: Да.
1: Как она там у вас? Не агрессивная?
0: А, да не.
1: Нормально, да?
0: Нормально.
1: Спокойно.
0: Ну да, я обычно их сама не люблю, они не понимают быть.
1: А как она в плане секса себя ведет?
0: Что-что?
1: Как она себя в плане секса ведет?
0: Да ведет, не поняла.
1: В плане секса.
0: В плане секса? Да. Як ДБК буйна. Така, що полегає на всіх підряд, не так, що сказати, що там десь бігає, що немає. Ну, вона чи-то паслась в череді, то там, звісно.
1: А якщо для мене, як вона? Нормально.
0: А?
1: А для мене, як вона буде? Нормально.
0: А так, як хто? Я ж не знаю, хто ви.
1: А хто? Мужчина.
0: Мужчина, я розумію, откуда. Далеко живете? Я живу в Полтавському районі.
1: Да я тоже, но мне для секса нужна корова, корова, тёлка.
0: Для чего?
1: Для секса. Ну, секса давно не было, хочу корову себе приобрести.
0: Кошмар.
1: В смысле? Алло.
0: Да.
1: Ну что, продадите мне корову для секса?
0: Нет, конечно.
1: А чё?
0: Заработать мне как ничего.
1: Мне секс нужен. Не было, вы понимаете или нет?
0: А?
1: Вы понимаете, что секса давно не было. Корову покупаю.
0: Понятно.
1: Корову хочу себе, тёлочку, чёрную рябу. Продадите мне корову. Алло, коровку?
0: Не по адресу.
1: А куда мне обращаться, чтобы корову для секса приобрести?
0: Ну, не знаю, таких не продают, наверное, пока. Может, еще придумают.
1: Не, мне для... Не, я пробовал уже нормально. Я козу пробовал, все этот, корову пробовал. Хочу корову еще.
0: Это грех.
1: В чего это?
0: Да потому что. Ладно.
1: Ну что, продадите, да, приехать можно?
0: Да нет, спокойной ночи.
1: Мне корову надо, мне корову. Корову для секса. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я вас беспокою по поводу объявления вашего про черепаху.
2: Черепаху продаю.
1: Продаете, да, еще? Это ручная растительноядная черепаха, не приходит ли вам содержать их? А, это сколько ей? Ага. Полтора года. А как она, не агрессивная у вас?
2: Не, не агрессивная. Ну, она растительная. Не морская, а не речная, а именно растительная. Обычная. А. Ручная ее, ну, в руках. Как обычная черепаха.
1: А где вы взяли ее?
2: Я ее покупал ребенка.
1: А как она в плане секса себе показывает?
2: В плане каком?
1: В плане секса.
2: Не знаю.
1: Ну
2: она
1: как?
2: Она у меня одна.
1: То есть, а вы с ней не пробовали сексом заниматься?
2: Вам не хрен заняться, да?
1: А?
2: Вам не хрен заняться, да?
1: Мне черепаха нужна для секса, понимаете?
2: Да. Ну, для секса поищите в другом месте.
1: А я хочу вот эту именно. Мне понравилась фотография, я влюбился.
2: Да.
1: Продадите?
2: Я чувствую.
1: Продадите мне черепаху.
2: Не продам.
1: За 400 гривен.
2: Нет, обойдите.
1: Я хочу черепашку для секса.
2: А больше ни для чего не хотите?
1: Я хочу черепаху для секса. Продайте черепаху немедленно.
2: Обойдите.
1: Ну, а я за 450 заберу его. Алло.
3: Алло.
1: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Я вас беспокою по поводу объявления.
3: Какого?
1: По поводу вашей лягушки.
3: Да, я вас слушаю.
1: А еще актуальное объявление, лягушка продается?
3: Да, конечно, продается.
1: Ага.
3: А вы в каком городе?
1: Да я тут недалеко от вас живу, в поселке.
3: Угу.
1: Я вот развожу себе рыбок, ну, аквариумы у меня большие такие.
3: Конечно, я не против. Пожалуйста, если нужна вам,
1: да,
3: когда будете, позвоните. Нет, если точно будете брать, я, ну...
1: А пару штук у вас есть лягушек?
3: Не, у нас свои, мы брали две штучки, а получилось так, что это два мальчика. Вот. У нас было тоже интересно, если была бы девочка, просто посмотреть, как просто маленький ребенок дома, поэтому я так и написала.
1: Ага. А как вот эта вот лягушка, она, как она себя ведет в плане секса?
3: Я вам не скажу, я же вам говорю, что у нас два мальчика.
1: А, не, ну так, то есть не агрессивные, думаю, да?
3: Я думаю, нет, но они как бы два мальчика, но они обхватывают друг друга, ну, лапками. Она уже готова. Ну, посмотрите видео, если у вас есть доступ в интернет, там очень много видео есть.
1: А, видео есть, да, как они обхватываются?
3: Они просто обхватываются.
1: Мне, чтобы в плане секса, чтобы они были как бы активные.
3: Ну, я думаю, они уже, ну, как бы эти два мальчика у меня, они уже поют. Они уже как бы самку вызывают своим пением ночью.
1: А-а-а.
3: Но неприятно будет. Я вам не скажу, что они там орут или шумят сильно.
1: А, ясно. Хорошо, хорошо. Я тогда подъеду, возьму у вас тогда лягушку.
3: Так секса. Вам, я же говорю, у меня мальчик. А у вас девочка, да?
1: Да, да, я это для секса хочу.
3: В смысле, я не поняла.
1: Ну, лягушку для секса.
3: Я не понимаю вас. Это мальчик. У вас есть девочка?
1: Не, ну мне для секса. Я буду участвовать.
3: А, нет, извините, тогда объявление не актуально. Просто это мальчик домашний, он с именем. Извините тогда, я тогда вам его не смогу.
1: Мне нормально, как раз.
3: Извините, до свидания.
1: Лягушку продайте.
3: Не, я ее уже не продаю, извините.
4: Сухач! Сухач, блядь! Он сейчас во мне...
5: Да, я здесь.
4: Блядь, уходи, сволочь такая!
6: Алло.
7: Алло, здравствуйте. Я по объявлению помощник мастеру, да, требуется вот?
6: Да, да.
7: А актуально предложение, если интерес, я хотел бы попробовать. Я являюсь профессиональным мастером малярных работ.
6: Я понял.
7: Да-да.
6: Да-да-да, вы бровары?
7: Да-да, бровары.
6: Алло.
7: Да, бровары.
6: Я понял. Хорошо, смотрите. Сейчас. Секунду, сейчас. Можете перезвонить? Я просто за рулем, через минут 20 наберите меня.
7: Говорите, слушайте, да. Ну а вы можете хоть сказать, каким инструментом вы работаете?
6: Ну, мне конкретно не для шпаклевки, мне чисто помощник, там подготовка, такое помещение, ну, мне именно на шпаклевку внешний помощник надо.
7: Ну, я все занимаюсь без воздушной. Есть электроинструмент у вас, есть в наличии там? Электроинструмент.
6: Для какой цели?
7: Я хочу его себе спиздить.
6: Что делать?
7: Спиздить хочу.
6: Спиздить, а по ебалу не хочешь получить?
7: Я хочу спиздить твой инструмент, завладеть твоим добром.
6: Я тебе могу хуй дать пососать. Будешь сосать?
7: Нихуя ты, бля, борзый, реально.
6: Да, что, будешь сосать?
7: Ты, не, ты ничего не перепутал, бля? Ты мне скажи, где лежит твоя болгарка? Ты мне, блядь, скажи, где твоя болгарка лежит, блядь?
6: Ты что, долг болел, блядь?
7: Ты мне скажи, где лежит твоя болгарка и бензопила, блядь.
6: Долбоем, блядь.
7: Я спищу твою макиту.
6: Какую макиту?
7: Ну или что там у тебя, блядь, Bosch? Bosch или макита, блядь, что там у тебя?
6: Bosch, а ты что, знаешь, что такое Bosch или макита, блядь?
7: Я спизжу, мне надо. Люди просто хотят больше бакиту. Да.
6: Чмошничек ты. Ты пососать только можешь, ты понял?
7: Так, заткнулся нахуй, бестолочь.
6: Ебало закрыл. Сучка ты, блядь.
7: Ты закрыл, блядь.
6: Шлюха ты.
7: Ты закрыл дверь от гаража, в котором макита моя лежит. Ты падла, блядь. Грязь, напыльник, изморозь, блядь, гной. Где моя макита, нахуй? Да, сука. Гад, блядь. Да, сука, блядь. Да, я, да, я, да, я, да. Бля, прикиньте, он потом рассказывает своим друзьям, говорит, бля, прикинь, долбоёб звонил, говорит, спиздить хотел макиту мою. Ой, блядь, бля, прикиньте, вы такие сидите спокойно, у вас объявление, да, Авито. Какой-то хуй вам звонит такой, блядь, где твоя макита, я хочу её спиздить, ха-ха-ха, блядь, сука.
8: Алло.
7: Алло, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
7: Я по поводу объявления. Экскаваторщик еще нужен?
8: Ну, мама может прийти в понедельник все стажироваться.
7: Не понял еще раз.
8: В понедельник человек приходит стажироваться уже, я думаю, договорился.
7: А, да я просто хотел уже прийти, будет. Я понял. Я хотел к вам просто прийти и спиздить экскаватор.
8: Что сделать?
7: Ну, спиздить ваш экскаватор хотел.
8: А не боится?
7: Да не, я же этот, киборг.
8: А, я тоже этот, блядь. Кто? Понял.
7: Да я просто... Я хотел спиздить твой экскаватор, прийти к тебе на работу, сесть за руль экскаватора и спиздить.
8: Да ты ж бачку подавишся, блядь. Не понял. Вырезали, скормили.
7: Не, реально, Александр, Сашенька, я хочу спиздить твой экскаватор.
8: Я понял, я тоже хочу тебе вылить раку. Экскаватором.
7: Не, реально, блядь, я приду, ты меня не узнаешь. Я вот в понедельник стажироваться буду, мы с тобой общались. Я спизжу твой экскаватор.
8: Я тоже реально говорю. Я же зафиг тебя.
7: Я буду обладателем нового экскаватора.
8: А наш кем я буду? Хоть скажи.
7: Ну.
8: Я буду обладателем долбоёба, який стоит экскаватор, и мы его выебали в сраку, блядь. Вот только вот снимали. Подрезали ему язык, асфальт сунули в сраку, блядь. И ухо подрезали ножик.
7: Да мне похуй, я спизжу экскаватор, реально, блядь.
8: Да я тоже мне похуй, блядь.
7: Реально, мне просто очень нужен экскаватор тещин дом к ебеням снести.
8: Да ну, очень похуй, блядь. Я люблю, да, таких долбоёбов мучат, блядь.
7: Да мне похуй, блядь. Я спизжу твой экскаватор, Сашенька.
8: Ну ты можешь тогда дальше говорить, Лежа? Или так, что ты спидишь кота? Дальше что?
7: Ну дальше я буду кататься на экскаваторе и в хуй не дуть, реально.
8: Где, блядь, находишься, блядь? Ты дебил, блядь.
7: Я в Одессе, блядь. Я в Одессе, одесский волк.
8: Да я тоже в Одессе. Дайте сюда подъехать.
7: Я сейчас подъеду, экскаватор спизжу.
8: Ага.
7: Да.

0: suka. Да.
1: Алло.
0: Алло, Андрей, здравствуйте.
1: Да, добрый.
0: Я увидел объявление, вот требуется монтажник и кондиционер, да, это и актуальное предложение.
1: Да, понял.
0: А скажите, пожалуйста, на какой высоте установка кондиционеров производится?
1: На какой высоте?
0: Да.
1: Из окна квартиры производится.
0: Да. Ну я понял, то есть я просто, вы знаете, я хотел бы во время установки спиздить кондиционер, украсть.
1: Не понял.
0: То есть, ну, вы заказ там оформите, я приду к людям устанавливать, а сам спизжу, поставлю вентилятор, а кондиционер спизжу.
1: Вам что, скучно или что?
0: В смысле? Мне просто дома теща заебала уже, кондиционер, блядь, просит.
1: Но
0: я хотел бы у вас спиздить один. Чисто один и все, больше не буду.
1: Ну, проходите.
0: Можно, да, будет спиздить кондёр?
1: Конечно.
0: Ну, хорошо, я тогда возьму своего друга электрика. Он там спиздит проводку, розетки, лампы и всю хуйню. Ну, хорошо, Андрюша, да, до встречи, Андрюшенька. До свидос.
1: Да, до свидания.
0: Да. Да, сука. Да, сука.

0: Basuka. Bablet. Че, блять? Да, сука, плиточник ищет, бля, хотел плитку спиздить. Да, сука.
1: Да.
0: Здравствуйте, Татьяна.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот объявление увидел ваше, ну, плиточник, новострой, еще актуальное объявление?
1: Ну, под вопросом. Пока что под вопросом.
0: Ну,
1: потому что
0: понял.
1: Людей очень много звонят, много предложений, я список оставила, но к работе пока никто не приступил, потому что первый день объявления было.
0: Я понял. Вот скажите, пожалуйста, Татьяна, а плитка уже приобретена вообще в целом или еще пока нет?
1: На пол, да, а на ванну нет. На ванну заехать в эпицентр, самую дешевую купить, это ровно 2 часа.
0: Ну, я понял. А вот на пол в целом плитка там идет какая по цене? Это идет дорогая плитка или стандартная?
1: Нет, недорогая, стандартная. Там она порядка где-то 350 гривен, по-моему, 60 на 60.
0: Ну, я машина большая, да. И, а скажите, а сколько квадратов общая площадь будет?
1: Ну, кухня где-то 30, холл где-то 10, ванна квадратов 5, ну, стены, пол, все вместе, сколько там будет? 30,
0: ну, может,
1: общая 25, я не знаю.
0: Не, я понял.
1: Но у меня 3 квартиры.
0: Ну, я понял. То есть каждая квартира около 50 квадратов, да? У вас двухкомнатная или трехкомнатная?
1: Ну, она как 2-3 евро, не знаю.
0: Ну, я понял.
1: Да нет, ну больше. Почему? Ну, кухня только 30 и холл с рабочкой 10. 40 и ванна метров 30 в общей сложности. Стены где-то порядка 20-22 будут по общим стенам плюс пол. Ну, где-то больше, чем 50.
0: Ну, я понял, я просто с той целью интересуюсь, что я бы хотел бы спиздить вашу плитку.
1: Что?
0: Я хотел бы завладеть вашей плиткой.
1: Я вас не совсем понимаю.
0: Ну, вот смотрите, я приехал к вам на объект, вы ушли, а я плитку погрузил в приору и уехал ее устанавливать к своей теще.
1: А, вот так вот. Нет, так вы не установите, потому что я живу в элитном комплексе.

0: система только проходная, вы не выйдете даже с сумкой там.
1: А, ну тогда извините, вы мне не подходите.
0: И вот, пожалуйста.
1: До свидания. Сука, ничего не получится, блядь. Мой план не сработал, блядь. Да, сука. Ой, ужас, блядь. Не фартануло, блядь. Да, сука. Да. Да, сука. Да. Шо?
2: Алло.
1: Алло, Юлия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А скажите, пожалуйста, вот объявление ваше увидел. Ищем монтажника металлопластиковых окон. Актуально еще?
2: Да.
1: Вот вам тут, как и написано, смонтировать 22 лоджии, да, и 100 квадратных метров, ну, новостроя, окон в
2: целом. Да, да, ну, все вот написано.
1: Да, скажите, пожалуйста, когда вообще вам это необходимо?
2: Ну, сейчас уже. Завтра приезжает человек на собеседование в 11, обещал быть.
1: Ну, я понял. А скажите, пожалуйста, mm-hmm. А окна они уже приобретены, да, уже там, в квартире?
2: Да, да.
1: Ясно.
2: Все расходные материалы за нами. Ну, как мы
1: покупаем. Ну, я понял. А вообще, как у вас, новострой, да, я так понимаю?
2: Да, да, новострой. Мы застройщик.
1: Ага, все, я понял. А скажите, пожалуйста, там у вас под охраной? Давайте, дома под охраной? Блядь. Блядь, по-моему, у меня деньги закончились. Блядь. Окна. Сука, телефон сел, блядь. Сейчас чуть зарядится, баланс пополним, да, сука? 30-22 лоджии, я там это получается много окон, блядь, мне хватит. Нахуй они мне нужны, блядь. Сейчас я перезвоню, телефон включится, я баланс скайпа пополню, да, сука? Да. Спиздить окна надо. Я хуею, блядь. Она, прикинь, расскажет этот прикол, блядь, своим коллегам, блядь. Скажет, там хуй какой-то звонил, хотел окна спиздить, блядь. Ой, мразь, блядь. Да. Да, сука. Надо позвонить в украинский банк и взять кредит на чекушку, да, сука? Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Уважаемая команда мира банков, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Никто не желает отсосать у меня писюн. Ответа не последовало. Молчание – знак согласия. Пожалуйста, вы можете приступать к отсасыванию моего полувялого арбуза.
3: Ребят, спасибо большое. Команда набрана.
1: Заткнись, шлюха.
4: Я не буду играть.
1: Не играй, ты долбоёб все равно.
3: А где? Кто ты такой?
1: А я здесь.
3: Он что, у нас в команде?
1: Я здесь. Я сижу и слушаю тебя, жирненькую.
4: Дерьмой, долбоёб.
1: Жирненькую,
3: ну, блядь, ты пиздец, жизнью обиженный.
1: Жирненькую, вонючую. Жирненькую, вонючую гадость. Когда-то я любил толстенькую девочку,
3: где, блядь?
1: Но меня это заебало. попало. Ой, как жестко, пизда ее, рыбой вяленой воняло. Ой, как жестко.
5: Чё за...
1: И как сильно. Я меня это уже заебало. Что пизда толстой девочки воняло. Вяленой рыбой воняло. Я пылесосиком со влажной уборочкой вытирал каждый день ей пизду, чтоб не воняло вяленым лещом ее дыра. Много-много-много-много жира свисало на ее худые ножки, а потом она жестко завоняла. Ла-ла-ла-ла-ла. И меня это все заебало. Я начал играть в танки. Я лучше в танки буду играть, чем жирную бабу ебать. Нормально, да?
4: Димон, дебил, блядь, какой-то.
3: Выкинула, короче, все, я комната была закрыта, и вот эта херня продолжалась, никого в комнате не было, и он еще базарил, и еще хаял меня, понимаешь?
1: Ой, да заткнись ты уже, а.
4: Вот нужно.
1: Сидела бы уже толстенькая и молчала бы. Жирненькая, что ты там быкуете, да, господи.
3: Кто это вот сейчас говорит, какой он?
1: Это я, пятый.
4: Да какой пятый вы?
3: Какой, все, его нету? Хуеплета этого.
1: Блять, имя красивое, Кристина, а баба жирная. Пиздец, блять, я хуесть.
3: И ты нахуй, понятно? Ты бы, блядь, меня увидел, я тебе отвечаю, нахуй. Походу бы сам закопался в яме, блядь. Пидор гнойный,
1: блядь. Конечно, блядь. Блядь. Тебя, нахуй, я бы увидел, бы охуел, блядь, от такого жира. Ясен красен, блядь, жир там висит, небось, на ляжках. Ну, как у тебя дела вообще в целом, в принципе? Как у тебя настроение? Как бодрость духа? Твоя там, в принципе. Кристина. Интересно, на каком сервере Кристина? Надо к Кристине зайти.
6: Да, тут какие-то...
1: Да, да, да.
6: Фаня, а куда ты нас позвал, блядь? Блядь, охинею, какие-то несут.
1: Да он пидорас, блядь, конченый, блядь, этот командир ваш долбоёб, блядь, позвал какой-то пидорас, блядь, гнида, блядь. Мало того, что пацанов на голду кинул, так ещё, блядь, собрал здесь нас. Иди нахуй, командир, долбоёб.
6: Ништяк, о, командный бой узнаю, блядь. Ништяк, ништяк.
1: Да, ебда, ебда.
7: Вот этих вот долбоёбов, которые флудят, такие там,
8: так флудят, я думал, это пятый через жопу смеётся, нахуй.
6: Блядь, это пиздец, я не понимаю, седьмой, что ли, блядь? Кама? Это Кама базарит? Так я не понимаю, это Кама меня троллит или чё, я не пойму, нахуй.
8: Так нахуй он меня пиздел там,
1: нахуй. Платывать, ладно, пока там лагает, меня всё равно никто не слышит, я скажу так. Меня зовут Пенис Дитро, у меня маска, мне пятнаха.
7: Да иди красава. Ты нахуй.
6: Ты красава, чел, блядь.
1: Танкисты, пидорасы. Танкисты, долбоебы. Танкисты, хуесосы. Конченые сосите хуя. Сосите хуй, танкисты, сосите хуй, сосите хуй, сосите хуй, танкисты, есть пробитие. Танкисты, пидорасы, танкисты, хуесосы, танкисты, долбоебы, конченые. Играешь в танки, хуй сосёшь, играешь в танки, в рот берёшь.
5: Саня, хуй соси, а?
1: В танки, хуй сосёшь, играешь в танки, в рот берёшь. Танкисты, пидоросы, танкисты,
7: долбоебы. И из очереди тоже, блять, вот этого молодечного.
9: А что не так с молодечным?
10: Включай.
7: А это не ты, да?
5: Есть пробитие!
9: Нет, третьего, это не я.
6: Третьего выебываю, это третьего.
8: Ебать, закрой третьего, комнату, третьего, нахуй, третьего, закрой третьего, комнату третьего, и выкинь всех, кто есть в очереди, блядь.
6: О, вот так вот, это, кстати, правильное, да, решение будет.
9: Так это конечно наши дебилы, блядь.
7: Саня, давай, давай командование, короче, откидывай.
1: Саня, хуй соси, долбоёб.
10: Так, какая
8: фан... Ебать, алло, я говорю, закрой комнату и выкинь всех, кто в очереди, нахуй.
9: Так это в команде вашей эта хуйня творится, а не
6: да, вот. Да, да, это, я говорю, это третий вот ебошет, вы знаете его? Кто это нахуй?
7: Который
5: БСХС,
6: Т-44, блядь.
8: Алло, да, Алекс, я говорю, нахуй, закрой комнату и выкинь всех, кто в очереди, блядь.
1: Дайте ты нахуй.
9: Что изменится?
6: Ну или седьмое. Седьмое, блядь.
10: Так кого закинь
6: после, знаете? Ну, ебали, блядь, ну кто, блядь, хуйню порят? Чего, блядь, сука?
7: Сань, давай корону передай мне обратно.
8: Так а нахуй слушать это говно сидеть, ебать, вот этих рыгаловщиков этих слушать.
9: Защитник, короче, надо.
1: Защитник, иди нахуй. Защищай очко товарища от моего пробития.
9: Третий пиздец.
7: Александр, передай корону.
10: Каким образом, блин, я тут что-то затормозил.
7: А на меня, это кнопкой, на меня правой кнопкой передать командование.
1: Да иди ты нахуй.
10: Второй, да? Каким образом стоит?
8: Ребята, слышишь, мне кажется, вас надо на камеру снимать и ржать потом утром с вас.
1: Да иди ты нахуй. Да.
8: Иди ты, нахуй твоя жопа.
7: Да нет, всё, этого пидораса уже выкинули, а?
9: Защитник
8: что
9: надо.
8: Что этот второй, алё, нахуй, проснись, ты что, блядь, не знаешь, как комнату закрывать и выкидывать всех, или что, блядь?
1: Да иди ты нахуй, блядь. Меня в детстве...
7: Давай, ставь защитник.
1: Обижали меня в детстве.
9: Блядь, кто это?
1: Унижали, но я не стал сильно унывать. И когда я вырос, начал в танки играть. Не судите вы меня, танкист. Да, мама, я стал обычным пидорасом.

0: Что-то я только что сидел, как пернул и обосрался. Ой, бля, я в танке
1: зашел. Я же говорю, в этой жопе хуй бывал.
0: Да, я в танке зашел, как будто в жопе побывал, действительно.
1: Ладно, все, давай, не мешай нам, тут подростки.
0: Ладно, извинись, я уйду.
1: Мне-то за что перед тобой
0: извиняться? Как за что?
2: Мы извиняемся перед тобой. Иди, пожалуйста.
0: Мне 54 года. Я пожилой человек.
3: Тройку выкинь. Ну,
0: молодец, не надо, не выкидывай меня.
1: Ты дожил до седых путей, блядь.
0: Мне 54 года. Сегодня у меня день рождения. Не слышу поздравлений.
2: С мозгами.
3: Да командир, выкинь третьего.
0: Я не понял, а подарки будут какие-то для дедушки или нет? Ребята, вы не против, если я насру прям здесь в роте, прям жидко?
3: Ты мудак, у тебя сейчас бан пойдет.
0: За что? Не надо, ребята, давайте договоримся, только не надо банить мой танк. Ребята, все что угодно, но только, блядь, танки не баньте. Я, блядь, кромель жалко. Я, блядь, его 5 лет качал кромель без премиума. Пенсия мало, на премиум не хватило, блядь. Только не баньте, блядь, я вас прошу, ребята. Ребята, я насрал кучу дерьма.
2: Понимаешь, что ты говно человеческое, блядь? Ты вот говно конченое. Ты можешь...
3: Нет, выкинь третьего.
0: Я пожилой человек, блядь. Как ты смеешь меня оскорблять, гумус? Ты анальная палочка.
2: Я понимаю, что я анальная. А ты понимаешь, что у тебя мозги-то, блядь, на бекрень?
0: Чего ты так думаешь, блядь? Я, сука, спортсмен вообще-то, блядь. В качалочку хожу, алло.
1: Да хуйло ты, спортсмен, съебись отсюда, я тебе еще раз прошу, уже
0: не понял, блядь,
1: уже не по-человечески.
0: Ебать, вот, сука, тебя везет, что мой кулак, блядь, пожилой, накачанный здесь, блядь, а твоя харя рыжая там, блядь.
1: Слышь, ты где, блядь, рыжего увидел?
0: Слышишь, блядь, слушай, ты не быкуец, ты знаешь где? Я в палаточке сейчас, я на майданчике в палаточке возле покрывечки, блядь.
1: Майданчика уже давно нету, что ты здесь нашел, блядь, кислые уши, что ли, блядь, майданчик.
0: Слышишь, ты, сынок, блядь, нахуй нету, проезжай, сука, на Хрещатый, я тебе покажу, где майданчик, блядь.
2: Дурачок, я быстренько, блядь.
0: Не понял, блядь, ты сейчас меня оскорбил, блядь? Ты сейчас оскорбил киборга или мне показалось?
1: Тебя не оскорбили, тебя нахуй послали уже давным-давно.
0: Не сам понял, блядь. Оскорбил. Ну ладно, рыжий, давай извиняйся, я уйду, блядь.
1: Перед собакой своей извинишься, придурок.
0: Ребята, вы не против, если на сторону командира, с командира стечет жидкость по всем остальным, нижестоящим.
1: А, на командира может.
0: Я насрал на командира, я обосрал его.
2: Эп, дай мне шапочку, пожалуйста, я быстро пригожу какого-нибудь одного человека. Закроем комнату, зайдем в бой, я тебе передам шапку.
3: Груз закрывай, выкидывай третьего, это самое. А он сейчас, он бан уже...
4: Давно закрыто, блядь.
2: Я имею в виду, блядь, человека надо поставить в очередь, второго зайти в бой и все, блядь.
0: Бой, мой хуй с вашей губой, ага.
3: Да тебя уже вычислили, что ты умеешься?
0: В смысле? Ребята, пожалуйста, только, блядь, танки не трожьте. Сука, блядь, у меня тут 60-е уровни, блядь, только не аккаунт, ёбаный в рот.
3: Ну я с World Game, так что это самое, так что тебя выселили уже.
0: Откуда? Откуда ты?
3: Оттуда, откуда тебя нет.
0: А повтори, пожалуйста, я просто не расслышал, блядь, наушник слетел.
4: Да ты глухой пидор, блядь.
1: Ладно, я тебе скажу отслушать, что это изменит.
0: Откуда, блядь, с World Game, тебе откуда? Это где такое? Я пожилой Бургейм. Мне 54 года, блядь.
1: Сегодня там праздник, да?
0: У меня сегодня день рождения, я пьяный капец. Да мне похуй, я чисто въебал, блядь, не меня поебать, танкисты геи.
1: Ну пойди еще курни, чё.
0: Заткнись. Я пьяный капец, я похуй, я сегодня выебал в очко свою соседку.
1: Если хуй не стоит, чё, только бухать день рождения.
0: Я сегодня Ребята, вы никому не расскажете, без случая интересный, блядь, произошел. Я выебал дочку своей сестры.
1: Чем? Языком, блядь?
0: Да нет, блядь, сука, перебрал, блядь, она, блядь, подставила, блядь, я перепутал со своей, блядь, бабой, блядь, там дырки одинаковые, блядь, сука, я плюнул, блядь, и погнал. Да я пьяный был, капец.
1: Ну так можно и собаку выебать, я представлю, что принцесса.
0: Бля, ребят, было дело, бля, буду.
4: А какое дело еще было?
0: Да, блядь, какого только не было, блядь. Мне 54 года, блядь, за полвека, блядь, все бывало.
4: А что было разнообразного?
0: Да, блядь, пекинес, блядь.
1: Есть чего вспомнить, дети нечего рассказать.
0: Как это нечего? Про пекинеса расскажу.
4: А давай нам спой что-нибудь интересное.
0: Могу, да. У меня сегодня день рождения, все для вас, как говорится, для танкистов.
4: Давай.
0: Могу.
1: Только не про танкистов, давай.
0: А про кого? Ну так про нормальных.
1: Давай, знаешь что, давай. Давай, безумцы делят мир, давай.
0: Безумцы делят мир, а танкисты...

0: расы. Нормально, ребята?
1: Да, вообще супер. А давай теперь про ВВС что-нибудь, понимаешь?
0: Да, я сам ВДВшник, 228-й отдельно мотострелков, танки механизировал отдельно пехотной бригады. Могу, да. ВВС.
2: Ты что, в башню съехал?
0: ВВС.

0: За вас, мужики, поднимаю Балтику девяточку.
1: Ништяк, ништяк, вообще песня хорошая. А давай что-нибудь придумаем про интрагалементарный шприц.
0: Я таких песен не знаю, я ВДВшник.
1: Да я понимаю, что, ну давай про интрагалементарный.
2: Погоди, долбоеб, ВДВшник. Кэп, мы будем играть или будем этого долбоеба слушать? Вот, серьезно.
0: Я не подожди, понял, кто сейчас пукнул, блядь, про меня? Кто сейчас пукнул, блядь? Кто сейчас пукнул, обозвал меня? Кто пукнул, блядь? Кто насрал только что?
2: Насрали, аптекапты, чучело, блядь.
0: Слышишь, я не понял, ты хочешь извиниться или продолжим, блядь?
3: Дай загадку тебе загадаю, не загадку, точнее, а скороговор. Скажи, кувырок с переподвыподвер, там, быстро скажи.
0: А мне похуй, я пьяный, капец.
3: Не, ну а чё, кувырок с переподвыподвер, там.
0: Ну я понял тебя, в принципе, ты тупо гей.
3: Не, я натурал.
0: Как говорится, с деда посмеялся, в дедовой жопе остался.
3: Ну, блин, тогда получается гей ты, а не я.
2: Мне подскажи, вам
3: мало... Получается, а ты пассив тогда получается.
2: Дай я ему кое-что, два предложения скажу. Вам мало пизды-то под Дебальцевым дали, а? Голод вам подрезали, сука, вы только по компьютеру пиздить
0: можете. Я не понял, да? Ты сейчас это на кого пукнул? На киборга?
2: Киборг-то, а не киборг, блядь. Уши вам резали, сука, резали и будут резать, блядь.
0: Блядь, сука, вот с этой зря, блядь, все, блядь, нахуй, блядь, сука, блядь.

0: Ну что, может, все-таки, может, все-таки извинись, солнышко?
1: Послушай, пожалуйста.
2: А нахуй перестал извиняться?
0: Не понял, блядь. У меня сегодня день рождения, блядь, а ты такой горланишь на меня. Тебе не стыдно?
1: 54 года, ты с Украины, и тебе 54 года.
0: Ну?
1: А еще тебе 54 года, и ты с Украины.
0: Ну?
1: А 54 года, и с Украины ты. А еще ты с Украины, и тебе 54 года. А еще все-таки, блядь, 54 года, и ты, сука, с Украины.
0: Ну? Ты дурак, что ли?
1: Да ну, блядь.
0: Ты дурак или тебе въебать?
1: Ебешь ты по
2: миру. Наливай. Давай, наливай, наливай.
0: Слушай, ты дурак или тебе въебать?
1: Я ж говорю, въебешь ты максимум по огородам.
0: Не понял, ты сейчас пукнул или типа пошутил так смешно? Может мне привстать уже,
1: пукнул,
0: блядь?
1: Если пукнул, то ты охуеешь, ебать, и позеленеешь.
0: Слушай, а может мне, блядь, привстать, чтоб ты присел, долбоёб, или как?
1: Если ты, блядь, привстанешь, то нахуй втыкнёшься, блядь.
0: Если я, блядь, встану, и... если мне блядь стоит, блядь, только ножку одну поднять, нахуй, земля, блядь, упадет, блядь, вверх, нахуй, а все нахуй, перевернется таким образом, что нахуй разразится атомная, блядь, переворот, нахуй. Тебе, нахуй, дурака, ебать, моя неведомая пожилая сила, блядь, тупо, нахуй, сдвинет с одного места в другое, блядь. Таких больших, давай, больших расстояний. Все будет измеряться. Ты понимаешь, насколько, сука, я крут?
1: Ебать,
2: ну конечно.
3: Мы ваху будем играть и будем вот этот дубоеба слушать.
2: Когда хуй не стоит, конечно.
0: Я спортсмен. Я, сука, с 5 лет занимаюсь самбо, блядь, нахуй. Я могу через, блядь, ребро, блядь, партер, блядь, подойду, нахуй, да, на колени встану через ребро.
3: Ребята, до свидания.
0: Да пошел ты, да пошел ты.
2: Ага,
0: я!
2: Так,
0: значит так, боевые искусства, во-первых, тэквондо, потом тэквондо после, потом, блядь, мастер быстрого бега на 100 километров, потом мастер скрытного боя, мастер скрытного боя въебал и убежал, и пятое, нахуй, я, блядь, киборг. Вопросы, блядь, будут, да, или что, блядь?
2: Научи так народ тролли.
0: Не понял, блядь.
2: Научи народ тролли таким образом.
0: Ой, блядь, сука, полвека прожил, а тебе все. Ага, блядь. Ладно, пойду, блядь, я. Все, до свидания.
1: Ой,
2: не-не-не, вернись, вернись, куда пошел? Вернись!
1: Скучно стало, да? Да все, ушел.
4: Че за тип, блядь?
2: Слышь, в натуре, но он по-любому нас сейчас слушает. Попадово, как придет. А как вот так он сделал? В очереди не висит, а он с нами пиздит.
1: Да это эти, как их, блядь, ну понял, разрабы, блядь, прикалываются. Это, блядь, ну так повезло тупо. Надо было над ним реально поприкалываться, блядь. Да, блядь. Ну ты видишь, его нету, понял, а он есть, блядь.
2: Ну да, да, да.
1: Блять, инопланетяне, сука.
2: Не, нормально, пася. Открывай команду, че, давай наберем.
1: У меня жена проснулась.
5: Пожалуйста, дождитесь ответа оператора. Для повышения качества обслуживания поставьте нам оценку после завершения разговора. Обращаем ваше внимание, разговор может быть записан.
0: Не надо. Не стоит записывать. Так все понятно без записи.
6: О! Добрый вечер, Европейский медицинский центр, меня зовут Сергей.
0: Да, здравствуйте, я вам звонил, да, по-моему, Серёж?
6: А не подскажете, как вас зовут?
0: Антон Павлович, у меня травма полового
7: спасибо,
0: урана.
7: Спасибо, дедушка, ты его прям приободрил.
6: А,
7: хорошего,
6: да,
7: тебе стрима, мы пошли играть в КС.
6: Ну, кажется, вы нам не звонили, а что бы вы хотели?
0: Да, у меня дело в том, что травма полового урана произошла. Я бы хотел бы немедленно, ну, чтобы вы мне либо приехали, либо назначили врача мне, не знаю, куда обращаться вас. Как зовут, Светлана, вы сказали?
6: Нет, нет, и меня зовут Сергей.
0: А, да это сейчас не важно, вот мне больно, у меня член сломан. Не знаю, куда обращаться. Половой орган, извините за выражение, у меня писюн поломан. То есть, ну, я пенсионер, и у меня проблема. Я должен, не знаю, мне уже стыдно, честно сказать, стыдно, Светлана. Мне стыдно об этом говорить. Но я себе сломал член. Куда обращаться?
6: Смотрите, ну, у нас вы ни разу не были, да?
0: Я, нет, я вот это самое, я был, вот самое, сдавал у ваших этих друзей, или как они, не знаю, вот самое, банк спермы. Я ходил в банк спермы, сдавал сперму. И член сломал об этот спермоприемник. Поймите меня правильно.
6: Вы знаете, просто у нас, я думаю, что у нас будет слишком дорого.
0: Сколько?
6: Ну, смотрите, там где-то евро 400 будет.
0: Да это вы поймите, я знаю, куда звоню, вы поймите правильно меня. Я знаю цену денег. Я понимаю прекрасно, что у вас клиника профессиональная, не какая-то там, это самое, так сказать, ну, это самое. Ну, вы поняли, да? Не от этих вот этих самых, которые вот эти вот бесплатно якобы. Вы меня поймите, я все понимаю. Я пенсионер, я прожил не одну жизнь, так сказать, полноценную. Вы меня просто как человек поймите, у вас проблемы с членом были, нет?
6: Слава богу, нет.
0: А вот у меня беда. У меня член напополам сломался. Поймите меня правильно.
6: Я понимаю. А, давай, а, прошу прощения, как вас зовут?
0: Антон Павлович Мурдяков. Сломал член.
6: Антон Павлович, да. Не могли бы подождать буквально минуту? Я сейчас уточню у отделения неотложной помощи по стоимости и через сколько к вам могут подъехать. И тогда...
0: Я не знаю, вы меня поймите правильно. Мне неотложка не нужна. Я потерплю, в принципе. Но вы мне скажите, что когда мне на завтра хоть назначили в нужные врачи мне, Шмурдяку, чтобы мне приехать, половой член, чтобы сделали. У меня на две части сломалось. Я вот просто спермоприемник ходил, да, сдавал сперму. Все нормально было. А потом раз чувствую что-то, когда я сдавал, что-то хрустнуло. Но я не дал этому значения. Пришел домой, включил эротику и все понял сразу. Поймите меня правильно. Как человек отнеситесь к моему, моей беде. И просто нормально проконсультирует мне специалист, пусть назначит нужную дату и нужный врач. Чтобы ясно, Сережа?
6: Угу. А, хорошо, подождите тогда буквально минутку, сейчас я уточню.
0: Да,
6: хорошо?
0: Пожалуйста, да, пожалуйста. Мне только угу. По-человечески нормально сделать.
6: Да, да, да, конечно, конечно.
0: Да.
8: Я хотел дрочить писюн, но у меня он сломанный. Я так сильно переживал, когда писюн я свой сломал. О боже, любимая порнуха, я не смогу дрочить на тебя.

0: привиты, мой родной. Я хочу, хочу, хочу, хочу, хочу,
1: чтобы ты всегда у меня был здоровый,
0: чтобы ты всегда мне помогал, выручал, чтоб я дрочил. Я иногда хочу дрочить больше, чем заниматься сексом с женщиной. Поэтому ты мой писюн, выручай меня. О боже мой писюнчик, ты пожалуйста,

0: пидорас. Нахуй ты сула свой хуй мне прям в очко, зачем? Ты сломал свой хуй, когда меня ебать хотел. Я тебе, пидорасу, сказал. Ты что, скотина, совсем охуел? Нахуй ты в меня свой хуй сувал? Я тебе сказал, хуй не суй, иначе поломаешь об мой твердый анус. Я тебе сказал, в меня свой хуй не суй, иначе обломаешь об мой твердый анус. Ты все сувал его в меня, хотел набрызгать на меня, но я его тебе поломал. Ты сломал его об анус. Мой анус крепкий, как орех, он прочнее даже, чем сталь. Но...
1: Антон Павлович, я благодарю вас за ожидание. Смотрите, ну, прием врача будет 20 тысяч рублей примерно стоить.
0: Сколько?
1: Да. Да.
0: Это с учетом скидки для пенсионеров?
1: У нас, к сожалению, нет скидок.
0: Как нету? А куда они делись? Были же у вас скидки 5%.
1: Нет, к сожалению, нет у нас скидок. Уже вас кто-то...
0: Я понял. Так и что ж у нас там, как врач-то хоть называется? Что ж я? Куда, к кому обращаться-то, когда приеду?
1: Антон Павлович, смотрите, это вам, скорее всего, потребуется операция. Операция будет стоить 1000, наверное, 100.
0: Не понял.
1: Да.
0: Я, поймите меня правильно, как вас высказать? Саша, да?
1: Сергей.
0: Неважно. Значит, дело в том, что, поймите меня правильно, вы вопрос денег не рассматриваете здесь, потому что я администратор КС «Гурана». То есть, да, КС «Гуран.ГГ», я там главный. Деньги не проблема. Значит, поймите меня правильно. Вот. Дело в том, что вы мне скажите, какие процедуры вы будете делать, чтобы я знал, потому что все-таки мой член, мой орган, поймите меня правильно. Я должен знать, какое непосредственно вмешательство будет и каковы дальнейшие прогнозы. Будет ли мой половик дальше использоваться в нужных целях? Поймите меня правильно.
1: Антон Павлович, я, к сожалению, не врач, я администратор, и вам точно никаких гарантий вам дать не могу. Вас посмотрит доктор для начала.
0: В смысле,
1: вас посмотрит доктор? Да, посмотрит,
0: так
1: как бы ваше
0: смотреть,
1: состояние.
0: Поймите, Сережа, скажите мне, что смотреть, если я смотрю на него, он на две части переломлен. Просто его как будто маленький стал, блин. Зараза, у меня такого маленького с рождения даже не было, блядь. Я смотрю, мне плакать хочется, потому что половит сломатый. Поймите меня правильно, как мужчина мужчину. У меня член переломлен. Не знаю
1: Антон
0: уже,
1: Павлович,
0: куда
1: я
0: еще,
1: вас
0: да.
1: Понимаю.
0: Почему 100 тысяч? Объясните, ну почему?
1: Ну, потому что у нас такие цены, я, к сожалению, ничего с этим не могу поделать.
0: То есть у вас в прейскуранте там прямо указано, ремонт члена 1000 рублей, 100 тысяч, правильно?
1: Нет, там указано не так, но с учетом хирургического вмешательства, анестезии, да, это еще примерно, может быть, даже и дороже будет.
0: Я понимаю, ну а если не вот эту самую амнезию вот эту не использовать, может как-то сэкономить можно хотя бы 1000?
1: Нет, к сожалению, никак, без анестезии вам не проведут такую операцию, иначе вы умрете просто от болевого
0: шока.
1: Да
0: я нет, у меня, вы знаете, я ничего там почти не чувствую, у меня секса уже 30 лет не было. Я как женился, так и забыл, что такое нормальный секс, поймите меня правильно, я только дрочил его. Потому что, знаете, когда женишься, уже потом о сексе и не думаешь, потому что, блядь, типа, блядь, вообще пиздец, сами понимаете, жена это, блядь, как, блядь, ну, я не знаю, это как якорь на член, блядь, то есть, ну, блядь, первый год там нормально, потом, блядь, те годы, блядь, там еще ничего
2: тебя.
0: Не будет. Поэтому у меня уже, мне кажется, даже и никакой ничего особо это самое. Вот. Вы мне просто скажете, какой врач, как хоть называется, это самый хирург там или кто, педиатр.
1: Уролог. А? Сначала вас посмотрит уролог, затем вас нужно будет госпитализировать в хирургическое отделение и готовить к операции.
0: А как это долго вообще, недолго?
1: Это недолго, но для этого потребуется внести очень много денег.
0: Сколько? А куда? Сейчас на карту вам, да, надо?
1: Нет, нет, вы приедете, вас посмотрит доктор. И
0: а
1: зачем
0: можно...
1: вы внесете деньги?
0: Нет, я это самое, хоть там девушка будет, хоть или нет.
1: Я не могу вам сказать. Приедет дежурный уролог, я не знаю, кто сейчас дежурный уролог, мужчина или женщина.
0: Мне главное, чтобы женщина была, потому что мужчина не особо мне нравится в этом плане. Что касается, ну, интимной области, там касательно, ну, этого всего, чтобы касалось, как бы, рука женская, сами понимаете. Я все-таки мужчина, как ни крути, хоть я уже и пенсионер, поймите меня правильно. Хотелось бы женской ласки, так сказать, немного. Вот. Но дело в том, что и ласкать-то и нечего. Кусочек этот ласкать, без, и, так сказать, ну, стыдно, стыдно, на самом деле. Женщина снимет трусы с меня, у меня там вот этот вот маленький такой корнишончик, она вот тик-тик-тик-тик, и она там раз, и кусочек отпал сверху. Просто кусок перелома, что, Господи, Боже. Ужас-то какой, поймите меня правильно. Это такой ужас, что даже врагу не пожелать. Царство небесное члену, бля. Ой,
1: Агам Павлович,
0: бляха-муха. 1050 скинете.
1: я советую вам все-таки обратиться в обычную скорую, потому что вас тогда смогут сейчас к вам прям приехать врачи, осмотреть вас и сразу госпитализировать бесплатно.
0: Так у меня дело в том, что я сейчас это самое, вот, вы знаете, я себя чувствую нормально, то есть, ну, у меня жена, поймите, то есть у меня что член был, что его нет, как бы, но я дрочу, когда я хочу его сдрочнуть, я не могу, блин, потому что он у меня, ну, переломыш, понимаете, да, и я, как бы, мне не отложка, вот это все срочно не надо. Я хочу завтра, допустим, проснусь. Обычно я просыпаюсь, первым делом я смотрю порнуху, дрочу. Это нормальное для меня явление, каждый день. Вот, но завтра я поступлю чуть-чуть иначе. Я проснусь и поеду к вам, потому что вы специализируетесь на члене, и вы мне его отремонтируете. Я там же, в больнице, вздрочну, чтобы проверить на работоспособность данного аппарата. Прекрасно поняли.
1: Да, хорошо, я вас понял.
0: А вас это самое, вы меня простите, пенсионера. То есть, ну да, я понимаю, что все это самое дело такое, да, личное, интимное. Вот, я сам прекрасно понимаю, сам когда-то в интиме состоял. Вы, как мужчина, взрослый уже, да, я чувствую по волосу, вам лет 18, не меньше. Вот, скажите, пожалуйста, у вас вообще секс часто бывает?
2: Оцените, пожалуйста, качество
0: Зараза.
2: консультации, нажав от 1 до 5, где 5 – это самая высокая оценка.
0: У, сука.
3: Оператор Яна, здравствуйте, чем могу вам помочь?
0: Здравствуйте, здравствуйте. Светлана, добрый вечер вам. Здравствуйте. Алло.
3: Слушаю вас.
0: Я извиняюсь
4: Димка
0: за столь
4: Филимонов с
0: позднее
4: Мурманска, чтобы куй у тебя
0: беспокойство.
4: стоял,
0: Понимаю,
4: и не
0: что,
4: разутая поломался.
0: Возможно,
4: Дедушка перед...
0: дискомфорт некий, да, вызывает своим поздним звонком, но вы меня поймите, вы встаньте в мое положение, я человек не молодой, да, ближе к теме, ближе к делу. У меня проблема. Я сломал член. То есть, ну, прям сломал, стыдно сказать, но я сломал член. На две части переломыш. Что будем делать, Светлана? Куда обращаться? Помогите, давайте запишемся на прием. Не знаю, стыдно, стыдно. Член сломанный. Вот, пожалуйста, смотрю на него, и кусок висит. То есть на две части. Вот, переломишь. Стыдно, мне ни разу в жизни не было. Это моя палочка-выручалочка. А сейчас смотрю на него, и все. Его нету. Да?
3: Оставайтесь на линии, пожалуйста.
0: Пожалуйста.

0: палочки, выручалочки. Я хочу, чтобы он был всегда со мной, чтоб всегда стоял, как герой, как ковбой, как Ленин на параде, как Сталин в мавзолее. Чтоб стоял мой хуй всегда и везде, чтобы хуй стоял в пизде, потому что там негде сесть. Я хочу, чтобы мой хуй стоял, мой хуй всегда стоял. Хуй — это моя палочка, выручалочка. Считает. Чтоб был хуй всегда со мной, чтоб всегда он мой был, чтоб всегда он был в пизде, чтоб мой хуй был везде. О боже мой, хуй мой, вылечись мой хуй, на две части соединись, друг другу прикоснись, чтоб мой хуй всегда стоял и мне радости давал. О боже мой, мой хуёчек, поднимайся, я так хочу, чтоб ты встал, мой хуй большой.
1: Спасибо за ожидание, уточнила у нашего доктора. Да. Вам тогда нужно вызывать скорую помощь.
0: Да нет, вы меня поймите правильно. Я все прекрасно понимаю. Да, там, возможно, скорые, угу, вот эти вот всякие неотложки. Угу. Мне это не надо. Я себя чувствую нормально. Я был у вас, угу, это самое, был вот это обращаться в банк спермы, да, вчера. Пошел сдавать сперму. Ну, спермоприемник, вот этот аппарат. И пошел это самое туда. И начал сдавать, и вот что-то чувствую, раз, надкол, раз. Больно было, когда кончил. Ну, думаю, ладно, может быть, так оно и особенности приемника.
1: Но сейчас, да, мы вам не сможем помочь. Вам
0: нужно пришел вызывать скорую помощь. Вы поймите, да, меня правильно. Да. Я пришел, начал...
1: Вам нужно вызывать скорую помощь. Я сейчас у доктора уточнила.
0: Я помастурбировал, на данный момент, я не смог.
1: На данный момент, а мы вам помочь не сможем.
0: Нет, так а к кому мне обращаться? Мне врач-специалист
1: скорую нужен. Помощь. Вам нужно в скорую помощь позвонить.
0: Так а мне вас направили.
1: И, а эту ситуацию объяснить.
0: Меня это, надкол.
1: Нет, мы не скорая помощь. У нас скорая помощь не выезжает.
0: А как вас зовут?
1: Вот. А вам нужно звонить 112 или 0.
0: Да я звонил уже. Вас вот как зовут? Мне вас рекомендовали.
1: Нет, нет, у нас скорая помощь не выезжает.
0: Мне сказали, вы специалист по надколу.
1: Да.
0: Типа вы можете
1: вам специально. Нужно звонить 112 или 03.
0: Так нет, мне амнезия нужна, чтобы член восстановить, импульсацию,
1: да,
0: сделать.
1: Да, хорошо. А? Всего доброго, до свидания.
0: Я сейчас приеду, у меня кусочек члена. Считается, блядь. Да, я, блядь. Кто? У, сука. Не считается. Про Россию. Итак, заебись. Вот уже пятница. Заебись, блядь. Помню в среду.

Жрали шашлык мы на природе. Взяли одноразовый мангальчик в пятёре, чтобы было классно, чтобы мясо у нас было прекрасно. Мы на природе возле водички закинем пару удочек, пусть ловится. Мы закинем раколовочки, но чтобы никто не видел, как мы сидим, отдыхаем, мы бухаем. Много пива с собой мы не взяли, потому что пиво у нас быстро остынет. Мы взяли водочки,

нашего города. Пригласил их на природу, они согласились. Вот они приехали, хотят вина, а у нас нету вина, у нас есть водочка. Девочки выпили с нами водочки, в нашу палатку прых-прых-прых. Одну даже на двоих мы взяли, вдвоем с братаном выебали, а

Сали, мы купили маски тролл и пообшикались. Тёлочки танцуют, их трое, нас четверо. Это не важно, одна на четверых. Мы ебём девочек в палаточке, девочки пьяненькие, значит, все.

0: Любви.
1: Здравствуйте, плохо слышно. Алло, можно погромче вас?
2: Да, слушаю вас.
1: О, здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Меня Валерий Альбертович зовут. Угу. Да.
2: Что интересует вас?
1: Значит, смотрите, мне нужен человек вот этот там у вас, который, значит, выслушает концепцию. Значит, смотрите, я изобрел машину, машина, которая превосходит ваши машины. Я бы хотел предложить услуги по реализации с вашей помощью этой машины.
2: Оставайтесь на линии, Валерий Альбертович.
1: Да, Светлана, пожалуйста.

0: Отдел продаж, Вадим, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как вас зовут, не слышу.
0: Вадим меня зовут.
1: Я понял. Меня зовут Валерий Альбертович, да. Значит, смотрите, я представляю компанию «Жмышок». Я изобрел автомобиль, да, мотоблочного типа, то есть вездеход. Я хотел бы на реализацию поставить ваш автосалон. Я вас уверяю, эта техника затмит ваши «Лады» просто. Все. Я превзошел создателя «Лады». Понимаете, о чем я?
0: Мы не принимаем автомобили на реализацию.
1: Я не понял. А вы чем занимаетесь у себя в салоне там? Продаете или покупаете?
0: Продаем новые автомобили, а не принимаем на реализацию.
1: Ну, я продаю тоже вам свою машину. А вы ее перепродаете.
0: Мы не будем
1: уже.
0: Вас покупать, мы не занимаемся этим.
1: У меня, блядь, так лучше, чем ваши «Лады», понимаете? У меня вездеход полноприводный. Понимаете, о чем
0: Поздравляю.
1: Я?
0: Поздравляю. До свидания.
1: Не слышу вас. Жмамобил. Сука. Чамар, блядь. Да нет, надо просто звонить прям туда. Влада, это, Тольятти. Вот именно туда надо, блядь. Потому что эти, блядь, там вообще нихуя. Хули они там только купи-продайки, ебан.
2: В нашем автоцентре действует акция.
1: Да нахуй, нахуй.
3: Меня зовут Екатерина, администратор автоцентра Гэмбл.
1: Да, здравствуйте. А можно мне позвать к трубке человека, который ответственный за автомобиль, который продает непосредственно автомобили, которые ему привезли непосредственно для продажи?
3: Менеджер отдела продаж интересует вас?
1: Ну, я, да, не знаю, как там называют его. Да, пожалуйста, позовите.
3: Как могу обращаться к вам?
1: Валера.
3: Валерий, какая модель интересует вас?
1: Мне нужен этот самый, кто проконсультирует там у вас, самый главный, который сидит у вас там, Чамар. Можно его к трубке?
3: Минуту, пожалуйста, вас перевезу на менеджера.
1: Да, да.
2: 15% на оригинальные запасные части «Лада» при проведении...
4: Отдел продаж, меня зовут Дмитрий, здравствуйте, Валерий.
1: Да, здравствуйте, здравствуйте, кажется, Сережа, да?
4: Да, здравствуйте. Да, здравствуйте.
1: Да, да.
4: Слушаю вас внимательно.
1: Да, значит, смотрите, у меня есть концепция для вас, максимально выгодная всем нам. Значит, смотрите, у вас вот Нива, да, новая, Travel, правильно понимаю?
4: Так.
1: Ну, у меня есть альтернатива этой машины, я создал собственную машину на основе мотоблочного двигателя. Это гораздо будет эффективнее и более рентабельный аппарат. Поэтому я предлагаю вам, значит, рассмотреть мой аппарат у себя вместо «Лады Тревел».
4: Ну, у нас, вы понимаете, мы официальный дилер, то есть мы продаем продукцию только от «АвтоВАЗа», понимаете? А, то есть остальные варианты, как бы, нам это...
1: Ну, я понял.
4: Мы как официальный дилер не имеем права продавать.
1: Ну, я понял, вы просто купи-продай, так сказать, просто ясно. Ну, я тоже все понимаю, но у меня просто концепция готова уже, я почти доварил, да. Двигатель с мотоблока стоит, на колесах зубатки, вот. Она гораздо мощнее вашей «Тревел» этой. Паша, ну, как-то...
4: Я не спорю.
1: Да.
4: Но это не к нам обращаться вам надо, это не к нам. Это вам надо где-то показать миру вашу продукцию, я не знаю, там, какую-то рекламу сделать. Но мы-то официальный дилер, мы берем продукцию от «АвтоВАЗа».
1: Ну, я понял. Вот, ну, а если я так пригоню, если я пригоню своего монстра, поставлю там у вас в салоне, чтобы люди смотрели, можно?
4: Нет, вы можете поставить на рынке, а ну как в официальный дилер поставить? У нас такое.
1: Ну, я просто поставлю рядом возле Travel, пусть они сравнивают на месте, что лучше.
4: Нет, так нельзя. У нас не положено по, как бы,
1: я по правилам. Я вам объясняю. У меня там полный привод, колеса зубатки, здоровые, обдирыши стоят.
4: Я понял, вы на рынок съездите с вашим автомобилем, вы покажите
1: движок,
4: его миру. Я говорю.
1: Движок,
4: ну, зачем?
1: Стоит мотоблочный, 30 лошадей ланчиновский, мотоблочный, значит, сам вал точил на токарном станке, да, для ремней, чтобы это, гидроусилитель руля стоит у УАЗовский там, мощный. Значит, что там еще?
4: Да я вас услышал, вы меня тоже услышите, что мы не можем его принять, автомобиль продавать как официальный дилер. То есть вы не по адресу обращаетесь.
1: А куда обращаться? Вы кто такой?
4: Мы-то официальный дилер, понимаете, мы продаем только автовазовскую продукцию.
1: Вы хоть в Самаре находитесь?
4: Самодельную продукцию. Да, мы самодельную продукцию не продаем, вы не по адресу. Вы где-нибудь на рынке, я говорю, покажите ее где-то.
1: А вы сейчас где в Самаре? Может, я подъеду, сейчас посмотрите.

0: Забрали у меня пул. Конечно, бать, они повели, нихуя себе, бать, там монстр, бля. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Это строим с нами, да?
1: Я слушаю. Да.
0: Меня Сережа зовут. Где у вас тут проход? Я не могу найти, как к вам попасть.
1: А вы куда подъехали?
0: Алматинка.
1: Ну, Алматинка, дверь. Разное здание с треугольной крышей.
0: Ну, я вот стою, видите, да, меня? Я стою вот с телефоном. Нет. Можете выйти и встретить меня на мотоблоке?
1: Ну, заходите на первый этаж. Ну, там я... полно у нас наших сотрудников на улице. Я не могу вас выйти встретить.
0: Да, просто я хочу, чтобы вы мне помогли, я на мотоблоке.
1: Что?
0: Я на мотоблоке приехал, грузиться буду, плитку покупать.
1: Ну, пожалуйста, заходите к нам.
0: Так, можете выйдите, сопроводите меня. Я пенсионер.
1: Я вас понимаю, у меня в зале народ. Я как выйду?
0: Если вы будете спросите сейчас, людей, если вы там... будете ерничать, я буду срать. Я сейчас накакаю на входе прям. Быстренько. Раз, раз, и к дедушке. Да? Не слышу.
1: Дедушка, тебе что надо?
0: Я хочу плитку купить, на мотоблоке приехал.
1: Очень приятно. Вперед. Да.
0: Ну и что вы не выйдете-то? А я стою здесь у входа. Ну?
1: И?
0: Ну так я выйдите. Выйду. Я клиент ваш. Выйдите дедушку, сопроводите к плитке.
1: Какой плитке? Скажите, пожалуйста, у нас плитка на третьем этаже.
0: Ну так, а вы на каком? На первом? Пожалуйста, выходите, если ближе ко мне.
1: Бросишь все?
0: Нет. Не понял. Не надо сбрасывать, я все фиксирую. Я пенсионер, блядь. Мне нужно уважение ко мне, немедленно. У меня ноги нету.
1: Ноги я нету. Я сейчас пришлю к вам, от полиции.
0: Не, у меня ноги нету. Я не убегу, не надо. Нога отсутствует. Быстренько спускайтесь. Выходи. Быстренько. Я стою у входа, курю сигарету. Выходите, встретьте, я буду покупать плитку, керамику.
1: Приходите.
0: А что с вами не встретить это? А, я на мотоблоке сижу, рулю здесь.
1: Это робот.
0: Собатый робот.
1: Хотите на мотоблоке к нам заехать?
0: Да нет, я у входа стою.
1: Ну, там есть кому вас проводить к нам в зал.
0: Да нет, никого, я стою здесь, что моросит, зараза. Прохладно, и это самое. Я на мотоблоке, света нет, приехал вот. Я с поселка приехал.
1: Значит, вы не туда приехали, у нас здесь очень светло.
0: Ну, а светло-то у вас там, а у меня то на улице темно. Не слышу вас.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Светлана, я, блядь, жду вас. Я уже устал.
1: Генеральная какая вам? Говорите.
0: Мотоблок. Ну чё, меня сколько ждать-то?
1: Что я, будете,
0: я клиент, либо хуй зары. Здравствуйте.
1: Прям на через две перезвоните, пожалуйста.
0: Я здесь, я на связи. Я здесь. Света, давай выходи, давай.
1: Я с тобой на ты не переходила, слышишь?
0: Светочка, солнышко, здравствуй. Я здесь, я стою рядом. Я на мотоблоке. Ну?
1: Очень приятно, что вы на мотоблоке.
0: Да я приехал с прицепом грузить керамику.
1: Хорошо, накладная какая номер?
0: 54.
1: А, понятно. У нас 54-й нету, вы не туда приехали.
0: А, значит, как нету, уже все, да? Не актуально мне, да?
1: Угу.
0: Ага. Ага. Ну-ка, выйдите, то решим вопрос быстренько. Я, значит...
1: Если я сейчас выйду, тебе плохо станет.
0: На мне и так плохо, я пенсионер.
1: Очень приятно, что ты пенсионер.
0: А что может быть приятного? У меня мотоблок, вот это действительно приятно.
1: Полный там мотоблок

0: Это что, нихуя себе, во что, блядь? Это нахуй!
1: Да, каково ее удивление, когда она откроется дверь, а там стоит вот это. С зубатками смотрящая. Вот, пожалуйста, блядь. Да, я, да, я, да, я, да. Опа!
2: Асур. Сейчас будет происходить.
3: Великий Донбасс. Честь и гордость народа. Богатые недра.
0: Я пидарас!
2: Ах ты, падла, спалился. Сука такая, блядь. Асу, асу, асу. Здравствуйте, уважаемые танкисты. Возьмите, пожалуйста.
4: Это кто же сказал?
2: Я.
5: Да это вырез.
2: Второй который. Бля, мужики, вы возьмете или я ухожу, я не пойму.
4: Нет, не возьмем. У нас полный сетап.
2: А, ну тогда пошли вы нахуй, пидарасы.
6: Опа, вот это красава, я тебе отвечаю, вот это красава. Это тот предатель, который постоянно лезет во все
4: дырки. Подожди. А он здесь еще, нет?
5: Да ты просто возьми и отключи голосовуху.
7: Да, а у кого отключать?
4: Помог, легионеров отключить-то, я же не вижу никого.
5: Легионеров отключите и все.
6: Слышишь, лучше мне набухаться, лучше мне с водосом набухаться.
5: Вот это про сейчас бой играли. Тоже это, только врубили на полную мощность музыку. Мы вообще ничего не слышали, просто орало
2: такое. Пиздец вообще, охуенно.
7: Это девятый, что ли?
2: Да.
5: Да какой девятый, алё, вы чё?
7: Бля, какой у него ник, надо его это, в поддержку вот эту хуйню скидывать нахуй, чтоб их блокировали, пидоры.
4: Ну, вон, видишь, справа, справа ник, вон.
7: Да, хули. Ну или хотя бы можно ему в этот, в клан написать, то что он пидорюга ебаный.
6: Да как ты ему напишешь, слышишь?
4: А почему? Вот его на ник копируешь, сейчас я тебе скажу.
7: К нему в клан заходишь и командиру клана пишешь, то, что он такую хуйню делает, ебать, чмошник.
6: Да они это, слышь, да они это специально делают, боже мой.
4: Пустая очередь.
8: Добрый вечер.
0: Мяу.
8: Ты за косатый.
0: Муч нужен? Мяу.
4: Бана, какие сегодня только нет.
5: Закрывай этот кошатник.
8: Блять, такие
5: дураки
8: нахуй,
5: ебанутый. Мяу. Ты, по-моему, взял.
4: Че там, у кого кошка мякает?
6: Заняться, что ли, нечем, ебануться нахуй.
4: У кого кошка сейчас мякала?
0: Мяу.
6: Ой, главное, не ругайтесь, только не ругайтесь, пожалуйста.
4: Тишина, тишина.
6: Пищать не надо, ругаться тоже не надо.
4: Подожди, никто ничего не говорит. Ну-ка, у кого сейчас кошка мякала?
8: У девятого.
5: Да что ты врёшь-то, а? Падла.
9: Нет, смотри фокус. Вот этот зелёненький моргает микрофон. Сперва у девятого заморгало, потом у меня заморгало, потом у этого, у шестого заморгало, вот это мяуканье. У всех по-разному моргает. Я вообще молчал, ничего не говорил, а моргало, как будто я разговаривал.
5: Да вот он этот, ушёл.
4: Это я их выкинул. Кто-то из них, нахуй. Это вообще кошмар. Ты что за люди-то, нахуй?
5: Ты чё, командир?
7: Он заклановец пришёл.
4: Заходи. А я тебе что, выкинул, что ли?
5: Да.
4: Ой, сори.
0: Муч нужен? Мяу.
4: Нет,
5: микрофон убавь.
4: Опять мяу.
6: Пидорас ебаный.
5: Кошка, блядь. Да ладно, пусть мяу.
6: Так, куда тебя натравлю, нахуй.
4: Как, что это за кошка-то, где она? Ребята, СТ надо.
0: Мяу.
6: Боже ты мой. Это что происходит, блядь? Послушайте,
5: это парня, давайте уже погнали, пофиг.
6: Я не знаю, выкиньте.
4: Ну, погнали, тогда надо нормально взять, кого гнать. СТ очень.
6: Толя, не бери кошек. Татишева, не бери кошек, не бери, пожалуйста.
4: Так, а я из-за этого и, блядь, набрать не могу. Очередь СТ.
6: Второй полюбасу в мозге ебет, нахуй.
9: Вот у меня микрофон включен. Но я вообще ничего не говорил.
6: Да я тебе говорю,
5: вот вы ориентируйтесь сразу на легионеров, чё вы.
6: Толя,
4: вот этих...
6: Свет горит. Вот этих легионеров. Легионеров.
4: Вы вообще-то...
6: Брать не надо, это предатель. Это предатель.
8: Ребят, ребят, давай, давайте,
10: ребята, малой, бери.
11: Пока тут такая сырбор, дайте за пивом сходить, нахуй, минут за 10.
0: Мяу.
6: Вот это...
5: Малой бери, Антара. Малой бери.
6: Вот эту крысу какую-то заведешь, блядь, вот она такую начнет херню, блядь, творить, так, что ужас, блядь.
4: Давайте, кто уже зашел...
10: Малой, тишина.
4: Тише, будьте. Надо две СТшки.
0: Мяу.
10: У меня СТ.
4: Пошел ты нахуй, мялки, хотел ты ебаный.
5: Это Димончик, это Димончик 100%.
4: Не, он до этого боя катал нормально. Тихо.
9: Ну вот сейчас шестой, когда мяу идет, у него моргает.
4: Ребята,
10: знаете, кто...
4: это знаете, кто
5: это? Шестой только что пришел.
4: Тише все. Вот это Нарим, первый легионер. Это у него там мякает.
10: Это я!
4: Иди ты нахер.
0: Мяу!
10: Это не я мяукаю. Это Торми.
5: Не, внутри я сейчас загавкаю, пацаны.
10: Это террор
12: наукает! СТ, блядь. Не, СТ-шка.
6: Ребят, не обращайте внимания на вот эту всю порнографию.
4: И еще ЛТ надо очередь.
0: Мяу?
4: Уяу.
0: Мяу?
4: Очередь, надо ЛТ.
7: Да ёпта, чё у вас до сих пор кошка эта мяукает? У меня ЛТ есть.
4: Давай, надоела эта кошка уже.
7: Я
5: пацаны, надо собаку завести.
7: Вышел,
4: а ты чё, смотри, опять...
5: Это надо собаку завести.
9: Надо кошку на варежке распустить.
13: Зеленый, я сейчас лично.
9: Кто еще раз мяукнет, тот Киркоров.
4: Ставь ЛТшечку.
5: Погнали уже.
6: Собака бесполезна, потому что Макрайсофт еще не создал такую кухню.
4: Ёбана, еще до марта-то недалеко, что они рано разорались, эти кошки.
6: Ну так я
9: всего... тепло.
6: Я же говорю, что Билл Гейтс этого еще не создал для того, чтобы именно напасть, блядь, собаки на кошку. Именно в виртуалке вот так вот, раз, и взял ему и немножко хвостик прикусил, понимаешь? Или же лизнул, блядь, или еще что-то там, яичко подкусил.
13: А кот, сука, он знает, как идти, если собака будет на привязи.
6: Ну а какая разница? Тут разницы нету нам.
0: Мяу!
6: Вот оно, видишь, оно ж суча. Оно же вот это вот микроб, вот этот будет нас заделывать еще много.
7: Отмени этот бой, пожалуйста.
5: Сейчас этот отменят, все поубегают.
7: Отмени бой, пожалуйста.
13: Мне тоже за пивом надо сходить.
4: Я вот что, буду ждать вас там с пивом, что ли?
6: Ты серьезные люди, на.
7: Начнет орать. Вы же тут одни соплановцы, пересоздавая комнату.
13: Я говорю, второй...
6: Подожди, Юфа, подождите. Вудс, Юфа, а зачем ты вообще зашел для того, чтобы нам сказать, что пересоздать комнату? Слышишь ты, человек большого ракурса, ну зачем ты тогда заходил для того, чтобы тебе пиво взять, блядь? Для чего ты заходил? Объясни.
7: Чтобы вот эта хуйня не мяукала.
6: А, ты для этого хочешь сказать, парни, да?
5: Замути всех, да. кому не...
7: Я от вас до этого вышел, прихожу, один хуй эта хуйня мяукает, понимаешь? Надо просто
4: помнить. У нас уже тут и гавкали, и мяукали, и всякое разное было.
7: Ну а как играть-то собираетесь?
6: Ну так я понимаю. Я понимаю, но так а зачем ты такой главный именно в самом конце говоришь отменить? Тебе это что вообще задевает? И тебя это не интересует? И что, зачем ты в самом моменте в конце? Ты сказал отменять,
3: я его не слил никуда.
6: Ну скажи мне, объясни.
3: Послушай, пожалуйста.
4: Да все, отжимайте. Пока будет загрузка идти, будете объяснять друг другу.
6: Да ну бляха-муха, он должен объяснить, он ушел.
11: Моего скайпа, что
12: ли? А мяукает ты кто?
11: Я так и не понял. Я со скайпа звонил другу Алёшка.
6: Он просто кошку не успел понюхать.
13: Да я говорю, второй мяукает, блядь.
9: Второй как раз они мяукают, блядь.
4: Да Эфим свои-то не будут, вы чё?
13: Да он это... постоянно у него как мяу...
3: Люблю тебя, моя горит. Пожилая плюшечка.
9: А смотри, когда мяу зелёная горит, загорается у Пэта,
11: я тебя, моя кисонька.
9: Я тоже за этой фигней слежу, блядь.
13: Это мазана.
12: У меня кошка спит, она не может мяукать.
4: Эфим свой, он не будет пакостить. Вы что, ребят? Блять, из соклановцев...
13: Ну, горит зеленый у него.
4: А когда мяукает, я вот смотрю, когда мяукает, ни у кого не горит.
13: А у меня горит он.
12: Да,
13: он
12: второй раз, я уже замечал.
9: Это наговоры.
5: Процентов командир, давайте его кикнем.
4: Блять, Вов, пойди, это ты мяукаешь и на всех спираешь там.
9: Да стопудово, ну, чтобы на других не подумали.
13: Давайте это, вы же помните голос. Мяу, такой?
6: Да, да, это он, бля.
9: Это ты!
4: Это точно ты, нам!
14: Только повзрослел!
13: Нихуя подобного, бля!
4: Хуй ты там домашней кошке на хвост наступаешь, нах?
13: Да я ей чесноку даю, бля!
4: Нихуя!
6: Она ест!
1: Вот дебил, я хуею, бля!
6: Я не знаю, но не грех сходить мне за пивом, это точно. Или за Джек...
1: Заебался за пивом, бля!
6: За Джек Дэниелсом, боже мой!
4: ВТ, вставай вот сюда вот это вот-то прострел. ТТ вот сюда вот поджались под голову, как в рандоме.
10: Мяу!
4: Да ты смотри, чё!
5: Да я говорю, это ты все.
13: Да это он! Все, он запалился же.
4: Кто?
5: Ты!
4: СТ-шечки сюда вот, а ТТ вот сюда, ПТ вот сюда, ЛТ вот здесь вот прокатка.
12: Гав!
15: А чё, может, центр просветим на этот, на ПТ?
5: Вон террор орёт.
15: Да вы чё, я говорю, что... А, может быть, просветит нам ПТ-шку, мы этот кругаля дадим?
4: Мы вот сюда уйдем сейчас, спрятаемся, ПТ-шечка здесь светит. Все, давайте, ребята, тише,
5: я не могу, блядь.
4: Толик, кота с кошкой перепутали, захуярил ему кто-то, что-то орёт. Во-во, точно захуяли, Лена.
9: Кто-то ему вылюбил.
4: Все, ТТ, вот здесь вот так проходите. Куча заходите. Хуяу.
5: Заебала кошка, блядь.
12: Дайте коту пожрать.
4: Да какая нахуй кошка? Шляпа какая-то нахуй.
5: Бля, артобстрел.
12: Че это нахуй?
15: Поток дал.
9: Не скучно.
4: Все, СТ вон из сотретьего переваливается.
12: Гав!
15: Сушка впереди.
3: Если ты звонил со Skype, все это знают, но, видимо, технологии не стоят на месте.
6: Кошка неудовлетворенная просто, вот и все.
10: Мяу.
6: Марк,

0: Сейчас уши лопнут.
1: Мяу.
2: Блять, пиздец.
1: Мяу.
3: Я говорю, все молчат.
2: Хлопануть поясу можете? Засветить его.
0: Все, я, кажется, понял, командир, как это. О, короче, когда ты выгнал человека, он, получается, остался с нами и, наверное, катается в рандоме. Эти баги происходят, надо пересмотреть эту комнату.
3: Знаешь, это кто? Это Ростелеком.
2: Вы чё, угораете, что ли, надо мной?
0: Я не успею сказать ничего, мяу происходит. Не, мне кажется, серьезно говорю, ты, получается, выгнал человека, он остался с нами. В команде.
2: Я, ребят, зашел последним, кто на 44-100, и до вас уже помяукал. Если не ошибаюсь.
0: Да.
3: Да, все тишину до конца боя, тишина вообще.
1: Мяу! Мяу-мяу-мяу! Мяу! Мяу! Мяу-мяу-мяу-мяу!
3: Ну это точно не с нами.
0: Я ж тебе говорю, это ты человека выгнал, а он остался с нами и катается здесь в рандоме.
3: Это
0: он нас слышит. Это баги происходит, даже со мной так происходит.
3: Ну значит это животина ебаная, самая натуральная. Да
1: мяу.
3: Хоть мяу, хоть мяу, не мяу нахуй, ебут-то там тебе
1: мяу,
3: в жопу.
1: Мяу-мяу-мявочки, мяу-мюльки, мяу-мяу-мявочки, мявочки, мяу-мявочки, мявки.
0: Понятно, короче, у человека, наверное, ДЦП врождённый.
1: Мяу.
4: Боже мой, это было ещё... Вот такую кухню я слышал еще лет 7 назад. Это безобразие полное.
3: Какое?
4: Вот это что сейчас происходит, это конченые люди, это конченое вообще.
3: Да.
4: Я вообще не знаю, что, как это
0: назвать. В дырку, короче, ребят, в дырку.
3: Тише. После боя я создам заново комнату, приглашу, раскину.
1: Мяу. И мне.
3: Вот что, да, вот у людей вот таких вот в голове творится, да? То ли недоёб, то ли переёб у
1: него. Мяу.
0: И всё вместе разом.
3: Точно его пересадили за место кошки, нахуй.
0: Вместо мозга.
3: Все, сейчас пересоздам, ребята, раскину приглосы.
5: Ладно, пошел я.
2: Вы скинете приглашение?
1: Мяу.
6: Идем по Нексельду.

0: Да, блядь, отожмите кнопку.
1: Двустволка, ну да?
2: Мяу! Мяу!
1: Я понял.
2: Мяу! Мяу!
3: Что это за херня?
0: Я не знаю.
4: Не заткните свое ебло.
5: О боже.
6: Скажи, ты хоть в армии служил, сосунок, блядь? Ты в армии служил, гнида?
7: Я поболее тебя служил.
6: Хули ты поболее меня, тварь, блядь? Ты где служил, гнида? Ты говняный, ебаный, сука, обычный гражданский, сука, заткнись нахуй!
7: Я мразь еще на КМБ контузило, блядь.
6: Слышишь ты, сука, я ВДВ служил, нахуй, 228-я отдельно мотострелькова, танка, механизированная вот бригада, где? Морской пехотинец, морской вот. Котик, летчик, истребитель, нахуй. Ты где служил, тварь?
7: Да, вторая отдельная бригада оперативного назначения.
6: Ну я понял, попущенный, связист ебаный, да, сука? Связист, иди нахуй.
7: Иди хуй, соси, пидор, блядь.
6: Иди нахуй, связист ебаный. Я с связистами нахуй даже не общаюсь. Иди нахуй, я сказал, связист проклятый. Пидорас,
7: блядь.
6: Пока связист катал катушку, я ебал его подружку, нахуй.
7: А я твой рот ебал.
6: Я тебе сказал, нахуй, ты никто, а не что, нахуй. Ты обычный говняный гражданский. В армии не был, мужиком не стал. Иди нахуй отсюда.
7: Я твой... Пока ты в армии был, твою маму ебал.
6: Нихуя себе ты крутой, может быть, ты не отсосешь за это?
7: Я тебя в рот выебал.
6: Давай выскочим, нахуй. Давай выскочим, мужики, нахуй. Забудь, нахуй. Давай, сука, нахуй, в ебу, нахуй. Давай.
7: Давай, мразь, выскочи.
6: Давай выскочим, нахуй, ты пугало, нахуй, гордона. Давай разъебу тебя, нахуй, бубен, ебан. Стучу тебя по бубену, как по барабану, руки стучу, пидорас, нахуй, дуба, нахуй, развалю тебя морду, нахуй, хуешь, будешь плакать, нахуй, улыбляться, сука, чмошки, блядь.
4: Гандон тебе на язык не
6: слышал. Я, сука, нахуй, самбист, нахуй, боксер, нахуй, блядь, 5 лет, нахуй, изучал, нахуй, Маутай, нахуй, тебе наебашу, так что, нахуй, улетишь в Китай, нахуй, чмо,
4: ебаный. Не отвлекай, не отвлекай, не отвлекай, не твоя мама сейчас трясёт в этот момент.
6: Сука,
4: блядь,
6: бесит, сука, обычные гражданские, блядь, да, набираются да. Смелости, нахуй, мне, нахуй, блядь, опытному ВДВшнику что-то, блядь, тут рассказывать, пидорасы, блядь, сука, блядь, аж, блядь, трясёт всего, хоть за так въебать, сука, дрочишь, каждому, блядь, ты? Пидорасу, блядь.
4: Ты дрочишь, да? Ты дрочишь?
5: А, передаю ты привет Мише Пинчуку.
6: А. Я ебался в танке.
7: Жопа ебался тебе.
6: Я ебался в танке.
7: Походу в жопу ебался, блядь.
6: Когда я ебал всех танкистов в очко.
5: Ау.
6: Когда я ебал всех танкистов в очко. Потому что они все пидарасы тупорылые.
5: Давайте вместе поем.
6: Пожилое ВДВ.
5: Давайте все вместе.
6: Я ебал в очко танкиста,
5: я
6: блядь.
5: Я ебал в очко.
6: Я ебал танкистов, блядь. Я ебал в очко танкистов. Я ебал их в жопу. Танк горел, а я пердел, им я срал туда. И да, они из танка выбегали, и мне хуй сосали. Я на гусеницы им насрал и гусеницу сбил, потому что в танке сидит дебил. Все танкисты хуесосы, все танкисты пид. Пидорасы. Я им насрал, прямо в технику насрал. Люк открыл, напердел, навонял и убил. А танкисты пидорасы, тупорылое говно. Конченые хуесосы. Нормально?
1: Fuck you.
7: Откуда он взялся-то, я ой, не вижу, кто это?
8: Дед, который на гитаре играет нормально. Короче, сейчас у нас, ребят, смотри, давайте все вот это играем.
6: А, ну давай. Танкисты пидорасы, танкисты хуесосы, танкисты долбоёбы, хуета ебаная, уёбки тупорылые, соседи хуй, идите нахуй, пидоры ебаные, хуесосы сраные, хуилы, бля, дебилы, бля, танкисты хуета ебаная, хуй сосите у меня и идите вы нахуй.
9: Один. Незаметность 963.
6: Завалили.
10: Почему ебальник? Ты на второй?
6: Ебальник закрыли все чучелы, блядь.
10: А ты чё, дорогой, откуда ты так появился, вот такой умный?
11: Все, это, короче, это, ну это...
3: Запрос.
11: Сейчас в бою будет вот это чучело.
12: Нужно укрепкой составать. Почему? В бою. Я это люблю в игре.
6: Я попросил бы вас всех закрыть ебальнички.
11: Это гандон, ну, он иногда играет на гитаре, там...
12: Пересобирай команду, короче, он будет бесконечно.
11: Он в бою будет очень сильно мешать.
13: Да пускай, главное, чтобы в бою не мешало.
10: Закрой просто. Подождите,
14: он специально это делает, сын падла, блять.
10: Подождите, мы сейчас кого-нибудь принимали?
12: Ну да.
11: Нет, ты не понял, это такая херня там, типа,
12: да, программа,
11: я понял.
15: Нет,
11: ну, не важно, что ты кого-то там выкинул.
6: Заткните рыбалики свои твари, блять, заебали уже бубнять нахуй. Вообще, сука, пизды всем перебеги, вы хуесосы, долбоёбы, блять.
14: Зашёл в игру, блять, играй, чмо, блять. Опущенная мать.
16: У меня тоже есть фултехи, но я бы не призналась, потому что...
6: Заткни, шлюха!
17: Блять, кто это?
6: Фултехи у нее есть, блять. А пельмехи у тебя есть, ты, бля, кобыла, бля. Ты ничего с них перепутала, бля. Заткнись, пожалуйста. Баба в танках, это как,
17: бля,
6: обезьяна за рулем автомобиля, блядь. Иди нахуй.
16: Смотри,
6: заткнись, пожалуйста, я, блядь, нахуй тебе терпеть не могу, женщин в танке, позорище, блядь, выйди нахуй отсюда.
15: Все такое.
18: Алло, привет, пацаны.
16: Все, ребят, мы сейчас пересоздаем.
6: Заткнись, проститутка.
15: Хау, что надо?
6: Пизды хочет? Пизды хочет? Команда, блядь, пидорасов, блядь, набрали, блядь, одних, блядь, проституток, блядь. Как мне, сука, пенсионеру, блядь, играть среди, блядь, всего этого, блядь, безобразия, блядь.
17: В жопу хуй себе засунь.
6: Тебе въебать, нахуй, ты чучело, блядь, пугало ебаное. Тебе разъебать, я бэчу ебаную, нахуй, въебени тебе пару раз, чтоб ты перевернулся, нахуй, юла ебаная, блядь. А, развалить тебе, нахуй, морду твою тупорылу, блядь.
17: Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, еще что скажешь.
6: Мразь, блядь.
17: Где ты есть? Ебланты, сиди свою пенсию получай.
6: Слышишь, блядь, ты, блядь, хочешь, я тебе сейчас разок болевой сделаю, тупо пиздой, блядь, и ты перевернешься, блядь, ты чучело пугало, блядь, картонка ебаная, блядь, ты, блядь, маромойка, блядь, ты бумага, сука, сгоревшая, блядь, ты, сука, блядь, бегемота коцаны, блядь, ты динозавр вымерший, блядь, ничего ты не перепутал, ебать, дикобраз, сука, заморский, блядь, а? Не хочешь ли, чтобы я тебя потушил, попустил, унизил, обоссал, просто извинился и ушел, чмо ебаное? Не хочешь, что ничего? Сказал? Хочешь, я могу тебя въебать? Могу чисто, блядь, встать в стойку, в партер, в самбо, блядь. Чисто тебя через ребро кидануть, блядь, и уйти нахуй.
17: Это словесный понос, да?
6: Я спортсмен, мне на тебя абсолютно плевать, ты лох. Я хочу войнушки, быстрее! Я хочу, чтобы войнушки были быстрее! Танчики стрелять! Хочу войнушки, блядь, стрелять!
1: Пересоздай комнату.
6: Я хочу очень сильно быть крутым танкистом и очень хочу быстрее. Я хочу, уже время заканчивается. Ням-ням-ням-ням-ням. Запускай дружочек, будь человеком, не подведи меня, блин. Со мной рядом моя девочка сидит, пусть она увидит, какой я сильный, блин. Запускай, давай, ну все, ну все. Алло, запусти, блядь, пидор.
17: Не-не, не сразу.
9: Валкас, ну давай нормально что-нибудь, забахни нам песенку какую-нибудь.
6: Да нехуй делай, блядь.
9: А то мы отпишемся от тебя, родной.
6: Танкисты пидорасы, танкисты долбоебы, танкисты хуесосы, конченые танкисты сосать. Я буду на вас ссать, я буду вас ебать, вы будете сосать. Танкисты пидорасы, танкисты хуесосы, танкисты долбоебы, конченые танкисты хуета, тра-та-та-та-та-та-та, танкисты хуета, тра-та-та-та-та, танкисты хуета, моим хуем в рот, тра-та-та. Танкисты хуета, тра-та-та-та-та, танкисты хуета, тра-та-та-та.

0: Это
1: Это,
0: мы
1: нет, у
0: раньше
1: них, блядь, пять...
0: засветили. Я не понял.
1: Куча
0: А ты что, Денис?
1: Ни одного тяжелого танка.
2: И куда все пошли, блядь? Вы что, охерели?
3: Тяжелого танка нет, но есть тяжелый хуй у меня в вашей жопе.
1: Охуенно тебе.
2: Вот кого, блядь, иди сюда, нахуй. Тяжелый хуй мне нужен, блядь. Надо противовес, блядь, поставить на даче. Черт возьми, блядь. Где тяжелый хуй? Иди сюда.
4: Давай, Димка, давай золото. Удачи.
3: Сука, почему я попал в роту пидорасов? Ответьте, пожалуйста.
2: Потому что ты пидорас, блин.
3: Нет, я нормальный, а вы все пидорас.
2: Нет, братан, ты пидорас.
3: Ебани, закрой чучело, блядь, девочка, блядь.
2: Чучело, блядь, девочка, я хотя бы своим голосом разговариваю.
3: Ебасос закрыл, школьник, блядь, нахуй. Очень ты позорище, блядь, ты чучело, сука. Ты откуда, нахуй?
2: Ради таких, как ты.
3: Ты откуда, тварь? Ты откуда, мразь?
4: Ты сам кто есть?
2: Приезжай.
3: Я, сука, ВДВшник, нахуй. Ты кто, тварь?
2: Приезжай, ВДВшник, я тебя разъебу, блин.
3: Ты меня сосать будешь, падла. Ты в армии служил, гнида.
2: Давай, давай, приезжай, а потом разберемся, кто.
3: Да если, сука, приеду, ты обосрешься, чмошник.
2: Давай я к тебе приеду, хочешь?
3: Да я обоссу тебя.
2: Давай и адрес.
3: Я сразу, сука, понял, что ты ебать нахуй, реально, блядь, ты попущен нахуй.
2: Походу, у тебя нога в жопе торчит.
3: Я сразу понял, куда я попал, к пидорасам, блядь, ясно, блядь, одни пидоры играют в эту игру, блядь.
2: Ну да, конечно.
0: Не бери Фариша, пожалуйста, поздравь с днём рождения. Зовут Александр, не спит бетонно, только не затягивай, умоляю тебя, 89 миллиардов.
3: Сука, блядь, после работы пришел, блядь, думал, блядь, поиграю. Скачал танки, ебать, а тут хуйло ебаное сидит. Я ебал, одни пидоры, птюшаки ебаные.
2: Братан, если честно, нам такие не нравятся.
5: Вы собираетесь или нет?
3: Да никто тут не собирается. Какие нормальные? Тут одни пидорасы, блядь. Тут нормальных нет, одни пидорасы. Закрой рот, пидорас!
2: Я тебя сейчас отъебу!
3: Рот закрой, нахуй, чучело! Не ори, нахуй, девочка! Пидорас! Ты, сука, тварь в армии хоть служил, уебище!
4: Бля, я ему не вижу, где это пидрило? Кто это разговаривает?
3: Пидрило ты, блядь! Чучело, блядь! Я третий, уебище! Ты чё, слепой, уебан? Сука, пидорасы, блядь! Команда пидорасов, блядь! Фу,
6: ты свой, я думаю, я слышу, что с тобой, третий?
3: Чё ты квакаешь, ты даун, блядь? Еба, паша, мне похуй, сука, я думал поиграть, я попал к пидорасам. Хуэ, блядь, какаешь, блядь? Эй, блядь, чучело. Мне похуй, я ВДВ, нахуй.
6: Куда уж?
4: Да я пытался его найти, это, оказывается, долбоёб, который зашел, блядь, в комнату и там отсиживается. Ёбаный, блядь. Пашли мы.
6: Это из наших был? Я не знал.
4: Соску просили Манкину, блядь. ДВ он.
6: Ладно,
3: блядь. Блядь, ты чё, дохуя борзый ты, чучело, блядь. Командир, ты откуда, даун?
6: Вон.
4: Конечно, борз. Конечно, я борзый, да.
3: Откуда ты, красавец, ебать?
4: Просто.
3: Ну ясно, тогда извинись.
6: Смотри, его даже не видно. Слышишь?
4: Да, я понял, бля, знаю эту тему, но, ну, видать,
6: его человек... даже не видно, он разговаривает.
7: Алло, алло, как меня слышно? Алик, мое имя, ты меня, салам всем.
4: Наемник, братка, давай, салам алейкум, разбежаемся.
7: Алло, как меня, моя машина, с этим, нахуй, так, бай, бля, машина, мой техник, тучен, я нужен, бой, машина, бля.
6: Это пидорас, блядь,
7: весь нахуй. С этим, бля, кутак, бай, бля, ебаный турот, ебал, бля. Кунеми, анеми, бля, я в туроте, бля.
2: Часовой пояс, вот к тому, что кто не спит.
5: А на сколько?
8: Час десять.
9: У меня хакасы есть, Сибири есть.
3: Домой достроен, ну я в нем один. Скрипнула дверь за стеной. Ветер осенний стучится в окно. Плачет опять надо мной. У!

0: açúcar.
1: Biri.
2: Ama şu şekerci kadar var. Bak.
1: Ya bu makarnayı yiyoruz, pardon mu?
3: Что это за свино, блядь?
1: Да ты что ли, блядь, слева, блядь? Иди нахуй.
4: Сука.
3: Слушай, здесь нахуй только джентльмены играют. Нам свиней не надо, блядь. Это кто так делает?
1: Это съел курдюк, блядь, и вот это сделал.
3: Какого нахуй барана хурдючного выкинуть отсюда, блядь?
4: В крысу ебашат просто. Сука. И, кстати, не видно, кто это делает, отвечаю я.
3: Да, да, да, самое понтовое, что, блядь, не видно.
5: Всем привет, какая техника нужна?
3: Привет, друг. У нас тут, видишь, свиньи завелись, блядь.
4: Это, короче,
5: не знаю. Заметил, я заметил.
6: У меня есть свинячая техника, короче, возьмёте, бля.
3: Ты ебать, нахуй. У тебя ж какой-нибудь
6: лютый
3: есть.
6: Да есть, есть, блядь, ебать.
5: Крайслер из 3-й, 53-й. Да иди нахуй.
3: Слышь, бля, нахуй, да чё за дебил-то нахуй, а?
4: Песишь, это Морис, блядь. Морис, Морис, скорее всего. Я тебе говорю, это Морис, долбоёб, походу.
2: Это Е5.
4: Е5? Ты гонишь, что ли, блядь? Я, конечно, ебать, неадекватный, но не до такой степени.
3: Нам дебилов не надо, нахуй.
4: Блядь.
3: Значит, сука, не Морис был.
4: Ну, бля, извини, ну и мне так показалось, я не знаю.
7: Здрасте, педики.
5: Иди нахуй, педик.
7: Пать, я ж сказал.
4: Блять, кто это может быть? Сука.
3: Это? Я скажу тебе, кто это. Это неполноценный человек, который нахуй не отвечает за свой базар.
2: А чё выкинули?
8: Слушай, ну как минимум его надо вычислить.
3: Ну а как его вычислить?
4: Да Мориса закинь обратно, Мориса закинь обратно.
2: Да это дебил какой-то, блядь.
4: Это чувак, которого вы только что взяли. Я хуй знаю, но мне так кажется.

0: Kill
1: Вы ебанутые, что ли? Это вообще-то, блядь, не я, нахуй. Ты же видишь, как... Когда я говорю, у меня загорается, блядь, вот эта хуйня, нахуй. А этот хуеплет, который это делает, овощи ебаные, блядь.
2: Блядь, ну слушай, это вообще неприятно.
1: Это базар у нуля, я тебе, блядь, про что я говорю, нахуй. Хуеплета вот, который это делает, просто конченая мразь, нахуй. Вот, вот что это за хуйня? И ты до сих пор думаешь? Нет, ты думаешь до сих пор, что это я, да?
3: Кто ты?
1: Я кил, блядь, ты меня выкинул. Я не знаю, нахуя.
3: А, слушай, нахуй. Ладно, будем методом исключения, будем всех выкидывать и назад брать.
4: Да, это... да его может быть не видно нигде. Бывает такая беда, блядь, как он не попадает, хуй его знает.
1: Ну, блядь, а как его может быть не видно? Я хуй знаю. Вот что это такое? Нет, это, братуха, это кто-то сделал, кого-то вот взял последние, блядь, разы, я не знаю.
5: Блин, Толкин. Последнего взял рэпчика, ты хочешь сказать, это я делаю?
1: Нет, нет, не, не ты, не ты, я говорю последних до тебя, ты, тебя потом взяли. Скани с нами играл, 76. Да ёбаный твой рот, блядь.
6: А слева ты не думаешь, что это может быть?
4: Да его не видно в легионерах, он может, блядь, невидим быть, этот петух.
1: А как оно так работает?
3: Так,
4: да
3: подожди,
4: хрен его знает,
3: пацаны,
4: бывает такая херня.
3: Подожди. Ребят, короче, мразота, слушай сюда. Ты ведешь себя как последняя овца. Вроде по голосу, блядь, и мужик. Но ты, блядь, нихуя не мужик. Мужики себя так не ведут. Ты просто наберись мужества, сука, выйди из команды, из нормальной. Дай пацанам поиграть по-человечески. Оставь за собой что-нибудь, мразь ебаная, нахуй. Тебя, сука, обоссать мало, нахуй.
1: Это бесполезно, нахуй, с такими хуеплетами разговаривать.
7: Не понимаю, да.
3: Ну, сука, а как понять, кто это, блядь?
4: Я тебе говорю, его не видно. Вот мы даже сейчас в бой зайдем, нахуй, он даже самое будет продолжать делать.
6: А восьмой позиции.
5: Давай, давай, давай, просто, Кэп, я тебе говорю, просто каждый с первой до последнего сейчас скажет.
8: Пидорасы! Танкисты, хуесосы! Танкисты, долбоебы, опа, конченые. Танкисты, пидорасы, танкисты, хуесосы, танкисты, долбоебы.
3: Кто это?
6: Внизу скинет влево вот этого диджей. Он так и называется, диджей.
1: Это не он, нет, это не он, это не он.
6: Ну подожди, секундочку.
1: Это я тебе говорю, я
9: думаю... Диджей, я тут.
6: Диджей,
1: слева. Не, братуха, это диджей, не он.
3: Диджей, на связи?
9: Да, я на Лансере был.
8: На Лансере 10-м, блядь.
1: Типа, просто смотри... Как,
5: пусть каждый сейчас скажет по очереди, с первого до последнего. У кого-нибудь отображать, тот гнида.
3: Консул, начинаем с тебя.
6: Я говорю за консул.
1: Ну, открой его.
5: Третий скай.
1: Это короче.
6: Да, я здесь.
1: Это сатана.
2: Да слушай, да не я рыгал сейчас.
6: А вот это
5: вазик, вазик, вазик, вазик.
1: Я молчу, молчу, молчу.
3: Подожди.
5: Это явно не УАЗик.
1: Ну вот, я говорю, у меня отображается.
8: УАЗик
5: потребует.
10: Деда Реп,
5: давай.
10: Анис на какой-то из битов. https://vk.chol.
8: Привет, Борет Битс. Сейчас мы хорошие. Сейчас Борет Битс. Сейчас мы.
11: Соточку про 44 стопа, понимаешь?
8: Сейчас.
5: А, нет, соточка в порядке.
9: Это ВЗХ.
3: Ну как эту падлу вычислить?
5: Вычислить. И Сэмочка, Эмочка, давай.
7: Эмочка здесь, нахуй, на вас слушает, нормально все, блядь. Я все, пантера, не занимаюсь.
4: Пантера. Не, я тебе говорю, его не видно. Его не видно.
7: Репс.
11: Это, он просто... Здесь девятый. Программа такая-то, он заходит легионеры, и просто его не видно в миг. Он просто...
6: Репс.
11: Помню, ты не пересоздашь, а так и будет.
7: Репс.
5: Да, рэпчик здесь,
1: Пизда, ничего.
2: Нет, это не те, кто...
5: Бля, у 703 микрофон.
9: Вазик, походу, блядь, фонит тогда.
5: Да, это Вазик. Поехали, микрофон прыгнул.
1: Сука, ну, блядь. Попробуй. Я уже всех нахуй в черный список добавил, когда это хуеплёт пиздел. Нету, ебать.
6: От себя.
1: Ну себя, братан, я не могу в черный список добавить.
6: Вот гад какой, а.
1: И да раз, блять, сука, во время того, как я говорил, меня уже раз 10 перебил, хуило, сука.
7: Просто вот зачем, блять? Он просто че за долбоебы, блять.
5: Он фан ловит, ему по кайфу.
0: Танкисты, пидорасы, танкисты, долбоебы. Танкисты, хуесосы.
7: Игру рэпчик, блять, это рэпчик, ебаный.

0: танкисты, долбоёбы, конченые танкисты, пидарасы, танкисты, уебаны, танкисты, хуесосы, конченые танкисты, пидарасы, танкисты, долбоёбы, сосите мой хуй, пидарасы, ебаные танкисты, хуе, та-та-та-та-та-та-та, танкисты, пидарасы, танкисты, уебаны.
1: Ебать, животное, ёбаное. Чё ты, блядь, клетнул,
2: блядь? Давай едем.
1: Я хуй знаю.
3: Как обычно, как обычно. Кажики на
4: гору. Да хуй знает, я тоже нахуй не знаю, куда ехать, блядь, пидорасы. Кажики
3: на гору.
4: Танкисты,
0: пидарасы, танкисты, уебаны, за ВДВ, мужики, за ВДВ, нахуй, подымай, бокал пива, я купаюсь в фонтане, я плескаюсь, как дельфин, на всех фонтанах Москвы, уже давным-давно искупался, я в фонтане, как форелька, плавал и улыбался, попивал Балтику девятку, опустошая до самого дна, а потом пустую бутылку я сувал себе фонал. ЗМДВ, я поднимаю бокал пива, я купаюсь в фонтане.
3: Гандон ебаный, сука.
4: Я просто хуею.
1: Какой из третий?
3: Который из три просто.
1: Вверх. Ты думаешь?
3: Я думаю, что да. Ничего не эпизит, он просто молчит.
5: Потому что он едет, ебать, потом врезается в стену, потом опять едет.

0: Просветли, пидораса.
1: Отчима,
2: я просто заберу.
1: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. В обеки веков веки спрос на Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
3: Пиздец, блядь, чё
2: блядь,
3: с
2: надо быть таким конченым, ёбаный
0: блядь, в рот. Чёрт ебаный, сука, уёбок.
3: Да вы, пацаны, у нас пизда, блядь, сбоку, нахуй.
4: Кто меня в жопу, вот, посмотрите,
3: отъезжайте,
4: пожалуйста.
0: Тройка, блядь. Защитник, блядь, снизу ещё.
3: Крайслер, отъезжай, нахуй.
5: Я защитник, я защищаю анусы.
0: Хуя, блядь, ебаный, сука, который хуй сосёт,
2: да
0: блядь,
2: этот пидор
0: всех...
2: уже, блядь, дохуя, нахуй, времени заёбывает, блядь. Ты заебал, слышь, ты членосос, блядь, успокойся уже, нахуй.
3: Пизда, нахуй.
4: Короче, кто мне в жопу,
1: блядь? Господи, помилуй. Во веки кого, веки святого танкиста, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Долбоёб ебаный, блядь.
1: Господи, помилуй.
3: Выезжай нахуй, это...
6: Это ещё долбоёб командир клана, нахуй, он в очереди стоит.
0: Ты можешь легеня понимать? Шкаляр ебаный.
3: Вазик, я на тебя вытаскивать сейчас буду. Дроп сейчас умрет. Не дроп, а 703, сука.
0: Тройка.
3: Вазик, ты стой тогда на кемпе, сатана.
7: Ну чё там? Что ты, тёлочка? Давай мы с тобой сейчас покуролесим.
5: Кто?
8: Алло.
5: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
5: Я прошу прощения, вот по объявлению вас побеспокою. Объявление, няня на час у вас тут указано.
8: Да.
5: А скажите, да, скажите, пожалуйста, вы когда сможете приступить к работе?
8: Ну, в любое время, как вам удобно просто будет. Если даже меня можно, если что, даже ночью меня вызывать, то есть вообще без вопросов.
5: А, то есть в любое время суток, да?
8: То есть да, ну, даже в экстремальное время, да, там даже, если надо, там, 2 часа ночи, я приеду 2 часа ночи.
5: Ну,
8: мало ли, что бывает.
5: Это очень прекрасно. Скажите, пожалуйста, у вас опыт, да, в этом деле есть уже не маленький, как я понимаю.
8: Опыт, да, не маленький, рядом сидит. Могу памперсы менять, да, то есть.
5: То есть у вас свой ребенок есть, да?
8: Да, да, да.
5: А, так а как же вы отлучитесь-то от своего ребенка?
8: А у нас папа.
5: А, папа, няня тоже, да?
8: Да, папа, няня тоже. Он тоже любит. Тоже очень любит деток, тоже занимается.
5: А, это хорошо.
8: Сады нянь.
5: Это хорошо. Вас Виктория зовут, да?
8: Да, да.
5: А, так вы в Бердянске, да, получается?
8: Да, мы в Бердянске.
5: А, я вас понял прекрасно. Ну, допустим, если... А меня зовут Валерий Альбертович, вот, Валера, меня зовут Альбертович.
8: Очень приятно, Валерий.
5: Мне тоже приятно, Виктория. Здравствуйте. Значит, я человек уже не молодой, скажем так, да, мне 54 года уже, вот, повидал в жизни много, я сам, ну, значит, ну, вы меня простите, значит, вот, допустим, я просто переживаю, да, у меня... Ну, такой вопрос, вот, дело в том, что у меня ребенок зачастую, да, сам остается дома, потому что я герой Украины, да, у меня ребенок дома остается, а я зачастую отправляюсь на Донбасс. Вот. И хотелось бы вот на часик, вот, чтобы вы там присмотрели. Сегодня. Там нет. Ну вы у вас, я так понимаю, у вас только по часовой,
8: ну,
5: потому
8: сколько?
5: Что.
8: Да, по часовой, 100 гривен час.
5: 100 гривен час, да.
8: Да.
5: Ну а сколько, не знаю, это самое там, ну, по доплате будет, чтобы это самое там, не знаю, там, допустим, с вами там, не знаю, там, Балтики попить, там, не знаю, Львовского 17-15.
8: А? Извините, пожалуйста, нет.
5: Не слышал.
8: Я сижу, извините, говорю, я сижу только с детьми.
5: А?
8: Вот, ничего мы не пьем, да.
5: Балтика, 17, Львивский.
8: Только с детьми сижу.
5: Да я роганьки возьму немножко от себя, леща возьму, роганьки, посидим чисто в это, поболтаем с вами, отдохнем, закуралимся чисто, так сказать, предновогоднее настроение создадим. Да? Не слышу. Алло, со мной можете посидеть, чисто пивка дернуть, да?
8: Я занимаюсь только детьми, я няня, Валерия.
5: Так я, это самое, я тоже как дитё, мне 54 года, вот Балтику не с кем пить, вот, леща купил вяленого.
8: Всё, всё, вам доброго.
5: Не слышу.
8: До свидания.
5: 200
8: Всего вам
5: гривен.
8: Доброго, до свидания.
5: 500 гривен за час, 500. А? Зараза, блин. Да. Что за человек, блин? Да. За ребенка посидели, а? Да. А то ничего, что, допустим, я тоже ребенок. И что? Мне тоже надо внимание, забота. Ясно?
9: Алло.
5: Здравствуйте.
9: Добрый день.
5: Добрый день. Это Зина, правильно? Я вот по объявлению вас беспокою.
9: Да.
5: А скажите, пожалуйста, у вас тут вот указано, что няня, да, вот, то есть вы можете, да, присматривать за ребенком, правильно я понимаю?
9: Ну, дивіться, ну, це багато моментів треба проговорити, тому що, це, по-перше, там написано, що я дочка, от,
5: да.
9: У мене мама займається доглядом
5: да.
9: за дітьми та пожилими людьми. От.
5: Ну, я
9: тому,
5: понял.
9: Да, які умови, ви можете, в принципі, у мене номер це є на Вайбері, туди все просто вказати, за ким догляд, який вік, який час, період і так далі.
5: Ну я понял, скажіть, пожалуйста, от, допустим, да, от, мені 54 года, да, Зіночка, я би хотів, щоб ви ко мені приїхали, я би вам показав свій член.
9: Щоб що показали?
5: Писюн. Яйца. Письку.
9: Ну, вибачте, ми таким не займаємося.
5: А я б чисто показав би слоніка, так потельопав би возле вас, чисто подергався би, як змеюка. Ну і заплатив би вам, як
9: няня.
5: Шановні,
9: ви не можете позначитися в Польщі?
5: Ні, я просто хотів би показати письку.
9: Так ви в Польщі собі не можете знайти пані?
5: Да не, я ж как бы это самое, я, вы мне вот понравились, я вот смотрю вашу анкету, вы такая красивая.
9: Ну, вы понимаете, что мы таким не занимаемся, вы бы все, пожалуйста.
5: Да я бы писем бы показал бы. А? Да. Ух, блин, а кто? Чисто бы писюнца бы своего гупика бы показал бы.
10: Да.
5: Оксана, добрый вечер.
10: Вечер добрый.
5: Вячеслав Украинцев беспокоит, я по объявлению вот вас, няня Южная Борщаговка, да?
10: Борщаговка, да.
5: Да, Борщаговка. Скажите, пожалуйста, вы когда сможете, вот у вас тут, я смотрю по описанию, да, я впечатлен, честно сказать, мне нужен такой человек, когда я мог бы видеть вас у себя?
10: Вы знаете, что вы меня пугаете, как-то так это, что значит видеть вас, меня у себя?
5: Ну, меня просто...
10: Я просто действительно, я ищу подработку, действительно, няней, а не иногда тем, что некоторые люди воспринимают.
5: Я понимаю, просто у меня есть ребенок, да, ребенок есть, вот, я бы хотел бы доверить его именно профессионалу, вот, такого человеку, как вы. Поймите меня
10: правильно. Откуда вы знаете, что я профессионал?
5: Ну, судя по вашему описанию, да, вот вы человек уже, Должен быть опытный, в 48 лет.
10: Ну, смотрите, я ищу подработок, я не ищу няню на полную занятость.
5: Я понимаю, вас... да.
10: Вы расскажите, что вы хотите, я вам скажу, подходит это, как бы, ну, вот мы сходимся с
5: я
10: вами
5: понял.
10: Или нет.
5: У меня есть сын Богдан, зовутся, Богданчик, вот. Он у меня, скажем, не хватает ему именно внимания, знаете, в каком плане. Вот я очень часто работаю, да. Я отец-одиночка, понимаете, я хотел бы оставить вас с ним там на день, вот, на два, вот, а сам я по работе, я бизнесмен, у меня бизнес, я по всему Киеву постоянно в разъездах, вот, именно ему хотелось бы, чтобы вы дали, понимаете, немножко вот под знания, вот, русский язык, литература, вот, именно читать, писать, вот, научили его, этики обучили.
10: Вы знаете, вы меня пугаете, честно. У вас какие-то такие... Наверное, мы с вами не сойдемся, потому что я взрослая женщина, и то, что я слышу от вас, это какой-то абсурд.
5: Сейчас я... Вы сейчас все поймете. Сейчас я сейчас позову его прям.
7: Алло, привет! Привет! Ну, что там?

0: учитель. Ха, ха, ха, бля.
1: Алло.
0: Лидия, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Да, здравствуйте. Я вот по объявлению у вас.
2: Позвони автоинспектору Александру.
0: Да, скажите, пожалуйста, вы когда сможете приступить к своей вот работе? Вот у вас тут указано, да, вот занимаетесь вот, ну...
1: Так, массажи,
0: да,
1: или
0: да,
1: сиделка?
0: Да, да, вот массаж, сиделка.
1: Массаж?
0: Да.
1: У вас какие проблемы? Что у вас?
0: Да что, вот что-то, вот мне 54 года, вот чувствую, что-то стреляет, вот стреляет что-то, не могу двигаться, у меня дёрается, нога дёрается, хожу, у меня нога дёрается вся, дёрается, что делать, не знаю, я уже все перепробовал, уже и так, и сяк, уже и ногу бил об стену, не знаю, у меня же ничего, что-то, вот вас посоветовали, да, то есть, сказать, позвонить, вот, да, массаж. Когда можно к вам там на массаж приехать?
1: Ну, вы когда хотели. Сегодня до 6, я имею в виду. Потому что массаж минимум минут 35-40.
0: Ну, да, да, да.
1: Потом я просто ухожу в ночную смену. У меня.
0: А вы скажите...
1: Завтра в течение дня.
0: Да, а где вы принимаете? На дому или как?
1: В районе Седова дома. Дома на Седова. Район, да, массажный стол.
0: Ага. Ну, так хорошо, если, допустим, у меня, ну, еще такой вопрос, да, не знаю. Меня Вячеслав зовут, можно Славик, Вячеслав Украинцев, фамилия. Вот, я хотел бы...
1: Хорошо, хорошо.
0: Да, Вячеслав, запомните. Значит, я хотел бы, чтобы вы мне простату еще помассировали, простату.
1: Угу.
0: Можете там заняться этим делом, потому что чувствуется, что-то там не то. Простаты займетесь, Лидия?
1: Можно, можно.
0: Можно, да, тоже.
1: Можно, ягодицы, простаты, массаж, да, 300 гривен. Минут 35-40.
0: А, это хорошо, вот. Я просто, мне, вы знаете, я прошу прощения, Лидия, я просто последний раз, когда был на массаже простаты, у меня сперма вытекла, ничего страшного.
1: Ничего, нормально.
0: Ничего страшного, да, там, это, вытерите все.
1: Да, да, да. Да.
0: Вот, это хорошо. А были, да, случаи уже такие, они первые? Да.
1: Не, ну бывает, да, бывает. Вы скажите, вы сегодня будете планировать или нет? Если завтра, то завтра, потому что я тоже сейчас занята.
0: Да, я вас прекрасно понимаю. А завтра у вас какое время удобно будет?
1: Завтра звоните после 10.
0: Вот, а если я...
1: Нет, вы можете звонить в любое время.
0: А если я, ну, во время массажа простаты перну?
1: Что за глупости? Говорю, все вопросы на месте.
0: Ну, а
1: я медработник, мне как-то безразлично, все.
0: Ясно. А если я перну...
1: За ваши деньги, пожалуйста.
0: А если я жидким набахаю? Чего? Чисто жидкостью фонтан из жопы бахну, ничего страшного. Фейерверк, Самара.
1: Такое не будет.
0: Не, просто я человек-то пожилой, у меня клапан-то не держит, понимаете? Мне 54 года, Лидия.
1: Все будет нормально.
0: Вот, а если сперма брызгает?
1: Я сказала, все нормально будет.
0: Я вас понял прекрасно. Ну а что там, можно как-то будет, не знаю, мне в задницу огуречек вставить? Да?
1: Нет, так все. Все, до свидания.
0: Не
1: достали.
0: Слышу.
1: С глупостями своими.
0: Я сейчас приеду.
1: Массаж простаты делается руками.
0: Ну, я понимаю, но мне в жопу что-то засунуть побольше, петарду какую-нибудь, корсар новогодний. Да?
1: Все, у меня такого нет. Все, давайте, у меня
0: я сейчас приеду, я сейчас приеду, я перну.
1: Угу.
0: Я обосрался.
1: Так, все, больше не звоните.
0: Я завтра...
1: Или вам мужа позвать.
0: Я сейчас возьму...
1: Вам мужа позвать?
0: Сейчас огурец привезу, и вы меня засунете в жопу, да? Не слышу.
1: Мне мужа позвать?
0: Какого?
1: Я сейчас позову его.
0: Кого?
1: Какого? С кем живу?
0: Да что его вам звать? Он меня забоится, я все-таки герой Украины.
1: Угу. Так, все. Больше
0: алло.
1: Не звоните.
0: Я сейчас приеду с огурцом. Алло. Бля. Ха-ха-ха-ха. Эй, бля. А кто? Слышишь, бля? Да, да. Да там мне похуй, я медработник. Мне чисто похуй на все. Да.

0: Да. Ах, кто?
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Алло.
0: Роман Александрович, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Это дедушка Саши Малышева.
1: Да.
0: Скажите, пожалуйста, как там у него успеваемость? Все он справляется там? Да?
1: Да, ну да, вроде.
0: Все учится. Нормально, да, учится.
1: Так, вроде,
0: да.
1: Двойку вроде некуда.
0: Я понял. Нет, вы мне скажите вообще, как человек, он себя нормально хоть ведет среди мужчин?
1: Да, ну нормально. Вроде нет, никаких за ним не замечал.
0: Да.
1: Есть сомнения,
0: у него ж вот это с детства недержание постоянное, то есть, да, у него там памперс, боюсь, что вот эти вот его казусы могут проявляться на занятиях физкультуры, вот, да, вот именно недержание, то есть вытекание каловых масс непосредственно на батуты. Меня вот это беспокоит, да, возможно, его как-то там ущемляет кто-то среди одноклассников, что он обсирается. Ничего такого не было, не замечали?
1: Нет.
0: Все нормально, да, у него?
1: Нет. Да, вон он сейчас на тренировке. Нет.
0: Да, на тренировке?
1: Да.
0: Ага.
1: На боксе.
0: На боксе, да?
1: Да.
0: Да, а что там, может, трубку ему там на пару слов или нельзя?
1: Да не, он в ринге, нельзя.
0: А, ну я понял.
1: Боксирует.
0: Ну я-то что там боксирует, машет своими клешнями, а то как девочка стоит там, дергается. Так вот, блин, у меня это
1: самое. Придите, смотрите, чем как-нибудь.
0: Да я вижу это каждый день, приходите. Я прихожу, он там боксирует, он это самое, блин. Знаете, вот самое большее, что у меня получается сражаться, это со своим стояком поутру. Вот, пожалуйста. Да.
1: Понятно.
0: Ну, так вот он, блин, шалопаю. Посмотрите на него вот, внимательно, вот, просто внимательно. Это ж, представляете, что творится-то? Фанаты Моргенштерна.
1: Ладно.
0: Да. Вы ему передайте, что я звонил, и скажите, что я очень зол и расстроен. Он когда домой придет, получит нагоняя за то, что он посреди комнаты нассал, когда пьяный был.
1: Угу.
0: Все, до свидания.
1: Ладно. Все, до свидания.
0: Да. Здравствуйте.
2: Да?
0: Я по поводу ящерицы. Да? Продается ящерица?
2: Да, конечно.
0: Ну, а как она вообще, ну, нормально себя чувствует? То есть все в порядке с ней?
2: Конечно. Здоровый, все нормально, все хорошо. Это дети просто нагулялись и уже не хотят уже ничего. У них уже другие там питомцы.
0: А, ну она лысая, да?
2: Да, это шаксолотль.
0: А-а-а.
2: Ну, ее на самом деле можно брать в руки даже, ненадолго. То есть, как бы, ну, да, она как
0: понял.
2: Бы ручная. Вот. Ну, детям, если дети там не совсем маленькие, то лучше не давать в руки маленьким совсем, бо задавят. А так, в принципе, экзотическое животное, оно во всем мире только в Мексике находится. И все. Больше нигде нету.
0: Ясненько. Но она так не буйная, ничего, нормально не брыкается.
2: Слушайте, ну это ж такая, она практически все время на одном месте находится. Ну, потому что, во-первых, она живет сама. Да. Вот. Содержать ее очень просто, потому что там просто идут такие таблеточки, ну, как сомиков кормить. Бросаете и как бы... Ну, а в основном она хватает корм на лету.
0: Ну,
2: если понял. На лету не поймала, то внизу аквариума просто расчистить надо место. И там кидать, он эти таблетки потом поднимает оттуда.
0: Ну, я понял. Ну, а как она вообще в плане секса хоть себя зарекомендовала, животинка?
2: В плане чего?
0: В плане секса.
2: А что значит секса?
0: Ну, у меня просто женщины давно не было.
2: Вы что, на приколе, что ли, или что?
0: Да я пенсионер, поймите меня правильно.
2: Это вообще-то ящерица, это ручное животное.
0: Ну так я и хочу, у меня жена ручная была тоже.
2: Ясно.
0: Да.
2: Прикалываетесь, да? Ну настроение хорошее, да.
0: Не, это не... настроение хорошее. Я не прикалываюсь, я просто мне она понравилась, красивая, сексуальная.
2: Понятно. Ну, значит, она не, вам не понравится, она постоянно на месте. Но...
0: Ну, так она, моя жена на месте, мне наоборот нравится, чтобы она лежала, не дёргалась. Да? Вот. Ну, хорошо. А когда можно, подъехать?
2: Вам не подойдет эта ящерица, так что вряд ли она вас заинтересует.
0: Я попробую, а там уже видно будет, прям на месте. Так сказать, приеду, попробую, если не подойдет, не буду брать. Договорились? Да. Да, я. Не, ну а что, блин, смотри. Ну такая, блин, ничего, симпатичная, блин. Смотри. Обычная, блин, ящерица игривая. Ну а что, блин? Без чешуйки хоть не колется, а ля какая сидит. Ля. Да-да-да-да-да-да. У, сука. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. А кто, кто? Да? Ну согласись, красивая рептилия. У, сука.
3: Да-да-да-да-да. Да-да, я...
0: Алло.
3: Я вас слушаю, говорите, пожалуйста.
0: Так, значит, мне нужна грузоперевозка.
3: По городу Москва?
0: Да, по Москве.
3: Подскажите, пожалуйста, контактный номер телефона, с которого звоните?
0: Вы мне лучше скажите, сможете ли вы перевезти мой груз для начала? Или не сможете? У вас вообще какие виды грузоперевозок? Сколько тонн максимально? Это самое, погрузка.
3: Подскажите, пожалуйста, ваше имя?
0: Меня зовут, значит, Жмышенко Валерий Альбертович. Записывайте.
3: Валерий Альбертович, ожидайте, пожалуйста, несколько минут. Оператор по городу Москва с вами свяжется. Да. То есть вам перезвонят и вас проконсультируют.
0: Да, побыстрее, пожалуйста.
3: Хорошо, благодарю. Всего доброго. До свидания.
0: Да. Кого?
3: До свидания.
0: Не слышу.
3: До свидания, вам перезвонят.
0: Не слышу, алло.
3: До свидания, вам перезвонят.
0: А, до свидания, Оксана.
3: До свидания.
0: Да, кого?
3: До свидания, вам перезвонят.
0: Кого? Алло, не работаете, да?
3: Вам перезвонят.
0: Чего?
3: Вам перезвонят.
0: Кто?
3: По грузоперевозкам. Оператор по городу Москва.
0: Хорошо, алло.
3: Да, до свидания.
0: Кого?
3: До свидания, вам перезвонят.
0: Кого?
3: Вы меня слышите, Валерий Альбертович?
0: Да, слышу, да.
3: Вам перезвонят.
0: Кто?
3: Оператор по городу Москва.
0: А, ну все тогда. Алло.
3: До свидания.
0: Кого? Не слышу. Алло. Да. Так куда ты мне перезвонишь, солнышко? Господи, храни тебя, Господь. Да. До свидания, сука. Да.
4: Компания грузовичков, меня зовут Виктор, здравствуйте. Вам рассчитать перевозку или готовы сразу оформить заказ?
0: Кого?
4: Компания грузовичков, меня зовут Виктор, здравствуйте. Вам рассчитать перевозку или готовы сразу оформить заказ?
0: Здравствуйте, Николай, здравствуйте. здравствуйте, небо сразу оформить.
4: Подскажите, пожалуйста, как могу к вам обращаться?
0: Вам полное имя или вкратце?
4: Достаточно будет вкратце.
0: Неважно. Жмащенко Валерий Альбертович.
4: Подскажите, пожалуйста, Валерий Альбертович, оплату планируете наличными производить или от лица компании?
0: Да как вам будет проще, чтоб я... Чем быстрее вам заплатить, тем лучше, чтобы вы быстрее начали работу.
4: Валерий Альбертович, у вас с компанией грузовичков заключен договор на представление возможности безналичной оплаты?
0: Конечно.
4: Подскажите, пожалуйста, 4 последние цифры ННН.
0: 1488.
4: Компания называется?
0: Ну, моя компания.
4: У вас с компанией грузовичков заключен договор?
0: Конечно, конечно заключен. Долгосрочно.
4: Четыре последние цифры ННН назовите, пожалуйста.
0: 1488, Николай.
4: Какой Николай? Как вы, компания называется?
0: Вы Николай, чи кто?
4: Нет, меня зовут Виктор.
0: Неважно. Но у меня последние 4 цифры 1488.
4: У вас, я не вижу, что у вас заключен с компанией грузовичков договор.
0: Как это не заключен? Ну давайте мы оформим, чтобы я вам за наличные тогда оплатил.
4: Оплата по наличному расчету.
0: Да. Оформлять. Алло. А
4: какой груз планируете перевозить?
0: Ну, весом до, значит, 500 килограмм там.
4: Какой груз?
0: Ну, какой? Груз различный.
4: Какой груз?
0: Ну, мне надо перевезти, я извиняюсь, конечно, навоз.
4: К сожалению, навоз не перевозим.
0: Но у меня он упакованный в сухом виде.
4: Валерий Альбертович,
0: да,
4: обращаю
0: да,
4: ваше
0: Николай.
4: Внимание, что сегодня всем клиентам нашей компании предоставляется скидка 15% на
0: да,
4: автомобиль.
0: Да, Николай, да.
4: 10% на грузчиков. Меня зовут Виктор.
0: Неважно.
4: Подскажите, пожалуйста, трехметровый газели Евротент, высота тента 2 метра, грузоподъемность до 1,5 тонн. Достаточно вам будет заказ?
0: Сколько? Ну, думаю, да, ну сколько? 3 тонны, да?
4: Автомобиль этот до 1,5 тонн.
0: А, да, достаточно будет, да.
4: Адрес погрузки автомобиля.
0: Так, вам сейчас... Ну, значит, вот, знаете, метро Пушкинская.
4: Улица.
0: Вам, сейчас я вам скажу. У меня вот магазин прямо здесь... Прям находится возле метро Пушкинская, находится магазин, вот удобрения.
4: Вы, наверное, знаете, на какой улице находится ваш магазин?
0: На какой?
4: Улица погрузки автомобиля.
0: А, конечно, знаешь, вам говорю. Улица вот находится, где театральная, вот театральная, это самое. Бургомистр, знаете где?
4: Нет. Улицу, куда подать?
0: Николаевская, Николаевская. Улица Николаевская.
4: Я понял.
0: Сука. Да. Сейчас позвоним, там другой подымется. Или другая, да.
3: Компания грузовичков, Виктория, здравствуйте. Вам рассчитать перевозку или готовы оформить заказ?
0: Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Меня зовут Жмышенко Валерий Альбеч. Мне сразу рассчитать перевоз.
3: Что планируете перевозить?
0: Да, удобрение сухое в коробках. каловую массу.
5: Хорошо. Как еще раз, пожалуйста, как могу к вам обращаться?
0: Шимашенко Валерий Альбертович.
5: Хорошо. Скажите, пожалуйста, оплату вы планировали наличными или отпередить этой компании?
0: Ну, я наличными планирую.
5: Хорошо. У нас сегодня действует 15% на 10%. Автомобиль с грузчиками.
0: Да, я знаю. Да, я слышал уже это. Слышал, да.
5: Хорошо, адрес погрузки у вас какой будет?
0: Так, ну, Москва. Город Москва, Николаевская улица. Вот.
5: Николаевская?
0: Да. Ой, Никольская, извиняюсь.
5: Никольская, хорошо.
0: Да, вот.
5: И куда нужно будет перевозить?
0: Крошка-картошка.
5: Еще раз можно, пожалуйста?
0: Крошка-картошка.
5: Крошка-картошка, хорошо. А крошка-картошка это что, поселок или село?
0: Кого? Алло.
5: Куда нужно перевозить? Точно адрес какой будет?
0: Чей адрес? Мой или крошки-картошки?
5: Крошки-картошки, точно адрес какой будет, конечный?
0: Конечный, как говорится. Ну вот тут недалеко, у меня соседний ангар здесь, надо перевезти там 5 километров всего.
5: Точно адрес не сможете уточнить, да?
0: Да нет, пока нет.
5: Большая Никитская, возможно, нет?
0: Да нет.
5: Хорошо, я вас поняла. В любом случае, аренда автомобиля, если даже небольшое расстояние, на 1 час 1290, на 2 часа 1690.
0: Ну да, спасибо, Юлия.
5: И наконец, вам потребуется автомобиль?
0: Конечно, 1,5 тонны, чтобы грузить можно было.
5: Как? На сколько в аренду? На час, на 2 часа?
0: Ну, на 3 часа, Светлана, можно или нет?
5: 2090 будет на 3 часа.
0: Кого? Сколько?
5: 2090 на 3 часа в аренду.
0: А ну еще повторить, а то что-то слышно плохо.
5: 2090.
0: 2090. А, ну нормально.
5: Хорошо, 990 последующий час. Быстрая подача у нас 20 минут. Когда нужно подать автомобиль?
0: Юля, я извиняюсь, а вот там есть вот эти вот подушки, чтобы не помять груз?
5: Подушки? Что вы имеете в виду подушки?
0: Ну вот эти вот мягкие, чтобы грузить мне коробки с навозом.
5: У нас
0: там
5: нет подушек. У нас подушек нету.
0: А что там оно? Как оно крепится? Все там просто ложится или как?
5: Да, конечно. Мы можем подать тентованный автомобиль. Там есть приспособление, ремни, крепления.
0: Скажите, а можно вот каловую массу, чтобы в пакете загрузить, каловый мешочек? Тупо реально, чтобы гомняшки мои. Я тупо сяду такой весь на корточке в этом прицепе и начну давить, выдавливать из себя.
5: Вам потребуется перевозку уточнить, пожалуйста?
0: Ну, конечно.
5: Такие предметы мы не перевозим.
0: Какие?
5: То, что вы уточняете.
0: А что я сказал? Каловая масса, навоз.
5: Хорошо, если он герметично упакованный, тогда будем перевозить.
0: Ну как, там немножко капает с пакетиков, а так нормально.
5: Нет, в таком случае водитель не повезет.
0: В смысле не повезет?
5: Если не герметично упакованы, не в пакетах, допустим, как из магазина, то водитель не повезет.
0: У меня там жижа небольшая, то есть реально паста, пожилая паста коричневая, реально. То есть я тупо выдавил сегодня на грудь. Светлана, ну вообще бам-бам. Кого?
5: Меня зовут Виктория.
0: Неважно.
5: Не Светлана.
0: Да, ну ладно. Не хотите вы меня везти, да, как говорится?
5: Если они герметично упакованы в таких пакетах, как из магазина, удобрения, тогда да, они перевозят. Если в обычных пакетах, то нет.
0: Я сейчас пойду в Ашан, куплю себе пакеты герметичные, навалю туда жижу. И то, чтобы все туда погрузить мне, работникам со скидкой 10%, как этому пожилому ветеринару-пенсионеру.
5: Вам с грузчиками потребуется или только автомобиль?
0: Ой, да я даже не знаю, там 500 килограмм каловой массы.
5: Хорошо, вам нужно подать автомобиль? Уточните, пожалуйста.
0: А где меня будут везти, то я тоже хочу сесть в машину, чтобы посмотреть, как там товар в каком состоянии будет перебрасываться.
5: Хорошо, минут, пожалуйста.
0: Кого?

0: Хорошо, удобно будет вам, если я с вами свяжусь через одну минуту, уточню, сможем ли мы перевести данные предметы?
1: Кого?
0: Могу ли я с вами связаться через одну минуту? Уточните, пожалуйста.
1: Могу я тупо взять сейчас на кортыч, сесть и начать пасту пока давить, пока время есть.
0: У нас небольшие технические неполадки. Могу я с вами через минуту связаться? Уточните, пожалуйста.
1: Ну хорошо, я пока глины приготовлю, еще побольше, на 50 кг.
0: Конечно, пожалуйста, ожидайте звонок.
1: Кого? Алло.
0: Ожидайте, пожалуйста, звонка. Через минуту с вами свяжусь.
1: Кого ожидать, не понял.
0: Звонка.
1: Какого?
0: Звонка.
1: Кого?
0: Я вам с вами свяжусь через минуту. Небольшие технические неполадки у нас.
1: Не слышу.
0: Небольшие технические неполадки у нас. Я с вами свяжусь через одну минуту.
1: Через сколько?
0: Через одну минуту.
1: Не понял.
2: Аллергия может заставить покинуть землю.
0: Через одну минуту.
1: Через 3 минуты?
0: Одну минуту. Одну.
1: 2.
0: Через 2 минуты свяжусь с вами.
1: Сколько? 3? Алло.
0: Я с вами свяжусь от 1 до 3 минут.
1: Не понял. Через час позвоните аж.
0: Через 1 минуту я с вами свяжусь. К сожалению, у нас технические неполадки. Ожидайте, пожалуйста, звонка.
1: Кого? Алло.
0: Через минуту, пожалуйста, ожидайте звонок.
1: Через сколько? Через 5 минут?
0: Через минуту. Минуту. 1 минуту.
1: Через сколько?
0: Через 1 минуту, пожалуйста, ожидайте звонок. Через 1 минуту.
1: Через 2.
0: Спасибо за обращение в компанию «Грузовичко». До свидания.
1: До свидания. Алло, кого? Кого?
3: Масло, масло, масло, масло, масло, нехуевое масло. Масло, олейна, масло, оливье.
1: Позвони в лабораторию «Инверт». Скажи, что тебе нужно сдать анализ крови, мочи и кала. Опять ты, блядь, с этими анализами. Алло, блядь. Я уже звонил туда с этими анализами, блядь.
4: Вас приветствует независимая лаборатория «Инвитро».
1: Заткнись.
4: Пожалуйста, внимательно прослушайте меню автоответчика для верного выбора соединения и быстрого получения информации.
1: Заткнись!
4: Для получения результатов анализов нажмите 1. Для соединения с оператором справочной службы нажмите 2. Если вы хотите вызвать бригаду на дом и уточнить информацию,
1: да.
4: Обращаем ваше внимание, что в целях контроля качества обслуживания все разговоры с операторами записываются.
1: Да, да.
4: Давайте, пожалуйста, на линии.
1: Кого? Ты нахуй ты записываешь меня каждый раз, блядь? Тебе что там,
4: извините,
1: нехуй делать?
5: Справочная «Инвитро», Константин, здравствуйте.
1: Константин, здравствуйте. Как настроение, Константин?
5: Могу ли я вам чем-нибудь помочь?
1: Ну, конечно, может. Я же вам звоню по делу, а не просто так. Это ж, я ж не вы... Значит, у меня проблема. Нужно сдать анализы. Куда обращаться?
5: Какие анализы, уточните, пожалуйста.
1: Значит, анализ на мазок из попы. Плюс половой орган на наличие хламидий. Вот. Анализ спермы на активных сперматозоидов.
5: Какие-то еще?
1: Ну, кровь еще можно. Мочу там. Ну, такие элементарные. А что?
5: Уточните, пожалуйста, какие именно анализы вы хотите сдать?
1: Анализ, значит, первое, мазок полового члена, сперма. Потом сперма на наличие активных сперматозоидов. И потом мазок анального кольца на наличие энтеробиоза.
5: Для консультации по поводу этих анализов я сейчас приведу вас на специалиста. Оставайтесь, пожалуйста, на линии.
1: Да, да, давайте.
4: Извините, в настоящее время все операторы заняты.
1: Кого,
4: пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Кого,
4: мы обязательно ответим на ваш звонок.
1: Только,
4: Уважаемые пациенты, приглашаем вас сделать покупки в интернет-магазине Invitro «Товары для здоровья и красоты».
1: Хуй-то.
4: Подробности вы можете узнать на сайте www.shop.invitro.ru.
1: Хуйню продаете, блядь, не покупайте, это все фэк. Все это хуй-то.
4: Уважаемые пациенты,
1: я купил, у меня
4: вы можете
1: жопа
4: получить
1: звонила
4: результаты исследований в личном кабинете на сайте www.invitro.ru.
1: Хуитра.
4: Для получения результатов анализов необходимо указать индивидуальный номер заказа, дату рождения и фамилию пациента.
1: Залупить.

жопы, пидарас. Масложопая женщина, масложопая рыхля. Масло, масло, масло, масло, мама, масло, масло, масло. Женщина масляная гадина. Маслица, маслица, маслица, маслица, маслица. Масло, масло, масло, масло, масло, масло, масло, масло. Масло, масло, масло, масло, масло, масло, масло. Масло, масло, а. Масло, масло, а. Масло, блядь, мама, мама, мама, мама, мама, мама. Масло, масло, масло. Маслянистая скотина. Маслянистое говно. Масло, масло.

0: масла. Масла чистая девчина вытекает из...
1: Справочная инвитро, Лидия, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте.
1: Говорите, пожалуйста, я вас слушаю.
0: Я по поводу сдачи анализов. Возможно это или нет? Анализы сдать.
1: Что вас интересует? Какие анализы? Какой офис?
0: Значит так, анализы интересуют следующее. Меня зовут Валерий Альбертович Жмышенко, мне 54 года, старый я уже. В общем так, обращался не, уже не первый раз обращаюсь к вам, знаю о том, что вы являетесь профессиональными работниками, поэтому именно к вам. Значит, следующий анализ. Мазок полового органа, то есть на наличие хламидий. Мазок на наличие хламидий, потом мазок в анальном кольце на наличие тетрабиоза. Следующий мазок, то есть анализ сперматозоидов на активных головастиках. Вот. Дедушки. Ну, еще кровь, ну и сечу, мочу дедушкину.
1: Уточните, пожалуйста, хламидия, трахоматис вам необходимо по мазку?
0: У меня просто, я когда сейчас, у меня половой орган сохнет, писюн сохнет. Я сейчас, у меня просто женщина была, неопытная, ну, скажем, и получается, я натер об нее головку, и у меня теперь капает что-то с конца. Хламидии. Как это излечить? Мне, то есть, нужно...
1: Анализы вам какие нужны? Хламидия, трахоматис. По мазку еще что? Какие анализы?
0: Хламидия, трахоматис, вот это, да. И потом еще энтеробиоз. У меня на наличие глистов в анальном кольце.
1: Энтеробиоз?
0: Энтеробиоз, да, у меня просто в анальном колечке какие-то зуды проявляются. То есть какие-то, я вот сидел возле телевизора, жевал еду, а потом руку сюда почесать в попу и высунул оттуда большого глиста белого. Вот, на глистов попу.
1: Еще какие анализы вам нужны?
0: На наличие активных сперматозоидов.
1: Спермограмма вам нужна или что, или какой-то конкретный анализ?
0: Чтобы знать, сколько в сперме активных головастиков.
1: Возможно, это показывает спермограмма, это нужно уточнять у врача. Еще какие анализы нужны?
0: Татьяна, еще мне нужно... Татьяна, правильно вас зовут?
1: Лидия меня зовут.
0: Неважно. В общем, мне еще нужно анализ вот этого каловой массы.
1: На что анализ?
0: На наличие фекалиса, то есть бактерии, грибочка, палочки, инфузории.
1: У нас именно такого анализа нет.
0: Ну, мне все нужны анализы, чтобы знать, насколько я довольно, ну, здоровый человек, понимаете? Да?
1: Это какие анализы? По калу вам что необходимо?
0: Вы узнать на наличие бактерий в различиях, чтобы у меня в кале было все нормальное.
1: Каких бактерий?
0: Хламидий. Кого?
1: Они по калу не определяются.
0: Ну, у меня, вот смотрите, я сейчас вам объясняю, как человек опытный в деле секса. То есть, получается, у меня был сексуальный контакт, я вот иду в туалет, открываю шкурку на писюне, а у меня там белые залежи такие, знаете, как творожок. Как это определить?
1: Вы мне скажите, пожалуйста, что вам необходимо, какие анализы?
0: Ну, на писюн, чтобы проверили, что у меня с писюном происходит, какие-то хламидии.
1: Точное название анализов скажите мне, пожалуйста.
0: Так я ж хочу у вас уточнить точное название. Я вам объясню.
1: Вам у врача нужно уточнить точное название.
0: А как мне с ним связаться?
1: У вашего врача.
0: Так я ж звоню врачу вам. Вы кто, Светлана?
1: Вы звоните в единую справочную инвитро. Мы консультируем по конкретным исследованиям.
0: Светлана, но я ж вам не грублю. Чего вы грубите, дедушки?
1: Вы мне скажите, пожалуйста, какие вам анализы нужны, чтобы я вас проинформировала по исследованиям и где их можно выполнить?
0: Так я с мамой рассказываю. Вот анализы на хламидию и сперматоксикоз. То есть на кончу. Узнать, сколько в моей пожилой конче головастиков активных, которые могут оплодотворить женщину. Понимаете, че нет? Светлана.
1: Данное исследование называется спермограмма. Оно у нас выполняется не во всех офисах. Анализы вам какие нужны? Хламидия по мазку. Далее,
0: да.
1: Энтеробиоз вы назвали.
0: Да.
1: Еще какие,
0: да,
1: анализы?
0: Энтеробиоз. Потом надо... Вот я проверял раньше. Мне в писюн, в залупу сували вот эти ватки, палочные ватки прям туда, в дырку. И ну больно так бы. Вот этот анализ надо. Ватка в писюне, как хламидии. То есть мазок на хламидию. Раз. Пишите, Светлана. Потом... Мазок на энтеробиоз, то есть в анальное кольцо засовывали спермограмму. ой, в смысле, палку туда сували в задницу. И потом вытаскивали кусочек каловой массы, и это все исследовали через микроскопы. А потом писали на бумажечке мне, какие у меня пси болезни. Я шел с этим в аптеку и покупал себе различные препараты для избавления глистов из анального колечка. Также излечивал себе хламидии и анальную дисфункцию убирал. То есть у меня, получается, на половом органе слизистая оболочка покрылась творожком. Алло.
1: Вам нужно два анализа, энтеробиоз и хламидии?
0: Ну, да, то есть мне нужны все анализы на писюн, на половой орган, на пожилой половой член.
1: Все анализы, это какие анализы? Назовите мне, пожалуйста, точное название анализа.
0: Светлана, ну вы знаете вот писюн, да, мужской?
1: Вы мне скажите, пожалуйста, точное название анализов. Если вы мне не назовете точное название анализов, я не смогу вас проинформировать. Я могу вас проинформировать только по тем анализам, которые вы мне назовете.
0: Светлана, ну вы же знаете, что такое мужской писюн, правильно? Сколько там бывает болячек на писюне? Вот реально. Вот вы писюн видели, трогали? Вот шкурку, когда открываешь, шкурку, там у меня творожок. Как это называется болезнь? Алло.
1: Вы мне точное название анализов скажите, пожалуйста.
0: Я сейчас вам сказал, хламидии у меня. Потом канабидоз. Канабидоз у меня. Канабидоз. У меня петушки.
1: Кандидоз исследования.
0: Да, кандидоз исследования.
1: По мозгу вам необходимо анализ на кандидоз или что?
0: Да. Я. Плюс хламидоз, кандидоз, энтеробиоз. Все это в одном в целом. Вот. Господи, Светлана, ну вы же знаете, что такое упругий мужской писюн? Как он должен выглядеть? Вот у меня сейчас вялый. Что мне с ним делать надо? Скажите.
1: Эта информация меня не касается. Уточните,
0: кого?
1: Пожалуйста, точное название анализов. Хламидии вам необходим, гандидоз вам необходим посев, да, либо точное ПЦР на определение в настоящий момент.
0: Да, плюс еще молочница у меня, молочница.
1: Исследование на кандидоз вам методом ПЦР необходимо?
0: Да. У меня еще молочница, у меня получается, там, где залупка моя, там, получается, сгустки образуются белые и воняют, как протухшая рыбка. Как женская пися, когда ее открываешь.
1: Вам сейчас какие анализы считать?
0: Все, которые я перечисляю. У меня писюн пахнет, как женская пися, когда ее открываешь. Вот. Ну, как это, зараза называется? Молочница. Анализ на наличие молочницы.
1: Три анализа вам необходимо на данный момент. Хламидия по мозгу, кандида по мозгу и в данный момент энтеробиоз еще исследование. Все?
0: У меня с аналом еще проблемы, там вытекает. В этом, да.
1: Вы мне анализы скажите, пожалуйста, точные, чтобы я вас проинформировала. Я вас не могу проинформировать по вашему запросу.
0: У меня анальная палочка обнаружена была. Как ее проверить?
1: Есть... У врача вам необходимо уточнить сначала точную информацию по вашим анализам, что вам необходимо проверить и по какому материалу, а потом уже звонить и уточнять.
0: Наталья, пожалуйста, не повышайте голос. Я пожилой человек, я ветеринар, я воевал. Я ветеринар. Не надо повышать на меня голос, уважаемая Светлана. Светлана вас зовут или как?
1: Лидия меня зовут.
0: Неважно. Вы мне скажите, вот я вам перечисляю перечень всех своих недугов. Вы должны мне, как опытный специалист, сказать...
1: Вам врач должен сказать, что вам необходимо.
0: Ну как?
1: Мы консультируем по конкретным названным
0: исследованиям. Ну а я что? А я тут что с вами? Черемеки делаю? Че что, господи? Я ж вас хочу и вывести на то, чтобы вы меня соединили с врачом.
1: Я вас не могу соединить с врачом, у нас врачи по телефону не консультируют. Вам необходимо всю эту информацию уточнить у своего лечащего направляющего врача.
0: Я понял. То есть вы хотите, чтобы я пришел к вам в больницу, завел себе карточку за 2000 гривен, рублей.
1: У нас лаборатория, у нас не выполняется назначение анализов, у нас дают анализы.
0: Я все понял. То есть вы хотите, чтобы я приехал к вам на такси, купил у вас вот эту карточку медицинскую за 2000 рублей, а потом только пошел к вашему врачу, плюс еще заплатил 1000 рублей. Я инвалид-колясочник. Вы издеваетесь надо мной, да? Наталья. Алло. Ну что, молчим, боимся, да? Ну правильно, я человек пожилой. Алло.
1: Скажите мне, пожалуйста, у вас какие-то вопросы по конкретным анализам есть?
0: Я ж вам говорю, у меня на писюне каловая масса. Ой, эти залежи грибка на половом органе. У меня там хламидии.
1: Точное название анализов вам необходимо на хламидии, на энтеробиоз и
0: Да.
1: на кандидоз методом ПЦР вы назвали. Это все анализы, которые вам нужны?
0: Методом мазка мне мазок засунуть надо. Мазок.
1: Мазок это урогенитальный мазок это материал. Методы исследования используются разные. Вам ПЦР необходим метод исследования в реальном времени или посев, или что? Или антитела, кровь? Что необходимо?
0: А мне посев нужен, посеять надо. Дедушку. Шо?
1: На кандида вам посев нужен?
0: Да. Шо?
1: Какие-то еще анализы нужны или нет?
0: На наличие глистов в анальном кольце.
1: Какие глисты вам нужен?
0: Да, на исследование кала на наличие глиста. Шо? А еще у меня...
1: Еще что-то нужно или нет?
0: У меня вот где попка, где дырочка анальная, там вокруг образовалось большое скопление волос, бурунов. Я когда какаю, там залежи какашек, и там начинает уже преть у меня, прям жопа преет, преет. Там у меня гниль образовалась. Я хочу, чтобы врач прям залез туда и посмотрел, что там за зараза у меня на заднице. Шо? Шо? Шо? Шо? Ну шо? Шо? Молчим, да? Шо? Алло. Алло.
1: Точное название анализов. Уточните.
0: Каловая дисфункция.
1: Такого анализа нет.
0: Кого? Я сейчас не понял. Вы издеваетесь над пожилым человеком или как? Ко-программа.
1: А программа еще что?
0: Ко-программа. Энтеробиоз. Хламидоз. Каннабидоз. Йоу. Тупо разное все. Все там, сколько там получилось?
1: На данный момент вы назвали 5 анализов.
0: Ну, плюс еще мне надо анализ на наличие спермы. То есть на наличие сперматита.
1: Точное название анализа уточните, пожалуйста.
0: Не слышу!
1: С таким названием анализа у нас нет.
0: Сперматит.
1: С таким названием анализа нет.
0: Господи, Наталья, ну вы издеваетесь?
1: Мы информируем по точным исследованиям, которые запрашивают. Точных названий анализов вы практически не уточняете.
0: Издеваетесь, да, над пожилым человеком? Вот это вас посадили работать, чтобы вы издевались над пожилыми людьми? Вам не стыдно, уважаемая?
1: Уточните, пожалуйста,
0: Марина.
1: Я чем-то могу вам помочь.
0: Мария, вы издеваетесь, Марин? Господи, сейчас...
1: У вас будут какие-то конкретные запросы по конкретным исследованиям?
0: Ладно, ладно, не бакую. Значит, мне надо на наличие сперматозоида. Записали?
1: Какой анализ? Название анализа вы мне скажите, пожалуйста.
0: Сперматит.
1: У нас такого нет анализа.
0: Спермозаспа. Масло.
1: И такого анализа у нас нет.
0: Хорошо, анализ на наличие масла в кишке.
1: И такого анализа у нас тоже нет.
0: Как это нет? Я сдавал масло.
1: Таким названием исследования нет.
0: Да вы что там, все профессора, че что исследователи? Вы мне исследуете кишку мою прямую, вот что исследовать. Что?
1: Вам необходимо для начала уточнить у своего лечащего направляющего врача точное название
0: вы
1: анализа.
0: Вы мне
1: после
0: кишку
1: этого
0: исследовать
1: позвонить
0: собираетесь или нет?
1: Уточнить все исследования.
0: Кишку вы мне собираетесь исследовать, киш прямую, или не собираетесь? Сидите там, профессора. Все, Светлана, молчите, да? Как говорится, пожилой человек борозды не портит. Сейчас как приеду, как достану кишку прямо, у меня геморрой, у меня 2 метра, кишка телепается. Как начну бить вам по столу этой кишкой. Шо? Ну шо молчим? Шо, боимся? А шо? Я ВДВшник, мне пофиг. Так что давайте лучше без шуток мне, алло. Вы здесь, Светлана?
1: Уточните, пожалуйста, у вас какие-то конкретные вопросы по конкретным анализам нет? Или есть у вас вопросы? Если у вас нет вопросов по каким-то конкретным исследованиям, то я буду прекращать наш разговор.
0: А что вы такая злая, Светлана? Вы просто слышите, что я пожилой, поэтому так и разговариваете, да? Хорошо.
1: Уточните, пожалуйста, у вас будут конкретные вопросы по
0: исследованию. Я сейчас встану, Светлана!
1: Вопросов, я...
0: Светочка, я сейчас начну злиться и привстану. И тупо привстану, как Бивис. И начну тупо быковать. Вот сейчас сижу, у меня слюна со рта капает, потому что вы меня,
1: Светлана... Перейдите, пожалуйста, на более деловой стиль общения.
0: Кого?
1: Иначе я вынуждена прекратить наш разговор.
0: Я звоню к деловым, что ли, или что? Я звоню по поводу анализа. Каловая масса мне надо. Кто тут деловой? Я тут один деловой. Но я стараюсь быть не деловым. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте нормальный тон общения, потому что я пожилой человек. И не повышайте голос, пока я не встал. А если я встану, то кто-то ляжет. А кто-то если ляжет, то все, уже не встанет, потому что я слишком
1: силен. Если вы сейчас не перейдете на более деловой стиль общения, если у вас не появятся вопросы по лабораторной диагностике, я прекращу наш разговор.
0: Светлана, вы что, в очках там сидите еще? Гарри Поттер, че что, я не пойму. Что вы так разговариваете? Потому что очки, снимите очки, потом поговорим.
1: Если у вас нет вопросов по лабораторной диагностике, тогда я вынуждена
0: меня,
1: с вами попрощаться.
0: У меня спасибо есть, у меня есть вопросы, ёптэ, блядь, падла, блядь. Что за баба, сидит там в очках, блядь, и выёбывается на деле. Деловая она, блядь, звоню по поводу спермы, она, блядь, деловая там, блядь. Сидит, блядь, в этом, блядь, сука, блядь, сидит, блядь, там, ёбаном, блядь, в этом, как ресепшене, блядь, ёбаном, блядь, сидит, блядь, карточки раздает пациентам, она деловая, блядь, ты какая, я тебе как дам, бля, поста, блядь, ты, блядь, у, сука, очка-то, блядь, сидит там, блядь, улыб, блядь, ёбаная, блядь, падла, блядь, падла, блядь, падла, блядь, падаль.
2: Алло, привет, мальчики.
3: Ралли, не нужно что?
2: Мальчики, привет. 27. Мальчики, привет. Мальчики, привет всем. Посмотрите, пожалуйста, может, я подойду вам?
4: Нет.
5: Педик, как ты можешь подойти, Педик?
2: Меня Богдан зовут. Меня Богдан зовут. Я Богом данный.
5: Мы так и поняли.
2: Возьмите, пожалуйста.
5: Так и поняли,
2: что ты... Возьмите, нет, пожалуйста.
5: Нет, тебя страшно
2: меня.
5: Брать.
2: Мальчики,
5: тебя
2: возьмите.
5: Страшно брать.
2: Возьмите, пожалуйста, я вас не подведу. Видит Бог, я Богом данный, я не подведу вас в бою. Возьмите, пожалуйста.
3: Привет, братцы. Он в комнату зашел здесь, что-то сделал. Он так и будет. Надо комнату расфасовывать и заново. Очередь связь.
2: Боже, я сейчас сижу, блин, колупаюсь в попе, потом нюхаю руку свою. Мне так нравится, блин, я очень люблю пальчики нюхать. У меня ногти длинные, специально, чтобы в них какашки собирались. Я очень люблю с вами в танки играть. Возьмите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, ребят.
2: Богдан меня зовут. Возьми, пожалуйста, Богдана. Я Богдан. Мне Бог
6: привет,
2: дал
6: дедуля.
2: Сюда.
6: Вот тебе хрумочки,
2: привет, Денис Петров. Привет, Деня, Диня. Динька, привет. Спасибо, Дениска. Денчис. Очень имя красивое, блин. Меня папу также зовут. Но он лох полный, честно сказать, блин. Он лох ебаный, блин. Мальчики, возьмите, пожалуйста. А?
3: Всех посмотрел, все не подходит, спасибо.
2: Мальчики, привет. Возьмете меня, пожалуйста.
7: Ребят, привет. Командир, привет. Маус.
3: Сейчас посмотрю.
2: Мальчики, посмотрите, пожалуйста, на меня. Я очень хочу с вами покататься.
3: Нет, спасибо. Босс, нет, спасибо.
2: Ну пошел ты тогда нахуй хамну, блядь.
7: Вас пойдет.
2: Я сейчас пёрну. Я пёрну сейчас. Я пёрну. Ой, я пукнул.
7: Я вас здесь,
5: друган. Че надо?
3: Аллигатор, ну мне нужен маус ранее.
7: Ну маус, а у меня маус вроде плохой.
3: Нет, босс, спасибо, нет.
7: Спасибо.
8: Ой, тяга, что ты?
7: Давайте, удачи, ребят.
3: Спасибо.
2: Ай-яй-яй.
3: Кирилл, нет, спасибо.
2: как же я люблю ебаться в жопу. О боже, боже, как же я люблю ебаться в жопу.
6: Всем привет.
5: Привет.
6: Маус, ЕБР.
0: Заебали, блять,
6: а чем?
0: Пизда, блять.
5: А что у тебя на Маусе за оборудование стоит?
0: Твари,
6: блядь. А?
5: На Маусе за оборудование что стоит?
6: Сейчас скажу. Закалка, вентер, ДСУ. 4 пер.
9: Маус, Яга.
5: Сейчас, рак поставишь, что-то?
6: Что?
5: Ага, я понял, ранил. Нет, спасибо. Это скрытый, короче.
9: Это не я, ребят.
0: Вам всем пизда! Вы окружены! Сдавайтесь, долбоёбы!
6: Почему
5: надо комнату распахать и заново? Ну все, да. Да, там будет.
6: Ручки, да, и распускай.

0: Сейчас подожди, я сейчас настраиваю, блядь. Я настраиваю, блядь. Ай, блядь, что ты там настраиваешь, дурак, блядь? Ёбаный рот, ты, блядь, сломал мою ёбаную шайтан-машинку, дурак. Алло, слышно меня, Богдана? Это я, Богдан. Алло. Алло, как слышно Богдана? Алло. Богдан, долбоёб. Ой, да, я долбоёб, я Богдан, я говно. Я Богдан, я говно. Я Богданчик ебаный. Мальчики, привет. А вы какать любите? Какать. Какашками.
1: Дедушка, позвони потом, пожалуй, на плюс 380 миллиардов 667 миллионов 436 тысяч 647. Максим Коноплинский, препод электроники в Киевской политехнике. Разводит студенток наши бари. Студентка Настя Телегоненко, группа КВ-03.
0: Ой, боже, бля, не заебали, не звонки, но
2: надо спросить. А это очереди невидимые.
3: Да дурачки какие-то.
0: Мальчики, а можете посмотреть моего почата?
4: А, все. Долбоёб, иди нахуй.
2: Нет, это... Нет,
0: посмотрите, это пожалуйста, я пока поиграю. У меня папа пошел на работу, я пока сел за его аккаунт.
5: Он невидимка, все правильно, он невидимка.
6: Да, один да. Вот, я же говорю, что невидимка сидит.
5: Пизда. А, вам придется пересаживать.
0: Пошла нахуй, проститутка дурная, блядь. Пошла вон. Да мне похуй, пошли вон, козлы, алкаши, пивопиты, иди нахуй.
2: Так, смотрите.
6: И уроки делай.
0: Я Богдан, блядь, я богом послан сюда. Оно, блядь. Я Богдан.
6: Я молчу.
0: Я Богдан, меня зовут Богдан, и мне на вас плевать всех, долбоебов взрослых, алкашей, гомнючих. Я Богдан. Богдан данный. Я Богдан данный. Богдан самый лучший.
6: Блять, нахуй, без того, чтобы этой хуйни.
0: Я, да, Богдан. Я Богдан, да. Я в школе учусь.
6: А ты в школе, блядь, ты школьник.
0: Я в школе учусь, а ты что добился? Расскажи давай. Чего ты добился? Мне 13 лет, и что? А ты что добился в жизни, алкаш вонючий? Сидишь, играешь здесь, говно. Пошел вон от меня, дрянь. Я тебя ненавижу, и все твои друзья, и всю твою семью. Пошел вон. Твой папа долбоёб, понял? Пошел вон. А мой папа спортсмен, ВДВшник, он тебя уработает. Гомно, блядь. Вы все здесь никто, блин. А я Богдан. Я всех вас не уважаю. Вы все дурачки.
7: Ты какаешь какашками.
0: Какаю. А ты какаешь?
5: А какашка большая?
0: Большая.
6: Писаешь мочой.
0: Мочой. Пошел вон, дурной, блин. Вы мне не нравитесь, вы все быдлы вонючие. Как мой папа говорит, вы все дерьмовые игроки, а он крутой, у меня игрок, понятно? Пошли вон вы все, гомнючки, блин. Я вас не люблю, идите нахуй, блин.
6: Ты такой ботик на бочате.
7: Вылезет тебе пиздо.
0: Вы знаете кто? Мне папа сказал, что в танки нормальные люди не играют, только говно вонючее такое. Понятно? Пошел ты говно, нахер,
6: как
0: блядь.
6: Такое же говно, как и ты играешь.
0: Давай, блин, с тобой сейчас поговорим, блин. Я все запишу на диктофон и папе потом покажу, тварь.
6: Ну, слушай, я уже записываю, так что...
0: Зачем ты записываешь? Что... Для чего?
6: Я по приколу записываю.
0: Не надо.
6: И слышно твои разговоры, твои эти оскорбления.
0: Для я чего ты это делаешь? Тебе, дураку, заняться нечем, блин. Давай поиграем один на один, блин. Я тебя выебу, мразь.
6: Ой, ну давай больше, давай говори, больше, говори для...
0: Мразь такая вонючая, ты дурак, и у тебя жизнь дурацкая. А я, Богдан, я в 5 классе, блядь, я лучше тебя все знаю, в отличие, ты дурной, вонючий козел, мужлан ебаный, иди нахуй, блядь. И вся твоя команда такие же дурачки, блин, понял, блин. Я сейчас сижу, соплю нюхаю свою, так носики колупаюсь, блин, а потом вкусно, блядь.
5: Сопельки не надо, нюх.
0: Мне нравятся сопельки. Я сижу, кусаю сопельки, блядь.
5: Тоже, да. Я ковыряю, я засовываю
0: палец. Я тоже. Нос, достаю коляк, я ковыряю, прям кусочки знаю. Отрываю из носика и прям их кушаю. Мне так нравится, блядь.
5: Да, да, да.
0: Оно потом... такое соленое, да? Да, а потом попу чухаю и ручку нюхаю, ногти свои, да. О, мне папа научил, папа да, постоянно маме так пальчики в носик сует из попы. Да. Я подан, я первый ребенок в семье, я Богом данный. То есть меня Бог послал. Бог даст зайку и лужайку вместе с ней. То есть мама моя меня принесла, как айс меня приносит. Мама принесла меня моему папе, когда папа пришел с работы. Потому что моя мама проститутка.

0: Блин, я не пойму, что там нас сегодня задавали на завтра, блин. Я не понимаю. Что-то, блин, столько уроков задали, блин. Папа!
1: Что за хуйня была?
0: Папа, что там не скажешь, блин? Можно я сейчас поиграю по компьютерам? Ты так целый день сидишь здесь. Можно я посижу?
1: Да иди нахуй отсюда, блядь.
0: Папуля, ну что ты так со мной разговариваешь, блин?
1: Пошел, орю, нахуй, долбоеб ебаный, блядь. Когда я в танках, тварь ебаная, иди к мамке, он, блядь. С ней поговорите, скучно, что ли, блядь?
0: Ну, папа, блин, ну я не знаю, мне вроде ничего не задавали на завтра. Можно я поиграю за компьютером в доту?
2: Что брать?
0: Папуля, ну дай мне
2: На
0: компьютер,
2: Амон.
0: пожалуйста, блин, дай поиграть.
1: Да пошел я.
3: Трансляция захвачена чеченцами. Денис Сухачев, выходите из вашего гаража с поднятыми руками. За такие оскорбления, как жичь Кадырова, жичь Кадырова, жичь Кадырова, жичь Кадырова, жичь Кадырова, жичь Кадырова, жичь Кадырова, жичь Кадырова, жичь Кадырова, жичь Кадырова, жичь Кадырова. Жичь Кадырова, жичь Кадырова, жичь Кадырова, жичь Кадырова, жичь Кадырова.

0: Облака, белогривые лошадки, облака, что вы мчитесь без оглядки, не смотрите вы, пожалуйста, свысока.
1: Что за хуйня?
0: Ой, извините, пожалуйста. Меня Богдан зовут, если что. Хочешь, познакомимся? Меня Богдан зовут, мне 13 лет, я сын Денчика. Я сын Дениса.
2: Здорово,
0: Сухача.
2: Вебер.
0: Я сын Дениса Сухача, авторитета, знаете такого? Сухач, он очень крутой, он авторитетный человек. Он может ебаники нахуй разъебать любому.
3: Здорово, что нужно?
0: Меня Богдан зовут, я сын Сухача. Привет, возьмите, пожалуйста, меня, я сын Сухача. Алло. Мужики, возьмите, пожалуйста, ребята. Я сын Сухача.
4: Дед, привет.
0: Привет.

0: Привет всем.
1: Привет, девчонка.
0: Меня Богдан зовут. Я сын
1: Пристрела,
0: Сухача.
1: Как тебя зовут?
0: Богдан.
1: Натали?
0: Богдан.
1: Там-там?
0: Богдан меня зовут.
1: А, Богдан, ты чё, мальчик, что ли?
0: Я мальчик, мне 12 лет, я Богом данный. Возьмите, пожалуйста, мужики меня. Я уже взрослый.
2: Что надо вам?
0: Возьмите меня, Богданчика. Пожалуйста, я очень сильно играю в танчики. Я сейчас сижу, колупаюсь в попке и хочу пойти в бой к вам.
1: А что-то тебя не видно, Богданчик.
0: Третья, Богдан у меня ник.

0: Богдан.
1: Богдан, Ник, что-то не видно тебя.
0: Да, мне не видно. Почему? Я там в очереди третий.
1: В очереди твой только двое.
0: А я третий снизу. Вот он. Богдан. У-у-у, Богдан.
1: Алекс.
0: Алекс. Нет, это не я, я Богдан, я сын Сухача. А вы не знаете, случайно, Сухача, он тут клан-лидер везде.
1: Слушай, Богдан, ты откуда вообще, что-то тебя не видно?
0: Я здесь, я сын Сухача, у меня папа тоже танки играет. Он сейчас чуть-чуть отошел, я за него.
1: Так подожди, ты легионер?
0: Да.
1: Что-то легионер, вот только один.
0: Я легионер. У меня папа Сухач, он клан-лидер всех танков. Он сказал, меня можно здесь поиграть с вами.
1: Слушай, откуда? Слушай, а что за это? Где ты так, это интересно?
0: Я Богдан, да. Меня Богдан зовут.
1: А откуда ты вообще?
0: Я из Украины.
2: Ладно, Богдан, ну ты нормальный пацан, что ты играешь как бы, да?
1: Не, кстати, тебя не видно, кстати, из Украины, ты из...
2: Я проверяю, кто и как, в чем играет.
0: Я Богдан, я хочу с вами поиграть. Я сейчас сижу, вот пукаю. Я сижу, кушаю козюечку. Мне очень нравится сейчас.
1: Не, интересно, где, откуда это Богдан?
0: Я козюльку сейчас кушаю. Прям сижу и козюлю кушаю. Достаю из носика вот кусочки, отколупываю. Кушаю. Мне очень нравится козюльку, потом пальчик в попу нюхать, блин, и кричать что-нибудь там. Гимн Украины какой-нибудь. Привет. Алло. Я Богдан, я житель Донбасса. Алло. Я из Донбасса, меня не узнали, что ли? Сына Сухача долбоёба. Алло. Не слышу. Боже, блин. Боже, блядь, пиздец.
3: Да,
0: привет, вот привет, мальчики. Возьмите, пожалуйста, мою технику тяжелую.
3: Это что такое?
0: Это я, Богдан, с Донбасса.
3: А, я понял, эту команду надо пересоздавать.
0: Я из Донбасса к вам, богом данный. Возьмите, пожалуйста, меня. Я очень хочу покататься с вами в войнушку. Возьмите меня, пожалуйста. А? Я вас очень прошу, я умоляю, возьмите Богдана. Я вам попку дам понюхать. Алло. Пидары, блядь. Твари ебаные, сука. Если бы не знали, блядь, что у меня папа авторитет, блядь, Сухач, он бы им таких пизду бы дал, сука. Он мастер спорта, блядь, по пивовыпитию, блядь. Он пьет больше, чем дышит, блядь. Он если бы нахуй не пил, он вообще бы задохнулся бы, ёбаный, блядь. Да. Привет, мужики. Я могу с вами повоевать в войнушку?
4: А кто это? Кто это?
0: Это Богдан. Богдан.
5: Того очереди.
4: Микрофон убавь, пожалуйста.
0: Да пошел бы ты нахуй, говно старое, блин.
4: Кто это говорит? Я Кик, ну скажите ник, у меня чуть не отображает.
6: Это он, это он.
7: Ты че, лута не ебал?
4: Сорян, мужики, нужен ростик. Или Борога.
0: Не хочу вам даже с вами играть невозможно, блин. Мне папа сказал, тут нормальные мужчины играют. Пошли вы нахер тогда, блин, быдло.
4: Кто это говорит?
0: Это Богдан, сын Денчика, Сухач.
5: А, ну понятно. Так папа поддергивает тебя, блядь, такой даже такой.
0: У меня папа Сухач, известный самарский маньяк, авторитет.
5: Ну понятно, что он тебе по духу говорит.
8: Буратик на бонах нужен?
3: аккуратно будут нужны.
0: Я очень крутой игрок, и у меня самая большая статистика. И я готов принять вызов.
4: Скажите мне этот ёбаный ник, я выкину нахуй.
8: Здорово, 122-й был ей и 121.
0: Они не хотят никого брать, уроды.
9: Надо пересоздать.
0: Пошла вон проститутка. Проститутка в танках, шлюха, шлюшка.
1: Я ебан нахуй, что это такое было?
9: Да, кик их ты там поводишь.
0: В команде играет проститутка, блин. Мне не нравится, когда женщина в танках, женщина не способна принять бой.
9: Пересоздай.
0: Все женщины слабые, им только на кухне жрать, готовить и писюн сосать у моего папы. Проститутки, блин.
9: Пересоздай комнату, это баг.
0: Мне папа сказал, что женщина создана, чтобы сосать хуй на кухне готовить. Понятно, тварюка? Пошла вон отсюда, дрянь. Тебе не в танке место, а на кухне у стиральной машины лазить, дрянь. Пошла вон отсюда.
1: Бля, чел, у тебя очень печальный voice changer.
10: Чел, скажи еще раз, что там про женщину, скажи еще раз.
0: Пошла на вон твоя женщина, шлюха.
10: Фразу скажи до этого.
0: Что-то женщины все созданы, чтобы на кухне быть и хуй сосать, да?
10: Хорош.
0: Это мне папа-то говорит постоянно.
10: Умный-то папа.
0: Про маму. Мама говорит, что согласна с папой. Поэтому она сосет папе, когда я учу уроки. Что? Алло. Я Брэд Питт.
1: А все, чел, пизда тебе нахуй. Уже за... выехали, блядь.
0: За что? Отряды. За что Богдану пизда, блин?
1: Нельзя. За такой печальный voice changer.
0: За какой, блин? Мне хороший. Я купил его, блин.
1: Блядь, я соболезную тебе, если ты потратил на это деньги.
0: Пошел вон, дурак, говно бородатое. Ты пидор.
1: Извините, выхожу. Все, простите.
0: Все, давай, пошел вон. Дурак. Дурак дурной, дураковский, говно. Я Богдан, я ненавижу тебя.
1: Так, сейчас, секунду.
0: Мальчики, скажите, как первый раз позаниматься любовью с девушкой?
3: Нормально, в принципе.
0: Я просто стесняюсь, мне еще 12.
1: Блин, это вот теперь комнату пересели создавать.
0: Я просто однокласснице засунул пальчик в писю. Мне так понравился запах писи, блин. Я хочу еще понюхать писечку.
11: За, вот пересоздавай.
0: Да мне нравится нюхать писки. Я Богдан, я пички нюхаю. Мне больше всего нравится пички нюхать. У меня мама, когда спит, я кальмар нюхаю. Я Богдан, кальмара нюх. Yes, boss. Yes, boss. Yes, boss. Yes, boss. Yes, boss. Yes, boss. Я хочу женскую стружку понюхать на трусиках. У меня сестричка, когда купается, я трусики из стиральной машинки вынимаю и стружку нюхаю. Потом пальчиком ковыряюсь в попке и нюхаю все это. Мне вот так нравится, блин. Я Богдан, я этим горжусь. Yes, boss. Yes, boss. Мальчики, привет. Скажите, пожалуйста, можно как-то сделать так, чтобы девочка согласилась со мной на секс?
12: Не слышу. Не могу тебе подсказать.
3: Бориск, Бориск, Бураск.
8: Погнали!
0: Я очень хочу. Я хочу сексом заниматься уже.
13: Шалом человека. Есть.
0: Я очень хочу понюхать женскую стружку.
1: СВ-42
0: есть. Может какая-то девочка мне свои трусики дать, чтоб я понюхал писечное выделение? А?
11: Привет, Бурасик нужен.
0: Иди ты нахуй с своим Бурасиком, дай мне трусики своей девушки. Я Богдан, я Богом дан.
11: Образец проджет.
0: Да нахуй мне твой образец, блин, дай понюхать пищу.
13: А, привет.
0: Привет. А вы возьмете меня повоевать на войнушках?
1: Слышь, иди нахуй отсюда, слышь?
0: Ебанашка, а ебанашка. Почему ты ругаешь
1: меня? Пошла нахуй отсюда, ебанашка дебильная, блядь.
0: Сам такой вот. Дурак, блин, невоспитанный. Пошел вон.
11: Вас стресс кормит, да?
0: Я, блин, буду ничего не говорить, потому что мне папа сказал...
11: Малой, заткнись.
0: Пошел вон, блядь. Козел ебаный. Пидорас, блин. Я тебя быстро в Фортнайте захуярю, блядь. Я, блядь, в Warface номер один и в Brawl Stars, блядь. Хочешь Brawl Stars? Давай, блядь. Я тебя вызов кидаю. Быдла вонючая, блядь. Мой отец, это сухарь, блин. Король мотоблоков. Он вас, блядь, быстро всех накажет, говно, блядь. Ты смотри, разговорились, блин. Смелые какие, когда мой папка сухарь, блин, дрочит.
14: Командиром, у командира проблемы будут попасть.
0: Мальчики, привет.
15: А, сказал то, что с Урала, да?
0: Я с Урала, да. Я Урал, Екатеринбург.
15: Пельмень?
0: Да, пельмень.
15: Как переводится пельмень, скажи?
0: Пельмень.
15: Как переводится пельмень, скажи?
0: Пизда твоей мамы.
15: Нет, неправильно. Пельмень переводится. Есть такой язык?
0: Есть там язык такой, но я не знаю, мне еще 12.
16: Откуда это вышло? Идите спать.
0: Можно мне спросить у вас, взрослых, как правильно понюхать пищу женскую?
16: Слушай, скоро, походу, вас научат играть.
0: Меня Богдан зовут, я очень люблю письки. Я сейчас сижу, свою письку колупаю и хочу также женскую колупать.
17: Это невидимка просто. Комната закрывай, звук на ноль, поехали.
0: И пальчики нюхать люблю потом. Колупашки делать в писечке, так, писюнчик мотужить.
17: Делай, комнату закрывай, поехали, звук на ноль просто.
0: Ставь. Я сейчас писюнчик, пальчик в писюнчик сую, шкурку наматываю на пальчик указательный и потом в носик сую. Мне так нравится. Это мне папа научил колупашки делать. У меня папа готов, постоянно... Папа постоянно письку нюхает свою. Он да, сидит за компьютером. Он за компьютером,
17: ноль,
0: когда
17: просто.
0: Сидит.
17: Голос говорящий, убирайте на
0: письку нюхает. У меня ох, папа блядь. Письку нюхает. И я письку нюхаю. А Богдан, я письку люблю нюхать. У меня папа нюхает письку костра. Ну, и я нюхал письку. Мы все, вся семья письку нюхает. И папа, маме дает свою письку.
17: Это не в команде, это
0: мама,
17: не единка очередь.
0: Мама любит понял. Нюхать папкину письку.
17: Все, открывай, набирай плюс 2, выключай.
0: И мою тоже поехали. Письку мама любит. Все письки она любит, мама.
17: Хочешь расформируйся на запрос, все, кто есть, сообщение открывай и заново приглашай.
0: Мама на работе всем уже сотрудникам письки понюхала, и мне понюхала, и папе понюхала. И платят за то, что
17: нам письку нюхают. Сформировать состав, заново приглашай, там быстрее.
0: Можно кому-то письку понюхать? Богдану. Я Богом данный. Не пойму, блин. Почему все меня игнорируют? Что такого спрашивает, блин? Обычный вопрос для взрослых мальчиков.
17: Не надо...
0: Привет. Привет.
4: Чё, опять, блядь?
8: Пиздец.
0: Нахуй. Я Богдан, я пришел к вам с добром.
4: Ебучий ты, сука, шакал, блядь.
0: Блин, извините, я сейчас спрошу немножко. Я просто сейчас хочу узнать у взрослых, как правильно нюхать пичку. Я хочу пичку понюхать женскую.
9: Блядь, ну мы же не сможем играть, он
0: привет.
9: Будет орать. Привет,
0: подскажи, как правильно пишку нюхать.
14: Сейчас перестану.
18: Блядь, чувак, ты заебал уже. Ты думаешь, это смешно, да. Блядь? Нихуя.
9: Давай.
18: Просто, блядь, ты заебал. Пизду, пожалуйста, отсюда.
0: Я сейчас пишу некому Пашке делаю. Сейчас сижу, писюн палец засовываю. И под ногу.
9: Это взрослый человек. Сколько,
18: блядь? Куда хочешь засовывай, блядь? Съеби, я... пожалуйста, отсюда.
0: Я пальчик нюхаю. Печёный, ну, колупашки сделал, ну, нюхай, блин. А чё такое? Почему вы все ругаетесь?
18: Бля! Так...
0: Я хочу пищу понюхать, блин. Колупашки сейчас сижу, сделал, блин. Сейчас сидел, уроки делал, пальчик засунул в пищу и не могу оторваться. Так пахнет, блин. Прям залупу откатываю и туда палец трамбую. Потом нюхаю, блин, пищушку свою. Прикольно, блин. Я думаю, что мама папиком постоянно, ну, целует, блин. А оно, оказывается, еще и пахнет, блин. Да? Привет. Привет.
19: Привет, привет.
16: Что-то громко.
0: Привет, можно с вами играть?
19: Долбоёб, ребят.
18: Это сват?
19: Нет,
14: ребёнок.
19: Кто это долбоёб?
20: Слышь, ты пидорас ёбаный. Сука! Ёб твою, ты долбоёб полный, понял, блядь? Пидрила грёбаная, блядь. Чмо ты, блядь? У тебя, наверное, вместо члена, сука, писька какая-нибудь, блядь. Ёб твою, пидорас.
0: Это
20: у тебя даже
0: писки
20: нету, блядь. Ты
0: нормальный.
20: Вообще не человек, понял, блядь, долбоёб?
19: Рот закрой, блядь.
20: Ёб твою, пидорас.
19: Ты гиблёбаный.
20: Вот сучу, ой, она не сыпь. Ты, блядь. Ты, сука, вообще не человек, понял, блядь?
19: Давай сюда приезжай, блядь. Я тебе обещаю, блядь, разорву на части, сука, ёбать, блядь.
0: Это наверное Богдана, надеюсь.
20: Бля, не дай бог, сука, я узнаю вообще, кто ты такой. Ёб твою мать. У тебя вообще, сука, даже имени не будет, блядь, понял, блядь? Я тебя, сука, закопаю по частям, блядь, понял?
19: Ну, опасный герой.
16: Какая техника нужна, ребят?
0: Мальчики, можно поиграть с вами в танчики?
18: Блять, опять это долго.
19: Да, мужики. Чё вам надо? Какие-то...
0: Привет, я Богдан. Можно поиграть с вами?
16: Сейчас поиграю.
18: Пересоздавай, блять. Иначе да. Никак.
16: Да.
0: Не понял. Почему не хотите?
16: Пересоздаю.
0: Пошёл нахуй, говно старое. Тварь пенсионерская.

0: есть, нам тяжик нужен. Либо Шкода.
1: Блин, я не всех пойму, как тяжик тут... есть Шкода.
2: Как тут играть, блин, не понимаю. Столько танков, какой из них сильнее танк? Не могу понять, блин.
3: Чё? Арман, привет, чё брать?
2: Столько танков, есть пятый уровень, смотри, третьего. Блин, папа, папа, какой танк у тебя самый сильный?
4: Сука, блядь, ебаный твой рот. Ты заебал нахуй, пошел нахуй отсюда, тварь ебаная.
5: Блядь, на посаранку будешь идти туда, блядь.
0: Сука, ты долбоебый. Ладно, пацаны, у нас свой пришел, спасибо, ребят.
6: Я по пригласу монстра.
0: А, понял, понял у нас. Ну, у нас, видишь, со клановец пришел.
6: А я посижу тихонько, я пойду покурю. Это без проблем.
2: Блять, не давай, знаю, давай, какой давай. Тут танк сильный, блин. Не знаю. Тут много разных всяких. Вот этот танк, ну он какой-то некрасивый, блин. Это тоже КСНК, блин. Не понимаю. Какой да, танк пацаны, лучше?
0: Он а, короче.
2: Папа, какой танк у тебя самый мощный, самый сильный? Так,
0: чтобы этот все... надо пересоздавать, надо этот, он, короче,
4: да не зашел. Пошел нахуй, еблан, блядь, иди нахуй уроки учил, ебак, блядь. Тварь ебаная, пидорас, блядь.
0: Это дед,
7: а,
0: дед
7: да, там. Это невидимка.
0: Да, дед, блядь, ты же заходил к нам, мазевую песню пел, блядь.
6: Да? Как, кто когда это? Я, когда катал на шестых, такая же фигня была.
0: Я не знаю, он умеет так делать, короче, он заходит как-то там, выходит,
4: да, как муть. Да,
6: да. А, слушай.
4: Здорово, мужики, всех с наступающим, всех с наступающим. Всех с наступающим Новым годом.
8: Приветствую.
4: С наступающим, мужики. Всех с праздником, мужики. Мужики, всех с наступающим. Мужики, всех с Новым годом.
9: С Новым годом, бля.
4: Мужики, всех с праздником, с наступающим. Мужики, всех с наступающим Новым годом.
10: Ты пояснишь за ламповый компрессор.
4: Всех с наступающим.
10: Тупая срака.
4: Топорин. Всех с наступающим, мужики. С наступающим, мужики.
8: Всех вам только пересоздавать.
4: С наступающим, поздравляю.
8: Это бот какой-то.
4: Я не бот, я всех поздравляю с наступающим. С наступающим,
8: покажи,
4: мужики.
8: Кто-то есть.
4: Я здесь, я с наступающим.
7: В очереди.
4: Я здесь, да, в очереди, с наступающим. Я. Да ё, мазафака.

хотел бы быть негром, но моя кожа белая. Я хотел покраситься, но моя кожа смыла с меня эту черноту. Что же делать, как мне сделать так, чтобы я стал негром? Я хочу быть настоящим гангстером, я хочу быть опасным и прекрасным. Я хочу быть рэпером, я хочу быть как Трупак Шампур. И я хочу так читать сильно, чтобы это, ебать много кур. И мне похуй, ведь я настоящий гангстер. Я чувствую, что в моей крови течет гангстерская кровь. Почему мой папа, когда...

0: Донбасса. Алло.
1: Здравствуйте, мастер. Здравствуйте. Был определенный заказ.
0: Здравствуйте.
1: Город Киев, улица Автозаводская, 15А, квартира 10, правильно?
0: Да, это пицца, да?
1: Что хотите?
0: Я пиццу.
1: Вы хотите оформить заказ?
0: Да, да, я. Валера. Додик.
1: Извините, но мы, наверное, не сможем обслужить вас.
0: А почему?
1: Вы внесены в черный список нашей компании. Извините.
0: А что, не понял в смысле? Как насчет того, чтобы извиниться?
1: Что?
0: Может, вы извинитесь за такие неудобства, доставленные с вашей стороны?
1: Да, я понимаю, что мы доставляем вам неудобства.
0: И вы извинились, да?
1: Да.
0: А ваша компания обслуживает людей вообще или нет, я не понимаю.
1: Извините, вас плохо слышно.
0: Может, вы извинитесь? Вот, блядь, а? Какого хуя, блядь, черный список? Я в черном списке. Да поебать, его рот поебать. Но еще одна пицца есть, не поебать. Она пускай там нахуй. Без денег останется, чмошница ебаная. Да?
2: Здравствуйте, меня зовут Виктория, это именно спицца. Вы оформляли интернет-заказ?
0: Здравствуйте, Виктория. Да, оформляли. Да.
2: Скажите, как вас зовут?
0: Валерочка. Валерки. Валерий.
2: Адрес доставки: улица Челябинская, 24.
0: Да.
2: Квартира 88. Парадная, первый этаж, четвертый, правильно?
0: Квартира 88, дробь 228.
2: Извините, вас плохо слышно.
0: Валерий, алло, алло.
2: Да.
0: Так нормально?
2: Уже лучше.
0: Спасибо. Я хотел бы сделать заказ, значит, чтобы пицца, и, ну, все правильно, как на сайте, и еще я бы хотел бы 228 грамм Андрея ДВП подсыпать. Приправки Андрюши ДВП на пиццу посыпать. И еще одного потаву и два додика ВДВшника.
2: Извините, я вас понимаю. Смотрите, вы заказали среднее барбекю, среднее американо, правильно?
0: Да.
2: Пицца на пышном корже.
0: Ну, поймите, девушка, я хочу присыпку Андрюшки ДВП.
2: В смысле?
0: Ну, черная пальца посыпать на пиццу.
2: Чем посыпать?
0: Черным пальца.
2: Черным? Я не могу понять.
0: Черная присыпка черного пальца Андрюшки ДВП. Андрюша ДВП. Хавк. Хавк. Алло.
2: Понять, повторите, пожалуйста, еще раз, если можно
0: внятнее. Пицца с присыпкой, добавление присыпки черных пальто 228 грамм.
2: Какой присыпки?
0: Черных пальто, перемеленной. Черная...
2: Черного перца?
0: Да, да, пальто, да, да. И,
2: перец, правильно?
0: Да.
2: Посыпать перец черным перцем?
0: Да, Андрюшей перец, перчиком Андрюшки, да.
2: Перчиком Андрю?
0: Да. Андрюшки...
2: У нас есть халапеньо. Может, давайте в пиццу добавим просто халапеньо, пицца будет острая. Очень острая. Подойдет?
0: Ну, это...
2: Вы меня слышите?
0: Ну, острая, это Андрюшкин перчик.
2: Андрюш...
0: Алло. Алло, алло. Девушка, так что, можно добавить?
2: У нас нет такого, понимаете?
0: Как это? Ну, я вас заказывал уже, делал заказ с Андрюшкиным перчиком.
2: Уже заказывали так?
0: Да, да, неоднократно.
2: Смотри, вам могут привезти...
0: На чем?
2: черный перец.
0: Нет, не мне. Перчик Андрюшки ДВП.
2: Подождите минуту на линии.
0: Да.
2: Спасибо за ожидание, у нас нет такого перца. Ничего вам помочь не могу, к сожалению.
0: А черных пальто можно 228 грамм?
2: Черного у нас вот этого нет.
0: В смысле?
2: У нас специи обычные, без черного перца. Есть халапеньо, могу вам халапеньо предложить.
0: Какого халапеньо?
2: Зеленый перец, халапеньо, мексиканский. Ой. Острый перец.
0: Зеленый, не, красный надо.
2: Красного у нас тоже нет, это зеленый перец, он острый.
0: Ну я брал у вас как-то... Пиццу неоднократно с просыпкой Андрюшки ДВП, этот пальто.
2: Я не понимаю вашего Андрюшки, но я не понимаю. Вы понимаете меня?
0: Черный.
2: У нас такого.
0: Нет, черный перчик Андрюшки ДВП.
2: У нас нет черного перца Андрюшки ДВП.
0: А кого
2: у
0: есть?
2: У нас есть отдельно черный перец, вы могут отдельно привезти. Вы согласны?
0: А пиво есть? Пивасик.
2: Пиво есть, Абалонь премиум и Абалонь карлинг. Есть песок, также Абалонь. Какое желаете?
0: Ну, я хочу такое, чтобы там нефильтрованное было.
2: Два пива нефильтрованного.
0: Чтобы, ну, больше вштырило меня.
2: Одну минуту.
0: Ой. Ой. Да. Да.
2: Спасибо за ожидание. Могу вам предложить Абалонь карлинг?
0: Ой, не, карлинг не надо. А молоко есть у вас?
2: Абалонь премиум.
0: Молоко?
2: Нет у нас молока. Средняя барбекю, средняя американо. Это весь ваш заказ?
0: Мне бы еще хотелось одну добавку, типа в виде сырка. Андрюшкиного сырка.
2: Нет такого. Вы меня понимаете? Еще вам помочь не могу.
0: Сырочек хочу на этот плавленый, на лобик.
2: Что, простите?
0: Сырок. Я тут сразу. Алло.
2: Да.
0: У меня песня для вас образовалась.
2: Я вас соединю с пиццерией за минуту.
0: Да.

0: Ладно, ну вы умные.
1: Ой, стоп, куда? Где? Покажи.
0: Ты сам посмотри,
2: А вы
0: сфоткаешься.
2: сколько раз писюн дрочите в день?
1: Слушай, да.
3: Вечер добрый, какая техника нужна?
2: Пидорасы.
4: Ебрик.
3: Есёбрик.
0: Слышишь, Кэп, выкини вот этих вот рейф, они когда в бою
4: Да, я так
0: мутили,
4: и
0: будут
4: понял.
0: блудить.
4: Нельзя.
2: Эй, пидорасы.
5: Добрый вечер, ЕБР.
2: Иди нахуй, ЕБР.
0: Вон там еще один остался, все.
2: Сколько раз вы дрочите хуй, мальчики?
6: Ребята, всем привет, я Никита, юрист. Тут нужна кому-то помощь, консультация, так сказать?
5: Есть такая возможность, консультация, когда ты хуй изо рта вытащишь и скажешь по-русски.
7: Я здесь главный.
2: Пенчес. Пенумба, ебаный.
4: На, СТшка и тяж.
2: Пенчес. Пенумбочка, блядь.
8: Есть.
2: Уебище.
8: СТ. Есть те же.
2: Подстольный скрытый воин.
4: На свое усмотрение.
2: Ха-ха, дурак. Боже, почему все, кто играет в танки, такие пидоры?
8: Он о себе говорит.
9: Ты в них тоже играешь.
2: Да ты вообще там, шлюха, замолчи, блин.
9: Крещено.
10: Здравствуйте, уважаемые скрытые абоненты. Хорошего
2: мать.
10: Стрима. Люблю вас, друзья. Я даже
6: не вдруг зашел.
10: Вот так друзья.
9: Ты в натуре водишь, блядь.
2: Привет, Макс.
4: Ты в натуре Богдан ебаный.
2: Спасибо, солнышко.
8: Слепись,
2: тебе тоже всего самого хорошего. Спасибо, мой дорогой. Я Богдан.
11: Здорово всем.
6: Здорово, здорово. Откуда они понабирали этих всех таких людей?
2: Мне папа сказал, что все, кто играет в танки, любят ебаться в жопу, то есть пидорасы.
6: Подожди, а кто-то говорит?
9: Ну, малой, веселый, слушай.
6: Слышь, а кто-то говорит?
2: А чё ты смеялся, шлюха?
6: А кто-то говорит?
9: Иди спать уже, щенок, обоссанный, а? А то мамка попу надерёт.
2: Проститутка вонючая, блин.
11: Восьмой не в сети у нас, кажется.
9: Восьмой. Серёжа, выкинь.
2: Да твой Серёжа пидорас полный, блин.
6: А кто это говорит, блин? Как тебе ник? Скажи, я ж не могу тебя выкинуть, я друг.
2: Мой ник Войчич. Войчич, ник Войчич.
12: Плюс 7987-43-1343. Позвони моей
6: кто
12: маме.
6: Ты?
12: Ральним и Медовой. Скажи, что я ее люблю.
11: Ахиллес. Он Ахиллес.
6: Да, сын этого Пирея.
11: Сын петуха, блядь.
2: Что ты смеялся, ты кобыла, блин, как же гиена, хи-хи-хи, блядь, сейчас как дам в пиздачинку, блин.
6: Володя,
8: блядь.
6: Володя, что происходит? Я не понимаю,
8: где... Ко мне на Украину расскажет, нахуй, кто и куда и как. Приезд.
2: А где Украина?
8: Где Украина? Там, где идет Россия, там и Украина.
2: И больше нету ее, блин.
8: Ты шалал, конечно. Ты
6: о,
8: верен?
6: Володя, ты видишь, что это? Или это глюк? Надо перезагрузить комнату, да?
9: Опущение родителей, что вот ребенок...
8: Это опущенное просто. Просто изменение голоса. Это
2: иди
8: там,
2: сюда, блядь, блядь.
8: Дедок какой-то.
2: Ты хочешь со мной поговорить? Я тебе пизды дам.
8: Ты, а она у тебя есть, что ты можешь ей дать?
9: Я не могу.
8: Она у тебя есть, щенок.
3: Ладно, ребят,
2: я вас даже всех, не увожу.
9: Да поехали, стирайте шлюху, поехали.
2: Мы взяли вот эту бабу в команду, шлюху, она все портит нам.
8: Пересоздай.
2: Нахуй нужна баба в команде, когда игра такая, ну, с железными танками, блин. Вот
8: это ты типа себе создаешь?
2: Ебаник
8: закрыл.
9: Выкинь вот этого Максимуса! Выкинь вот этого Максимуса!
8: Айтишек, покорно там,
10: дедушка, мне понравилась новая тёлочка. Зацени, пожалуйста. АН мягкий знак умения, твое важное.
8: Елена, ты там берега не путай.
2: Твоя Елена, это шлюха полная.
8: Да ты свой ебасосник закрой там и не гавкай нахуй, блядь.
2: А ты откуда? Ты чё, пиздачок?
8: Убогий, блядь. Слышь, ты убогий, блядь, откройся. Чё ты, блядь, как шалава себя ведёшь? Откройся, блядь, мразь ёбаная, блядь.
2: А при чём тут Лена вообще, блин? Она и так открыта для всех, она шлюха.
8: Да ты, блядь, базаришь, который, блядь. Чё ты как крыса ёбаная, блядь, спряталась там, блядь.
6: У тебя бородавка на языке вырастет, блядь.
2: Ты знаешь, что я занимаюсь спортом вообще-то? Я самбист эти пизды дам.
8: Правой левой рукой дрожь.
6: Алканатом, что ли, блядь? Ты алканат под одеялом, блядь, петух.
8: Петушиным спортом он занимается, блядь, петух ебаный.
2: Хоть я и младше тебя намного, но я тебя умней и готов тебе дать в ебасосину.
8: Да ебасосник свой завали, иди нахуй отсюда вообще, базаришь, блядь.
2: Я бы всех тут уработал, алканавтов ебаных. Я бы вам таких пиздов бы дал, блядям.
3: Бля, красавчик малый, блядь.
8: Да съебись вы... нахуй, блядь,
13: его слышали. Ты слышали голос это через программу, нахуй, шалка там, пятилетняя, пиздит, то есть. Это там, блядь, пенсионер какой-то недоношенный сидит, блядь.
2: Так, вот среди вас вообще хоть один воин есть мужчина, блядь, или тряпки одни ебучие, а?
3: Не, братан, я один хуесос, короче, мы в мерчах так же делали, блядь, хуесосили всех, так вообще молодец.
8: Почисть комнату нахуй, заново набери, да и все нахуй.
14: Убирайте, ну, поиграй.
2: Ну давайте сначала уберите вот эту кобылу Ленку отсюда, то пиздой воняет, и тогда поговорим о чем-то серьезном.
15: Нихера себе заявочки.
13: Да.
8: Сам. Да вот эту петушару, блядь, опустили, он теперь, блядь, жалуется, бегает.
14: Чего отвечаете? Не отвечайте, блядь.
8: Ну нахуй сейчас такая вся хуйня, вся игра будет, он, блядь, просто не даст поиграть, а и все нахуй.
13: Да сейчас Орба пересоздает.
2: Я, блядь, здесь мужчина, в отличие от вас, я готов драться.
8: Да ты петух.
15: Мужчина, бляха, это пиздец.
6: Так, я пришел, а что?
13: Пересоздай.
2: Как пришел, знаешь что, как пришел, так и ушел. Пошел вон отсюда, дурак.
14: Опущенка.
13: А скажи,
15: такой милашка.
13: Пожалуйста, скажи свой ник. Я хочу с тобой подраться, забудь, разбить твои ебасосины.
2: Да, ой, Макс, сейчас скажи, мы дружим. Сейчас.
14: Ребята, ты мне говорю, маленький опущенка.
2: Спасибо тебе большое. Спасибо,
13: Макс. А его жизнь обидела просто. Его жизнь обидела. Все, ты заткнулся там, шалка.
2: Если тебе так интересно, то мое имя Богдан, фамилия Приходько.
13: И что это означает? Означает, что ты долбоеб Богдан Приходько?
2: Богдан долбоеб Приходько. Я Приходько, а ты Уходько, хуесос.
8: Блядь, разбери комнату сейчас, и заново забери.
13: Пересоздам комнату.
6: Володь, да. Пересоздай.
2: Когда Богдан как кому-то Приходько, то получается...
6: Понимаешь, пошел нахуй. Пересоздать нельзя, понимаешь? Я уже хотел пересоздать. Я сейчас вам кину новый приглас. Ёлочка, я тебя сейчас приглас кину.
2: Ёлочка, шлюха, блин, выкини эту дрянь. Сиди только, воняет пиздой своей, блин. Пизда текёт,
15: блядь.
14: Заткнись, щенок.
2: Кобыла вонючая, у тебя месячная, что так воняет вагиной, блин, кровавой. Фу, блядь. Пусть знают все, что я упрямый. Я Богдан. Я здесь главный.
16: Алло, это Данил. Это Даня. Данил. Это я, Данил. Я восстал из пепла. Я пришел сюда, чтобы вам проповедовать гейскую любовь. Я пидорас.
17: Призрак на связи?
18: Да, да, понятно.
19: Привет, Шкода нужна, либо ёлка.
17: Давай, бери его, который не ёлка. Нет, нет, выкидывай этого алкаша. Лучше школьника взять.
18: В смысле, алкаш, блядь?
19: Ёлка или Шкода?
17: Нет, ёлка.
20: Меня зовут Саша.
17: Только слушай меня.
19: Окей, но еще есть 92.
17: Это помойка.

0: Шестерка, останься тут пока. Все остальные на... Нет, не шестерка тут останься. Шестерка, останься тут. 703 тут под рентгеном. Все Шкоды туда. Все остальные СТшки
1: Мама, куда?
0: забираем вот эту сторону.
1: Мама, а мне куда?
2: А мне куда ехать?
0: ЕЛС, встань куда-то сюда
1: Мне
0: нафиг,
1: куда,
0: вот эту
1: скажи.
0: шестерку.
1: Мама, скажи, куда мне ехать?
0: Неужели так трудно закрывать комнату, смотреть?
3: Алло, алло, алло, Богдан, Богдан, ты любишь
1: Мама,
3: какиш? Выйди.
1: мама, куда
3: Богдан.
1: мне ехать?
3: Богдан, выйди,
0: Да, в
3: Богдан.
0: детдом.
2: Богдан, тебе в детдом ехать.
1: Слушай, ты давай не умничай там. А то я расскажу, как ты
4: Пизду лесом,
1: трахалась.
4: борозду. Пизду борозду, я вам
3: Богдан,
4: расскажу.
3: Богдан.
1: Я
0: Ёлка,
1: все
0: я попросил
1: расскажу,
0: вот
1: как
0: тут
1: ты
0: стой.
1: трахалась с мальчиками, дурочка вонючая.
3: Богдан, Богдан, иди я
1: Да.
3: стакишь.
2: Прошу прощения.
1: Ну ты прощи прощения там, блин, кобыла.
2: Я не тебя, я как бы...
1: Да мне пофиг, кому ты кобыла, блин, шлюха.
5: Слышь, малой чмо, пишет память своим.
1: Ты давай там тоже мне, блядь, кобель, нахуй, самец, спаситель, герой, любовник, блядь, заткни свою дудочку, пока пизды тебе не дал. Ты смотри, блядь, нахуй, защитничек хую, блядь, сейчас как дам по шляпе, блядь, перевернешься мне, блядь, быдло. Герой, ёбаный, блядь, нашелся, защитник, блядь. Ща, блядь, как напиздю тебя, блядь, охуеешь, дура, блядь. Лапками кверху, блядь, перевернешься у меня, блядь. Я сам там занимаюсь, в отличие от тебя, жирного пивопита, блядь. Боевой олень, сука, ты смотри, блядь. Хуй пернатый, блядь. Лось дикий, блядь. Я сейчас тебе нахуй покажусь здесь, мужчина, блядь.
4: Сядь на писю и молчи.
1: Угу. Ты тоже мне, блядь. Хуй хрипатый, блядь.
4: Давай, блядь, хуй из жопы высунь и
1: Я вам
4: говори
1: сейчас
4: нормально.
1: наебашу, долбоёма. Вы ебальники позакрыли, блядь, здесь, пока я здесь. Понятно? Я то я сейчас, блядь, начну драться.
4: Блядь, хуй из жопы высунь, заебал,
1: Я
4: блядь.
1: тебя понял, ты
4: Разговаривай.
1: хуй любишь. Ты кроме хуя ничего не любишь. Ты пидор, да? Я понял.
4: Я твое понял, нахую тут понял.
1: Я понял, у тебя все с хуем связано. То есть ты хуйломен. Я понял, то есть пидор. Хорошо.
4: А тебе нравится так разговаривать,
1: А сосать не хочешь ли случайно ты хуец, ебаный гамнец?
5: да? Кстати.
1: Что? Ну что? Пизда не давай, блядь, последнее слово смелое. Урод. Вы вся команда пидорасов.
5: У него смена голоса стоит, это какой-то там мужик дебильный
2: Тебя
5: сидит.
2: спросили забыть, кто мы такие.
1: А ты не умничай, кобыла, поняла, блин? Вонючка. У тебя месячные, я чувствую запах пизды.
2: Чел, я пацан.
1: Да? Значит, ты конченый лох, понял? Школьник, пиздюшня. Я бы тебя
4: Олег.
1: быстро, блядь, возле школы, возле
2: Чел,
1: школы
2: на себя
4: давай,
2: смотри.
4: встречай меня
1: Портфелем бы.
4: полностью.
1: Я бы тебя возле
4: Давай,
1: школы
4: город Никольск, приезжай. Давай, город
1: портфелем бы,
4: Никольск.
1: блин, портфелем бы пизды получил. Прям понял? Возле школы, возле моей портфелем, как въебал бы, бля, урод.
2: Поздравляю тебя.
1: Школьник, пиздюшня, сколько тебе лет, скажи, блин, в каком ты классе, дурак?
4: Заебал, возьми хуй за щеку и
1: Меня,
4: успокойся,
1: блядь, даже
4: блядь, в другой
1: старшеклассники
4: комнате.
1: боятся, понятно?
2: Ой,
4: Эй,
2: какой ты у
4: пацан,
2: нас тут
4: пацан.
2: страшный.
1: Я мощный,
6: Ты
1: да.
6: выиграл приз. Сходить нахуй.
1: У меня
6: Я вас поздравляю.
1: забивное погоняло, потому что я пиздюсь за школой. Я ебасос бью даже старшика. Мне похуй. Я Богдан. Понял, да? Я
2: Ты был гандан.
1: старшикам пиздов даю просто. Ебать, на раз-два щелкаю их, блядь, как семечки. Бах-бах, и все, пацака нету.
2: Вау, это в твоих мыслях, да? В твоих фантазиях, в твоих снах.
6: А
1: Да?
6: все, куда завелся?
1: В моих снах знаешь, кто? Сестра твоя. Угу.
5: Подожди, так комната закрыта.
1: Сейчас я ебальник твой закрою заодно.
7: Меня кто слышит? Мол, меня слышу, заебись, походу. Коль, ты меня слышишь в танках?
1: Да, я тебя слышу.
7: А кто там воюет?
1: Это я, блядь. Хочешь побазарить или что ты, уродец? Давай побазарим. Я тебе сразу пизды дам. Чего?
6: Запах.
1: Того, блин. Я могу наебашить каждому сейчас в этой команде. Со мной нахуй лучше не шутить, блядь. Я сам бис, блядь. Мне мало быстро с вами разобраться. Понятно вам, уроды? Если вы, суки, хотите со мной какой-то войны, блядь, то вы себе ее обеспечили. Понятно? Я ваша страсть. Ой, страх ваш. Я страсть. И ваш страх. Я хочу к соплю похавать свою, блядь, заебись. О, блядь, черствая. Блядь, заебись, ну. Здоровая такая, блин, сухая. Мамбас. Манифирс. Как же пахнет, боже. Боже, як пахнет мейхуй. О, боже, мейхуй пахнет. Боже, як пахне мій хуй, хлопці, це пизда, мене хуй пахне сильно. Як я побожнюю хуй нюхать, боже, це мій хуй, це він так пахне? О, боже. Как же мені нравиться хуй нюхать, боже, мене поганяло хуй нюх. А? Шо? Я нюхал хуй, шо?
8: Да-да, я.
9: Алло.
8: Я вас слушаю, говорите, пожалуйста.
9: Так, значит, мне нужна грузоперевозка.
8: По городу Москва?
9: Да-да, по Москве.
8: Подскажите, пожалуйста, контактный номер телефона, с которого звоните?

0: Проконсультируем.
1: Да, побыстрее, пожалуйста.
0: Хорошо, благодарю. Всего доброго. До свидания.
1: Да, да. Кому?
0: До свидания.
1: Не слышу.
0: До свидания. Вам перезвонят.
1: Не слышу, алло.
0: До свидания, вам перезвонят.
1: А, до свидания, Оксана.
0: До свидания.
1: Да, кого?
0: До свидания, вам перезвонят.
1: Кого? Алло, не работаете, да?
0: Вам перезвонят.
1: Чего?
0: Вам перезвонят.
1: Кто?
0: По грузоперевозкам, оператор по городу Москва.
1: Хорошо, алло.
0: Да, до свидания.
1: Кого-кого?
0: До свидания, вам перезвонят.
1: Кого?
0: Вы меня слышите, Валерий Альбертович?
1: Да, да, да, слышу, да.
0: Вам перезвонят.
1: Кто?
0: Оператор по городу Москва.
1: А, ну все тогда. Алло.
0: До свидания.
1: Кого? Не слышу. Алло. Да, да, да, да, да, да, да. Так куда ты мне перезвонишь, солнышко? Господи, храни тебя, Господь. Да, да, да. До свидания, до свидания, до свидания, до свидания, сука. Да, да, я, да, да.
2: Компания грузовичков, меня зовут Виктор, здравствуйте. Вам рассчитать перевозку или готовы сразу оформить заказ?
1: За кого?
2: Компания грузовичков, меня зовут Виктор, здравствуйте. Вам рассчитать перевозку или готовы сразу оформить заказ?
1: Здравствуйте, Николай, здравствуйте. Здравствуйте, небо, сразу оформить.
2: Подскажите, пожалуйста, как могу к вам обращаться?
1: Вам полное имя или вкратце?
2: Достаточно будет вкратце.
1: Неважно. Жмышенко Валерий Альбертович.
2: Подскажите, пожалуйста, Валерий Альбертович, оплату планируете наличными производить или от лица компании?
1: Да как вам будет проще, чтоб я... Чем быстрее вам заплатить, тем лучше, чтобы вы быстрее начали работу.
2: Валерий Альбертович, у вас с компанией грузовичков заключен договор на предоставление возможности безналичной оплаты?
1: Конечно.
2: Подскажите, пожалуйста, 4 последние цифры ННН.
1: 1488.
2: Компания называется?
1: Ну, моя компания.
2: У вас с компанией грузовичков заключен договор?
1: Конечно, конечно, заключен. Долгосрочно.
2: Четыре последние цифры ННН назовите, пожалуйста.
1: 1488, Николай.
2: Какой Николай? Как вы, компания называется?
1: Вы Николай, че кто?
2: Нет, меня зовут Виктор.
1: Неважно. Но у меня последние четыре цифры 1488.
2: У вас, я не вижу, что у вас заключен с компанией грузовичков договор.
1: Как это не заключен? Ну давайте мы оформим, чтобы я вам за наличные тогда оплатил.
2: Оплата по наличному расчету.
1: Да. Оформлять. Алло. А
2: какой груз планируете перевозить?
1: Ну, весом до, у меня, значит, 500 килограмм там.
2: Какой груз?
1: Ну, какой, какой? Груз различный.
2: Какой груз?
1: Ну, мне надо перевезти, я извиняюсь, конечно, навоз.
2: К сожалению, навоз не перевозим.
1: Но у меня он упакованный в сухом виде.

0: Валерий Альбертович,
1: да,
0: обращаю
1: да,
0: ваше
1: Николай.
0: Внимание, что сегодня всем клиентам нашей компании предоставляется скидка 15% на
1: да,
0: автомобиль.
1: Да, Николай, да.
0: 10% на грузчиков. Меня зовут Виктор.
1: Неважно.
0: Подскажите, пожалуйста, трехметровый газели Евротент, высота тента 2 метра, грузоподъемность до 1,5 тонн. Достаточно вам будет заказ?
1: Сколько? Ну, думаю, да, ну сколько? 3 тонны, да?
0: Автомобиль этот до 1,5 тонн.
1: А, да, достаточно будет, да.
0: Адрес погрузки автомобиля.
1: Так, вам сейчас... Ну, значит, вот, знаете, метро Пушкинская.
0: Улица.
1: Вам, сейчас я вам скажу. У меня вот магазин прямо здесь... Прям находится возле метро Пушкинская, находится магазин, вот удобрения.
0: Вы, наверное, знаете, на какой улице находится ваш магазин?
1: На какую?
0: Улица погрузки автомобиля.
1: А, конечно, знаешь, вам говорю. Улица вот находится, где театральная, вот театральная, это самое. Бургомистра, знаете где?
0: Нет. Улицу, куда подать на
1: Николаевская, Николаевская. Улица Николаевская.
0: Я понял.
1: Сука. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, я, да. Сейчас позвоним, там другой поднимется. Или другая, да, да, да, да.
2: Компания «Грузовичков» Виктория, здравствуйте. Вам рассчитать перевозку или готовы оформить заказ?
1: Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Меня зовут Жмышенко Валерий Альбеч. Мне сразу рассчитать перевоз.
2: Что планируете перевозить?
1: Да, удобрение сухое в коробках. Каловую массу.
2: Хорошо. Как, еще раз, пожалуйста, как могу к вам обращаться?
1: Жмышенко Валерий Альбертович.
2: Хорошо, скажите, пожалуйста, оплату вы планировали наличными или опередить этой компании?
1: Ну, я наличными планирую.
2: Хорошо, у нас сегодня действует 15% на 10% автомобиль с грузчиками.
1: Да, я знаю, я знаю. Да, я слышал уже это. Слышал, да.
2: Хорошо, адрес погрузки у вас какой будет?
1: Так, ну, Москва, город Москва, Николаевская улица. Вот.
2: Дома... Николаевская?
1: Да. Ой, Никольская, извиняюсь.
2: Никольская, хорошо.
1: Да, вот.
2: И куда нужно будет перевозить?
1: Крошка-картошка.
2: Еще раз можно, пожалуйста?
1: Крошка-картошка.
2: Крошка-картошка, хорошо. А крошка-картошка это что, поселок или село?
1: Кого? Алло.
2: Куда нужно перевозить? Точно адрес какой будет?
1: Чей адрес? Мой или крошки-картошки?
2: Крошки-картошки. Точно адрес какой будет? Конечный.
1: Конечный, как говорится. Ну вот тут недалеко. У меня соседний ангар здесь. Надо перевезти там 5 километров всего.
2: Точно адрес не сможете уточнить, да?
1: Да нет, пока нет.
2: Большая Никитская, возможно, нет?
1: Да нет.
2: Хорошо, я вас поняла. В любом случае, аренда автомобиля, если даже небольшое расстояние, на 1 час 1290, на 2 часа 1690.
1: Ну да, спасибо, Юлия.
2: Иногда вам потребуется автомобиль?
1: Конечно, 1,5 тонны, чтобы грузить можно было.
2: Как? На сколько в аренду? На час, на 2 часа?
1: Ну, на 3 часа, Светлана, можно или нет?
2: 2090 будет на 3 часа.
1: Кого? Сколько?
2: 2090 на 3 часа в аренду.
1: А ну еще повторить, а то что-то слышно плохо.
2: 2090.
1: 2090, а, ну нормально.
2: Хорошо, 990,
1: Юля.
2: последующий час. Быстрая подача у нас 20 минут. Когда нужно подать автомобиль?
1: Юля, я извиняюсь, а вот там есть вот эти вот подушки, чтобы не помять груз?
2: Подушки? Что вы имеете в виду, подушки?
1: Ну, вот эти вот мягкие, чтобы грузить мне коробки с навозом.
2: У нас
1: там
2: нет подушек. У нас подушек нету.
1: А что там оно? Как оно крепится? Все там просто ложится или как?
2: Да, конечно. Мы можем подать тентованный автомобиль. Там есть приспособление для ремни крепления.
1: Скажите, а можно вот каловую массу, чтобы в пакете загрузить, каловый мешочек, тупо реально, чтобы говняшки мои, я тупо сяду такой весь на корточке в этом прицепе и начну давить, выдавливать из себя.
2: Вам потребуется перевозку уточнить, пожалуйста?
1: Ну, конечно.
2: Такие предметы мы не перевозим.
1: Какие?
2: То, что вы уточняете.
1: А что я сказал? Каловая масса, навоз.
2: Хорошо, если он герметично упакованный, тогда будем перевозить.
1: Ну как, там немножко капает с пакетиков, а так нормально.
2: Нет, в таком случае водитель не повезет.
1: В смысле не повезет?
2: Если не герметично упакованный, не в пакетах, допустим, как из магазина, то водитель не повезет.
1: У меня там жижа небольшая, то есть реально паста, пожилая паста коричневая, реально. То есть я тупо выдавил сегодня на грудь. Светлана, ну вообще бам-бам. Кого?
2: Меня зовут Виктория.
1: Неважно.
2: Не Светлана.
1: Да, ну ладно. Не хотите вы меня везти, да, как говорится?
2: Если они герметично упакованы в таких пакетах, как из магазина, удобрения, тогда
1: да,
2: они перевозят. Если в обычных пакетах, то нет.
1: Я сейчас пойду в Ашан, куплю себе пакеты герметичные, навалю туда жижу. И то, чтобы все туда погрузить мне, работникам со скидкой 10%, как этому пожилому ветеринару-пенсионеру.
2: Вам с грузчиками потребуется или только автомобиль?
1: Ой, да я даже не знаю, там 500 килограмм каловой массы.
2: Хорошо, вам нужно подать автомобиль? Уточните, пожалуйста.
1: А где меня будут везти? То я тоже хочу сесть в машину, чтобы посмотреть, как там товар в каком состоянии будет перебрасываться.
2: Хорошо, минут, пожалуйста.
1: Кого?

0: Хорошо, удобно будет вам, если я с вами свяжусь через одну минуту, уточню, сможем ли мы перевести данные предметы?
1: Кого?
0: Могу ли я с вами связаться через одну минуту? Уточните, пожалуйста.
1: Могу я тупо взять сейчас на кортыч, сесть и начать пасту пока давить, пока время есть.
0: У нас небольшие технические неполадки. Могу я с вами через минуту связаться? Уточните, пожалуйста.
1: Ну хорошо, я пока глины приготовлю, еще побольше, на 50 кг.
0: Конечно, пожалуйста, ожидайте звонка.
1: Кого? Алло.
0: Ожидайте, пожалуйста, звонка. Через минуту с вами свяжусь.
1: Кого ожидать, не понял?
0: Звонка.
1: Какого?
0: Звонка.
1: Кого?
0: Я вам с вами свяжусь через минуту. Небольшие технические неполадки у нас.
1: Не слышу.
0: Небольшие технические неполадки у нас. Я с вами свяжусь через одну минуту.
1: Через сколько?
0: Через одну минуту.
1: Не понял.
2: Аллергия может заставить покинуть землю.
0: Через одну минуту.
1: Через 3 минуты?
0: Одну минуту. Одну.
1: Две.
0: Через 2 минуты свяжусь с вами.
1: Сколько? 3? Алло.
0: Я с вами свяжусь от 1 до 3 минут.
1: Не понял. Через час позвонить аж.
0: Через 1 минуту я с вами свяжусь. К сожалению, у нас технические неполадки. Ожидайте, пожалуйста, звонка.
1: Кого? Алло.
0: Через минуту, пожалуйста, ожидайте звонок.
1: Через сколько? Через 5 минут?
0: Через минуту. Минуту. 1 минуту.
1: Через сколько?
0: Через 1 минуту, пожалуйста, ожидайте звонок. Через 1 минуту.
1: Через 2.
0: Спасибо за обращение в компанию «Грузовичко». До свидания.
1: До свидания. Алло, кого? Кого?

0: обсудим эту тему.
1: Зачеркнуть ли это время мелом? Пусть я буду не последним, но останусь первым.
0: Потекла тушь, дрожь по телу. Давай забудем эту драму, забудем эту тему.
1: Зачеркнуть ли это время мелом? Пусть я буду

0: обсудим эту тему.
1: Зачеркнуть ли это время мелом? Пусть я буду не последним, но останусь первым.
0: Потекла тушь, дрожь по телу. Давай забудем эту драму, забудем эту тему.
1: Зачеркнуть ли это время мелом? Пусть я буду не последним, но останусь первым.

0: Алло.
1: Да.
0: Логистика, да, Александр, занимайтесь, да, логистическими цепочками различными, правильно попал?
1: Да, да, да, все правильно.
0: Понял, Антон Сергеевич, меня зовут Жмышенко, по поводу доставки логистического направления, то есть нужна машина логистика, ну, машина туда-сюда, от пункта А, пункт Б. Есть возможность заказать что, большую что? Машину? Да.
1: Что? А куда надо отвезти? Что, куда надо отвезти?
0: Так, давайте не шокайте, по-нормальному разговаривайте, все-таки люди серьезные. По поводу...
1: Конечно, специалист звонит. Конечно.
0: Да, фура нужна, чтобы мне привезти, ну, хочу полную фуру себе, ну, пустую, точнее, так сказать, ага. Аппарат. Нужно технику перевозить, мотоциклы. Мотоциклы перевозить.
1: Мотоциклы, откуда, куда?
0: Откуда-куда, значит? Давайте так, мы будем с вами, блядь, ходить цепями, нашу цепочку какую-то, блядь, выстраивать, а просто скажу следующее, блядь. Из точки А в точку Б хуярить надо.
1: Что? А это базару нет, понятно. Из точки А, какой город, как называется?
0: Я понял, Марьина Роща, да. От Марьиной Рощи до, до Москвы.
1: Ага. До Москвы. Нет у меня там машины сейчас.
0: А где у тебя сейчас машина?
1: Дальний Восток, Владивосток, Хабаров.
0: А этот есть Сахалин или нету?
1: Сахалин нету, там с переправой борода сейчас.
0: А, ну да, там переправа, понятно. Ну это хорошо, так я туда и не поеду, хуй там делать, бля. Есть там одна тёлка, мне секс предлагала, но я нахуй говорю, пизду уже подрочить, чем туда хуярить, блядь, наш на край света, бля. Ну нахуй, бля, там три дня, бля, тратить в поездке, чтобы, блядь, просто приехать, ебать, лупануть за две минуты тёлку в жопу, бля, в смысле, пизду, бля. Да не нахуй, блядь, лучше передрочить, ебать, дома спокойненько, блядь. Либо пойти вон за косарь, какую-нибудь шлюху, нахуй, блядь, выебать, блядь, за косарь, за полтораху, ебать, шлюху, ебать, на клык дать ей какой-нибудь, ебать, на трассе, ебать, и успокоиться, что называется, свой, да. Вот, ну ладно, все лирика, конечно, все это мимика. Ладненько, понятненько. Как зовут вас?
1: Александр.
0: Ну, я понял, давайте не буду вас по имени называть. Имя у вас не очень, поэтому давайте просто как-нибудь Шарик, ну, просто Шарик.
1: Не, Шарик не вариант.
0: Тогда ладно, я понял. Не-не, меня не надо, у меня имя есть. Я вас просто, у вас имени нет, поэтому имя? Я... Меня Валера зовут.
1: Валера, ну тоже, честно говоря, такое себе имя.
0: Не, ну я вас не спрашивал, просто у вас имени-то нет, а у меня есть, поэтому чего же.
1: Так зачем почему? Обзываться? Мне при рождении.
0: Нет, у вас Александр, ты просто так называешь, Шарик, Шурик, Шурик, просто
1: нет, тогда,
0: Шурик.
1: Тогда базару нет, если ко мне Шарик, в ответ Бобик.
0: Я понял, ответ не нужен, поэтому все, не надо Шарик. Касательно машины, да, где у вас сейчас машина?
1: Я же сказал, память плоховата, да, у вас Бобик?
0: Да, Шарик, давай, не это самое, не выёжися, где машина-то есть?
1: Да нормально. Я ж тебе сказал, Владивосток, Хабаровск.
0: Ясно, Китай, Владивосток. Иркутск. Подожди, Владивосток, а там, где японских машин много, да?
1: Конечно, их там тьма вообще.
0: Понятно, то есть нормальных машин там нету, да? То есть нормальных там машин нету немецких, да? Там BMW, там Mercedes, нету нет, таких.
2: Надо поздравить Влади, плюс 79 миллиардов 263 миллиона.
0: Ну понял, понятно, то есть японских машин, по сути, ну много, ну понятно, то есть нормальных нет. Понятно, Марк второй можно там найти?
2: Айтишник.
0: Второй Марк, ну,
1: конечно,
0: допустим.
1: Конечно.
0: Понятненько, какой то есть нормальных 90, машин нет. Ну, Параша, 90. Да, ну понял.
1: А какой вкус? А да что вот не это... Параша? Какая машина не Параша?
0: Ну, какая машина не Параша? 530-я BMW, 530 X-Drive.
1: Да, ну, это же вкусовщина. Мне вот Камри 70 нравится.
0: Она, ну понятно, ну Камри понятно, но это так, для скуфа. А ты Анка или скуф, я не пойму. Ты, по-моему, скуф или Анка? Тут 100%. Да, ну, сколько тебе сколько лет-то тебе, Шурик?
1: Баян же тоже 530.
0: Почему?
1: Так же Бобик.
0: Не-не-не, подожди, блядь. Что ты путаешь, по-моему, блядь? Японские машины говно, ты же знаешь.
1: Кого?
0: Машины японские говно.
1: Говно? Ну это вкусовщина. По мне вообще BMW говно.
0: А, ну понятно, то есть ты не разбираешься, да, некомпетентен в автомобилях, то есть
1: да
0: ты там
1: носишь. Да, конечно, конечно.
0: Понятно,
1: Бобик,
0: все.
1: Конечно,
0: то есть там нормальных конечно. У вас нет, да, BMW? То есть там Владивосток там не ездит, да, BMW?
1: Есть. Что надо? Бумер, да, привезти, короче?
0: Да, 530-й дизель. 6 цилиндров, чтобы было, дизельных.
1: А куда везти?
0: Ну как куда? Мне надо.
1: Как? В город? Куда везти?
0: Да, мне прям в центр города.
1: Да, понятно, город называется.
0: А, название ты? я тебя, Шурик, сначала не понял. Ебать, ты смешно. Мне Москву надо.
1: Бля, нихуя, это кто такой хороший пранк заказал? Короче, баян привезти в Москву 20 лимонов.
0: На сколько? На карту
1: кидывай, сразу привезти.
0: За сколько?
1: 20 миллионов.
0: Чего 20 миллионов? Лямов.
1: Через 4 дня будет.
0: Да а не, за 20 миллионов, мне нахуй, за 20 миллионов мне она нахуй нужна.
1: Да тормози, да тормози, ты когда ты...
0: Не, такой нахуй, мне так вот это... Так Шурик, мне вот это вот твое наебало, вот это вот, блядь, но оно меня нахуй не устраивает.
1: Ну а что ты тогда родничок звонишь?
0: Почем там нахуй мархушка там, кутетя, марка взять? Хочу марка взять, чтобы на столб намотать.
1: А какой кузов, Марк?
0: 90, ну вот это самый говняный, там где GZ второй стоит.
1: Да они везде стоят, я про кузов спрашиваю,
0: удивительно. Да, я не знаю, я кузов, в карте говна не разбираюсь, просто это дерьмо, DJZ второй стоит мне, ну, на
1: понятно, какой-либо. Все понятно.
0: Помоечку взять так, купил. Я с нее просто хочу мотокосу сделать, движок этот GZ второй только на мотокосу годится, да это параша ебаная. Чисто снять эту хуйту ебаную, блядь, и сделать газонокосилку с этого движка парашного, блядь, уебищного, блядь, конченого, пидорасы, блядь, фанаты Тойот, пидорасы все. Вот и все, Шурик, блядь, зафиксируй, блядь, и запомни, раз и навсегда, едешь на Тойоте, блядь, значит, долбоеб, когда купишь, блядь, тогда... Все, Шурик. Давай.

0: Снова.
1: Здравствуйте. Владислав, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владислав. Извиняюсь за беспокойство. Как ваши дела?
0: А кто это, извините?
1: Сергей Витальевич, главный программист страны. Айтишник. Как ваше ничего? Хочу вас поздравить с повышением.
0: Нормально, нет. Просто... Кто еще раз?
1: Это я, главный программист страны, меня все знают. Не узнали, что ли? Вас не предупредили о моем звонке?
0: Нет, никто не предупредил.
1: Ну, к сожалению или к счастью, рад нашему знакомству. Надеюсь на ваше продуктивное дальнейшее исследование программистского мира. То есть Delphi, Huelphi, все эти подобные хуёмные компьютерные червяческие дела, то есть дебильные вот эти скрипты, манускрипты, хуипты, вот эту всю парашу компьютерную, понял, блядь? Типа Corel Draw, хуя, вот эту парашу компьютерную, дерьмо вот это ебаное, блядь, компьютерное, блядь, создание дерьма, скриптов, хуиптов, сайтов, хуяйтов, блядь, парашу, C++, блядь, C++, блядь, потом нахуй все это Баскаль, блядь, Друпаль, блядь, потом нахуй Питон этот ебаный, Java, хуява, блядь, всю эту помоечку, блядь, компьютерное создание сайтов для дебилов, блядь, там где форумы дебилов, блядь, всякую вот эту парашу дебильную, блядь, всякие, блядь, вот эти ебаные журналы, лайв-журналы, блядь, форумы, блядь, ЖЖшечки, всю эту парашу компьютеру, дерьмо, да, что, блядь, еще больше дебилов сидело дома, сука, и атрофировало свой ебаный, блядь, организм, блядь, сидя, сука, в одном положении, в одном ебучем, сальном, вонючем кресле, блядь, целыми, сука, сутками, чтоб, блядь, народ дебилов был, дегенератов. Молодцы вы, блядь, программисты, блядь. Ты молодец, я тебя поздравляю с повышением, ты дебил.
0: Спасибо большое. Так, а вы тоже программист?
1: Я тоже программист.
2: Я обожаю эти стримы. Сейчас россказней про никому не интересно.
1: Всего вам доброго, всего хорошего, с праздником.
2: В кавычках звонков от корям и бесконечное количество
1: звонков
2: в детских играх. Контент вот, что называется. Терпи.
1: Ну, надо ебнуть за это. Алло.
3: Алло.
1: Ирина, здравствуй. Здравствуй, здравствуй, Ириш. Плохо слышно тебя. Здравствуй,
3: это
1: как?
3: Кто?
1: Это Серега беспокоит тебя по поводу твоего возвращения домой.
3: Я знаю вас. Здрасте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Здрасте.
1: Здравствуйте. Как ваше настроение? Как самочувствие
3: Александру
1: ваше?
3: Александру привет передавайте. Здрасте.
1: Да нет, я с ним уже не общаюсь, он плохой.
3: Да.
1: Я вот хотел, ну, вам передать... такие некоторые слова от него, да, вот он сказал, что больше вас не любит, а я вас люблю, поэтому давайте, может, с вами встретимся. Ну как?
3: Класс.
1: Я бы хотел бы с вами встретиться. Спасибо большое. Вы чем сейчас заняты?
3: Я ничем.
1: Ничем, да? Вообще ничем, что ли? Может, тогда я приеду, чем-нибудь займемся.
3: Блин, это класс.
1: Ну, отдохнем вместе.
3: Я
1: вас тоже люблю. Я вас сразу полюбил. Вы мне нравитесь, вы красивая. А я вот себе мотоцикл куплю и буду вас катать мощно. То есть будем с вами драг-рейсинг и участвовать. Хотите?
2: Отвечай по фактам. Никому твои увлечения не интересны.
3: Спасибо, что позвонили.
1: Спасибо вам большое. Напишите мне ВКонтакте, буду рад знакомству. Обнимаю вас. Хорошего вам настроения, хорошего вам вечера. До свидания, Иришка. Булочка моя. Моя корабельная попка. Да, сука. Да-да-да. Да-да. Дедушкин оладик не близанный, блядь. Ух, моя самочка, блядь. Да. Итак, перечисляю то, что нравится настоящим мужчинам. Техника, да, то есть мотоциклы, машины, все, техника, все, что шевелится, все, что движется, да. Потом тёлочки, нахуй, бля, природа, да, сука, шашлычок, то есть мяско, да, сука, пивасик холодненький, блядь. Что нравится тряпкам? Значит, что нравится тряпкам и пи***цам? Это значит быть программистами, потом, нахуй, сидеть за компьютером большую часть времени.
4: Отель Минарбат, здравствуйте.
1: Да, да, добрый вечер, Светлана, да.
4: Нет, это отель. Вы в отель звоните?
1: Не, я Светлана. Да, да, в отель. Улица Адмирала Фокина, правильно.
4: 8Б, да.
1: Да я так вот прилетел, а сейчас с Москвы здесь расслабиться. На 2 дня можно, да, забронировать?
4: Так, сейчас посмотрим. Так. Остался только большой семейный номер с 2 двуспальными кроватями. Стоимость его будет 4500 рублей в сутки.
1: А, япончик. Япончик, понимаете? Япончик. Есть там у вас?
4: Кто?
1: Япончик. Ну там Япония, это, что Япония я... рядом, япончик. Япончик для меня, для Светы.
4: Это что такое япончик?
1: Ну япончик, мужчина для меня, для Светланы. А?
4: Не поняла вас.
1: Ну, мужчина есть япончик для меня или нет? Япончик.
4: Что, как китаянец?
1: Китаянчик, так и да. Я понял.
4: Бронировать или нет? Или без япончика нет?
1: Да, китаянчик есть.
4: У нас пока только граница с Китаем открыта.
1: А, я поняла. Ну ладно. Тогда япончика нету, да?
4: Нету, к сожалению. Сами ищем, не хватает.
1: А, ну хорошо, ладненько тогда. Я перезвоню сейчас, позвоним там. До свидания вам.
4: До свидания.
1: До свидания. Япончиков не хватает.
5: Эй, ты, никогда не думал, каково это быть курочкой в КС-ке? Как только беднягу видят в поле зрения, начинается охота. К чему я это? А к тому, что у Epic Drop на сайте появилась новая бесплатная рождественская мини-игра по КС-2. Christmas Run. Задача, играя за курочку, добежать до конца игрового поля и не попасться под пулю. Выиграл? Забирай призы. Кейсы, скины, промики и даже ножи с перчатками. Ну, вероятность их получить, конечно, не очень большая, но она есть. Играть можно халявно раз в час, ну то есть 24 раза за сутки, и попутно фармить победы для открытия мега-кейсов. Вот наполнение первого мега-кейса всего лишь за 20 побед. И все это на халяву можно зафармить буквально за один день. Хочешь больше? Лови 100% скидку от меня на билет их операции Winterblade. Бесплатно вместо 600 рублей. 100% скидка. Всего лишь на 15-м квесте этой зимней операции ты получишь перчи или тайное АВП. А на последнем, 60-м задании забирай кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Бесплатно. Все это добро продлится только эту зиму, поэтому ссылочку я оставлю снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по КС-2 и фарми зимнюю операцию.
6: Родной, меня ждет Владивосток, я еду во Владивосток, я еду, нихуя себе, я еду, Владивосток, Я еду, Владивосток, я еду.
7: Доброе утро, Азимут, это Владивосток, ресепшн, Алексей, чем могу помочь?
1: Здравствуйте.
7: Доброе утро.
1: Валера Бондаренко, номер забронировать, запишите.
7: Надо забронировать, либо у вас уже есть бронирование?
1: Надо, чтобы вы мне вот это вот сделали, самые люксовые условия, потому что я с Москвы прилетаю.
7: На какие даты вы приезжаете?
1: Значит, сегодня, завтра и послезавтра, 3 дня отдыхать. А там как попрет.
7: Так, одну секунду.
1: Да.
7: Валера... Ну, смотрите, мы можем предложить номер категории... Самый большой у нас это номер категории люкс. Он идет двухкомнатный. Стоимость за сутки будет составлять 10 120 рублей.
1: Да, да. Это нормально, это центр же, правильно я понимаю?
7: Ну, у нас, в принципе, центральная часть города.
1: Да, да, да, вот. Я просто у вас когда-то не был, поэтому хотелось бы побывать. Хорошо, мне просто, я тут с девчонкой познакомился, да, друг вокруг, Лиза, Лиза зовут, красавица такая. Так я ж думаю, сейчас приеду, да, понял, ну, типа, раз-раз, туда-сюда, и типа, хопа, и в дамки ее, понял, да? Вот, так вот, на три дня.
7: Подскажите, да, мы бронируем с 4 по 7, все верно пока?
1: Да, да, да.
7: Так, на Бондаренко Валерий, верно?
1: Валера Бондаренко, нас будет твой Лиза Бондаренко. Да, расслабляться.
7: Так вас на двоих гостей или на одного гостя?
1: На двоих, чтобы кровать была одна на двоих, большая, ортопедическая. Траходром.
7: Ну, у нас стандартная кровать, у нас не ортопедическая.
1: Не, ну траходром или так вот просто...
7: Ну, простите, я не могу ответить на этот вопрос. Это уже на ваше усмотрение.
1: Я понял. Мне главное, чтобы мягенько было, так сказать, расслабиться. Ладненько.
7: Смотрите, тогда стоимость будет составлять на двоих гостей 11 770 за сутки.
1: Не, я понимаю.
7: Подскажите, пожалуйста.
1: Еще что-нибудь по люксове, чтобы люкс, максимальный люкс был.
7: Ну, у нас вот категория люкс – это самое максимальное. Если вы хотите что-то по люксове, можете обратиться к нашим коллегам в Grand Hotel Spa. Там есть другие категории номеров.
1: Ну, там, мать, спа, не спа, там, как говорится, у нас даже время на это не будет, потому что мы с кровати не будем вылазить. Ну, понимаете, да. Вас как зовут-то?
7: Меня зовут Алексей.
1: Алеша, ну вот, Алешка, Лешенька, смотри, вот у нас время не будет, чтобы вылазить из кровати, понимаете? Бухло хоть приносят в номер или нет?
7: Подскажите ваш контактный номер для связи.
1: Я говорю, выпивку приносят хоть номер или нет, Леш?
7: Рум-сервис работает, но он работает до 12 ночи.
1: До 12. Ну, как раз мы до 12 наебенимся, а потом всю ночь будем аттракционы, так сказать. Шумоизоляция там нормальная?
7: Нормально.
1: Хорошо, мы там, Лешенька, немножко пошумим, но ничего, да?
7: Контактный номер подскажите, чтобы закончить бронирование.
1: Да, да, да. +7 929 1 4 2 8.
7: Угу.
1: Валера Бондаренко.
7: Это ваш контактный телефон такой? Вы не сказали.
1: Чего? Ну, я ж вам диктую, а вы это... чего?
7: Ну, вы сказали 8-924-1-4-8-8. Еще цифры будут? Что вы не досказали?
1: Ну, две двойки еще.
7: Так, 8-929-14-88-22.
1: Ой, та ты шо-то там такая у нее там, такая заюха в этом.
7: Бронирование сделали на Бондаренко Валерий с 4 по 7 число, номер категории люкс.
1: Я говорю, на друг вокруг познакомился, там такая сидела, Мадонна, ага. Ну ты понял,
7: смотрите,
1: Леша, да?
7: Стандартное время заселения будет с 2 часов дня, заселение будет идти... На ресепшене потребуются паспорта гостей. Кто будет проживать?
1: Не, а если я без паспорта буду?
7: Без паспорта не заселим.
1: А не, а если у нее будет? Лиза, Лиза.
7: Ну, тоже паспорт потребуется.
1: Не, один, да, пойдет, Паша, я свой не буду брать.
7: Нет, два паспорта. Два паспорта.
1: А, два паспорта. Ну, тогда я понял. Но да. У меня будет на другое тогда имя, не Валера, ничего.
7: Ну, хорошо, тогда просто бронирование предварительно сделано.
1: Ну, я понял.
7: Если вы до 12 не заедете, мы его отменим.
1: Ага, так, это вот... Да не, я просто же, говорю, познакомился с сайтом друг вокруг, там такая сидела, я говорю, лята, ты шо? Я говорю, приеду сейчас это самое, попробуем на всю ночку пошуметь, фу-фу-фу, понял, Леш, да? Отдохнуть, расслабиться.
7: Все, тогда мы бронирование сделали, с 2 часов заезд, при себе иметь паспорта и заселим.
1: Леш, Леш, ты давай не торопи события, ты мне недорассказал, какие услуги вообще входят в вот этот номер-то.
7: Ну, в проживание будут включены завтраки. Завтраки проходят в формате шведская линия с 6 до 11.
1: А, в номер, Леш, в номер что-то похавать, в номер принесут нам?
7: Ну, рум-сервис, да, работает. То есть, если вы будете заказывать, оплачивать, по факту, когда вам принесут.
1: Нет, нет, у меня Лизуха, она винцо любит. Винцо есть у вас, беленькое?
7: Ну, я вам еще раз повторяю, вы заказываете, вам приносят, вы оплачиваете. Это называется рум-сервис.
1: Хорошо, а презервативы в холодильнике лежат?
7: Нету, нету.
1: Ладно,
7: это уже ваше усмотрение.
1: Я свои тогда возьму, у меня есть. Ой, сколько. Ну хорошо, Леша, ты давай не серчай там. Готовься к там, чуть-чуть шумненько будет на три денька. У вас там чуть-чуть, как говорится.
7: Но если будете шуметь, мы с охраной придем. И если вы будете надоедать другим гостям, мы вправе будем вас выселить.
1: Леш, а ты не серчай, немножко пошумим вас в отеле.
7: Я вам просто правила объясняю. Если вы будете мешать, подойдет руководство и вправе вас выселить, если вы будете мешать другим гостям.
1: Так а мы так, чисто у нас стоны только будут. Вот эти вот. Ну, понял, да, по-молодецки.
7: Ну, имейте в виду, у вас уже предупредили.
1: Леш, не серчай давай, что ты начинаешь? Нормально все будет. Вот, немножко пошумим три денька, а потом разъедемся, чё.
7: Ваше бронирование я закончил, поэтому с 2 часов дня заезд идет у вас.
1: Ну я понял, Леш. Ты сейчас за это самое звякни, я тебе тоже девочку притащу какую-нибудь.
7: Все, всего доброго, до свидания, хорошо.
1: Все, сейчас подъеду. Да. Что?
8: Отель Вихотел, здравствуйте.
1: Здравствуйте, извините, вы пернули? Я сейчас услышал, вы как трубку взяли, перданули, да? Зараза, прям навалило перед взятием трубки.
8: Добрый вечер, номера на Собова, Кристина.
1: Кристина, добрый вечер. Извините за беспокойство в столь позднее время. Наверняка вам, наверное, уже хочется спать, да. Я понимаю прекрасно, сам работал в ночную смену на заводе. На токарном станке занимался, поняли, это самовытачивал фигурки этого высшего, скажем, инженерного пилотажа. Вот. Вы мне скажите, пожалуйста, вас как хоть зовут?
8: Меня зовут Кристина.
1: А, Кристина, скажите, пожалуйста, вы меня уж неправильно не поймите, да, мне 54 года. Вот, я сразу вот, когда вас услышал, я понял, что вы человек очень доброй, скажем, души, да, и можете помочь мне, потому что у меня действительно очень важно к вам такое, ну, скажем честно, в общем, сказать, можно прийти к вам посрать?
8: Думаю, не получится.
1: Да я так, ненадолго. Зайду, дрыстану, а уйду. Я тут гулял по Питеру, что там пригадость. Оно ж тут ходят, проверяют, нигде ничего никак. То я чисто зайду, покакаю, то поеду дальше. Можно?
8: Думаю, нет.
1: Кристина, ну, пожалуйста, ну, выручите пенсионера, а. Ну, устал, нет, ходил,
8: не
1: гулял.
8: Получится.
1: Не понял.
8: Всего доброго.
1: Посрать хочу. Чё, блядь.
9: Костя Бар, доброе утро.
1: Доброе утречко, здравствуйте.
9: Что еще раз?
1: Я говорю, здравствуйте. Это в гости, да. Бар, да?
9: Да.
1: Я по поводу, вот, был у вас недавно, да, сегодня также хочу приехать. Вот, сколько у нас еще времени до закрытия сегодня?
9: Мы работаем круглосуточно.
1: Я это знаю прекрасно. У нас дело в том, что сейчас по музыкальной составляющей есть вопросы к вам, да. Мне бы хотелось администратора услышать. Да, я по
9: поводу... Я с вами разговариваю.
1: Да, здравствуйте. Вас как зовут?
9: Инна.
1: Япончик. Хорошо, меня зовут Валера, да. Я являюсь вашим, так скажем, ну, посетителем, давайте так это называть. Я по поводу песни МС Батуа. МС Батуа, вот. Значит, «Утренние полюции», да, и группы МС Батуа именно я представляю, да, потому что я смотрю, в вашем музыкальном репертуаре нет такого рэп-исполнителя, как МС Батуа. Почему? Вопрос интересный, да? Алло.
9: Я вас слушаю, я не понимаю вопроса.
1: Инночка, я вас тоже прекрасно слушаю. Дело в том, что я ж вам задал вопрос, да, по поводу МС Батуа.
9: Я вопрос не совсем поняла.
1: Смотрите, значит, вот мне 54 года, вы поймите меня правильно, выслушайте до конца, не обессудьте, да. Я ваш являюсь постоянный посетитель, да, вот, по поводу песни МС Батуа «Нежный вайб». Вот этой песни почему-то в вашем репертуаре я не слышал в баре, и меня это, скажем, ну, Вкратце, да, просто по малости. То есть не впечатлило то, что вы этого не сделали. Хорошо, вопрос-ответ. Ладненько. По поводу пиццы, да, пицца у вас. Еще вопрос есть по поводу вашей пиццы, вашей кухни конкретно. Есть у вас пицца, правильно?
9: Да.
1: Есть пицца у вас. Дело в том, что вот я у вас был на днях, пицца у вас с каким-то странным соусом была. Какой-то
9: а
1: новый
9: что за
1: соус.
9: Пицца была?
1: Мазерати.
9: Какая?
1: Мазерати. Ну, это, мацерата. Ну, вот это, четыре сыра.
9: У нас нет такой пиццы.
1: Четыре сыра или как она? Ну, сыр там.
9: Угу.
1: Сырная. Есть такая мацони?
9: Четыре сыра, да.
1: Да. Вот это вот пицца у вас. Дело в том, что да, иначка. Вот, значит, соус какой-то был непонятный. То ли новый соус какой-то у вас шеф-повар добавил, то ли я что-то не понял, дорогая моя. Такое чувство, как будто мужское семя попало прямо на пиццу, ну, на изделие из пиццы. Возможно ли это? Невозможно. Вы уж меня простите, давайте выясним. Раз вы администратор, давайте уже выясним такой момент. А?
9: Никто не жаловался.
1: Никто не жаловался, я прекрасно понял. Ну, видимо, в момент, когда я заказал 4 сыра, Инна. Вот, у меня был вот этот вот моментик такой неприятный. Да, по поводу МС Батуа тоже вопрос был задан, ответ не получен. Соус, может быть, есть какая-то информация от шеф-повара вашего заведения, да, может, он какую-то предоставил информацию по поводу нового соуса. Вот, есть что у нас какая-то информация для меня, Шин? Чтобы я услышал вас. То вы молчите, такое чувство, как будто вы меня боитесь. Давайте пообщаемся, чё уж. Я ваш посетитель, я ваш клиент, я очень ваше заведение, скажем, люблю. Вы как администратор, пожалуйста, ответьте на конкретный вопрос. Пожалуйста, Инна.
9: Ну, к сожалению, по поводу того, что вам показалось, что у вас в пицце было мужское семя, я ничего ответить не могу.
1: Не, ну,
9: это очень
1: чувство.
9: Странно. Гости никогда не жалуются.
1: Я вас понимаю, Инна. Нет, так такое чувство, что может быть просто шеф-повара, не знаю, со своей женщиной там что-то там где-то как-то. И дело в том, что кончанул.
9: У нас один повар в смену.
1: Вот, кончанул на пиццу. Возможно это, невозможно, не знаю. Кончанул.
9: Нет, кончануть на пиццу он не мог.
1: Кончанул на пиццу, и мне вот за стол вот это принесли, вот это изделие, скажем так, да. Четыре сыра мацони, мазерати, моцарелла, вот эти вот все виды сыра итальянского, французского, скажем так.
9: Наверное, плюс еще, вам показалось.
1: Плюс еще ваш шеф-повар. Да мне не показалось, я вкус спермы с детства знаю, поэтому меня не обманете. Ну вот, поэтому давайте не будем уже усугубившую ситуацию, которая уже накалилась. А? Шо?
10: А что, Костян вылетел?
1: Да. Да.
11: Что, зайдет?
1: Пошел он нахуй от костыль ебаный.
11: В очереди.
10: ЕБР. ЕБР нужен, не нужен?
12: Не.
1: Нахуй ты нужен, пидор ебаный, бля.
10: Он вам будет мешать в бою, вам нужно пересоздать комнату.
1: Вы все пидорасы ебучие. Ебал я ваши рты и уебище, блять.
11: Это вот который сейчас зашел, вот он и закинул. Вот который сейчас ушел. Теперь так и будет.
12: Не будет ничего.
13: Парни, вам какая техника нужна?
14: А Михаил, возьми что-нибудь по команду.
11: Возьму я обратно.
10: О, а чё, Оксанкин где, блядь? Куда он делся?
1: Я здесь.
10: Блядь. Лакосу привет.
15: Мужики, я к своим пойду. Давайте.
1: Давай дальше. Пизду нахуй, ебан отсюда, уебище.
10: Ой, блядь, чё за пидорас, блядь.
11: А я говорил, это тот, который зашёл и вышел, вот первым.
13: Размер пениса танкиста равно пенис дитров.
12: Ничего, ничего не поменять, что ли?
1: Сука, почему все здесь пидорасы? Команда пидорасы ебучая. Блять, как с вами
14: играть? Вы вообще сейчас о чем?
11: Вот, надо вообще просто расформировать и заново.
16: Давай, выйдем, потом зайдем.
1: И как выйдешь, так и зайдешь, и пизды получишь, хуесос, блять.
17: Слышь, дедушка, а
18: это
17: ты...
18: Это не дедушка, это мод, блядь.
1: Вы, сука, волки ебаные, блядь, сидите там, твари пивные, сука, пивозавры, я бы вам быстро ебасосики-то понабивал уебищем.
14: Полностью расформируйком.
17: Ответишь на пидораса-то?
1: А Катюша, хороших снов, кобылка. Да, да, е. А ты что, пидорас или что? Тебя что, выебать в шоколадку, ебать, хуй путала, ебучая, блядь. Тебе что,
2: напишешь? Да, компания. Все пьют.
17: Петушок.
2: Веселятся.
17: Че кукарекаешь-то?
2: Один сидит грустный. Саня, ты го грустишь.
1: Не хочешь, ебать, побазарить, да на языке боли, а тебе ебасосик-то набивают.
2: Вот это а? Да. Ха, да ладно, мужики, да шучу. А вы го все побледнели?
1: Я, сука, здесь главный мужчина в этой игре, блядь. Вы так вот, последователи ебучие. Вы даже, суки, играть-то не умеете толком. Здесь я главный игрок, ясно, блядь? Вы, сука, аматоры игрового мира. Да пошли вы, сука, нахуй. Здесь я киберспортсмен танков, блядь. Уебище, блядь. Вы, суки, твари ебасосики-то закрыли нахуй. Да? Да. Фуфлометы, сука. А, сука, блядь, нахуй, блядь. Хту.
19: Каждая агитирует.
18: Вербовщик зашел, блядь. Никто не хочет, а вышел.
20: Дурак, блин, вообще.
21: Здорово.
20: Привет.
21: Че по технике у вас?
20: А что у вас там по технике, блин?
18: Малой, ты опять здесь, а ебаный свет.
21: Что-то Малой у вас, наверное, набирает, да?
20: Да, я набираю, меня Богдан зовут, набираю.
21: Да, красавчик. Что надо?
20: Нам надо то, что ты умеешь играть хорошо. А что у тебя есть?
12: Вот вместо тебя.
21: Я много...
20: А сосать хуй ты умеешь, уёбище?
21: Я хотя бы хуй есть, дебил, блин, маленький.
12: Папашу,
20: да мне плевать, блин, у меня папа танкист, блин, уже, ну, известный. Он у меня очень сильно играет, блин.
21: Да, серьезно?
20: Да, серьезно, блин. Хочешь я тебе писюнда понимать, уёбище, блин, тупое, говно, ебать. Тебе что, сука,
18: надо блин?
20: Я тебе сейчас насуну трусы, дебил.
18: Надо твоему папке сказать, чтобы он тебя жопу набил.
21: Ты меня обидел.
20: Да-да, мне, блин, если папа узнает, как ты разговариваешь тут, он тебе пизда сыну набенит, блядь.
21: Да-да-да, мне тебе адресок скинуй.
20: Ты скажи, а где тебе, ты дай... находишься, ты скажи, где ты находишься, а мой папа на приоре к тебе пизды дать приедет, уёбище, блин.
18: Дай телефон папке, я ему сейчас позвоню.
19: Че, наверное, можно дать микрофон? Дайте секунду, дайте пизде куда микрофон. А ну, давай, базарь.
20: Закрой.
22: А ну, чё, ну. Мама, я в телевизоре.
18: Вот это батл.
20: Ты чё, пидрила, блядь, малое, блядь. Я сейчас тебе дам пизды, блин.
18: А ты разговаривать научись.
21: Пизда, я.
20: Пиздюк ёбаный, блядь, мелочь. Я таких, как ты, блядь, за школы, блин, встречаю, блин.
18: И что ты делаешь с ними?
20: Что, блин, делаю, блин? Морду бью, блин.
12: Ребят, вы не слышите? Это через программу он разговаривает.
20: Сейчас я, блядь, папу позову, ты, сука, закнёшься у меня, урод, блин.
18: Дави папку так, своего, так, давай, так, давай, так, быстрее. Так. Иди.
20: Я сейчас позову, доиграйтесь у меня.
18: Да дави папку, мы ж уже ждём папку твоего, давай.
19: Давай папку уже, быстрее, ну ёбки.
18: Папа, давай.
22: Ты заколебал.
20: Папуля. Иди сюда.
18: Папа! Папа!
22: Блин, чуваки, загуглите Глад Валакис.
20: Вы все конченые здесь, вы даже играть не умеете, а уже пытаетесь что-то, блядь. Идите вы нахуй, блин.
18: Так, все уроки сделал, малыш.
20: Сейчас каникулы, уебище, ты старая, блин.
18: Я молодой еще.
20: А сколько тебе лет, уебище?
18: 13.
0: Тебе в рот закрой.
20: Ты там пиздюк, не ори, пиздюк, блядь.
0: Закрой, дебил.
20: Ты там пиздюшня, не ори на меня, ты сейчас пизду получишь, у меня дурак, блядь.
18: А у тебя она есть?
0: Что нам только умеешь разговаривать?
20: А чё мне, блядь, тебе баба, пизды дать, ты баба, дурак? Чё ты там пиздишь?
19: Да. Вот так вот.
20: Я нахуй в школе, вот блядь, играю в волейбол, блин, и мы на спортзале там такие делаем, блин, всякие, да, марш-броски, так сказать.
18: Ну, папка будет твой, нет, папку зови, ну чё ты?
20: Папка, блядь, тебе будет, и мамка будет, уродец.
18: Пожалуй. Давай, папку своего сюда.
20: Ты давай, жри, не папку. Подавись, хуесос ебучий, блин.
18: Папку давай сюда, папку.
20: Ты хочешь боли или что, блин, урод?
18: Я хочу крови.
20: Ну, сейчас я позову папу.
18: Давай.
20: Папа, иди там хую пиздовно давай, блин.

0: Боже, какой
1: Никита,
0: бред.
1: ты что, не слышал, лисичанку взяли? Никитос.
2: Да,
0: куда
2: да
0: взяли?
2: Слышал.
1: Что будем делать?
0: А
1: что
0: куда?
1: Будем делать?
0: А куда взяли?
1: В рот взяли, блядь.
0: Ты что, уродец, блядь, сказать нормально не можешь, дебилина, блин.
1: А что ты такой? Иди, блядь, уроки делай, дурачок, блядь. Иди ж книжки читай, малой.
0: Ебать, я таких, как ты, пиздячу ебасосинов ебаного, блядь. Ты чучело, сука, картонное, ебать. Я нахуй с вертушки уебать по пиздачению, чтоб ты уебище улетела, как дурачина, ебать. Нахлобучу тебе в ебасину, ебать, дебил, блядь, или чё? Уебок, блядь. Эти сучара бы быстро отработал, и шака ебаного. Я, сука, мелкий, блядь, ну дерзкий, борзый, ебать. Ему ебашится, что, сука, бивис, ебать. Пиздачину ебашу только так, ебать, на разочек, ебать. Понял, уебок? Да, я Бодя забивной, да. И мне похуй, я Богдан забивала, нахуй, я зубила мелкий. Я забивной мальчик. Мне похуй, блядь. Шо, блядь?
3: У тебя. 907, хорошо.
0: Хорошо, да.
3: Крест, бери танк, не готов.
4: Мне кажется, дай на улучшу.
0: Я готов, да.
3: Так, смотрите, друзья мои, меня слышно? У нас
5: да,
3: сейчас...
5: Да, потрясающий командир.
3: Послушайте сюда. У нас сейчас в команде находится скрытый абонент. Что это значит? Это сейчас, когда начнется бой, этот хуй начнет пиздеть или музыку включать. Но я не хочу разгонять укрепрайон ради одного пидора, вы поняли, да? Поэтому, когда начнется бой, если он не будет пиздеть, я командую говоря. Если нет, вы просто звук отключайте и играйте по моим квадратам, куда я пока.
6: Понял? Я отключаю, ёпту.
4: Настроение.
0: Боже, какой у вас командир пидор отконченный, это пиздец. Я бы ему ебальник бы ты набил бы уебищу этому, блин.
5: Что ты взываешь по любому, что ты говоришь?
3: Смотрите, я отключил звук и вам советую сделать то же самое. Это скрытый абонент. Играем стандартно. Смотрите, краны все сюда пошли.
0: Да, я пошел. Куда? Не понимаю, блядь. Ты можешь, сука, нормально, блядь, показать, еблан, блядь. Я не понимаю, куда, блядь.
7: Я
0: блядь, я не

0: полетела пулька. Бух, попал.
1: Я звук выключил, так.
0: Броня пробита. Блять, меня контузили, суки. Я выхожу
1: пока
0: из танка.
1: Не вылазим, пока не вылазим.
0: Я вылез, я пешком пойду нахуй.
1: Вот эта группа проходит.
0: Та-тань, блять, дулька, блять, скрутили мне.
1: Вот эта группа,
0: сейчас марш, я буду туда, действовать марш, против
1: вот
0: шерсти.
1: Я
0: достаю противоракетные
1: вот
0: установки.
1: Сюда.
0: Я целюсь прям в танк. Бабань, тутунь, пам. Пизда.
1: Сильно вперед не лезем.
0: Ебать, а я полез, у меня дуло пробитое. Пизда.
2: Бля, да заткнись ты, сука, заебал, бля.
0: Заткнись ты, уебок, блядь. Я воюю, в отличие от тебя, пидора, блядь. Ну да.
1: Что-то,
0: сука,
1: не
0: пойму, у меня техника не едет, блин.
3: Дедушка.
0: А чё она, сука, у меня техника не едет, нихуя.
3: Алексей в танке хотел сегодня тоже поиграть.
0: Блять, пытался, сука, вырулить, типа, из точки А в точку Б, ну, сука, подвела техника.
1: Левая, правая группа, проходим сюда.
0: А я понял, а я в какой группе нахожусь, еблан? Правой или левой, если я в центре еду, даун?
1: 430-й, подходи.
0: Я понял, 430-й, угу, все понял, принял, поехали. Нихуя себе.
1: ЛТСТ, если боитесь вот здесь играть, перейдите сюда, поиграйте.
0: Ебать, у меня там мощный, пизда рулю, блядь. Бум! Блядь, я кого-то ёбнул. Блять, что-то мне трактор не едет. А, блять, понятно, сука. Гусеницы хуйма. Ну ладно, похуй, посижу.
1: Накидывайте,
0: я здесь.
1: Увидите.
0: Я сейчас тебе накину защечку, сучка. Сейчас только подъеду, подожди. Бум-бум, бабань, тунь-тунь.
1: Накидываем.
0: Сейчас накину,
1: увидим.
0: Открывай пошире, сейчас накидаю. Бум. Боже, как вы играете, хуёво, пиздец. Я уже всех убил, пока вы стоите, дебилы.
1: Да, накидываем, пока мы видим.
0: Сейчас,
1: нормально.
0: Сейчас, ротик пошире, я накидываю.
1: Нормально, я 16 хп, как
0: нормально,
1: вам?
0: Да, ничего но страшного.
1: Зато 1200 накидал.
0: Хорошо, сейчас накидаю тебе еще побольше. Бум. Боже, какие вы все неженки, пизда.
1: Вот против этого тяжа
0: хорошо,
1: поиграйте.
0: Хорошо, хорошо, сейчас я накидаю. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум.
1: Давайте, играем.
0: Сука, блядь, пизда, танк сгорел. А, блядь, похуй, я пешком пойду. Ран-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан.
4: На жопу ебашить, нахуй.
0: Понял, понял, ебашим. Бум, нахуй, ебанул бимбу, сука. Пизда, сейчас разрывулька полетит. Смотри, ебать, фугасная хуярит. Бам, нахуй, пизда мимо, ебать. Пиздец, я насрал в конец. Ебаный гамнец, сука, танк сгорел. Ебать, молодец, сука.
1: Так, у меня звук выключен,
0: да
1: я его
0: не слышу.
1: Да мне
0: похуй, что
1: тебя
0: там отключили.
1: Я
0: тебе
1: еще
0: ебасосинку выключу по-быстрому,
4: да,
0: блядь.
4: Капает нахуй, я заебал.
1: Смотрите, я вообще, я вас сейчас всех друзья приглашу.
0: Хорошо, нахуй ты нужен, друзья, хуесос.
1: И после боя я расформирую.
2: Нахуй ты, мразь, нужен здесь, блядь, пидор ебаный.
0: Давай драться, дебил, давай подеремся. Давай подеремся, долбоёб, ты откуда?
2: Блядь, с мамкой со своей подерись.
0: Давай драться, уёбище, давай драться, говно ебаное, сука.
1: Это программа, вы его.
0: Давай драться, пидор, давай выйдем, сука. Давай по разам побазарим, тебе ебасосинку дам, ты дебил ебаный. Такой хуёбище, ебуще, пизды дам, сука. Каждому дал
1: я
0: пизды.
1: Его не слышу, по-любому я звук выключил.
0: Да заткнись ты нахуй же со своим звуком, долбоёб.
1: Я
5: его тоже выключила.
0: Заткнись, школьник.
1: Все, я всех
0: здесь
1: приглашу.
0: Здесь я главный школьник, ты не главный,
1: друзья.
0: Понял, ты никто.
1: Сейчас ему крепрайоны, за 5 секунд зайдем, соберем.
0: За 5 секунд ты будешь мне письку нюхать, дурак.
1: Все принимайте меня в друзья.
0: Нахуй
1: это
0: ты
1: называется
0: нужен,
1: скрытый
0: пидор.
1: Абонент.
0: Нахуй
1: то
0: ты
1: есть он
0: не
1: зашел и
0: такой.
1: Вышел, его нет, а он тут, его слышно.
0: Да-да, тут, блядь, тут, а там, блядь, там, блядь. Сейчас я тебе, дебила, и там найду, блядь, понял, урод, блядь.
1: Без все... проблем.
0: Пидорасов, блядь.
2: А, мамку свою в канаве найди,
1: да,
2: сучок, дождь ебай.
0: Ты заткнись, бывает. Вообще тухлик, блядь.
1: Все, главное, выключите звук и не слушайте этого урода.
0: Да-да-да, блядь, не слушайте. Ты, сука, уебищий, ты, сука, ты заткнись там, блядь. Я нахуй мужчина, я воин, блядь. А ты лох ебучий, я твой танк срал, блядь. Урод, блядь. Я воровал.

0: общемся с того танка создавал на цвет мед.
1: Так, мне давайте, похуй. Я сейчас распускаю этот укрепрайон, вы
0: сидите и создаю быстро новый. Чмо?
1: Смотрите, я создаю новый укрепрайон, и через
0: долбоёб, секунду,
1: укрепрайон.
0: Долбоёб, ёпта.
1: Если он говорит дальше, не важно, я его не слышу. Мы его сейчас выкинем.
0: Долбоёб, ёпта. Ну что? Все, да, доигрались, дурачки. Не дам я вам поиграть, блин. Сраку вам. Уроды, блин. На работу быстро работать, а не сидеть в игры играть, вонючие. Ты смотри, блин. Балдеют, сидят, суки, под пиво. Хуй вам, блядь. Гады, сука. Сосать. Мальчики, привет. Привет, мальчики, меня Богдан зовут. Это Богдан приехал. Чё, блядь? Уроды. Хамно.
2: Они вышли сами уже от головы.
3: Вчера, блядь, народились нас. А если вы в рандоме стоите, нахуй, против этой ямы и боитесь ее, это вот болезнь рандома, ебуть его, нахуй. Ямы боятся, блядь. Они в ноль там стоят, на
0: своих первых. Да я б тебе в эту яму закидал бы, пидором, блин.
3: А? Чё?
4: Короче, пизда, нахуй, это, блядь, пиздец, короче, понял. Надо комнату пересоздавать, ну.
5: 4200 накидал, ёпта, блядь.
0: Накидал.
3: Кто?
5: 140-й.
4: Да ёпта, хули 4200 нахуй. Чё, блядь, показатель что ли? Нахуй?
3: Вас там сколько было? Вы просто фраги делали. Это не показатель. Нам... Ничего, нахуй.
0: Да я бы вам за 4200 накидал бы пидором, блядь.
3: Что за пиздюк, блядь?
2: Это внешка. Внешка работает.
4: Да, я тебе говорю, короче, надо, блядь, комнату пересоздавать, нахуй. Он так и будет здесь сидеть, нахуй, пиздеть.
3: Ладно, сейчас пересоздам.
6: За ебота еще.
0: Ебота это ты, блин, а я Богдан.
6: Хуеплет ты, еб недоношенный, Богдан.
0: Нихуя ты какой, блин, тебе не стыдно так со мной разговаривать там, м?
6: Не стыдно, еб, ты какого хуя здесь делаешь?
0: Ты, блядь, такой взрослый, блядь, на меня разговариваешь так боза, блин. А я маленький мальчик, ты дурак, извинись, давай лучше, блин.
2: Охуеть.
6: Ну ты пизду отсюда, маленький мальчик, блядь.
7: Да нет, маленький ты с этой программой, чел, палишься сильно.
0: Если ты, допустим, хочешь каких-то проблем, ну там, то мой папа тебе пизды даст быстренько, блин. Ты ёбаный кабан, свинтус 100-килограммовый. Свинтус ебаный, я спускал твой жир, блядь. У меня папа, блядь, спортсмен, блядь, он за бутылкой бегает быстрее, чем все остальные на районе. Да. Да, я. У тебя в игре микрофон с перегрузом, блин. Я знаю, блядь, потому что мне тут с перегрузом, блядь. Потому что есть такие давны в чате, которые говорят, что, блядь. Типа, блин, мне плохо слышно. Вонючки мне. Да. Да мне похуй, блин, кого там что слышно, блин. Мне похуй, блин. Понятно, блин. Я Богдан, мне похуй на все, блин.
2: Да не, ну оставь, а то у нас тут нет.
8: СТ-шка, оставь. Сейчас еще одну возьмем. Очередь связь.
9: Всем привет, 277.
8: Давай. Так, у нас 1140, да? Ладно.
2: Хочешь, я возьму сейчас 140?
8: Да возьми, наверное, чтоб парень играть.
10: Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита
5: Феличита! Феличита! Феличита! Вперед, вперед, вперед! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита! Феличита!
10: Кто-то забыл телевизор выключить. Микрофон.
1: Да дело не в этом.
9: Сука это делает, блядь.
1: Зашел сюда товарищ, нах, оставил программу, нах, вышел из комнаты. Пиздец, так и будет пищевик. Нурзан пишет создавать.
8: Он Олег кинул.
11: Я. Что?
12: Считается. Ням-ням-ням-ням-ням.
11: Фу, блядь. Да.
13: Конь это хорошо. Это, так сказать, исторически прям.
14: Кончик-то не нужен.
15: Ночкой темной потихо идем. Мы пойдем с конем.
13: Давай это, пойдем, давай без песен, пожалуйста, это же не караоке.
15: Все, все, извините, просто накатило, короче.
13: Надо, блядь.
6: Ух, сука.
16: Очередь, конь, 140, чиф.
14: Че в тайне? Че в тайне?
1: Здоровый, ёбра стыкат.
14: Мне ебра ставит.
1: Блядь, какие долбоёбы ещё живут.
15: Блядь, это кто?
13: Красава, красава, давай, давай, давай, ещё чуть-чуть осталось. Чуть-чуть, давай, вперёд.
1: На мужские голоса, ну.
13: Молодец. Это из Европы кто?
15: Блядь, как его
13: отпустить, ебать. Молодец. Давай, удачи, удачи.
17: Ай, я, блядь. Ай, блядь.
15: 9-7.
17: Ай, блядь!
15: Ребята, девочки!
13: Ой!
15: Ебанутый,
13: блядь, это
15: что? Выкиньте его нахуй тут!
13: Сейчас я кончу, подожди, я выйду! Я кончу и выйду! Подождите! Я кончу и уйду! Пиздец!
10: А где Оксана?
15: Я в ахуе.
10: А-а.
1: Да. Ну она пошла пересоздавать.
11: Не понял.
1: Чего так понял расход, да, короче?
13: Бля, не додавил.

0: Да? Не понял. Да, сука.
1: Сейчас, подожди.
2: Уже свои пришли.
1: Да, я. Угу, удачи.
3: Рал пришло.

0: Не понял. Да нет, это какой-то бред. Да сука.
1: Всем привет.
0: Да привет, заходи. Да ты нахуй, бля.

0: Здравствуйте, мужики. Здравствуйте. Да че за бред?
1: Здорово.
0: Да иди ты нахуй со своим здорово, пидор. Ты че, сука, слезу ебаный? Тебе напиздить, ты хуила ебаная. Хули ты, сука, так поздно, а, блядь, здоровайся, уебище.
1: Ты иди научись разговаривать, потом возвращайся.
0: Да мне, блядь, похуй нахуй. Я уже, блядь, не первой свежести, блядь, человек. Мне нахуй 72 года. Я тебя нахуй накручиваю, ты пидорас.
2: Ну, походу тебя
0: команда пидорасов, блядь, ебаные суки, блядь. Я вам, блядь, устрою, брать.
2: Вот это дичь, 277.
1: Он зашел, короче, без этого.
3: Тут тебя никто не трогает.
4: Драйте, ебать, я вас, сука, перестреляю на химках в ПВП.
3: Что с компотом драешь?
4: Перестреляй.
5: Я хуй, ай, бля.
4: Слышь, давай стрим, не выебывайся, закидывай, блядь.
6: Давай мы тебя закинем.
0: А все, братишка, отписайся. Давайте я вам, всем закину, пидорам, за щеку, пидорасам, бля.
4: Так точно.
0: Я бы вам всем пидорам за щеку хуйца киданул хуесосом, бля, буду.
3: Фу-фу-фу.
0: Итак, песня про пидорасов.
3: Это у кого музыка?
0: Танкисты сосут мой хуй,
3: а я и не показывать, прикинь, у кого это.
0: Жопу. Танкисты сосут мне хуй, а я ебу их в жопу. Танкисты пидарасы, танкисты долбоебы, и я вас ебал всех в жопу. Танкисты

0: Такая демо-версия, да. Чисто демо-версия, демо. То есть так называемая демонстративная. Да.
1: 79 529.
0: Я не звоню, бро.
1: 0636. Позвони по этому номеру и поясни, за шматон в РНОМ ходит обычно. Находится в Новороссийске. Скажи, что видел его на пляже Глад Волокас. Позвони, дишь, пожалуйста, блядь. Это мой друг Охота. Послушай,
2: нахуя ты так делаешь?
3: Да он бухой просто, хлам.
0: Да мне похуй, хочу и делай, а то рот ебал.
2: Ты за базар свой следи. Я понимаю, что ты на расстоянии базарить можешь. Ты приедь ко мне сюда по базару.
0: Да мне похуй, твой рот ебал.
4: Это не он. Что?
2: Да я знаю, что это не он базарит.
4: А кто это пошо был?
2: Да,
4: смотри. Сейчас вот зашло тело с ноликом, присоединился, покинул никнейм. Ну вот чем список добавляется, это баг такой в картошке, у нас игра хорошая.
2: Того, два кондор, который сейчас на этом месте.
5: Отключи голосовую связь от него и все.
4: Это не от него звук.
3: Вот такой-то гандон.
4: Я тебе говорю, вот ты...
6: А у нас в комнате пацаны бот сидит, мы его не видим нихуя.
0: Я ебал ванал.
7: И, короче, нас затронули.
0: Я ебал вас. Я ебал вас в жопу. Вы сосите хуй. Вы вся рота пидорасов. Командир пидорас.
2: Жены, пидорасы.

танки сты сосать. Я буду на вас ссать, я буду вас ебать, вы будете сосать. Танкисты долбаемые.

0: Са-са, я буду на вас ссать, я буду вас ебать. Все, да. Все, да, сука, все, ну все, да, ну все, сука, да, сука, а, сука, блядь, да. Да мне похуй, сука, ах ты ж, сука, блядь, ух ты ж, сука, блядь, сука.
1: Вечер, Т-62.
2: Ребят, нам нужен ЕБР.
0: Да мне пиху, что тебе нужно, да пошла ты до дупы, лярва, сука.
3: Ну какой, блядь?
4: Что-то.
5: Я взял вот это, ты как... Да, мазик.

0: Hasta luego. Salud.
1: Нормально.
2: Ребят, не успевай, подождите.
1: Нормально, Лидия, нормально.
3: Так Кэпу скинь и пускай Кэп выгонит.
1: Я не пойму, там нормально мы... или нет.
4: Вот сестру скинул уже в личку тоже.
5: Джень.
1: Вот. Не, нормально или не нормально, блядь, я сбрать твою тварь!
4: Рот, аналогично.
2: Тишина, тишина.
4: Кому скинуть?
2: Да. Этого челика, которого скинули вам в личный сообщение.
1: Чел.
6: Заебись, а тут пизда какая-то нахуй мне, ну, показала, типа бабка, я пизду лизал, прикинь.
1: Ты ещё дебил, блядь. Да? Да.
7: Видел, там новый ивент на глобальной карте анонсировали?
6: Да, я видел ивент новый, хуйня!
8: Здорово, парни, вы.
7: Здорово. А ты фарту уже нашел? Клан себе?
6: Хуйня!
8: Нет.
7: Смотри, я могу тебе свой предложить клан.
6: Хуйня!
1: Хорошо. Да.
9: Не барбон, кор.
6: Хуйня!
9: Ага.
8: Да не, смотри, вы очень сильные, куда мне клан 9000 средний. Ну, балласт там тянуться, не хочется.
7: Да подожди, добавь меня в друзья, сейчас пойдем, я тебе во взводике расскажу.
3: Нужен? По очереди, хороший.
5: Первый. 56, Крайслер, Торнаген.
3: Я еще раз повторю, первый по списку.
6: Хуйня!
3: Не подходишь.
5: Давай Тарваген нужен.
3: Сейчас гляну.
5: Какой у него хороший ник.
6: Хуйня!
5: Я обещаю минимум, блядь, 2000 урона.
3: Турвагана не вижу, Турвагана не вижу.
6: Хуйня!
5: У меня есть Тарваген.
3: Так, Турваген. А он ушел или нет?
6: Да хуйня!
3: А, я понял.
10: Надо... Парни, это все.
3: Да, это надо пересоздавать. Я, кстати, загуглил, как это делается. Сука, так все хитрожопо сделано.
5: Тяжело могу взять.
1: Первый, я второй, как слышно, Я твой рот ебал, блядь. Мразь. И щас тебя, ну-ка, блядь, бля, я хуе ты, блядь, шик ты, блядь, вот так, бля, я хуе, бля. Ты меня соебил, блядь, ты меня возьмешь, эй, блядь, тарика. Блядь, сука, на, мерам, Алик не берем, на, сука. Алик не нужен, блядь, никому на Алик не надо, блядь. Алик машина сильная, блядь, но Алик не берут, блядь. Алик зовут Алик, Алик вот так. Мое имя помни Алик, Алик, Алик, Алик. Меня Алик, имя помни Алик. Меня Алик зовут Алик, хлюв си салам, я мой Алик зовут. Алик, Алик, Алик, Алик, отлично, меня имя Алик, Алик, Алик, Алик. Это я, Алик, Алик, узнай меня, Алика.
0: Бери нормальцу плечную, 44, ростика, бурасика.
1: Ты меня слышишь, Алика, или не слышишь? Ты мне скажи, да, нет, я поехал дальше в команду искать, скажи.
10: Ну, пацаны, все, вы попали, выходите из комнаты. Я уже пятую
8: команду. Надо, короче, пересдавать.
1: Ты мне скажи,
10: да, я уже пятую команду меняю, это ему мудаки уже тут сидят.
1: Алик, меня имя, а ты мне скажи, ты меня видишь или нет? Я с ноутбук пришел, блядь, машина, сижу команд, блядь. У меня планшет, Android, я зашел данку, блядь, не пойму, блядь, полэкрана нет. Я не пойму, ты меня слышишь, видишь,
8: блядь.
1: Меня Алик. Алик, вот так, бачу, у меня полное имя. Ты знаешь меня, да? Мы Алик вместе команда были, клан один были, блядь, ночные волки, блядь. Я Алик мощный, блядь, у меня машина, мощный 10 уровень, все танки, я мачу, я твой душевибу, блядь, ты меня, сука, заебил, блядь. И ты мой техник не взял, я твой рот ебал. Ты меня заебал, я тебя въебал, потому что мне на тебя душу твою похуй, я Алик. Пойми меня, Алик меня зовут. Алик, да, нет, мой машина нужен, не нужен, бой дом, нет, или я дальше поехал искать команда, блядь, я твой душу ебал. Скажи мне, чучело. Ты, бля, сук, да, ебил, я тебя ебил, блядь, ты, сук, ехуй, ты, нах, ты, блядь, я, ты, на, вот, индева, хуй, ты, я, блядь, юсо, сан, ёо, и сад, на, как, тух, ты, блядь. С этим кудах, блядь, я тобой душу ебал. Ты меня заебал, я, блядь, Алик. Я Алик, я хочу домой выйти, блядь, команды, бой, блядь, би, блядь, бой, техника, выйти, вы, улет, танк, блядь, ты меня молчишь, или я тебя рот ебал, а? И шаг тебя нюхал, блядь. Мраз, блядь, сука, с этим, блядь. Мраз, блядь, ах ты, блядь, ах ты, блядь.
11: Так, ну есть Т-54 первый образец, 44 есть, 44 100 есть.
0: Супер, первый образец, ставь. Все, ребят, команда собрана, всем спасибо.
11: Вася, здорово, бля! Вася, привет!
2: Здорово, здорово!
11: Что ты, бля, в клане идешь?
12: Он твой самый преданный фанат, передай, пожалуйста.
13: Ты меня только что позвал, и я не влез.
12: Спасибо.
13: Я вышел с другого города.
1: Мандер передал Артём, тебе. Артём, Артём, салам алейкум.
11: Артём, кого я не взял?
1: Артём,
13: Дэн 78.
11: А, Дэн, сейчас, подожди, Дэн, я возьму.
1: Дэн, Диня. Дэн, сейчас, бля, я тобой душу вибал.
14: Либо Игорёк отсмотался в рандом.
1: Меня Алик зовут, Алик.
14: А ты больше ни у кого нету.
1: Мой полное имя тебе сказать, или похуй, пойдёт это сократить имя. Мой полное имя, Алик, так ваше.
11: У меня сейчас залебоп работа, блядь, я приезжаю домой часов 9-10 вечера, и иногда даже не захожу в танки, блядь, неделями.
1: Меня Алик, бля, похуй зовут, я того идущий виб. Алик, хочет команда, будет, блядь, машину испытать, технику проверить.
5: Отлучался.
1: Я подожду, я пока микрофон не включил, да.
14: Тут еще какой-то чел заскакивался. Что-то мне говорил, малой, что тебе надо. Типа я его исключал два раза.
11: Ну послал бы его и все. Че, Вася, в клан пойдешь, нет?
1: Я пока молчу, да?
0: Вася, давай.
1: Команда запустится, Алик в бой выйдет.
0: Иди мозги, блядь.
1: На машине.
11: Да, блядь, Техника. Опять же этот зайдет. Неадекватный ваш командир. Выкинь
0: меня что, на... Тут самый неадекватный это я, блядь.
11: Да вот ты именно. Еще, ты адекватный. Я про севера имею в виду.
15: север, или юг, восток и запад, далеко похуй там, где что. Мне главное, что Москва мойка стоит и пусть стоит похуй где. Я не смотрю, где на бакомпас, блядь.
16: Так.
15: Вот, чтоб машина чистая была.
16: Все по старой схеме.
15: Понял.
16: Делаем так. Сюда едет у нас...
15: Я не понял, ты мне скажи, сообщи, куда именно, чтобы я понял, блядь. Я не пойму, ты, блядь, ты, блядь.
16: Блядь, комнату не закрыл.
4: Нет, не закрыл, походу.
16: Вот сюда ПТ, сюда ПТ, наверх, быстро.
15: Ты что, ты мне скажи, да, нет,
16: СТ-шку захватываем вверх, берем СТ-шку вверх. Тяжи вот сюда пошли, тяжи сюда пошли.
15: Живите,
7: Ложка назад.
15: А мне похуям, куда ты едешь. Я еду туда, куда Алик надо. Ясно тебе, щак тебе нюхал, блядь. У меня машина быстрая, блядь. Сука, больше ты, блядь.
4: Ржачный.
15: Ты моя брона не пробил, я твою технику любил, ебать. Понял, ищак, захрещ, школьник, ебаный, я тобой душевый, блядь.
4: Блядь, ну что мне сегодня
15: ужин? Я ехал на технике, бля, у меня техника ни разу не пострадал, бля, потому что, ну, у меня тихий, это, наполированный, бля, гладкий техника. Пуля не пробивается, гладкий техник, блядь, пуля мимо проходит, блядь. Все полировки, блядь, у меня авто, после автомойки машина, блядь. Я еду, бы мне как-то похуй, я твой души лучше вибу, чем танк свой проебал, блядь. Ты меня, сук, заебил, блядь, я твой душу ебал. Подъедь ко мне, Карику,
7: я тебя попрошу.
15: Я тебя, да я тебя попрошу, нахуй, закнись, блядь, ты меня заебил уже, блядь. Ты, сука, ищак, блядь. Я твой душу вибу,
7: блядь. Я тебя попрошу, будешь, пожалуйста?
15: Ты уродца,
7: попрошу, сука. Пожалуйста, сделай что-нибудь.
15: Ты с этим, я сейчас, блядь, нахуй, сука, бля, я тобой душевый малик, имя кутак большим фамилия.
7: Я тебя попрошу, пожалуйста.
15: Я буду ехать до последней воевать, блядь, я мужчина,
4: ты
15: я воин.
4: Не пошел, да?
15: Я мужчина, я Алик, я воин, нахуй, я, блядь, воевал во Вьетнаме, блядь, я во Вьетконге с гуками сражался, блядь. Я здесь, нахуй, пройду все, нахуй, понял? Эй, ты меня понял? Ты меня понял, ищак тебя понюхал, блядь?
7: Приезжай, приезжай.
15: Ищак тебя, нюхал, блядь. Ищак тебя мой нюхал, блядь, сука, на ищак ты ехал, блядь, по полю, блядь, ищака, блядь, перевозил, блядь. И ты, сука, махарил, я тебя ищаком дарил, блядь.
4: По полю ищака перевозил.
15: Я тебе сказал, мой ищак,
16: давайте, ребят, ну,
15: мой ищак тебя нюхал.
16: 703-м помогите, Иисушка, блядь. Я
15: тобой точно бы ебал, ты меня перебивай, Арика, блядь. Не смей перебивать, Арика, тварь, блядь. Не смей, тварь, я твой душевый ебал, блядь.
16: Прочета!
15: Я тебе, блядь, не еду, блядь.
16: Прочета, помоги, пожалуйста. Прочета,
15: да, нахуй меня бузья, все нахуй гусеница нету. Все, пиздец,
16: тебе. Все, этого, бачата добери.
15: Да, бачат, я бы гусеницу сбил, блядь. Все, пиздец, он без
16: ручки. Ну все, вкатывайте, я понял.
15: Понял, я вкатываю, секунду, да, блядь, ты меня заебил, нахуй, ай, блядь.
13: Ну что, давай, говори дальше, говори, говори.
0: Ой, уже пошли палить, он сливнулся.
11: Сука!
5: А я не знаю, кто такой.
0: Они быстро ливают, как только, блядь, кто-то выходит, они сразу уходят.
5: Ну,
11: короче,
5: один,
11: смотрите,
5: но...
11: этот Фест 51 рубля. Фест.
0: Ну ты скопируй нас... в общий чат кинь.
11: Да, он там стоит. Фест 51 рубля. Вы
0: а, ну скопируй, ник.
11: Кстати, кстати говоря, еще на адекватный не орал, не пел.
0: Да, и даже пар жать можно было.
11: Да, да, потихоньку хотя бы, знаешь, не мешал.
0: Хотя бы да. Даже поржал пару раз, он там, блядь, ежика тащи, блядь, сука. Ты марной парень.
5: У меня опыт общения есть.
15: А, меня Арик однажды не видел.
14: Бога, помоги, отвлеки
15: меня. У меня Арик нету там, это не я. У меня Ник другой, то не Арик там. Они ошиблись, сейчас они думают, что дом выкинули.
11: Чего, еще не добили, блядь?
0: Арик последнего добиваем.
15: Арик будет до последнего.
13: 300, блядь, хп.
15: Арик, бою еще, меня не заметили.
0: Все, победа.
15: Сейчас они будут новый бой запускать.
14: Арик
15: выйдет
14: опять.
15: Арик, привет, на машина, машина большой, блядь. Всех передавить, блядь.
11: Арик, вот здесь. Он, ребята, справа, видите? ФС 51.
15: Да-да, это ФС, это Арик, блядь. А нет, это не Арик, Арик не другой, блядь. Меня нету там. Меня Арика нету. Меня не видно. Меня техника скрытая. Я так сильно намыл свой танк.
0: Не, не видим.
15: Мне он как зеркало.
5: Не видим.
11: Справа не написано у вас? ФС 51.
0: Не написано.
11: Короче, большая F, потом E.
0: Ну ты скопировал ник, вставь, и мы его скопируем быстренько туда, нахуй. Напишем что-нибудь.
15: Алекс запрятался. Мой техник нету.
5: Ну я одного отправил, как раз это. Он голосил только один. Отключил голосовое сообщение.
0: Да не, кстати, нормально. Не сказал бы, что он такой, блядь, конченый, нахуй. Некоторые так, блядь, въебывают какую-то музыку и так
11: далее. Да-да-да, еще на полную.
0: Да, а тут хоть поржать можно было. Ешака тащи, блядь, вообще, блядь, сука. Поржал.
5: А ведь я смотрю тебя затроил, когда после фразы вот я тебя попрошу. Причем, пожалуйста, видели, как он затроил? А это волшебная фраза.
0: Не, он пола сразу троил, так что это все хуйня.
5: Нет, ну, нет. А вот ты подойди нет, человеку братан, и спроси его, вот, я тебя попрошу. Пожалуйста.
11: Не, брат, братан, главное, делаешь, главное, знаешь, что потихонечку, знаешь, что не орал.
17: Я это скинул в общий в клановый чат, вон, видите, ФС 51 рус.
15: Да мне похуй от души, ребята.
0: Не успел.
5: Я, по-моему, и закинул в это, отключить голосовые.
15: Меня нету, меня не нашли, меня Алекс скрипнет. Какого-то другого лох забанил, меня нету. Меня Алекс не банил, не то нету. Сейчас они думают, что Алекс нету, Алекс есть, Алекс всегда здесь. Алекс, техника...
11: Чё, будем драться, хули делать, на воде, бля. Езжайте все на воду, все полностью. ПТшка, остаешься вот тут. Вот тут где-нибудь. Или на рельсах там. Короче, собирайтесь. Вот тут все. Все сюда едем. Все до одного.
15: Алик,
11: все, будет. Я стою здесь, ПТшка здесь. Остальные все вот здесь.
15: Алик будет
11: стоим
15: воевать.
11: Внизу, ждем, не вылазим. Они сейчас катят.
15: Алик.
11: Ису, ты стоишь вот здесь где-нибудь.
15: Пойду бой пока, Алик. Алик, поехал бой, блядь.
14: Надеюсь, он больше
11: 44-ка на воду, 44-ка, не туда поехала. 44-ка, вот сюда.
18: Ну почему туда?
11: 44, куда ты едешь?
15: Арику похуй, поехал.
18: Светляка отстреливать.
11: Да какого светляка вы сейчас вкатывать будете?
15: Арик, дай.
18: Да заткнись нахуй.
11: Понял. Да, блядь.
5: Заебись.
13: Вот это приход. Приход.
11: Вопросов нет?
18: Нет, закрой ебло свою, нахуй, играй молча.
5: Блин. Заебал?
18: Ну, нахуй ты стреляете, ебать, ебану точно.
0: Получает.
5: Эльды пизды, похуй.
18: Ебать, нихуя себе, заебись, нахуй.
17: Если ты идиот, блядь, что с тебя взять-то? Говорят, сука, ехать туда, ты едешь в другую сторону. Нахуй ты сюда зашел, иди в рандом играй, блядь.
18: Ну хорошо, пойду. Я выебу нахуй потеху.
0: Блядь. Сука, че
17: за задели, забрали это ЦС-ку, вкатывайте все фу.
18: Ну вы сейчас хуй сосете, ебать, обезьяны.
0: Сегодня же понедельник, блядь.
18: Понедельник, ебать. Ты проснись, ебаная эта тварь, ебать, лупая, блядь.
17: Иди, нахуй. Все, до свидания.
18: Такой же командир, не такой засоряй. Же сетап, ебать.
17: Не засоряй эфир, блядь. Все, иди, все, не мешай.
18: Иди, блядь, ебаная эта хуесосина, блядь, ебать. Ты только сосать умеешь.
17: А что ты, блядь, взялось-то, ебаное чудовище, сука?
18: Поняли, ебаные, блядь. Сосите, ебать, пидорасы, вас просто сейчас будут
17: а
18: ебать.
17: А ты уже
18: ебать
17: соснул, блядь, осел.
18: Ну если вы крысы, ебать, стреляете в спину, ебать, то вас будут ебать, нахуй, как собак бешеных, блядь. Хвостые в риву, блядь, сука, обезьяны, ебать, лупы, ебать. Потом вы будете думать, а почему же мы сосем, ебать? Да потому что вы заднеприводные хуеплеты, ебать. Вот вы и сосете.
17: Ну ты уже соснул, значит, сука, ты за...
0: Обоссанный, за хуйня творится, блядь.
17: Так что не надо на всех наговаривать, братан. Хорош.
19: Блять, да сколько фустоту.
0: Не на эту
17: не брат, ты мне хуесосина ебать.
0: Возвращаемся или что?
17: Давайте, возвращайтесь. Не, не надо, зачем? Один только, остальные дальше. Воюйте, воюйте. Защитник, давай, проджета, вперед. Ближе к базе. Там один этот, светляк тут бегает, больше никого нет.
20: Смотри, прогресс, болото ловит.
17: Осторожнее играйте и все.
15: Блять, сука, лев тобой, блять, ебаный рой, блять.
0: Ебучий путок, блять,
15: техника моя поломан, блять. Ебучий, блять.
17: Все, не лезь этот, сушка, не лезь, не лезь.
15: Сука, сейчас, блять, техника сгорель, блять. Пизда, техника сгорель, нахуй, ебать.
17: Все, вы там потихонечку давайте, долбайте.
15: Я вообще душею, блять. Сука, машина поломать, блядь.
17: Особо не вылазьте, чтобы вам...
15: Блядь, машина поломать. Хп, блядь. Пизда, машина поломана, блядь.
14: На базу, это...
17: Сука,
0: блядь. Проджет, проджет, возвращайся на базу срочно.
17: Давай, проджета, да, и защитник тоже, херачьте.
21: Вот здесь Удес и Лис.
20: Да чё глючит-то, блядь, шо?
17: Бурасик, давай, если можешь, уезжай тоже на базу, давай.
6: Ебать,
17: Бурасик.
6: Меня папа в попу выебал, пиздец.
0: Хуёво делать.
17: Потихонечку отходите. Лис, давай отходи, Лис, тоже. Ты там, Лис, отходи.
20: Некуда, отходи, некуда. Тяжело, но отхожу. Отбивайте,
0: Лечу как могу. Ебать, кстати, Бурасиков пиздец, можно
6: блядь
0: оставить.
6: Я хуя, мне папка выебал, блядь, мне в жопу выебали, охуеть.
0: Блядь, да что такое происходит? Опять кто-то зашел, блядь, это все мои друзья, что ли, такие охуенные, блядь?
17: Да. Тут комната закрыта, блядь, твои друзья так пиздят.
0: Блядь, пидорасы. Не, у меня там просто были какие-то гандоны, блядь.
20: Мне уходить нельзя. У меня 28.
17: Базу сбейте, ребята. Сбейте, 20 сбейте. Секунд.
0: 17. О,
17: о. Еще добивать этого защитника долбаного. Бурасик, дай ему. Еще.
14: Не, не побиваю, дай мне расстояние.
20: Я тоже задержал немного, ребята.
0: Бля, это пизда.
20: А мне уходить нельзя было, мне контроль.
17: Все, вот сюда в угол езжайте, все, защитник тоже уходи, потому что вас меньше, уходите. Пусть ПТшки подтягиваются, будете их отстреливать. Прячьтесь за домик.
0: Сейчас покикаю всех моих друзей.
17: За домики езжайте, защитник, езжай.
0: Я там
20: короче... выйду, сейчас это, перезагружусь, у меня что-то это.
0: Как я там скачаю,
6: меня так возбуждает, там... когда танки играют, меня так возбуждает, когда они играют.
0: Сука, блядь, чувак.
22: Зелебок, здорово.
0: Слушай, посмотри, кто там наяривает, блять, пожалуйста, добавь его, скопируй его,
21: блять. Блять, не поверишь, не видно.
17: Вот именно, нету, блять.
21: Нету, я вот в ангаре сижу.
17: А, блять, комната закрыта, блять.
0: А, это, блин, это хуёво, это очень хуёво.
17: Это походу, кто-то из твоих друзей, наши. Нет, с друзей кто-то, ребят.
0: Да, это, блядь, есть там один кланчик, они, короче, умеют перестраиваться по связи на другого человека. То есть, если, допустим, я начну какую-нибудь дичь нести, хуйню, блядь, это не я.
17: Ну вот кто-то из твоих друзей, потому что комната закрыта.
0: Да, это возможно.
21: Так, ребят, пойду курну.
17: Давай, Вась, давай.
0: Ну, поудаляй их сразу всех, выкинь. Это, блин, хохлы эти ебучие.
14: Как он убил? Он же вылез из
17: ванны. Они все, твои друзья ушли, блин, все.
0: Ну, просто поудаляй весь список. Я им просто один раз так поднасрал, они там с прогой обосрались, я так над ними тоже глумился, пиздец, блядь.
17: Танос, ты здесь, заходи.
3: Конечно, здесь не могу пока войти.
1: Бля, а, пиздец, ну да, там загорел. Ебаный в рон, бля. Да.

0: Чем мне, как обычно, на ПТшке?
1: Не знаю, сейчас посмотрим. Сейчас я подойду, пока ребята воюют.
0: Я пойду, пока тоже борщ поменьше помешаю.
2: Фу, блядь, заебись, хоть подрачу, пока все ушли, чтобы никто не слышал.
3: Блядь.
2: Ой.
3: Не покикал, видимо.

0: Ебать, пойду Порш помешаю.
1: Блин, хуёво дело, командир. Надо пересоздать комнату, потому что ничего теперь не получится. Сейчас будут заходить мозги, ебать.
2: Сука, вот это, блядь, нахуе какие-то прыщи, да, давишь когда, блядь? Ну, вроде как больно, сука, ну столько белой хуйни выходит, охуеть, но я их захавал.
1: А, сука, блядь, не могу. Блин, командир, придется пересоздать комнату.
3: Как он говорит без этого? Ну, без засвета.
1: Он просто... Его даже, может, нету в этой комнате. Ее надо пересоздать. Это прога какая-то там, читарасы, блядь. Они один раз обосрались, короче, сделали меня главным, нахуй. Я там пиздил в их комнату с другой комнаты, блядь. Он там их отпидорасил, как мог. Они там половину покикали, блядь. Ну, вообще ржачно было. Подставились половину. В общем, эту комнату надо пересоздавать, сейчас он не отвалится по-другому никак.
3: Ну, у тебя тоже там рыльца в пушку.
1: Не-не, эти гондоны, блядь, сами виноваты. Я как бы не начинал, они первые начали. Это хохлы, короче, там, блин, редкостные твари, блядь. Они, не дай бог, ему телефон свой скинешь,
4: да, тебе сразу. Я вернулся.
1: Командир, пересоздавай комнату, потому что не будет нам здесь покоя.
5: Он отошел сейчас.
4: Ну да.
3: Ну да, это кто сказал?
1: Это
4: я. Да я сейчас только что вышел. Перезаружался.
2: Ладно, похуй, пойду борщ помешаю.
6: Что?
4: Что?
6: Что там с борщом?
1: Командир, пересоздавай комнату заново, потому что мы не избавимся от него.
4: А чё у вас это, со связью-то, у всех троит?
6: Сейчас перескушаем обратно и всё. Не-не, всё нормально.
1: Пересобрать, надо прям заново пересобрать, потому что ничего не получится, мне кажется. Я конечно, не уверен, может и получится, да?
6: Нет, с десятки на восьмерку перескушаем.
4: Не, нормально, нормально, слышно всех. А до этого троило всё.
5: Нет, тут когда собираешь...
6: Что?
5: Посмотрим сейчас это. Будет еще
6: пиздец. Ставьте технику. Ставьте технику.
1: Мне кажется, будет. Надо просто пересоздать заново. Он сейчас просто сидит, молчит, пока мы в бой не ушли.
6: Всех я выгнал, никого не трои.
1: Это не важно.
4: Трои.
1: Это другая прога, понимаешь? Он, ты его даже не увидишь, он будет...
6: Ну давайте трои. Бой скатаем, потом перегрузим, если что.
4: Ну, троит связь.
1: Ну, это у тебя наушники троят, скорее всего.
4: Нет. Интернет нормально. Связь нормально.
0: Троит, блядь. Придурки.
6: Так, давайте, кому расходку и эту...
1: Мне, дай. Только мне... Артобстрел.
7: Так,
6: а вдушевление кому?
7: Давай мне.
1: Слышь, командай. А, слышь, вон образцы.
6: Нет, тяжу надо, ребят, тяж.
1: Почему ты все время даешь, блин, тяжам вдушевление? Слышком оно больше помогает. У них перезарядку увеличивает, маневренность, все дела, блядь. Они там разъебывают любой фон в щи сразу под этой хуйней.
4: А можно стеру возьму?
6: Возьми.
4: Не успел.
6: Следующий бой.
0: Троит Валерий Альбертович.
6: А что, выиграли, проиграли? Даже не посмотрел.
1: Проиграли.
4: Вот именно что, проиграли.
6: Победа ж стоит.
1: Разве? Я что-то вообще уже не проиграли. Проиграли.
6: Проигрыш.
4: Поражение.
0: Борщ старый.
6: Да, да, поражение.
0: Ой, блядь. Да, сука. Блять, скоро они там пойдут, интересно, в бой. Может, вообще не ждать их.
6: Так, давайте, ребята, все, короче, фулка едем вот так.
0: О, смотри.
6: Все. ПТшка вот сюда вставай, наверх.
2: Бля, пиздец, я борщ перемешивать ходил. А уже в бой, да, пацаны?
1: Блядь,
2: ебать. Охуеть.
6: Вот сюда.
2: Я борщ перемешивал. ПТшка. Охуеть, уже ПТшка. Бой начался. Вот мама, блядь.
6: Вот так. Вот так.
2: Ой-ой,
6: вот так,
2: блядь,
6: вот так.
2: Пизда-то. Ай,
6: бежи сюда,
2: блядь.
6: СТшки сюда.
2: Так, ладно, все.
6: Вот сюда.
2: Я борщ перемешал, куда едем?
5: Нахуй.
1: Не, ну хоть пацан юморной, хоть пожать можно, блядь.
6: Так, СТшки, вот сюда, все СТшки, вот сюда, тяжи вот сюда,
8: я тебя
6: ПТ
8: не понял.
6: Вот сюда.
8: Куда именно? Ты мне на ну, квадрат прям туда, покажи. Покажи квадрат, туда еди, Варик. Мне просто так не понятно, я не вижу ничего.
6: СТшка, куда ты едешь?
8: Я с планшета играть, мне плохо вижу там у тебя. Ты мне можешь прям
6: я
8: туда?
6: Же показал, поверху,
8: еще
6: вот
8: покажи,
6: так,
8: еще
6: вот
8: покажи,
6: так,
8: бля,
6: поверху,
8: я
6: вот сюда,
8: рыба, бля.
6: Вот. СТ,
8: покажи,
6: вот сюда тяжи.
8: Бля, блядь, нормально покажи щас, блядь. Нормально, блядь! Покажи, блядь! Ты, блядь, заебали, блядь! Я твой душ обейба, блядь! Сука!
6: Амара Бабаяна.
8: Я твой душ обейбался, ты куда башатал, блядь, а у меня планшет, я не понял, куда я. У меня планшет, экран половинится.
6: А ты баба Бабаяна.
8: У меня экран половинится, блядь! Экран половинится! Я не пойму, куда ехать! У меня экран, половина показывает, половину там нету, у меня там клавиатура, блядь, сенсорный, блядь. Я с планшета играть, блядь, у меня такой звук хуёвый, блядь. Я на работе сейчас КамАЗ стою, жду машина, блядь. У меня КамАЗ, блядь.
6: Ах, тебе,
8: я в КамАЗе сижу, блядь. В КамАЗе. У меня КамАЗ, я сижу с планшета. Помоги мне, блядь, куда ехать, покажи, тварь, блядь.
6: Аллах ты.
1: Да он русский.
5: Ты устал пиздить, да?
6: Ребята, вы осторожнее
8: или
6: там,
8: ехать,
6: это,
8: стоять,
6: получать
8: тварь.
6: Его, просто отстреливать.
8: Ну,
6: меня,
8: тварь, ты меня учи, да ебать,
6: блядь. Прожектор, ты
8: я
6: ебал меня
8: по ухай. Я твой душа въебу, сука. Если ты живешь в Москве, ты меня дольше знай. Ты, сука, приедешь на машине грязной, Москва. Я тебе, сук, не помой машина, будешь рядом всегда ездить, понял? Меня вся Москва знает, меня Арик, автомойка меня зовут. Арик. Меня зовут Арик, я московский.
5: Он в спину заезжает.
8: Арик заедет в спину на танке, брат, пока ты будешь свой логан мыть, ты меня понял? Ища,
6: ты что такое?
8: Я твой машина, не мыл,
1: да,
8: понял? Я мыл машины всем, кроме тебя, потому что ты не мужчина,
1: косяк,
8: брат, ты меня заебил, блядь.
6: Танки не слушаются вообще.
8: Ты приехал ко мне на Ренолуган. Я твой Луган не помил, ты уехал на грязном Ренолуган.
6: Все вот
8: потому, что ты мне ищах, не даешь ей рады, команды не даешь, куда ехать, технику ехать, блядь. Я, сука, должен тебе, блядь, говорить сколько раз, что ты мне техник направил, блядь. А ты сидишь молчишь, блядь.
6: У меня твоя
8: экран,
6: мать
8: блядь,
6: хотела
8: половинится. У меня плазма, плазма. У меня плазма на планшет. У меня плазма половинится. Я не понимаю, куда ехать, мне, блядь, объясни, блядь, я хуарик, блядь, поехал, блядь, раз, раз, и барьер, блядь, нахуй, блядь, прохали бы тебя, блядь, выебал, блядь, всех, блядь, выебал. Ты душа твой выебал, блядь. Сука, блядь, нахуй ебаный ищак тебе понюхал, блядь. Тебе мой карбуракский ищак, ну,
1: блядь,
8: тебя верблюд плевал, нахуй, ты падал от верблюд, нахуй, я твой душа ебал, и верблюд тебя ебал, все тебе ебали, я смотрел, блядь.
1: Это обстрела, меняй позицию.
8: Сука, блядь, кабаны, блядь, я тебе душу выебу. И понял меня, запомни меня, ах, кабаны, меня Арик, Арик, Кудак Башев, запомни меня.
1: Давай я еще
8: запомни меня раз и навсегда, Арик, Кудак Башев, твоя смерч и твой страх. Запомни, запомни, блядь. Запомни.
6: Осторожнее, осторожнее.
8: Я Арик Кудакбашев, я твой страх. Запомни меня. Я твой душ.
1: Прожет, прожет, добивай, добивай стышку.
8: Я твой Пусть еще вейбу, твой техника троит. Я твой техника вейба, потому я оно троит. Твоя техника
1: троит. Ну жопа, кто танкует, блядь, ну, бля.
8: Твоя техника будет троит вечно, понял? Потому что я ее ебал. Я мил твой цилиндр. Я заливал воду тебе в глушитель. Я заливал тебе воду, блядь, в нулевик, блядь. Я залил тебе в машину, твой вода, блядь.
1: Вон человек фантазия, пиздец.
8: Я тебе в двигатель залил воды, блядь, за тобой. Заехал на машину ко мне на твоем Рено Логане, блядь. Я тебе в Рено Логан налил, блядь, воды, понял? Я налил воды, двигатель стыканул, Алик, поехал, блядь.
4: Это запись.
8: Запись, да? Ты меня, блядь, запиши, блядь, Алика. Запиши меня, Алика, запомни меня.
1: Это не запись.
8: Я тебе сказал, твой душа видел.
4: Это запись.
3: Это бот.
8: Я тебе сказал, все. Я твоя запись, я твой страх, я твоя верность. Ты меня запомни, Алик.
1: Он говорит запись, он слышит, что мы говорим.
8: Захрень школьник, блядь, захрень мерки, пиздюк, блядь, это твой душа, блядь. Иди отсюда, блядь. Пиздюк, ебаный, блядь, ты меня
4: молишь, блядь. Попробуй со мной поговорить.
8: С тобой, парень, о чем, блядь, я тебе душа выебал, блядь.

0: Да, веселое хуйло.
1: Не понял, черт, это кого вы оскорбляете,
2: эх, Алин, у нас где свой бокранчик, сейчас мы с Алиной
3: пойдем поздравим бокину сейчас.
2: Эх, кто бы Алин?
4: Вот этому бокину. Вот, вот этому бан тоже кидайте, вот тому бан.
1: Спасибо, сейчас, подожди, пожалуйста.
4: Видишь, они два придурка, короче, вдвоем заходят, блядь, и ебут мозги, блядь.
1: Да мне похуй.
4: Так, ребят, тайпик у кого?
1: У меня.
5: Давай вон самурай.
4: Не
1: у меня тайпик.
6: Так, Мышенкова, я беру, покиньте данную роту.
1: У меня тайпик, возьми чучело.
4: Да иди нахуй отсюда, дрочи иди, блядь.
1: Слышишь ты, блядь, курица, ты с кем базаришь? Ты сухорыла, косорылая, блядь.
7: Хай, я Калямба, хай, дед, хай. Подписывайтесь на мой твич.
6: Мышенко пошел.
4: Я эту хуйню сейчас снимаю, короче, у меня записывается, понял?
1: Ну что ты там записываешь, дурачок, ёбаный, куда ты отправишь, ты чучело, сука? Я тебе сказал!
4: Слышь ты, я тебе отвечаю, нахуй, попался бы ты мне в Ростове, блядь. Я бы тебе яйца, нахуй, на твой язык намотал.
1: Ебать, ты сейчас это кому пукнул, лещ?
4: Иди нахуй сюда.
1: Слушай, я вот слышу по голосу, ты лох, блядь. Ты лох?
4: Да, походу ты лох.
1: Ты рэп, ты рэп слушаешь, лох, скажи, конечно, ты рэп слышишь? Слушаешь, ты рэп слушаешь?
4: Это лох, подожди, это лох, который...
1: Ты, блядь, сука, мне здесь не подожди, хуть ебаный, да, я первый, ник, я первый, видно, сука, блядь, ты,
4: а ты сука, как
1: у тебя написано в нике, что ты лошара, ты девчонка, ты смурфик ебаный, ты завали свою пасть, урыло, пусорылая, сука, сиди нахуй на пожилого человека, не быкуй, на в рот тебе хуй, а, блядь.
4: Иди нахуй отсюда.
1: Слышишь, ты, сука, либо сейчас извиняешься, блядь, либо ты извиняешься, либо, сука, я начну действовать, блядь.
7: Слышь, ты чмо, иди действуй нахуй отсюда.
1: Слышишь, ты сейчас кому это сказал, чубрик ёбаный?
7: Тебе, а чё ты не слышал, да?
1: Слушай, чучело, ты, сука, за рынком своим следи, ебать. Я, сука, авторитет, нахуй, я авторитет, нахуй. Пидорас, блядь, ебаный, блядь. Танкисты, пидоросы, конченые. Ча-ча-ча-ча-ча-ча. Танкисты, хуесосы, танкисты, долбоебы. Сосите мой полубялый соленый писю.

0: aferesti. Garballa, c'è che garballa. Здравствуйте, уважаемые танкисты, здравствуйте. Ясненько, ясненько. Да. Я, получается, сегодня срал. Я насрал сильно.
1: А ты у нас был в комнате?
0: Да, я насрал, блядь. Я обосрался, блядь. Я пил, я только что, блядь, ребят, был у вас, да.
2: Это ж, если что, не я.
0: Я только что пил пивасик, блядь, и насрал себе.
1: Ребята, очень
0: пивасик, я бойлерное пил и обосрался.
3: Ребята, выженить его.
0: Я охуеть, иди нахуй, блядь. Я, сука, обосрался, блядь. У меня вся нога в поносе, блядь.
4: Да вали ебало, животное.
0: Ну, мне, в принципе, похуй, ведь я киборг.
5: Я скажу так. Мне хуй пенис Детройт, у меня маска, мне пятнаха. Да, скоро сейчас.
0: Мне, в принципе, пиху, бо я герой Украины, я герой скакун, майданный герой киборг. Я обосрался, бля, мои пиху, бля.
1: Вы бы видели его?
0: Я стоял на Майдане, сука, и насрал, бля. Я пуху, я чисто,
4: бля. Ты сосал на Майдане, бля.
0: Да, я там нахуй, за едину деделиму
6: прыгал. Пацаны, истри, надо истри.
0: Я обосрался, да иди ты нахуй, свои истри, свой животное, бля. Я обосрался, бля.
6: Слышь, ты это кому, ебать, сказал?
0: Это я тебе сломал. Сказал, нахуй, я обосрался.
4: Ты ебаный укропидор, бля, завали ебать.

0: неволе.
1: Члены мэра Украины, не слава, не воля. Нам ей пихуй, бля. Кто будет сосать мой пожилой червячок?
2: Язык, ёб Иисус, а.
1: Да мы реально пихуй, сука, бля.
3: Какой там, кстати?
1: Я сказал, бля, что мы не пихуй.
2: Бля, Олив, під яким це номером він пиздить?
1: Я десь, нахуй, я під другим номером, а твій рот бив, нахуй. Ти звідкіля такий, сука, га, пухеньок? Ти шо, уебать? Тебе шо, уебать?
2: Да,
1: ты...
4: Седьмой, ставь танк и
1: все
4: поехали
1: друга, да.
4: Уже быстрее.
1: Но мы не пихают.
3: Я не слышу из этого дауна ничего.
1: А мне пихают, что щада мара Украина. Хоробство.
4: Ставь танк, седьмой, алло, ставь танк.
1: Хоробство. Я седьмой, мне пихуй на все танки, бля. Я ебал вас у всех урод, або я сука.
3: Что
1: бля.
3: Брать, я не слышу. Народ.
1: Не бери ничего, блядь, иди звідкиля, блядь. Шуруй нахуй, чеши звідкиля.
2: Бля, як це я ему в чорний список
3: добавляю? Блядь, иди нахуй отсюда.
2: Не виключайте.
1: Як це так? А як це так, дурак, ти ебан? А як це так по хришки полить? Як це, сука? Ти мені кажи, а так, я.
2: Вже виїбали добре.
1: Ти, сука, звідкиля, от кажи ти, з якого міста, блядь, як?
3: Сидим, какой танк, брать, я не слышу. Перед
2: тим, питати самому надо представити.
1: Ты, сука, звідки ля, сука, лярва, паршивець, поганець, ёбаный, курба. Ты звідки, гад? Тебе шо, уебать?
4: Седьмой, блядь, алло, нахуй, так?
1: Хуям полбу не далё, нахуй, хуям полбу не далё, алё, гэш, лярва.
3: Слышно из этого даун.
1: А мне пиво.
2: Короче, кеп, бачу, яких ты набираешь.
1: Набрав дебилів, да, кеп, сиди нахуй, кеп. Да, кеп твій гей. Да, я его ебал, так. Да цей гей, командир, он меня кинул на голду, прикинь. Сука, 10 тысяч голды у меня кеп украв, блядь. И все, сука, подельников набрал, у всех хлопцев нормальных голду забирает, блядь. Я хуею, блядь. Голду забрал у Дина, блядь. Сука, купил 3 года, блядь, 10 тысяч голды. Воно, сука, взяло, блядь, и вкрало, блядь. Ёбаный крот, блядь. За шо, сука? Кэп, скажи, за шо ты так со мной, блядь? За шо нахуй, краб? Ты мне, блядь, скажи, вот за шо в мой день рождения украл?
3: Хай! Дед, тут никого нет, хай, блядь,
1: хай! Блядь, як нема, блядь, а голда не моя, блядь.
3: Уста. Все, все разошлись. Хай, хай, кста!
1: Хай. Я хочу сказать, обращаюсь ко всем присутствующим, командир данной роты украл у меня голду, блядь. 10 тысяч голды, сука, украл. Что, блядь, с ним робить будем? Я хуй знаю, блядь, украл нахуй. Командир украл у меня.
5: Спасибо тебе за подписку.
1: Спасибо за подписку, Смаген. Спасибо, Смаген. Ну, сука, я сидел нормально с пацанами, играл, блядь, командир взял и украл голду, блядь, ёбаный рот, блядь, что делать, я не знаю, блядь.
6: Молодец, хули, жизнь ворам, что тебе делать?
1: Нахуй ты, сука, воруешь, сука, блядь, я танкист такой же, как и ты, нахуй ты воруешь у меня, ты, сука, походёк жирный.
6: Кто ворует, тот живёт нормально.
1: Ты, да, блядь. Нормально живёт, сука, ты мне, сука, ты за голду ответишь, ты, сука, где моя, блядь, голда, гад?
6: Иди отсюда, укроп.
1: Ебать, ты шо, охуел, сука, я герой Украины, ты як с киборгом пиздишь, блядь.
6: Блядь, это кто у вас говорит?
1: Це я, сука, Сережа.
7: Что-то пошло не так.
1: Сережа, блядь, да він, сука, у мене голду украв, цей командир ваш, блядь, лярва, жирна.
6: Кто это говорит?
1: Це я, нахуй, Сережа, это Серега.
7: Четко.
8: Ребят, к вам
1: ребята, обращаюсь ко всем, кто меня слышит. Командир ваш, кэп так называемый, украл у меня 10 тысяч голды с другого аккаунта и теперь скрывается по другим дикам. Что с ним делать, я не знаю, блядь, ёбаный рот. Я написал уже, блядь, админам на сайте, чтобы оно голду мою вернули, блядь. Они сказали, блядь, ну мы забаним этого гада. Да.
8: Эй,
1: командир, сука, отдай мою голду чубакабра.
8: Понятно, понятно. Верните голду деду, твари.
1: Да, сука, голду нахуй назад леду. На аккаунт 10 тысяч.
8: У меня тоже спиздили, прикинь.
1: У сука, этот же командир, да, сука?
8: А это сержант, ёбан.
1: Ну, сука, сержант, блядь.
8: Понятно.
1: Так, ну шо, сержант, как мы будем решать данную проблему? Либо голду деду.
6: А ты просто нахуй послан, вот и все.
1: Ебать, вот так вот, да, сука? Ебать ты фраерок на
6: натуре. Да, вот и порешали.
1: Вот так вот, да, сука, украл голду, сука, у своего, ебать. Ты в натуре охуел, девчонка, ебать, а?
6: Да какой ты мне свой? Все, иди нахуй.
1: Сука. Ебать, я тоже танкист, ебать. Я тоже танкист, чучепару, ебаный, блядь. Ты что, сука, ляру, а чё, сука, дебил? А? Давай.
6: Кто это говорит-то, ёбаный в рот?
1: Это я, обладатель голды, которой у меня уже нет.
0: Сержант ебаный, где моя голда? Ты заебал пиздить уже, козёл ты ёбаный.
1: Да.
0: Попущенец.
1: А верни голду, ребёнка.
0: Ебальник набью, чмошник ебучий.
6: Ты откуда вы восстали?
1: Голда, блядь! Голду нахуй назад!
9: Че за урод?
6: Почему я не вижу, кто говорит, а?
1: Голду нахуй! Голду, сука, блядь! Голду, блядь!
9: Чего, Саня? Саня? Слышь?
6: Ты чё?
9: Выйди, ну, комнату создай, это чмо, чтоб не было.
1: Чмо, блядь, ты, сука, чмо, сука, сука, сам, жирный, блядь, алда, где моя, блядь?
9: Поли ебальник свой, понял?
1: Слышь, ты кому ебальник закрываешь, жиробас, ты мне голду отдай, гад.
9: Ты чурка-то недоделанный.
1: Ты шо, охуел, блядь, на Героя Украины так и обказать, блядь, ты шо, охуел, скажи, ты шо? Ты, блядь, голду, блядь, ебать, пизда тебе, сука, я, блядь, сейчас нахуй голду у тебя так выбью с твоего хряка, блядь.
10: Тоби пизда, говорит.
9: Алё, поли.
1: Ну, все, нахуй. Либо голда, либо, сука, все, нахуй, бан, либо бан, да.
9: Да, вот это еблан, который вот это вот, он заебал вас.
1: Голду, нахуй.
9: Не видно, да?
1: Голду, сука!
9: И нахуй.
1: Голду, блядь, тварь!
9: Парни, вы видите, кто это говорит, а?
1: Голду, сука!
9: А?
1: А? Голда, блядь!
9: Пососать не хочешь?
1: Голду, сука! Танкисты, пидарасы, танкисты, хуесосы, верните мне голду, иначе, блядь, за баню накажу вас, блядь, козловы. Где моя голда, иначе вам пизда, где моя голда, иначе вам пизда, верните мне голду, а то я вам в ялду, я вам дам ялду, на ротану. Где моя, блядь, голда, здесь, сука, ко моей голды, сука, 3 года набивал, 3 года воровал, а вы, сука, где моя, блядь, голда, вам уси беста, где моя голда? Борода, сука, да! Шо? Нема, блядь. Нема, блядь.

0: сеть «Газпром Медиа» развлекательное телевидение. Если знаете внутренний номер, наберите его в тональном режиме.
1: Курочка.
0: Или подождите немного, и вам поможет наш сотрудник.
1: Я, блядь, подожду,
0: приятного дня.
1: Блядь.
0: You have reached «Газпром Медиа Entertainment Television».
1: «Газпром Медиа».
0: Please switch to tone mode and dial the extension number of the person you are trying to reach or wait for the assistance.
1: Ясно.
0: Thank you for calling and have a nice day.
2: ГПМ РТВ, Ирина, здравствуйте.
1: А, здравствуйте. Это Николай Баск. Я прошу прощения за беспокойство. А скажите, Светлана на месте? Алло.
2: Вот здесь прямо идешь, прямо вот по этой стороне, прямо и налево.
1: Я понял, это про меня. Николай Басков, алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Что вы хотели?
1: А скажите, пожалуйста, а Светлана у себя там, это Николай беспокоит Басков?
2: Молодой человек.
1: Я
2: Николай. Все разговоры записываются.
1: Я Николай,
2: Николай Басков.
1: Да.
2: Угу.
1: Коля.
2: Замечательно.
1: Я не понимаю, девушка, но вы это самое, вы уж извините, конечно, но вот как-то некорректно, я бы сказал бы, немного выражаетесь в мой адрес. Я Николай Басков. Вы меня можете соединить со Светланой?
2: Нет, не могу.
1: А почему? В чем было?
2: Потому что нас нету Светланы.
1: Как нету? Куда уехала Светлана?
2: Ну, вы позвонили в главный офис.
1: Ну?
2: Какую Светлану вы хотите?
1: А, это самое, маркетинг, отдел, клип у нас, мы обсуждали, я звонил, клип снимаем новый.
2: Замечательно, только здесь таких нету. Как какой нет? Вы клип снимали? На какую песню?
1: Ибица.
2: Ибица? Ибица уже давным-давно сняла.
1: Снято, да, но мы еще хотим снимать клип. Вот, да, общались по поводу...
2: Кто хочет снимать?
1: С Филиппом Бедросович. Снимать ваши...
2: Филиппом Бедросович?
1: Да. Филипп тут недалеко.
2: Да, замечательно.
1: Да.
2: Молодой человек, если вы думаете, что я дурочка, я не дурочка.
1: Я
2: знаю
1: Басков.
2: Коля Баскова.
1: Я Коля.
2: Да? Угу.
1: Не, ну неужели вы
2: чуть-чуть
1: вот охрисли, меня...
2: Чуть-чуть охрисли, да?
1: Уж извините, съемки клипа тяжелая работа.
2: Молодой человек, я знаю, кто такой Николай Басков.
1: Я Николай Басков.
2: Это не вы.
1: Я. Три мечты запоздалые, шарманка летает. Ну, тут уж сомнений, я думаю, у вас не осталось. Кто я, да? Николай Басков. Золотая чаша золотая, наполняет ароматом чая. Ну... Алло.
2: Да, я вас слушаю.
1: Вот, и, собственно, скажите, а подъехать, это самое, обсудить со Светланой сегодня вообще возможно? Вот, извините, может, я ошибаюсь, но как ее, это самое, менеджмент именно меня интересует? Да, мы сейчас с Бедросовичем подъедем по поводу съемок, да, просто у нас затерялся телефон ее непосредственно, да, чтобы мы набрали. А я звоню в главный офис, мне вот дали, да, Варшавское шоссе, да, правильно?
2: Нет, неправильно. Молодой человек, я знаю, кто такой Николай Басков.
1: Вот неужели я не похож на Николая?
2: Нет, вы максимально не похожи на Николая Баскова.
1: Я вот извиняюсь, видимо, связь такая, мраз вы меня не
2: знали. Связь плохая, скорее всего, да.
1: Я Николай Басков, вы уж поймите.
2: Молодой человек.
1: Да. Ну.
2: Хорошего вам дня.
1: Нет, ну вы извините меня, Светлана.
3: Спасибо тебе за подписку.
1: Да не важно. А это мелочи все. Вы меня со Светланой соедините.
2: Я вас слушаю.
1: Я вас уже услышал. Вы мне Светлану дайте, я клип снимать намерен. Новый, на новую песню мы с Филиппом.
2: Вы можете снять свою песню на свой телефон.
1: На какой? На мобильный, что ли?
2: Ну, можете на мобильный, да.
1: Не, ну вы уж извините, это ж несерьезно. Я звезда. Я Николай Басков.
2: Я звезда, я Николай Басков.
1: Я Николай Басков. Есть у вас
2: я кто-то? Я верю, что вы Николай Басков.
1: Вы, извините, вы, может, меня не узнали, но дайте кого-нибудь другого сотрудника, я сразу меня узнают. Я Николай, я немного болею, да, действительно, уж может быть, как-то не узнается мой...
2: Молодой человек, Николай Басков живет в Москве.
1: Да, абсолютно точно. Я вам...
2: Правильно, замечательно.
1: Ну, я из Москвы вам звоню вообще-то.
2: Я верю, что вы звоните нам из Москвы.
1: Николай Басков. Но... Шарманка все так же, шарманка в Париже, она чужестранка.
2: Молодой человек, у Николая Баскова в репертуаре таких песен нет.
1: Здрасте, приехали. Это моя самая популярная песня в те годы, шарманка. Золотая чаша, золотая, да полет.
2: Молодой человек.
1: И бит. А, да. Я Басков.
2: Нету этих песен у Николая
1: ясно,
2: Баскова.
1: Ясно. Вы не желаете помочь народному артисту, правильно, Светлана?
2: Валю. Ну, все лени, наверное.
1: Ясно, все с вами. Ну, я сейчас подъеду. Я просто без фонограммы сейчас.
2: Молодой человек.
1: Я без фонограммы, видимо, да, не такой немного у меня голос, как на экранах. Да, ну понятно все. Ясно, ясно. Не хотите Николаю помогать, да, Баскову, звезде, народному артисту. Филипп, Филипп, ты слышал?
4: Да, слышал.
1: Ну, пожалуйста, видишь. Вот так вот, ну ничего, ничего. Вас как зовут?
2: Алла Пугачева.
1: А, вот все. С чувством юмора смотрю вас нормально. Ну, как
2: да, мне... замечательно.
1: Ну, ясно. Я Николай Басков. И вы это...
2: Замечательно, а я Алла Пугачева.
1: Ясно. Все понятно с вами.
2: Вот и познакомились.
1: Ясно все с вами. Не хотите... А вы знаете, я вот хочу новую песню, да? Клип, клип. Ла-ла-ла-ла-ла, золотая чаша, золотая, наполняется ароматом спермы. Золотая чаша, золотая, наполняется моей спермой. Опа, и пицца, и пицца, и пицца, танцует Филиппок. Опа, нихуя себе, опа, опа, опа, опа, опа, ча. А, извините, я это вслух сейчас исполнил. Алло.
2: Молодой человек.
1: Я пожилой человек, я Николай Басков, мне уже 50 лет.
2: Спасибо, вот Николай Басков не 50 лет, к сожалению.
1: Вы знаете, сколько мне лет, зачем такие вопросы задаете? Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну,
1: я... Николай Басков я, Николай Басков. Мне 41 год.
2: Я верю, что вы
1: год.
2: Николай Басков.
1: 41.
2: 41? Вы же сказали, что вам 59.
1: 50-й год, какой 59, Светлана? Ну что ж вы, а? 51 моему вот... скажем, напарнику, другу моему, коллеге.
2: А, Филипп Бедросович, да?
1: Бедросовичу, да.
2: Замечательно. Я предлагаю вам заснять с Филиппом Бедросовичем видео
1: да.
2: и отослать его куда-нибудь на Первый канал.
1: Ну, вот так вам, что ли, отослать?
2: Что?
1: Вам отослать. Вот я... Вот...
2: Да, да. Аллу Пугачеву отошлите.
1: Ясно, я с вами. У меня есть хоум-видео уже, собственно, скажем, снято с Бедросовичем. Ну ясно все. Николая Баскова не уважаете как артиста, да?
2: Мы очень уважаем Николая Баскова как артиста, но настоящего Николая Баскова.
1: А я какой, извините уж меня, Светлана. Алло.
2: Да, я вас слушаю.
1: Ладно, я
2: вы
1: давай...
2: Вы решили свой вопрос?
1: Да, и давайте сейчас подъедем мы с Бедросовичем и непосредственно...
2: Подъезжайте в Кремль.
1: Нет, я с вами обсужу вопрос того,
2: так
1: что
2: а
1: вы меня
2: сижу.
1: Как артиста не признали. Я народный артист, поймите. Я Николай Басков, я золотой голос России, я
2: молодой человек,
1: шарманка.
2: Я верю, что вы золотой... Шарманка, да.
1: Да.
2: Есть такая песня.
1: Есть моя песня. Шарманка в Париже, она чужестранка. Опа! Не слышу.
0: Молодой человек, я верю вам.
5: Ну и что мы дальше? Ну и какой консенсус нашего с вами диалога? Мы как будем
0: консенсус
5: дальше?
0: Консенсус нашего диалога?
5: События, как развиваться дальнейшее нашего диалога? Мы как-то придем
0: к чему-то. Я вам предлагаю, вы сейчас записываете с Филиппом Бедросовичем свой клип.
5: Ну?
0: И потом присылаете его на Первый канал.
5: Ну, могу. Филиппок, вставай. Сейчас мы еще сделаем.
0: Мы сейчас, все сейчас. Замечательно.
5: И что дальше?
0: Давайте.
5: А кому? Вам, у вас вы какая за... почта? Светлана.собака.ру?
0: Да, да.
1: Ясно все с вами. Опять все шутите, да, со мной?
0: Нет, я не шучу. Но вы же назвали почту. Вот туда я присылайте.
5: Вы хотите, чтобы я гадзанул?
0: Что вы хотите?
1: Чтобы я гадзанул, да?
0: Газанул?
1: Гадзанул.
0: Он хочет газануть. А вы знаете... У нас тут рядом еще Валерий Леонтьев сидит.
1: Вот и это самое, Валерке привет передавайте. Но я с ним особо не это, он мне не нравится.
0: Да, а что так?
1: Я хочу гадзануть вам. Раз, два, три.
4: Давай.
1: Нормально, или нормально?
0: Да, мы все оценили ваш талант.
1: Ясно, Николай Басков не на то способен. Могу вам такое, там все, чтобы это самое, но ясно. Ладно, в общем, Николай Басков скоро приедет к вам, я то есть. И
0: хорошо.
1: Мы с вами обсудим уже дальнейшего действия, потому что следующее общение, то есть, да, которое между нами образовалось, это конкретно неуважение к народному артисту России, то есть ко мне, к Николаю.
0: Вот народного артиста Николая Баскова я уважаю.
1: Я Николай Басков.
0: Он молодец.
1: Я и есть Николай Басков.
0: Я
1: настоящий Коленька. Я звезда, я Коля.
0: Вы звезда, может быть, я не спорю, но...
1: Я Коля.
0: Ну, может быть, вас и зовут Николай, я не буду утверждать по-другому.
1: Николай Басков.
0: Хорошо, вы Николай Басков.
1: А вас
0: самое
1: как...
0: главное, чтобы у вас было хорошо.
1: А, извините, а вас как зовут?
0: Алла Пугачева меня зовут.
1: А это не важно, как вас зовут. Я уже знаю, как вас зовут. Николай Басков все знает.
0: Отлично. Ну, замечательно.
1: Я понял, в принципе. Ладно, давайте извинитесь, я пошел.
0: До свидания.
1: А извиниться?
0: Хорошего дня вам.
1: А извиниться за непризнание народного артиста? А?
0: За что я должна извиниться?
1: За то, что не признали Николая Баскова.
0: Я вам сказала, я знаю Николая Баскова, даже лично с ним общался, я вам больше скажу.
1: А я вам скажу еще больше. Николай Басков – это я. Вы сейчас со мной общаетесь.
0: Замечательно. Значит, я дважды с двумя Николаем Басковыми общалась.
1: Нет, ну вы поймите.
0: Мне просто бинго по жизни.
1: Я Коля, я бинго.
0: Вы бинго. Угу, хорошо.
5: Вот так вот вы с Коленькой, да? Понятно все. Вот так вот, да? А ну, я хочу приехать клип снимать у вас! Ой, все, Филипп, больше не снимаем клипы у них. Все.
0: Молодой человек, вы не плачете, самое главное.
5: Я не плачу, мне обидно просто. Народный артист России. Голос золотой. Ну, ясненько все с вами. Ясненько, золотой голос России и так со мной. Ай-яй-яй-яй-яй.
0: Не плачьте, молодой человек.
5: Я не плачу, ну как тут не плакать, а?
0: Я верю, что вы Николай Басков. Вы золотой голос России.
5: Я.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Я Николай, я Коленька, я Николай, я шарманка. Золотая чаша, золотая, наполняется ароматом
1: Ясно.
5: Золотая чаша, золотая, наполняет ароматом чая. Мир, которым чаша обитает, золотой чашей называют. Золотая чаша, золотая, золотая.
1: Извините,
0: молодой
1: я
0: человек.
1: Сейчас, я сейчас без фонограммы, вы уж не судите строго, у меня без фонограммы.
0: Да, нет, нет.
1: А?
0: Да, да, замечательно.
1: Ясно.
0: Мы аплодируем вам стоя.
1: Хотите, я могу рыпануться.
2: Нет, не надо.
5: Я хип-хоп еще сейчас пишу с Бедросовичем. У нас рэпчик.
2: Молодой человек,
1: да,
2: спасибо вам большое за концерт.
5: Я извиняюсь, конечно, но вы, конечно, уж не правы по отношению Николая.
2: Я очень люблю Николая Баскова.
5: Я Николай Басков. То есть вы меня любите. Вы, ну, Николай. Понятно. Ну, раз уж так сложились карты, раз вы меня любите, значит, мы с вами можем чики-брики устроить. Не понял. Не понял.
2: Я думаю, что Николай Басков, да. Вы же чики-брики с Филиппом Бедросовичем.
5: Было дело, не скрываю, было дело. А что, как говорится, надо как-то это самое веселиться по жизни, правильно, Светлана?
2: Да.
5: Да, ну ладно. Ладно, я вот сейчас сижу, извините, тогда уже мы с вами прекращаем наш диалог, потому что я народный артист, я намерен общаться непосредственно, не с вами. Всего вам хорошего, всего вам
2: спасибо
5: доброго.
2: Вам большое.
5: Извините, но я пойду покакаю.
2: Ну, конечно. Идите, сходите с Филиппом Бедросовичем.
5: Да сейчас он выйдет, то он занял мой трон.
2: А, он ваш трон, он какает. Вы не можете, поэтому вам так все тяжело, да, переносится?
5: Поэтому, да, и, собственно, песня не вытянул некие ноты, еще фонограммы не было. Ладно. Николай пойдет отдыхать.
2: Хорошо, Николай Басков, идите, учите новую песню.
5: Не-не-не, подождите, я извиняюсь, а извиниться?
2: За что?
5: Не понял, как за что? Вы меня не признали.
2: А кто вы?
5: Николай Басков.
2: Вы Николай Басков?
5: Да, Николай.
2: Замечательно.
5: То извинитесь, я пошел уже, вот, я уже прям вон трон освободился.
2: Куда вы пошли?
5: Какать. Коля пойдет какать.
2: Иди. Удачи вам. Хорошо, сходите.
5: Ладно, я пойду покакаю, потом перезвоню, потому что извиниться надо бы.
2: Да, конечно, хорошо.
5: Да, Светлана, всего доброго, я покакал.
2: А вы уже покакали?
5: Да, я просто с телефоном какаю. Здесь смотрю новые новости про меня, комментарии, дизлайки ставят скотины на мой клип новый. Но я с ними разберусь, с этими проказниками.
2: Хорошо.
5: Николай Басков.
2: Да, я вас поняла. Вы распеваетесь, да, я так понимаю?
5: Блин, извините, телефон просто ниже опустил. Я какаю. До свидания.
2: До свидания.
5: Николай Басков с вами был. Всего
2: Николай Басков, всего до свидания, Николай.
5: Шарманка летает, шарманка в Париже, она...
2: Я смотрю вас.
5: Я какаю, не обращайте, пожалуйста, внимания. Летает шарманка. До свидания, Светлана.
2: До свидания.
5: Блин, господи, все, давайте, до свидания. Извинитесь. Николай Баск.
2: Николай Баск.
5: Зараза. Да что там говорить? Что? Это Коля, бля. Николай Басков. Николай. Кого, бля? Так, где мой Филиппок Бердосович? Филиппок, ты еще там?
6: Я здесь. Я здесь, мой принц.
5: Сиди ты уже, блядь. Ладно. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да.
7: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
7: Спасибо, что вы позвонили. Ваш звонок очень важен для нас. Если вы хотите...
5: Бойс, да-да-да. Бойс, да-да-да-да-да-да-да-да.
8: Кул Бойс, менеджер Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуй, Андрюшка, здравствуй. Как дела, как настроение? Чё там как? Чё там как? Где движение? Есть у нас чё или нет?
8: Какие движения?
1: Ну, в плане того, как там посещаемость у нас сегодня.
8: Посещаемость хорошая сегодня, посещаемость.
1: Вы меня узнали, да?
8: Да, диджей Миша, наверное, да?
1: Кого?
8: Диджей Миша?
1: Не-не-не, это Геннадий. Геннадий.
8: Геннадий?
1: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что там, слушай, ну сколько людей, ты мне скажи цифру, назови, как там у нас сегодня.
8: Цифры, так и цифру нельзя по телефону говорить, надо приехать посмотреть.
1: Слушай, ну давай это без шуточек, вроде как человек ты серьезный, смотрю. Хоть понимаю, ты работаешь в таком месте несерьезно, но человек ты вроде как серьезный. Ты мне цифры назови и скажи все по-честному.
8: Не, по телефону мы такие цифры не называем. Приедете, я вам скажу цифру.
1: Просто я хочу знать, стоит ли мне сегодня ехать к вам отдыхать в Бойцы или не стоит?
8: Конечно, стоит.
1: Стоит, да? Что там есть у тебя?
8: Да.
1: Для меня что-то есть необычайное сегодня?
8: Конечно, у нас всегда каждый день что-то необычайное происходит.
1: Скажите, а вас как зовут? Скажи, Геннадий, да?
8: Меня Андрей зовут.
1: Неважно. Хорошо. А что вы, до скольки сегодня работаете?
8: До 10 утра мы работаем.
1: До 10 утра. А после 10 вы чем занимаетесь?
8: После 10 мы до последнего работаем.
1: Слушайте, ну давайте мы с вами как-нибудь встретимся, как бы один на один, и может быть...
8: Да, приезжайте.
1: Нет, только давайте так, чтобы не было от этого различных там непонятных ситуаций, мне это не нравится. Я сегодня настроен на позитив, Андрюшка, и хочу реально отдохнуть. Поймите меня. Я хочу, чтобы все было красиво, все было на высшем уровне. Организуйте мне реально, или нет?
8: Ну, как всегда, да.
1: Я просто
8: не знаю. Все красиво, все на высшем уровне.
1: Сейчас я позвоню.
8: Диджей Миша, наверное, да?
1: Сейчас я менеджеру Андрею позвоню, спрошу, что там, да как сегодня, что, чтобы все было нормально. Хорошо.
8: Давай. Ладно. Менеджеру Андрею обязательно позвоните и спросите.
1: Ладно, солнышко, давай, помой попочку, я скоро буду.
8: Давай, люблю твою, обнимаю.
1: Давай.
9: Дед, позвони плюс
8: давай,
9: 79 миллиардов 616 миллионов 600.
1: Сейчас, с повода. Сейчас позвоню, с повода.
10: Вода, спа, Дмитрий.
1: Здравствуйте, Дмитрий. Ну что там, водичка тепленькая сегодня?
10: Прекрасная водичка, да. Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте. Это вы меня узнали, да? Это диджей.
10: Конечно.
1: Хорошо. Слушайте, я вчера, видимо, поздно пришел, что вас уже не застал, да?
10: Насколько нужно поздно прийти, чтобы меня не достать? Я здесь до конца смены. Вы не ошиблись заведением случайно? Это вода, спа.
1: Слушайте, как-то все-таки... Я понимаю, это спа, вода. Я понимаю, что-то мне как-то после Бойза к вам никак не везет попасть. Я же сам в Бойзе работаю. Вот, сегодня как из Бойза к вам не приду. Вот. Ну, вы знаете, у меня это самое... Может, вот, я уже, знаете, я извиняюсь за свою навязчивость. Может быть, я как-то вас отвлекаю, да, от работы. Я за это прошу прощения. Поймите, я не хочу вас отвлечь, просто я вам звоню не для того, чтобы как-то там поболтать, или мне скучно, да, как бы. Я звоню вам с целью того, чтобы...
10: По делу.
1: По делу, да, и с целью того, чтобы с вами познакомиться как с человеком поближе. Вы мне очень нравитесь.
10: Так это ж надо не по телефону, а воочию. Приезжайте, познакомимся.
1: Да.
10: Я не кусаюсь.
1: Да я знаю, вы как медвежонок, сладкий, пушистый. А еще, вы знаете, слушайте, а как там сегодня движение у нас? Нормальное движение?
10: Есть да, там... сегодня народу у нас много.
1: Да. Слушайте, а вот вы мне сказали, что при встрече, вы мне расскажете о том, есть ли у вас пара.
10: Есть ли что?
1: Есть ли у вас пара, ну, пара.
10: О, Михаил, вы меня извините, тут вот у меня мужчина, его нужно рассчитать.
1: Да,
10: вы приезжайте, мы с вами пообщаемся. Всего доброго.
1: Хорошо, да.
10: Извините.
1: Да. Сука, блядь, одни и те же, блядь, рожи, блядь, сука. Да. Хуяндок. Блядь, сука, петарда, блядь, взорвется, блядь, сука, блядь, сейчас все, блядь, взлетит, блядь, сука. Мразь, блядь. Да-да-да-да-да. С повода у симпозда. Блядь, бомба, надеюсь, тут? Блядь, сука. Блядь, не успею с повода. Или успею с повода?
0: Ждите на линии, пока выполняется перевод вызова оператору.
1: Да.
11: Центральная станция, Юлия, доброй ночи.
1: Здравствуйте, Юлечка, здравствуйте, доброй ночи. Как настроение? Как настроение ваше?
11: Да, спасибо, хорошо.
1: Это я, узнали меня?
11: Узнали.
1: Чё там, как делишки у нас? Скажите мне, пожалуйста, стоит ли сегодня посетить вас?
11: Всё нормально, работаем.
1: Работаете, как говорится, в поте лица. Но вы такая уставшая сегодня, прям.
11: Да
1: как
11: нет,
1: будто
11: нет.
1: бы от клиентов отбоя нет там у вас на этом самом рецепшене, да? Ну, вы знаете, я звоню по делу сегодня, неспроста. Звоню вам там что-то поболтать, Юлия. Извиняюсь заранее за свою такую вот, скажем, некую навязчивость в плане общения. Возможно, я вас отвлекаю, да, как бы и прочее. Но я извиняюсь.
11: Ну, да, да, у меня работа.
1: Я понимаю, я за это извиняюсь, Юлечка, поймите. Просто я вам звоню касательно узнать некоторых вопросов, да, и, во-первых, я хочу узнать, как бы, как оно там сегодня, наличие диджея, нужно ли нет я вам, диджей Миша?
11: Хватает вроде бы.
1: Да, а кто у вас сегодня на диджейнике там, скажите, пожалуйста.
11: Не знаю, это на сайте можно посмотреть.
1: Да, да, да, то я смотрел, тут знакомый мой, но тоже гей, как и я, ну ладно. Очень в том, поймите меня, пожалуйста, Юлечка, вы такая женщина, скажем, необычная, да, в том плане, что вы работаете в таком необычайном месте, ну это малость того, что я могу про вас сказать приятного. Вы просто настоящая мечта. Поймите, я хочу с вами познакомиться поближе. Возможно это или нет?
11: Навряд ли, наверное.
1: А почему? Почему? Скажите, пожалуйста, почему? Почему?
11: А потому что я работаю.
1: Ну, а в смысле?
11: Ну, вот так вот. Работаю каждый день без выходных.
1: Да я понимаю, но я к вам приду на работу, может, там как-нибудь пообщаемся.
11: Приходите, да, да, конечно.
1: Скажите, слушайте, а вы вообще замужем? Я извиняюсь, конечно.
11: Да, конечно.
1: А муж, он как? Он, ну, вообще нормальный человек? Нормальный? Вы любите своего мужа или нет?
11: Естественно, да.
1: Вы любите его или нет?
11: Естественно.
1: А он любит мальчиков или нет? Просто я бы такой мог бы...
11: Нет, нет, конечно.
1: А у вас дети есть?
11: Есть.
1: Есть, да. А кто у вас?
11: Ну, знаете, это разницы нет.
1: Поймите, просто я человек пожилой, да? Как бы я не прочь бы с вашим мужем познакомиться и с вами.
11: Давайте я вам номер Бойза продиктую.
1: А, Бойз это мне
11: да,
1: нравится.
11: Да, в прошлый раз хотели записать, так и не записали.
1: Да, я записал, я позвонил, там Андрей, администратор был, и мне с ними сложилось сразу, он мне не дал первую ночь, и мне это не нравится.
11: Ну, ясно, ясно.
1: Да, да, да.
11: Ну, звоните тогда, если что.
1: Хорошо, Юлечка, скажите, пожалуйста, еще на один вопрос ответьте, если вас затруднит, конечно, это был риторический вопрос, спасибо. Скажите, пожалуйста, чем пахнет ваша девочка, килькой или миндалью?
11: Позвоните попозже тогда.
1: А когда попозже?
11: Ну, не знаю, часа через 3.
1: А так вы же уже дома будете?
11: Нет, конечно, не буду.
1: Не будете? Ну ладно, тогда перезвоню.
11: Ага. Все, всего доброго.
1: До свидания. Да, да, да. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да.
11: Центральная станция, Юлия, доброй ночи.
1: Да, это диджей Миша вас беспокоит. Здравствуйте, Юля. Алло. Алло. Алло, Юль. Алло.
12: Центральная станция, администратор Владимир, слушаю вас.
1: Владимир, здравствуй.
12: Здравствуй.
1: Это диджей Миша.
12: Мишка? Диджей Мишка?
1: Да, да, да.
12: Алло, это? Плохо слышно. Диджей Шишка?
1: Диджей Мишка, ебаный.
12: А, Мишка, Мишка, здорово, как
1: так,
12: сам?
1: Короче говоря, блядь, вот сейчас к себе платье обмеряю. Какое вот сейчас одеть?
12: Платье?
1: Платье, каким цветом, как тебе нравится, зеленое или розовое? Сейчас, блядь, уже собираюсь выезжать, блядь, к
13: вам, ну, погулять.
12: А, ну сейчас это, Мишка, слушай, сейчас времени нету. Давай, выбирай платье и быстро к нам, давай, все.
13: Давай, сейчас только жопу помою.
12: Давай, давай, очко помой, да.
13: Да.
14: Скотина вонючая.
6: Падла, блядь! Сволочь, блядь!
2: Да.
14: Привет.
2: Алло.
14: Привет. Привет. Привет. Здравствуйте. Можно сегодня вас пригласить к нам, ну, отдохнуть, погулять, ну, вместе расслабиться, отдохнуть? Алло. Здравствуйте, Мария. Можно к нам, ну, нас, ну, чтобы вы к нам приехали сегодня? Отдохнуть можно с вами? Мы деньги, у нас есть деньги. Сколько вам надо денег? У нас есть деньги. Приедьте к нам, пожалуйста. Алло, я Богдан. Я Богом дан. А вы мне дадите? Маша, алло. Маша! Машенька, солнышко мое. Приедь к нам, у нас тут мальчики. Я хочу очень посмотреть на вас. У меня есть деньги, у меня родителей дома нету. Я сам здесь, ну, с мальчиками. Алло! Приедь, пожалуйста, Маша, покажи нам пизду. Скотина. Падла. Мразь. Пошла нахуй тогда. Не надо тебе денег моих, блин. Ну и не надо. Куплю себе, блин, колонку JBL тогда с лампочками.

0: Алло.
1: Алло, здравствуйте.
0: Привет, маленький.
1: Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вы можете к нам приехать сегодня?
0: О, нет, я не выезжаю на выезд.
1: А к вам можно приехать на строем мальчиков? Ну, мужчины.
0: Конечно, конечно. Да, ой, конечно, мужчинки. Давай, знаешь, когда,
1: а как?
0: Ну, лет так через 7 я буду свободна для тебя.
1: Нам уже по 18 лет, мы уже взрослые. Нам по 18.
0: Ой, ну, приезжай тогда.
1: А паспорт тоже брать да надо?
0: Конечно.
1: А можно без паспорта, потому что мы сейчас на дне рождения, у нас нету с собой паспорта?
0: Конечно, конечно, приезжай.
1: А вы где находитесь там? У вас... Алло, скотина.

Хотя бы пизду понюхать дали, блин, я рад бы был этому. Чисто пизду бы понюхать, блин, женскую. То я задолбался, блин. Уже, блин, взрослый такой, а пизду еще не нюхал, блин. Только приходится, когда мама спит, блин, подходить втихаря, блин, заглядывать там, посматривать. Ой, блин. Извините. Мама не узнает.

0: Я сестру голую видел, дурачок. Ой. Красивая, конечно, у нее жопа, блин, такая. Крутая, блин. У нее жопа, блин. Я знаю, она трахалась уже. Я видел, как
1: Один
0: она
1: слабо позвони.
0: переписывалась с
1: Два дня
0: мальчиком,
1: донатов тебе
0: пацаном.
1: и трубку не берут. Валера,
0: Привет.
1: позвони сам, пожалуйста. Плюс 79
0: Алло,
1: миллиардов
0: привет.
1: 262 миллиона 395 тысяч 580.
0: Алло, алло, привет. Понятно. Сашенька, блядь. Говно, блядь. Я видел переписку сестры своей, ну, с пацаном каким-то. Они там писали про то, как они трахались. Я видел все. И потом я, когда увидел, ну, трусы сестры, они все в конче были. Я их видела, она их потом в стирку кинула, я потом достала оттуда и понюхала. Они все липкие были, блин. Зараза, блядь. Шлюха.

0: Алло, здравствуйте!
1: Алло.
0: Здравствуйте!
1: Иди нахуй, долбоёб!
0: Шлюха ты вонючая, не хочешь бабла, блядь? Говно ебаное, блядь! Сука!

0: Алло, почему ты так разговариваешь, блин, с нами? Давай встретимся и потрахаемся за деньги, а? Давай, блин!
1: Давай, ты время видел.
0: И что, блин, видел, блин? Я сейчас, у меня мама на работе и папа тоже. Я свободный для тебя, давай, у меня бабло
1: Малой, ложись
0: есть.
1: спать, ты прикалываешься?
0: У меня бабло есть, я
1: Не
0: готов
1: спать, завтра
0: заплатить вам.
1: встать, завтра встать. В капитошку, понимаешь? Малой, спи, пожалуйста, это
0: Я
1: умоляю.
0: хочу к тебе приехать, я с Самары, я здесь прям вот. Куда подъехать? Я заплачу деньги, ты хоть подрочи, пожалуйста, мне.
1: Малой, ну ты, конечно, решала, я не могу.
0: Давай увидимся, или ты ко мне, или я к тебе приеду. Давай потрахаемся, я заплачу тебе, у меня бабло много есть. У меня просто ни разу еще не было, я хочу, ну очень хочу
1: Ну, будет
0: попробовать.
1: ты еще маленький, не волнуйся.
0: Я не маленький, блин, тебе кажется, что я маленький такой. У меня писюн большой, и я уже готов на все, на любовь. Давай встретимся, а? Куда мне подъехать, скажи, пожалуйста. Я возьму бабло, у меня есть бабло.
1: У меня тоже есть бабло.
0: Ну я тебе заплачу, сколько тебе надо. У тебя же там есть в интернете цены, я прочитал, там все написано, у меня столько есть. У меня есть деньги, блин, я готов приехать и, ну, потрахаться.
1: Иди занимайся уроками, я не знаю, самолюбуйся. Ты еще маленький, зачем
0: Я не
1: тратить
0: маленький,
1: свое
0: блин, я не маленький, тебе кажется так. Я уже
1: время? Вот
0: большой, взрослый, самостоятельный давно. Понятно, блин? Я самостоятельный мужчина уже. А можно просто приехать, хотя бы ты мне, ну, писюн потрогаешь? Я тебе заплачу, ты мне писюн потрогаешь. Я просто, блин, сестру голую увидел, перевозбудился сейчас. У меня деньги есть, я, ну, деньги все тебе отдам свои. Я себе копил деньги на колонку, вот эту музыкальную, JBL. Вот, я очень возбужден и очень настроен на секс. Давай встретимся. Алло. Маша. Маша. Пошла нахуй, Маша. Шлюха. Тьфу.

0: Скотина, блядь. Капец какой-то, блин, никто не хочет секса со мной, потому что говорят, я маленький, блин. Какой я маленький, блин? Мне уже 13 почти, блин, завтра. Маленький, блин, маленький. Маленький да удаленький, блин. У меня писюн больше, чем у папы моего. Скотины, блядь. Что им надо, блин, бабло, блин, есть у меня 5000. Все деньги я дам 5000 свои, суки. Падлы. Гомно, блядь. Ненавижу я таких. Бестолочь. 5000, блин, не хотят, блин. У меня папа 15 месяц получает. Алло, привет.
1: А тебе спать не пора?
0: Почему? Ну, почему не хотите, чтобы я с вами встретился? Вы, наверное, ну, думаете, я какой-то, ну, ненормальный. Просто я, правда, очень хочу встретиться. И, ну, я готов, там, заплатить, сколько вы скажете. У меня есть деньги. Я колпачки с машин снимал, вот тут попродавал, сейчас собрал денежек, скопил. Алло. Сучка.

0: Алло.
1: Алло, привет. Скажи, пожалуйста, я сегодня колпачки вот с машин снимал, продал, деньги есть, готов потратить на тебя. Когда встретимся? Алло.
0: Человек, ну есть, да? Сейчас приезжай.
1: Ну, куда приехать? Сколько надо? Вот у меня тут 4370 рублей есть. Я колпачку понасобирал, вот по Самаре ходил, с машин снимал. Ну, попродавал, вот сейчас деньги есть, хочу с тобой погулять. Ну, вместе с тобой провести время. Куда подъехать? Куда? Куда подъехать, скажи мне? Ну, потому что ты меня сбрасываешь в трубку, не хочешь со мной встречаться. Мне это очень, не нравится.
0: А сколько тебе лет?
1: Мне 25.
0: 25?
1: Да. Точно? Да, точно. Точно 25.
0: Прям без сомнений, да?
1: Да, мне 25 точно. Точно 25. Я очень, взрослый уже. Ну, я взрослый уже, мне уже много лет. Я нормальный. Ну, как, все мне уже можно.
0: Прям все можно?
1: Все там можно. Все, что ты можешь мне дать, я тебе готов все взять. Ну, как там, я просто не особо знаю там, как у тебя все можно. Папа, он знает, я все знаю, как там, звонить можно, вот я позвоню. Ну, давай с тобой встретимся.
0: Слушай, а ты меня отлижешь?
1: Что?
0: Отлижешь?
1: Да, хочу. Ой. Хочу.
0: Слушай, я, короче, на этот звонок записала. Сейчас я по номеру пробью, и всем твоим знакомым расшлю какой-то маленький пиздолист.
1: Ой, не надо там. Зачем такое не делаешь?
0: Не надо.
1: Зачем?
0: А я
1: не надо.
0: Все.
1: Так, папе моему не показывать. Давай, я тебе, ладно, заплачу больше, не показывай никому только. Алло. Алло. Да, давай. Не говори никому.
0: Не буду я никому отсылать.
1: Все, блин.
0: Не звони мне больше.
1: Почему? Ну я же тут вижу, цены есть, у меня есть деньги. Я продал колпачки, вот снимал, ходил с машин, насобирал денег. Хочу вот с тобой встретиться. Ты очень красивая.
0: Ты мои фотографии видел, да?
1: Да, я вот смотрел вот, в компьютере. Есть тут, Я вот в компьютере нашел, вот здесь в компьютере как раз и нашел. Тут, сайт вот этот. Папа у меня тут сидит постоянно, и я вот у него посмотрел.
0: А папа твой ездил ко мне уже?
1: Да, он каждый день ездит к вам туда. Я не знаю только куда, но он каждый день куда-то уезжает. Он постоянно вот сидит на этом сайте, когда мама на работе. Он постоянно вот тут сидит на этом сайте и куда-то ездит всегда.
0: Моя мама не знает, как он ездит?
1: Не знаю я, нет. Я не знаю, но мне кажется, он мне маму ищет новую.
0: У тебя мамы нет?
1: Есть мама, только она на работе.
0: Да.

0: школу сходишь, потом после школы
1: А у меня
0: созвонимся.
1: каникулы сейчас, я не хожу никуда. У меня каникулы, и сегодня я энергетик выпил, и не буду спать еще долго. Я Бравл Старс сейчас играю пока в компьютер. И спать не хочу. У меня еще 2 часа есть времени, чтобы с тобой встретиться.
0: Тебя папа не заподозрит, что ты так ночью уехал
1: А у меня
0: куда-то
1: папа,
0: поздно?
1: он тоже уехал куда-то, его нет. Он сказал, утром только приедет, а мама на работе у меня сейчас.
0: Папа, может быть, ко мне едет? Ты не думал об этом?
1: Может, да, но только он это, ну там же ж он меня не увидит, если я приеду, я буду прятаться.
0: Прячет? Куда ты спрятаться собрался?
1: Ну, мы с тобой где-нибудь вдвоем будем, а папа подождет. Он подождет. Я
0: Папа,
1: заплачу
0: какая
1: тебе.
0: мама?
1: Я заплачу, ну пожалуйста, ну ты очень красивая.
0: Спасибо большое, женщина. Давай ты
1: Нет, ну
0: попей.
1: пожалуйста, ну пожалуйста, ну пожалуйста. А
0: Попытайся. Попытайся.
1: я себя буду плохо вести тогда и колпачки воровать.
0: Хорошо. Давай, пока. Спокойной
1: Нет,
0: ночи,
1: подожди,
0: зайчик.
1: не уходи, пожалуйста, побудь еще со мной, шлюха.

0: Зайка, я же тебе говорю, иди ложись спать.
1: Все, блин, я тебя только на... Я очень тебя люблю, хочу сказать. И ты самая красивая. Я хочу, чтобы такая мама у меня была красивая, как ты.
0: Ты меня замуж возьмешь?
1: Да, я хочу, давай. Я, как, ну как? А, давай, да. Ты будешь моей так. девочкой.
0: Девочкой?
1: Да, ты будешь моей девочкой. Девочкой, и ты мне покажешь писю. Писю покажешь?
0: И ты меня замуж за писю даже возьмешь?
1: Да, я буду, нет, я буду тебя очень сильно любить, а ты мне писю показывать. Как мама папе.
0: Так ты думаешь, что твой папа любит маму за то, что она ему писю показывает?
2: Сука ебаный, блядь, что за хуйню ты тут устроил, пидорас, блядь, а? Тварь, блядь, иди сюда, тварь ебаная, блядь. Что ты тут, блядь, куда ты свалишь, блядь? Что ты тут устроил, пидорас ебучий, блядь, а? Сука, блядь!
0: Ренал, я не соченька, получается, я почти не делаю лучше.
2: Ебаный, тебя еще раз, блядь, увижу, сука, блядь, мразь. Фу, блядь, вот, сука, воспитал, блядь, ублюдка. Алло, кто здесь? Алло, алло, алло.
0: Твоему пол бы не дало.
2: Алло, что это?
0: Самому смешно, не правда ли?
2: Алло.
0: Ну чё, и как это миниатюр мы назовем с нами?
2: Да. Я не понял. А кто это? Кто это там на связи? А, алло.
0: А? А ты как думаешь?
2: А, это... А, проститутки опять, да? Вот скотина, ты опять проституткам звонит, блядь. А, сволочь, блядь.
0: Я
2: ну, понятно.
0: Внука, не знаю кто.
2: Да то сын у меня тут звонил девочке, говорит, я смотрю, скотина, блядь, сидит, трусы снял, сидит голый, писюн в руке, и с кем-то разговаривает, блядь. Я пришел сейчас с работы, работаю на прогрессе на заводе, ракеты строю, блядь, сука, безобразие какое, господи боже, блядь, спаси, сохрани такое, ой, блядь. А как зовут вас, как там зовут?
0: Сына спросите.
2: А, да я не от самой...
0: Он живой?
2: Как
0: зовут? А можно сына вашего услышать?
2: Сына? А зачем он нужен? Конечно, можно.
0: Я говорю, я
2: не знаю. Конечно,

0: говорить.
1: Серёг, подойди сюда, пожалуйста. Сюда иди, блядь.
2: Чего тебе, блин? Чего ты хочешь? Чего ты хочешь, блин? Папа отстань от меня, я больше не буду так себя вести, блин.
1: Еще бы, блядь. Сразу пизды, блядь, получишь, сволочь. Он наказан это. Наказан. Что хотели-то от него, а?
0: Слава, конечно, меня отсюда. До свидания.
1: Шлюха! Шо? Да-да-да-да-я-да-я-да. Да. И индивидуалка Хлоя. 21 год, 55 килограмм, третья грудь. Район Октябрьский, Самара. Апартаменты 1 час, 3000 рублей. Сколько, блядь? 3000 рублей за час? Ебать, нихуя себе, блядь. Сука, блядь. Да я, сука, в месяц 20 получаю, блядь. За 31 рабочий день. Охуела, сука. Да. Ха-ха-ха-ха. Так, ладно, все. Шутки шутками, на полхуя в желудке. Да.
3: Богданчик, позвони Илюшке и попроси сыграть.
4: Алло.
5: Здравствуйте. Это мама Саши Танского, да?
4: Да.
5: Ну, как ваше настроение, скажите, пожалуйста. Это его классный руководитель обеспокоит вас по поводу его отчисления из РГУ. Точнее,
4: Алло.
5: Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Это лечащий врач беспокоит Богдана вас. Хотел бы уточнить некоторые моменты. Да, здравствуйте.
4: Так.
5: Ну вот, по поводу Богдана, скажите, пожалуйста, а можно вас, извините, такой вопрос? Давно ли Богдан какал?
4: Давно.
5: Ну, вы меня простите, я лечащий врач, у нас дело в том, что нужно знать, насколько хорошо у него работает пищеварительная система. Давно ли Богданчик ходил в туалет, давно ли он какал? Вы можете узнать у него?
4: Сегодня.
5: Вы знаете, да, 100%, что он какал?
4: 100%.
5: А вчера, не знаете, какал он или нет?
4: У него все хорошо с кишечником.
5: То есть Богданчик какает, да?
4: Да.
5: А не знаете, вот как, жидкостью, либо кусочками?
4: Нормальный у него стул.
5: Ну, то есть не хлопья, да?
4: Не хлопья, нет.
5: Ну, я понял. Мне главное, просто я переживаю, так как сейчас вот эта вот зараза, вот эта у нас беснует, так скажем, у нас в районе.
4: Угу.
5: Вот, и не хотел, потому что первые признаки, это, ну, каловая масса. То угу. есть, меня очень интересует, как я лечащий врач его, да, как он какает. То есть, у него угу. сколько раз в день он какает? Нет информации?
4: Ну, раз, дважды.
5: Раз-два в день, да?
4: Он же спортсмен, да, поэтому, когда чуть больше нагрузка, он может еще раз в туалет сходить, поэтому нормально.
5: Ну, главное, вы знаете, чтобы во время нагрузки он это не сделал, понимаете вы, о чем. А он может, так как он спортсмен, вот, жидкостью выдавить. То есть, ну, скажем, как это у нас называется, нутеллу выдавить. Ну, ничего страшного.
4: Нет, такого нету.
5: Нету, да, нутеллы. Вы не обращали внимания, вот нижнее белье, когда в стирку ложите, там нутеллы нет?
4: Нету, 100%.
5: Ну, хорошо. Вы смотрите, да, прям? Ну хорошо. Значит, какает два раза в день, да, значит, нутеллы нет, хлопья не выпадают.
4: Угу.
5: Отлично, отлично. Ну хорошо, хорошо. Будем знакомы. Я его лечащий врач. Меня зовут Антон Фекалис.
4: Еще раз.
5: Антон Фекалис.
4: Угу.
5: Вот. Я буду вам звонить каждый день и узнавать, как он покакал. Пожалуйста, уделите этому пристальное внимание, чтобы мне дать ответ хотя бы в ближайшую неделю по поводу его каловых масс.
4: Хорошо.
5: Хорошо. Вас как зовут, скажите, пожалуйста?
4: Галина.
5: Да. Светлана?
4: Галина.
5: Ну, я понял. Вы как Галина, только Галина, правильно? Галина, я люблю Галину. У меня профессия с Галиной связана. Ну, хорошо. Всего вам доброго, всего хорошего. До свидания, Галина.
4: Вам также всего доброго. До свидания.
5: До свидания, Светлана. А кто, кто, кто, кто? Да, да, да.
6: Выключай, давай, заебал. Выключай, давай Майнкрафт, давай Майнкрафт, давай Фортнайт, давай Майнкрафт, давай, дебил, давай, давай. На, нахуй, чему, блядь.
5: А у меня бывало такое в моей жизни, что вы знаете, я, ну, сейчас будете смеяться, кому-то покажется это неприемлемым, но я считаю, что я должен делиться своими жизненными какими-то там ситуациями, да, что, ну, как бы, у меня от вас секретов нет, у меня от вас секретов нет, я пенис Дитров, мне 15 лет, у меня программа для голоса.
7: Ой, блядь. Спорт Баралец, здравствуйте.
5: Хагелс. Здравствуйте, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Значит так, я хочу прийти на плавание. Можно сегодня прийти или нельзя?
7: На плавание?
5: Это аквапарк.
7: Это не аквапарк, это спортбар. Сейчас я на аквапарк переведу, подождите.
5: Кого? Давайте. Ту-ту-ту-ту-ту.
8: Ту-ту-ту-ту-ту. Аквапарк
5: Карибия. Здравствуйте, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
5: Значит так, меня зовут Жбышенко Валерий Эльбертович, полное имя, запомните на будущее, спасибо. Я хочу к вам на плавание, можно прийти или нет?
8: Плавание, заниматься фитнес-плавание или просто поплавать, отдохнуть?
5: Тупо отдохнуть, реально поплавать.
8: Отдохнуть можно прийти, пожалуйста.
5: А вы до скольки работаете? Не слышу, отвечайте.
8: С 10 утра до 22. Сейчас мы уже закрываемся.
5: Не понял, повнятней.
8: Что? Сейчас мы уже закрываемся, мы до 10 работаем. Так завтра не... приходите, пожалуйста.
5: Я не понял сейчас. Вы сейчас мне отказали, или мне послышалось?
8: Завтра приходите, я вам не отказываю.
5: А сегодня если на полчасика поплескаться, как дельфинчиком, понырять.
8: А сегодня мы уже закрылись.
5: Не понял. Это мне не нравится. Вы знаете ли, мне это не нравится. Мне следует обидеться на вас или просто завтра пройти, не пойму.
8: Да, просто завтра приходите. И мы вас обязательно пропустим и пойдете поплавайте. А сегодня мы закрываемся.
5: А как вообще к пожилым людям? Как вообще отношения? Нормально или как обычно?
8: Конечно, замечательное.
5: Нормально, да?
8: Пожилые люди ходят с утра у нас обычно, пока народу можно, мало.
5: Можно поплескаться, тупо как дельфином понырять. Я ВДВшник, просто хочу тупо подельфинить.
8: Ну, я даже не представляю, как это дельфинить. Ну, вы можете.
5: Ну, это то же самое, как в фонтане 2 августа мы ныряем. Ну, взять с собой немножко Балтику девяточку взять и поехать отдыхать.
8: Не слышу сейчас. Послушайте, закрываемся.
5: Да, да, да, да, не слышу.
8: Угу. Ну давайте, приходите завтра, можете уже и не звонить. Не забывайте полотенце, тапочки.
5: Тапочки, а скажите, пожалуйста, плавки обязательно или можно просто в полотенце нырять? Не слышу.
8: Ну это ж как вам нравится. Ну я думаю, что лучше плавки одеть.
5: Мне, я сказать честно... Слететь. Мне нравится своего карася плескать без трусов.
8: Ну, это уж вы дома, может быть, поплескаете своего карася.
5: Так я буду...
8: А к нам приходите лучше в плавочках, хорошо? Потому что у нас детки маленькие.
1: Так я карася привяжу к ноге, чтобы он не брыкался.
8: Вы простите, пожалуйста, мне надо...
1: Кого? Алло.
8: Вы извините, пожалуйста, мы уже закрылись, а завтра мы вас ждем. До свидания.
1: Как говорится, вы закрылись, а я только открылся. О, сука. Да. Зараза. Так а что мне теперь, блядь? Вонючим ходить, че что, блядь, закрылись, блядь, сука. Хотя ладно, мне не привыкать, что там говорить, блядь. Да. Не ори сейчас, когда пиздюлей, блядь! Заткнись! Ты ёбаной матери! Я тебя сейчас как ёбану!

0: Алло, Артур.
1: Алло.
0: Алло, это Артур, да?
1: Ну.
0: В общем, это я тебе дал пизды в баре Голливуд.
1: Да?
0: Да.
1: И что ты?
0: И что ты не хочешь, блядь, извиниться, чучело?
1: А перед кем?
0: Да перед кем, ибо передо мной это я тебя въебал, дебилу, блядь.
1: Ну так а ты кто такой?
0: А нахуй ты быковал на меня, ибо чувырла ебаная, бля.
1: Я быковал?
0: Ну ты быковал, ебать. Конфликт от кого пошел? От тебя, бля. Нахуй ты быканул на меня, бля.
1: А по поводу чего?
0: По поводу чего, ебать? А нахуй ты быковал? Скажи, ты что, бычара? Нахуй ты быканул, ебать, скажи, бык.
1: Я тебе вопрос задал.
0: Слышь, ты меня не тыкай, а то опять въебу дебилу, бля. Ты извинись, блядь. Mm-hmm. Ты извинись.
1: А ты думаешь, что так будет, ебать, неожиданно, нахуй, как у тебя раз получилось, а?
0: А шо, блядь, я спортсмен, мне похуй, я боксер, блядь, хули.
1: Заебись тебе.
0: И шо? Ну шо, блядь,
1: а шо? А где ты номер мой взял?
0: Слушай, ебать, ты нахуй не в натуре, блядь, не бэкуй, блядь, тут я, блядь, и не только номер возьму, ебать, я, сука, спортсмен, блядь. Я, блядь, в натуре въебу дебилу, блядь, ты, сука, в натуре ляпаса получишь, гад. Слушай, я
1: тебе вопрос задал,
0: слушай,
1: где ты номер взял?
0: Слушай, я не хочу с тобой это сейчас ругаться, да, хотя я могу тебя ебать, в принципе, дебила, блядь. Но мне просто хочется, чтобы ты извинился за то, что ты быковал на меня. Ты первый начал. Кто первый начал?
1: А в чем начал? Ну, подожди, ты... а в чем начал, скажи мне?
0: Ну ты ж первый начал быковать, я боксовать, нахуй, буксуешь, ебать, тупо взлёв.
1: Я тебе задал вопрос,
0: слушай,
1: ты можешь, блядь, на вопрос
0: нахуй, скажи,
1: ответить или нет?
0: А нахуй ты на меня посмотрел так, блядь, с принижением, блядь, нахуй ты так на меня посмотрел, блядь?
1: Ты что, гонишь?
0: Ну нахуй ты так на меня посмотрел?
1: Во-первых.
0: Шо?
1: Во-первых,
0: ну, шо?
1: Я тебе поясняю, я никогда в жизни так ни на кого не смотрю.
0: Ну нахуй ты так на меня с презрения, ну, посмотрел, ебать. Это? Нахуй, на то, что я качок, ебать, так посмотрел, ебать. Сука, ты так на быков не смотри, блядь, ебать. Ты, блядь, сука, блядь, получишь, блядь.
1: Ты, короче, блин, вообще не понял, да, что я говорю?
0: Ну давай, повтори, ты, я просто не прослушал, блядь. Повтори.
1: Ну так ты слушай, если мы, блин, ведем беседу, ты ж не просто так позвонил, правильно? Ну,
0: ну я позвонил, чтобы ты извинился. Раз. Я позвонил, чтобы ты извинился,
1: ну,
0: блядь.
1: Я тебе поясняю еще раз, что я, так как ты говоришь, ебать, с принижением...
0: Ну нахуй ты так, сука, ебать, вот нахуй ты так посмотрел со мной низко, на меня так низко, блядь, ебать.
1: Слушай, ну ты можешь послушать или ебать. Нет, ну не
0: я не пойму, ты сейчас, блядь, нахуй быкуешь опять, или что, тебе опять лясу дать, дебилу, блядь.
1: Фу, ебать, ну ты именно гонишь, ты на своей волне, ну тебе похуй, да?
0: Я боксер, ну ты извинись,
1: ну,
0: я уйду.
1: Ну так и что? Ебать. Из-за чего извиниться, ебать? Из-за того, что ты, ебать, что-то там неправильно понял.
0: Так ты на меня посмотрел криво, блядь.
1: Так это тебе так показалось.
0: Ебать, так что мне, блядь, все время так кажется, или что? Я хуй пойму, блядь, в натуре. Нахуй ты, сука, быковал, блядь.
1: Фу, ебать, ты что, гонишь? Я тебе еще раз повторяю, ебать.
0: Слушай.
1: Ну, я тебе еще раз повторяю.
0: Слушай.
1: Тебе что-то, ебать, там неправильно показалось, ебать, ну ты начал.
0: Ебать, ну давай ты сейчас извинись, и все, блядь, мы с тобой конфликт замяжем.
1: Это, блядь. Ебать, из-за чего? Из-за того, что тебе что-то не так показалось?
0: Да, хотя бы за это, блядь.
1: Ух, нихера себе, тебе что-то не так показалось,
0: и
1: а блин. Шо?
0: А ты извиниться должен,
1: что-то
0: а хули?
1: Неправильно.
0: А хули, блядь?
1: Ты что-то неправильно
0: хули, блядь,
1: понял,
0: и
1: ебать,
0: хули.
1: Я должен извиняться.
0: Да я боксер, мне похуй, извинись сейчас же.
1: По-любому. Разогнал,
0: я,
1: ты уже такие сделал, как попросил.
0: Я не понял, я сейчас не понял, ты опять хочешь получить, гадина?
1: Ты на сомнение у меня.
0: Ты сейчас на спортсмена опять быкуешь, тупо, бочку крышешь, че шо, блядь?
1: А ты вообще вот разбираешься, блин, в словах, которые люди тебе говорят, или нет?
0: А, я с людьми сегодня не разговаривал, я только проснулся.
1: А, ну молодец.
0: Извинись. Ай, блядь! У меня скуп счет закончился, ёб твою мать, блядь! Да. Дал ляпаса добил сейчас, сука. Извините, выправь, блядь. Ты что гонишь, ебать? Да. Получил ляпаса, дебил, блядь, что-то еще быкует там сидит. Да. Та что там говорит? Да. Та что там говорит, блядь? Ты что гонишь, блядь, чешу? Ты что гонишь, Вася? Да. Hi, girls and hi, baby bones, apples, baby bones. Моя малятка сама писает. Пс, потекло, господи. Да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Это дедушка Ильи Соловья. Ну, из 8-го класса.
2: Ага, да, здравствуйте. Подожди секундочку, сейчас. Да, секунду. Да. Подожди, я сейчас перезвоню тебе.
0: Да, я слушаю
2: вас, здравствуйте.
0: Здравствуйте. В общем, это самое. Я, собственно, хочу сказать следующее. Значит, вот пришел, значит, со школы, начал плакать. Ну, от того, что вы оскорбили его. Вот это самое.
2: Я его оскорбила?
0: Ну да, начал плакать.
2: Я никогда его не оскорбляла.
0: А что?
2: Никогда в жизни я Илью. Я его очень люблю, этого мальчика. Я
0: да.
2: никогда его не оскорбляла.
0: А что ж он так плачет?
2: А подайте
0: плачет?
2: Ему трубочку, пожалуйста.
0: Да его нет,
2: это
0: он
2: когда?
0: Где-то
2: сегодня?
0: Пошел где-то.
2: Сегодня он плакал?
0: Да вот, да, пришел со школы и начал плакать, говорит, это меня...
2: Сегодня?
0: Говорит...
2: Да меня сегодня вообще в школе не было, у меня выходной день.
0: Да я знаю, но он пришел и плакал. Не на днях, не сегодня, вот на днях плакал, пришел, говорит...
2: Да
0: меня...
2: я его ни разу не оскорбляла, да вы что? Давайте приходите завтра в школу, с Ильей будем вместе разговаривать.
0: Наталья
2: Анатольевна. Приходите с ним вместе.
0: Наталья Анатольевна.
2: Да, я вас слушаю, да, я вас слушаю.
0: Поймите, человек я пожилой уже, как говорится, это самое. Я прошу...
2: Я сейчас позвоню, я вас выслушаю, я позвоню сейчас маме Татьяне. Я у нее, я никогда ее не оскорбляла в жизни. Я очень этого мальчика люблю. Он воспитанный, хороший мальчик.
0: А, да я тоже его люблю, но поймите, он у меня как бы гей.
2: Что у вас?
0: А, я говорю, у меня геморрой образовался. Вот я сейчас сижу. Мне не больно разговаривать на самом-то деле. Но просто поймите, я человек одинокий, вот. Я хочу с вами поближе познакомиться, как бы, вот.
2: Приходите в школу завтра, давайте познакомимся. И как раз с Ильей поговорим вместе.
0: Я бы с вами не просьба познакомиться. Женщина вы интересная такая, скажем, привлекательная, не по годам, а умна. Я бы так сказал. Но поймите, я человек холостой. В принципе, ну, мы бы с вами нашли...
2: Не,
0: бы...
2: у нас разговор... Я что-то не очень понимаю. Мы про что с вами говорим? Мы говорим про то, что я Илью обидела. Я Илью не обижала.
0: Да?
2: Никогда.
0: Господи, бог с тем Ильей, господи, он у меня все равно шалопай.
2: Нет, для меня это очень, потому что я не могла его, я его ни разу не обижала.
0: Да он все равно.
2: Если я и подшучиваю, они все знают, что это не, я делаю, никого не обижая.
0: Да он все равно у нас шалопай этот, Илюшенька, вот так вот, чисто чепуха. В общем, я прошу прощения. Ну, если у вас есть желание или время свободное, чтобы со мной там пройтись куда-нибудь, какой-нибудь сходить в клуб, потусить там, пиво попить там вместе, там, с вами отдохнуть чисто.
2: У меня только с вами одно желание, увидеться с вами, с Ильей вместе и выяснить, где я его оскорбила. Если я его оскорбила, я извинюсь.
0: Просто у меня тоже желание...
2: И перед вами... И перед Ильей, и перед Татьяной Владимировной.
0: Я сейчас просто сижу, у меня шишка набубенилась, я не знаю, что делать.
2: К врачу сходите.
0: Не понял. Как
2: вы? Сходите к врачу, к любому.
0: Надо,
2: какой вас устраивает. Понимаете, к любому врачу сходите. Пусть вас полечат.
0: А что меня лечит? У меня вот шишка забубенилась. Мне женщина нужна, женщина.
2: Это ваше дело. Ищите, где хотите.
0: Я просто очень...
2: Собственно говоря, вот где хотите, там ищите. Во всех местах.
0: Я, в общем,
2: вот, звоните по вызову, звоните в
0: такси.
2: Да
0: я вот это самое. Я звонил вчера, вызывал одну себе на дно, на пару часиков. Так какую-то гангрену подцепил, хламидия, чешуну, скапает с конца у дедушки.
2: Вот, слушайте, как вы мне интересно все рассказываете.
0: А что
2: там? Я даже не верю, что это дедушка Ильи. До свидания.
0: Не понял.
2: Идите к врачам.
0: Не понял. Я завтра приду к вам. Че, ебать. Да что там, мама, блядь. Хотел с бабушкой замутить реальную любовь, а она-то, блядь, не верю. Не... Ёб твою мать, блядь, а кому ты, солнышко, веришь в этой жизни? Дедушке верит, да я самый святой человек. Никогда не вру, да. Да, пускай не верят. Ну, а что правильно, а что, блин, это самое. Вот эти вообще звонки такие, блин, провокационные. Сейчас позвонит мамке, блин, там бедный пацан, восьмиклассник, испугается, сейчас плакать будет реально. Это нахуй, ну, надо.
2: Алло.
0: Алло, здравствуйте, Валентина Васильевна. Это дедушка. Это дедушка Дениса Пономарева.
3: Да.
0: Я прошу прощения.
3: Очень приятно.
0: Спасибо. Как там? Нормально все? Никаких проблем?
3: Дениса, а почему вас так это беспокоит? Почему такой звонок вдруг и поздно так?
0: Да потому что...
3: Что случилось?
0: Потому что я заметил, как он ночью писюн свой дрочит.
3: Что делает?
0: Змею свою теребенит, ужа душит.
3: Ну, нагрузка у них большая в 9-м классе, конечно, в 10-м классе, конечно. Что-то получается, что-то не получается. Но он очень ответственный у вас внук. Очень ответственный, переживает за все.
4: Привет.
0: Ну, да, да.
3: И все, чтобы не...
0: Да, я вас слушаю. Хорошо, я понял. Но вот проблема в том, что он дрочит по ночам писюн.
3: Ну, это к врачу, не ко мне.
0: У вас там как, он нормально на уроке не проявляет агрессию в плане секса? Не нападает с писюном ни на кого?
3: Нет, нет, нет, вообще нет. Даже я не заметила этого, нет. Совершенно. А родители знают об этом?
0: Да знают, он просто приходит со школы, у него все штаны в сперме. Обсперменный весь.
3: Нет, ну понимаете, как сейчас идет половое созревание, может так это должно быть, я даже не знаю.
0: Да, ну да, но он там к вам не пристает?
3: Нет, нет, вы что?
0: А там на...
3: Я первый раз.
0: Одна одноклассница не брызгает, не?
3: Нет, ничего этого нет. Вы что, такие прям странности говорите? Я прям даже ошибся от волнения, мне прям аж плохо стало.
0: Да
3: я
0: ладно.
3: Я только вас с хорошей стороны.
0: Да я тоже смотрю, вот просто я человек пожилой, поймите, мне 82 года, вот это что, просто
3: ну,
0: смотрю,
3: понимаю,
0: смотрю,
3: ваш,
0: с колбасой своей
3: волнение,
0: болтает,
3: да.
0: Захожу, смотрю, колбасой своей болтает, стоит.
3: Нет, а вы вместе живете с ними, да?
0: Да ну как, я чисто тут в отдельной комнатке к себе девочек вожу, как бы отдыхаю, ну да. Вот. Я вот только как девочку себе приведу домой, он, гад, стоит и своей сосиской телепает, уже надоел.
3: Нет, вы что говорите, я не пойму, вы вообще, я не понимаю, зачем вы со мной такие вещи, я девочек привожу, зачем вы мне это рассказываете, я не понимаю.
0: Так я пожилой человек, поймите меня, как говорится, отдыхаю на старости лет, решил стряхнуть стариной.
3: Ну, это понятно, но мне это совсем не надо, зачем вы мне это? Личную жизнь свою рассказывать.
0: А кому? А кому, как не вам? Кому, как не вам? Кому?
3: Нет, ну, личную жизнь мне это не надо, это я... Извините, это как-то странно.
0: Я прошу,
3: так,
0: просто я сейчас немножко перебрал, купил себе банку Ягуара, ну, слабоалкогольного. И сейчас сижу пьяненький немножко, сейчас девочкам позвонил, нашим местным вот этим двум, Светлане и Наташке. На пару часиков заказал.
3: Ой, извините.
0: Так, сейчас приеду, я буду отдыхать. Главное, чтоб... Главное... Блядь, сука. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. Так что там аварий? Да-да-да-да.
5: Алло.
0: Алло, здравствуйте. Зарецкий Анатолий Семенович.
5: Я слушаю.
0: Меня зовут Жмышенко Валерий Альбертович. Лейтенант полиции.
5: Я не слышу вас.
0: Уши прочисти.
5: Я вас не слышу.
0: Уши почисти, Толик. Это лейтенант полиции Жмышенко Валерий Альбертович. Значит так. Значит так. Звоню, чтобы сказать вам, что вы занимаетесь педофилией. И дерзите.
5: Ага, понял.
0: Да.
5: Понял.
0: Спасибо. Извинитесь, пожалуйста.
5: Взаимно.
0: Не понял. Сейчас вы меня оскорбляете или как? Я сейчас не понял. Ёб твою мать. Ля дебилина, блядь. Еще и сбрасывает. Мразь. Да.
5: Да.
0: Это лейтенант опять звонит. Слушайте, так. Вы не хотите...
5: Кто?
0: Лейтенант Жмышенко, лейтенант Жмышенко Валерий.
5: Я не слышал, кто.
0: Ах ты пидорас такой, не гад, слышу. Козел, блядь. Это лейтенант,
5: ну?
0: Жмышенко Валерий Альбертович.
5: Ну, чего лейтенант?
0: Я требую извинений за то, что
5: за
0: вы
5: что?
0: Пристаете к моей дочери, первокурснице, значит.
5: А где она у меня учится-то?
0: Где? У вас учится, где? Вот только что пришла.
5: Где все?
0: В слезах пришла, в слезах вся, в истерике, в слезах. За то, что ты, гад такой, свою змею выгуливаешь, гадина.
5: Да вы что, с ума сошли, что ли, милый? Вы с ней поговорите, с дочерью-то.
0: Не понял.
5: Ну, не понял, поговорите с ней.
0: Повторите, я не понял.
5: Я вообще ни к кому не пристаю. Вы с ней поговорите, от чего она плачет-то.
0: Потому что я сейчас не понял, повторите.
5: Повторите, как ее фамилия?
0: Жмышенко, Жмышенко, Жмышенко.
5: Нет такой фамилии у меня среди студентов.
0: А если я сейчас встану?
5: Успокойся.
0: А если я встану?
5: У меня такой фамилии нет.
0: Я сейчас встану.
5: Ну, вставай.
0: Я уже встал, извинись.
5: Пожалуйста.
0: Извинись. Немедленно. Гадина. Алло. Тю, сука. Да.
4: Алло.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Я це по поводу объявления Родион.
4: Видеокурт. Ага, так.
0: Продаете видеокурт, чи ні?
4: Так, продаю.
0: А як вона вообще нормально робить, чи не робить?
4: Да, вона повністю робоча.
0: Да, це дуже добре. А за скільки ви її брали? Це така вона гарна.
4: 3800, там навіть чек є в оголошенні.
0: А кажіть, воно що воно якесь... Скільки гігабітів воно це у вас?
4: 4.
0: 4 гігабіта, да?
4: Так.
0: А вона пре оці современні ігри? Ведьмука, усі оці якісь воно що?
4: Ну, то на середніх настройках має йти, ну там залежить від процесора, оперативної пам'яті. Ну, в принципі, має працювати.
0: Да вона пре, да, тось всі ігри. А можна, слухай, це як стремить на ній це? Можна, чи що в інтернет стремить, стреми проводить, це прямі трансляції?
4: Ну, я не знаю, чи можна, але можна пробувати. Я таким не займався, так що не знаю, не можу сказати.
0: Ну воно, так, да, ясно. Слухай, ну ти мені кажи, хлопець, давай так. Ти щас скидуєш мені косаря, бо, сука, блядь, 3000 на ходу мені надо, блядь. Це гегабут мало в тебе, блядь.
4: Ага.
0: Давай, 2500 забирай, бо гегабут мало.
4: Ні, 2500 ні.
0: А скільки?
4: 3, як оголошені.
0: Та нахуй нам мені надо, ти як балакаєш, я, сука, герой Майдану, я, блядь, Європу забував, блядь, цей, блядь, скакав ради того, щоб ти мені найобувала якийсь шибзик, блядь, ти дебила, блядь, йобане.
4: Та хто вас найобує?
0: Давай, 2800, блядь, 2700, блядь, 2700, блядь.
4: Ні-ні-ні.
0: То йобаний рот, ти що, тобі на зовсім ахуїв там, чи що, блядь, це, то я, блядь, приїду тобі цього Родіона у дупу засунути, давай, блядь, быстро скидуй мені, блядь, бо я, сука, починаю вже взлитись, блядь, на тебе, блядь.
4: Вибачте, я не буду з вами говорити.
0: Та пішов ти, гадюка така, ти, блядь, лярва. Кидало ти місто, кидало. Падло, купив, сука, за 3800, за 3600 купив, блядь. Год назад купив, падло, за 3600, блядь, дебиліна, блядь, і передає за 3, блядь, тепер через год, блядь. Лярва, блядь, йобана, блядь, сука, блядь, уже, блядь, там, сука, ведьмака, блядь, все, блядь, уже все, блядь, відеокурту свою, блядь, прогнав через всі ведьмаки, блядь, через усі ігри, блядь, там дирку вже протяг в цьому процесорі, блядь, на відеокурті, блядь, що вже, блядь, там термопуста вся витекла, блядь, на всі деталі, блядь, хуїбала єбане, блядь, і продає оцю хуйню, блядь. Вон, дивись, блядь, об'явлення єбане, блядь. Радеон єбаний РХ-460, 4 гігабета, блядь. Дебил єбаний, блядь, підарас, блядь, сука. У, сука, блядь, дебеляра, блядь, йобана, блядь, шакал, блядь, гавно, кидало, блядь, кидало, йобане, блядь, кидало, сука. Сейчас я йому позвоню, бо, сука, він мені не сподобався якийсь, он, блядь, борзий якийсь, блядь.
4: Алло.
0: Кидало, блядь, сука, скидуй мені 200 гривень, да балакались. Я тобі ля посадам, дубіна. Ля, сука, бекує на мене. Ля, дебил, блядь, йобане, блядь. Ля, дебил, бекує, сука, ля, блядь. Ля, бекуйте, диви, блядь, бекуйте, хуїбала, ля, блядь. Мені відеокурта нужна, мене, блядь, згорів, блядь, мій Радеон, блядь. Сука, в мене моя GeForce 5200 FX згоріла, блядь, а оце хуля, сука, ти диви, ля, ти диви, скидуй, ля, сука, скидуй, ля, блядь, що робиться, йоп, туди, ребуди, блядь.
1: Алло.
0: Алло, Никита, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Это самое, по поводу, вот это самое, я сосед, да, вот вы квартиру тут сдаете, чи хату, это самое. Я сейчас извиняюсь, конечно, да. Ёб твою мать, everybody very well, блядь. Кричат, блядь, соседи мои, да, пидорасы, блядь, сука, блядь, музыка играет, блядь. Мрази, блядь, говном воняет, блядь, постоянно, блядь, всю эту грязь, блядь. Кому вы это сдаете жилье, я не пойму, блядь.
1: Прошу прощения, вы про какую квартиру?
0: Я про хату, это самое, которую вы сдаете, блядь, ёб твою мать, я, блядь, ёбаный сосед, блядь, сука, блядь, ёбаный рот, блядь, Плеханова, блядь, улица, блядь, 63А, ёб твою мать, блядь.
1: А, все, слушайте, я не в курсе был, мы сдали её вроде как двум молодым людям.
0: Блядь, вот. Они, сука, ёбаные, блядь, сука, насколько... Насрали, блядь, вот у меня, блядь, прям под дверью насрали,
1: слушайте,
0: блядь.
1: Подождите, а из какой вы квартиры?
0: Блядь, да я сосед, блядь, прям вот здесь, они, блядь, насрали мне, блядь, прям здесь, блядь, все воняет в говне, блядь, все, блядь, заебали уже, Никита, блядь, ёб твою мать, ты, блядь, можешь проверить, почему, блядь, музыка постоянно играет, блядь, почему насрано, блядь, почему они там постоянно, блядь, шлюх водят, блядь, бабы эти, блядь, шалавы, блядь, толпами, блядь, ходят, шалавы, блядь, ебутся, блядь, возле моей двери, блядь, насрали мне под дверью, блядь, воняет, нарыгали, блядь, нассали, блядь, все обосрали, блядь, ёб твою мать, все обосрано, все в говне, все
1: воняет. Вас узнать, как зовут?
0: Я, блядь, завтра подъеду, блядь, сука, блядь, я, блядь, сука, я уже, блядь, сука, не могу, блядь, это все, блядь, хватит с меня, блядь, вот это издеваться, я пожилой человек, блядь, а вы насрали мне под дверь, блядь, издеваетесь еще, блядь, а?
1: Да кто издевается? Я пытаюсь узнать, кто мне звонит и вообще...
0: Я пытаюсь узнать, зачем вы насрали мне под дверь, вот зачем, вот скажите, блядь, кому вы сдаете хату, а? На Плеханова, ёб твою мать, блядь. Плеханова 63А.
1: Мы сдали её двум молодым людям.
0: Ну, двум кому?
1: 63А, да. Я там не живу, я не проживаю. Я проживаю в другом городе, я сдал квартиру.
0: Ну почему там воняет у вас тогда?
1: Я без понятия, этим вопросом займусь. Завтра съездите, посмотрим. Потому что я не живу в этом городе уже больше. Я разберусь с этим вопросом, что за ерунда. Есть вариант какие-то там, на телефон.
0: Хорошо.
1: На сотовый записать.
0: А кто меня насрал? Кто под дверью насрал?
1: Да я откуда знаю, кто у вас там насрал.
0: Почему воняет, блядь? Почему вот я выхожу сейчас
1: вы
0: с двери,
1: издеваетесь,
0: мне, блядь?
1: Или угораете сейчас?
0: Куча говна, блядь, лежит, блядь, и тупо, блядь, ну... короче, блядь, смотрите, блядь, вот это, блядь, свои, блядь, приколы, блядь, оставьте при себе, блядь. Выхожу, значит, я с двери, блядь, выхожу с двери, блядь.
1: А откуда у вас
0: сейчас,
1: номер
0: я...
1: мой, начнем с этого?
0: Я у них и взял, сейчас я вам расскажу, блядь. Я выхожу с двери своей, смотрю, блядь, лежит бумажка, горит, бумажка, куча бумаг и горит у меня под дверью, блядь. Я начинаю тушить ногами эту всю хуйню, блядь. Хуяк ногой тушу, блядь, огонь. А там, получается, в этой бумаге какашки завернуты. Я, блядь, получается, ногой тушу, блядь, прямо в говно, блядь, хлясь, блядь, и пизда, шо, блядь. Все, сука, мои, блядь, ебаные адедукты, блядь, в говне, блядь, шо? Чувырло, шо? Шо? Ну шо ты, блядь, что ты молчишь, шо ты, шо? Ну шо, блядь, шо? Шо?
1: Слушайте, ну вызывайте милицию тогда, разбирайтесь. А мы поговорим тогда, чё и как, с этими ребятами.
0: Не понял, а сколько им лет?
1: Слушайте, ну 20 с чем-то там должно быть, 23, я не помню. Вроде порядочные ребята, насколько я знаю, то есть.
0: Чем они занимаются? Не рэперы случайно? То рэп, что-то рэп, рэпует слишком.
1: Я без понятия.
0: Что-то рэпом воняет, рэпом. Знаете, что такое рэп? Рэпом воняет, блядь, рэп.
1: Слушайте. Понятно, с вами. Я обязательно разберусь с этим вопросом.
0: Ну хорошо, давайте только не будем сейчас это утрировать.
1: В милицию.
0: Я не буду, я не хочу, понимаете, я хочу-то просто вас поставить из ведь, просто не хочу никаких вот этих, мне не надо.
1: Хорошо.
0: Я просто хочу всего, давайте не будем вопрос никакой решать, просто я с ними поговорил, они вроде меня поняли. Но просто я требую всего лишь простого от вас, элементарного. Извинитесь.
6: Но это когда требуете от них. Как вы можете требовать от меня, если я с ними не контактирую? То
0: есть, так это ж вы меня настрали под дверь.
6: Они...
0: Алло.
6: Вот сейчас серьезно, я не живу в городе, не проживаю. Как вам еще объяснить?
0: Ну а на дверь, кто посрал?
6: Кто насрал на дверь, вот возьмите камеру скрытую, поставьте, выясняйте, кто вам срет под дверь.
0: А так, мне кажется, вопросы. Вот у вас такой голос, вот сейчас, у вас такой голос дрожит, как будто вы мне насрали под дверью и сами скрываете этот факт. У вас голос дрожит.
6: Все, ладно, мне с вами больше не о чем разговаривать. Если какие-то вопросы у вас есть, звоните
0: извинись.
6: В милицию.
0: Ну давай, извинись, Серун, ты Серун, извинись. Да, да, да, да. Насрал мне, гад, воняет все, липкая дверь, блядь, липкая, липкая, ручка, блядь, липкая, блядь, выхожу, блядь, утром, блядь, спикнуться, блядь, а тут липкая, блядь, ручка, блядь, вся липнет, блядь, капает с нее, ага. Заткнись. Да, да, да, да, да. Никитича ебаная, блядь, вот сука, блядь, ну, блядь. Серун, блядь, обосрал мне все, блядь, и уехал в другой город. Про любовь зимой, про любовь зимой, про любовь зимой. Снег идет на голову нашу, и мы идем сквозь снег. Но снег нам не мешает, главное.

Я написал, как сильно тебя люблю, когда хотел я писать. Желтый снег, он покажет мою любовь к тебе. И это будет классно, ты это вспомнишь, и это прекрасно. Белый снег, белый ветер, он нас не сдувает. Но он сдует нашу любовь, но нам сейчас классно.

0: уже буду там, в твоем сне.
1: Слышишь, до Богданчика сейчас, блядь, порву нахуй. Богдан богом создан, блядь, слышишь, не пизди.
2: Блядь, не пойму,
3: Юрец, подсказывай. Что, как мне тут быть?
2: Я козюльку голубую сейчас, блин, зеленая высунусь носом, блин, вкусная такая. Блин, козюльку хочешь? На, пожалуйста. Козюль,
4: я в жопу ее запихаю сейчас.
2: Не-не, мне просто нравится, мне когда носик высыхает,
3: потом... А, да, давайте...
2: Из носика ПТ-шки. Буду выплевать, блин, козюлечки.
3: Вот здесь хочешь? Пойдут, вот.
2: Хочешь мою козюльку пойдут?
4: Рабов, рабов.
2: Я сейчас колупаюсь в носики, блин, и козюльками всех угощаю в танках. Хочешь козюльку?
3: Я же заберу комнату, ну заткнись, парень,
2: хочешь,
3: ну пожалуйста.
2: Нет, хочешь козюльку Богдана попробовать? На,
3: дурак. Эй, пацаны, куда все поехали? Алло.
4: Ты нахера ему взял в этот?
2: Хочешь козюльку мою?
3: Да я его вообще не брал.
2: Не хочешь мою козюльку?
5: Так, дайте ему бан.
2: Давайте мы вообще козюльку дам, блин.
5: Тоже пожалуй.
4: Да это мужик сидит, угорает, ё-моё.
2: Я сейчас колупался в пупку, у меня пальчик провалился в дырочку, блин.
4: Так, короче, всей толпой.
2: Мне так нравится,
4: толпой.
2: Как он пахнет.
4: Вот сюда остановитесь.
2: А хочешь козюлечку?
4: ПТ-шки здесь остаются.
2: А ты хочешь мою козюлечку покушать? Хочешь, дурак?
4: Вот сюда вот.
2: А хочешь мою козюлечку?
4: Ты езди, ты пока. 277, ты вот в ту сторону поехал. 277, вот здесь надо было встать. И Е3 тоже здесь где-нибудь встать.
2: Дурак. А хочешь мою козюльку, ну, дурак? А хочешь мою козюльку, ну, дурак? А хочешь козюльку, ну, дурак?
4: Ебал ты, захват
3: ты!
4: У обезьяны мозги заклинили, короче.
2: А хочешь козюльку, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
4: Поехали играть дальше, не
2: слушаем эту обезьянку порву. Дурак, дурак, чего? Танкисты, дурачки, вонючие. Хочешь козюльку мою, ну, на. Хочешь козюльку, танкисты, дурачки, вонючие. Мой папа правильно сказал, что все таксистка в жопу ебал. Ой-ой-ой, танкисты говно. На.
3: Юра, козюль. У нас правый фланг.
2: Хочешь похавать козюлку? Мой папа круче.
4: Заебал, бля, закрой рот, нахуй.
2: А хочешь козюлку, дурак, на. А хочешь козюлку Богдана понюхать, на, дурачок. Зелененькую, хорошенькую, на.
3: Парень, давай тебе сейчас на
2: танку пищу. Хочешь козюлку, дурачок, на, козюлку.
4: Пацан!
2: Я здесь, да, я слушаю. Козюльку будешь, да? Хочешь козюльку, пожалуйста, на.
3: Конечно, хочу, давай, угощай.
4: Козюльку, не спешите там, пацаны.
2: На, козюлька, ну, козюльку.
4: Поспешные выводы не делайте.
2: Козюльку, хочешь?
4: А этот, куда поехал?
2: На, козюльку, лови.
4: Подожди.
2: У меня вместо пулемета стоят на танке козюлькометы. На, козюльку, дурак. На, козюльку. Хочешь козюльку хрум-хрумку? На тебе козюлечку, дурачок. Опа. Понюхай, как пахнет козюлька Богданчика. М? Хочешь? На. Танкисты нюхали мою козюлю и хавали ее, прикинь, блин. Они все танки останавливали, вылазили из танков и козюлю хавали, сидели, блин, на поле боя. Ха-ха-ха, дурачки вонючие, на. Хочешь козюльку? На. Чмо? На, козюлечку.
5: Папа, твой долбаев, скажи.
2: Я здесь, дурачок, я козюльки тебе подколупаю, на. Будешь?
5: Передай бабки.
4: Ты знаешь, человек сидит, который вот все детство унижали, теперь он здесь сидит и на других наезжает.
2: Хочешь козюльку? У меня папа крутой.
4: Я же говорю такой вот.
2: А мой папа сильнее тебя, он тебе бы дал.
4: Или который с психушки сбежал.
2: Ты слабый, ты не мужчина, мой папа мужчина, он крутой, он накачанный, ты лох. Я козюльку тебе дам, на тебе козюлечку, на. Хочешь, пожалуйста?
3: Нет, третий баджер, поехали, ты здесь по правой стороне.
2: А хочешь козюльку? Козюлку в базе, будешь козюлку? Вот тебе бози мой, какой дурак, блин, на козюлку, походу мою.
4: Давайте маску.
2: Козюлка.
4: Ой, этого. Я сотого, добейте.
6: Я нагадаю. Танкисты любят козюлку.

0: Там нажимаешь кнопочку Ctrl, наводите курсором на
1: дисплей. Танкисты любят козюленьку Богдана.
2: Не, ну я так вообще нормально, не с командой из-за этого додика. Сидит, орёт просто, какую-то нить собирает.
3: Козюленьку мою. Да заебал ты, братишка, блядь, нахуй.
1: Козюленьку Богдана, покушай, не стесняйся.
4: Вот я его не, пацаны, это в команде или кто-то в комнате сидит, орёт?
2: Козюленьку мою. Это Юрий в комнате, но я комнату закрывал, где ты включил.
1: Козюлечку мою покушай.
4: Если это в комнате, то надо пересоздавать укреп, короче.
1: Танкисты говно, говно, говно тупое. Козюльку хавайте мою, не стесняйтесь.
2: Если ты какую программу разговариваешь, алло?
4: Это просто не обращайте внимания. Сидит одна обезьяна, у которой мозги нет, не этот, обсохли все конкретно просто.
1: Папа ходит играть в танки, пойдем, блин, мама хавать приготовила картошку, пюрешку. Хочешь? Пойдем.
4: Я говорю, покажи, и блин, один сидит и орет там, которого в психушку пора упечь.
1: Как у тебя дела вообще, блин?
4: Не, ну вот ты зачем так сидишь и делаешь? Это самые униженные люди только так делают.
1: Потому что, блин,
4: и тупорылые обезьяны, у которых с мозги
5: интерфировали. Я униженный, понимаешь? Ой, мой папа мужчина.
4: Какой мужчина будет так ребенок себе вести?
1: Мой папа крутой.
4: Как обезьяна тупорылая. Это у какого мужика будет так вести
1: себя? Мой папа купил себе машину новую, Ладу Веста. А вы никто. Пошли.
2: Ладно, говни.
1: Сам говно.
5: Ты папе скажи, что он пилот и снег.
1: Мой папа тебе даст на клык. Говно.
6: Перелезал пилоточку.
1: Мой папа герой ВДВ, блин, а ты никто.
6: Переборщил просто. И сынишка такой же вылупился.
1: Мой папа на Майдане скакал, блин. Он все, блин, все тяжести.
5: Не реагируйте, это все провокация такая тупорылая. Вот и все. Не реагируйте вообще.
1: Мой папа на Майдане скакал, ногу потерял на Донбассе, блин. А ты никто, это... понял? Он
5: молодец,
1: воин,
5: хорошо, все, не реагируйте, пожалуйста. Потому что это на самом деле провокация.
1: Вы просто завидуете то, что я родился такой крутой, блин. Я Богдан.
4: Пацаны, сидит один очкошник в комнате. Засел и не высвечивается.
1: Я Богдан, я здесь всегда,
4: вот
1: я смотрю.
5: Юра, после боя, это как клик, это, создавай это.
1: Заткнись, пенсионер. Ты никто, и никто ты никто здесь, понял? Я крутой здесь.
5: Ты вот
4: даже микрофон не отвечаешь. Крутой
1: никто,
4: очкошник, иди отсюда
1: никто,
4: вообще.
1: Ты запомни, блин, ты никто,
4: так,
1: ты не мужчина. Так,
4: заново комнату создаем.
1: Ты никто, ты не мужчина, я крутой, я Богдан. Пошел вон. Дурак.
4: Ты обезьяна ебанутая.
1: Мой папа,
4: вот ты кто.
1: Если бы мой папа был бы сейчас в этой команде, бы вас всех унизил бы. Говно.
5: Да. Ну-ка. Да ты без своего папа уже унизил всех. Молодец.
1: Вы очень слабы все. Вас очень жалко, вы не мужчины. Вы говно.
5: Да, все выходим, ребята.
1: Заткнись, козел, говно. Боже, какие вы слабые все. Я поражаюсь, блин. Сейчас рэп зачитаю. Я рэп готов читать.
5: Ты знаешь, что такое пилот снег?

0: Yo, yeah, boy. Yeah, boy. Йошкере, бра, бра.
1: Дітка та Даніло Сахароза буде чи не буде? Кста діта якай масла тіж в білі своє вот свой фольксваген 2 клітра турбарю 5 на 40 астрал.
0: Не слышу. Боже, я их всех унизил, что ли, опять? Да уж, какие же они все-таки слабенькие мальчики.
2: Да не, смысл просто стоять на
3: базе. Вообще,
0: блин, мужички, помогите, моего папу забрали. Блять, на
3: вот
0: Донбасс.
3: Это нахуй!
0: Мы папу забрали на Донбасс в армию.
4: Блять, какой-то сын шлюхи говорит, блять.
5: И нужен ебер третий или нет?
4: А какой-то
6: 97 нужен. Говорил, блядь. 97, есть 97.
5: Говорю, ебер.
7: А вот Игорь Снайпер, ты чё угораешь?
0: Моего папу забрали на Донбассе, блин, в армии.
4: Я твоей мамы ебал в рот, и папу тоже, блядь. Пиздобол малолетний, блядь. Забрали.
3: Блядь, взял другого чела добавил.
8: Привет. Какая техника?
5: Капитан, нужен ебер или нет?
4: Сейчас, секунду, подожди-ка.
7: Ты что, больной? Это не я говорил.
4: Сори.
9: Пушку надо?
7: Ты что, конченый командир, блядь? Это не я говорил, за что ты меня кикнул, вообще интересно.
4: А кто это говорил?
7: Я откуда знаю, это Ромарио вообще говорил, походу. У него это звук написан был.
0: Написан.
5: Чё ты пиздишь, слышь? Ты, блядь, ты хуй ебаный, блядь. Иди нахуй со своими программами отсюда. Ты чё, блядь, думаешь, что это не видно или чё?
6: Слышь, ты человек.
9: Всем привет.
6: Как тебя зовут?
3: Он типа химик,
6: Ну химик, да, слышь, не надо, ругаться. И всё.
10: Чё надо?
5: Есть некоторые люди, для которых только так можно и всё.
4: Все верно, да.
5: Здорово, ребята.
4: Золотые слова. Только так.
6: Приветствую.
11: Капитан, бурбаху возьмешь.
0: Блин, помогите, мой папа в армии Донбасса, его забрали из дома.
3: Этого нахуй за... Бля, как его ник? Скиньте в чат, блядь.
10: Командир, салам алейкум. Че надо?
6: Малейкум, басала.
10: Ты это типа такой приколист, что ли, блядь?
6: Нет, ну а что ты заходишь-то, блядь, так говоришь?
10: Че я говорю, че не так?
4: Алексей, у тебя здрасте, у него салам. Смысл один и тот же. Зайдет американец, скажет hello.
3: Че, не быкуй просто.
4: Это смысл один и тот
6: же. Все, бро, да, все, бро, вообще.
7: Какая техника нужна?
4: Набрались. Поставьте стоит, ладно, поехали.
10: У меня 277, 430, чё надо?
4: СТ-шку поставь сюда.
0: Ой, блядь, долбоёбы.
3: Анис, мне дробину оставить?
0: Дробину тебе в очко, блядь.
4: Как его?
0: Придурочная, блядь.
3: Ромарио.
4: Да, на дробине, играй на дробине. А, у нас дробини нет, да ВЗ ставь, ВЗ. Либо КС-ку там, что хочешь, бери.
0: Не пойму, блин. Объясните, пожалуйста. Итак, вот квадрат буква З. Едем сюда, вот достаем свои большие пушки и начинаем стрелять.
6: Слышь, иди в жопу, понял? Говно ты сапатое.
0: Вообще заткнись, толстый алкаш.
4: Ладно, не
12: держи, Богданчик, только дедушке не говори.
0: Я заряжаю свою артиллерию. Трах-бах-бах, пух-пух. Трах-бах-бах. Пух! Я стреляю пивой.
4: Я вкатываю без остановки вот сюда. Отбой, ебы его сюда.
0: Отрычка, пам-пам-пам-пам-пам-пам. Танкисты все любят хуй сосать. И это все должны
4: сосать.
0: Танкисты любят хуй сосать. И танкисты сосут хуй.
6: Просто,
0: все танкисты сосут. Танкисты все говно. Все танкисты говно. Вы все лохи конченые. Мой папа крутой. Мой папа крутой. Вы говно. Мой папа вас всех бы дурачку вот так вот бы взял и щелчка бы вам дал.
3: Сейчас ты,
0: заткнись, хрип.

0: сосут.
1: Ну папа, вот это
2: у меня в команде завалить ебало, кто у меня в команде, блядь, сука. Заткни рот, сука, блядь.
3: Ты песню наслушал,
1: да? Заткни рот свой, ты никто. Если ты будешь мужчиной, тогда рот открывай. Пока сиди молча, пока я не начал злиться.
4: Чё, командир, вкатываем, да, или чё?
1: Мой папа вас всех уничтожит.
2: Вернитесь назад сейчас. Сейчас вернитесь назад, ребята.
1: Мой папа крутой. Мой папа сильный, а вы все слабые.
5: А чё, карантин в школе закончился, чё ты в танки играешь?
1: Заткнись, козёл.
2: Ромарио, зачем ты с ним базаришь, Ромарио?
1: Ромарио, иди нахуй.
2: Все зашли назад, дали, ребята.
1: Вся команда, которая меня слышите, идите в нахуй.
2: Ромарио, блядь, ты больше блядь, слудишь, Ромарио, ты мне больше мешаешь, заткнись, блядь, чем этот гондон, блядь.
1: Чмошники!
2: Вернитесь, сука, назад.
3: Ты обосрался.
1: Я обосрался, назад. Да, я насрал тебе на танк, урод. Я обосрал твой танк, хуйсос.
3: Обосрался.
1: Я залез тебе на танк и прям туда насрал, в дырку туда, вот в люк туда,
3: обосрался.
2: Ай, бля, как, сука, вас рожают на свет, сука,
1: вы
2: блядь.
1: Вы все слабые, а я крутой. Ну,
3: мразь, блядь, ебучий.
1: Вот эти алкаш. Вот,
2: конченые, вернитесь назад,
1: иди, блядь, иди нахуй, сука, алкаш, блядь, иди нахуй!
3: Это пидорасы, блядь,
1: завтра
3: конченые,
1: мой
3: блядь,
1: праздник, а не твой, алкаш, блядь, вонючий, блядь.
3: Это урод ебать, пошел нахуй. Пидор, боже, в рот ебал.
1: Кого ты там ебал, урод толстый? Толстая мразь, свинья. Свинюка вонючая, похрюкай. Похрюкай, дурачок. Похрюкаю так вот.
0: И сам так хрюкает, да он.
2: Блядь, дитя шлюхи, да, блядь.
3: Вот дебилы, сука, блядь, рожает.
1: Ты,
3: родина рожает,
1: герой
3: рожает, да, рожает, дурак.
1: Ты, сука, пивной динозавр, блядь.
2: Это программа?
1: Ты пивной, ты знаешь кто? Ты пивной динозавр, ебучий хряк.
2: Бля, Ромарио, ты стоишь с этим, блядь, пиздоболом.
1: Я этого Ромарио, блядь, на хую вертел, блядь.
6: Денис, блядь, ты изначально, ты не закрыл комнату. Я при чем, блядь?
1: Ебальник закрой.
2: Я понял. Алкаш. Так, смотри. Орёт, я сделал косяк.
1: Орёт, как резанный дебил, блядь.
2: Так нахуя ты тоже с ним флудишь?
1: Да потому что он пидорас, блядь.
4: Гору отжимает.
2: Возвращаемся назад обратно.
1: Команда пидорасов, блядь. Гомнул.
2: Он сидит, Роман. И ты с ним споришь, блядь.
1: Команда пидорасов, блядь.
2: До тебя не доходит, блядь, элементарные
1: команда
2: вещи.
1: Команда говна,
3: я в рост лезу просто.
1: Я Богдан! Я Богдан, я крутой, а вы говно! Хрипатое пьяное чмо! Ты хрипатое пьяное чмо!
6: С ним разговаривал вообще мой сын, блядь, который, блядь, ему
3: 17
6: лет.
2: Пошел вон! Я понял, так нахуя он разговаривает? Какая разница, он разговаривает, твой сын или ты разговариваешь?
1: Вы все говно! А я Богдан, я Богом дал.
6: Так я не слышу, команда.
3: Это он, нужно.
1: Да, что ты там не слышишь, дал он, блин. Слушай мой рэпчик. Йо, погнали. Бра, трам-папам, бра. Я, нихуя себе, я ебал танкистов. Ебаных, блядь, долбоебов. Я ебал танкистов. Я ебал пьяных танкистов, ебанутых долбоебов. Конченых, они пиво пьют, а я их ебу-бу-бу.

0: пьешь пиво, то я тебе ему в попочку красиво ебу. Нет в танках нормальных мужчин, только долбоёбы. Мой папа крутой, мой папа воин, а вы не мужчина, вы говно. Вы в армии не были, а мой папа был, потому что танкист это полный дебил. Я вам срал, в танки насрал, бра, рам-пам-пам, трам-пам-пам-пам, бра, трам-пам-пам, танкисты хуета,
1: бра,
0: трам-пам-пам, танкисты долбоёбы, танкисты хуета.
1: Я просто не слышу, я просто не слышу.
0: Я вас ебу, ебу.
2: Пацаны из чата, давайте обсудим ваших мам, ЛС, скиньте мне их фоточки и номера телефонов.

0: Еще что скажешь, говно? Давай, скажи, что ты. Скажи на Богдана, давай. Смельчак, ты никто, ты не мужчина.
1: Так, команда, блядь, закрытая, блядь. Заткнись
2: уже, так, нахуй, заебал с чегол, блядь.
0: Давай, давай, давай, поговори мне на Богдана. Итак, припев. Я вас стихочку ебу,
1: ты видишь его, нет? Команда закрыта, блядь, нет, закрыта команда, он остался, блядь.
3: Здесь нет никого, здесь нет никого, алло, здесь никого нет, пацаны, успокойтесь. Тут типа я хуй его знаю.
2: Там возле этого, рядом с названием, вот тот 430-й сдохший с девяткой. Его просто надо кикнуть и все нахуй.
1: Нет, ребята, еще раз говорю. Тут его нету, блядь, этого дитя шлюхи тут нет, блядь.
2: Ну просто вот после боя надо перекличку сделать, это, блядь, не бой, а
0: хуета. Перекличку, долбоёбы, блядь, перекличку.
4: Это не, никто в этой команде это не говорил сейчас.
3: А, подожди, стой, стой, стой, стой. Что такое, на каком, подожди, да стой, блядь. Что вы несете? У вас тип сидит. Коскалис. Коскалис. На каком танке? Ник, прочитайте там. Коскалис. На каком танке?
1: Коскалис вылетел.
3: Да, да, да. Да, да, да, да, да. Это он.
0: Я пожилой Коскалис. Ой, молодой.
1: Да нет, блядь.
0: Коскалис.
3: Да, это он вылетел только что и сразу все пропало.
1: А он просто, блядь, ушел, блядь.
0: Коскалис. Ха-ха, фигалис ебаный, блядь. Яхай, бля. Боже, какие они все слабые.
5: Ладно, ребят, я тоже пойду. Удачи.
1: Надо сейчас спасибо, сервер поменять, и эту команду перезапустить, блядь, и все. Ничья, да, там?
6: Эй, долбоёбы, блядь. Кто на моего сына тот пиздел? Чучело, блядь. Мне тут сын рассказал, что вы уебаны тут совсем страх потеряли, ебать. Псы ебучие.
2: А, это ебр, ебр, они,
0: блин,
2: вот этот,
0: да,
2: живой
0: они вообще
2: ебр,
0: не меня, знаешь,
2: пролетел,
0: как называли, блин, они мне такими словами, блин, говорили, блин, ну, накажи их.
6: Эй, вы придурки, блядь.
4: Его?
2: Да это
6: чучело.
2: Вот ебр, который живой, его не...
6: Долбоёбина, ебана, кто там моего сына оскорблял, гнида? Ну-ка, они извиняйся, 123, извиняйся, 123, тварь.
2: 123, его надо выкинуть.
6: Извинись, мразь.
4: Ты что, прикалываешь?
1: Да нет,
2: вот, его, вот, на нем микрофон же горит, когда он пиздит.
1: Да нету его тут, блядь, они вылетели уже, нету его.
2: Да вы на него посмотрите, у него микрофон горит сверху, когда он пиздит.
1: Да нет, нет, нет. Вы ничего сейчас делаете мне?
2: Комната-то закрыта, комната закрыта. Это среди нас какой-то дебил.
7: О боже, иди ты знаешь куда?
6: Куда? Далеко, да?
8: Алло.
6: Здравствуйте, Светлана. Вечер
8: а вы
6: добрый.
8: Куда звоните?
6: Я как куда звоню? Пропан АГЗС 24.
8: Ну вы не к Светлане попали.
6: А, Светлана.
8: А что, что
6: я понял, не Света, да. Ну я понял. Да нет, а я ж это самое. Я сейчас был у вас на заправке здесь, заправлял технику. Хочу сейчас спросить, что у вас сегодня с топливом такое странное.
8: А что с топливом?
6: Ну, вот 2 километра техника моя проехала, работяга мой, и встал. Что это у вас тут? Какая-то у вас странная сегодня. Значит, это не я первый, у меня уж Сережа еще Мичурин, сосед тоже, вот, заправлял технику, встал. Что это у вас там сегодня с этим самым?
8: Сегодня был пропан. Пропан. Ну,
6: да,
8: конечно.
6: Пропан. Ну, еще там, так, что же делать-то будем? А?
8: А вы где заправляете, адрес точный какой?
6: Ну, значит, Дегунинская улица. Где, значит, ну, Дегунинская улица.
8: А какая машина у вас? Во сколько заправляли?
6: Ну, заправлялся вот полчаса назад. Какая машина? Мотоблок у меня. Мотоблок с прицепом. Мотоблок. Я мотоблок заправлял, а у меня мой Сережка Мичурин самокат электро заправлял. Что ж там это самое у вас? У него вода какая-то там образовалась, что-то там полбака этой воды у вас после.
8: Как он мог заправить самокат пропаном? Вы меня, конечно, извините.
6: Нет, я все понимаю. Вы человек серьезный, я же тоже не молодой далеко. Значит, ситуация выходит из-под контроля, когда я понимаю, о чем вы. У него там пропан, просто баллон был, то есть, ну, прицеплен к электросамокату, он домой вез, у него там самое, он на нее еду делает, жарит, картошку.
8: Во сколько это было? Во сколько это было?
6: Да во сколько, я все помню, блин, во сколько это было, блин. Я просто смотрю, у меня раз, 2 километра техника встала, все. Да думаю, подъехать.
8: Чек сохранился?
6: Ну, конечно, чек сохранился у Сережи на электросамокате.
8: Подождите. А при чем тут Сережа на электросамокате? Он что там заправлял у нас на заправке?
6: Ну как, самокат?
8: Баллон? На самокате?
6: Ну я не знаю, он подъехал, что-то туда всунул, раз, это самое, ну... Заправщик ему там, раз, это самое, ну... Сережа, Мичурин...
8: Вы мне скажете, вы мне знаете что? Завтра тогда подъедете на заправку, напишите заявление, приложите чек, будем разбираться.
6: Нет, так я понимаю, так а сейчас что мне делать? Мне же еще надо 40 литров заправить.
8: Ну подождите, вы заправили нас на заправку. Сколько литров вы заправили?
6: Ну 54 литра.
8: И вы в час встали?
6: Ну, стою, да, что-то на электросайтом самом, ну, у меня мотоблок электро... Ну, стартер стоит. Ручку вот эту оторвал и не могу завести, Светлана.
8: Вы знаете, но это, значит, с вашим оборудованием какая-то проблема, а не с газом.
6: А, да?
8: Ну, конечно, это не с газом. Это вы первый, вообще, за последнее время, первый, кто жалуется на газ. Мы берем газ хорошего качества.
6: Ну, я понял. Проверять, значит, Сережа, да. Я понял.
8: Последний раз мы делали диагностику.
6: Да, я вот недавно делал диагностику, заезжал, все, посмотрел там, Сережа, раз, типа, позаглядал, позалепливал там холодной сваркой, вроде не спускало. Ну, ладно.
8: Холодную сварку подзалепливали. Ну, вы знаете, ну, нужно сделать инфекциал, чтобы так точно проверяли, а потом вот не жаловаться на газ. Там ну, все угодно.
6: Нет, газ, я понимаю. Так и вы знаете.
8: У вас редуктор, у вас все что угодно может быть.
6: Да, у меня, да. У Сережи на электросамокате редуктора нету. Напрямую, ну, прям поступление идет. Прям.
8: А как Сережа на электросамокате мог заправлять у нас газом электросамокат? Вы мне, конечно, извините, но что-то тут не сходится.
6: Ну как? Он напрямую поставил переходник, чтобы газ, электрический мотор от газа питается. Редуктор поставил масляный. И масло нагоняет турбина.
8: Вы мне, конечно, я первый раз это слышу, чтобы электросамокат ездил на газу.
6: Не, ну вы просто еще ж это самое. Мы ж Кулибины, мы в колхозе живем. Мы здесь с Сережей, ну, нас все знают, мы знаменитые. Потому что у нас техника на пропане вся ездит.
8: Хорошо. Скажите, пожалуйста, номер вашей машины. Я по камерам посмотрю, когда вы заправляли.
6: Так у меня нет номера. Я на мотоблоке был.
8: Во сколько, примерно, днем, ночью? Когда это было?
6: Ну, сегодня. Когда... Сегодня я катался, ну, с Сережкой заездил, это самая битурба.
8: А кто вас заправлял? Кто заправщиком был?
6: Да какой-то Сережа вот... тоже.
8: Сережа?
6: Или Сережа, Саша, нас не... или Саша какой-то там, не пойми, вроде Саша, то Сережа, их не пойми, на одно лицо там. Да и бегал там, сошла там, раз, Сережка подъезжает на электромотоблоке, говорит, что там по газу, что, косарь, раз,
8: но,
6: типа.
8: Ну, время, ну, во сколько это было примерно?
6: Да вот я что, ну что, я знаю, я не живу по времени, я время не знаю. У меня, я по...
8: Ну, на чеке что написано?
6: Я остановил время, я разбил свои часы, у меня нету их.
8: Слушайте, ну, вы мне сейчас без 10 час звоните, вот это вот говорите, нет времени, нет чека, заправлял вот мотоблок незаконно. На чеке что написано? Скажите, пожалуйста.
6: Ну что, пропал.
8: Номер чека, время чека.
6: Ну что тут, Сережа, написано это самое за мотоблок у меня полноприводный, 6,5 лошадей. То есть, ну, вы понимаете, да, это вам не одна лошадь, это не велосипед. 6,5 лошадей. Сколько пропана питает? 10 литров пропана на 100. Да.
8: Простите, а как в ваш мотоблок залезло 54 литра?
6: Ну так я ж туда это самое там сделал кабину, как на машине. И езжу.
8: Ну хорошо, что вы сейчас от меня хотите?
6: Да шо,
8: вашим оборудованием я не могу никаких вот с вашим переделанным оборудованием.
6: А у меня все официально, все по закону, все как надо, все по закону. У меня мотоблок, техника работает, все как надо, чтобы никто не видел. Коробочку запрятал и катаюсь. Ну а что? Да ну а что, как говорится, вас как зовут? Света, да?
8: Света.
6: Да, это не важно. Что там по пропану? Может, я подъеду, вы мне хоть 40 литров бесплатно нальете, то вытекло по дороге трубка.
8: Подождите, а вы 54 куда прокатали-то?
6: Да у меня вытекла, блин, трубка лопнула.
8: А, ну, простите, это с вашим оборудованием проблемы? 54 литра у вас вытекло, и сейчас вы хотите, чтобы я вам бесплатно заправила?
6: Ну как бесплатно?
8: Вы ошиблись адресом, временем, и немножечко ошиблись вообще вот всем.
6: В смысле? Так я человек пожилой, меня простите, конечно, но я просто...
8: Вы тоже простите, но вы обнаглели, у вас поломалось оборудование, а вы мне звоните и говорите, заправьте меня еще, потому что я там потерял что-то.
6: Ну, у меня трубка порвалась, лопнула.
8: Ну, это ваши проблемы.
6: На мотоблоке. Так а что я стою в 2 километрах здесь, не могу двигаться?
8: Как я вам... Как я вас бесплатно заправлю?
6: Мне жена, Светлана, мне жена дала деньги на 100 литров, а я, ну, надумал половину сэкономить и водки себе купил. И что теперь делать?
8: Вы что, еще водку? Слушайте, мужчина, заканчивайте. Все, до свидания.
6: Не понял. Сейчас я заведу... Сейчас я дерну ее ручку. Сейчас.
8: 784, пробери этот номер. 784-78.
6: Жмай шенку. Алло. Алло, Светлана.

0: говорит, на электросамокат, заправили пропан. Вот она будет друзьям рассказывать.
1: Да. Жесть. Да.
2: Шут.
3: Алло.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Что у нас там сегодня с топливом случилось? Какие проблемы?
3: С топливом? Нормально, да. Все.
1: Ну, честно, нормально. Вот только что технику заправил, 2 километра проехал, встал, встаю, не завозь. Что будем делать в ситуации сложившейся? Да?
3: С газом? С газом?
1: Да. 54 литра.
3: На чем это проблема?
1: 54 литра налил. 54 литра.
3: На чем вы заправляли?
1: Мотоблок. Мотоблок полноприводный, с культиватором.
3: Вы не туда попали.
1: Как не туда попал? Я только что у вас был. Может, решим вопрос по-нормально, то я буду звонить сейчас, жаловаться, потому что я недоволен топливом, крайне недоволен.
3: Да вы не туда попали вообще.
1: Как не туда? Пропан, да? 24. Ну.
3: Какой мотоблок?
1: Какой? Красный мотоблок. Красный Угра. Полноприводный мотоблок. Культиватор еще с прицепом, я сзади сидел. Мы с ребятами заправляли 54 литра газ. 2 километра проехали, Сереж, забрали раз, дыр-дыр, все, техника встала, уже сел, все, не едешь. Что делать будет? Что вас, как зовут хоть?
3: Что вы заправляли, газ?
1: Да, пропан, да. Да, пропан
3: что
1: заправлял.
3: Мотоблок?
1: Дня, мотоблок на вас. Газу. А?
3: Не знаю, никто не жалуется, что вы заправляете.
1: Как никто не жалуется? А что за такой пропан у вас?
3: Разбирайтесь с техникой. У нас заправляете машины, 1000 машин, ни один не жалуется.
1: Ну так машины. У меня техника самая, мотоблок у меня очень чувствительный к вашему топливу. 2 километра. Раньше не было такого, тут 2 самых километра. Мотоблок встал нам на пузо, сел, стоит за раз, не взял дыр. Стартер оторвался уже, пока заводил. А?
3: По какому адресу вы были? По какому адресу?
1: Силикатный второй.
3: Не. Не знаю, никто не жалуется.
1: Как никто не жалуется? Ну а я кто? Я, значит, кто? Вот я жалуюсь, значит,
3: что? Разбирайтесь с техникой.
1: Я требую сейчас, как минимум, извинений, потому что меня эта ситуация пенсионера крайне разочаровала. Мне мотоблок нужно довести до колхоза немедленно. Вы мне что залили? С вас еще 40 литров бесплатно. Алло. Гробили дедовую технику, еще, блядь, носом крутят.
4: Алло, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Что это тут у вас с пропаном сегодня?
4: Все нормально.
1: Все нормально? А что же у меня техника не работает от пропана вашего?
4: Их не работает.
1: Ну как не работает? Вот заправил свою технику сейчас, это самое, ну... Я проехал пару за километров, все, застрял. Стал, стоит техника, не заводится. Что будем делать? Что будем делать в данной ситуации? Скажите, бы, газ налили, значит, газ 40 литров мне плеснули. Алло.
4: Алло. Ну,
1: как будем выходить сложившейся ситуации, которая меня крайне разочаровывает? Ваше топливо меня не впечатлило. Я крайне недоволен. Сейчас я подъеду, да? Значит, с вас 40 литров бесплатно топлива. Understand, baby? Мотоблок на пропане. Та шо, блядь, современная техника. Да. Пропан 54. Да.
4: Алло,
1: здравствуйте. Я прошу прощения, это заправка, да?
5: Дед крольчатина, да. Крольчатина, крольчатина.
1: Я прошу прощения за беспокойство, только что заправлялся, да. Проблемы, что-то с топливом у вас, что у вас там по топливу, что это такое, что не едет техника?
6: Ну, не знаю, верните на заправку, там только решаться. Только...
1: А вы на заправке сейчас или где?
6: Нет.
1: А где?
6: Ну, я причем где я?
1: Ну как, я же вам за заправку, вы мне наливали топливо.
6: Да не, я налил вам заправщику, вернитесь.
1: Я вернулся, а мне сказали вам набрать номер, дали же.
6: Не знаю, завтра с утра давайте решим.
1: А вы где сейчас? Я подъеду, у меня мотоблок.
6: Что за мотоблок?
1: Ну, мотоблок заправлял я вас на заправке. Техника что-то, это самое, топливо не едет, техника подводит. Что-то не доехать, до села не могу доехать.
6: Не знаю, извините, пожалуйста.
1: Может, решим все-таки вопрос. Может, пару литров нальете бесплатно деду, а? Пенсионеру.
6: Ну, туда подъезжайте. Туда подъезжайте.
1: Пару литров хоть плесните, а? На чекушку не хватает.
6: Да туда подъедете, спасибо.
1: Не понял, куда?
6: На заправку.
1: На какую?
6: Ну, где вы заправляете?
1: На заправке. А на какую я сейчас подъеду? Где вы мне нальете пару литров?
6: Да у нас нет бензина.
1: А как нету? А где он? Что же вы мне налили тогда? Мне мотоблок заправить надо, поймите меня правильно. Мне просто жена денег дала на топливо, а я на водку потратил. Так, ладно, все. Когда я тут шутки шутить здесь?
7: Я анекдот про рэперов не рассказывал, ничего смешного не было. Да, да, да.
8: Да, алло.
7: Алло, здравствуйте.
8: Да,
7: здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Вы занимаетесь установкой унитазов, да?
8: Вы время видели?
7: Я прошу прощения, у меня ЧП произошло. У меня унитаз лопнул. Я у меня сижу, у меня уже жижа вытекает, все липко. Говно вытекает, унитаз протек, блядь. Лопнул унитаз ваш, блядь, сука. И блядь, ЧП, не знаю, куда обращаться, что делать. Помогите, унитаз протек.
8: Можно как-то поменьше мат?
7: Я извиняюсь, у меня просто, понимаете, на эмоциях, у меня унитаз протек и жижа вытекает.
8: Ребенок маленький, вы разбудили ребенка. И нет. Я понимаю, что унитаз, да, лопнул. Понимаю, понимаете, что там вытекает, я с этим работаю, но как-то это можно было отложить?
7: Ну как отложить, блядь, соседей затоплю, на 10-м этаже вытекает жижа, понимаете, уже все в голове, все липнет везде, я не знаю, куда обратиться, прям все жидкое. Липкая, все воняет. Я пожилой человек, я боюсь встать, потому что скользкая каловая масса вокруг, скользкая. Я боюсь встать и упасть, и разбиться, потому что каловая масса жидкая, и вонючая, и скользкая. Я весь в говне. Я сейчас сижу весь в говне. Я взял телефон в руки, он у меня весь липкий уже. Рука пролипла, не могу оторвать. Прям жидкое говно, получается, в навоз. Каловая масса, так называемая, пожилая каловая масса. Ола.
8: Я понимаю вашу проблему, хорошо. Вы откуда?
7: Шмаченко Валерий Альбертович, запишите. МС, рэпер Боров. Я сейчас нуждаюсь в срочной госпитализации и также ремонтом дырки туалета, реально. А когда вы можете пройти ко мне? Когда в ближайшее время?
8: В Москве какой у вас район?
7: ВДНХ.
8: Ну, ВДНХ. Хорошо, а где это? За ВВЦ или до?
7: До.
8: До ВВЦ? Хорошо, а завтра что? Как у вас по времени?
7: Во сколько вы можете завтра? Я просто сейчас буду сидеть до самого утра прямо на унитазе, потому что боюсь встать, потому что сейчас я не знаю, если до завтра меня не затопит полностью в каловую массу, то я, в принципе, готов завтра в любое время, как вам удобно, реально, потому что я весь в жидком говне, я не знаю, мне плохо очень, я весь воняю, мне тут уже тошнит, потому что нет вентиляции, воняет всю анальной водой, то есть получается, как полностью лопнул унитаз на две части, я боюсь встать, чтобы он вообще не расползся по сторонам, говном, понимаете, вас как зовут, извиняюсь, вас как зовут?
8: Никанор.
7: Неважно, вот говна до хуя у меня, реально, блядь, пиздец, я хуей, я ебался в жопу, я в очко ебусь, а гей. Алло.
8: Алло, да, алло. Вы можете поменьше материться?
7: Извините, я извиняюсь, я пожилой человек, я просто гей. Извините, пожалуйста.
8: Я понимаю, что у вас проблема. Ну. У вас это насколько срочно? Там часам к 12, например, мы можем договориться?
7: Да, ну я думаю, что да, потому что я, понимаете, просто я боюсь, как вы думаете, я каловой массы соседей не затоплю, потому что у меня много килограмм каловой массы.
8: Половое покрытие у вас какое?
7: Половое покрытие у меня там деревянное.
8: В ванной не может быть деревянного покрытия, там либо кафель, либо хотя бы минимум линолеум.
7: Но у меня получается деревянный, потом сверху линолеум положен, кривой весь. Дыромахи в нем полностью. У меня старая квартира коммунальная реально, то есть сталинкая реально. И все воняет говном, мне соседи обосрались, и я обосрался. Еще тут пять детей маленьких, пятилетних, обосранные все.
8: Вы же сказали, вы на 10-м этаже, а сталинки, они максимум 4-этажные.
7: Ну так у меня сталинка 10-этажная, где последний этаж у меня, крыша. У меня коммунальное жилье, коммунальное от Сталина осталось. Коммунальное, реально, то есть уникальное, единственное, такой 10-й этаж обосранный весь.
8: Послушайте, вам ночью делать нечего? Вы разыгрываете, что ли, или что?
7: Не понял, как это разве? Вы издеваетесь, я пожилой человек. Вам не стыдно такое пенсионеру говорить? Вам не стыдно? Скажите, пожалуйста, где это, Никон?
8: Да вам не стыдно в 2 часа ночи звонить и говорить, что вы на крыше живете на Сталинке, то что у вас все засрано и унитаз поломанный?
7: Вы понимаете, ладно, там бог с собой, господи. У меня еще 5 детей маленьких, пятилетних, все обосраны, тоже хоть и насрано, говно воняет, сперма везде. То есть я обкончался, я обосрался прям. Я срал и дрочил, и все равно он запрыгнул. То есть я обосрался. Алло, Никон?
8: Шутка за 200, да?
7: Не понял, вы сейчас издеваетесь надо мной или как?
8: Да, по-моему, это вы издеваетесь надо мной.
7: Ну, я вы не хотите мне просто помочь или как?
8: Вы будете меня, жену, ребенка, и начинаете говорить, что вы там обосрались, обкончали все.
7: Я обосрался, реально. То есть я сейчас весь, я просто не знаю, как с вами еще, если вы мне не верите. Я сижу на 10-м этаже весь в говне. Никон.
8: Вы сначала говорите одно, потом другое. Это пол деревянный в сталинке, хотя сталинки максимум 4-этажные. Вы говорите на 10-м этаже. Потом вы говорите то, что у вас там на крыше вы сидите, на завтра там унитазе разломанном.
7: Вы издеваетесь, да? У меня крыша, я имею в виду последний этаж, 10-й перед крышей. Реально. То есть у меня не крыша, а последний этаж перед крышей. Прям реально выход на крышу с моего этажа насрано, блядь. У меня просто этаж такой, блядь, насрано. Я боюсь, что моя каловая масса 10-го этажа до первого спустится. Протечет полностью
8: вот каловая масса.
7: Жмышенко Валерий Альбертович, вот Ленин, скажите, все время, да.
8: Я помню, что Жмышенко Валерий Альбертович, вы скажите свой адрес, я посмотрю сейчас, что за дом, сталинка это или нет. Тогда мы решим, обманываете вы или нет.
7: Да, посмотрите, пожалуйста, да. Я-то сам не пойму, посмотрите.
8: Ну, у вас какой адрес?
7: У меня адрес какой? Я сейчас коммунальная квартира проживаю. Я коммунальная квартира проживаю, реально.
8: Ну, я понимаю, что коммунальная квартира, а адрес, дом какой у вас?
7: Вам полностью адрес назвать или как, наполовину? Я не пойму, просто вы хотите реально. Вы все издеваетесь или как? Я не пойму, съебать.
8: Ехать, а не просто так там к дому или к улице, к ВДНХ.
7: Я вас прекрасно понимаю. Я вас прекрасно понимаю. Ситуация довольно сложная, да, решать в скорейшее время. Моя адрес полная. Продольный у меня. Поперечный.
8: Поперечный проезд?
7: Да.
8: Сейчас посмотрим.
7: Я не знаю.
8: Так тут нет. Тут нет домов на поперечном проезде. Это рядом с памятником. Это рядом с памятником космонавтов.
7: Ну это возле школы интернат номер 16 у меня прямо здесь напротив. Тут не видно на картах, наверное, потому что обосрано все.
8: Послушайте, я сейчас смотрю на карты. Да. Я вижу прекрасно, я прекрасно знаю этот район. Там находится парк. Там нету домов, там просто трасса.
7: Как нет? Посмотрите, школа-интернат номер 16, обостранный дом, прямо за него, на перекрестке улицы Поперечный, второй проезд, реально, возле светофора.
8: Обостранный. Вот, Поперечный, второй проезд. Нету здесь домов, здесь есть школа-интернат только.
7: Ну, школа-интернат, и вот возле школы-интернат номер 16, прям стоит мой дом обостранный. Реально, то есть где проспект Мира, дублер.
8: Так.
7: Да. Здесь обостранный, все. Реально, все в каловой массе, забрызгали, жидкие.
4: Кто? Какой этаж?
7: Магнолия, Сбербанк, блядь. Какой этаж? Десятый, обосранный.
8: Десятый, обосранный.
4: Извините, а вам сколько лет?
7: 61 год у меня, это Рождество хрестило, бля, буду.
8: Ужас. Так, хорошо, ладно. Смотрите, унитаз будет стоить 7 тысяч, установка 3 тысячи. Плюс подъем у вас как? Сургутчики есть?
7: Да. Ну да, я, в принципе, могу позвать соседа своего, но он только завтра будет к обеду, наверное, потому что он сейчас пьяный, завтра отоспится и реально поможет. Давайте я вам заплачу, может, вы мне занесете 500 рублей.
8: Я ну, беру просто... 200 рублей за унитаз.
7: Но у меня 10 этаж. 10 этаж, лифта нету. Еще не было самого лифта, нет у меня никогда.
8: Еще 2000 за подъем. Итого получается 11 тысяч.
7: Ну, как раз нормально. По моим деньгам, это вся моя пенсия сталинская, реально. Мне так нравится, реально. Но только такой унитаз, чтобы он потом не лопнул пополам. Потому что каловую массу мне так не нравится нюхать каловую массу. Я так всю жизнь проработал каловой массой. То есть, ну, работником завода обычного. То есть, извините, конечно, но я сварщик по профессии.
8: Ну, хорошо, молодцы, что с сварщиком работали.
7: Да. Короче, мне надо сейчас за мной просто. Сейчас, вот что сейчас посоветуете? Может, как-то дырку закрыть, может, чем-то или нет?
8: Ну, можете тряпкой заткнуть. Тряпки, там, полотенца какие-нибудь есть. Можете тряпкой заткнуть.
7: А оно не будет сочиться, потому что каловая масса слишком настырная, прям насыщенная вся, вонючая такая, все брызгает здесь вонючая, на все стороны.
8: Говорите, что у вас последний, если вы говорите, что у вас последний этаж сверху, то есть вы сверху живете на крыше, то каловая масса, как вы ее называете, она не попрет. Она обычно прет на первом этаже или на втором. А сверху у вас напора не будет, вы с самого верху. То есть у вас особого потока не будет. Можете просто тряпкой воду заткнуть, там у вас кроме воды ничего не может быть. С бачка.
7: Так там каловая масса прям. Там
8: я каловая масса. Привет,
7: меры. Я понял. Там понял. Там каловая масса, она повсюду, она цирконий, сука, цирконий, кусочки хлеба, там прям макарошки, чьи-то, куда макароны, ел кукурузку сладкую, орешки сладкие, потом родзинки жрал кто-то, прям кусочки колбаски перерыганной. То есть у меня получается все обрыгашки полностью. Я обосран весь. У меня говно на руках. Я сейчас сижу, общаюсь с вами, весь говни.
8: Послушайте, я спать хочу. Давайте договоримся с вами. Во сколько завтра мне подъехать?
7: У меня руки сейчас обосран, реально. Во сколько вам удобно?
8: Так, у меня ваш номер не высветился. Назовите свой номер телефона, чтобы я вам перезвонил завтра с утра.
7: Я вас сейчас 095.
8: А это что за оператор?
7: Это мой городской номер телефона. Пока еще телефон не в говне, пока еще там стоит в комнате другой прихожей. Там еще пока каловая масса туда не добралась, он еще пока работает. Успейте до обеда, чтобы он не отключился.
8: 095 в Москве городских номеров таких нет.
7: Я
8: посмотрите
7: знаю,
8: внимательно. 195.
7: Да, нету 95, ясно. Нету, так нету, хуй мне в жопу, как говорится, ебать. Главное, чтобы каловая масса там была. Ладно, мегафон у меня. 495.
8: Ага, записал дальше.
7: 14. 88. Обосрак.
8: 8 дальше.
7: 228.
8: 228. Все хорошо, вот сколько вам набрать?
7: Вы запомните, как меня зовут, потому что когда позвоните, чтобы представиться, все, я сам, чтобы я понял, что вы звоните. Жмышенко Валерий Абич, МС Боров, рэпер, мазафакер, не гарбич. Реально обосранец.
8: Жмышенко Валерий, а дальше?
7: Неважно.
8: Нет, ну вы сказали вас записать. Жмышенко Валерий, а дальше?
7: Неважно.
8: А, неважно, ну хорошо. Завтра тогда созвонимся. До свидания.
7: Да. Ну, заткнись. У-у-у, сука. Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да.
9: Сергей, здравствуйте, чем могу вам помочь?
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Я прошу прощения за столь поздний звонок в вашу компанию, да, больницу. Вы меня простите, я вот по вопросу спермы. Я хочу сперму, ну, сдать. Можно у вас банк спермы, я так понимаю?
9: Я сейчас уточню информацию. Подождите, пожалуйста.
1: Да.
9: Спасибо.
1: Спасибо.
10: О боже, куда подрочить, когда полные яйца спермы? Я так хочу кончить, чтобы мне за это заплатили 500 рублей. О боже, сперма, покинь меня, покинь, опустоши мою мошоночку. Моя сперма, покинь меня, уйди от меня.

0: мне никто не хочет за это заплатить. О боже, кому ее продать?
1: Иди ко мне, мой малыш, я тебе надрочу, пока ты спишь. Ты кончишь мне на

0: Спасибо за ожидание. Я правильно понимаю, что вас интересует именно донорство или криоконсервация?
1: Да не, я просто... У меня это... Я хочу, чтобы моя сперма имела продолжение. Я хочу сдать сперму. Ну, прийти к вам кончить. Сдать сперму.
0: В таком случае смогут ассистенты отделения вас подробнее сориентировать, принимаем ли мы сейчас доноров. И они завтра смогут с вами связаться, если удобно, передам, чтобы перезвонили.
1: Не, ну вы мне скажите, вас как зовут? Светлана?
0: Меня Сергей зовут.
1: Да, ясно. Мне, там мне надо прийти, у меня просто есть желание, да, помочь людям, так сказать. Я хочу сперму свою брызнуть, пройти набрызгать там. У меня просто, я заметил, да, я сейчас, ну, я уже не молодой человек, мне уж как бы не первый год живу. Это самое. Ну, я заметил, что во время мастурбации у меня очень много спермы.
0: Я, к сожалению, сейчас не смогу у вас сориентировать по данному вопросу. Если удобно, я передам коллегам, они завтра свяжутся и подскажут, если необходимо сейчас в донорстве спермы.
1: Не, можно пройти просто кончить там, не знаю.
0: Ну, это нет, к сожалению, нужно будет уточнить.
1: А как уточнить? Могут ли вас принять? Надо? Что мне, куда
0: подрочить? Если удобно, передам ваш телефон, коллеги вам завтра перезвонят.
1: Не, а если я приеду, просто подрочу, может, кому-то понадобится.
0: Я могу передать ваш телефон, коллеги вам перезвонят. Будет удобно.
1: Не, ну а вы мне хоть объясните процесс. Я приду, мне кто-то подрочит или я сам?
0: Если вы не сейчас не можете оставлять телефон, тогда я вынужден закончить разговор, потому что я далее вас ориентировать не смогу по данному вопросу.
1: Запишите телефон мой. Запишите. Плюс 7, значит. 922.
0: Да. Так.
1: 1-4. Две восьмерочки.
0: Две восьмерки?
1: Да. Пожалуйста. Жмышенко Валерий Альбертович, полное имя. Воин, герой Донбасса. Сперма хорошая будет, умные люди, как я, будут. Хорошие спортсмены.
0: Хорошо, информацию передам, тогда коллеги с вами свяжутся, ждать, пожалуйста, связи.
1: Спермоприемник есть?
0: Всего доброго.
1: Да.
0: Коллеги свяжутся, сориентируют, я, к сожалению,
1: владею информацией. Женщины есть там, кто надрочит деду?
0: Ждать, пожалуйста, связи. Всего доброго.
1: Сперма.
2: Оцените, пожалуйста, качество консультации, нажав от 1 до 5, где 5 – это самая высокая оценка.
1: Сколько? Да иди ты нахуй, дружок.
3: Так. А может, проститутку снимешь какую-нибудь?
4: Нет, сейчас, пожалуйста, чихи, собака, чихи, 7 тысяч горы.
3: Чихи? Вот, да. Слушай, а ты спроси про секс, может быть, что-нибудь.
4: Да, я хочу секса.
3: Просто вылезет, у меня 26 сантиметров.
4: Да, да.
3: Мир засъебанный.
4: Да. Блин, что так вот сделали по-дебильному на этом Авито, что копировать номера нельзя?
3: Ну, это, наверное, какая-то защита, может, от ботов, чтобы они, типа... Ну,
4: наверное, да. Чтобы вот такие, как я, не копировали и не вставляли.
5: Дай мой ты родненький, дай бог тебе здоровья.
4: Спасибо, ребят. Валера Хохол. Блять, лучше бы ты сказал, что мать мою ебал, не так обидно было бы.
3: О, Валера, можешь позвоним? А, ты уже звонишь?
4: Да, сейчас я чихи куплю себе.
6: Алло.
4: Добрый вечер.
6: Добрый.
4: Я вас беспокою по поводу объявления. По поводу чихи.
6: Чихи, пожалуйста.
4: Мне нужна чиха для... Ну, для меня нужна чиха, и я хотел бы вас ее приобрести. Когда это возможно сделать?
6: Мы находимся в Шлиссельбурге.
4: Да, я понимаю. Ну вот, в описании я вижу, продаются 4 брата акробата. Любви обильно. Вот это вот главный критерий, пожалуй, который мне интересует в них, да, вы, чихи. Чихах в этих, ну...
6: Ну, это можно посмотреть завтра до 6 вечера я днем буду. Там мы еще будем обговаривать, потому что они еще по факту не привиты, потому что я буду прививать, просто с хозяевами будет договариваться. Если я сейчас прививку сделаю, будут они зарегистрированы на мой адрес. Поэтому я цену как бы сильно не задираю. Если будете прививать сами, то вы зарегистрируете на свой адрес. и без, ну,
4: я вас понял, я вас прекрасно понял. Вы скажите, пожалуйста, а как они в плане секса себя ведут, как они зарекомендовали себя в плане секса? Они буйные ли они, не брыкаются, не кусаются, не дёбают?
6: Ну, у меня-то щенки.
4: Ну да, мне такие кобели нужны. Да.
6: Да, ну, отец многоплодный, вот 5 щенков, два раза мы, как положено, сводили, и вот 5 щенков получилось.
4: Ну, раз отец многоплодный, значит, у него все нормально в этом плане, и значит...
6: Ну, да.
4: Это нормально, значит, сексуально активные малыши.
6: Ну, да, будут.
4: Вот, а это, там... это мне как бы и нравится, что в Чехии они такие сексуально активные. Я как человек пожилой, у меня женщины нет, сами понимаете.
6: Смотрите сами.
4: У меня женщины нет, и знаете, в нашем возрасте найти вторую половинку.
5: Дай бог тебе
4: здоровья.
6: Ну, понятно, вы с помощью собаки хотите найти вторую половинку.
4: Ну, как бы не так вы поняли. Я хочу, чтобы собака стала моей второй половинкой во всех планах. Ну, вы поняли. То есть и для любви она мне нужна, и для... слияние, так сказать, сами понимаешь. 5000.
6: Нет, извините. Таких цен здесь нет, ищите в другом месте.
4: 6,5. Бля, психанула.
3: 5000. 6,5, бля.
7: Смотри, вот сейчас дело телепается?
1: Нет. У меня хуй телепается, это да. Алло.
8: Алло.
1: Ростислав, приветствую тебя.
8: Добрый.
1: Добрый, добрый. Вот в прошлую пятницу, да, вот хэппи-энди, диджем, да, был?
8: Да, да, я был, что такое?
1: Да. Ну чё, дорогой мой, полная хуйня была. Я недоволен вообще, я как администратор, да. Просто тебе скажу, родной, что это, блядь, вообще полная хуйня. Чтоб ты больше вот этой хуйнёй, ну, не занимался, блядь, это параши
8: свои. А какой администратор, я не понял?
1: Что ты не понял, Ростислав? Хуйня, какой, говорю, полная, блядь. Вот этот свой диджей, свой позорный, просто, блядь, закрывай нахуй. Чтобы я тебя, да, дурака, тебя больше, сука... Не видел, блядь, ты нахуй. Черт, да, блядь. Тебя, я тебе сказал, нахуй, еще раз увижу тебя за пультами этими диджейскими, блядь, ты мне по бестолковочке получишь, понял?
8: Так, давай, подожди, давай разбираться.
1: Ты давай, нахуй, прекращай. Вот это мне нахуй.
8: Кирилл, тебя как зовут?
1: Это Кирилл тебя беспокоит, родной. Ты что, вообще что ли не вдупляешь или что?
8: Кирилла,
1: вот это, блядь,
8: знаю, Кирилл,
1: люди жалуются, не говорят, ебать, вот это, говорит, полупокер, сука, стоит там диджей, ты, блядь, позорник, блядь, хуйня твоя музыка.
8: Давай по фактам.
1: Нормально, блядь, ты что, нормальную музыку не можешь современную какую-нибудь крутить, блядь, у тебя нету парашу, а? Что ты за человек?
8: Я ставил, нихуя себе, людям.
1: Кого ты ставил? Кого ты ставил?
8: Царицу.
1: Какую царицу?
8: А, ты царица, ты что, блядь?
1: Хуясти, блядь, нахуй мне твоя асти, это брастикома, блядь. Надо было МС Батуа ставить. Сейчас все эти самые известные, вот эти вот танцполы, да, диджеи ставят МС Батуа. Они вот эту хуйню твою, да, царицу, блядь. Кто такой, блядь? Напиши в интернетах, если ты, блядь, вообще, нахуй, не следишь за брендами, трендами, блядь. МС Батуа ставят все диджеи, блядь. Они вот эта твоя царица, блядь. Эту парашу уже вообще никто нахуй не служит, блядь. Понятно, блядь? Еще раз, блядь.
8: Еще раз. Как тебя зовут? Я сейчас позвоню.
1: Меня Кирилл зовут, нахуй. Я здесь главный, блядь. Я главный, блядь, вообще кто?
8: Какой ты Кирилл, ебать, где?
1: Слушай сюда, ты, блядь. Я тебе сказал, блядь. Еще раз, царица твоя вот эта ебаная, асти, хуясти, блядь. Будет, нахуй. В следующий раз придешь, нахуй, чтоб МС Батуам накрутился здесь, блядь. А не твоя эта хуйня, люди, сука, звонят для посетителей. Говорят, что за придурок там, блядь. Диджей, блядь, полупокер, блядь. Понял меня, ты во флажуй.
8: Хуй я еще раз, блядь, в этот ебаный хэппи-энд приду с таким отношением. Нахуй мне это надо, блядь.
1: Придешь, нахуй, включишь МС Батуам, блядь, ты понял?
8: Да ебал я рот МС Батуам, хуя мне, вообще похуй на это, блядь. Ты знаешь, кто я, блядь?
1: Кто ты?
8: Я нихуя себе, блядь, главный диджей в Москве, блядь.
1: Какой нахуй диджей ты, блядь, главный? Ты полупокер диджей московский, Акулес, блядь.
8: Ты не слышал такого, нахуй?
1: Я тебе все сказал, все, давай, нахуй, асти, хуясти, блядь. Чтоб ты всем бату, иначе по бестолковочке пропишу тебя, да, разочек, что ты в себя.
8: Позвоню, это реально какая-то хуйня, что это, блядь, за
1: хуйня? Звони, звони, я тебе, блядь, пробью, нахуй, дураку по бестолковке, чтоб ты в себя пришел с этой хуйней своей, блядь, асти, хуясти, блядь.
8: Ты выходные там будешь?
1: Я буду там, я там постоянно, ебать, я тут, ну, главный.
8: Там встретимся, у меня в лицо скажут твои претензии.
1: Я тебе это скажу, плюс еще, блядь, по шинкам надаю, блядь, кулачком, чтобы дура присела, блядь, подумала, блядь. Окей.
8: Ты угрожаешь мне, не пойму,
1: блядь? Не, просто я тебя, блядь, в себя, в норму приведу, тут и твоя астия, на мне тут и нахуй не надо. Понял?
6: Ты бит.
1: Да?
8: Да, алло. Иди
1: нахуй. Все, пошел ты нахуй, ты лох, а не диджей. Фуфломет.
6: Это Бэби Пила, блядь. Нахуй,
1: кто?
6: Я вообще-то в этом диджее выступаю. Бэби Пила, блядь, у меня треки охуенные. Иди нахуй, блядь.
1: А чего нахуй? Я МС рэпер... Батуа, слышишь, ты Бэби Хуила, блядь. Давай рот, ух,
6: я
1: нахуй.
6: Я рэперша, блядь.
1: Придешь нахуй в ХПН тоже вместе, блядь, с этим, со своим полупокером, блядь. Твои пизды получите, нахуй. А!
6: У тебя денег столько нету, блядь.
1: Каких нахуй денег? Вас и бесплатно никто не зовет. Деньги вам еще я платить, блядь, с вашей блядь, парашей, блядь.
6: Ты знаешь, с кем я выступаю, блядь?
1: С кем,
6: на? Блоки, блядь, записываюсь, блядь.
1: Ну, понятно все это, блядь, сборище, сука, полупокера. Придете, блядь, в хэппи-энд, пизды получите. Я, блядь, буду, сука, стоять. Да хуй там, нахуй. Я, нахуй, главный в Москве, у меня хэппи-энд, все знают, нахуй. Все люди здесь, блядь, здесь эти самые известные, нахуй, выступают, блядь.
6: Нахуй твой закроет, уйдет,
1: пизды получишь, блядь, тоже мне, нахуй, со своим полупокером, блядь, диджеем, блядь. Какой, нахуй, диджей, блядь, парашник, блядь. Я король, нахуй, блядь, клубов местных, блядь. Я сказал, нахуй, все, рты позакрывали, нахуй, пошли в щать сюда, блядь. У нас, нахуй, будет выступать диджей Боб. Ага, парашник, блядь.
6: Ты, блядь, диджей Боб.
1: Диджей Боб будет выступать вместо вас, блядь, долбоеба. Вы диджей Миша, блядь, а вы уже все в прошлом. Давайте, чтобы я больше не видел хэппи-энд, а то пизды получите, блядь.
6: Не придет, блядь, закрывайся, нахуй.
1: Закрывайся ты, нахуй, свою варежку прикрыла, блядь, чтобы я тебя не слышал, блядь. В натуре, сука, прихуели, сука, фуфлометы. МС Батуа, блядь, крутить будете меня, не этого, парашу, асти вашу, блядь. Я нахуй никого не всрал. Иди, нахуй, вон в интернете, хоть зайди, блядь, нахуй, музыку нормальную послушай, посмотри, что сейчас в тренде, блядь. МС Батуа, блядь. Угу. Нежный вайб, там, трек, блядь, все нет, слушают, блядь. А не вашего вот этого дебила, угу. Блядь, асти, хуя тебе, простяком эту, блядь. Она нахуй никому уже не нужна, блядь, вся Москва, блядь, просто нахуй. Шаришь, уже, блядь, блюет об это, от этой асти, блядь. Захлесть нахуй там вообще, нахуй, кобыла, блядь, пиздишь, блядь, нахуй. Захлесть нахуй, блядь. Я сказал, нахуй, я главный в хэппи-энде, нахуй. Я вас больше нахуй не подпущу, нахуй, туда, блядь. А придете, я вам пизды еще дам, блядь. Скоты, блядь. Парашите, блядь, нахуй. А!
6: Тебе нахуй туда не придет, блядь.
1: Да-да, у меня нахуй полный зал, нахуй. У меня людей, знаешь, у меня вся Москва знает, блядь. Меня вся Москва знает и уважает, блядь, нахуй. Я клубмен местный, блядь. А вы парашики, блядь. Ваша вот эта туфта, нахуй, блядь. Диджеи вы, блядь. Долбоебы вы, блядь. Бестолковщина, блядь. Вообще нихуя не знаете, блядь. Сидите дома, нахуй. Лучше в наушниках музыку слушайте, блядь. Никуда на люди не показывайтесь, блядь. Все, пошла вон отсюда.
6: МС говно, ты, блядь, МС говно.
1: МС Батуа, поиск быстро, пошла, посмотрела, блядь, чтобы на следующий раз уже подготовилась, блядь, нормально, со своим полупокером, блядь. Чтобы музыка нормальная звучала, блядь. А не параша вот эта позорная, блядь, сука.
6: Дерьмо.
1: Это ты, вот все нахуй, я тебя, блядь, больше не подпущу к нашему великому клубу, блядь, пизды дам, вот в натуре, сука. Да, нахуй, у меня там аншлаги каждый, блядь, нахуй выходные, ёпты,
6: блядь. Тебя, блядь, аншлаг, хуяк, блядь.
1: У нас аншлаги полнейшие по 50 человек, блядь. Нахуй, в клубе, ёпты, блядь. Все, давай, малыха, откисай, просто иди, хочу, блядь, понюхай, блядь.
6: Я там хочу, блядь, одни уедут.
1: Кто, нахуй, как ты сказала? Все, нахуй, давай, малая, ума наберись, МС Батуа, прослушаешь все песни, потом звони.
6: МС Дерьмо, блядь, давай. МС
1: все,
6: дерьмо.
1: Давай, кобыла, помой письку, то воняет, блядь.
6: Иди, блядь, у мамы
1: я тебе сказал, заткнись, блядь.
6: Своей у мамы
1: кобыла, помой, блядь. И своему этому полупокеру, блядь, передай, как его, Ростислав, этот дебил, блядь. Я ему эти микшерные пульты, я ему эти, блядь, диджею, там, микшерные пульты в очко запихаю. Придет он, блядь, со своей Анной Асти, блядь. в очко прямо их, блядь, ему засунут, дебилу этого, блядь. И вместе с ним пойдете на улицу, будете в проходах диджеить мне, блядь. Я тебе сказал, я очень влиятельный диджей на районе и владелец клуба, блядь. В Москве меня все знают, блядь. МС Боров меня знают все. Вся Москва, нахуй. Я, блядь, один звонок, вас вообще никуда, нахуй, не впустят, дураков, блядь. Да? Нихуя себе, ебать. Я, нахуй, продюсер МС Батуа. Все, давай, балыха, откисай, иди нюхай, блядь. Все.
6: Ты, блядь, специально войди, блядь.
1: Я тебе сказал, нахуй, там не веками. Все,
6: давай,
1: нахуй.
6: Нюхай, бейберу, блядь.
7: Валер, ты настоящий продюсер.
1: Я. Алло.
9: А куда?
1: Здравствуйте.
9: Алло, да.
1: Здравствуйте.
9: Да, здравствуйте.
1: Саша, да, ты?
9: Саша, да, я.
1: Здравствуй, Саша. Я по поводу звукозаписи беспокою. Приехать можно записать?
9: Да, да, конечно, конечно. Конечно, можно, конечно.
1: Сколько стоить будет час записи? Мне рэп надо. Рэп.
9: А, ну, 10 тысяч.
1: Сколько?
9: 10.
1: За что? Это полностью трек со сведением, да?
9: Нет, час, это час.
1: За час 10 тысяч?
9: Ну, московские цены.
1: Ну, ясно. А какой микрофон там хоть?
9: У нас нет микрофона, на телефон мы пишем.
1: А, понятненько, то есть ясненько. Ну, да нет, дружочек, пошел-ка ты нахуй с такой студии, блядь. Пошел ты нахуй, хуйня твоя студия, параша, блядь. Я приду на сру там, блядь, твоя студия, блядь. Да пошел ты нахуй, тюфяк, блядь. Фуфломет ебаный, хуйня твоя студия, блядь. Я лучше, блядь, сука, запишу, блядь, нахуй, дома, блядь, на телефон, сука. Твоя, пошел нахуй, твоя студия, параша. Алло. Алло, здравствуй.
10: Здорово. Здорово.
1: Узнал?
10: Алло.
1: Узнал меня?
10: Да узнал.
1: А кто я?
10: А чё Польша пишет?
1: В смысле, так я ж в Польше нахожусь. А ты где?
10: Я в Польше.
1: А ты где сейчас? Что? А да, ты где находишься?
10: Прикольно.
1: Эдуард, а ты сейчас где находишься? Не понял.
10: Саня, хороший ты же прикол.
1: Кто?
10: Алло, алло.
1: Алло, алло. Короче, слушай меня внимательно. Я видел, как ты кота спиздил с моего двора. Ну, ты понимаешь, да, что типа я недоволен этим? У тебя проблемы большие. У тебя проблемы из-за этого будут. Точнее, уже начались. Из-за того, что ты кота спиздил, я просто... Ну, я просто сейчас подойду. Я сейчас к тебе подойду. Ты сейчас где находишься? На какой улице? Не, а что смешного-то? Что смеешься? Ну, что ты смеешься? Я сейчас просто подойду и набью тебе ебальничек. Сука, ты заебали нахуй, утки то что.
11: Беспокойство, у меня дед играет в танки, у него почему-то интернет слабый.
1: Блин, а я забыл, я вот в АВК дозвонил, а какой адрес там был, блин? Капец, я забыл реально, блин. Адрес, который я называл, вот Князевая. Князева где?
12: Дед, хай, а что у нас там по Князеву и авокадо, телеком? Интернет не работает.
1: Так
12: надо
1: не работает,
12: разобраться, танк,
1: блин.
12: Завис, горит.
1: Блин, а скажите мне, блин, какой я там адрес называл? Я ж от фонаря его называл, блин.
11: Здравствуйте, извините за беспокойство, у меня дед играет в танки, у него почему-то интернет слабый.
13: Адрес или договор назовите, пожалуйста.
11: Иди сюда, подойди сюда, тут тебе какая-то тетя хочет.
1: Чё знать? Алло, алло, да, здравствуйте.
13: Да, здравствуйте, кому? Компания Акада, номер договора или ваш адрес? Назовите,
1: у меня
13: пожалуйста.
1: Танки, вот сидел в танке, играл, что-то танк у меня тормозит. Что делать будем? Ну, интернет.

0: Да, да, чем я смеюсь? Ясно.
1: Алло, что-то связь пропадает сразу.
2: Я спать на
1: Сейчас.
2: просто, но по скорости
1: Сейчас.
2: интернета.
1: Да, что, не, мне по низкому, мне чтобы, да, скорость больше, у меня там 4 отдача, да, прием там 40 повыше, побольше было. А?
2: Но чтобы скорость увеличить, для этого нужно будет менять тариф. У вас сейчас по тарифу скорость 40 на 4.
1: Но...
2: Если отдача, то максимально можно подключить тариф со скоростью 150 на 15 мегабит в секунду. 15
1: Я
2: мегабит
1: понял.
2: максимально будет отдача.
1: Я вас понял. Сейчас я... Вы меня простите, я пенсионер. Сейчас я внуку дам, он сейчас все расскажет. Сынок, зайчик, иди сюда. Тут тетя серьезная, я не понимаю.
3: Подожди, чего тебе надо, старый долбоеб?
1: Иди сюда, поговори.
3: Малек, приветик.
2: А, здравствуйте. Ну, по вопросу хотели изменить скорость тарифа. Тариф сейчас подключен минимальная скорость, это 40 на 4 мегабита в секунду. Чтобы увеличить скорость, изменить тариф, максимум можно подключить со скоростью 150 на прием, 15 на отдачу.
3: О боже мой, я не понял, у меня пися стоит, я не знаю. На, блин, общайся, я не понимаю ничего.
1: Давай. Налет, да, извините, что-то нет сам.
2: Но чтобы увеличить скорость по вашему тарифу, нужно менять тариф.
1: Ну, а в чем
2: Можно
1: проблема?
2: подключить тариф со скоростью. Я вам говорю, что какой тариф можно подключить. Есть тариф со скоростью
1: А, я
2: 150.
1: понял, ясно, тариф, да, менять надо.
2: Ну, если да, текущей скорости недостаточно,
3: Боже
2: нужно
3: мой, я
2: менять тариф.
3: пытаюсь. Это расскажи, что у меня все, я еще никак не могу связь со спутником настроить. Передачу данных по GPRS и их порт. Вот эту тему нужно решить. Потому что я же не понимаю тоже, почему скорости нет по инкрасному туда порту. GPRS-система не работает у меня полностью.
1: А я что скажу? Я не знаю, как
2: Скажите,
1: объявить. Иди,
2: пожалуйста,
1: расскажи ей,
2: вопрос
1: тетя.
2: работы интернета или вы хотели поменять тариф?
1: Да, я хочу, чтобы мне скорость больше была. Как называется?
3: Передача данных через
2: Ну что?
3: порт и GPRS, скажи ей, она все поймет.
1: Передача данных, чтобы скорость была.
2: Ну,
1: Алло.
2: чтобы передать скорость, вы хотели ваш тариф, у вас сейчас скорость 40 на 4 мегабит в
1: Ну.
2: секунду. Вам ее недостаточно?
1: Да, нет, мне надо больше, чтобы вот это вообще
2: Ну,
1: не...
2: для этого нужно поменять тариф. Можно подключить тариф со скоростью 150 на 15 мегабит в секунду. Но тариф будет действовать с нового месяца,
1: Ну,
2: с
1: а
2: 1
1: сколько
2: октября.
1: стоить будет это?
2: Ну, если максимально это 150 на 15 мегабит, ежемесячная оплата у вас по договору составит. Сейчас я посмотрю.
1: Посмотрите, пожалуйста, я пенсионер, мне эти вещи сразу смотрите. Иди подойди, я не понимаю, там тарифы какие.
2: У вас сейчас 500 рублей, если увеличить, то будет ежемесячная оплата 600, 559 рублей.
3: Боже мой, объясни, что у тебя связи нет. Ты хочешь в танки играть, у тебя нет этой передачи. Ты икпорт делаешь, ты GPRS пытаешься сделать. Но связи со спутником не имеешь. Объясни тете, дедушка.
1: Да, надо. Сколько стоит? 550?
2: Если подключаете 150 на 15 мегабит, будет ежемесячная оплата 559 рублей.
1: 559, да?
2: Да, 559. Обратный канал будет 15 мегабит.
1: А что так мало? У меня, у Сережи, у соседа, у него, извините, и 100 туда, и
2: У
1: 100
2: вашего
1: обратно.
2: соседа я не могу сказать, какой у него тариф, какая компания. Я вам говорю,
1: Не,
2: тариф, который можно
1: вот
2: подключить
1: это
2: от нашей
1: у ваша
2: сети.
1: авокадо, у него только связь есть, ну, 100 мегабит, есть такая?
2: У него 100 обратный канал быть не может, если в вашем доме здесь ограничение, здесь обратный канал будет меньше, чем прямой.
1: Вот это максимально, да, вы мне сейчас озвучили?
2: Но если обратный, да, это максимально, то есть будет 150 на прием, 15 на отдачу, обратный канал 15 мегабит.
1: Там сказать 150 туда, а обратно там 15 биобита.
3: Да нахуй ну надо, давай лучше сейчас к соседям по FireWire запитаю и будем бесплатно на халяву интернет пользоваться. Там тоже 15 и обратно есть. Так что зачем платить, когда можно сэкономить? Я экономлю на
2: Скажите,
3: всем.
2: пожалуйста, вы будете менять тариф?
1: Это как? Нужно ехать в офис, да?
2: Нет, по телефону можно изменить тариф. Тариф меняется снова в месяце. Если будете менять, нужно будет до 1 октября подать заявку, либо в личном кабинете, либо также по телефону.
1: Не, так я понимаю. А что ж это, сколько цена, диапазон, ну, разницы?

0: сколько сэкономили, сколько потрачу. Вы мне суммы называете, а не вот эти ваши.
1: Ну, я вам суммы называла, ну, стоимость будет в месяц 559 рублей.
0: Сколько? Нет, а у меня 500... сколько сейчас?
1: Сейчас у вас 500 рублей ровно.
0: А будет?
1: 559.
2: Нихуя себе, там она тебе сколько говорит, ты не ведись, если больше 50 рублей, то ну его нахуй, лучше пиво купишь.
0: Я
1: скажите,
0: согласен.
1: Пожалуйста, вы будете менять тариф или вам требуется время подумать?
0: А как, вы можете, ну нет, сейчас я вам точно скажу, вы меня не тяните, вы пожалуйста извините меня, если что я неправильно озвучиваю, я пенсионер, поймите меня правильно, Светлана. Светлана, да?
1: Елена.
0: Эй. Я понял. Сейчас, Света, сейчас, значит, 59 рублей, да, плюсом.
1: Ну, разница будет между вашим и новым, да, 59 рублей.
0: Ты что делаешь? Что ты делаешь?
2: Я дрочу писю на эту тетю.
0: Ты что, больной, что ли? Извините, да. Так, значит, интернет 59 рублей. Я понял, блин, да. Я нет, вы знаете, я человек пожилой, я... Копейка у нас, как бы, в Украине есть пословица, копейка гривню береже. Поэтому арсенал Міцне, оно куда лучше будет и приятнее, чем скорость. Правильно? Правильно, внучок?
2: Конечно, правильно. Давай еще через экпорт подключимся и будем так сильно играть в игру, что любая...
1: Тариф, это... если оставляем текущий, менять не будете. Я правильно вас понимаю?
0: У меня пенсия маленькая. Может, есть какие-то скидки для меня, для ВДВшника?
1: Ну, по вопросу тарифа нет, льготы и скидок нет. Вам оплачивается полная стоимость тарифа.
2: Я долбоёб, у меня хуй большой.
0: Чё ты орёшь? Тут?
1: Я
0: не...
1: Извините,
0: пожалуйста, Светлана, это не я, это внучок, он у меня по тагу. У меня болезнь Паркинсона, он додик.
2: Кто я, додик? Это не значит, что если ты взрослее, значит ты круче. Я тоже крутой, между прочим, понял? Я боксёр.
1: Скажите, пожалуйста, тариф оставляем текущий?
0: Да. А
1: дополнительно
0: какие...
1: какие-то вопросы?
0: Мне нужна скорость, чтобы меня вот перевели на вас. Сказали, вы уполномоченная по переводам скорости. То есть конкретика, связь интернета должна быть.
1: Ну, для того, чтобы у вас была больше скорости, чем у вас сейчас, нужно менять тариф.
0: А я при чем?
1: Я вам информацию по тарифу сказала. Сказали, что для вас это не подходит. Других вариантов увеличения скорости нет. Чтобы увеличить скорость, нужно менять тариф. Он у вас
2: Боже мой, дедушка! Боже мой, ты кого слушаешь? Это же тебя пытаются обмануть, пенсионера. Не ведись. Это же все обман. Вокруг одна ложь и провокация.
1: Скажите, пожалуйста, тариф снимем или оставляем текущий?
0: Оставляем тариф, но скажите, как сделать скорость более стабильно, чтобы по всему периметру, где я нахожусь, была одинаковая скорость?
1: Ну, по этому вопросу я сейчас звонок сегодня оставляю на линии.
0: Да.
3: Уважаемые клиенты, с учетом роста количества обращений, время ожидания ответа может увеличиться. Просим вас немного подождать, мы обязательно ответим на ваш вопрос. Вы также можете направить свое обращение в онлайн-чат на сайте akada.ru или в мобильном приложении личного кабинета.
4: К сожалению, все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. Расчетное время ожидания составляет 2-3 минуты.

0: Ебачко тебя ебу, бу-бу-бу. Я хабара!
1: Тихо.
0: Я хабаля! Рот ебал, бля.

0: меня моложе, что у меня аж дрожь по коже, о боже.
1: Ты что, деп, ебать? Что ты тут разгорланил, тварь, блядь? Бляха, блядь! Бляха-ха, блядь!

0: технической поддержки. Меня зовут Андрей, здравствуйте.
1: Да, да, здравствуйте. Так, я, значит, сейчас к вам попал, меня перевели, да, по поводу интернета. Значит, конкретику преподнесу сразу, Светлана. Светлана, да, вы сказали, вас зовут?
0: Андрей.
1: А, ясно. Ну, это мне не важно столь уж, да. Не принципиально. Можете просто молчать, когда я... Называю ваше
0: хорошо.
1: Имя. Так, значит, я пенсионер, сразу расставим приоритеты, да. Я пенсионер, чтобы вы имели общее, ну, понятие всего. Я пенсионер, мне уже, извините меня, немало лет. Значит, как мне сделать связь интернета по всему помещению одинаковой?
0: Вы имеете уровень сигнала?
1: Я имею в виду к стабильности передачи данных и конкретно у меня в помещении. То есть я хочу фаервар пушку поставить, чтобы связь конкретно доходила туда, куда мне надо.
0: Ну, то есть, чтобы был устойчивый уровень сигнала по всей квартире, да?
1: Абсолютно точно. Ну, вот здесь... вы правильно сказали. Вы молодец в этом плане. Вы молодец. Согласитесь, что вы правильно сказали.
0: Спасибо. Конечно. Вот сейчас одну минуту буквально...
1: Да.
0: Вы можете подсказать мне договор или адрес подключения?
1: В смысле? Я же только что общался уже, сколько раз называл-то.
0: А просто мне нужно понять, мне, к сожалению, не отобразилось.
1: Да, ну, пожалуйста. Чертановская, да. 43.
0: Угу.
1: Корпус 1, 27-я квартира.
0: Ага. Да, все вижу. Как могу к вам обращаться?
1: На Князева Яна. Жена моя, царство небесное.
0: Угу.
1: Откинулась, вагиноз случился у нее. Вагиноз, это, знаете, старческая уже ерунда это. Царство, пусть земля и будет пухом, правильно?
0: Так, сейчас одну минуту,
1: ничего
0: пожалуйста.
1: Страшного.
0: Ну, смотрите, какие здесь варианты. Здесь, чтобы, если у вас не хватает сейчас зоны покрытия этого роутера,
1: да.
0: То если только дополнительное оборудование устанавливать, то есть
1: ну,
0: вы можете
1: понимаю.
0: Приобрести,
1: вы
0: допустим...
1: Вы мне скажите просто, я пенсионер, мне что конкретно? Я сейчас сижу, записываю. Что мне конкретно? Как называется приемник этот?
0: Либо Wi-Fi роутер называется.
1: FireWire как?
0: Wi-Fi роутер.
1: Сейчас, одну секунду. Внука, иди сюда, тут какой-то FireWire бы... FireWire бы. Иди сюда. Я пернул.
2: Что там такое у тебя? Что ты хочешь от меня? Я пернул. Извини, пожалуйста.
1: Слышишь, там мне тут интернет же, что дядя делает. Это дарит какой-то нужен. Ты сади пообщайся, то я не соображаю. FireWire бы.
2: Алло, привет, мужчина.
0: Здравствуйте. Вот ваш, не знаю, кто, дедушка, да, или...
2: Это
0: отец,
2: мой дедушка,
0: просит,
2: да.
0: Уточнить.
2: Он ВДВшник. Сейчас, пожалуйста, не надо слова лишние.
0: Просит уточнить, какое требуется оборудование для того, чтобы увеличить зону покрытия вашей квартиры.
2: Мне нужно, чтобы вот это вот... Нужно... Я такую хочу, чтобы у меня здесь... Я в подъезде был, когда пиво пил, чтобы меня тогда связь добивала, чтобы я никакой интернет другой не брал. Я хочу, чтобы у меня дед пока старый, еще пока он понимает, что делает, чтобы он сделал мне максимальный интернет, он помрет скоро, а мне интернет нужен, понятно? И чтобы проплатили деньги, прям карту чтобы вы карту его привязали, банковскую, чтобы он оплатил на 10 лет вперед весь интернет, все деньги у него спешите. Он скоро умрет, а я буду довольствоваться интернетом. Понятно? Я хочу, чтобы у меня был стабильный везде интернет. Сделайте быстро так. Приедь и сделай. Сережа.
0: Ну, давайте просто прерву разговор, просто разговаривать некорректно.
2: Дед, иди сюда.
0: Еще какие-то вопросы ко мне остались.
1: Алло, да, я прошу прощения. Извините.
0: Да. Да, вот смотрите. В общем, вам нужно либо Wi-Fi роутер дополнительно, либо Wi-Fi репитер.
1: Ну, а где мне взять, как это все?
0: Это в тех магазинах, где продаются такие устройства. То есть, ну вот, в магазинах сотовой связи, например, там продаются вот эти роутеры.
1: Я понял. Ну, а скажите, сколько это мне будет стоить? И есть ли какой-то у вас специалист, который непосредственно мог приехать бы и все мне установить?
0: Ну, то есть, смотрите, вам приобрести нужно будет самостоятельно.
2: Да не слушай ты его, он тебя обманывает, дед. Не слушай, этот козел обманывает, он обманщик, блин. Не слушай, помнишь, как ты тогда общался, а у тебя быстрый займ? И ты целый год, блядь, 5000 ему хуже, долбоёб.
1: Иди сюда нахер, блин. Извините, пожалуйста, еще раз, прошу прощения.
0: Еда. Да, то есть можете приобрести, соответственно, в магазинах, где эти роутеры продаются, а с нашей стороны, да, может приехать мастер, но это будет платно. А вы, специалист, составите 500 сколько? Рублей плюс настройка. Ну, к сожалению, не сориентирую точно по цене. В принципе, там, если вы можете, вы можете сами проводами
2: их просто соединить. Я хочу пиццы! Закажи мне пиццы, хватит, блядь, телефоном пользоваться! Я пиццы, блядь, хочу где-то хуйню слушать, блядь!
1: Тихо. Тихо, блядь! Да.
0: Может, перезвоните нам?
1: Животное, блядь! Не мечами, тварь, общаться с дядькой! Мразь, блядь!
0: Алло, вы.
1: Меня, пожалуйста,
0: блядь! Может быть, вы нам перезвоните все-таки? Алло. К сожалению, вынужден прервать нашу беседу.
1: Никакой, блядь, алло, вы. Нету уважения к пенсионерам, блядь. Сволочь, блядь! Алло.
0: Алло, алло.
1: Извините.
0: Да. Так вот, я понял. Смотрите, то есть Wi-Fi роутер либо Wi-Fi репитер. В принципе, Wi-Fi роутер можно подключить по кабелю, там никакие настройки не требуются. А. Вот мастер здесь даже не нужен.
1: Сколько денег? Вот. Сколько денег? Нам... Сумма.
0: Они по-разному стоят, там от 1500 от 1000 и более. Здесь уже. Я просто вас конкретно, корректно не проконсультирую. Вам почему? Нужно с продавцом в магазине консультироваться.
1: А, вы не компетентны.
0: Моделей много. Ну да, их много, то есть там, поэтому надо на месте смотреть и выбирать. Что так.
2: Боже, там твоя бабка обосралась. Вот иди под D3, блядь.
0: Еще отстань. Чем-то могу я вам помочь?
1: Да, нет, да вы молодец, вы человек серьезный, компетентный в узконаправленном круге. Правильно, Светлана? Угу.
0: Правильно. Андрей меня зовут.
1: Да. Тут как кого не зовут, главное, не в этом суть-то. Главное, да, Светлана? Так, ну я понял, то есть нужно сейчас... пенсию потратить. Угу. Сколько? 5000, да?
0: Я понял. Все, еще чем-то могу помочь вам, скажите, пожалуйста.
1: Да чем, блин? Слушай, ну давай чисто по-человечески, скинь косар на пиццу.
0: Ну, я в таком случае прерываю разговор. Всем хорошего.
1: Ну, пенсионер, ну помоги, а, ну чё ты? Помоги. Скинь косарь.
0: Всего доброго.
1: А? Алло. Зараза. Никакой помощи, блядь. Если ты не гомосек, лайк поставь за 10 сек. Если ты педрета, соси писюну сигарету. Да-да-да. Не слышал.
3: Здравствуйте, меня зовут Елена, чем могу помочь?
1: Вечер добрый, Светлана, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Светлана, добрый вечер. Вы простите за беспокойство, там позднее уже такое. Вопрос, можно, да, мне тут врач этот самый, ну, как сказать, к врачебной практике вопрос относится. Хотелось бы, ну, узнать у вас, у меня жена была у вас.
4: Спасибо,
1: недавно.
4: Дед. Е, кстати, зовут можно, Алина, да? Это не Рофл, а ещё я с Курашевского района.
1: Простите,
4: встреча
1: сразу,
4: на Фрунзенском мосту заебал.
1: Я человек не молодой, может, неправильно, да, буду вот этих терминах выражаться в медицинских. Но поймите меня правильно. Светлана, да, вас зовут?
3: Елена.
1: Да, ясно, ясно, просто. Угу. Смотрите ситуацию. У меня жена у вас была на родах, рожала. Вот. И это самое, чё-то негр какой-то у нее вышел, негритоз черный. Почему это может быть? Или может бывает вот в вашей практике, да, что негры...
3: Рожала жена у нас?
1: Ну, было, да, у вас как там вот с ребенком, негр у нее, черный весь уголек. Я смотрю, а я ж-то не негр.
3: У нас нет родового отделения.
1: Ну, она после вашей клиники пришла, и у нее негр. Что это значит? Что такое? Черный весь.
3: Не знаю, вам лучше в другую клинику обратиться, где она рожала.
1: В клинике? Я после вашего посещения не...
3: Вы не туда звоните. Позвоните по другому номеру.
1: Куда я попал?
3: У нас нет.
1: Куда я попал?
3: Ну, вы попали в медика 24. У нас онкологическое отделение.
1: Ну, так ангел, вот там негр у нее нарисовался.
3: Мы не, да, мы не берем беременных. Всего доброго.
1: Так она негра принесла домой. Куда его девать? Тю, блядь. Да, я... Не понял.
3: Вы не по номеру звоните, не как занимайте линию. Всего доброго.
1: Я по номеру набрал. Че, блядь. Ебать, я так понимаю, что я мимо, сука, да, получается. То есть, ну я понял, блядь. Жена принесла, сука, негра, блядь, не от меня, значит, да, родила. Вот как, да, сука. Я понял, блядь. Надо, сука, я помню, блядь, то у нас был один негр во дворе. Раджа звали, блядь. Его, блядь. А?
3: Медицинская клиника НАКФ, меня зовут Диана, чем могу помочь?
1: Да, Светлана, добрый вечер вам. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Светлана вас, да, зовут, не слышу.
3: Да, я вас слушаю.
1: Так, смотрите, это самое, это НАКФ, да, это медицинская клиника, правильно?
3: Это клиника НАКФ, да.
1: Да, НАКФ, я понял, НАКФ, ясно. Так, смотрите, у меня жена у вас была недавно, да? Вот, у вас беременная была, вот, и у нее негр родился, почему?
3: А у нас нет родильного отделения, это онкологическая клиника.
1: Да я понимаю, что нету, но она у вас как раз была, у нее с маткой проблема была, вот, и она пришла домой и негра принесла, это, ну, что значит, то есть у вас какие-то там, может, процедуры, что окрашивает кожу, почему негр дома? Бегает. А?
3: Фамилию пациентки можно? У нас нет просто родильного отделения. В принципе, мы с беременными не работаем.
1: Как нету? Не, ну, она была вот на приеме позавчера у вас. А я, меня не было дома, я был в разъездах, все по работе. Вот приехала, она говорит, вот у вас была, и все нормально, вот типа негр, это самое. Но мы не негры, у нас нормальные все, то есть, ну, светлые. И это самое, я смотрю, дома негр бегает. Что, ну, как бы, какие-то, может, там, лекарства ей прописывали или чего?
3: Мы не принимаем беременных пациентов, ну, женщин. У нас нет, в принципе, акушерства, гинекологии.
1: Так, а негр откуда у вас появился?
3: Это вряд ли. Ну, я ничем не могу помочь вам в данном вопросе.
1: Черный вес
3: бегает. Скорее всего, она не у нас была.
1: Уголек. Нет, у вас НАКФ. Правильно, НАКФ, Москва, на Угрешская, это
3: Угрешская, да, все верно. Ну, а я... фамилию пациентки подскажете?
1: Да, Жмышенко.
3: Была у нас, правильно?
1: Да.
3: Как, она была на приеме у врача просто?
1: Она была на приеме, да, у вас, ну вот, в вашей клинике. Она была, в этих ваших терминах, да, медицинских, не совсем, я уже не молодой человек, вот. Ну, пришла домой, это самое, день была, я вот приехал, она уже как 2 дня у вас назад была. Приехал, смотрю, по дому негр бегает. Я спрашиваю, что негр, если должен быть нормальный, то есть, ну, я ж-то не негр, я нормальный, у меня все нормально. Вот, а она говорит, вот после вот посещения вашей клиники вы что-то ей там вкололи, и негр вырос, ну, родился.
3: Ну, это вряд ли такое возможно.
1: Негр, представляете, я вам сейчас, ну, не шучу, я сам, я не знаю, мне стыдно об этом говорить, но негр бегает по квартире, весь черный.
3: Ну, такое, в принципе, невозможно, что от препаратов может родиться, ну, темненький ребенок, на цвет кожи никак не влияет.
1: Он как шоколад весь, глаза одни светятся. Ну, зараза, ходит,
3: ничем не можем помочь, это вряд ли, что из-за каких-то препаратов. Такое, в принципе, невозможно.
1: Я вас понимаю, я сам удивляюсь. Что, вот знаете, сколько лет живу, да, ни разу подобного не слышал. Вот, может быть, какие-то, ну, вот эти вот таблетки ваши, да, дают осложнение, что негр потом появляется.
3: Ну, вот это невозможно. Такое невозможно.
1: Невозможно.
3: Что с препаратов, да, или каких-то таблеток может родиться, ну, черненький ребенок. Но на цвет кожи никак не влияет.
1: Ну вот у нас, видимо, повлияло. Либо не от меня ребенок обманывает, значит. Будем, значит, выяснять, потому что я не негр. Вот. Она, я просто в командировке была. Она вот говорит, после вашей клиники негр родился. Я вот и звоню, потому что не верю я ей.
3: Это никак не влияет. То есть, никакой, значит, нет такого препарата, который
1: значит,
3: может
1: как-то
3: изменить цвет кожи.
1: Она, ну, не от меня родила, да?
3: Ну, это уже у вас там надо смотреть, я не знаю.
1: То есть у вас не может быть какой-то препарат, который сделает человека негром?
3: Это в принципе невозможно. И у нас мы, в принципе, не принимаем пациентов. Ну, с беременными мы не работаем.
1: Не знаю, может,
3: не наблюдают таких пациентов.
1: Может, да я понимаю, может, какое-то облучение матки произошло у вас там, или что-то еще, что негр...
3: Ну, это... А? Это невозможно. Мы с беременными не работаем. На УЗИ, на приемы не принимаем.
1: Так
3: особенно на последние месяцы.
1: Вы же не знали, что она беременна. Она просто полненькая. Там и не видно. Там негр спрятаться. Его не
3: в любом случае, она же была на приеме. Это в любом случае ясно, что она была беременна. Вы же сами говорите, она на прием пришла.
1: На прием, да, к вам. Но у нее что-то с маткой там было. Вот излучение, может, какие-то.
3: Ну,
1: пошли.
3: Вот, ну а как могли тогда принять, не узнав, что она беременная?
1: Ну, может, очернение матки прошло, что негр появился.
3: Нет такого в природе.
1: Нету, да. Но это она мне здесь наговорила. Вы же меня простите, это она мне тут понарассказывала.
3: Ничего страшного.
1: А у нас тут негр просто. Уже... Негр живет тут во дворе. Может, это он тут. У нас один единственный негр на всю улицу. Я понял, значит. А вас как зовут?
3: Диана.
1: Светлана?
3: Ну, да.
1: Ну, я понял. Может, мы с вами тогда встретимся, хоть, не знаю, обсудим этот вопрос.
3: Нет, спасибо.
1: Я это самое, я красивый.
3: Вы сейчас издеваетесь или как? Извините,
1: да нет,
3: конечно.
1: Я просто, ну, вы мне понравились сразу. Да?
3: Я могу еще чем-то помочь вам?
1: Ну вот, негра вот этого надо поймать.
3: Ну,
1: да?
3: В данном вопросе я ничем вам не помогу.
1: Как не поможете?
3: Ну а как я вам выясню, откуда, от кого жена ваша родила?
1: Так она не жена мне уже, после негра.
3: Ну... Это уже ваше личное.
1: Может, вы станете моей женой?
3: Всего доброго. Если вам ничем не могу больше помочь, то до свидания.
1: Как можете женой стать?
3: Я замужем. Всего доброго.
1: Не слышу.
3: Я замужем. Всего доброго.
1: Я не слышал. А? Ну, блин. Ну, ничего страшного, блин. Да-да-да-да-да-да-да-да-да, я... Чё считается, блин? Блин, замужем! Ну, блин!
4: Старый, пожелай здоровья ВСМ-зрителям и всего хорошего и светлого их родным.
5: Здравствуйте, меня зовут Елена, чем могу помочь?
1: Да, здравствуйте, вечер добрый, Светлана. Я прошу прощения за беспокойствие. Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
1: Да, я вас услышал. Скажите, пожалуйста.
5: Добрый день. Вы позвонили в единый центр записи к врачам и на диагностику. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Для повышения качества обслуживания разговор может быть записан.
1: Не слышу. Отца. Вы слушаете меня, да?
5: Да, говорите.
1: Смотрите, ситуация. Горе в семье. У меня жена негра родила. Сказала, после вашей клиники негр родился. Почему? Угу. Что за препараты?
5: У нас нет. Так, извините, мне звонят по, все-таки, наверное, по важным делам.
1: Не понял. Ебать, нихуя себе, что может быть важнее, чем негр, блядь? Это какой-то пиздец, блядь. Да, я. Неуважение, блядь. Да, сука, не слышу.
5: Медицинская клиника НАКФ, меня зовут Диана, чем могу помочь?
1: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Как обстоят у вас дела с рождаемостью негров? Никак, блядь. Не слышу. Да. А? Не слышу, блядь. Не считается в цебле. Не считается, ясно. Иди сюда.
6: Телефон абонента занят.
4: Поздравь, пожалуйста, абонент занят. Оля зовут.
7: О боже, блин, абонент даже занят. Даже тут абонент занят у них. Я не знаю, я пытался позвонить, а у них абонент ни трубку не хочет брать. Ой, блядь, какие-то все дураки у вас тут в этих номерах. Нормальных людей у вас нет в вашей записной книжке? Одни все дурачки, да, у вас там друзья ваши или что? Почему я должен звонить вот не пойми куда и общаться с этими больными дураками, блин? Я не люблю такое общение идиотское. Мне это, ну, не нравится. Это не для меня. Я очень умный малый. Я воспитанный, образованный. У меня пятерки в этом семестре были. Я очень крутой. Нормальных мне кидайте, нормальных ребят, блин, я всех разъебу, кидайте, блин. Кидайте мне, я разъебу их всех, блядь, козлов вонючих, блин. Я умён не по годам, я даже, хотели в книжку книжку вот эту умных занести,
8: Алло.
7: Алло, привет! Оля, привет!
8: Привет!
7: Привет! Как вы там поживаете?
8: Хорошо, кто это?
7: Хорошо, это Богданчик. Богдан звонит вам. Как настроение ваше? Оля, как настроение ваше? Как вы чувствуете себя?
8: Нормально.
7: Я тоже хорошо себя чувствую. Мне очень нравишься ты. Ты мне очень понравилась сразу. Я когда увидел такую соседку, я сразу полюбил тебя, Оля. Давай дружить.
8: Хорошо.
7: Давай дружить будем.
8: Отлично, давай.
7: А можно к тебе прийти домой, когда твой парень на работе?
8: Да можно, конечно.
7: Хорошо. А что мы делать будем с тобой дома у тебя?
8: Чай попьем?
7: А конфетки будут какие-то шоколадные?
8: Ну, печеньки есть.
7: А можно, ну, я к тебе приду и писюнчик покажу тебе, письку? А ты мне письку?
8: Не, ну, письку не надо, конечно, зачем?
7: Ну, я хочу тебе показать письку.
8: Письку интересно смотреть, я их уже видела, спасибо.
7: А мою ты не видела еще письку?
8: Не видела.
7: Нет, я ты что, пока не видела. Я тебе покажу, тебе понравится моя писька.
8: Я не уверена, конечно.
7: Оля, не стесняйся. Почему ты стесняешься? Стеснишься такая у меня. Маленькая моя девочка. Не стесняйся так. Ты очень красивая, не нужно стесняться. У меня мама не стесняется никому письку показывать. Она всегда показывает всем письку. Кто не придет к нам в гости, она показывает письку.
8: Ну, это, конечно,
4: плюс
8: не очень
4: 380
8: хорошо.
4: Миллиардов 507 миллионов 601 тысяч.
7: Почему нехорошо? А ей за это платят вообще-то деньги. И она мне покупает
8: нет,
7: сладости.
8: Платят, это же работа, там да, хорошо. Работа,
7: это не работа, хорошо. Она просто письку показывает мальчикам, а они ей денежку дают. Я получаю конфетки.
8: Это работа, это хорошо.
7: Не обязательно, блин. Не нужно же работать ради денег только, блин. Она работает ради... Ну, просто нравится ей такое. Ей нравится, а ей денежку еще дают, письку. Показывает.
8: Работа мечты. Здорово.
7: Да, это работа. Я вот тоже хочу тебе письку показать, а ты мне конфетки.
8: Но у меня только денег нет.
7: А деньги мне не надо. Я уже сейчас, у меня есть деньги. Я колпачки с машин поснимал во дворе. У меня тут, я продал на Авито. Мне хватает пока.
8: Ладно, денег у меня нету. У меня парень все деньги отнимает. Я, который зарабатываю, все деньги у меня отнимает.
7: А ты кем работаешь? Письку продаешь?
8: Ну, иногда приходится.
7: Я тоже хотел бы так работать. Мне мама, ну, вообще рассказывала, когда она стала уже взрослой, она, ну, сказала, что все дяди, все вот, ну, дяди, в том числе и мой папа, благодаря того, ну, тому, что у нее писька, он с ней, ну, начал встречаться. Это правда так, да?
8: Наверное, не знаю. Почему? Я не знаю. Ну, мне никто об этом не рассказывал.
7: А мне рассказывала все мама и папа. Потому что, когда, ну, мама ходит, она всегда при папе говорит, вот, говорит, вот моя кормилица, кормилица, и прям, ну, письку показывает папе. Да, ему нравится, он пальчиком трогает, потом, ну, нюхает пальчики. Говорит, вкусно пахнет. Я хотел бы тоже понюхать, но, блин, я как-то пытался, мама спит, а я подошел, подкрался. А у меня писька наружу торчала, я такой, только нюхать, а она, блин, поругала меня. Увидела, блин, стесняться так начал, блин. Ну, ничего страшного.
8: Ну, наверное, ничего страшного, не знаю.
7: Ну, да. Ну, а ты, ну, Оля, а ты писю нюхала?
8: Нет.
7: Почему?
8: Я не знаю. А надо?
7: А, да. Ну ты же письку-то нюхала по-любому, вот мальчику своему.
8: Нет.
7: Да, да, потому что это неправда, ты сейчас говоришь, ты стесняешься. Все девочки письку нюхали мужскую. Все у девочки, у которых был мальчик, они письку нюхали, да.
8: Я нужна такая.
7: И не только нюхали, еще письку целовали, блин. Я видел, как мама папе. Ой, не видел ничего. А?
8: Правда,
7: не правда, не это правда. Я видел, в кино так даже делали. Подписку нюхали друг другу. И потом, ну, на видео, ну, видел все это в интернете. Я все вижу, я сейчас в интернете очень много знаю.
8: Да, в интернете неправду просто показывают.
7: Нет, там много чего показывают. Но у меня почему-то, когда я это смотрю, писька встает и что-то оттуда вытекает, какая-то жидкость. Что это?
8: Сопли.
7: Сопли. Ну да, потому что я писать не хочу, а смотрю, и у меня что-то там капает, блин.
8: Скорее всего, сопли.
7: А может, я тебе тогда письку покажу свою?
8: Ну, попробуй, конечно.
7: А когда можно? А когда ты дома одна будешь? Потому что я стесняюсь.
8: А чё? Ну, я чё одна? Пускай все будут.
7: Нет, я хочу просто... Я потому что стесняюсь всем показывать письку. Только тебе не стесняюсь.
8: Да?
7: Да. Вот сучка, блядь. Хамно, блин. А, нет, это денежки закончились, блин. А я думала, она не захотела письку. Я аж удивился, потому что все девочки хотят письку, а она не хочет. Думаю, что такое с ней, блин? А это у меня денежки тут у папы закончились. Папа бомж. Ой, бомж, блин. Капец, бомжара, блин. Папа бомжара вонючий, блин. Все тратит долбоёб на своем мотоблоке или как. Дурак, блядь. Ой, дурак, блядь. Нет бы денег закинул в интернет. Он все, блядь, эти говно покупает. Все смеются, за все деревня смеются. Долбоёб, блядь. Съедет чучело, блядь, на этом мотоблоке, дурак. Все нормальные тут ребята, у них машины там большие такие, джипы. А этот дурачок на мотоблоке. Придурочный, боже, блядь, какой же у меня папа долбоёб, блядь. Ой, блядь, капец, конечно же, блядь, послала, блядь, природа мне это чудовище, блядь, я хуею, мама мия, блядь. Ой, блядь, кому-то везет с родителями, а я вот такой вот получился, блядь. Ну ничего страшного, блин, хоть какой-то. Я буду хорошим папой. Я хороший папа буду через 40 лет. Я стану хорошим папой, я мотоблоки даже покупать не стану, блин. Я у папы заберу и все, блин. Дурак, блядь. А мне главное, чтобы, блин, Бравер Старс у меня бы доработал нормально, чтобы аккаунт был, блядь. Чтоб никто не забанил его, потому что я там обзываю всех.
8: Алло.
7: Алло, привет, солнышко. Извини, пожалуйста, алло. Мне папа не заплатил за телефон.
8: Что сделал?
7: папа не, ну, телефон не заплатил как надо, и у меня деньги, ну, снялись.
8: Что, перезвонить тебе?
7: Не надо, все, я у папы взял денег. Я украл у него.
8: Ну ладно.
7: А ты чем занимаешься там?
8: Да, так.
7: А почему-то тебя так плохо слышно? Ты далеко, да, от телефона?
8: Да нет, вроде рядом.
7: Рядом, да. А я хотел бы быть вместо телефона у тебя рядом, чтобы ты меня поцеловала. Можно, нет? Я сейчас приду. Я сейчас, можно к тебе прийти?
8: Да я спать собиралась, правда.
7: Ну, со мной поспишь.
8: Да не могу, у меня парень есть.
7: Да какой, блин, вот парень, и... господи, блин, знаю я, блин, у моей мамы тоже есть мужчина. Так она постоянно, когда папа на работе с новым парнем, блин, спит. Поэтому это так я нет, знаю, как вы обманываете спит, нас, а?
8: Так он спит вон рядом. Он не,
7: ну,
8: на работе.
7: Он, ну так и пусть он спит рядом, а я с тобой рядом, блин. Мы давай в другую комнату ляжем, будем спать и все.
8: А у нас нет другую комнаты. Одна.
7: Ну давай тогда ко мне домой.
8: А у тебя что, много комнат?
7: Да, у меня много комнат. У меня детская комната, вот. Она у меня, ну, я ее на две части поделил шифонером. Она двойная у меня. Мама не увидит.
8: Круто.
7: Да, круто.
8: Тоже шифонером. Не, ну если ты мне поможешь шифонер передвинуть, то тоже будет две комнаты.
7: Нет, то я не могу такое помогать. Мне это очень тяжело, это папу надо позвать. Папа только сильный у меня.
8: Ну, папу тогда зови, он поможет.
7: Ага, да, конечно. Если я папу сейчас позову, он тебя у меня заберет. Я не хочу так. Я хочу, чтобы ты моя была. Чтоб, ну, я хочу понюхать твою писю. Можно? А? Почему, блин, нельзя, блин? Я просто понюхаю и все, блин, уйду, блин. Просто приду, понюхаю и все, и уйду, мне больше ничего не надо. И колпачки тебе подарю с машины, с твоей.
8: Колпачки? А что у тебя за машина? Что за колпачки?
7: А я не знаю, вот у тебя на машине там были, возле подъезда я снял. Ну, машина твоя белая стояла, я скрутил, вот.
8: Ну, красивая. Круто, у меня машина есть.
7: Ну, не знаю, может, у твоего парня, блин, ну, возле твоего подъезда.
8: А, это соседская.
7: А, ну
8: он
7: да.
8: Молодец, ты снял.
7: Мне очень они нравятся. Я просто колпачки собираю. В ТикТок видео сейчас записываю. Кто больше колпачков насобирает, тому девочки писю дают понюхать. Ведь я больше всех насобирала, да, пока да, девочку еще не нашел. А?
8: Ну, смотря сколько собрал.
7: Много собрал. Да, тоже много сколько собрал. Хочешь, я тебе там... Ну, хочешь, я тебе пухну под нос?
8: Что сделать?
7: Пукну.
8: Это что?
7: Ну пукну, пук, типа пукну попой. Пух, типа, стрелять, пух.
8: А,
7: пух.
8: Нет, спасибо, это я и сама могу, спасибо большое, не надо.
7: А, не, я знаю, ты можешь. Девочки вообще очень сильно это делают. У меня мама как сиранет, блин, а папа, блин, встает, думает, что фашисты напали. Ой, блядь, помню, как как-то, блин, папа пукнул, так у меня, блин, соседи снизу люстру, блин, просили новую. Упала, блин, от вибрации. Что?
8: Что?
7: Алло.
8: Да.
7: Привет.
8: Привет.
7: Ты классная киска.
8: Спасибо большое.
7: Ты очень сочная киска. Я хочу себе спасибо такую киску. Я хочу киску твою. Оля!
8: У меня, Аси, у меня есть киска черная такая.
7: Черная как негр или как черный цвет просто краски?
8: Нет, там такая черная, как негр.
7: А, как мой папа? Ну, прикольно.
8: Ну, наверное.
7: А он не воняет у тебя киска, как мой папа?
8: Да вроде нет. Ее Ася зовут.
7: А. Понятно. Меня так собаку звали, царство ей небесное, померла, блин. Папа по яйцам ей дал, пьяный, блин, дурак. И она, блин, плакала.
8: Ничего, ну, страшного. Бывает, я своей собаке отрезала яйца, чтобы
7: Блин, ну то надо папе моему тоже отрезать. То он постоянно ходит по дому голый, яйцами махает, блин. Маму пугают, типа ядра кидают, блин. Типа он пират, и типа у него ядра, он ходит, типа ядра, типа, говорит, сейчас заряжать буду. То так берет и крутит их туда-сюда, блин. Дурак. Прикинь, да, придурочный.
8: Дурачки.
7: Сейчас я его позову, этого дурачка вонючего. Эй, придурок, папаня, хуйло. Эй, ты где, дурак? Блин, папа куда-то ушел. Папа, помоги мне, мне больно. А, бля, папа. Чё, блин, как ты так туда залез под меня? Я даже не заметил. Это папа мой, все хорошо, он тут. Папа, спасибо. Я думаю, чем это приятно, блин, отцовская любовь, она всегда прекрасная. На, папа.
1: Олечка, здравствуй. Олечка, я прошу прощения за сына. Я извиняюсь, что он у меня такой вырос. Это я его таким сделал, это мой сын. Поэтому извиняться, я думаю, не надо, да?
8: Наверное.
1: Ну ничего страшного, Олечка. Ничего страшного. С днем рождения тебя и всего тебе самого прекрасного.
8: Ой, спасибо большое. Я уже забыла. Никто сегодня не поздравил. Вот, кроме
1: ой,
8: вас.
1: Да, конечно, там. У меня для тебя песня даже есть. Смотри, какая. Оля, Оля, покажи мне свою вагину. Оля, Оля, не стесняйся, покажи свою вагинку.

0: пиздёночка с днём рождения тебя, Оля. Оля, Оля, Оля, Оля, Оля, дай понюхать мне пизду. Вот такая, ну это пока демо-версия, там дальше будут, ну, другие слова чуть-чуть. Нормально?
1: Ну так, набросок, конечно.
0: Это да, это кусочек.
1: Надо поработать.
0: Поработать так, надо, да, надо поработаем в постели. Ничего страшного. Ты знаешь, как говорится, есть такая пословица. У меня когда, Господи, царство небесное, пусть земля будет алюминием, спаси, сохрани его грешную душу, дай Бог спаси, сохрани, так и на земле, так и на небе, и жизнь на небеси. Господи, помили. Это царство, ну, дед мой. Алюминий. Дед, да. Вот, да. И, значит, я как-то выхожу за калитку, у нас вот домик такой небольшой в деревне, как помнится. Зеленая лавочка такая, дедушка сидит, значит, на лавочке, что-то сидит. Вот эту взял самокрутку себе, у меня много табака во дворе росло, он это брал, накручивал газету, вот это вот газета, как «Правда» назывался, «Комсомольская правда». А вот это самое, раз, не сидит, курит. Я говорю, ну что, типа, сел с ним, сижу с дедом. Он сидит, молчит. Ну, я молчу, думаю, хули. А потом он такой, раз, знаешь, что мне говорит? Говорит, эх, внучек, ты знаешь одну истину? Я сижу, типа, я же не понимал, что значит слово «истина», что оно означает. Мне такой, ну, головой махаю, типа я понял, что он имел в виду. Он говорит, знаешь что, внучек, я твой дед. Типа, я, ну и что? Он такой, я дед твой. Он такой, вот так вот, внучек, я твой дед. Я такой, ну ладно, дед, иди нахуй, короче, встал и ушел. Вот так вот ты, как говорится, сколько ты в колодец не наплюй, Олечка, все равно полный не будет. Правильно.
1: Наверное, я не знаю, да, истину. Запомнил, спасибо.
0: А ты не вникай, ничего страшного. Ладно, всего тебе доброго. Всего тебе хорошенького. Счастья тебе. Хотя, какое нахуй счастье? Ой, в смысле, всего тебе самого прекрасного, Олечка. Олечка, ну, у тебя вот самые дети есть-то?
1: Кто есть?
0: Дети.
1: Нет, детей нет.
0: Ну, будет, собачка значит.
1: Собачка есть.
0: Будет, значит, у меня есть и сын, беспризорник. Будет у тебя, значит, вот займешься и воспитанием. Вот. Ну, ничего страшного, всего тебе хорошего. Дай Бог тебе, как говорится, как даст, так и возьмет.
1: Как ваш будет сын? Нет, если как ваш будет сын, то я согласна, забавный парнишка.
0: Да, да, он вообще прикольный, блин. Он еще любит, ну, короче, он, я так тебе скажу, только, чтобы ну, не ему не рассказываю. Он долбоёб. Ну это только секрет между нами. Никому не рассказывай.
1: Блин.
0: Да.
1: А ну, что ладно. Это? Ну зачем же вот так? А сын это не для так.
0: Ну он мой же сын. Мой сын. Поэтому кто он? Долбоеб. Потому что папа кто? Пидорас. Вот и все. Ну ладно, всего вам хорошего, Олечка. До свидания. Всего вам светлого, всего вам теплого.
1: Да, до свидания. Спасибо большое.
0: Олечка, спасибо.
1: А, спасибо. Заходите.
0: Да, конечно, зайду. Как муж на работу, так сразу зайду. Всего хорошего.
1: Хорошо, я напишу вам.
0: Хорошо, напишите мне, когда муж уйдет на работу, и чтобы месячных не было в тот период времени, когда вы писать мне будете. И я жду. До свидания.
1: Хорошо, до свидания.
0: До свидания. Что-то вот мне в голосе нотка какая-то вот эта вот услышалась. Нотка. Я поймал нотку. Вы знаете, какую? Да, я нотку поймал в голосе у нее. Вы понимаете, о чем я? Вот эта нотка, она была. Была нотка эта. Блядь, нотка была. Я этот подвох знаю с детства.
2: Эта песня посвящается всем Владам и всем великим дуалистам Линейджа. Итак, погнали. А есть Линейджи такой класс, как великие дуалисты. Они всех наебают и все от них текают. Итак, начнем. А я Лан, а я Бог, и мне на все как-то Бог. А я лад, а я бог, я ебашу всех как блох. А я лад, а я бог, и мне на все как-то бог. А я лад, а я бог, а я ебашу всех как блох. А я лад, я охуенен, и мне на всех плевать. Не похуй на малолеток, они мне завидуют. Я великий, непобедимый дуалист. А я всех ебашу на мелкую кашу. А я лад, а я бог, им не надо, когда бог. Ты как хуйня, и меток сундуки, в твоей пиздить и сосать охую всех. Лады всех ебашут на мелкую кашу и приют на законы лад-2. Лады всех ебашут на мелкую кашу и приют на законы.

а я лад. Я всякий башу на мелкую кашу. А опа, опа, а я лад, и всем жопа. А опа, опа, а я лад, и всем жопа. Однажды я шел была и увидел там хуйню тыха. Я к нему подбежал, ты совсем суку ебал. Он нам чёрти кач, но я его плюхой добил. А я его плюхой нахуй пуски добил. Алады сила, алады боги, а тыха полная хуйня. Алады сила, алады боги, а тыха полная хуйня. А опа, опа, а я лад, и всем жопа. А опа, опа, а я лад, и всем пи***.

0: Я надеюсь, после этой песни все начнете качать великий Гладов. Всем спасибо за внимание. Это я, Валакас.
1: Ты, конечно, пиздец, охуел. Иди сюда.
2: Чё ты там вякнул, уёбище?
1: Я тебе тебя два, блядь. Долбоёбе.
3: Ёлка нужна.
4: Что, блин, есть?
5: Тарзан, красавчик.
3: Да, пацаны, у кого ёлка?
6: У меня.
7: Ёлка у меня есть.
8: Ебать. У меня есть ёлка.
1: Ёлка, ёлка есть.
7: Хочу гнуть.
8: Дрейк Тарзан.
7: Хочу гнуть ёлку.
3: Оптик, у тебя ёлка?
6: Да.
7: Хочу гнуть.
1: У меня ёлка.
8: У меня есть ёлка.
7: Самому дальше.
3: Спасибо большое.
8: Я бы должен.
2: Я герой России, генерал, глава Чеченской Республики, Тарзан. Госслужащий.
9: А ты что, да?
10: Я президент этой страны.
9: Ты чмо,
11: это чувак, да? Это чувак, который смеется. Он хорошо смеется. Мне так нравится. Давай смейся.
12: Это команда пидоров.
3: Я все понял.
12: Еще мне сказать, боже, вот эту хуйню, блядь.
3: Ребят, пересобираемся.
12: Слава Украине! Да, ну, да. Что там казать? Господи, что там казать? Да, я кажу. Слава Украине! Так чини!
11: Слава, слава там, в другом месте. Слава в другом
12: месте.
11: Не на Украине.
8: Пылесос, бро. Маска лямы.
12: Ну, видишь, блядь, позаходили и приматы ебаные, must have, блядь. Да, я, да, я.
5: Не, не буду.
13: Чё там, парни,
5: да, ну тогда бери меня, все, погнал. Хорошо, сейчас возьму.
13: Чё там происходит вообще, блядь, хоть скажи.
5: О, ты на мамку свою дрочишь?
14: Привет, пацан, пантер возьмешь?
15: О, боже.
5: А. Что за хуйня вот эта, Меган?
6: В попу чпокает его.
8: Да, а кто это был без сапог?
15: Я кинчу.
11: Это прикольный чувак, да. Прикольно.
5: Что там, дядьки, играть будем?
15: Скарлет.
5: Возьмем.
11: Дрочит, дрочит, чувак, дрочит.

0: Ебать, список. Кто это хуйня, блядь, занимает?
1: Гриз кабачок. А четыре
2: вот опять там... здесь.
3: Может, ты все-таки выйдешь, папуля, пойдешь, удеришь внимание семье. Пистанков отсюда, а? Ты думаешь, ты спрятался? Эй, папаня, папаня, долбоёб, выходи из танков, пидор. Малой, заклебала. Мелкий хуй, заткни ебальник свой, пока пизды не дал. Пойдем выйдем, долбоёб.
1: Хлист кабачок.
3: Придурок, я тебе сейчас морду набью, дурак мелкий.
1: Лиска, бачок.
3: Я быстренько с тобой разберусь, блин, козёл, кизявка ебаная. Я тебя в школе увижу, пидор, блин.
4: А чё ты ржёшь? Слышишь?
3: Потому что он дурак.
4: Давай стрелку забьём, слушай.
3: А ты откуда, говно собачье, тупое?
5: Пирохол, ебаный, ты пойми, блядь, я убивать тебя буду, блядь, скоро приеду и убивать буду.
3: Кто, кого? Ты же крутой какой-то, да? Может, тебе прям тут писем дать пососать? Команда гамна, блин. Все пидорасы здесь, блин.
0: Став, чё по кайфу.
3: Мне по кайфу тебе выебать в жопу, уёбище.
6: Вау, а меня можно?
7: Как и мне тебе.
8: А вот, девчонка, кто-то хотел, вот, пожалуйста. Вот.
0: А чем ты меня можешь выебать, скажи? Языком можешь выебать? Языком можешь своим выебать?
3: Вы все пидоры, блин, кончили.
0: Выеби меня своим языком в жопу, бля. Пожалуйста, выеби языком в жопу, я тебя очень прошу.
3: Ты сначала микрофон купи нормальный.
8: Представь? Это как капитан
0: Андрей. Ну, будешь ебать в жопу языком, блядь. В жопу языком будешь ебать.
3: Ёбаный бомж, блядь, микрофон купи, не ори, блин, у меня уши болят.
8: Представьте, это как капитан.
0: Это твои проблемы, что у тебя уши болят. Пойди к врачу, обратись, врачу.
3: Кусок диванный, блядь,
0: я бы вам всех писюн. Ты сходи, он тебя обезболивающе выпишет. Пару писюнов лучше. Лучше пару писюнов ставишь себе и болеть не будет, блядь.
3: Сосать будешь, скажи мне честно, уёбище?
0: Сосать твоя мама будет, дурак.
3: Хриплый кусок говна сосать будешь, дебил? Я бы вам всем бы дал писюнам понюхать, уродом. Вы все слабые мальчики, а я сильный.
8: Блять, где их понабрали, блядь?
0: Ну давай дальше, дальше развивай свою, блядь, это, развитие, блядь.
3: Дальше некуда, ты меня все равно не поймешь, ты тупой кусок говна.
0: Дальше как? Не, подожди, дальше меня яйца не пускают, блядь.
3: А, ну тогда пососать.
0: Я бы мог бы и дальше тебе засунуть, но только яйца не пускаю.
3: А хочешь понюхать мою головку полувялую писюшку?
8: Вашу херню.
0: Нет, не хочу, представляешь?
3: Вы все пидоры конченые. Мой папа вам бы сосать бы быстренько дал. Он, блядь, воин, блядь, он ВДВ воин. А вы так вот у куски говна. Вы просто не мужчина, а я мужчина. Вы говно.
8: Да не помнишь ты, блядь, на бабу катить, блядь.
3: Соси писю, не ори, дурак. Тебе дать пизды, долбоёб?
8: На бабу в танку тянет, блядь, это пиздец.
3: Тебе дать пизды?
8: Сука.
3: Тебе дать пизды, уёбище тупое?
8: А тебе можно всё.
3: Вы все конченые пидоры, вы все, ваша давай, команда давай. Пидоров, я вас ненавижу.
0: Ты нахуй, твой папка, ты нахуй все.
3: Вы играть научитесь уехать.
0: Бля, тебе надо в больницу сходить, голову проверить свою. Ты ненавидишь всех людей, но это ненормально.
3: Танкисты...
0: Проверь свою голову, Да не надо мне еще говорить, я тебя не слышу, дурачок.
6: голову помойте нахуй свою. Голову помойте.
3: А ты знал, что все, кто играет в танки, это не люди, а пидары, блин, а? Дурак.
6: Да, понял?
8: Один рыгает, другой дрочит.
3: Это команда пидорасов.
6: Другой дрочит, а кто дрочит?
3: Что ты смеешься, уебище толстопузое? Тебе что, ты в кузов ебать, придурок? Алкаш ебаный, ты пивной мутант, я еще ебасосинку набитый, хуй пузатый, блядь, ты придурок, блядь. Иди сюда, хуй моржовый, сейчас тебе ебасосинку набью, блядь. Уебище, я тебя уроню сейчас быстренько, блядь, и шаг. Команда говна, блядь, жирного, блядь, иди нахуй, сука. Я нахуй воин, я мужчина, нахуй, я спортик, а ты уебище пивное. Пошел нахуй, мутант, динозаврик. Суки. А?
2: Я значит, Саша, если я его не ненавижу.
7: Он нам проиграл, и поэтому для него я...
9: Ну, давай обсудим. Ты говоришь, что ты пидор тоже, как и он, правильно? Или нет?
10: Да я это сказал, напомни.
9: И это сказал только что.
10: Я сказал, что я не гомофоб.
7: Вирбель, учитель.
9: А, не гомофоб, а кто ты тогда? Гетерофоб?
10: Нет.
8: Ребят, Бора, слушай, нет.
9: Ты, типа... У тебя два пола, что ли, Мак? Какие шага?
10: Нет, я не би. И их...
9: А что ты тогда? Подожди, смотри. Ты, типа, против геев, но и не би. А что ты тогда? Получается, ты пидор?
3: Давай, папа, давай.
7: Так, полный список человек, у меня уже...
8: Ребят, Бурас нужен или нет?
3: Давай.
7: А я...
9: Каймана.
11: Да стараюсь, стараюсь.
0: Лис нужен?
3: Давай быстрее, папа.
6: Вот этот, блядь, как он?
11: Ну стараюсь, стараюсь.
3: Давай, давай.
9: Слышь, Мак, ну чё ты там думаешь?
7: Слушай, ты если проиграл нам, ты если проиграл, у тебя...
9: Получается, ты пидор, Мак.
7: Плохие.
9: Слышь, Мак?
10: Нет, я это... Эй, дух найти у
9: кого-то. Ты не гомофоб, правильно? Или гомофоб?
7: Не обращайте внимания, да.
3: Мой папа вам всем пизды даст, понял, дурак?
7: Ой, да что ты говоришь?
3: Да, потому что вы все пидорасы, блядь, вы все команда пидорасов. Понятно?
10: Саш, откуда хоть звук идет?
3: Ты Саша, соси хуй у ее бище. Саша, самое конченое имя, Санина ебаная, Сань. А боссы же ебаные, Санил, Саш,
7: иди
3: чмошник. Соси хуй, Сашка.
7: Да ты чучело.
3: Чучело ты, мой папа, пизда, сейчас папу за папа не сюда.
7: Молочко, папа.
11: Эй, вы волки ебаные, вы че, сука, пидоры, страх
7: надо
11: теряете,
7: выходить,
11: нахуй, или че, долбоебы. Кому, сука, первому ебасосик, сука, начистить, вы придурки, блять, а? Сынок, кто там пиздел на тебя?
3: Да не все, суки, охуевшие, блять. Дай им в ебальник, папаня. Въеби этим сукам.
11: Ебать, да нехуй делать, бля. Кого? Покажи мне эту мразь. Покажи, суку. Тварь, сука, блядь. Команда пидорасов. Когда же вы уже мужчинами станете, блядь? Чем вы к моему сыну пристаете, извращаются? Ах вы, твари, блядь. Мрази, сука. Команда пидорасов, блядь.
12: Здравствуйте. Вы позвонили в гипермаркет мебели и товаров для дома «Хофф».
13: Наши розничные магазины работают в соответствии с постановлением правительства и региональных властей. Узнать режим работы, а также совершить покупки, возможно, в нашем интернет-магазине на сайте hoff.ru.
12: Для соединения с единой информационной службой нажмите 1. Для соединения с интернет-магазином нажмите 2. Если у вас возникли сложности или вопросы по... Для консультации по оплаченному товару подготовьте, пожалуйста, номер заказа.
14: Добрый день, компания Хофф. Меня зовут Александр. Как я могу к вам обращаться?
11: Здравствуйте, Александр. Вечер добрый вам. Точнее, доброе утро. Как у вас дела? Как настроение?
14: Все хорошо, что вас интересует?
11: Я очень рад, что все хорошо. А у меня не особо хорошо. Вы уж меня простите, конечно. Я вот в магазине, да, вот в Московском шоссе, вот у вас. Шоссе, да, Московское, в магазин, правильно понимаю?
14: Вот. А, в каком городе?
11: Самара.
14: Да, есть. Самарина, Московском шоссе, магазин.
11: Да, да, да. Я прошу прощения, значит, Светлана, да, вас как зовут? Не слышал. Фамилия его отчество. Как вас зовут? Я его не услышал. Как вас зовут?
14: Да еще раз.
11: Я вас не понял, как зовут.
14: Александр.
11: Вас? А, Света, да.
14: Александр.
11: Я вас понял, Светлана. Значит, вы меня простите, конечно, за беспокойство. Значит, я вот в магазине сейчас. Я диван смотрел у вас. Тут диван, да, подобрал. Нужно мне. Вот. Ну, мне очень понравился. Двухспальный все. Диван все как получится красиво. Вы уж меня простите, я человек не молодой уже давно. Вот. Ну, попробовал, ходил, высматривал, что ж как уже хотел ж себе на старость лет, думаю, подарок сделать. Ну, это самое. Сел на диванчик на ваш и обосрался. Вы меня простите, я просто не знаю, вот никого нету консультанта. Это самое, я вот номер увидел тут на, ну, висит этот баннер или как, листовка эта. Ну, я позвоню, думаю, насрал прямо на диванчик, он тряпочный, я это самое, уборщица или кто тут есть у вас на московском, я убрачу, насрал здесь. Нечаянно обосрался.
14: Немного на линии, подождите.
11: Да, да.
14: Хорошо.
11: Да, да, да.

0: Спасибо большое за ожидание. Я сейчас попробую
1: Привет,
0: связаться
1: Гладиатор.
0: С такси-сервисом
1: Плюс 79 миллиардов, 117 миллионов, 731 тысяча, 712.
2: Да?
1: Попроси Богданчика позвонить малышке. Пускай скажет, что он ему тайный поклонник.
0: По какому вопросу вам нужно перезвонить?
3: Ну, это самое, я вот стою, никого не вижу. Кто куда подойдет? Они найдут меня здесь
0: да.
3: или нет?
0: Сейчас. Да, вас найдут сейчас. Оставайтесь, пожалуйста, на линии,
3: я
0: к вам вернусь.
3: Я просто сижу на диванчике, меня слабит на нем, так мягко, удобно, что... В советское время диван был у меня, он деревянный той. Она это села на ваш новый диванчик, меня так слабит, что я обосрался. Не знаю, подойдет кто меня, я прям сижу здесь вон.
0: Хорошо, вы сейчас немного на линии, подождите, не отключайтесь.
3: Да, да, 72 тысячи.
0: Я сейчас к вам вернусь.
3: Хорошо, Света.
0: Хорошо, ожидайте.
3: Да, да.
1: Самочувствие, как на диван, так было слишком весело.

0: Спасибо большое за ожидание. Да. Я позвонил на столько информации, сейчас вам должны будут подойти. Ожидайте, хорошо?
1: А кто подойдет? Как зовут ее?
0: Консультант данного отдела сейчас к вам подойдет. Ожидайте.
1: Я не слышу вас. Как зовут, сказали?
0: Имени я не знаю. Консультант, который работает в данном отделе, он к вам подойдет.
1: Я сижу, меня вот оно продолжает из меня выходить, понимаете, о чем я?
0: Да, я вас понимаю. Ожидайте, сейчас к вам подойдет.
1: Я насрал, блядь.
0: Консультант магазина.
1: Я обосрался, блядь. Все диваны забрызгал уже. Быстрее, пожалуйста. Пусть предпримут что-то.
0: Да, конечно. Ожидайте, сейчас
1: я,
0: к вам подойдет.
1: Я, блядь, обосрался, блядь.
0: Да, да, да.
1: Я, блядь, обосрался.
0: Спасибо вам за звонок.
1: У меня течет все, блядь. Нога мокрая, блядь. Жопа рыбкнет, блядь. Все вонючая, липкая, блядь. Рука уже, блядь, прилипла к дивану кожаному, блядь. Насрал, блядь.
0: Хорошо, ожидайте, сейчас к вам подойдут. Еще какие-то вопросы у вас помимо этого есть?
1: Да нету, бля, мне быстрее жопу помыть, блядь. А то обосрал, воняет. Здесь клиент приходит, а мне жопу воняет, блядь. Да.
2: Добрый день, компания Хофф. Меня зовут Дарья. Как я могу к вам обращаться?
1: Да, здравствуйте. Меня зовут Валерий Альбертович. Светлана, да, вас?
2: Приятно, Валерий. Дарья.
1: Я понял, Свет. Скажите, пожалуйста, вот на Космопорте, да, я позвонил, правильно, нет?
2: Вы позвонили в единую информационную службу Хофф.
1: Да, у меня просто здесь не пойму я. Я сейчас Космопорт здесь, у вас магазин есть Хофф. Это самое, ходил по магазину вот этого вашего мебельного в Космопорте. И это самое, диван здесь смотрел себе. Вот этот понравился. Сейчас мне стою возле диванчика. Мне он понравился, кожаный. Я сел, на него, да, и обосрался. То есть, я не знаю, просто извините, может, не туда звоню, просто куда обратиться, там никого нет, консультантов. Я сел и обосрался, бля. То есть, на диван брызнул.
2: Оставайтесь на линии, уточню информацию.
1: Да, пожалуйста. Чел.
2: За ожидание я уточнила информацию.
1: Да.
2: С вами в ближайшее время к вам подойдут.
1: Нет, так они хоть бумажку мне принесут, вытереть, воняй здесь. Люди ходят, я пенсионер, у меня насрано, бля. Все брызгает здесь, бля.
2: К сожалению, я больше ничем вам не могу помочь в этом вопросе.
1: А,
2: к вам в ближайшее время подойдет сотрудник. Я с вами
1: сел,
2: прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
1: Послабила, блядь. Сука, блядь. Обосрался, блядь. Да.
3: Здравствуйте. Вы позвонили в аквапарк Лимпопо. Будем рады ответить на все ваши вопросы.
1: Блядь.
3: Дождитесь, пожалуйста, ответа оператора.

0: По парку администратор Екатерина.
1: Здравствуйте. Алло, Екатерина,
0: здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, слушаю вас.
1: Валерий Альбертович, зовут меня, имя полное, Жмышетку. Да, алло. Да, да.
0: Приятно, Валерий Альбертович. Какие у вас вопросы?
1: Спасибо, Светлана. Я это самое, вот тут у вас сейчас в Лимпопо, да? Я плавал здесь в бассейне, обосрался. Ну, как сказать, извините, стыдно. В общем, я нечаянно покакал в воду.
0: Алло. В каком бассейне?
1: Стой.
0: В каком бассейне?
1: Ну вот, я не знаю, вы тут возле бассейна, нет, не видите? Алло. Зараза. Да. Ах, слушай.
2: Здравствуйте, компания Хофф Николай, как вам обращаться, могу помочь?
1: Здравствуйте, вечер добрый, дорогой мой, точнее день добрый. Светлана, да? Святослав, добрый вечер. Как дела? Да, алло.
2: Николай меня зовут. Да. Номер заказа. Подскажете?
1: Я вас понял, Светлана. Значит, я не по этому вопросу. Вы уж меня простите, я пенсионер. Дело в том, что здесь у вас акварель торговый центр. Я нахожусь, да? Вот, в Тольятти. Вот, смотрю, диваны здесь разные. Ну и самый хороший выбрал себе. Хороший самый, дорогой, мне на старости лет надо. И присел, а меня что-то так разморило. Значит, ну, расслабило, послабило. Ну, я пернул и обосрался. Я не знаю, куда, вот, не знаю, вот, ну, куда, здесь никого нету. Вот звоню на стенде, вижу номер ваш. Набрал сказать, куда мне, что мне, как мне быть-то. Я обосрался.
2: Я вас прекрасно понимаю и знаю, что вы стример из Самары и... Спасибо за обращение в наш центр. Я знаю, что вы стример из Самары, что вы звоните пошутить по данному вопросу.
1: Кто?
2: Вы. Я вас по голосу прекрасно узнаю и, к сожалению, на данный вопрос не отвечаю.
1: Ладно, все, я поехал. До побачили.
3: Валер, позвони по номеру +7 968 210 782. Евгений Верухин, представься полковником ФСБ. Скажи, что в документах погос. Таня ошибку сделал, теперь поедет чалиться. Он парень наивный.
1: Сука, спалывы, блядь. Попався нахуй, ёбаный байчу. Блядь, попався, сука. Ну, ты ж надо так, а, словили рыбку, блядь. Зараза, блядь. Словили золотую рыбку тольяттинские рыбаки. Да, сука?
3: Да, Тойота огорчила.
4: Бассейн?
3: Давай тогда за Lexus поясним. +78 462 112 024.
1: Как у вас там, ну, обстановочка в данный момент?
4: Все хорошо.
1: Точно, да?
3: Здравствуйте, Валерий Альбертович. Да. Не могли бы вы позвонить инспектору ЖСЖ Степану и заказать
1: знаю,
3: инспекцию?
1: Вот уже кому что обращаться? Вот уже. Я не первый раз здесь у вас. Я сейчас нахожусь в Чайке.
4: Угу.
1: Я обосрал вам бассейн.
4: Ну, бывает.
1: Ну, я плавал и не заметил, угу. Он слабит меня. Я раз туда и напудюрил, бля. Оно,
4: где
1: сука...
4: Ты?
1: А?
4: Где-то это ты?
1: Не понял.
4: Как зовут тебя?
1: Антон Павлович Фекалис.
4: А, не, ну я знаю такого, да.
1: А, ну вот я вот тут сейчас. Можете прийти ко мне?
4: Сейчас.
1: Я на Дубоне.
4: Сейчас?
5: Да.
4: А может,
5: потом?
4: Да.
5: А ты будешь, да, потом сделать?
4: Да.
1: Да.
4: Да, сейчас я разговаривал просто.
1: А.
4: Так, что еще раз нужно?
1: Я вот плаваю сейчас в бассейне.
4: Да,
1: в чате.
4: Да, да. Ага.
1: И
4: да,
1: вот
4: да,
1: это
4: да.
1: Самое. Ну, плыл, да пернул, бля. Я, ну, все, раз, и вышло с меня. Куда? Чё?
4: А куда вышло-то?
1: Ну вот оно в бассейне все плавает, я его рукой обратно.
4: А в смысле? Ну ты же в трусах был, ты чё?
1: Не-не, у меня нету. Я так вот...
4: А, нету тебя? А, ну я так и подумал.
1: Ничего страшного. Ладно, пошел дальше плавать тогда, раз ничего страшного.
4: Ну ничего страшного, конечно, что.
1: Утка, блядь. Ну, сука, блядь, чё блядь. Гадость. Блядь, я тут попался. Да чё за хуйня, блядь? Чё меня все узнают, чё за хуйня? Да? Чё за брыкол, дядя, сука?
6: Сейчас, он, сейчас. Третий ваш номерочек у меня. Вот, спасибо вам большое. Ребят, я извиняюсь, тут Егорка не пробегал, не пролазил. Ой, вернее, не пробегал, не слышу. Да. Алло. Здравствуйте.
7: Да, здравствуйте.
6: Скажите, пожалуйста, это Денис Александрович, да, Котов?
7: Да, да, я.
6: Да, скажите, пожалуйста, я вот по поводу вакансии в Пятерочку, да, вот есть какие-то вакансии? Мне вот вас посоветовали, вакансии в Пятерочку есть в данный момент актуальные какие-то?
7: А в каком городе?
6: В вашем городе, в вашем.
7: В каком?
6: Ну, вы в каком проживаете?
7: Я-то проживаю в Москве.
6: Ну, так да, я же с Москвы, я вот, мне вот знакомые ваши дали, да, да.
7: Ну, в Москве вакансий нет, я не знаю, я же в Москве не работаю.
6: Ну, а где есть-то? Я, в принципе, могу командировки, вот. У меня еще есть Дубцана. Ну, в смысле, ну вы поняли.
7: Чего еще есть?
6: О, немножко сопла, как говорится. Я человек пожилой, мне 54 года, мне вакансия бы какая-то в Пятерочку.
7: В Пятерочку вы, в принципе, можете, вы просто на сайт можете зайти и посмотреть вакансии. Я в Москве не работаю, я работаю в Московской области.
6: Да я могу и... Я не знаю. А где вот, вы знаете, вакансии? Я прям могу приехать в любой город. Мне просто нравится Пятерочка, мне очень нравится.
7: Ну, вы зайдите в любой магазин, да. Пятерочка. Да. Подойдите к директору магазина, обратитесь, и вам подскажут, где есть вакансии.
6: Да я просто подходил, он говорит, типа, у меня же документы, я беженец с Донбасса, он сказал, что, типа, нужно официально.
7: Нужно официально, да, я ничего не смогу сделать.
6: Ну вот, а
7: я,
6: если...
7: Я официально не смогу.
6: Ну просто понимаете, я киборг, у меня одна нога там, одна тут, как-то возможно это все дело решить?
7: Я не смогу никак вам.
6: У меня Егорка, меня зовут Егорка.
7: Ну, я, к сожалению, ничем вам помочь не смогу.
6: Ну, я понимаю, документы не вопрос, дело. Просто меня зовут Егорка, я хочу грузчиком работать.
7: Ну, хорошо, сделайте документы, перезвоните мне, давайте решим свою проблему.
6: Я понимаю, просто я долгое время жил в Германии, сейчас вот решил переехать, да.
7: Как говорится. Вы сказали, вы из Донбасса.
8: Я попросил.
6: Ну, да, потом в Германии жил.
7: А как вы долго жили в Германии, если на Донбассе события только 3 года назад начались?
6: Ну, я душою с Донбасса, я там вырос, а потом переехал в Германию. Вот,
7: так.
6: Да, я Егорка.
7: А как вы, беженец-то вы откуда, я так и не понимаю? Вы беженец с Донбасса или беженец из Германии?
6: Из Германии, тоже из Донбасса.
7: У меня Егорка. И вы из Германии тоже? Вы из Германии тоже беженец?
6: Ну, сейчас уже получается, что так, да. Я просто люблю Пятерочку.
7: Да. А как же вы въехали? По каким документам-то вы въехали в Россию?
6: Как это? У меня временное убежище, да.
7: Какое?
6: Германия. Российская Федерация получила убежище по германскому документу.
7: Хорошо. Ну, делайте документы, перезвоните мне и давайте...
6: Я понимаю, но вот скажите, а грузчикам актуально? Мне очень нравится грузчиком быть.
7: Да, актуально, актуально.
6: Я просто люблю вот ящики погрузить, перегрузить, а потом у меня получается... Я 3 дня дома, 3 дня работу. 3 дня погрузил, да, был, это моя работа. А потом тупо 3 дня пил пиво. И вот вечерами
7: хорошо,
6: играл.
7: Хорошо, делайте документы.
6: Да. Вечерами играл в игры, вот. Ну и бухал пиво, чисто отдыхал. Ну, как говорится, расслаблялся. Нормально, чини?
7: Нормально, нормально. Сделайте документы, все, сейчас мне перезвоните, и мы решим.
6: Ну все тогда, да. Все. Все. Я Егорка. Егорка.
7: Я понял, понял.
6: Подпишите,
7: хорошо,
6: Егорка. Хорошо. Егорка, хорошо. Егорка, я Егорка. Да. Да что там говорить, господи. Бэби-бон, да, е. Да. хуя, док. Здорово, апогей. Апогей. Я пожилой Егорка. Здравствуйте.

0: Алло.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Здравствуй.
0: Говорите.
1: Это дядя Игорь. Я вступился за Вову. Его побить хотели.
0: Ага.
1: Вот, поэтому, как говорится, здравствуйте. Привет, как говорится. Алексею. Каоло, гэле. Алло.
0: Какого Вову вступились?
1: Ну, Вовка этот, тупо, Глэк. Вован. Это дядя Игорь. Дядя Игорь, я за Вовку вступился. Тут дрался он. Алло.
0: Какой Вовка дрался? С кем?
1: Ну, ваш Вовка. Ваш или чей Вовка? Вы же мать Вовка.
0: Когда?
1: Да вот недавно дрался. Я за него вступился. За Вовку. Да.
0: Ну, и что вы дальше хотите?
1: Я хочу сказать, что привет кого Лелы. Я Алексею. Я хочу сказать, что я вот вступился за Вовку, да, а теперь хочу немного выпить алкоголя.
0: И чё?
1: Налейте, пожалуйста.
2: Что случилось? Алло.
1: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я вступился за Вовку, я дядя Игорь. Я хочу передать привет Гао Легле и Олексию.
2: Угу.
1: Да. Как настроение ваше?
2: Так, еще раз, я не понял. Вы кто?
1: Я дядя Игорь.
2: Дядя Гена?
1: Дядя Игорь. Игорек я. Игорь. Дядю
2: Игорь. Дядя Игорь, да, я слушаю вас.
1: Я вступился за Вовку, его хотели побить.
2: Ну, хорошо, дальше.
1: Ну, я вступился за него, короче. А теперь я хочу немножко... Алло.
2: Что немножко? Мужчина, где вы взяли этот телефон?
1: Я Као Легле, Алексей. Алло.
2: Ну, хорошо, дальше.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Это дядя Игорь, ёбаный рот.
2: Слышь, дядя Гена, ёбаная Вася.
1: Это дядя Игорь, дебилина ёбаная, блядь. Слушай внимательно, не ори, блядь. Глотку свой не повышай, сын шлюхи, блядь. Это, блядь, я, нахуй, дядя Игорь, блядь.
2: Ну, где ты взял...
1: Хуй, гну! Извинись немедленно. Извинись, что тон повысил, блядь.
2: Ты где этот телефон взял? Какого хера ты звонишь?
1: Извинись, я тебе сказал. Быстро. Не слышу. Я не слышу, ты молчишь, мне показалось. Это дядя Игорь.
2: Я не пойму, ты кому телефон давал?
1: Каго Легле и Олексию. Каго Легле и Олексию. Сука, бля. Да. Да что там говорить, господи? Ой, господи, ну мне это нахер, я в шоке, блядь, идиоты, блядь, да. Каго Легле и Олексию, привет, в каком моменте надо было передать, я так и не понял, да, ну ладно, хуй с ним, хуян, ну-ка. Да, я. Как Каго Легле? Ой, господи, я в шоке. Анна, извиняюсь, что-то оборвалось. В общем, я хочу вас сделать заказ. Эксклюзивный пакет Борис, который, ну вот, посвященный Борису Немцову. Вот хочу, конечно, вот, понимаете, можно это или нет?
3: Я пакеты не делаю.
1: Ну, я понимаю, но мне эксклюзивные. Просто мне вот Борис, хочу сам вот пакет лично создал. Ну, я придумал название, да, вот. Вы как талантливый дизайнер... Вообще, замечательная женщина, я бы сказал, просто самая лучшая. И вот поэтому я вот обращаюсь к вам, вот, как к талантливому человеку, для того, чтобы заказать эксклюзив. Вот, пакет «Борис». Я назвал Борисом, вот, потому что посвящаю его Борису Немцову. Возможно или нет? За хорошую
3: сумму. Я пакеты не произвожу, я делаю только одежду.
1: Да, я понимаю, но я бы это... Можно, да, мне сделать, вот, я имею в виду пакет в целом, мне нужно количество футболок много, вот, с плакатом Немцова, понимаете, мне много нужно, много, Я человек обеспеченный, я миллионер. Мне нужно, чтобы все, ну, как бы, понимаете, много сделали. Вот я большую партию хочу вас заказать. Вот, я, да. Можно мне сборкой, сборечкой, можно, че не? Сколько будет стоить, чтобы вот этот, да, 500 вот этих вот футболок с сборечкой сделать?
3: Знаете, я передам сыну, сын занимается футболками как раз. Может быть, ему это будет интересно.
1: Я вот сейчас сижу в данный момент, и у меня тупо-тупо чешется колечко анальное. Я палец засунул, высунул, воняет глиной. Как это объяснить?
3: Ты козел, сука.
1: Не понял. Алло. Козел. Да, да.
4: Алло.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Я прошу прощения, можно сегодня с вами расслабиться?
4: Можно, приезжайте, часик 3000.
1: Часик 3000, можно на всю ночь прям?
4: Да, конечно, приезжайте, каждый час по 3000, пожалуйста, без проблем.
1: А, хорошо, а можно я с собой, да, возьму своего друга, там, у меня сегодня день рождения.
4: Да, сколько другу лет?
1: Да, там, не помню, то ли 30, то ли 29, там, не поймешь.
4: Хорошо, приезжайте, берите друга, приезжайте без проблем.
1: Можно, да, будет, то есть, получается, угу. Мы с ним прям вдвоем, да, будем присутствовать.
4: Да, у нас тоже две девочки.
1: Вот это другое дело, вот. А можно так будет, чтобы мы вдвоем одну девочку одновременно можно. В обе дырочки?
4: Это будет 6000 час.
1: Можно, да.
4: В обе дырочки не получится, анала нет.
1: А, анала нету, да. Ничего угу. страшного. Что там?
5: А можно насрать на лицо будет?
4: Иди на... нахуй, тварь блядь, маленькая, блядь.
1: Вообще дурак, блядь. Ужас, блядь. Пиздец. Я извиняюсь. Да. Дурак, блядь. Ай, ты дурак, блядь. Как ты, сука, с девочками, блядь. Ай-яй-яй-яй. Да.
5: О! Слушай, что я сочинил.
1: Здравствуйте.
6: Алло.
1: Алло, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Это Толик, Анатолий.
6: Да.
1: Значит, слушай меня сюда внимательно, Толенька. Значит, машину свою, чепырку, ты, во-первых, не ставь туда, куда ты ее ставишь, на мое место. Ты меня понял? И музыку по ночам. Это сосед твой. И музыку по ночам, чтобы ты свою гребаную не включал. Ты меня понял? Ты меня услышал?
6: А хера ли, блядь, вообще? Это, блядь, твоя нахуй парковка, что ли? Что?
1: Это моя нахуй парковка, блядь. Если еще раз увижу твой ебаный тазик, блядь, здесь. Сука, я ни свой крузер не могу поставить из-за того дерьма, блядь. Я сказал, насру нахуй на капот твоего тазика, блядь. И музыка твоя, и урод ебал, блядь. Чтобы она нахуй вообще не...
6: Звонишь,
1: а потому что нахуй ты меня уже заебал. Выключи радио свое ебаное. Дай мне поспать, блядь.
6: Ты с какого дома вообще сосед, блядь?
1: Я сосед сверху, парковка. Блядь, ты меня понял, блядь. Парковка, нахуй, чтоб завтра ты свой тазик убрал, нахуй, с моего места. Это мое место, нахуй.
6: Пиздец, блядь. Ебать. Да ты нахуй не можешь нормально, нахуй, подойти, сказать там, что.
1: Я нормально тебе говорю. Я тебе уже сколько раз просил, блядь, не ставь, нахуй, корыто свое туда. Не ставь, нахуй, мой Land Cruiser 200, блядь, туда, нахуй, блядь, становится, нахуй. Ты, блядь, ставишь, блядь, и, сука, блядь, нахуй место мое занимаешь, блядь. Еще музыки твои,
6: ты же, блядь. Ты же, блядь, вроде подходил, нахуй, я тебе сказал, что не буду ставить. В чем проблема?
1: Я пенсионер, ты понимаешь, блядь? Я человек не молодой, блядь. Я каждый раз, блядь, тебе напоминать о том, что ты молодой, ты должен, блядь, память, у тебя с памятью все нормально, блядь.
6: Ну, я молодой, блядь, езжу, музыку слушаю, там, в чем проблема, блядь?
1: Ну, нахуй, днем,
6: тем более, слушаю,
1: ну, ты меня,
6: не слушал.
1: Нахуй мне эта музыка твой ебаный, этот Моргенштерн, блядь, маргарин этот, блядь, ебучий. Ты, блядь, нахуй она мне нужна, блядь?
6: Да в чем проблема? Нормально бы подошел, как тогда сказал бы. Я, блядь, вчера, нахуй, ухожу, у меня уже колеса спущены, блядь.
1: Да пиздец, мне похуй,
6: нахуй, я тебе сказал. Да, а что так нормально?
1: В следующий раз, если ты не уберешь, если ты свой эту, тазик свой не уберешь, я еще насру на нее. Я сяду нахуй на картах, блядь, буду сидеть на твоей ебаной чепырке и срать, так сильно срать, что ты выйдешь, тебе весь лобач засохнет, моя каловая масса, и ты будешь отдирать ее скребком нахуй для снега, блядь, мои какашки, блядь, мои говняки, блядь, ты меня понял, ты, Толенька?
6: Слышь, блядь, ты нормально нахуй общайся, блядь, дядя.
1: Я тебе ты, блядь, сказал, нахуй.
6: Базар, что фильтруй.
1: Нихуя себе ты как заговорил со мной, сука. А, ебать.
6: Ты ну а хули ты, блядь, претензий нет, блядь, нормально подойти, поговорить, ты начинаешь, блядь,
1: хуйню. Я вот давай стык нахуй. Мне такие нахуй твои, блядь, бабовой, да я, блядь. Я нахуй не люблю, нахуй, просто.
6: Ну чё я тоже служил, блядь, чё нахуй, чё я тоже служил,
1: если блядь. Ты служил в связи, если связист там гоняный был, то это, блядь, не знаешь, что служил. Еще, во-первых, раз повторяю, блядь, я тебе сколько раз, блядь, просил, сколько, нахуй, 2-3, нахуй, ты, блядь, тебе похуй, ты, блядь, как напьешься, блядь, тебе похуй. Ты слушаешь музыку, блядь, нахуй, любое время, что тебе похуй. Ты, блядь, ставишь машину, блядь, на мое место, блядь, тебе похуй, блядь, пошли на все похуй, ты похуист или что, блядь?
6: Ну, блядь, я просто нахуй молодой, чё, нельзя, блядь, музыку послушать днём, нахуй? У тебя чё, там дети, блядь, кто нахуй, я мешаю, что ли?
1: Ты меня
6: я
1: уже,
6: во двор заезжаю, сразу меня, убавляю музыку, нахуй.
1: Ты меня, блядь, уже заебал, ты меня, блядь, заебал уже, рано, блядь. Я тебе ещё раз говорю, чтоб ты, блядь, освободил место, блядь, для моей, блядь, Land Cruiser, блядь, чтоб мой Land Cruiser, блядь, стоял,
6: да,
1: мой
6: блядь,
1: красавец.
6: Я, во-первых, скажу, нахуй, место вообще не твое, блядь, оно общая парковка. Причем я, блядь, должен,
1: хата,
6: нахуй.
1: Схуя ли хата загорелась,
6: там, дядя, блядь, написано, нахуй, твое место, блядь.
1: Это мое место, я первое его для себя подметил, понял, сынок?
6: Да нихуя, блядь. Тогда ставь какое-нибудь ограждение, блядь, шлагбаум, я не знаю, блядь.
1: Я, блядь,
6: раз на то пошло.
1: Я тебе, короче, все сказал, блядь. Это было последнее предупреждение, блядь. Если завтра я проснусь,
6: да нихуя, блядь.
1: И на моем месте твоя ебаная чепырка будет стоять, блядь. Все, нахуй, дядя, блядь. Ты доигрался, блядь. Ну его нахуй.
6: Блядь, ты на походу войну начал, блядь. Я тебя подопру завтра, блядь. Ебать. Мне вообще реально уже похуй, блядь. Я нахуй съеду с этого дома, блядь, а тебе, блядь, нагажу тут последние, блядь, моменты. Что я, блядь, так хату здесь снимаю, теперь мне похуй вообще стало.
1: Ебать, пиздец. Хочешь, сейчас спущусь, прям тебя подверят на сру, блядь.
6: Давай, блядь, спускайся, хули нет, блядь.
1: Я сейчас, нахуй, спущусь и буду срать тебе под дверь, блядь. Обосру ручку, нахуй, блядь, я обоссу ее, блядь. И мне похуй, как ты будешь выходить, блядь.
6: Ну, ебать, давай, нахуй,
1: блядь. Я реально, я сейчас,
6: блядь, потом, блядь, не обижайся, нахуй, что с твоим, блядь, трузером, блядь, случилось, нахуй. Не надо вот эти, блядь, претензии потом кидать, блядь, бегать, жаловаться, нахуй.
1: Ебать, все. Дядя, нихуя себе, я сейчас предупредил. Прям, я сейчас прям, блядь, выйду на балкончик, нахуй, прям, блядь, нахуй, с балкончика, блядь, буду ссать на твою ебаную чебырку, блядь.
6: Ебать, ну давай, нахуй, удачи, блядь, вон крузер, блядь. Нахуй машина, блядь, для стариков какая-то хуйня, блядь, обоссанная, блядь. Я, нахуй, нормально пацан езжу, нахуй.
1: На чем? На чепырке, блядь.
6: Ты на чепырке и чё, ебать? Ну,
1: сейчас я, блядь,
6: буду,
1: выйду,
6: нахуй, ездить, и чё?
1: Сейчас я, блядь, насру тебя под дверь, блядь, и выйду, блядь, остатки каловых масс, которые не додавлю у тебя под дверь, блядь, оставлю,
6: ну,
1: тебя,
6: давай,
1: на чепырке,
6: нахуй, блядь. Ну давай, сейчас, нахуй, выйду, я буду возле машины тебя ждать, блядь, давай там, нахуй, поговорим,
1: ебать,
6: туда. Раз
1: ну
6: такой
1: все
6: смелый, ебать.
1: Давай, ебать. Все, нахуй, все.
6: Во-первых,
1: давай,
6: ебать, спать мне, нахуй, мешает.
1: Я, блядь, тебе еще раз повторяю, сука, ты лучше не доводи до этого греха, блядь. Последний раз, когда,
6: реально,
1: сука,
6: блядь,
1: виделся, вот с такими, как ты, с лентяями, когда последний раз виделся, блядь. Они, сука, вот так вот брались за головы, нахуй, к земле прижимались, ебать, и кричали: не бей, я жить хочу, ебать. Не надо, нахуй, не доводи, ебать. Я спортсмены, нахуй, боксеры, нахуй. Я, блядь, йогу занимаюсь, блядь. Я, нахуй, бегаю быстро, нахуй. Я, блядь, прыгаю далеко, нахуй. Ты меня, блядь, вообще, если хуй, блядь, даже, нахуй, поймаешь, блядь. Я, нахуй, как убегу, нахуй, если что, нахуй, ты будешь там рыпаться, ебать. Ты лучше, нахуй, не буксуй,
6: ебать,
1: на меня, блядь. Не буксуй, нахуй, у тебя,
6: бля,
1: чебырка,
6: реально,
1: нахуй.
6: Дом какой-то долбоебов, блядь. Пиздец, нахуй. Я, нахуй, вам так, нахуй, нагажу, когда я буду съезжать с этой квартиры. Пиздец, нахуй, охуеете, блядь.
1: Да что ты там нагадишь, блядь? Что ты там нагадишь? Гадить-то нечем, блядь. Сарака-то у тебя маленькая, блядь. Сейчас со мной еще не встречался. Вот бы встретился со мной, я тебя очко бы так раздербенил бы, что у тебя там сопло бы с реактивного,
6: пиздец,
1: самолета,
6: блядь,
1: было, блядь.
6: Это вот этот твой белый, да, он крузер, вот этот, блядь.
1: Да. Белый, белоснежный диамант, да.
6: Пиздец, блядь. Ну, блядь, ты ко мне тогда нормально подошел, начал говорить, что, типа, блядь, то-то музыку убавь, я, блядь, и не слушал, нахуй, больше. С того момента. Потом, блядь, я вышел, нахуй, вот вчера это буквально было, и вечером вышел, и у меня, нахуй, колеса все спущены, блядь.
1: Ну так и хули, ебать, это колеса у тебя сейчас на машины спущены, ебать. Это знаешь, что такое шинки поспускать, ебать. Ты, дядя, лучше, нахуй, там не буксуй, блядь. Сиди, нахуй, дома молча, блядь, музыку не включай, нахуй. В 10 часов спать ложись, блядь. Машину не ставь возле дома, блядь. Подальше вообще от дома ставь, метров 100, нахуй, чтобы этого дерьма я не видел возле дома нашего, блядь.
6: Взял, нахуй, это, послушал, блядь.
1: Ставь, там есть у нас за домом, есть за домом у нас, блядь, отдельное место, блядь, там мусорка стоит, ящики мусора. мусорный контейнер. Вот там, блядь, возле них там парашу ставь, блядь. Пусть она нахуй там стоит, похую, блядь, нахуй. Ну возле моего крузера ту парашу, блядь, и не ставь. Место мое не занимай, нахуй. Иначе я прямо сейчас, сука, и, блядь, еще одно, сука, слово какое-то, блядь, будет с твоей стороны, блядь. Я прямо сейчас,
6: нахуй.
1: Я прямо сейчас, мне похуй, мне похуй. Я сейчас в трусах, нахуй, спущусь к тебе, блядь. И начну срать под входную дверь, каловые массы надавливать, блядь. Поставлю, блядь, свою жопу раком.
6: Во двор выходи,
1: свою жопу раком поставлю, поверну, нахуй, как пушку на твою входную дверь, нахуй. И буду брызгать, нахуй, жижей, блядь, нахуй. Так, сука, что ты, блядь, проснешься, блядь. У тебя дверь, нахуй, как клеем прилипнет, сука, к лутке, блядь. И ты ее хуй откроешь, блядь. Я буду ссать, я буду срать. Еще возьму с унитаза, блядь. Эту трубу, нахуй, сниму, блядь, нахуй. Ведро подставлю, все каловые массы, которые будут сыпаться, блядь. Еще тебе их, нахуй, под дверь, блядь. Еще, сука, выйду, блядь, с этим ведром, блядь, нахуй. А ты возьму тебе стекло, вытащу твои чепырки ебаные. Туда все валю, нахуй. На колеса носу, блядь, нахуй. На капот сяду, блядь, буду танцевать, нахуй, блядь. Гимн Украины, блядь, петь, нахуй.
6: Ебать, блядь,
1: мне будет
6: блядь,
1: похуй, нахуй, пойми, мне похуй, блядь.
6: Ты сверху, да, сосед, блядь, я так понял?
1: Да, сверху, нахуй, мне похуй. Да.
6: Ну, пиздец, блядь, вот реально, если, блядь, ты так базаришь, нахуй, не хочешь по-нормальному, блядь, как-то договориться, блядь, я тоже, нахуй, буду какую-нибудь хуйню творить в твой адрес, блядь.
7: Я тебе а сейчас ты, нахуй, отправлял номер телефона нахуй. И просил сказать ты, об отчислении.
1: Что ты там будешь, что ты там будешь? Да ты, у тебя кишка тонка, ты обосрешься. Ты сейчас уже сидишь, и я слышу, как твой голос детский дрожит, ты боишься меня, спортсмена, ВДВшника, блядь. Ты меня боишься, блядь, потому что ты меня видел, блядь, какой я сильный, нахуй, спортсмен, нахуй. Я, сука, блядь, мастер спорта, да йога, нахуй. Я йогой занимаюсь, нахуй, я массажист,
6: нахуй. Ночью, меня
1: я
6: нахуй разбудил, начинаешь хуйню нести,
1: я, блядь, занимаюсь медитацией, так, сука. Я йога, нахуй, да мне похуй, потому что ты, блядь, нахуй вообще уже обалдел, блядь. Ты совсем молодежь, блядь. Вы там совсем, нахуй, похуевали. Я, сука, пенсионер, жизнь прожил, блядь. И ты уважения никакого к старшим не имеешь. Нет, бы, сука, извинился, блядь. Ты, сука, что со мной споришь, блядь. Я йога, нахуй.
6: Ну а ты, блядь,
1: я
6: в свое время,
1: боксер,
6: нахуй, ездил там на шахе своей, блядь. Музыку не слушал, что ли, блядь?
1: Да мне похую, сука, я авторитет. А ты кто? Кто ты такой?
6: Я ебать, а тебя вообще ебет, кто я, нахуй?
1: Ну я понял, ты либо сейчас извиняешься, блядь, либо я сейчас начну действовать. Извинись, нахуй.
6: А за что я, нахуй, должен извиниться, блядь?
1: Извинись,
6: вот за что я сейчас должен извиниться?
1: Я требую извинения,
6: извиняюсь. Блядь, место твое, блядь,
1: моё,
6: вообще,
1: нахуй, нахуй,
6: во-первых.
1: Моё, потому что
6: музыку
1: я, так
6: после
1: сказать.
6: Того разговора я, нахуй, громко не включал, когда ты подходил, я не включал.
1: Извинись,
6: уже,
1: нахуй. Все, извиняйся, блядь, потому что я уже, нахуй, на грани, блядь. Мой адреналин,
6: за,
1: нахуй, зашкаливает.
6: За что я должен извиниться? За что?
1: За то, что ты охуел, нахуя, твоя чепырка меня уже заебала.
6: Ну, блядь, не нравится, съедь, нахуй, в другой дом. Чё ты, блядь?
1: Я тебе сказал, либо ты сейчас извиняешься, блядь, либо я сейчас, нахуй, прям сейчас, нахуй, даже сегодня не какал специально, блядь. Если я, нахуй, то я так жестко хочу срать. Я чувствую, что у меня там жижаба, я вчера бухич пил, блядь. Пивандепл пил, блядь, бухич, нахуй. У меня такая жидкость будет выходить. Ты лучше извиняйся, иначе сейчас буду срать на твой чипер.
6: О, пиздец, блядь. Я даже не знаю, что тебе, блядь, сказать. Давай ты, нахуй, сейчас проспишься, блядь, и по трезвоку мы с тобой уже завтра поговорим.
1: Я сейчас
6: поговорим.
1: Трезвый, абсолютно трезвый, нахуй. Ты либо сейчас извиняешься,
6: да я вижу, блядь, трезвые люди.
1: Я
6: так,
1: тебе сказал, нахуй, блядь. Мне похуй, я сейчас мивины поел, блядь. Пивандепал их ряцнул, блядь. Сейчас такая жидкость будет из очка выходить, блядь. Ты лучше сейчас извиняйся, кого? Нахуй, шалопай, нахуй, школьник, блядь. Ты таракан, блядь.
6: За...
1: Ты меня уже заебал, ты заебал меня уже. Ты заебал включать свою ебаную Моргенштерна, блядь. Каждый, сука, день ебаный пидор этот, блядь, нахуй. Квакает мне там, блядь. Моргенштерн, блядь, какой-то ебаный у нее то Кадиллак, то Мерседес этого хуйла, блядь. То еще что-то, блядь, нахуй.
6: Сказал, мы,
1: то, блядь, скоро у нее там, блядь,
6: еще
1: что-то, блядь, это хуйло, блядь. Заебала меня там параша. Вырубай его нахуй, блядь. Иначе я сейчас, блядь, спущусь к тебе, блядь. Я насру тебя под дверь, блядь. Я нахуй насу в замок тебе, в скважину замочную, блядь. Что моя моча будет литься тебе, блядь, по внешней стороне, блядь. Внутренней двери твоей, блядь. И вонять будет, блядь. Все завоняется, блядь. Я еще потом утром, блядь, пойду посрать туда, блядь. Я нахуй чипырку обоссу, блядь. Я нахуй колеса сниму, нахуй Сереге продам, блядь, за бутылку водки, блядь. Я все нахуй попродаю, блядь. И нахуй свой ланкрузер, сука, белый диамант, блядь. Поставлю, сука, там, и мне будет похуй. Я буду там стоять возле него, нахуй, слушать колонку ЖБЛ, блядь. Свою музыку, нахуй, родную, блядь. И мне будет похую, нахуй, понял меня, блядь, бестолочь.
6: Пиздец, блядь, конечно. Давай реально завтра поговорим, тогда встретимся вот на улице там. Я тебя наберу тогда.
1: Я готов завтра переговорить, блядь. Но только если ты сегодня, нахуй, извинись, чтобы я хоть сегодня тебя смог простить, блядь. Извинись, нахуй, сегодня,
6: я
1: чтобы
6: сегодня
1: поговорить завтра.
6: Я сегодня не буду с тобой, блядь, пьяный, нахуй, разговаривать.
1: Либо ты
6: давай
1: сегодня извиняйся для возможности поговорить тебе со мной завтра. Ты должен извиниться сегодня, чтобы я смог с тобой завтра поговорить. Иначе я в противном случае с тобой разговаривать не буду, а буду действовать активно и целенаправленно.
6: Ну, если, блядь, я реально что-то сделал, блядь, тогда я извинюсь, блядь. Но я ничего такого, блядь, не сделал.
1: Ты мне скажи, ты сейчас, блядь, извинишься? ты сейчас извиняйся, или мне завтра действовать?
6: Я не буду, нахуй, сейчас извиняться.
1: Ебать завтра ему, родственника, ты знаешь, что это такое? Я тебе объясняю, нахуй. Я, блядь, уполномоченный, во-первых, блядь, при исполнении, блядь.
6: Как зовут вообще вас?
1: Меня зовут Антон Павлович Пак. Меня зовут Антон, ты меня должен знать. Антон Павлович, меня все знают, я авторитет. Я авторитет здесь местный. Я авторитет местный, блядь. Меня все знают. Меня все вокруг знают. У меня своя собственная автомойка есть, блядь. Меня все нахуй знают. Все машины мыл, блядь. Меня все знают. У меня такие связи, дядя, чтобы нахуй твоя чепырка, блядь, вообще нахуй в ноль уйдет.
6: Блядь, мне, честно, вообще все равно, блядь, но ты реально не по-человечески поступаешь. Я же схуя, с тобой нормально пытаюсь разговаривать.
1: Я с тобой урегулировать сколько этот раз, вопрос, я кстати. Сколько раз с тобой, блядь, нормально пытался поговорить, блядь. А тебе все похуй этот ебаный твой Моргенштерн и его рот ебал, блядь. То, сука, у него Кадиллак там, блядь, то нахуй Мерседес от своей песни поет. У меня же заебали, спать не могу, сука.
6: Какая мне, разница такой... вообще, какую музыку включаю, блядь?
1: А похую, какую бывает? Нахуй, ты включаю в наушниках себе там, блядь. Включил в наушниках, все, нахуй, слушай, блядь. В ином случае мне нахуй не нужно.
6: Это, по закону можно вообще до 11 слушать музыку, как бы.
1: Да как, ничего, какого хуя ты тогда слушаешь, подлец такой, после 11, блядь. 2 часа ночи, сука, этот ебаный у него, блядь, Кадиллак у него, блядь, там у дебила играет, блядь.
6: Да я не слушал, блядь, не после 11, я уже, блядь, дома сплю, нахуй, после работы.
1: Ты мне, блядь, тут уши не заговаривай, блядь. Ты,
6: сука, мне звонишь,
1: не...
6: блядь, я звоночек, тебе сказал. Звонишь мне, блядь.
1: Я тебе все сказал, ты доигрался, блядь, все, нахуй, пизда чепырки, блядь.
6: Нормально бы подошел бы и все, нахуй, и поговорили
1: я
6: бы
1: сейчас,
6: тогда.
1: Я сейчас встану, да. Нахуй, я сейчас встану, блядь.
6: Да нахуй, сейчас ты, блядь, пьяный,
1: я
6: нахуй.
1: Я сейчас встану, нахуй, да мне похуй, ВДВшник, блядь. Я сейчас встану, нахуй, я сейчас спущусь к твоей чепырочке, по-нормальному встану. Нормально, сука, до ней
6: дойду, блядь. Давай по-нормальному пойдем поговорим,
1: решим эту ситуацию. И нормально ее обтакаю, блядь, ты понял? Я буду срать до тех пор, пока твоя машина не начнет ржавчиной покрываться от моих каловых выделений. Ты понимаешь,
6: о чем? Да она и так, блядь, ржавая, нахуй.
1: Да. Вот, еще, нахуй, блядь. Ты выйдешь от машины, ничего не останется. Просто, нахуй, ебаная да пыль, мне... ржавчина, блядь. Потому что я буду срать на нее всю ночь, ссать, блядь. Я буду срать, да нахуй, мне, ссать, как бы... и мне будет похуй, блядь.
6: Да делай, блядь, что хочешь, так колеса, нахуй, не спускай больше, и все, нахуй.
1: Ебать-то, там колес вообще не будет, ты понимаешь? Я их, блядь, первым делом, я их сниму, нахуй, оттуда. Сниму, блядь, эти колеса я поставлю себе, блядь, там в деревне на мотоблоке, буду на них ездить, понимаешь, блядь? Мне похую, но... что ты потом, блядь, скажешь.
6: Смотри, блядь, а схуя ли такая ситуация? Вот ты ко мне подошел тогда, вот в тот вечер, ну, вчера буквально мы с тобой разговаривали, а потом, блядь, у меня колеса спущены. Я же тебе сказал, все нормально, типа, я не буду включать. Потом, блядь, колеса спущены, схуя ли вообще такое?
1: Да потому что, сука, нахуй, пусть они будут, блядь, спущенными, блядь, чем пусть они будут
6: накачаны. А что ты, блядь, бегаешь там в крысу? Что ты бегаешь в крысу, спускаешь, блядь, колеса, нахуй?
1: Ебать, дружочек, я тебе потому что я тебя предупредил, блядь, я тебя предупредил таким способом. Если ты намеков не понимаешь, что мне заебало это корыто твое, блядь, то, сука, нахуй, я тебе позвонил уже сегодня третий раз, я тебе звоню, блядь, сегодня, блядь, чтоб ты, сука, уже нахуй убрал, да сейчас же, блядь, либо ты сейчас же, блядь, нахуй встал, блядь, пошел убрал свою помойку, блядь, там есть у нас место специально, я тебе объяснил, где возле мусорных баков, блядь, поставил,
6: нахуй, блядь, там, блядь. Написано, что это твое место, блядь, вообще или нет, огорожено как-то или что?
1: Я сейчас тебе, блядь, нахуй огородить, ебать, не выйти, нахуй, что, блядь,
6: лето перемотать. Да давай, блядь, нахуй, что, давай, чё, сейчас блядь? Выйдем, нахуй, вот, поговорим тогда, блядь, возле машины, что ты, ебать. Блядь, такой напился, блядь, бухой, смелый, звонишь, блядь.
1: Нихуя
6: а ты что так сразу колеса
1: спускать, блядь? Ты хочешь, чтобы я вышел, блядь? Тихаря, ты хочешь, нахуй, нихуя себе, ты хочешь, чтобы я реально сейчас, блядь, спустился, чтобы я одел свои шорты джинсовые, блядь, и футболку свою боксерскую, ебать, или что, дядя?
6: Ну давай тогда завтра там, блядь, встретимся, раз, блядь, ебать, так пошло.
1: Ебать, ну так бы сразу, извинись, блядь.
6: Не буду нахуй извиняться, блядь. Завтра по-трезвому поговоришь, блядь, со мной, тогда, блядь, нормально все будет. Хуя ли я должен извиняться сейчас,
1: я
6: за
1: чё? Я тебе еще раз повторяю, извинись нахуй. Иначе сейчас я, сука, одеваю свой берет, блядь, ВДВшный берет, блядь, свою нахуй тельняшку, блядь, с полосочками, блядь, голубая, белыми, блядь. Тогда, дядя, ебать, хоть текай, хоть плачь, мне уже будет похуй, я буду
6: плачь. Чё, блядь, я тоже служил, нахуй, в армии, я знаю, блядь.
1: Да, блядь, твоя, нахуй, надо, служба, тоже, блядь, вот это я знаю, кем там служил, блядь, нахуй, ебаный, связись, блядь, катушки катал, блядь, сидел, шалопай и картошку жарил, блядь. Служил ты, блядь. Тьфу, блядь, знаю, ты не служитель.
6: Настоящие, блядь, ВДВшники так себя не ведут, нахуй. Колеса, блядь, с крыши не спускают, блядь, раз на то пошло.
1: Если ты намеков не понимаешь, нахуй, дядя, блядь, то я тебе в открытую говорю, да, это я их спустил, да, я их еще раз спущу, да, я разъебу там все до тех пор, пока эта площадка не будет свободной. Потому что я человек серьезный, у меня Land Cruiser 200, нахуй, и он должен стоять на этом месте, потому что я, блядь, считаю, что это место для него, нахуй, самим богом предначертано, блядь. А твоя ебаная чепырка, блядь, должна, нахуй, стоять далеко, но... нахуй, от глаз людских, чтобы это, блядь, говно, блядь, которое, блядь, нахуй, меня уже заебало. Это ебаный твой Моргенштерн.
6: Ну, на том месте, вообще, на том месте вообще Камри обычно стояла, раз на то пошло.
1: Вот Камри-то ебаная, блядь, Камри уже там не стоит, как ты заметил, да. Почему? Потому что я, нахуй, сказал, что она там не стояла. Она больше не стоит, да, человек, нахуй, сейчас в реанимации лежит, блядь. Боится, трясется, блядь, хотя я его даже пальцем не тронул. Просто сказал, нахуй, ему, блядь, громко, блядь. Он обосрался, блядь. У него, блядь, яичник лопнул, блядь. Короче, блядь, нахуй, лучше, нахуй, не связывайся. Ну его, нахуй, извинись, блядь.
6: Блядь, все, заебал, заканчивай, блядь. Я спать, нахуй, пойду, ты мне звонишь, блядь, 2 часа ночи,
1: ну,
6: все, блядь.
1: Пока давай ты завтра будешь спать, встретимся, пока нормально. Ты будешь спать, храпеть, блядь. Я, нахуй, сейчас же, блядь. Ты засыпай, засыпай, сладко спи пока сегодня.
6: Не, ну
1: я
6: давай пока... тогда сейчас поговорим, нахуй. Выйдем,
1: давай,
6: нахуй,
1: засыпай,
6: тогда реально сейчас поговорим.
1: Ты засыпай, нахуй,
6: хули,
1: ты
6: блядь.
1: Засыпай. А я сейчас, нахуй, буду спускаться тихо, блядь, на корточках, блядь. Медленно, нахуй, спускаться по лестнице, блядь, к твоему ебаному, к твоей двери в подъезде, блядь. И буду медленно и тихо срать. А утром ты проснешься, блядь, как ни в чем не бывало. Забыл о нашем разговоре, будешь выходить, блядь, а нихуя. Я там насрано, блядь. Это будет какашек столько, блядь, что ты, нахуй, блядь, лодку будешь себе покупать надувную, чтобы там проплыть, блядь. Ты понимаешь, ну, нахуй?
6: Ты вообще с какой квартиры?
1: Я сосед над тобой, ты.
6: Ну, какая квартира? Я сейчас, блядь, подойду туда, блядь, давай возле тебя на лестничной площадке встретимся.
1: Ебать, ты
6: там,
1: что,
6: блядь,
1: что,
6: поговорим
1: ты
6: нормально,
1: что,
6: чтобы, блядь, до такого уже не доводить.
1: Ты осознаешь, что ты сейчас ляпнул, блядь? Ты сам понимаешь, что ты сейчас,
6: давай,
1: блядь,
6: слепал. Давай встретимся, чтобы не доводить до этого уже, блядь. Нормально, решим вопрос. Я не знаю, что ты от меня хочешь.
1: Ебать, я сейчас... Ты хочешь, чтобы ты реально, нахуй, сейчас встал, ебать, одел свою тельняшку, нахуй, шорты джинсовые, блядь. Размял свои кулаки, блядь, нахуй. Одел перчатки, блядь, или похуй. Кастет там, я не знаю, похуй. Короче, ты хочешь, чтобы я, ВДВшник, к тебе, блядь, сейчас вышел? Ты, блядь, серьезно, блядь?
6: Ну давай, выходи, хоть даже не один, блядь, нормально поговорим, блядь, я тебе объясню всю ситуацию и все, нахуй, а не по телефону.
1: Так ты мне не надо мне ничего объяснять, ты мне просто скажи, блядь, до каких пор я буду это терпеть, блядь, твои ебаные музыки в 2 часа ночи, Моргенштерна ебаная, и твою ебаную чепырку. Я тебе сказал, объяснять мне ничего не надо. Либо ты, нахуй, сейчас извиняйся и убираешь чепырку оттуда, либо я просто уберу ее сам. Я уберу ее, я ее все уберу, я
6: обосру ее. Ну убери, блядь, давай, нахуй, попробуй, рискни, блядь.
1: Я вот сейчас стою на балконе, я вот сейчас, вот она подо мной прям, твоя

0: потому что я этого не делал. За что я должен
1: извиняться? Блядь, ну все, пиздец нахуй. Все, дядя, ебать. Все. Все, тогда ты доигрался, блядь. Все, пизда. Все, я сейчас, я буду ссать. Извинений не будет, да? Все.
0: Пиздец. Я не буду извиняться, блядь.
1: Ух, ну все тогда, дядя. Пока, Чепырка, прощайся,
0: блядь, нахуй. Может, ну, хорошо, объясни, когда я нахуй музыку слушал после 11, блядь. Ты мне в 2 часа ночи сейчас звонишь, хочешь что-то, блядь, сказать, нахуй. Выкидывай. Напился, тем более. Выкидывай. Давай завтра встретимся нормально. В нормальных условиях пообщаемся, блядь. Нет, ты, блядь, сейчас будешь какую-то хуйню творить.
1: Сейчас пообщаемся. Сейчас, ты услышишь, как твоя Чепырочка омывается моим дождем. Сейчас.
0: Ебать, ты заебал, блядь, реально, блядь, хуйню нести. Давай, блядь, выйди, реально, блядь. Ты сейчас нахуй сейчас с балкона, слышишь, блядь, да? Пьяный упадешь, мне, блядь, кому слышишь? Отвечать нахуй за эту хуйню. Ебать, да? Ты конченый просто. Ну, реально пизда все. Тебе теперь.
1: Все, доигрался.
0: Реально, если я сейчас спущусь, это реально, блядь, так нахуй, я пиздец, я нахуй тебе войну объявляю.
1: Все, да. Все. Доигрался, чучело. Все,
0: пиздец. Номер весь, квартиры назови свой.
1: Весь капот, номер квартиры нахуй, назови. Весь капот, блядь, желтым нахуй.
0: Пиздец. Номер квартиры назови свой, блядь.
1: Все, дядя, давай. Мне уже теперь похуй. Я уже начал войну, блядь, я ее не закончу. Я первый ее объявил, я первый ее закончу. Я первый нахуй уберу нахуй эту Чепырку твою, я ее рот ебал.
0: Я нахуй. Если, блядь, если я сейчас выйду, там реально, блядь, насмена нахуй, ты, блядь, сейчас спустишь, ты будешь все убирать, блядь.
1: Давай, выходи нахуй. Выходи, ты сейчас тебя побашу с балкона рукой, блядь, и как раз срать буду на нее.
0: Давай,
1: выходи, давай, спускайся, сейчас ты выйдешь мою жопу из балкона, блядь, висящую нахуй. И какашки сыпятся, блядь, оттуда. Падла, блядь.
0: Сейчас, я уже в подъезде.
1: Давай, выходи на улицу к Чепырке, увидишь жопу мою с подъезда, ой, с балкона висящую. Ну что ты, долбоёб, где ты там, блядь? Чучело, блядь.
0: Ну вот я вышел.
1: А, видишь всё. Мою жопу, видишь?
0: Нет. Давай, блядь, выйди сейчас в подъезде, пока я
1: жопу
0: давай
1: поговорим видишь, нормально. Жопу видишь, чучело, блядь, жопу видишь, посмотри, блядь, в голову подними, жопу видишь, блядь?
0: Да я без очков сейчас, блядь.
1: Долбоёб, я тебе телефоном свечу сейчас. Видишь экран, блядь, Xiaomi светится мой, блядь.
0: Не вижу, какой подъезд вообще?
1: Xiaomi, нахуй. Видишь?
0: Не вижу. Давай спустись сюда, нахуй, вот, блядь, ты видишь, сука, меня? Блядь. Ты меня видишь?
1: А мочу видишь на капоте?
0: Блядь, если я нахуй сейчас подъезд отпущу, он закроется, блядь, зайду уже.
1: Да мне похуй, блядь, выходи нахуй, сиди там вот свои Чепырки, блядь. Я раз одну отгонишь, его подальше, нет. Нахуй отсюда, блядь.
0: Падла, спустись, блядь. Да, нормально, пообщаемся.
1: Да хули мне спускаться, блядь? Ты чё, в натуре, нахуй, серьезно, блядь? Ты хочешь, чтобы я, сука, спустился, блядь? Ты меня хочешь разозлить, блядь? Ты хочешь, чтобы я, нахуй, сейчас я ебать и не знаю, что я, блядь, сделал, блядь, нахуй? Или что?
0: Ну давай спускайся, блядь, раз уже начали разговаривать. Я тебе предложил завтра просто закончить разговор нормально, блядь, мирно разойтись там.
1: Ебать, я тебе позвонил мирно, блядь, сказал, либо ты сейчас, блядь, убираешь свою... Если я сейчас с балкона увижу, что ты Чепырку отогнал нахуй оттуда, может быть, блядь, я подумаю, прощу тебя, блядь, сумею это сделать, блядь.
0: Ну сейчас, сейчас я точно за руль не сяду.
1: Блядь, я сейчас, блядь, тогда я выйду сейчас нахуй, я, блядь, сейчас сам нахуй краном каким-нибудь, блядь, нахуй уберу нахуй оттуда, блядь.
0: Ну, блядь. Давай все, блядь. Как тебя зовут еще раз?
1: Антон Павлович, меня зовут Шпак, нахуй. Запомни, блядь, Антон, блядь. Антон, это твоя, блядь, твой страх, нахуй. Твой страх, это Антон, запомни, блядь.
0: Ну, Антон, давай завтра, вот, во сколько ты сможешь? Я завтра? Просто в 9 на работу уезжаю.
1: На чем? На чем ты уедешь?
0: Ну, на машине, блядь, на чем?
1: На какой? У тебя машины нет, блядь, у тебя Чепырка.
0: Ну, Чепырка и чё?
1: Так машина, её тоже, блядь, не будет. Я за ночь её нахуй так запоганю, блядь. Колёса нахуй сниму, нахуй, блядь. Мотоблок нахуй поставлю в деревне, блядь. И нахуй машины не будет, она вся боссана. На чём ты, блядь, поедешь? Можешь, блядь, такси вызывать утром, блядь.
0: Не, ну раз ты, блядь, сейчас бухой, реально, блядь, мало ли ты такую
1: хуйню сделаешь. Я не бухой, блядь.
0: Я её отгоню, блядь.
1: Я тебе сказал.
0: Я её отгоню, ладно, и мы тогда поговорим уже нормально.
1: Отгоняй, блядь. Вот прямо сейчас, когда я сейчас, блядь, наблюдаю с балкона, блядь. Отгоняй прямо сейчас её.

0: Все, ложись спать, проспись, завтра поговорим.
1: Догоняй нахуй чепырку, блядь. Догоняй нахуй свою чепырку, ебаную, блядь.
0: Ну а что ты ко мне не спустился тогда? Мог бы, блядь, в дверь
1: постучать? Я, блядь, сейчас что-то... нахуй наблюдаю за тобой, сука. Я вижу, как ты там, блядь, нахуй трясешься, стоишь. Отгоняй нахуй эту чепырку отсюда.
0: Блядь, все, реально, давай завтра, блядь, закончим этот разговор.
1: Если
0: завтра,
1: ты сейчас не отгонишь, хорошо, там... давай так, нахуй. Ты сейчас извинись, блядь. Для начала просто скажи, извини, блядь, если что не так, нахуй. Я, может быть, сумею тебя сегодня простить, чтобы я сегодня не срал тебе, блядь, на чепырку твою ебаную, блядь. Извинись, иначе, нахуй, сука, будет все пиздец, как сложно, блядь.
0: Ну, насрёшь, реально, уже тогда твои проблемы будут,
1: блядь. Это я твои проблемы, такая... твоя машина, блядь.
0: Ну, блядь, так же я с твоей сделаю.
1: С моей, нахуй? О-хо-хо, друган, ебать, запомни, Антон, нахуй.
0: И чё?
1: Нихуя себе, ебать, у меня своя автомойка, мне все знают, нахуй, дядя, блядь, не
0: надо. Меня Толян зовут, и чё?
1: Ебать, ну да мне похуй, как тебя зовут, блядь, нахуй, вообще не важно абсолютно, блядь. Мне похуй, какая у тебя кличка там, блядь.
0: Ну вот поешь, бля, автомойку тебе свою, на неё отмывать её, вот и все, блядь. И сделаешь мне, нахуй, без меня, блядь, на пожизненно, блядь,
1: весь автомойку. Меня, нахуй, блядь, у меня погоняло, блядь.
0: И чё?
1: Знаешь, как у меня...
0: Вот буду у тебя термиться, блядь, так попробуй,
1: нахуй. Слушай сюда внимательно, блядь, и запомни мои слова, блядь. У меня погоняло, ебало очиститель, блядь. Не потому, что у меня автомойка, не потому. Я ебало очиститель, блядь. Поэтому, дружочек, блядь, убирай нахуй сейчас, блядь, либо извиняйся, блядь. Либо завтра там ничего не будет, либо будет каловая масса.
0: Так, все, блядь, реально, заканчиваем разговор, где? Завтра поговорим.
1: Ты сейчас на улице или где?
0: Я уже зашел домой.
1: Зашел домой, хорошо, дверь закрывай на замок, блядь, и ложись спать, а я буду
0: срать тебе. Мне как бы, блядь, проблемы, нахуй, соседи мне не нужны, я, блядь, себя нормально здесь веду, не шумлю, блядь, ничего, музыку не слушаю, блядь, а ты, вот, единственная проблема с тобой только.
1: Как это, нахуй? Вот, меня что, блядь, ебаный твой рот, блядь, ты меня что, не понимаешь, нахуй, ты сосунок, тебе сколько лет,
0: блядь? Ты нормально разговаривай, блядь, пьяная.
1: Я нормально с тобой разговариваю, сука, блядь, я нормально, ты хоть какое-то, блядь, уважение, блядь, имей, нахуй, к людям, блядь, преклонного возраста, блядь, я войну, сука, прошел, блядь, я, нахуй, где, сука, только на всех, блядь, боевых точках, нахуй, побывал, блядь, я, сука, Сибирь топтал, нахуй, я, блядь, на Майдане скакал,
0: блядь,
1: я
0: на Донбассе
1: ногу терял, блядь. Я нахуй ВДВшник, блядь. Ты кто такой по жизни, блядь?
0: Я, блядь, просто нахуй нормальный пацан, блядь,
1: я
0: работаю,
1: понял, блядь. Чё ясно, тебе блядь. Нормальный пацан. Вот нормальный пацан, блядь. Сейчас извиняйся, либо убирай чепырку, блядь. И все, и ты будешь нормальным, может быть.
0: Давай, нахуй, завтра, если в чем-то я буду неправ, вот завтра поговорим, я тогда извинюсь завтра.
1: Ну давай ты сейчас извинись. Давай ты сейчас извинись, а завтра мы... Блядь. Сука, ебаный Укерс, блядь. $10 съев, блядь.
2: Да.
1: Маргарита, вечер добрый.
2: Кто?
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, к вам записать сына можно на уроки английского?
2: Что?
1: На уроке английского записать сына можно? Чего? Алло. Бля, обезьяна, бля. Едет ебаная за Ниссаном жуком своим ебаным, ничего не слышит.
2: Алло.
1: Алло, добрый вечер.
2: Добрый.
1: Я по поводу вот английского языка, да, хочу вот записать своего внука к вам. Возможно такое?
2: Что? Ну, английский. Разговаривайте, пожалуйста.
1: Не понял.
2: Слушаем вас.
1: Да, мне это самое. Вы учитель английского, да?
2: Да.
1: Пизда, блядь, какой вы нахуй учитель, если вы даже русского не понимаете, блядь. И что, английского учить собрались? Да ну вас нахер, блядь! Все! Да, блядь. Ты что там, блядь? Ты, блядь. Зараза, блядь. У, сука. А кто? По факту, блядь, блядь. Что ты, блядь, личинка там носится с личинкой своей, блядь. А? слышу. Жми шенку.
3: Hello.
1: Алло, здравствуйте, Максим.
3: Да, здравствуйте.
1: Я по поводу принтера. Вот мне сказали, у вас принтера, да, вот все вот эти есть современные.
3: Ну, да, верно.
1: Да, там скажите мне. Да, да, да. Вот а какие у вас имеются сейчас в наличии?
3: Ну, у нас в наличии даже большое их количество, там единиц, большое, там 20-30, да, наверное. Но есть интерьерный принтер, есть сальвентный, ультрафиолетовый.
1: Ультрафиолетовый есть, да, сейчас в наличии?
3: Есть.
1: А есть у вас такой принтер, который печатает фекалиями? У меня просто говна много, блин. Ну, а?
3: Ну, не знаю, может быть и есть, но я шуточек не понимаю, потому что...
1: А я что понимаю, по-вашему? Я, блядь, что, шутить, нахуй, пенсионер, нахуй, свои 75 лет буду с вами, или что? Я просто говна много, блядь, я
3: не буду делать. Ну, наверное, да.
1: Я хочу производством, блядь, заниматься, блядь, плакаты печатать, блядь, предвыборные, блядь. С говна, блядь. Есть у вас такие? Говно, да срать, блядь, туда прямо, говном полить их, блядь.
3: Не знаю, конкурентов, наверное, есть.
1: А у меня нет.
3: Конкурентов, наверное, есть.
1: А мне конкуренты, ну, ваши дети, разве вас посоветовали, блядь, как вас сама? Вы начальник или так вот, блядь, там не пойми кто?
3: О, такой да хрен его знает. Вообще, наверное, может, никто, наверное.
1: Ну, никто, так тогда мне принтер с говном можно купить или нет?
3: Ну, это сложно, сложная задача. Здесь надо, ну, будет
1: сколько,
3: поспрашивать
1: сколько будет
3: на
1: стоить?
3: Рынке, есть ли такие варианты.
1: Сколько, блядь, денег надо?
3: Ну, некоторое количество.
1: Ну, можно я тогда
3: здесь
1: приеду.
3: Задача его разрабатывать.
1: Можно я к вам, Максим, тогда приеду, накакаю на принтер?
3: Наверное.
1: Ну, хорошо.
3: Ладно, интересный вариант.
1: Когда можно?
3: Ну, когда-нибудь.
1: Это Моргенштерн?
3: Возможно.
1: Хорошо, тогда завтра приедем. Ну ладно, хорошо. Все, до встречи. До свидания. До свидания. Да, да, да, да. Одни утки какие-то, крякальщики. Паша.
4: Ух ты, еще и пойти должен. Кто это?
1: А это я, бык, нахуй, слышишь ты? Я бык, нахуй, я быкую, слышишь ты, блядь, чепуха, блядь. Говно, блядь, ты, а, блядь, шо ты там, я бычара, нахуй, слышишь ты, кто такой, слышишь ты, где сейчас, а? Я бык, нахуй, я быкую, слышишь? Ты где, лошара? Я бык, нахуй, ты где? Пашок, петушок, я тебя не слышу. Я бык, нахуй, я быкую звоню. Алло. Алло. Не слышу, женщина? Я не слышу твой плач и писк твой. Ты где, пес? Я бык, нахуй. Алло. Алло. Ты, блядь, лошара. Ты лошара, лошара. Пашок, лошок, петушок. Павлин. Я здесь. Алло. Я хуею, блядь. Вот тебе позвони, быкани, блядь. Да. Позвони, быкани, блядь. Позвони, блядь, хуею, блядь. Сука, я не понимаю этой дебилов, кто просит позвонить быкануть. Это что значит быкануть, блядь? Позвонить быкануть, ебать. Я что, бык, блядь, или что? Ну да, я бык накачанный, что, блядь?

0: Короче, кто мне донат кидает, позвони.
1: В настоящее время абонент занят.
0: С чего ты взяла, что он занят? Кто мне кидает донат, позвони Бакани. Я звонить не буду. Нахуй мне такие звонки всрались. Алло, Алексей, добрый вечер, Алексей.
2: Слушаю вас.
0: Это сосед ваш беспокоит. Что там, нормально все у вас?
2: Откуда?
0: Сосед вас беспокоит. Мне нужен Алексей Щербаков.
2: Кто это беспокоит? Вы,
0: да? Сосед.
2: Кто беспокоит? Сосед? А, какой да. Сосед?
0: Чё там, нормально у вас все? Вода дома есть? То мы тут воду делаем.
2: А вы про дачу имеете в виду?
0: Да, на даче.
2: А, да, все правильно.
0: Все есть, да.
2: Что вода?
0: Вода у вас идет, то мы просто тут трубы меняли, на улице копали у вас. Там нормально вода идет?
2: Ну, я, если честно, закрыл воду.
0: Ну, я понял. Вот Алексей Щербаков, да?
2: Да.
0: Ну, я понял. Что, когда в военкомат явитесь? Это вас военкомат беспокоит вас. Опа.
3: Ха-ха! Сразу сбросил лошара.
0: У, сука. Да. У, сука. Сразу, блядь, утканул, блядь. Угас, блядь. Забоялся, падла комиссара, блядь. Пожилой комиссар, блин, у, сука. Да.

0: хутор і сміхай.
1: Є, і мене не зламать усе, бо тому що я русский. Куйство, я хотів би приїхати в караоке, коли можна к вам приїхати?
2: А, к сожалению, мы уже через полчаса закрываемся.
1: Ну, я понял. Ну, я диджей Боб. Я диджей Боб местный, меня все знают. Мы с МС Гойда хотели у вас там попеть, у нас приглашала администрация. Дело в том, что анти-Байден песни, то есть, ну, различные русские песни там петь. Шаман, да, я как бы, ну, двойник, то есть, шамана перепеть Газманова. То есть, у вас исполнять там, ну, заведение. Завтра, наверное, скорее всего, к обеду. А мы приедем с МС Гойда.
2: Хорошо, давайте тогда вашу резервацию напишу.
1: Да, да,
2: вы
1: пожалуйста.
2: Вы хотите к скольке приехать?
1: К обеду, завтра, к 12. Вас как зовут, скажите?
2: Медина.
1: А, я понял, красивое имя у вас.
2: Спасибо, но мы открываемся просто в 2.
1: Не, ну я понял, да, я знаю, в курсе, я был у вас. Я дело в том, что заранее приеду, просто мне надо сцену подготовить там с МС Гойда. То есть я диджей Боб, а МС Гойда, он будет, ну там, Баста, то есть, да, перепевать. То есть, ну, Моргенштерна перепевать. Ну, то есть, ну, всех русских рэперов. А вот, а это, ну, Газманов,
2: но
1: то есть...
2: у нас, смотрите, да. У нас не общая караоке, у нас тут приватные комнаты, то есть... Вы заходите в свою комнату со своими друзьями, и там только поете, и там кроме вас никого не будет.
1: Ну, я понял, мы с этой МС Гойда зайдем и будем друг другу...
2: А вас сколько там?
1: Нас двое. Ну, нас двое, нас еще целая там группа, плюс охранник один, Серега, местный. Его тут все знают. А вот, придем, у нас сцена, просто администрация сказала, тут у вас, ну как бы анти-Байден система, то есть, да, стоит, то есть, петь песни российские, то есть, ну, хотим просто в Америке, сделать, ну, русские песни, чтобы, ну, люди, потому что у нас, ну, половина Америки, все русские, то есть, люди, хотим просто концерт им сделать, я как шаман буду петь песни, вот это.
2: Хорошо, давайте тогда вашу резервацию в 14.00, до скольки вы хотите?
1: Да, ну, да, до 8, наверное. До 8 будут петь.
2: До 8 вечера?
1: Ну, где-то так. Там все песни шамана, а потом Газманова.
2: Хорошо. Можно ваше имя, пожалуйста?
1: Я диджей Боб. Александр Шляпик.
2: Александр Шляпик.
1: Шляпик, да. Шляпик. Хорошо, и со мной будет МС Гойда.
2: Шляпик.
1: Так, Шляпик, да, вас... МС Гойда.
2: Ага, хорошо, да. А, если у вас только двое будет, то я могу посоветовать вам маленькую комнату.
1: Не-не-не, нам нужна большая, чтобы из нее максимально звук выходил, чтобы все слышали, вся улица.
2: Хорошо, давайте тогда вам самую большую комнату дадим.
1: Мы будем на улице, мы прямо у входа встанем, нам, ну, администрация добро дала сцену оформить прямо у входа к вам. Поставить именно акустику и будем петь там, стоять.
2: То есть вы не зайдете в нашу комнату, вы просто около нашего караоке будете петь, верно?
1: Да, да, чтобы людей привлекать, так сказать, ну, чтобы всем было интересно приходить.
2: То есть, ну,
1: да.
2: Администрация знает об этом?
1: Абсолютно точно, да, все согласовано, это анти-Байден. То есть анти-Байден сейчас уже идет.
2: Давайте, да. Вы на английском разговариваете, да?
1: Конечно.
2: Давайте я дам нашему менеджеру, с ним поговорите и договоритесь насчет этого.
1: Сейчас или
2: хорошо?
1: Когда?
2: Да, сейчас.
1: Я понял, прям давайте, да.
2: Ага, хорошо, я передаю тогда менеджеру.
1: Да, пожалуйста.
3: Yes, hello.
1: Hello, my brand. Hello, my brand. What I do it out. Hello, baby. I go to you. I am MC Gojda, and me, I am Gojda. I am rappers. I am. What is your name?
3: Yes.
1: What are you?
3: So what you want? You want Victor Musovich or something else?
1: Yes, I am Olman. I am, yes, I do you doubt. I am Gojda. Yes, anti-Biden. Me and my friend, me, DJ Bob, my friend, MC Hoida, Hoida, Hoida, MC Hoida. Yes, I go to you and my friend, MC Hoida, rap, rap, cheating, and I, me, yes, yes, what? The fuck you do it? I don't stand. I go you too. I am sorry.
0: Доброї ночі.
1: Доброго вечора. Я вибачаюся, це, будь ласка, мені щось треба туди-сюди, щоб я цей, блядь, ну, заселився у вас. Можна мені чи нельзя?
0: Так, коли ви будете заїжджати.
1: Да я вот сейчас думаю, это самое, вот тут недалеко нахожусь, это самое, можно, да, у вас тут, что у вас там вообще по апартаментам, какие имеются, можно я нормальным языком буду общаться, тут я не особо, можно, да, я понял.
0: Так, известно, есть стандарты на пивлюксы и люксы, в артист номер будет входить спа-зона и все, без сніданки.
1: А, я понял, то есть не будет завтрака, да?
0: Нет.
1: А караоке есть у вас?
0: Оно не работает.
1: А, я понял. Никогда не попеть?
0: Нет, к сожалению.
1: Я понял. Ну, я так хотел чисто шамана попеть. Ну, наших это, расслабиться. Я сам с Москвы просто прилетел. Я понял, то есть, да, никак, ни лепса, ни шамана, да?
0: К сожалению.
1: Я понял. Ну я так тогда GBL с собой возьму. Сколько, сказали, стоит?
0: 2000 номер, самый дешевый.
1: Гривен, да?
0: Да.
1: А рублями никак, да, не договоримся?
0: Нет.
1: А по скидке? Ну, в смысле пенсионеру?
0: Нет, к сожалению, скидок не даем.
1: Я вас понял. Ну, то есть обменник, да, где-нибудь искать надо? У меня же рубли только.
0: К сожалению, да.
1: Я понял. Может, договоримся как-то, я вам рублями побольше дам.
0: Не, к сожалению.
1: Да я вам побольше вам прям поменяйте, потом нормально золотитесь.
0: Не.
1: Рублями, самыми сильными рублями, деревянными нашими. Может, договоримся, раскумаримся.
0: Ну, в нашей стране, к сожалению, рубли это не валюта и не для обмена поддержки.
1: Ну, понятно, к сожалению, да, большому, конечно. Самое сильное, деньги не работают. Ну, ничего страшного. Ну, давайте договоримся хоть как-нибудь. Вам 3 раза больше дам. В 3 раза больше.
0: Нам не разрешают, извините, пожалуйста.
1: А, ну я понял. Ну хорошо, базара эксейс. Я просто здесь бегемотиком стою у входа. Я понял. Ну никак, да, ничего не придумать вообще.
0: Ну вообще никак.
1: Ясно. Вас как зовут, хоть, чтобы так сказать?
0: Денис.
1: Денчик, да?
0: Да.
1: Диса. Красивое имя у вас, Денис.
0: Спасибо.
1: Всего вам хорошего, Денчик. Всего вам
4: доброго. Отель Оникс, у них есть конференц-зал для песен 781.
1: Доброго вечора.
5: Добрий вечір.
1: А це я хочу до вас прийти. Оце хочу поїсти. Десь у вас тут сісти. Є місто?
5: Ви будете один?
1: Ну да. Я нас двоє.
5: Добре. Супер, у нас є вільні столики, ви можете приходити, ми будемо на вас чекати.
1: Я понял, ну я, это, а у вас караоке є попіть, розслабитися?
5: Ні, караоке у нас немає.
1: Нема, да?
5: Оце ні, дуже, немає караоке.
1: Дуже недобре, бо я хотів пісню співати.
5: Ви можете так поспівати,
1: да,
5: без караоке.
1: Да я хотів этот самий гімн Росії спіти, значить, ну нормально, розслабитися.
5: Я дуже вибачаюсь, але якщо б ви співали в українському ресторані гімн Росії, то я думаю...
1: Да що там, ладно, всі же люди, господи. Я шамана ще спою, шамана, потім цього, як його, у цього лепса спою, та це як його. Оце
5: я
1: любе.
5: Думаю, що якщо ви співаєте шамана, а потім лепса, то з нашого ресторану ви... не дуже добре вийдете.
1: Да,
5: якщо
1: ладно,
5: би ви
1: та.
5: Хотіли зайти до нас в ресторан, то ми будемо раді вас бачити,
1: да, я,
5: але
1: бля, пенсіонер,
5: без
1: ви мене вибачайте, я пенсіонер. Я прийду, попою собі, да піду собі далі. А що?
5: Я думаю, що якщо ви поспіваєте, ви потім не підете, вибачте, але, ну,
1: да як
5: кажу
1: вам,
5: піду? Як
1: я є. Я піду, ще куди піду. До мене, кажіть, є борщик у вас якийсь там для мене?
5: Так, у вас є борщ. Ви, можливо, перегляньте наше меню
1: на
5: нашому офіційному сайті.
1: Приїхав до вас у це тут. Ходжу по Америці. Живу тут цей, бля.
5: Добре.
1: Такой, какой
5: добре.
1: Є, і мене не зломать все, тому що я русский, я йду до
5: кінця. Я дуже вибачаюсь, до побачення.
1: Не понял. Это опять я, здравствуйте.
5: До побачення.
1: Не понял.
4: А Телеоникс, у них есть конференц-зал для песен 781-409-64-83, они круглосрочные по номеру.
1: Вот це, сука, гнидных, блядь. Да?
6: Оникс, в целях по обслуживанию ваш разговор
1: а
6: может...
1: Такое?
7: Доброй ночи, бутик отель Оникс, меня зовут Алексей.
1: Алёша, здравствуй, здравствуй, за наших, здравствуй, родной. Как у тебя дела?
7: Добрый вечер, это кто?
1: Да я хочу прийти к вам песни петь. Есть возможность такая мне спеть песню?
7: Боюсь, что уже нету, к сожалению.
1: А когда можно попеть прийти?
7: А вам с какой целью?
1: Да просто расслабиться, хочу песни попеть Лепса, вот эти вот, Любе там, Шамана. Ну, расслабиться, понимаешь, Лёш?
7: А вы уверен, что вы туда звоните?
1: А куда? Я же у вас уже был. А что, не узнали меня? Что, я же местный, меня все знают. Я диджей, я у вас работал, диджей Боб.
7: Прошу прощения, боюсь, у нас нет такой возможности.
1: Какой нет? Не, я сейчас просто приеду, мы с вами уже вопрос будем решать по-другому. Вы же понимаете, что вы сейчас просто нарываетесь на меня. Вы это понимаете, хоть осознаете всю эту боль и страдания, всего происходящего? А! Это я, диджей Боб. Алло.
7: Да, конечно, я все понимаю.
1: Андрюш, давай не дури мне тут. Можно приехать или нельзя? Мне на полчасика чисто пару песен спеть и все, Шамана, и уеду я.
7: Сегодня не получится.
1: А когда? Завтра?
7: Вам необходимо согласовывать с начальством. Не со мной.
1: Так я с начальством сейчас от них звоню, мне уже ваш номер дали, вам начальство, мне все знакомые, все мои знакомые, везде друзья повсюду. Это меня все знают, я местный.
7: Я вас понял, да.
1: Ну так что, попою я или что, или нельзя, да?
7: Сегодня нельзя.
1: Завтра. Можно завтра, завтра?
7: Я разрешение дать не могу.
1: А кто может?
7: Начальство.
1: Ну а ты кто?
7: Администратор.
1: Я понял. Мы так мне сказали, вам позвонить завтра. Ну и чё, я звоню вам, и чё, ничего толку, блядь, ничего не решаете здесь абсолютно. На кой вы там сидите, скажите, пожалуйста. Я вам звоню или что делаю?
7: Если вы хотите обговорить это, можете приходить в понедельник и начать...
1: Ой, шось я вас оце не разумею, не разумею и все. Оце, блядь, ничего не понял я. Мне можно цей попить, чи нельзя?
7: Нет, нельзя сегодня.
1: Я понял. Так а чё мне теперь сидеть дома, блядь, вот это в себе тут напевать или чё? Самому себе или что?
7: Я не могу подсказать, но в отеле не получится.
1: В отеле не получится попеть? А мне, блядь, петь? Ну, сейчас надо в туалете, может, сейчас сесть на унитаз и петь, да, или что? Что мне делать? Я не разумею вас. Алло, Андрюш, решим вопрос, или как обычно будешь что-то вокруг да около, блядь, юлозить меня тут или чё? Ты вопрос решать вообще способен в этой жизни или нет?
7: Да, конечно, способен.
1: Так давай решим вопрос уже. Я приеду, попою полчасика, когда уеду спокойно в своей машиночке, сяду и уеду.
7: Вопрос решен, попеть в отеле сегодня не получится.
1: Я понял, а когда получится?
7: Приедете в понедельник.
1: Я сейчас приеду к отелю, да. Сяду возле отеля на ступенечку и буду петь. Понимаете, у меня колонка JBL очень громкая. Бумбокс.
7: Боюсь. Это будет вредить нашим
1: местам. Нет, то, что как это там оно как будет, это уже не мои вообще проблемы. Главное, чтобы я душой отдохнул, понимаете? Я хочу петь. Я хочу, моя душа поет. Я хочу просто взять и спеть Шамана. Понимаете?
7: Я Да, я все понимаю, но, к сожалению, сегодня уже слишком поздно.
1: Я понял. А что же вы там сидите, если уже поздно? Так спать идите. Что же вы там сидите?
7: Воспользуюсь вашим советом.
1: Чого мене немає там, де я должен бути? Оце я должен пить пісню шамана, а мене там нема. Почему, Андрюша?
7: Меня Алексей зовут.
1: Ну какая разница, как вас зовут? Я вас не зову по имени. Главное, мне это не важно абсолютно. Как вас зовут, как меня зовут, это важно. А вас все равно как зовут. Вас так вот прибеги, как говорится, ваша должность такова. Принеси, подай, пошел нахуй, не мешай. Я вам задал вопрос, почему меня там нет, я не пою. А вы там сидите и ничего не решаете. Вы что, чоповец, что ли? Вы чоповец, чопик, охранник. Фу. Здравствуйте, здравствуйте. Вы меня, ну, понимаете, да?
2: Да, я вас понимаю.
1: А, вот, слава тебе. А то я думал, все это самое не понимают. Это, а я хотел узнать, у вас что сегодня, можно приехать к вам или нет?
2: У нас сегодня нету номеров свободных.
1: Нет, да. А это почему нет? Потому что я из Москвы или просто вообще нет?
2: Ну, я же не знаю, что вы из Москвы, у нас просто нет номеров.
1: Ну, я понял. А завтра будут?
2: Вам на одни сутки нужны?
1: Да и не, на три дня надо. Три дня.
2: Завтра будет.
1: Завтра будет, да. Ну, это прекрасно. А у вас караоке хоть есть там расслабиться?
2: Что у нас есть?
1: Караоке, где-то караоке.
2: Есть? Ну, где-то в Варшаве есть. Но я вам точно не подскажу, где.
1: Не, а у вас там в заведении нельзя караоке петь?
2: Нет, нельзя.
1: Я просто хотел шамана спеть, вот это вот, шамана. Ну, разные песни наши, вот эти вот родные такие, сильные, умные, со смыслом. Ну, понимаете, да? Шамана, ну, я понял. А что, не это, у вас ничего там нет, никаких услуг? Там, может, там как-то публику там развеселить, а караоке там раз-раз там встану. Просто, ну, я пою сильно, я музыкант известный.
2: Нет, у нас нет такого.
1: Я диджей Боб. Меня, наверное, знаете, местный диджей Боб. Не слышали, наверное, да? Я вас понял. Мне просто шамана хотелось бы попеть. Потом еще я хочу этого Газманова, вот это вот. Россия, огонь и сила. Ну, нормальную музыку, чтобы люди слушали хоть нормальную, а не то, что там у вас крутят постоянно. Я понял. Забронировать можно, да?
2: Можно забронировать через Booking или через нашу страничку.
1: Я понял. Ну, а вас как зовут?
2: Меня зовут Лиза.
1: А, Лиза, красивое имя. У меня дочку так зовут, Лизочка. Лизочка, то есть Лизал Очко. Красивое имя. Я понял вас. Ну, вы красивая женщина. Я сразу это чувствую. Вы добрый человек, красивый. Я бы с вами поближе познакомился, конечно. Вот, а вы вообще с России, да?
2: Нет, я не с России.
1: А откуда?
2: Варта
1: Пьенко. А? Лиза, ну давайте тогда шаманчика хоть споем бы, значит. Шамана.
2: У вас есть еще какой-то вопрос по поводу отеля?
1: Давайте шамана чуть споем. Это вот. Встанем, вместе мы встанем. Знаете такую песню?
2: Нет, не знаю.
1: А вот такую вот. Россия, огонь и сила. В этом слове сила. Не знаете, да? Ничего страшного.
2: Тоже не знаю.
1: Ничего, я приеду, спою вам. Ладненько, я понял. На завтра тогда два человека, спортсмены. Можно забронировать. А диджей Боб запишите. Диджей Боб.
2: Угу, хорошо.
1: Диджей Боб и диджей Секель. Алло.
2: Хорошо.
1: Записали, да, Лизочка?
2: Да.
1: Я бы с вами бы шуры-муры сделал бы. Вы такая нежная вся. Вы мне очень понравились. Может, мы с вами познакомимся поближе, уже что-то сообразим на двоих.
8: Отель Оникс 781-409-64-83. Скажи, что ты хочешь заселиться в классический бегемотик. Номер с кошечкой по имени Бегемотик. Тебе разрешило начальство Настя Бахмат и диджей Баоб.
1: Да. Я до тебе приїду, то дам тобі як лярва така, бля, як дам тобі по шияки.
9: Не розумію.
1: Не розумієш, я тебе ще порозумію, а. Як дам тобі а, така.
9: Не розумію, ні слова не мовлю в інших язиках.
1: Гнидник. Курва.

0: Давай сюда, Байден.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я прошу прощения за беспокойство. У вас как дела вообще? Могу ли я приехать к вам?
2: Извините, это кто?
1: Это я, диджей Боб.
2: О, круто, да, конечно, ожидаем.
1: Через сколько можно приехать? Когда мой выход?
2: А когда вам удобно?
1: Когда удобно? Да мне вот сейчас удобно, я тут недалеко у вас. Что у вас там сегодня? Как вообще обстоятельства обстоят?
2: Скажите, пожалуйста, а вы вообще хотите по какому вопросу приехать?
1: Так это самое, меня приглашали же выступать к вам. Ну, выступить.
2: Где именно?
1: Но я куда попал?
2: А вы куда позвоните?
1: В смысле? Я ж вам звонил уже. Или я не с вами общался?
2: Я вас первый раз слышу, если честно.
1: Ну, это я, диджей Боб.
2: Я не знаю, кто вы, диджей Боб.
1: Я попал, скажите, пожалуйста?
2: А куда вы звонили? Где вы собирались выступать?
1: Так у вас же выступать, ну, диджей Боб.
2: У вас это где?
1: А это что? Ну, куда я попал? Мне можете объяснить? Я
2: не знаю, куда вы звонили.
1: Магазин.
2: Вы скажите, куда вы звонили,
1: Магазин.
2: Куда?
1: Магазин.
2: В какой магазин?
1: Ну, к вам магазин выступать.
2: Где он находится?
1: Ну, там, где меня приглашали. Я же уже не первый раз вот это вот выступать.
2: Ну, может, вы ошиблись? Может, вы не в тот магазин позвонили?
1: Рич Дели.
2: Я просто серьезно спрашиваю. Рич Дели. Где у нас 3 локации?
1: Тюх ты, ёлки.
2: Где именно?
1: Да я могу в любой приехать. Вы куда скажете, там я и буду. Я диджей Боб. Понимаете?
2: А с кем вы договаривались? Я не знаю,
1: с администрацией. С администрацией, да.
2: Кто? Имя администратора?
1: Вестерн Авеню Чикаго. Вот это, Вестерн Авеню.
2: Имя администратора?
1: Так я ж не знаю. Мне просто вон, я посмотрел вот, по объявлениям.
2: Вы знаете, я думаю,
1: Вестерна...
2: это какая-то у вас неверная информация.
1: Да,
2: попробуйте позвонить в Энс Бейкери.
1: Энс Бейкери, я звонил. Я звонил, вот они мне сказали. Они мне сказали, знаете, что сказали? То, что сегодня как раз-таки будет патриотичная песня. И меня пригласили петь туда российские песни. Значит, шаман сегодня у нас должен быть там. Шаман, потом Газманов.
2: Супер, езжайте. Я, ну, блин, круто. На самом деле.
1: Ну, меня позвали, вот сказали анти-Байдена, чтобы я пел песни российские. Значит, шаман анти-Байден. Потом Газманов анти-Байден.
2: Извините, к вам можно обращаться?
1: Меня зовут диджей Боб. Ну, псевдоним мой, диджей Боб. Саша Шляпик.
2: Я просто не знаю. Знаю, кто такой шаман, но диджей Боб впервые слышал.
1: Ну, шаман, который вот это песни поет. Вот я буду его петь, я его перепою. Ну, то есть я пою его песни, представляю его в Америке.
2: А вы пародист или кто?
1: Конечно, я его песни пою, там никто не узнает подвох. Ну, то есть как будто оригинал.
2: Знаете... Диджей Боб, да. Что я вам могу сказать? Мы бы с удовольствием, лично я с удовольствием бы вас послушала. Мне очень приятно.
1: Спасибо.
2: С вами общаться.
1: Я
2: у вас прекрасный юмор, вообще замечательно. Но понимаете, что у нас нет сцены, ну, площадки для выступления.
1: Да я
2: вот
1: понимаю, вас нет.
2: Это
1: мы же приедем со своей
2: не
1: сценой.
2: Не предназначен для выступлений, понимаете?
1: У нас своя будет сцена, прямо у входа стоять. Это я бы. У меня со мной еще рэпер будет МС Гойда.
2: Знаете что? Ну, в общем, этот...
1: Да.
2: Что я вам могу сказать? Да вы где хотите, там и выступаете.
1: Не, я просто хочу вас там, чтобы людям попеть.
2: Я думаю, здесь небезопасно, потому что этот, ну, выступать, русские песни петь.
1: Почему?
2: Я вам в магазине... А почему я в магазине поставила продавать русские семечки бабкины, а мне сказали кислотой обольют? Ну, вот так подумайте.
1: А, ну понятно, это эти гады, да, Байдены все.
2: Я не знаю. В общем, вы знаете, почему...
1: Не, но я еще дам отпор любому. Если там какой-то шоколадный придет, я ему сразу дам по щам. Тут шоколадка не пройдет, так что не переживайте. Если шоколадный будет дёраться, я его быстро на место поставлю.
2: Ага.
1: Я так-то человек сильный, реально. У вас своя охрана есть.
2: Спасибо за настроение. Пошутили, конечно. Ну, правда.
1: У нас вся русская мафия здесь анти-Байден.
2: Я думаю... В Энс Бейкери больше бы получился прикол.
1: Я понял. Ну а вы вообще сами-то откуда родом-то? Кто акцент знакомый?
2: Я с Киева.
1: Откуда?
2: С Киева.
1: А, ну я так понял, что вы русская сразу.
2: А вы откуда?
1: Я понял. Да я с Москвы сам. Мы почти земляки с вами.
2: Ну, не земляки, далеко не земляки. Ну, а вообще, да, ну, русская, да.
1: Ну, все хорошо. Ну, ладно, тогда скоро приеду. Со мной еще МС Гойда. Ну, мы там пообщаемся. Вам тоже спасибо. До свидания.
2: Всего хорошего. До свидания.
1: До свидания.
2: Спасибо за настроение.
1: Вам тоже спасибо.
0: Здравствуйте.
1: Я хотел бы к вам бы расслабиться приехать.
0: Угу, в баню, да?
1: Да, да, хочу в баньку попариться, расслабиться, чисто, ну, душой и телом, так сказать, отдохнуть. Когда можно?
0: Хорошо, у нас в бане есть 2 стимрума, хамам и 2 бассейна. Надеюсь, получится расслабиться.
1: Ну, да, я думаю, достаточно, чтобы полностью ощутить расслабление. Действительно, то, что мне надо бизнесмену. Я сам с Москвы прилетел к вам, вот отдыхаю, хожу.
0: Ага. Ну, да. Думаю, хорошо получится. Тут я у нас еще и бар, и ресторанчик есть.
1: Ресторанчик. А караоке у вас есть?
0: Караоке нет. Общедоступного караоке нет.
1: Ну, ладно, я тогда возьму с собой музыку, то есть колонку JBL, и буду петь. Просто я хочу, ну, так, чисто, ну, отдохнуть, что называется, по полной. Вот. Я же хочу взять с собой ту колонку большую JBL, бум-бум. Чисто караоке себе поставить. Вот Шамана, вот эти песни Газманова. Ну, наш, вот это родное, понимаете?
0: А, да. Ну, знаете, в таком случае я бы вам посоветовала... Ну, у нас есть такая опция, как VIP Room. Там есть караоке. Там отдельно у вас space будет, где вы можете вот один посидеть. Ну, если вдруг вы хотите прям полностью расслабиться. Там пол... Но там до 15 человек. Если вы с группой людей придете, тоже хорошо. $180 за 3 часа.
1: Ну, я понял. Не, а это, если да. я ж с девочками буду.
0: С подругами, да, своими?
1: Да, я со своей женой, с двумя дочками.
0: Угу. Ну да, у нас общая баня для мужчин и женщин.
1: Ну я понял, то есть можно по сути не брать жену и дочку, можно с вами, да, там пойти посидеть.
0: О, нет, нет, нет, нет, нет.
1: Не, я так-то красивый мужчина, если что, вы не переживайте, я очень накачанный, то есть спортсмен по сути. Я бизнесмен, у меня бизнес, ну как бы все порядок полный. Ну вы понимаете, я сам американец наполовину. У меня на Брайтон-Бич 2 дома и на Нью-Йорк-Джерси, то есть, ну, типа, как бы, я сам...
0: Нет, у нас такой опции нет, простите, пожалуйста.
1: Ну, я понял, но если что, у меня свой офис Empire Street Builder, то есть там я на 54-м этаже, там мой весь этаж, по сути. Я могу там принимать, могу там не принимать людей. То есть я заведующий здесь, ну, я беру всем, решаю вопросы, которые, по сути, не решает даже Байден. Ну, если так по мелочи сказать. Я не то чтобы крутой, но я хотел к вам бегемотика бы привезти.
0: А, нет, спасибо.
1: У меня маленький он, бегемотик.
3: Спасибо вам большое.
1: Алло. А вас как зовут? Мур-мур-мур-мур, маленькие лапки, мур-мур-мур-мур, пушистые котятки, мур-мур-мур-мур, маленькие лапочки, пушистые царапочки.
4: Алло.
1: Алло, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: А вы продаете эту видеокурту или нет?
4: Еще раз, пожалуйста.
1: Вы продаете видеокурту или нет, Радеон?
4: Видеокарты?
1: Да.
4: Да, продаем.
1: Радеонная.
4: Продаем. Да.
1: RG580 Red Devil 8 Gigabit.
4: Да.
1: Нормально, че не нормально аппарат?
4: Хороший.
1: Ну а как
4: вам
1: он вообще?
4: Для чего? Для игр?
1: Мне для танков, чтобы танки работали.
4: Танки. Да нет, отлично работает.
1: Ну танки пойдут нормально, танки.
4: Конечно, конечно.
1: Ну а сколько там аппаративка в нем Gigabit?
4: Ну, я вам сейчас точно не скажу. У нас просто, ну, магазины, мы работаем до 19:00. Ну, это просто...
1: Слушайте, наебать. Но мне, знаете, что мне главное? Чтоб вот эти, сука, мальдеры, пидорасы, не крутили ее, не?
4: Нет, она новая, запечатана. Мы ж продаем новые видеокарты, мы ж не продаем их
1: там. А, вот этих пидорасов, майнеров, дебилов не было возле них?
4: Не-не-не, мы ж, у нас же интернет, мы ж продаем с гарантией новые видеокарты, мы ж не продаем бэушки.
1: А, то есть вы не майнер, вы нормальный человек, правильно?
4: Не-не-не, у нас интернет-магазин, мы не майнеры.
1: А, то есть вы не майнили биткоина, не?
4: Не-не-не.
1: Не,
4: мы продаем для них, но мы для них продаем.
1: Да не, нахер вы им продаете, они ж пидорасы все, блядь. На нахуй они нужны.
4: Так мы на них денег зарабатываем.
1: Ну да, правильно. Ну да, да, да. Я сам лично майнером был, а потом меня в жопу выебали, я стал нормальным. А где можно забрать?
4: Мы в Харькове находимся.
1: А, в Харькове, ну, ХНР или как оно там?
4: Какой нахуй ХНР? Что вы, блядь, несете? Я не понял.
1: Алло.
4: Ты что, блядь, долбоёб или что?
1: Не понял, блядь. Куда подъехать, чтоб тебе пизды дать, дебилу гуси, ёбаный?

0: ХНР.
1: Алло, ну так що? Це куди під'їхати? Де це ХНР? Хуй пойму, куди мені їхати, щоб тобі пизди дати забрати мені агорту, блядь? Я киборг, нахуй.
0: Дуралей, блядь.
1: Я киборг, блядь. Я киборг, нахуй. Це ХНР. Це ХНР, или що це? Це ХНР.
0: Та ти дурак, ХНР у тебе між
1: тобою. Та ХНР, чи що, хуй пойму, їба. Що ти, сука, таке кажеш? Тобі що, прям щас пиздануть, їбать, хуїла, блядь.
0: А ну.
1: Ти, сука, як базариш сам на це, лейтенант, нахуй, блядь. Лейтенант, сука, кибора, блядь. Лейтенант, кибор, блядь. Тобі пизда. Тобі пизда, сука, ти понял мене, на? Я в тобі ХНР при, блядь, падло, йобане.
2: Алло.
1: Алло, здравствуйте, здравствуйте. Сергей Геннадьевич, да?
2: Да.
1: А Сергей Геннадьевич, а вы не расскажете, это самое, я не пойму, что-то фасады и крыши школ, детских садов плохо сделали. Фасады говном закидаем, если вы не исправите ситуацию. Крыши все нахер потекали, блядь.
2: А вы кто?
1: Валерий Альбертович.
2: Валерий Альбертович, а да. Вы откуда? Вы представитель кого?
1: Я представитель Просвева, да. Алло.
2: Кого?
1: Да, вы правильно поняли.
2: Я не понял, я вообще не понял, кто вы?
1: Я председатель, Машенко Валерий, председателем района, бля, буду.
2: Председатель района?
1: Да.
2: А по какому вопросу мне звоните-то?
1: Я по поводу того, что вот качество фасадов, да, крыши школ, тут все обосрано, все говном закидаем. Ну, вы плохо сделали, вот воняет везде, понимаете, и крыши текут к чертовой матери, бля, буду.
2: Ну, я хочу сказать, что вы, наверное, номером ошиблись.
1: Не
2: у меня
1: понял.
2: Крыши сегодня приняли, моя кровля не течет, а фасады я у вас не выполнял.
1: Не понял.
2: Товарищ района.
1: Не понял, как это? Ну вот вы, Сергей Геннадьевич, вам написано.
2: А телефон ко мне дал, скажите.
1: Ну вот, у меня в телефоне написано Серега Гендос фасад в скобочках. Вот, я ж вас записывал, когда вы делали мне фасады, крыши школы, детских садов.
2: Не, вы ошиблись.
1: Кого? А что ж, я вам серьезно говорю. Вот тут везде, вот это всех, это в садиках, все школы залило нахрен.
2: Еще раз говорю, вы ошиблись, номер пересмотрите.
1: Я сейчас проверю, приеду.
2: Конечно.
1: Я приеду, я проверю. Я проверю, Гендос.
2: Проверьте.
1: Сейчас подъеду.
2: Куда подъедете-то?
1: К фасадам.
2: К фасадам подъезжаете?
1: Да. Я такой весь, видите меня, спортсмен, у меня машина черная, Лехух. Лехух.
2: Лехух?
1: Лехух, да. Черный Лехух.
2: Я вам говорю, вы ошиблись номером. До свидания.
1: Сейчас приеду. Сейчас я приеду. Да. Сука, как это ошибся, блядь. Да ебаный рот, как это ошибся, блядь. Он фасады хуёвые сделал, блядь. Я, блядь, посрал на фасад, и он нахуй протёк. Да. Гучи ганг, сука, сквар, сука, да. Гучи гвар, сука, да. Гучи гвар, сука, да. Хуя, да. Идем по Некселю, ебать. Лежал ключ. Алло.
3: Алло.
1: Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вы продаете вот кокон? Кокон, гнездо для...
3: Мы шьем, мы отшиваем по заказу. Вы выбираете ткани, какие надо, какие вам нравятся, а мы уже отшиваем. То есть готовых нет на рынке.
1: А, не, ну вот, мне, знаете, вот очень понравилось у вас на OLX, вот здесь прямо вот первая фотография, кокон, мне понравилось. Можно мне кокон или нет, дедушки?
3: Для чего?
1: Ну, мне нужен кокон, чтобы я в нем спал.
3: Нет, это для детей.
1: Да я понимаю, я просто человек пожилой, я ребенок, я хочу в коконе поспать.
3: Да.
1: Возможно или нет, в коконе прилечь?
3: Ну, в принципе, это возможно.
1: Но у меня и кокон такой, я ростом небольшой, 1.90 м, а кокон. Можно или нет, дядя? Алло. Да ёб твою мать, что же, блядь, кокон не хотят дедушке продать. Кокон, блядь, сука, блядь, мразь. Кокон, блядь. Да. Алло.
4: Алло.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Я по поводу объявления, вот, ведро продаете, ведро белое, 33 литра.
4: Ведро продаем белое.
1: Оно у вас как одно или есть много их?
4: Не одно, сколько вам нужно?
1: Мне нужно, наверное, штук 5.
4: Штук 5, пожалуйста, да. Приезжайте, купите.
1: А, в наличь по 90 гривень, да, вот ведра эти?
4: Да, да.
1: Мне знаете, что надо? Они ж, там вот эти вот, где крышка накрывается, краюшки острые или нет?
4: Как в обычном ведре, как и 100 лет тому назад. Ничего необычного нету. Ведро накрывается крышкой.
1: Мне просто, ладно, там бумажку подложу. Я просто, знаете, что хочу? Срать говном в них, желтым говном, блядь. Срать.
4: Пожалуйста, это для любых целей годится.
1: Я могу срать в него, срать, блядь, жопу, сука, срать, блядь, могу, сука, блядь.
4: Конечно, да, можете.
1: Могу срать, я в одно ведро масло налью, блядь, а в другое буду срать, блядь. Срать, блядь.
4: Сколько хватит, столько будете срать.
1: Я буду срать, блядь, с утра до ночи срать шопой, блядь. Белое так говно, хоть, блядь, так, желтое.
4: Хоть и до утра.
1: Я буду сидеть, блядь, срать всю ночь, блядь, и о вас да, вспоминать и срать, блядь.
4: Да. А потом себе на голову выльете.
1: А потом вам привезу обратно эти ебаные ведра, блядь, с говном, блядь. Насру, блядь, там и вылью, блядь. Вылью вам говно, насру, блядь. Я срать хочу, блядь.
4: Так я ж сказал, что годится. Себе на голову.
1: Срать нахуй, блядь, срать. Блядь, да. Надо мне баланс пополнить. Ебать, сейчас я пополню. Да.
5: Алло.
1: Алло, подполковник, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Это генерал вас беспокоит.
5: Какой генерал?
1: Генерал Жмышенко.
5: Чё?
1: Генерал Жмышенко вас беспокоит, ёбанарот. Это вас вызывает на Донбасс, блядь, вы поняли?
5: Не понял, кто?
1: Генерал Жмышенко Валерий Альбертович. С сегодняшнего дня пришел приказ об том, чтобы вас отправить на Донбасс.
5: Кто это? Блин, подожди, у меня тут шум посторонний. Кто это?
1: Генерал Жмышенко, тупо рядовой Жмышенко, говорится, это в отставке. Это сама, 228-я отдельная мотострелковая.
5: Блин, да подождите, вы не шумите, я не отчерезу. Кто это?
1: Вторая мотострелковая отдельно механизированная бригада, генерал Жмышенко.
5: Какой, блядь, нахуй генерал?
1: Генерал Жмышенко, ты пидорас ебаный, сука, блядь, на Донбасс отправлю, блядь, гнида ебаная, блядь, ты как разговариваешь с генералом, блядь. Ты, сука, блядь, ебаный рот, ты подполковник паны, блядь. Пидорас, ты подполковник, блядь, ебаный, блядь. Генералиссимус, падла, блядь, ебаный рот, сука, твою мать бомбил, хуйло ебаная, сука, блядь. Честь,
5: блядь, ты кто, сука, блядь?
1: Не попался нахуй, блядь. Да. Да. Я не знаю, где-то нашел этот номер, где-то лазил в донатах и нашел этот номер. Да. Хотя меня просили позвонить, поздравить с днем рождения. А, вот нашел.
6: Какой футболку?
1: Ну вот, которую вы делали, футболку. Сделали которую футболку.
6: Ну это мой личный номер, я сейчас да. Не представляю, с кем я разговариваю.
1: Я понял, Катюш, я просто, Катюш, я знаю, это ваш личный номер, я в принципе, я все знаю, я поэтому звоню вам, по большому счету. Я хочу сказать, Катюш, извини, конечно, но твоя футболка хуевая.
6: Это не моя футболка, это футболка всех маек. О какой футболке речь?
1: Ну она хуевая, честно, вот извини, конечно, она хуевенькая.
6: О какой футболке речь?
1: Катя, ты на работе сейчас или где?
6: Нет, я дома, у меня выходной.
7: А, выходной, ясно. Я думал, ты на работе просто. Ну ладно, просто вот смотри, футболка хуйня и все хуевое. Можешь новую сделать?
6: Вы подходите во всемайке, объясните свою проблему, что вам не понравилось.
7: Вот всемайке.ру. Я вот, да, я купил, она хуёвая, все облезло на ней, там, этот, пейнты вот эти, да, ваши, блядь, пейнт. Все облезло, все начало линять, все, блядь, слиняло, блядь. В итоге, все, блядь, ваши футболки, аня, да, все.
6: Хорошо, с кем я говорю, Мишка?
7: Валерий Альбертович, частный покупатель футболок для того, чтобы использовать их в качестве анальной утехи. Что?
6: Валерий Альбертович?
7: Да, полное имя это, ну, можно сократить, но только будет Боров, если сократить, да.
6: Хорошо, вы подойдите с вашей проблемой во всемайке администратора.
7: Да, я подошел, а мне сказали, что это не типа не ваша футболка, там была написана эмблема, я взял, насрал на нее, нечаянно она стерлась, Катюш, представляешь, а-а-а.

0: стирал, и там вот эта каловая масса так и осталась, ну не стиралась, господи. И принты все отпали вот эти вот. Да.
1: Хорошо, как я могу вам помочь в вашем проблеме?
0: Ну, давайте, Катюш, для начала извинитесь.
2: Спасибо тебе за подписку.
1: А, хорошо, от лица компании Семайки.ру я извиняюсь.
0: Извиняюсь, да. Скажите, я извиняюсь и обязуюсь, ну, выслать вам футболку в новом экземпляре.
1: Выслать?
0: Ну да. Ну или просто
1: я подарить. Я же не могу пообещать это от себя, вы понимаете, я просто работник.
0: Да, понимаю, Катюш.
1: Подходите с этой футболкой, мы посмотрим.
0: Так она воняет вся, ужасно воняет.
1: О, ну что ж. Да. Вам неудобно принести вонючую футболку?
0: Ну, блин, просто, ну как неудобно? Мне это удобно, будет ли вам удобно ее посмотреть в таком виде?
1: А, ничего, приносите, посмотрим. Вот, и мы даем обычно листочек, где написано, при каких условиях стирать эту футболку.
0: Так вы мне дали, я этот листочек положил в кармашку и насрал прямо на него. Да.
1: Что же вы так это...
0: Да я просто пожилой человек, извиняюсь за свое поведение, Да, вот, Катюш, ну хуевенькая футболка, ну правда, хуевая.
1: Хорошо, я свяжусь с Новосибирском, и мы попробуем решить вашу проблему.
0: Да, пожалуйста, потому что очень сильно переживаю, я отдал, ну как бы доверил, отдался полностью, скажем так, вам, и вы меня так вот подвели, да, вот все, каловая масса, она...
1: А что, какая картинка была на футболке?
0: Ну, там был на футболке Боров нарисован, Боров.
1: МС Боров?
0: Да, рэпер.
1: Я лично ее делала, да?
0: Да, рэпер МС Боров.
1: А как давно делали?
0: Да, ну как, в принципе, не так уже давно, но, понимаете, и футболки, обычно я футболки ношу по полгода, я с Украины сам, как бы у нас там, сами понимаете, я обычно годами ношу одну и ту же футболку, но, как говорится, сейчас я решил все-таки приобрести еще одну вашу футболку, и, как оказалось, качество, как гарантированное, хлопок, но хлопка ноль было. Поэтому футболка хуевая. Ладно, конечно. Всего доброго. Надеюсь на адекватное решение проблемы.
1: Хорошо, подходите.
0: Хорошо. Раз, два, три. Готовы? Готовы или нет? Скажите, вы готовы?
3: Да.
1: К чему? К решению вашей проблемы. Мы попробуем сделать все, что
0: хотим. Скажите, я готова.
1: Я готова.

0: Нормально, че не? Алло. Да. Да пала не вуля, что там говорить? Пала, да. Хуя, док, нет, самое время сдать анализы крови, мочи. Блядь, да ты заебал, ну ты постоянно меня просишь, чтобы я эту каловую массу сдавал. Мне же, блядь, срать нечем, я же все высрал им там. Уже вся больница в каловой массе моей. Ёб твою дей. Да.
1: Привет, независимая лаборатория инвитро. Ваш звонок для нас. Пожалуйста, внимательно прослушайте меню автоответчика для верного выбора быстрого получения информации.
0: Соси.
1: Уважаемые пациенты, к сожалению, на данный момент по техническим причинам не работает база данных.
0: Сука.
1: Для получения результатов исследований просим вас перезвонить позже.
0: Шо?
1: Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Для соединения со специалистом нажмите 0.
0: Ого.
1: Если вы хотите вызвать бригаду на дом и уточнить информацию по исследованию,
0: Да.
2: Обращаем ваше внимание, что с целью повышения качества обслуживания все разговоры с операторами записываются. Оставайтесь, пожалуйста, на линии.
3: Справочная инвитро, Марина, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вас зовут? Не услышал я.
3: Марина.
0: Неважно, как вас зовут, главное, что меня зовут, а вас нет. Спасибо
4: нет?
0: за внимание.
4: Здорово.
0: У меня проблема образовалась. Вы как, вы врач или... Ну, мне просто консультация нужна. Я конкретно врача хочу, вот, ну, записаться. Можно или нет?
3: У нас врачей узкой специализации нет.
0: Ну,

0: я какому, тоже. Мне узко надо. Мне узко нравится, дедушки. Кого?
1: Мы можем предложить вам обратиться к нашим партнерам, медицинскому центру «Лечо». Для консультации могу вас переключить на оператора справочной службы «Лечо».
0: Да, давайте, партнерам, пожалуйста.
1: Медицинскому центру «Лечо». Для консультации оставайтесь
0: с нами. Ну да, да, давайте, сейчас я жду, да. Да, да, да.

0: Клиник Ильичу Ирину, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Светлана, здравствуйте. Вечер добрый, как говорится, здравствуйте. Я прошу прощения за беспокойство, Наталья. Я хочу это самое конкретно, да, конкретно вот вас проконсультироваться, да, и непосредственно уже после чего записаться на обследование. Возможно это сделать или нет?
0: Ну, консультация минимальная, поскольку у нас нет медицинского образования. Какой вопрос вас интересует?
1: Ну, мне врач вот нужен, который может мне излечить от недуга, так сказать, моего уже довольно-таки давнишнего, да, недуга. У меня проблема с... Ну, я не знаю, я человек пожилой, да, я вот эти слова современные особо не знаю, но вкратце объясню. У меня... Я обкакиваюсь. Постоянно у меня вытекает... каловая масса из анального кольца постоянно, то есть сфинктер не способный удерживать наплыв каловой массы.
0: Ну, вам наверняка для начала надо обратиться к терапевту.
1: Кого? Ну, меня сказали, что я вот звонил, да, когда-то, мне терапевту. Сказали, мне нужен андроид, да. Андроид нужен этот самый, андроид, как его этот, андроид.
0: Уролог-андролог вы имеете в виду?
1: Ну, как он, андроид, или как он, или я не пойму, либо Microsoft, какой он там, не пойму, уролог?
0: Или есть врач-уролог-андролог,
1: да, да.
0: Но есть врач-проктолог.
1: Я понял, но мне нужен гинеколог именно, да.
0: А, уролог-андролог.
1: Ну да, да, да. Ну, можно
0: данные
1: сам...
0: врачи принимают в наших центрах.
1: Да.
0: Но, к сожалению, по техническим причинам у нас сейчас база данных не работает,
1: а
0: и
1: как?
0: Запись к врачу не ведется.
1: А когда она будет
0: я
1: работать?
0: Я попрошу вас перезвонить в понедельник по данному
1: Господи,
0: вопросу.
1: Понимаете, вас как зовут? Как вас зовут?
0: Ирина.
1: Неважно. Вы понимаете, Светлана, я в данный момент обосрался. То есть у меня недержание каловой массы. Я чопик вбиваю под шампанского. Мне это никак не нравится. Я хочу специализированную помощь, чтобы мне оказали.
0: К сожалению, я лично вам отказать помощь не могу, и при этом же, я говорю, я не врач, медицинского образования не имею, вам надо обратиться к врачу. У нас сейчас запись не ведется.
1: Наталья, ну может вы мне хоть анальное кольцо заштопаете?
0: Нет, лично я не смогу вам ничего сделать, я не имею медицинского образования,
1: ничем
0: помочь не могу.
1: Вы поймите меня, пожалуйста, я пожилой человек, мне очень сильно...
0: Я вас понимаю, но я помочь вам ничем не могу, к сожалению.
1: Ну а можно мне чопик убить в попу, в дыромаху туда, деду?
0: Я вам ничем помочь не могу, я вам сказала уже.
1: Я не врач. То есть если я сейчас буду каловой массой изливаться, вы мне даже не приедете, не заспециализируете, правильно?
0: Вам надо вызвать тогда будет скорую помощь. Я лично не могу к вам приехать, я не имею медицинского образования.
1: Вы занимаетесь излечением анальных импульсов?
0: Нет, не занимаемся.
1: Ну, у меня просто это самое, кольцо мое зудит и выливается оттуда жидкая каловая масса, то есть стул пожилой.
0: Вы позвоните, пожалуйста, в скорую. Я думаю, что вас там проконсультируют, и если какая-то ситуация серьезная, врач приедет на дом.
1: Вы понимаете, с каждым сказанным вашим словом меня все больше под ногами каловой массы.
0: К сожалению, я ничем помочь вам не могу. Всего доброго.
1: То есть
0: доброго.
1: Вы не знаете, какой врач мне нужен, да? Алло. Да ебана, Люсь. Паспорт покажи. Да, да, я... Сейчас, одну секунду, что-то телефон звонил. Ебать. Да-да-да-да-да-да-да-да. Я черные чулочки, я хика, я тян. Я сапцарапка, я кун. Я енотик полоскун, полоскаю свой писюн. Я енотик полоскун, полоскаю свой писюн. Я енотик полоскун, полоскаю свой писюн. Свой маленький писюн. Я старая няшка, я пушистая улыбашка. Я анимешка, я тяночка, я сэнпай, я кун, я енотик-цап-царапка. Я пушистый полоскун. Я бандит, я воришка, я сладенький енотик, я енотик полоскун. Полоскаю свой писюн, я енотик полоскун, полоскаю свой писюн. Я старая няшка, я царапка, я цап-царапочка, я енчик, я агаша, я кокосик, я енотик-стесняша. Я царапка, у меня нет лапки, у меня есть ручки, маленькие ручки. Я енотик, я баловник, я проныра, я царапочка, я анимешечка, я тяночка, я черные чулочки, я Узумука, я Наруто, я Пикачу, я хуй драчу, я енотик полоскун, полоскаю свой писю, я енотик полоскун, полоскаю свой писю. Я енотик полоскун, полоскаю свой писюн. Свой маленький писюн, я цап-царапка. А, ну это уже получается какая-то страшилка тварь, да, бля?
2: Ну, с my baby, бр-бр-бр, хай пас again.
3: Ну, я имею в виду.
4: Не, ну сейчас размеры сейчас ничего не говорят.
5: У меня большой размер, если честно сказать. У меня очень большой размер.
4: У тебя?
5: Да, у меня. А у тебя?
4: И у меня тоже.
5: Да, ну тогда ты давай рот свой закрой лучше, понял? Дурак.
4: Ну почему дурак?
5: Потому что размер. Ты мне не нравишься.
6: Это опять это... Да ладно, не ведитесь, это опять это разговор.
5: Я бы вам это пизды малыш? Бы дал. Мне похуй, хоть мне, блин, и мало лет, но я вам пизды бы дал, пидорасам. Пидоры.
6: У тебя нет пизды, потому что ты, блядь, ебала.
5: Я бы вам пиздаки бы напиздил бы возле школы, придурки у вонючие,
6: тебя...
5: конченые.
6: У тебя нет... Это нет пизды.
5: Мне папа крутой спортсмен, он меня обучает драке, блин. И такие, да. Как вы, дураки, вонючки, пизды, знаешь, как дает сильно.
6: Ты урод. Ты ВДВшник. ВДВшник.
5: Мой папа ВДВшник.
4: Твой папа голубой.
6: Голубой воин.
5: Все все вонючие, пидорасы.
6: Голубой воин, да.
5: Мой папа боец ММА.
6: Он Оскар, да. Он боец с мамой. Мама.
5: Боец с мамой.
6: А
5: такие, как вы, боец писюн, мама. Сосете, вонючки,
6: он
5: вонючие.
6: Он боец с мама.
5: Пидорасы.
6: Он маму проебил. Поэтому он боец с мама.
5: Ты
6: да?
5: Потише себя веди. Он
6: боец мама, что ли?
5: Да, боец мама. Да,
6: мама.
5: Хуйло вонючая. Пивца
6: мама
5: выпил, проявил, да?
6: Пивца выпил,
5: смелости набрался, придурочный, блядь. Что ты там, блядь, мучишь,
6: мама.
5: Дурачок.
6: Мама! Мама боится!
5: Да, мама!
6: Голубой! Мой папа голубой боится,
5: да,
6: мама!
5: Да пиздися скоро, придурок! Приедет, тебе ебальник набьет, пидорас!
6: На метро!
5: Уебет тебя, дурака жирного, просто, блядь! Напиздит тебе и шаг, ебаный, блядь!
4: Мы сами приедем к тому папе!
5: Сосете вы приедете, хуй мой, блин, придурки!
4: Хорошо!
6: Вот так у тебя ж дырка!
5: Дырка сейчас у тебя дырка, в руках жопе. Твоей мамы, блядь, дырка, блядь. Дырка твоя.
6: Это у тебя мама. Да, папа спец по мама.
5: Да.
7: Глюбленький
5: базу. Это твоя мама спец.
7: А что у нас тут происходит такое?
5: Мы ебем в жопу танкиста, вот что происходит. Пидорасов.
7: Это ты, что ли, ебешь?
5: Да, я тоже ебу.
8: Вот. Мы все ебем. А узнать, что сейчас было, короче, я немножко... Да подожди, слева съебался нахуй, дурачок. Меня послушай, короче. А не слушай эту хуету, короче. Меня
5: ну,
8: послушай.
5: Короче, что напился, уебище пивца, короче. Пососать
8: да,
5: не
8: да,
5: хочешь,
8: да.
5: Дурак.
8: Так хулиганит жестко.
5: Я вам всем писюнам
9: бы дал, понюхать. Да не лошадь, как бы еще допустил жестко.
7: Чтобы даже купли не засвеченные по пустыне.
5: Могу дать вам шкурку,
3: пища, когда слышат голос Данилы
5: Санчевича.
8: Мои возлюбленные. Взорвалось влагалище, грохнуло, бабахнуло, брызги в рожи.
5: Хочешь откатить мою шкурку на писюне и понюхать мою пипиську, дурак?
9: У нас вообще-то 12+.
8: Русалочка, короче, хулиганит. Да это американская русалочка хуярит, ну, Америка, короче.
5: Америка во всем виновата. Это все да. Байден, но пидорас.
8: Ты русалочка, негр, короче, поэтому
5: нет,
8: рядом
5: мы... Нет, это ты негр, да, я нормальный.
8: Ты негр, блядь, докажи,
5: это
8: сука,
5: ты
8: что
5: негр,
8: ты не негр.
5: Это ты негр, пидор жирный, ты пизды получишь,
8: что,
5: понял?
8: Докажи, что ты не
5: все
8: негр,
5: такие
8: короче.
5: Слова пиздак набью тебе, урод.
6: Боец, своя мама. Мама, боец.
5: Да. Слушай.
8: Пускай будет негр, короче. Я тебе погремуха,
9: как
8: тебе негр.
9: Ребят, вас что, опять комнату там сломали?
8: Погремуха
5: сломали
8: негр.
5: Сломали твою жопу моим хуем, уродец.
6: Пидорас. Это придурок из Самары опять орёт.
8: Это долбоёб. Ты ж хохол. Ну ты же хохол.
5: А кто из Самары?
8: Понимаешь, русские люди так себя не ведут.
9: Ты, ебаная сирота, ебала за кой и уйди.
5: Кто я сирота?
9: Взламывай эти комнаты, блядь, ты чмырь.
8: Русские люди так себя не ведут.
9: Не ты, блядь, чмырь.
8: Ты чмырь, ебаная. Пошла нахуй. Пошла нахуй, проститутка, ебаная.
5: А сам ты чмырь,
8: блядь. Пошла нахуй, проститутка, ебаная.
6: Мама,
5: сирота,
6: мама, боец. Мама боец.
5: За чмыря ебальник отлетит, хуйло.
6: Мама боец. Иди пасись, мама боец.
8: Сука, такая хуйня бесполезная. Что-то выебывался, по факту не...
5: Пизды бы всех собрал, бы всех этих, блядь, пидоров из команды обоссал.
8: Просто подходишь, короче, к таким, подходишь, короче, просто поебал луна нахуй, короче.
6: Годила,
5: дырка. Подохнулишь вот так вот, тросы мои снимаешь и писю наблизываешь. Здорово.
8: А я долбоёб, извини, да, знаешь, просто долбоёб. Пощек...
5: Сколько ты сегодня пива высосал, пидор?
8: Долбоёб.
5: Сколько ты хуй, высосал? Ваны? Сколько пива высосал, урод, вонючий, пидор? Алкаши вонючие. Только и могут на маленьких рот открывать, на таких, как Богдан. А с мужчинами общаться сразу блокируют, с папой моим, да. Согласись? Пошел ты нахуй сам, я тебе приеду, пизды дам, хуйло ебаное. И шаг, сука. Пизды получишь, хуйло хриплое, понял?
7: Ты там угадал, блядь.
5: Пидорас, откуда ты вообще родом будешь, говно? Где живешь, скажи, уебище, блядь. Быстро скажи. Я сейчас по братьям своим позвоню, одноклассникам, блядь, они тебя, блин, быстро накажут. Урод.
4: Котик, давай. Котик, давай, перезайду.
5: Перезайди в мою жопу, пидор. Ой. Алло.
10: Итак, на будущее, мудила ебаный. Я тебя так выебу. О-о. Тебе мало не покажется.
5: Кого?
10: 100 хуев тебе в жопу покажется мало.
5: Меня что?
10: Понял?
5: Меня?
10: Ты еще напишешь моему сыну, я тебя выебу не то, что раком. Я тебя каком поимею, блядь.
5: Кого, блядь? Понял? Меня, что ли, Богдана?
10: Поэтому я советую моему сыну тебе что-либо писать или выебываться.
5: Твой сын долбоёб.
10: У меня столько средств тебя найти, что, да? Блядь, плакать будешь, когда я тебя найду.
5: О-о.
10: И не я тебя буду искать. Понял?
5: Это шлюха.
10: Я тебе номер скинул, и слышь ты, мудила, кончено.
5: Это запись включила.
10: А, найди меня сам, пока я не нашла тебя сама.
5: Ого, нихуя крутая. Ну я нахуй, блядь.
3: Еще когда покуришь, пепел упадет, блядь, пизда сгоришь нахуй.
5: Я буду пепел струшивать надо на вас, пидорасов.
3: Струшивать надо, ебать, когда ссышь, ебать. Чтобы капля не упала. Вот сюда долбоёб. Слышишь? Программку, блядь, ебанько, скачал, сука, и радуется, как ребенок, блядь. Эх ты, блядь, мой золотой. Программка-то бесплатная, скачать можно, да? Как Микки Маус, такая жёлтенькая. Ебанько.
6: А где скачать? А где скачать, ребят? Кого хуйня качается?
3: Да скачивается всё, ебанько.
5: Да? А вот...
3: Хуйна, возьми два по барабану, возьми восемь на весну и осень. А ну, посмей.
5: Вы можете скачать программку.
3: Закрой программу.
5: Но мозги себе вы не скачаете, тупорылые. Вы мозги себе тупорылые, скачайте лучше, пидорасы.
3: Вот-вот, блядь, вместо дедок нам...
6: Нихуя, мы пидорасы, оказывается, да?
5: Да, вы танкисты, вы пидорасы, конченые.
6: Спасибо.
5: Все, кто играет в танки, пидорас.
3: Пизда, сука.
11: Ты думаешь, петушочек, что я тебя не выкупил?
6: Ты чё делаешь?
3: Вишлимон,
6: я ухожу из табови, нахуй.
5: Да, уходи, пожалуйста, пидор, ты здесь никому не нужен.
6: Я пидор, да?
5: Да, ты именно пидор.
6: На мой пидор тебе в рот не влезет.
3: Алик? Скалик, ебать.
5: Вся команда дерьмо. Мой папа бы вам нахуярил бы. Всем бы.
6: Блядь, какая, блядь, жесткая.
3: Нам нахуярил пиво в стакан, ебать.
5: Я могу нассать
6: вам стакан. Почему ты наша... Пиздец ты.
3: Твой папка бы налил бы нам 100 грамм, знаешь за что? За то, что мы ебашили арматуры толпой, блядь.
5: Пососали бы хуй и все...
3: Ты знаешь, что такое мочевина, ты, Тарас?
5: Мочевина — это то, что мой папа тебе на голову выливает каждое утро, сын матери. Ты говно, а я крутой, запомни, все. Урод.
3: Охуи. Микки Маус, сука.
5: Все команды придурков. Я вас не люблю всех, вы говнюшки. Пошли в жопу.
6: Это кто говорит? Кто говорит?
5: Это я, Богдан.
6: Богдан. Самое обидное — это говнюшки было.
3: Так там, все роти дам, да?
11: Кто сказал, блядь?
5: Можете
11: кто сказал?
5: Можете сосать хуй у моего папы и заткнуть рот.
11: Кто это, блядь, нахуй сказал?
6: Самое обидное это было говнюшки.
3: Богдан!
6: Пизда, не опустили вас.
5: Хоть я и маленький,
11: сейчас, блядь, Ривелекса приглашу нахуй. Он средство нахуй. Дамут всем нахуй. Будете в удовольствии.
5: Позови, я его дам пососать, пидорасу.
3: Ну-ка сейчас, ебать, я... Этот... Это ж братушка мой зашел, младший, блядь.
5: Да нет, боже упаси, пошел ты нахуй.
3: А нет, пидор в ответ. Ты че, блядь?
5: Сейчас мой папа придет, вам ебяльники снесет все.
11: Сейчас нахуй да.
3: Папа сейчас придет, блядь. Слышь, пару тысяч в ебу.
5: Писюн будете сосать.
11: Сейчас нахуй я приглашу, блядь, человек.
5: Пососите писюн.
11: Он будет всем пиздец. Да пиздитесь.
6: Зови
5: папа. Сейчас допиздишься, блядь.
6: Давай, зови папа.
11: Ты сейчас будешь без связи играть.
5: Я сейчас позову папу, дурак. Не надо лучше напрягать меня.
6: Напрягать папку.
5: Я сейчас начну злиться и вам ебальники. Вы вообще откуда? Может мне одноклассник позвонить, чтобы вас прищучил где-нибудь так чисто погонял, дурачков.
6: Я из Уфы. Из Уфы. Ахметова, 3-16. Приезжай.
5: А, я понял, то есть ты вот это
6: сам. Я позвоню, блядь, он поступит на задачу, блядь.
3: А чё ты картавишь? Тебя уже ебало набили, что ты картавишь, блядь. Зубы выплёвываешь.
6: Да, конечно, блядь.
5: Я бы вам всех набил бы так, ебать, поссал бы всех.
3: Просто, ты бы, блядь, просто взял мой хуй в руки, просто взял бы так крепко, обнял бы и сосал бы его всю ночь, блядь.
5: А, так ты башкир?
3: Сука, конфету, блядь.
5: Ты из башки что-то сам?
11: Позову вам, нахуй, всем звука поотключает, нахуй.
5: Давай, блин, позвони, ебаник
6: набью.
5: Всем вашим командам я бы дал бы пососать бы и...
11: Нравится вам такое?
5: Конченые, вы все конченые. Мне не нравитесь, никто из вас. Конченые. Пососи его.
11: Придется и группе его устанавливать.
5: Большой писюнчик. Почему
6: ты играешь?
11: Вся мандир, хорош слуги.
5: И такие долбоебы.
11: Мы не выиграем, либо хуйней занимаемся.
5: Почему все, кто играет в танки, пидорасы тупые?
11: Я вам серьезно сказал.
5: Пососите мой длинный хуй. Пососите мой длинный хуй. Пидорасы, говнючие уроды.
11: А вы не клубите хуй ту, блядь.
5: Опа, пидорасы. Сосите
3: опа,
5: мой!
3: Опа! Нахуй твоя жопа! Заебись!
5: Ебем танкиста в жопу!
11: Лимон,
5: опа! Опа! Ебем танкиста в жопу!
3: Хуя ты сейчас ебать поможешь от смеха, ебаный ты в рот.
6: Лопнешь этот, блядь, так и так. Помнишь такой видос, как раньше был, блядь, так и так. Этот, блядь.
5: Да, я помню такой видос, как тебя в жопу ебали.
11: Мы набраться не можем.
5: Не можете, не получится. Скоро выйдет видос, где вас в жопу ебёт пиздюк, блядь.
6: Повар, то есть я. Профессия.
5: Я вас выебал, дурачков. Вонючих.
3: Ой, бля, ребят, вы чувствуете себя выебанными?
5: Я вас чувствую выебанными. Челокос, да.
11: Максимально. А ты подъебанный, что ли?
5: Все танкисты, дурачки. Мой папа сказал, все, кто играет в танки, сосут.
11: Макарыч, ты подъебанный, что ли?
5: Макарыч сын матери, пидораски.
11: Ты как? Чё, ребят? Ты выебанный. Объясни.
5: Ну вот какие же вы дурачки все тут, пипец,
3: блядь. Так, не подъебный, не выебанный, но, блядь, не чувствую себя выебанным.
5: По-братски. А я чувствую тебя выебанным.
11: Блядь, ну придется почувствовать.
5: Папа. Папа нету.
11: Это надо выебанным.
3: А, прочувствовать надо.
11: Конечно.
3: Не знаю, не пробовал ни разу.
5: Ребят, вам виднее. Пидорасы.
11: Надо прочувствовать.
5: Это ж
3: надо, ну, вам виднее, ребят.
5: Понапивались пиво и сидят, выебываются.
11: Ну давай, здесь удачи.
5: Просто. Конченые.
11: Дурак, сука, одноразовый.
5: Все, кто играет в танки, пьют пиво, это вообще не люди, а пидо.
3: Пиво пьем, ты, блядь.
5: Ну пиво, да. А что?
3: Покемон, блядь. Мы ебашим боярышник, блядь.
5: Ну я понял, вы вообще просто, блядь.
11: Вот пидоры, смотри, они пидоры.
12: Челокос.
5: Телом занялся бы, блин, алкаш ебаный.
11: Вокруг одни пидоры, блядь. Пидорас. Некому доверять, эти гондоны, блядь. Все в жопу
5: ебут. Книжку иди почитай, будь умный, как Богдан. Сильный, как Валера.
13: Так, нет.

0: А кто получатель груза?
1: Этот самый, ОАО, Мегалюль, ОАО, Мегалюль, ОАО.
0: Кто? Мега кто? Мегалюль? Вы вообще куда звоните?
2: Здравствуйте. Вы позвонили в открытое акционерное общество. Если вы отправляете свое сообщение...
3: Я медведя жую.
2: ...по адресу.
0: Слушаю.
1: Ванилкин беспокоится. Капитан, значит, все там у нас. Возможность стать к причалу номер 2 для выгрузки. Возможность есть такая, сейчас? А?
0: Еще раз, кто вы?
1: Капитан Данилкин, беспокоит, значит. Мне нужна это самое, возможность стать к причалу номер 2 для выгрузки. Да. Данилкин, капитан, мое имя. Как принято?
0: Я понимаю, но у вас даже в планах нет, в графике у вас нет. Я не знаю, что, куда вы идете, для чего вы идете.
1: Как это нету планок? Я вы вот встаем вот здесь, на воде, значит, сейчас, в открытой воде. Экватор. Да мне нужно сейчас ехать так, к причалу.
4: Дедушка, я просил позвонить по этому номеру.
1: Тогда возможность такая будет. Мне нужна выгрузка на 10 тонн.
0: Сколько у вас выгрузка?
1: 10 тонн выгрузка.
0: А чей груз?
1: Груз, значит, у меня 10, это самое, фекалий. Фекалий. 10 тонн фекалий, цистерны, 10 штук. Крейсер стоит, ты знаешь, что делать.
0: Цистерна 10 штук?
1: Да, цистерна.
0: Цистерна 10 штук?
1: Да. Фекалии. Фекальной массы, фекалии, удобрения с Китая.
0: И у вас 10 цистерн, правильно понимаю?
1: Да, да, да, Светлана, да, да.
0: А кто получатель груза?
1: Этот самый, этот самый, ОАО, Мегалюль, ОАО, ОАО, Мегалюль, ОАО.
0: Кто? Мега кто?
1: ОАО, Мегалюль, Мегалюль.
0: Мегалюль? Вы вообще куда звоните?
1: Как это куда? Это что, диспетчер порта самый? Правильно. О, Мегалюль.
0: Сабета, да.
1: Да, Сабета.
0: А зачем вы сюда звоните?
1: Ну, я капитан.
0: Я капитан, да. Послушайте, у вас в графике, послушайте меня внимательно. Ну? Вас в графике постановки причала нет.
1: Как нету? Что, убрали, что ли, меня? Я как мне всплыть-то надо?
0: Я вам еще раз объясняю. Капитан Данилкин в графике постановки судов к причалу не значится.
1: Как не значится? Я здесь стою, значит, у меня 10 цистерн здесь. Экстра причаливание. О, Мегалюль, по заказу. О, Мегалюль. О, Мегалюль. О, открытое акционерное общество. Мегалюль. Да, Унилка, ты меня, капитан. Капитан. Да, вы, да. Данилкин, не слышу вас. Как принято, второй? Алло.
0: Я вас слышу, но я вам еще раз объясняю.
1: Поймите меня правильно, у меня груз испортится. Груз испортится, 10 тонн фекалий. Груз испортится. А почему меня нету в списках? Почему?
0: Я не знаю, что вы видите.
1: Ну и что будем, может, я причалюсь тогда ко второму?
0: Что ко второму?
1: Причалюсь.
0: Ну, как вы причалитесь, если у вас нет в графике?
1: Ну, постою, причалюсь, там посмотрим, может, впишут меня. Что смешного? А что мне делать?
0: Вы понимаете, куда вы можете звонить?
1: Ну, как куда? Диспетчеру порта, куда? Куда? Я вам уже сколько раз звонил. Мы с вами работаем уже не первый год. Я же капитан судна. Вы здесь крейсер у меня.
0: Кто у вас агент?
1: А?
0: Агент, кто у вас?
1: О, Мегалюль Корпорейшн.
0: Агент, кто у вас здесь, агенте?
1: О, такая агент. О, Мегалюль Похчамп. Похчамп.
0: Вы понимаете, что такое судовой агент?
1: Ну, Агент Смит. Кто это? Алло, агент да, Смит? Да, плохо агент слышно.
0: Смит? Да. Агент Смит?
1: Агент 54-й Смит. А как слышно?
0: Мегалюль?
1: Похчаб. А что смешного, у меня кал пропадает, понимаете? Я стою в воде, блядь, у меня все здесь кал пропадает на перегрузе максимальном.
0: Кал пропадает?
1: Пропадает фекалии из Китая везу, в Самару. Надо будет переправить вот людям, у меня люди.
0: В Самару, в Мегалюль?
1: Да, да.
0: Ага.
1: Атлантик, Ро-Ро, Атлантик, Ро-Ро, агент. Каре, Карибе, Карере, Карере, Николай Барышит. Атлантик. Кал испаряется. На счету каждый кусочек кала. Одна минута минус 100 грамм. Поймите меня правильно. Мне тоже надо за что-то кушать, а быстрее причалиться ко второму. Не понял.
0: Вас снимает скрытая камера, что ли? Или что?
1: Я не понимаю вас. Вы скажите, пожалуйста, я пенсионер. Значит, ну, человек не молодой. Я уже не первый год плаваю. Что так? Значит, нельзя? Ага. Вы не бы. Я должен быть здесь.
0: Так подождите, плавает, знаете кто? Мегалюль плавает.
1: Ну, да, вот плавает у меня уже. Поймите меня правильно. Плавает Мегалюль. Ну,
0: а капитан ходит в море, а Мегалюль плавает.
1: Ну, в бочке плавает у меня, стоит здесь. 10 бочек, цистерн целых. А?
0: Да.
1: Ну, и что ж делать с ним, когда его туда? Еще сейчас плавать будет у нас. Вот. Пока я иду, оно за меня плавает. Я могу еще забуриться в него. Да, могу забуриться винтами.
0: А, я вас понял. Хорошо. Замечательно.
1: Что будем делать, скажите мне, пожалуйста. Вас как зовут?
0: Меня? Агент Смит.
1: Я вас понял. Корпорация Муа-Муа, Мегалюль, Похчан приветствует вас. Капитан, да. Капитан, да. Данилкин.
0: Как корпорация какая? Похчан?
1: Похчан, а капитан Андрей Данилкин.
0: Алло. Капитан Данилкин?
1: Да, Андрей Данилкин.
0: Так, и что?
1: Вот, привез 10 цистерн с фекалиями из Китая. Хочу разрешение встать к причалу номер 2 для выгрузки.
0: Ну, у вас нет такого разрешения.
1: Ну, я у вас его прошу.
0: Я вам его не даю.
1: Да что будем делать тогда?
0: Ждать?
1: Кого? Пока у меня фекалии весь выветрится.
0: Ну, получается так.
1: У меня отборный фекалий китайский, понимаете? Удобрение китайский, нормальный, чистый китайский фекалий.
0: У вас прям настоящий, что ли, китайский? У вас ну, прям настоящий китайский?
1: Прям китайский отборный фекалий,
0: да. Это хороший фекалий, значит.
1: Конечно, хороший, пропадает, стоит. Поэтому разрешение мне для выгрузки на причалу номер 2. Сейчас буду выгружаться.
0: Ага. Выгружаться будете, да?
1: Да. Что делаем? Made in China, фекалия. Ну хорошо, я вам сейчас перезвоню, сейчас я пойду посмотрю, как там обстоят дела с фекалиями.
0: Посоветуйтесь, да, посмотрите, да, давайте.
1: Да, вы пока наберите Похчампу.
0: Похчампу, хорошо, давайте.
1: Все, всего доброго, Мегалюль.
0: Давай, Мегалюль.
1: Мегалюль. Да какой таран, блин, ну какой, ребята, ну блин, шутки шутками, а вдруг там реально вещи серьезные, блин. Правильно. А? Капитан Похчап на дроте, как слышно. Первый, я второй, я обострался.
3: Я не мужчина. Baby, пиво. Я не мужчина. Пена, что ты сделал?
1: Сейчас месяц прайда пошел, надо очко побрить. Да, алло.
5: Да.
1: Да, да, здравствуйте. Это СК, да.
5: Да.
1: Я прошу прощения, я у вас в гараже закрытый здесь. Закрытый гараж, кто-то закрыл, блядь, выйти никак не могу. Что мне делать? В гараже как выйти? Не могу выбраться.
5: А как это вас закрыли, так расскажите?
1: Да был в гараже, сидел там, не заметили меня. У нас там комнатки типа как вот. Я зашел, сидел тут, перебирал железяки одни. А меня закрыли, блядь, выйти не могу теперь из СК, блядь. Не знаю, что, как, я уже тарабанил. Никто, ничего, как будто никого и нет. Меня никто не слышит здесь. Надо бы освободить меня.
5: Да. А вы хозяин гаража, нет?
1: Нет, я не хозяин. Я, ну, как сказать, тут хозяин был, но он ушел, вот, и закрыл меня, нету. Я не хозяин. Я вообще, ну, здесь меня никто не знает, просто я смотрю, открыто было, хозяин тут был, так я зашел тут, в гараж, там, железки смотрел, что надо, медяху искал всякую. Перебирал железки, запрятался, меня закрыли, теперь черт с этими железяками, блядь, хочу на свободу уже выйти, блядь, застрял здесь в этом, блядь, гараже, срать хочу.
5: А в каком вы гараже, номер какой?
1: Номер какой, так хер его, тут, ну, большой такой, большой гараж, вот сейчас выйдите, я постучу по воротам.
5: В какую сторону? Где у вас?
1: Справа, справа. Я сейчас посру сюда, потому что я уже не могу здесь терпеть. Срать сейчас буду в гараж прям. Ничего страшного, думаю. Слышите, я стучу? Слышите?
5: Сейчас, подождите.
1: Да.
5: Подождите.
1: Я стучу. Сейчас.
5: Подождите.
1: Вы, пожалуйста, да, помогите. Я человек не молодой, блядь. Не могу здесь сидеть уже, блядь. Сейчас срать буду уже. Срать хочу, извините.
5: А вот телефон-то у вас откуда?
1: Наш телефон. Мобильный телефон. Я вот посмотрел, у меня в телефон позвонили, это самое. Ваш ГСК, мобильный у меня с собой. Хорошо, что хоть мобильный взял, то помер бы здесь, блядь. Слышите?
5: Ну-ка, стучи.
1: Я здесь. Здесь.
5: Вы-то здесь, вы-ка. Так, вы где, на втором этаже или где?
1: Да. Здесь я.
5: Здесь, мы все здесь.
1: Я здесь. Помогите. Блять, сейчас срать буду уже, потому что я не дождусь, что? Наверное. А?
5: Нет. Даже если я сейчас подойду, ну и что дальше?
1: Вы мне дверь откройте, может, там номер там хозяина есть на воротах, то я срать хочу здесь. Я здесь! Ой, кто-то будто бы ходит рядом. Я здесь! Видите?
5: Да где мы видим? Я еще на улице иду.
4: Деду, куда позвони Алене Косенковой, представься соседом, блядь, по дому, скажи, что заблудился.
1: Насрать хочу уже, срать. Вы мне откройте, пожалуйста, я уйду, я, блядь, ничего трогать не буду, честно, бля, буду. Видит Бог, лишнего не возьму. Я здесь! Вас как зовут? Вас как зовут?
5: Как зовут? А, нет, еще раз, вы телефон-то откуда взяли вот этот?
1: Это как ваш телефон, это, у меня был телефон, меня тут этот сам Володька давал еще давно, у меня тут когда-то были знакомые, уже черт когда, года 3 назад, Володя давал номер, я здесь, вот, я вас слышу, да, это вы? Все, я сейчас сорать буду, потому что терпеть уже сил нету. Вы меня слышите?
5: Нет, я вас не слышу.
1: Сейчас я прям по двери постучу. Слышите?
5: Да нет, нет, пока не слышу.
1: Володя, царство небесного ему. То, что друг мой был, здесь тоже гаражи такие неплохие. А была машина, она марка, у меня не было. Так я постоянно, кто к нему приходил, мы там сидели с ним, болтали, а потом у него болгарку украл. Ничего страшного, думаю, еще купит, он на иномарке ездит, болгарки, блядь. Я себе забрал, потом он помер в итоге. И болгарка мне досталась полностью. Чего, я не знаю, я сижу здесь, блядь, ничего ни туда, ни сюда. А вдруг он не приедет, хозяин, я что, тут умирать, что ли, блядь, буду? Просто зашел, думал, медяки кусок, блядь, взять. Хоть какие-то деньги еще, блядь, на бухло было. А то, сука, смотрю, ездят на иномарках, блядь. Посрать хочу сейчас, не даже, блядь, двери не открыть, блядь. Сейчас на коробок залезу тут какой-то, насру, потому что ящики стоят возле машины, блядь. Машина вроде открыта, может, прям там по комфорту сесть, насрать, блядь. Ну, что мы делать будем?
5: Ну, стучите. Я не знаю, что вы будете делать.
1: Я стучу. Вы меня слышите? Вас как зовут, чтоб я кричал? Вы по запаху, может, сейчас я покакаю, по запаху пойдете.
5: Вы что, прикалываетесь, что ли, или что?
1: Что значит прикалываюсь? Я 54 года мне. Я сейчас прямо у двери посру, давайте. Вы, может, на запах будете ориентироваться. Потому что так, я смотрю, вы что-то не поймете по ходу дела, да, где я нахожусь, бля. Да.
5: Так, давайте-ка я сейчас милицию вызову.
1: Не-не, не сейчас надо. Не-не-не.
5: Все, я сейчас... Все.
1: Не-не, меня, сейчас... меня сейчас возьмут с поличным, не надо. Я здесь вообще инкогнито должен быть. Я вам долю дам, медяхи 2 килограмма.
5: Все, я сейчас вызываю
1: полицию. Не надо, у меня кишка слабая. Не надо, все, ладно, не надо, я все, я побежал.

0: Да.
1: Все, я дверь открыл, я ушел.
0: Все, я полицию вызвал.
1: Не-не, я все, я уже ушел, меня тут нету. Я уже посрал и все. Побежал. Я побежал, все. Сколько глобус не крути, дорогой мой. Я побежал, все. Меня здесь нету, я инкогнито стал для всех. Я скрылся в никуда. Все, тут открытое окно было. Тут окно вытяжка, оказывается, открытое. Я вот тут.
0: Слушай,
1: туда.
0: Дядя.
1: Я
0: значит,
1: ушел.
0: Смотри, мы сейчас по твоему телефону пробьем, где
1: я
0: ты находишься.
1: Я ушел,
0: вот.
1: Все.
0: Будет
1: я
0: сейчас
1: ушел.
0: Тебе и
1: я вот. Ушел, все, я инкогнито, все. Я здесь все.
0: Мужики,
1: уже.
0: Мужики, подъезжайте сюда, давайте. Давайте, давайте, здесь он.
1: Не-не, все, меня нету. Я все. Я меня нету, мужиков не надо. Нету, все, я уже отсюда, меня нету.
0: Будете сейчас, давай.
1: Не-не, я побежал, все, давай. Я побежал, блядь. Да. Кто?
2: Всем привет, это Богдан. Мой дед потерялся в ГСК, не видели? Это Богдан. Привет.
0: Да.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Алло.
0: До свидания.
2: Мой дед потерялся.
0: Алло.
2: Дед потерялся в гаражах. Деда не видели моего в гараже, блин, деда потерялся.
0: Звоните в полицию.
2: Не-не, мой дед пошел в гараж украсть медь и потерялся. Я хочу кушать, он пообещал медь сдать. Не понял. Вот так вот с Богданами, да, общаются, значит, по телефону. Я понял.
3: О боже мой, как же хочется с тобой поиграть в футбол, мой малыш, мой герой, ты такой сладкий мне родной, я так хочу с тобой поиграть в футбол, я хочу потрогать твои яйца, мой малыш, мой сладенький малыш.
1: О, нихуя себе, мой сладенький, я тоже этого хочу, я хочу и на тебя я драчу. Давай быстрее там. Да.
3: О боже мой, какой ты нежный, я возьму тебя рукой своей, я обниму тебя за талию, мой мальчик, ты мой красавец, ты мой красивый.
1: Ой, здравствуйте. Ой, не знаю,
4: последний
1: крик помощи. Ой, господи, я человек не молодой, господи, помилуй, сохрани меня. Меня только что здесь мы, ну, немножко с внуком повздорили. И он меня взял и за яйцо укусил. Я не знаю, стыдно сказать, ну, что делать-то? Что, жизнь она такая непредсказуемая. Что делать-то?
4: Ну, могу предложить консультацию уролога.
1: Кого?
4: Уролога в клинике.
1: Мне нужен специализирующий человек в плане моего члена, то есть писюнолог. Есть такие?
4: Я понял. Ну? Врач-уролог, могу вам предложить.
1: А, это урологи, да, занимаются всем этим делом. То просто я сейчас сижу, да. А вот так. У меня что-то шкурка на яйце лопнула. И там он меня укусил. Я смотрю, у меня как будто капает что-то. То есть пищун лопнул. Вас как зовут?
4: Виктор.
1: Витя, да. Ясненько. Каруман. Вот у меня тут вот пищун сейчас вот здесь. Здесь лопнуло прям. Что-то капает. Сперма. Не знаю я. Вот он меня укусил и все. И сидит лыбится. Мне обидно.
4: Я могу предложить консультацию уролога, я понимаю.
5: Сбрасывай, давай, никто тебе не поможет, хуйло. Ай, блядь.
1: Я тебе сейчас, блядь, устрою. Куда? Как мне с ним связаться? А?
4: Врач принимает только в клинике. Или можете вызвать 103. Можете вызвать 103. сегодня они, в принципе, могут приехать к вам на дом и вас перегировать.
1: Да иди ты, блядь, не лезь ко мне, сучка. Лезет, блядь. Извините, Света. Да, да. Когда? Сейчас можно поговорить с уролом? Мы же,
4: вы можете вызвать 103. Не они надо. К вам приедут и могут вас отвезти к урологу.
1: Да не надо там. Не надо мне этих ваших 103 там.
4: Или могу подсказать, какая клиника дешевле сейчас по урологии сегодня.
1: Не, ну вы как мужчина, я вот прошу, может что-то знаете, мазь какую-то, писюн помазать?
4: Я, к сожалению, не могу вам по телефону назначать лечение без осмотра.
1: Да мне не лечение,
4: это можно сделать только...
1: Рекомендацию.
4: Я понимаю, к сожалению, не
5: да
4: могу.
5: Да похуй всем, у тебя один хуй, старый хуй уже не нужен, блядь, без яичных хуй,
4: поэтому
5: блядь.
4: Могу...
1: Заткнись, малыш.
4: Могу вам предложить... Извините, не вам. Могу предложить вам или... Ничего, могу предложить или ничего консультацию врача
5: да
4: урологической клиники,
5: ебаный,
4: или подсказать,
5: пидорас, иди нахуй.
4: Какую клинику сейчас
1: Останьте,
4: подъехать.
1: Что ты орёшь, блядь. А вы до скольки работаете?
4: А у нас сегодня врач принимает, свободный будет только на левом берегу, Мишуги 12.
5: Я тебе сейчас всю жопу
4: это
5: откушу,
4: Кузники, Харьковский массив на 18:30.
1: Сейчас, да, через получается, сейчас у нас 17:25, да?
4: Через час. Через час.
1: Через сколько?
4: Через один час, на 18:30.
1: 18:30, да, это прям посмотрит, да, может принять лечение.
4: Да, конечно.
5: Давай я тебя плоскогубцами, блядь, ебану и все.
1: Тихо, блядь, не лезь нахуй. К сволочи ебучая. Согласитесь, да, Виктор?
4: К сожалению, не могу вас в этом плане или
1: Ой,
4: подтвердить,
1: Виктор,
4: или
1: Виктор,
4: отвергнуть.
1: Молодой ты еще. Жизнь еще не нюхал. Ладно, я понял. Я тебя услышал. Виктор, вот сколько тебе лет?
4: Это имеет значение какое-либо?
1: Ну, вы уж меня поймите, я человек не молодой, вы уж давайте не грубите мне, я уже все повидал.
4: Конечно, я вам не грублю.
1: Вот, пожалуйста, сколько вам лет?
4: Я не думаю, что это имеет какое-то сейчас отношение к нашему с вами разговору.
1: Я
4: могу вам предложить по поводу
1: вот
4: вашей
1: у вас, вот скажите
4: проблемы.
1: Мне, вот у вас было такое, что вам бутылку в жопу засовывали?
4: Конечно, нет.
1: А у меня было.
5: Давай еще ебану под шампанского.
4: Я вас понял. Смотрите, я могу вам предложить...
1: Да.
4: Слушайте, я могу вам предложить или сейчас консультацию врача в клинике, или можете вызвать врача 103 на дом, они приедут, могут вас госпитализировать, или я могу подсказать, какая сейчас
1: Никуда
4: дежурная клиника
1: поеду,
4: по Киеву,
1: понятно.
4: Урологии.
1: Никуда не поеду я здесь.
4: Я вас понял. Я вас понял. Ну, к сожалению, по-другому
1: вообще,
4: я не смогу вам в этом
1: я
4: помочь.
1: Я сам европеец, понимаете? Я люблю, когда с моим анусом играет кто-то. Поэтому не надо мне.
4: Это замечательно.
1: Да.
4: Ну, я еще раз говорю. И по вашему вопросу, вот как бы три варианта. Если вас никакой из них не устраивает, я буду вынужден закончить разговор, потому что другому я вам помочь
1: так,
4: не смогу.
1: Витька, солнышко мое, ты не хочешь, допустим, ой, как сказать, приехать и
4: я вас понял.
1: Яйца залатать?
4: Нет, не хочу разговор... Будем, к сожалению, заканчивать.
1: Ты какой-то нежный мальчик. Может быть, ты хочешь мою попку? А? Ау, сука. Кто? Да, сука. Бля. Не считается, бля.
6: Масло, нехуевое масло. Масло, олейна. Масло, оливье.
7: Збройні сили України. Ух ти, блядь. Це то, що мені треба, я киборг. От це мені треба, я киборг реальний. Блядь.
8: Зачекайте, будь ласка, абонент розмовляє. Please wait. Subscriber is busy at the moment.
9: Алло.
7: Доброго дня.
9: Доброго.
7: Мене звуть Валера. Слава Україні.
9: Героям слава.
7: Я хочу це побачив об'явлення на сайті olx.ua, що Збройні сили України, Збройні сили, сили ще треба чи ні? От мені...
9: Так, да, так. Да.
7: А що воно таке? Що, ну, куди воно надо? Я киборг. Я сам на Майдані був киборг.
9: Збройні сили мається на увазі армія українська. Армія українська.
7: Ну, армія України, так.
9: Служба за контрактом. Фактично по всій Україні.
7: А где служить нужно будет?
9: Я ж кажу, фактично по всій Україні.
7: А на Донбас... буде... тут... на Донбасі не надо будет?
9: Ну, там уже як пощастить. Тут я вам цього гарантувати не можу. А... тут уже як пощастить. Оскільки зараз йде до укомплектування військових частин, загалом.
7: Просто, я понимаю, просто я киборг, как бы, я на Донбасі недавно був, но я туди убежал, я тепер не хочу туди більше, я боюсь. Можна куда-нибудь другое місце?
9: Ну, я скажу, можливо, і можна. Я, ну, гарантію вам дати того, що ви не потрапите знову на територію Донецької, Луганської області.
7: Я просто я, да, не хочу, я боюсь, там сильні ребята, ну, я боюсь їх, я не хочу куди-небудь другу, хочу частину. Куди можна?
9: Ну, там, де є вакантне місце. Зараз так по пам'яті вам не можу сказати. І тим більше, що ви розумієте, що зараз, наприклад, ну, військова частина тут, чи ж підрозділ військової частини, де є вакантне місце, наприклад, зараз дислокуюсь там десь на правобережній території України, ну, приходить і рознарядка, робимо ротацію, ви туди, ви оттуда, все, то есть, ну, тут же ж...
7: Ага, я понимаю. А куди нужно, от, треба ці, подойти, до якої частини, чи куди треба подойти? А,
9: дивіться, ви самі звідки?
7: Я киборг. Я сам киборг, ну, воюю.
9: Я розумію, ви де проживаєте?
7: А, та це у Києві, киборг.
9: В Києві.
7: Герой Майдан.
9: Значить, звертайтеся до найближчого військомату, який знаходиться в Києві. Оскільки я ж це місто Суми, я там не знаю, чесно кажучи, де знаходиться військовий комісаріат.
7: А, я розумію.
9: І там з'ясовуйте, що і як. Бо... Якби по Сумах тут, я вам би розказав, а так, ну, чесно, не скажу.
7: Ви мені скажіть, будь ласка, от якщо мене знову на май, ну, відправляться на Донбас, я, друзі, я не хочу на Донбас, мені там дали, як кажуть, дали пиздюлів, ці, ну, ребя, хлопці Донецьку дали мені пизди, я вже не хочу туди, може мені кудись якусь таку, ну...
9: Ви розумієте, що військовослужбовець, це особа, яка повинна від...
7: Ну, мені пизди дали, мені дали в'єбло, я тепер це.
9: Так я ж вам кажу, що це особа, яка повинна виконувати накази. Якщо буде наказ там, вашому підрозділу поїхати, наприклад, там, в Донецьку чи Луганську область кудись туди, то якщо ви відмовитеся від виконання цього наказу, то це вже буде як, ну, фактично, кримінально каране діяння.
7: Так а хто мене карати буде? А хто буде карати мене?
9: Дивіться, якщо ви підпишете контракт, правильно?
7: Ну, так,
9: ви становитесь військовослужбовцем.
7: А якої сторони, не пойму?
9: З якої сторони? Української армії.
7: А ще така ще є, чи що?
9: Чи що?
7: Така ще є, чи що?
9: Українська армія, чи що?
7: Ну так, да, щось не розумію, яка вона, що вона таке.
9: Військова служба за контрактом в Збройних силах України.
7: А, ту, нічого собі, ясно. Так а мене киборга візьмете чи ні?
9: Я ж кажу, зверніться до найближчого військомату в місті Києві.
7: Ага.
9: І вам там все роз'яснять.
7: Ага. А мені, може, якісь там будуть прибавки к зарплаті, та я киборг на Майдані танцював. Ой, в смысле, ви, ну, ви поняли.
9: Ну, я зрозумів, я ж кажу, що, ну, звертайтеся, вам роз'яснять. Все з'ясують, які вас питання цікавлять. По телефону це, ну, розмова зробить.
7: Але скажіть, будь ласка, є спецпідрозділ Бівні? Бівні чи нема?
9: Призов чого?
7: Бівні, спецпідрозділ Бівні. Бивень, я Бивень, киборг.
9: Не знаю про такий.
7: Не розумію. Ой, ну ладно, як кажуть у нас, слава Україні.
9: Героям слава.
7: Ага, ну дякую, до побачення.
9: На все добре.
7: Ага.
4: Пена, что ты сделал? I want you, baby pizza.
1: О, вот это уже другое дело.
10: Посторон Черника, администратор.
1: Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
1: Да, скажите, пожалуйста, Катюха на месте сегодня?

0: Костя, приезжайте сегодня к нам, к нашим другим девочкам.
1: Да, Катюша обидится, если узнает. Или она не узнает.
0: Не обидится и не узнает. Все же каждый видит ответ в тайне.
1: Ну, хорошо. Ну, а это самое. Я, может, помните, я тот самый батюшка, который крест снимал и ложил к вам туда, на ресепшн. Батюшка.
0: Да, да.
1: Узнали, да?
0: Да, помню. Конечно.
1: Вот. Я поэтому хотел бы это сказать. Бог простит, Бог не увидит, красть положим и уйдем, правильно?
0: Конечно.
1: Вот. Ну, хорошо, что там это самое будет у нас. Мне хотелось бы вот эту максимальную программу, где с игрушками можно.
0: Сладкое искушение,
1: во,
0: которое 9000, да?
1: Вот это мне надо. Я как батюшка, я очень люблю искушение. Мне бы искусить бы. Искушение. Я крест положу, ничего, я этот кадила и крест положу на ресепшн, и мы с вами пройдем, да?
0: Конечно.
1: Вот, ну хорошо, это самое. Ну ладненько, это хорошо.
2: Обидно. Ну это тогда позвони в оружейный магазин, пусть Дэнчик закажет тебе розовый пистолет. И ты себе
0: что-нибудь
2: плюс 7905.
0: Мы круглосуточно вас ждем.
1: Ну, как говорится, Господи, прости, Господи, помилуй, правильно? Мы не будем смотреть, потому что, как говорится, пока мы там, в подвале, нас Господь не увидит. И главное, крест снять и кадила поставить. И тогда мы с вами отдыхаем, как всегда. Правильно я понимаю?
0: Конечно, правильно. Приезжайте, будем искушаться.
1: Вот. Вот это вот мне, как батюшке, мне вот этого как раз-таки не хватает. То вы знаете, вот на службе грехи этим самым всем отпускаю. Вот, а вот это самое, ну хорошо, мне бы тоже, чтобы, так сказать, вы из меня все грехи выжали. Сможете вот это с окончанием?
0: Конечно, выжмем.
1: Что прям и с окончанием? Так. И с игрушками можно, да, будет?
0: Да, с окончанием и с игрушками, совсем-совсем.
1: Ну хорошо, тогда я сейчас пойду бородку помою, а то я бы хотел бы девочке кунилингус. Можно ж там, да, у вас?
0: Конечно, в той программке можно, да.
1: Можно. Ну все, тогда я бородку помою, то она у меня в этом самом священной воде. Ну ладненько, все, тогда до встречи, принцесса. Анжелика, да? Или как там вас?
0: Кира меня зовут.
1: А, Кирочка, принцесса, добрый вечер. Ну хорошо. Как говорится, Господи, помилуй.
0: Через сколько вас ожидать примерно?
1: Отче наш, я же если на небесах, да светится имя. Извините, Господи, не увидит, Господи, простит, Господи, веки веков, веки святой Кирочки. Скоро, скоро приеду, принцесса. Карла Барса, да, все, понял, приеду.
0: Да, Карла Марса, 245.
1: Ну все, сейчас я приеду, у меня Лэнд Крузер черный, там по камерам, это самое, я подвальчик спущусь, наберу. Все, тогда до встречи.
0: До встречи, ждем вас.
1: Давай, принцесса. Арр.
0: Арр.
1: Да, сука. Да. Ну, это я тут с вами не батюшка, а в реальной жизни я-то батюшка. Да, сука. Я, так сказать, ну, я в реальной жизни, ну, я как бы и тут шарлатан, и там.
3: Я слышу вас.
1: Алло, здравствуйте. Это оружейный магазин, правильно понимаю?
3: Да-да.
1: Я прошу прощения за беспокойство. Это самое. Я хотел бы сыну оружие приобрести.
3: В чем проблема?
1: Сейчас, одну секунду, я сына дам, потому что у него это самое некий вкус свой.
4: Я хочу розовый пистолетик, дяденька.
3: Розовый пистолетик?
4: Да.
3: Ну, покупайте пистолетик, покрасьте его в розовый цвет.
4: Я хочу розовенький, чтобы он был. Стрелять. Пах-пау-пау-пау-пау.
1: Так, тихо. Все, можно, есть, да? Найдем такой.
3: Конечно.
1: Ну все, хорошо. Сейчас я подъеду на розовой приоре.
3: Давай, давай.
1: Ну давай. Да. А кто, бля? Да, сука. Ебать. Теннис, а нахуй тебе вообще пистолетик нужен? А?
4: Я его в жопу засуну и буду пау.

0: Пау-пау, между нами война.
1: Блядь, позорище. Блядь, меня позорить, чучело, блядь.
2: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я прошу прощения за беспокойство. Я ищу репетитора по химии для десятиклассника, ну, для внука своего. Мы можем с вами обсудить детали? Я знаю, вы занимаетесь этим вопросом, да?
3: Да, занимаюсь. Теперь же выезжать нельзя из дома, никуда выходить, только если дистанционно.
2: Дистанционно.
3: Не
2: да,
3: знаю, это, как.
2: Вы в скайпе, да, может, или вы еще пока не пробовали?
3: Да, по зуму занимаемся сейчас.
2: А, по зуму.
4: Позвони Оленьке и скажи, что ты в нее влюблен и давно следишь. Плюс 380 миллиардов 689 миллионов 466 тысяч 154.
2: Ну, с каждым ребенком я понимаю, вот, а вот мы с вами, вот, сколько вообще будет стоить обучение, да, вот, как с вами вообще можно это...
3: Ну, вообще, вы где живете?
2: Да вот. Нет, ну, по интернету вот эти Zoom, нам нужно как-то же пообщаться в Zoom, да, там доступ как-то вы предоставите, вот, да, это, и мы вам оплачиваем, мы занимаемся.
3: Да.
2: Угу. Да.
3: Как...
2: А как можно вот... вот. Да, найти там зум ваш.
3: Надежда Николаевна.
2: А,
3: ну, вы должны номер телефона. И, то, соответственно, у вас если WhatsApp есть, мы через WhatsApp связываемся. Вот, например,
5: позвони по
3: я
5: этому
3: передаю
5: номеру, плюс 7 918 321.
3: И ученик мой заходит. Мы занимаемся.
5: Зовут
3: Фима. Но я же не знаю
5: спросил,
3: даже уровень нашего ребенка, и когда он будет сдавать экзамен.
5: И никому не сказал.
3: Вы к экзаменам готовиться
4: здравствуйте.
3: Хотите?
4: Здравствуйте.
2: Да,
4: я поссорился
2: вот хочу...
4: с девушкой.
2: Я хочу вот, знаете, вот у меня, у моего внука уровень химии, да, вот знаний, ну, не столь высок, как хотелось бы, да, мне. И вот хотелось бы немного подтянуть его знания, он очень любит этот предмет, да. И можно я дам его к трубке телефона, он на пару слов с вами, вот вы хоть скажете уровень его познания.
3: Хорошо, хорошо.
2: Сейчас, Надежда Николаевна, да?
3: Да, Надежда Николаевна.
2: Сейчас я уйду. Подойди, пожалуйста. Внучок, подойди.
0: H – кислород. В – водород. Я хочу пиццы.
3: Так. Да. Что?
0: Я хочу пиццы.
3: Здравствуйте и до свидания. Я с таким ребенком заниматься не собираюсь.
2: Ты что ж ты такой, а? Я прошу прощения, что он вам рассказывал?
3: Алло. H, да. Кислород, В, водород, я хочу пиццы. Простите, я с таким ребенком не буду заниматься, он не желает ничего.
2: Почему вы так решили?
3: А я не знаю, почему такой подход у него. H сказал мне кислород, В, водород, и я хочу пиццы, и все. Это разве нормальный разговор?
2: Я прошу его прощения, стороны. Я прошу прощения, мне действительно неудобно, но он вообще, он стесняется, наверное.
3: Не могу сказать.
2: Вы меня простите. Так, подойди, пожалуйста, извинись, как ты себя ведешь. Подойди.
0: H кислород, В водород. Я хочу пиццы.
2: Алло.
3: До свидания. Всего доброго, да?
2: Я не понял, что-то не получится, да, с ним никак?
3: Вы этот, хочу сказать, откуда вы взяли мой номер телефона?
2: Ну, мне дали, ну, мне дал же, вот, внук мой дал номер вашего телефона, и он стеснялся сам позвонить вам, да.
3: Хорошо, понятно.
1: Пожалуйста, возьмите меня.
2: Да тихо ты, позорище. Позоришь деда, а? Что я тебе учил? Что я тебе рассказывал? А, хватит, водород. Аргентум.
3: До свидания, всего доброго.
2: Алло.
3: Да.
2: Так что у нас получится решить вопрос или нет?
3: Ой, мне кажется, ну я не знаю, в такое время, тем более, мне кажется, его надо сначала проверить, его познание в химии.
2: Да, вот поэтому я хочу, чтобы вы проверили, прямо вот сейчас заочно оценили его познания в химии.
3: Я сейчас прямо не готова его проверить. Ну, вот сейчас, он вы знаете, сколько часов?
2: Он только что назвал
3: только вам днем.
2: Таблицу Минитова, Мендельсона. Назвал.
3: Менделеева.
2: Да.
3: H – кислород. H – это водород. В – это вообще. Ванадий вообще-то. Не водород.
2: Ну, а неправильно назвал, во-первых. А дальше он что назвал?
3: Я хочу пиццу назвал.
2: Это какой-то тоже таблица в это есть?
3: Откуда пицца? Это продукт, это еда. Я хочу пиццу, сказал.
2: Ну, знак...
3: И первый раз, и второй раз.
2: Ну, знак вот это в таблице Мендельсона, этот знак П, это пицца или что?
3: Мендельсона нет у нас. Мендельсон, он какой-то композитор, я так предполагаю. У нас Менделеева таблица.
2: Понял, что ключи, матчасть. Вот я и то знаю больше. Значит, аргентум, оксинус, магнус, рахитум,
3: ртуть. Так, до свидания, у меня свои дела. Не Всего понял. Доброго.
0: Я хочу пиццу.
2: Да, ну, тихо. Алло.
3: Да.
2: Ну так у нас как, получится.
3: Я хочу
2: вообще
3: сказать, уже поздно. Уже поздно. Он у вас вообще в каком классе учится, занимается?
2: В каком ты классе?
0: Дед-то, ну его все это, давай лучше пивка попьем.
2: Так тихо ты, в восьмом.
3: Все, до свидания, всего доброго.
2: Алло. Алло.
5: Оператор Юлия, здравствуйте.
2: Алло, Светлана, добрый вечер. Здравствуйте. Я хочу оформить заказ пиццы. Я пиццы хочу.
5: Город какой у вас?
2: Москва у меня. Москва.
5: Вы хотели оформить заказ доставкой или забрать самостоятельно?
2: Я хотел бы забрать самостоятельно. Это возможно сейчас сделать будет?
5: Да, конечно. По какому адресу будете забирать заказ?
2: Ну, мне ближе вот к где Китай город, вот где-нибудь там у вас ближайший. Какой адрес у вас?
5: Одну минуту, пожалуйста.
2: Да. Либо площадь Революции где-то вот здесь. Да. Алло, Светлана.
5: Алло, Светлана. Одну минуту, пожалуйста, посмотрю ближайший магазин.
2: Я понял. Две минуты подожду.
5: Ближе к Китай-городу, вы сказали?
2: Да, Светлана, да.
6: Да, Светлана, да.
5: К сожалению, магазина ближайшего нет.
2: Ну, тогда давайте куда-нибудь там, где площадь Революции, вот сюда. Ну, ближайшие в целом, ближе к центру куда-нибудь. Я вот, она там все равно пока приготовится, полтора часа, два, да, будет, как обычно. Я успею подъехать, я на машине езжу, в принципе.
5: Светлана. Нет, ближайших магазинов нет, к сожалению. Ни Китай городу, ни площади Революции.
2: А где вообще вы находитесь? Я что-то не понимаю.
5: У нас общий код центра города Москвы и Московской области. Самые ближайшие магазины — это метро Бауманска.
2: Бауманская закрыта магазин. Где открыто у вас?
5: Есть Таганская, 31, корпус 22.
2: Таганская тоже можно, давайте на Таганской заберу, в принципе, Светланочка. Это, в принципе, меня
5: Таганская,
2: устраивает.
5: Таганская, 31, корпус 22, ваш контактный номер телефона.
2: Записывайте, пожалуйста, плюс 7, 9, 4, 8. 1, 4.
5: 1, 4.
2: Да, две восьмерки.
6: Две двоечки.
2: Ну и на конце одна восьмерочка.
5: Как вам обращаться?
2: Называйте меня просто Антонио. Антон, называйте. Я Антон, просто Антон. Антон Николаевич.
6: Антон Николаевич.
5: Хорошо, вы второй раз оформляете заказ в нашей компании?
2: Ну, я вот первый раз у вас оформляю. Вообще, как бы не впервые оформляем у вас, но просто другой человек оформлял, он сейчас... не может позвонить. Вот очень хочу у вас попробовать. Порекомендовали вашу пиццу. Мне очень хотелось бы пиццы. А вас как зовут, извините?
5: Юлия.
2: О, да, это не важно. Мне Светлана, да?
5: Хорошо, а пиццу какую будете заказывать?
2: Мазерати. Ой, мазарелла. Мазарелла есть? На тонком тесте. А, Маргарита, извиняюсь. Маргарита.
5: Да, пицца Маргарита есть 30 сантиметров на тонком тесте.
2: О, 30 сантиметров, это как прям... Да, конечно. Карбоностра. Карбоностра тоже на тонком тесте с яйцом. Карбоностра, пиццу. И еще хочу комбо-наборы.
5: А пицца карбонара 30 сантиметров на тонком тесте, комбо какой будете заказывать?
2: Ой, да я вот хотел бы на вот этот комбо на двоих с пиццей.
6: На двоих с пиццей.
5: А это версия 1 или 2?
2: Вторая, современная, более новая. А нет, первую лучше, первая мне больше нравится.
6: Первая мне больше нравится.
2: Да.
5: Хорошо, комбо на двоих, спицы,
2: да,
5: версия.
2: Комбо-сет, получается, комбо-сет сразу на двоих, да, у нас?
5: Да.
2: Скажите, пожалуйста, а вот к пицце есть дополнительные какие-то там присадки, я не знаю. Ну, какие-то дополнительные.
5: Есть, да.
2: Жареные там присадочки, не знаю. А?
5: Есть. Топпинги дополнительно к пицце можно заказать, добавить в пиццу дополнительно сыр, томаты, ветчину.
2: Да. Вот, пожалуйста, от этого допинга, пудинга, как он там, пудинг туда тоже добавляйте, прикопченности всякие различного плана. Мне бы хотелось, Светлана, я знаю, у вас есть еще добавка к пицце. Называется манштук, то есть присадочная масса, так называемая чинчина. То есть я так понимаю, что вы как, может, вы как повар, правильно, да, я понимаю? Алло?
5: Нет, я не повар, я оператор.
2: А, ну а можно мне чисто, чтобы пицца была, да, вот это, мазарати, материала, чи как она? А вас как зовут? Светлана, да?
6: Светлана, да?
5: Да.
2: А, да, это не важно в целом, и как зовут вас. Я ж вас не приглашаю никуда, правильно? Это самое, вот эту пиццу, да, которая 30 сантиметров, мацерали, ну вы поняли, да?
5: Маргарита.
2: Да, Марга. И вот, и хотелось, чтобы вот эта пицца, да, получается, пицца. Сейчас у меня внук тут рядом, сейчас он это самое...
1: А ты какую вообще хочешь пиццу? С чем?
7: А я хочу, чтобы на пиццу девочка нассала.
2: А, тихо. Можно как-то пиццу на писе, писей потереться, а пиццу, чтобы запах писи был?
5: Нет, такой услуги нет у нас.
2: Ну, мне просто, ну, внуку уже сегодня 18, я решил его, как говорится, порадовать. И знаете как, главное что, как говорится, покушать хорошенько и с женщиной отдохнуть. Я решил сэкономить. Может, вы, пожалуйста, Светлана, потеретесь писей об пиццу и запакуйте для него.
5: Такой услуги у нас есть. Скажите, пожалуйста, дополнительный сыр будете в пиццу добавлять?
2: Можно сырка туда. Можно сырка сыпнуть. Можно.
5: Какую пиццу вам добавить сыр?
2: Мацерани.
5: Хорошо, пицца Маргарита, сыр моцарелла. Что-нибудь еще будете добавлять?
2: Светлана, ну скажите вот мне чисто по-человечески, в чем сложность просто взять, пойти в туалет по-тихому с этой пиццей и писей потереться об коржик? Ну так, чисто, ну, в чем сложность? Ну, это самое, я доплачу там, скажите, просто в туалет зайдите, там, а писю потрите коржиком пиццы.
5: Скажите, пожалуйста, что-нибудь еще будете добавлять к заказу?
2: Не понял.
5: Что-нибудь еще добавлять к заказу будете?
2: Ну, мне же еще попить надо. воды там, ну, попить, попить соки там, эти самые присадки, что там есть? Масляное
5: морковь,
2: масло.
5: Морковь,
2: масло, масло туда налить можно, масло? Взять сюда пиццу и масло налить. Алло. Блять, бросила кобра. Да, сука.
8: Суши Вок приветствует вас. Обращаем ваше внимание. Суши, мы принимаем заказы на вынос и на доставку. Прием пищи в зале временно ограничен. Для оформления заказа, пожалуйста, оставайтесь на линии. Напоминаем, вы можете оформить заказ на сайте Суши Вок.
2: Суши Вок.
9: Оператор Кристина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Светлана, добрый вечер. Прошу прощения за беспокойство. Оформить можно забрать у вас пиццу? Ну, не вообще заказ, доставку. Так, ну, не доставку, а в целом оформлением заняться. Ну, вы поняли, да.
9: Да, да, я вас поняла. Город Москва, Московская область.
2: Да, Москва, Светлана, Москва.
9: Номер телефона могу указать, с которого звоните?
2: Да, пожалуйста, укажите этот номер телефона, с которого я вам звоню, Светлана. Вы уж меня простите, я человек не молодой, уж что, простите, я не знаю, часто ли вам звонят вот такие люди, как я. Вы уж меня, Светлана, простите.
9: А можете, пожалуйста, продиктовать? У вас просто номер телефона там, ну...
2: Что?
9: Непонятный номер.
2: Да, я извиняюсь. Я просто из... Я сейчас... Извините, не этот не надо. Это у меня домашний. Не пишите, у меня он там не надо. Плюс 7 9 2 7 1 4 1 4 1 4 2 8.
9: Две восьмерки?
2: Две двойки и одна восьмерка в конце там. Да.
9: Две двойки, 8. Так, да. Скажите, пожалуйста, как...
2: Продиктуйте, пожалуйста, Светлана, чтоб ничего не ошиблись.
9: А, плюс 7 9 2 7 14 88 22 8.
2: Во, правильно, все правильно. Тут связь мало ли что. Да, все, все как надо. Так, ну давайте начнем, мы, пожалуй... Да, меня?
9: Да.
2: Шпак Антон Павлович. Просто Антон. Антошка. Mm-hmm. Да.
9: Хорошо. Вы первый раз давно заказываете?
2: Да, именно вот по этому телефону в первый заказ делаю. Да, все правильно. Занесите меня в базу данных.
9: Ранее другой.
2: Да, я буду часто звонить, потому что я очень кушать люблю. Я пенсионер. Значит,
9: хорошо, а ранее с другого, да, номера телефона оформляли заказ?
2: А это жена оформляла, но она уже все, померла. Сейчас уже я нормально
9: стал. А можете сейчас уточнить адрес?
2: Ну, вы адрес, мне... Да. Вот у вас сейчас что работает? Ближайшее, это самое... Как она... Вот ближайшее у вас где забрать можно...
9: А назовите ваш адрес, я посмотрю ближайшую точку к вам.
2: Ну, я вообще в данный момент я нахожусь сейчас, ну вот, это самое, где метро Батырева. Да.
9: Метро еще раз какое?
2: Батырева. Я сейчас это, я подъеду, я сейчас уже, я не дома буду. Вы мне скажите, чтобы я подъехал, я заберу вас. Да.
9: Так а какая точка-то вас интересует?
2: Ну, у вас же, я насколько знаю, сейчас не все точки работают. Вы скажите, какая работает, я вам скажу, я, ну, мне как бы удобно, в принципе, будет. Вы же там 1.5-2 часа будете все равно готовить, я подъеду.
9: Ну, примерно в каком месте-то вас интересует?
2: Ну, Бауманская, метро, вот, Бауманская, вот. Есть тут у вас поближе?
9: А, Бауманская?
2: Да.
9: Все, да, поняла вас. Есть точка на... Сейчас я скажу.
2: Бивис.
9: Секунду.
2: Да.
9: Вы знаете, рядом с Бауманской точки закрыты, только далеко достаточно есть точки.
2: А ну а где, возле какого метро ближайшее? Вы мне там скажите уже, просто я ж на машине буду, у меня метро, оно не столь важно.
9: А, все, поняла вас сейчас тогда.
2: Да.
9: Так, например, на энтузиастов 11, это авиационная
2: улица. Ну да, да, вот нормально, как раз я сейчас могу туда, да, нормально, можно и на этот адрес, вот, чтобы там забрать, да.
9: Угу. Тогда энтузиастов 11,
2: да,
9: адрес?
2: Да, энтузиастов. Да. Да, да.
9: Что вы желаете заказать?
2: Вот эта пицца Мазарелла. Как она? Пицца Мазарелла, Светлана.
9: У них... Вы хотите именно пиццу? У них просто... Они просто пиццу, к сожалению,
7: я
9: не готовят на энтузиастов 11.
2: А, ну, ну давайте тогда вы... Это роллы есть у них там? Львоки, роллы. Вот без пиццы будем.
9: Роллы, сегодня. Конечно, да.
2: Да.
9: Значит, роллы, воки, конечно, есть. Какие для вас?
2: А, мне нужны запеченные, значит, креветка шеф, вот это, да, получается.
9: Угу, хорошо, креветка далее.
2: Креветка шитаке, шитаке.
9: Шитаке, далее.
2: Далее, вот, сахара с женскими присадками. Алло. Алло. Блять, у меня, походу, деньги закончились на телефоне. Блять, сука. Щитака, ебический сыр, блять.
9: Здравствуйте.
2: Да, да, да. Светлана, доброе утро. Ой, извините, добрый вечер, Светлана. Да я тут...
9: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
9: Меня зовут Эльвира.
2: Да? Это не важно. Я тут звонил, вот только что у меня связь оборвалась. Я по новой, да, все оформляем, да, получается, да?
9: Да, да.
2: Ну, давайте тогда,
9: вот,
2: Светлана.
9: Москва?
2: Москва, Москва, да. Может, я сейчас номер продиктую, вы
9: номер телефона, на который, да, оформляем заказ.
2: Да, плюс 7 927 1 4 2 восьмерки.
9: Так.
2: Две двоечки и одна, ага, в конце восьмерка. Антон Павлович, так, мое имя Антон. Антон, да. Полное имя. Антон Павлович Шпак.
9: Антон, очень приятно.
2: Ну, а вас как зовут? А,
9: уточните, пожалуйста, адрес доставки какой будет? Меня Эльвира зовут.
2: А, Светлана, да? Да это не важно. Я просто...
9: Можно, плыву.
2: Я просто уж не молодой человек, так сказать. Вот, вот, значит, у вас, я так понимаю, сейчас на Бауманской не работает, да?
9: Сейчас посмотрю, минуту.
2: Да, да, да, да.
9: Нет, к сожалению, точка там не работает.
2: Ну, а давайте на энтузиастов. Работает же у вас там вроде, да?
9: А, как еще раз?
2: Энтузиастов, по-моему, 11 у вас там адрес был, да?
9: Да, энтузиастов 11, точка, да, работает, да.
2: Во, вот это что моя любимая точка. Я там это, да. Давайте, давайте, вот на энтузиастов, да.
9: Ага, что будет в заказе?
2: Так, Светлана, значит, начинаем оформление. Пицца Мазерати. Мазатира, чи Мазара, Мазар, Маргарита, вот это, чи как она там? Я просто сейчас не с этого...
9: Маргарита?
2: Да, да, Мазерати, Моцарелла. Примавара.
9: Так, в пиццу Маргарита входит сыр моцарелла, соус пиццы и тесте, все правильно?
2: Да, да, а можно масло дополнительно, так, масло туда налить, дополнительно, прям маслом помазать сильно, масло прям вылить туда.
10: Я отвечу это. Да, я с примечанием скажу.
2: Да, примечание, масло туда, мотил. Да, налить масло побольше, чтобы масло было. Я очень масло люблю. Туда, чтобы... И когда масла много, оно прекрасно тогда. Масло мягкое, пицца мягкая, коржик тоненький, масляный весь. Масло, масло. Его когда кусаешь, прям масло брызгает. Я хочу масло. Маслыры. Но... И маслины. Масло.
10: Антон, а что еще будет в заказе?
2: И примечание туда добавьте. Маслыры. Маслина. Маслины черные туда. Маслины добавить туда. Маслин побольше и масло. Да.
10: Минутку, пожалуйста.
2: Добавьте просто примечание. Может, они добавят там повары эти самые. Деду масло туда и баслыры.
10: А дополнительно, маслины и оливки, к сожалению, в пиццу добавить нельзя.
2: Масло. А масло?
10: Я указала в примечании, чтобы пиццу смазали маслом.
2: Маслом прям сильно, да, права, чтобы коржик весь масляный был, чтобы капало с него масло.
10: Все ваши желания будут учтены.
2: Спасибо, Светлана, спасибо большое, очень приятно.
10: Антон, что... скажите, пожалуйста, попить что-нибудь?
2: Да мне еще надо эти самые комбо, эти самые наборы комбо, обеды, эти самые, ну, есть у вас комбо, да, там, где эти самые, я вот просто смотрел, у вас мне очень понравился этот самый, как он,
10: комбо. На одного или комбо на двоих?
2: На двоих второй версии какой-то, второй. Я хочу очень много, чтобы...
10: Комбо на двоих вторая версия, там сытный вок, классический вок. Ролл, да. Марокко и ролл сенсей. И палочки, да, на две персоны, правильно понимаю?
2: На одну. Мне одну надо. Мне никому некого угощать. У меня жена недавно откинулась, хорошо. Померла у нее это самое. Я сейчас сам буду кушать. Я буду кушать и вообще не плевать на все. Мне еще попить что-нибудь. Есть там эти самые сенсей. Как он, присадки. Женские эти самые... Этот, я у вас заказывал еще запеченный ролл с женской, как она, женский, женский ёрш. Да. Алло.
10: А скажите, пожалуйста, такого у нас нет, в заказе будет маргарита, пицца, комбо двоих. Палочки на одну персону, имбирь, васаби, соевый соус, все входит.
2: Да.
10: Также в подарок я вам предлагаю взять морс как раз. 0,5 или клюквенный.
2: А мне вот этот напиток, этот, сейчас я это сам. Напиток трахунный, читархин, как он, трахун вот этот зеленый. Есть, нету? Да.
10: Я добавляю морс черная смородина вам. Лимонад имбирный подойдет?
2: Так, Светлана, давайте без черного. Давайте белую смородину, пожалуйста. Есть там белая смородина? Ну или что-нибудь белое?
10: Пожалуйста, вы заказ будете оплачивать? Мне заказ отправлять?
2: Ну так я же еще не все набрал. И вы мне с напитком давайте закончим уже что-нибудь белое туда. Молоко может есть какое, я не знаю. Но что-нибудь, вот эти морсы ваши, я их не хочу. Мне от них изжога и пучит. Меня пучит до безумия. Так, давайте еще по вокам пройдемся, Светлана. Вот воки, да, у вас получается. Мне еще нужен вок, который вот этот называемый так, морской. Есть вот где-то? Алло.
10: Есть.
2: Есть, да, Светлана?
10: Да, морской вок.
2: Да. Добавляйте и туда тоже, если не затруднит, женских молекул добавить. Чисто, если будет возможность в целом, Светлана, не могли бы вы как, ну, я не знаю, вы мне простите, человек уж в возрасте, можно мне просто взять и...
10: Продайте, пожалуйста, коллеги, все разговоры.
2: Да.
10: Все разговоры записываются, иначе я буду вынужден положить трубку и заказ ваш отменить.
2: Но вы мне можете в пиццу, на пиццу насрать и так сказать, чтоб я женщину понюхал. Мне просто женский запах нравится.
10: Я кладу трубку.
1: А я кладу какашку. Ха-ха-ха-ха. То у меня жена померла недавно. Хочу, чтобы женщину по запах был запах у меня, выхлоп. Насрать бы мне в пиццу и поссать бы в...
11: Кто сдох? Да, блядь, на...
1: Ну, здравствуйте.
12: Шахноза.
1: Икота?
12: Здравствуйте. Шахноза. Шахноза.
1: Рыгота. Ну, понятно. Я не пойму, я пенсионер, ничего не слышу. Имя Света, да?
12: Да, заноза? Пусть будет Света. Хотели бы сделать заказ?
1: Да, заноза. Да. Значит, это самое. У вас, я так понимаю, этот энтузиастов 11, да? Можно там по адресу этому?
12: Город Москва у вас?
1: Да, да, Шахерезада.
12: На энтузиастов?
1: Да, энтузиастов 11, Светлана.
12: 11. Так, скажите, пожалуйста, оформляем на тот номер, по которому вы звоните?
1: Да, давайте на него.
12: Минуту, пожалуйста.
1: Да, Светлана, подождем пару минут.
12: Раньше вы не делали. Номер телефона 957-384.
1: Да, да.
12: 286?
1: Да, да, да.
12: Продиктуйте, пожалуйста, его правильности.
1: 350. Ну, я вы где-то. У меня просто домашний. Это домашний телефон. Или вам
12: можете,
1: мобильный? Давайте мобильный.
12: Мобильный.
1: Мобильный, давайте, мой другой, мобильный. Запишите.
12: Давайте.
1: Плюс 7-927.
12: 927.
1: Да. 1-4, 2-8.
12: 2-8.
1: Да, 2-2 там.
12: И 8, верно?
1: Да, да, у вас уже есть, да?
12: Да, вы есть в нашей базе, Антон.
1: Антон Павлович, да, да, да.
12: Сейчас заберете.
1: Да, Антон.
12: Ваш заказ?
1: Мазерати. Пицца Мазерати большая, 30 сантиметров. Вот. Гавайские, да, да. Сколько?
12: Минуту, пожалуйста.
1: Сколько?
12: Пицца как еще раз?
1: Сколько сказали? Пицца
12: Я еще ничего не говорила. Пицца какая именно?
1: Мацерати. А, Маргарита. Я прошу прощения. Маргарита. Да.
12: Угу, Маргарита. 30 сантиметров?
1: Да, 30 сантиметров.
12: Еще?
1: И, да, конечно, еще пицца.
12: Так, просим прощения, на энтузиастов 11 не готовят сейчас пиццу.
1: А?
12: Пицца на стопе. Пиццу не готовим.
1: А, ну тогда ладно, давайте тогда будем набирать роллы и комбо-наборы деду.
12: Какие? Да. Давайте,
1: так,
12: роллы.
1: Гульнара, пожалуйста, запишите комбо на двоих и VR2.
12: Комбо на двоих, номер 2?
1: Да, да, Гульнара, да.
12: Что-нибудь еще?
1: Значит, получается и вок еще, пожалуйста. Классический вок с маслом. Масло налить туда. Вот. Еще хотелось бы...
12: Что-нибудь давать... еще вам?
1: Ролл вот отдельно, да, запеченный. Креветка шеф. И чтоб там был... соус трах-трах, масло оливковое, соус трах-трах, так, извините, а вас как зовут, забыл, что...
12: У нас нет такого соуса.
1: А вас как зовут это?
12: У нас нет такого соуса, смотрите, ваш заказ комбо на двоих номер 2, классический вок, креветка шеф, палочки на сколько персон?
1: На одного меня. А вас как зовут, я не услышал.
12: Шахноза.
1: Гипотеза.
12: В качестве подарка можете выбрать фуджавара ролл, морс клюквенный, морс черная смородина,
1: да
12: либо за дополнительный
1: надо. Класс калифорнийский этот морс, только чтобы он был не черный. Можно какой-то белый напиток?
12: Клюквенный.
2: Да. Он красный, да.
12: Морс клюквенный. Красный. Итого к оплате у вас 1693 рубля.
2: Да, а вот вы написали к этому самому креветки шеф еще туда масло. Масло и трах-трах соус.
12: У нас нет такого соуса.
2: Ну, я не знаю, может, какие-то есть дополнительные. Там же бывает спайс, спайсухи, вот эти соусы, спайс. Есть, нету?
12: Спайс и соус.
2: Да. Женская, женские присадки, может, есть какие-то. Соус татар есть у вас?
12: Нет, спайси соус только. Ну, к оплате 1783 рубля. За заказ можно будет подойти через 40
2: я
12: минут.
2: Понял. А скажите, пожалуйста, вы подождите, я еще не все. Вы мне скажите, есть у вас спайс трах-трах и соус татар?
12: Нет. Нет, Анжа. Нет.
2: Ганджа. Ганджа, да, вас правильно зовут?
12: Пусть будет так. Вы заказ будете принимать?
2: Не, я ждем просто, вы меня простите, я просто не дать, ну, не дать, вы просто никак не можете мне представиться. Связь плохая. Ганджа, да? Или как там? Светлана? Мараджа?
12: Да,
2: это не важно, как там. Это не важно, как вас зовут. Главное, что я здесь, как говорится. Ну, вы мне скажите, Ганджа, можно мне как-то добавить еще в вот этот комбо-набор, да? Добавить туда, примечание поставить, чтобы кто-то из поваров, девочек, женского пола, мог мне туда писечкой потереться, чтобы лобковой костью потерлись об коробочек с боком. То есть, чтобы я пришел и понюхал женскую писечку. Блядь. Да, сука. Вот зараза, блядь.
13: Оператор Анастасия, здравствуйте.
2: Алло, Светлана, добрый вечер. Алло, да, как слышно, Светлана? Как? Светлана,
13: Анастасия.
2: Да, Светлана, я понял, то связь что-то плохая. Светлана, это самое, вы мне скажите, пожалуйста, я вот у вас заказ оформлял. Я не знаю, кто у вас курьер, какой компании, скажите, пожалуйста, доставку делают.
13: Нашей компании.
2: Ну вот вашей компании, Светлана, вот я не понимаю, вы то ли прикалываетесь, то ли что, я пенсионер. Зачем вы мне в пакет насрали?
13: Это кто? Шутка такая, да?
2: Да какая там шутка, я пенсионер, кто-то из ваших работников, я не пойму, то ли меня так недолюбливает, или что, взяли деду в пакет насрали, напудюрили прям пол пакета каловых масс. Это что, мне такую еду, мол, жри, пенсионер, да, или что? Кто насрал мне, Светлана, кто насрал мою доставку?
13: Какой номер телефона был заказ?
2: 927-14-28-228. Вот сейчас недавно было, и мне прислали, и кто-то насрал туда. Кто-то взял, насрал, обосрал мне весь мой заказ. У меня там были вок набора, получается, да. И эти самые, как их, набор у меня был, и вок был классический, значит, комбо-набор был. Да, и насрали прямо туда, в пакет насрали. Я распаковал на радостях, думаю, перекусить. Насрали. А? Не понял, Светлана.
13: На такой номер не было заказа.
2: Как не было? Посмотрите внимательно. Вы что, меня там уже удалили, что ли? Светлана, вы издеваетесь? Я человек не молодой. Это мне уже вообще явно не впечатляет ваши манеры общения с пенсионером. Зачем насрали мне в доставку? Кто насрал в пакетик? Светлана, я все понимаю.
13: Заказ на такой номер не было заказа. Всего доброго.
2: Светлана, блядь, сука.
12: компания Сушивок. Ирина, здравствуйте.
2: Значит, Светлана, да. Добрый вечер, Светлана.
12: Меня Ирина зовут.
2: Да кому какая разница, неважно. Мне заказ был, да? Заказ был. И какого, извините меня, Светлана, я вот ем сейчас, а у меня, ну, не идет ничего. Это самое, аппетита вообще нет. Вы что там, скажите, совсем что ли на своем карантине уже готовить ничего не хотите там, а? Что это такое? Фу, блядь, ебаный, блядь. Что это такое, Светлана? Я не пойму, у вас то ли доставщик насрал мне сюда, или я не пойму, повар просто не захотел мне вкусную еду приготавливать, а? Алло, Светла.
12: Доставка у вас по какому адресу была?
2: Значит, это самое, энтузиастов, блядь, энтузиастов. Да. Не слышу я вас, вы меня выносили, на вынос было. Я приезжал на энтузиастов, блядь, 11, блядь, по адресу ваш, блядь, 100 раз брал, блядь, нормально было. А тут сегодня что, я не пойму. Вы скажите мне, Светлана, что это за...
12: На какой номер телефона вы оформили заказ?
2: 927, значит, 927. 14, 2 восьмерки, 2 двойки, 8. Антон Павлович, 74 года. Да. Насрали мне, обосрали и доставили.
12: Вы через магазин, возможно, делали заказ, просто я его не вижу, к сожалению, у нас в базе.
2: Вы мне скажите, Светлана, вы сейчас меня, наверное, просто за дурака держите, да? Что я, мол, пенсионер, и я типа как бы, да.
12: Дело в том, что если вы заказ оформили непосредственно в магазине, то, к сожалению, мы их не видим. Мы, соответственно, можем оставить обращение в отдел контроля качества, и с вами менеджер свяжется.
2: Так, по этому я вопросу. Понимаю, ну, я все прекрасно понимаю. Ну, контроль, не контроль, там, извинитесь, как обычно, в принципе, пришли. Ну, скажите, я не понимаю, неужели у вас в вашей компании есть такие доставщики, которые просто могли взять и насрать мне в доставку? Просто я открываю пакетик, а там насрано. Это, ну, это как бы вообще нормально, Светлана? Да.
12: К сожалению, нет, я могу составить обращение, с вами свяжутся.
2: Светлана, скажите честно, давайте так, не будем играть в кошки-мышки. Это вы накакали мне пакет?
12: Я в таком тоне с вами не буду разговаривать.
2: Я вас прекрасно понимаю, я сам в шоке. Мне 74 года, а я впервые доставку у вас такую вот получаю. Вы знаете, я не ожидал. Вот я часто пользовался вашим сайтом, заказывая, и был всегда доволен. А здесь, извините меня, Светлана, насрали мне. Значит, деду взяли и насрали прямо в пакетик.
12: Я вас поняла. Я составлю обращение в отдел контроля качества. С вами менеджер свяжется по этому вопросу.
2: Ну, я понял. Ну, хоть я просто позвоню, если ничего никто не связывается. Вас как зовут, хоть чтобы я знал?
12: Меня Ирина зовут.
2: Ясно, Светлана, да.
12: Ожидайте обратной связи, с вами менеджер свяжется. Всего
2: да,
12: доброго.
2: Светлана, пожалуйста, с этим делом не задерживайте, блядь. Да, сука.
14: Оператор Ольга, здравствуйте.
2: Ольга, это, да, или что там, Света, не Света, здравствуйте.
14: Слушаю вас.
2: На, слушай, принцесса. Ну, я хотел бы узнать. Блять. Я да.
14: Тойота, законники, секретарь. Ирина, добрый вечер, слушаю.
2: Алло, здравствуйте, Ирина. Я прошу прощения за столь позднее беспокойство. Скажите, пожалуйста, автомобиль Camry 3.5 двигатель максимальной комплектации имеется в наличии у вас на сокольниках или нет?
14: Новый, либо поддержанный у вас автомобиль?
2: Да, меня интересует новый.
14: Как могу к вам обращаться?
2: Да, Валерий Альбертович.
14: Валерий Альбертович, спасибо вам за звонок. Оставайтесь на линии, соединяю вас с отделом продаж, вас детально проконсультирую.
2: Да, пожалуйста.
15: Такой гарантии еще на 1 или 2 года. Стоимость вступления в программу от 2900 рублей за 1 год или от 7900 рублей за 2 года. Уникальная программа Major Plus. Продлите уверенность в вашем автомобиле по окончании заводской гарантии еще на 1 или 2 года. Стоимость вступления.
16: Отдел продаж Toyota, Павел, добрый день.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Павел, добрый вечер.
16: Здравствуйте. Вечер добрый, Валерий Альбертович. Вечер добрый.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у нас по наличию камеры 3.5 в Сокольниках есть машинка? Сколько цена ее?
16: Я сейчас по наличию посмотрю. Мы максимальную рассматриваем или люкс?
2: Максимально хочется, максимальная комплектация 3.5 биодельная камера.
16: Есть два варианта в наличии, белый перламутр и черный, как вы предложите вам.
2: Черный, я хочу черный.
16: Так, цена. Черная сейчас с доп. Оборудованием, она, цена у нее 3086.
2: А что за
16: на ней установлен обвес хан.
2: Ой, а что это там обвес за хан?
16: То есть это оригинальные бамперы, передний и задний. Вот, собственно говоря, за счет этого машина стоит сейчас таких денег.
2: Ну я понял, а вообще, а белая какая цена у нее?
16: 2 822 000.
2: 2 800 000, это 3.5, да, правильно, 3.5?
16: Да, да, да, да, белый перламутр, машина в наличии есть в Сокольниках, подъезжайте, там либо сегодня, до конца дня, либо завтра, вас машину смогу показать.
2: А скажите, ну а если 2.5 двигателя, какая цена будет?
16: Так, если 2.5, ориентируйтесь на 2, ну опять же, смотря какая комплектация.
2: Да.
16: Ну, если, наверное, престиж.
2: Да, но на 2.300. Максимальная, чтобы она. Сколько? 2.300, да.
16: А, максимальная. Нет, если максимальная для люкса, да, без малого 2.500 будет стоить. Вот сейчас машина есть в наличии.
2: Сколько?
16: 2.500.
2: Да нахуй она мне всралась, блядь! Она же вообще не едет, блядь! Ну я нахуй! Скота, блядь, ебаная, блядь! Тойота, ебаться, 2.5! Да нахуй она нужна, ебать! За 2.5 дерьмо это, блядь! Я за 2.5, ебать, куплю себе, блядь! 2 патриота! 2, блядь!
17: Александр Стаконник, секретарь Ирина, добрый день.
2: Слушайте. Светланочка, добрый вечер, принцесса.
17: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Светлана. Ну что там по Тойотам, что-то я с менеджером общался, спросил у него, что по цене, он снял, и он меня послал на 3 буквы. Это ну нормально, ненормально, не пойму.
17: Это неправильно. Скажите, вас интересует новый автомобиль, либо подержанный?
2: Да, мне нужен подержанный.
17: Я сейчас вас соединю с менеджером, вас специально проконсультирую, как могу к вам обращаться?
2: Да, Антон Павлович.
17: Антон Павлович, спасибо за звонок, соединяю вас.
15: Продлите уверенность в вашем автомобиле по окончании заводской гарантии еще на 1 или 2 года. Стоимость вступления в программу от 2900 рублей за 1 год. Сколько, или от 7900 рублей да за 2 года. Уникальная программа Major Plus.
18: Автомобили с пробегом, меня зовут Антон, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Светлана, добрый вечер. Машинки в наличии Toyota Camry есть у вас?
18: Угу, давайте посмотрим. Антон Павлович, да, могу к вам обращаться?
2: Да, да, Антон Павлович.
18: Угу. А Camry смотрите от какого года, Антон Павлович? С каким двигателем вас интересует, чтобы
2: ну,
18: актуально
2: играть? Желательно, чтобы ну, самая мощь была. То есть 3.5 год так, от 12-го выше.
18: Я понял. Да. Так, от 13-го и выше. Антон Павлович, представлены 2 автомобиля вот, по критериям, которые вас интересуют. Оба в черном цвете, Camry, 3.5 двигатель, 249 лошадиных сил. 14-й год автомобиль, 1 190 000 стоимостью, 117 тысяч пробега. И есть машина 15-го года, пробег будет 177 тысяч, 1 255 000. Вот такие 2 машины представлены. Давайте ну, более понял. Подробно про...
2: Вот это из-под такси, да. Наверное, которое пробег большой, да?
18: Ну, вы знаете, Антон Павлович, под такси, в принципе, так немножечко нерентабельно брать с таким мощным двигателем, да? То есть берут обычно, если Camry, то это 2-литровый двигатель, чтобы был минимальный расход топлива, все-таки так будет более выгодно. Таких ну, да, машин ни разу не встречал в такси.
2: Ну, я понял, то есть 1 200 000, да?
18: Много ездит. Ну, да, а просто так, много ездит, да.
2: А касательно скидок, касательно скидок для пенсионеров, ветеранов, ВОВ, есть какие-то скидки?
18: Антон Павлович, ну, вообще по скидкам разговариваем, скидки бывают, вот, да. Ну, по вот критериям, которые вы перечислились, там, к сожалению, мы там не предоставляем на эту скидку. Вот, но мы готовы рассмотреть скидку.
19: 972-54-2 206 000 16. Позвони по этому номеру и скажи, что хочешь купить гитару.
2: У меня, есть приора, вот ее, я просто, ну, сами понимаете, обычно приору сдают, да, когда Тойоту покупают, Камри. Потому что всех, у кого приора, да, они хотят нечто подобное на приору, только и на марку, вот, и берут себе Камри. Вот, поэтому у меня приора черная.
18: Я понял. Ну, вот в зависимости от оценки вашей приоры, вот, мы им предоставим скидку автоматическую, то есть уже на приобретаемую в будущем машину. Вот, ну и также готовы поговорить, в принципе, по скидке. Ну, естественно, это логично будет поговорить, когда вы уже приедете в салон, машину посмотрите. Вот. Да, вот перечисленные предложения. Ага, как устроили. Да. Более подробно давайте вам расскажу про каждый из автомобилей.
2: Ну, вот, подходит, по вашим критериям. Меня вот этот интересует 15-го года.
18: 15-го года, 177 тысяч пробега, более интересен, да, то есть 1 255 000. Да, да, давайте я вам про это. Да. У нас, смотрите, каждая машина, да, то есть она проверена по каким-то критериям, это состояние кузова проверяем, обязательно. Да, техническое состояние полностью проверено автомобиля. Юр, частота, естественно, вот она 100% у нас на каждую из машин она там получит. Вот, мы вот эту машину, да, вот мы ее проверили, каких-либо нареканий, то есть критических я здесь не вижу по состоянию, по техническому. Эта машина будет максимальной комплектацией люкс. Да. Это, то есть, с большим монитором. Да, с большим монитором она там получит. С регулировкой, там будет такой подлокотник, да, для второго ряда пассажиров, вот, для заднего ряда как раз таки, да, вот с премиум акустикой JBL.
2: А, JBL, а сколько там динамиков?
18: Динамиков 11, там, плюс там
2: будет. Ну, то есть мощные, да, типа Harman Kardon, что-то типа.
18: Ну, премиум акустика, да, только они сотрудничают с JBL, именно в Toyota Camry.
2: Я прошу прощения, вы не обращайте внимания. Это самое. Просто у меня тоже Toyota есть, я пытаюсь ее завести сейчас. Не заводится что-то. Ну, ясненько. А скажите, по владельцу, сколько там владельцев?
18: Один собственник был там получен на этом автомобиле. Да.
2: Один,
18: ПТС оригинальный. Один собственник.
2: Один ПТС. А, ну то есть один. Ну это, знаете, даже. А вот на той машинке тоже один, да, собственник? Которая меньше пробег.
18: А та была бы тоже интересна, да?
2: Нет, ну мне скажите, что там по собственникам. Если там один, то в принципе я бы ее тоже посмотрел, да.
18: Там тоже один собственник. Да, и тоже комплектация люкс, кстати.
2: А, люкс. Ну такая же, да. А там, ну, без панорамной крыши, без люка, в смысле, да.
18: Да, у них, в принципе, панорамной крыши не идет. Да. Антон Павлович, а может я вам перезвоню, что-то видно какие-то помехи при разговоре?
2: Да, да, нет, нет, да, нормально. Попал. У меня нет, это все нормально, вы не обращайте внимания, это я Тойоту завожу. Ну, ясненько. А Востока Тойоты, да. Восток Тойоты, BMW нет.
18: Разные бренды представлены, смотря по каким критериям вы выбираете.
2: Нет, ну, а вот что BMW, важно для вас. BMW есть какой-то дизельный?
18: Да. Давайте посмотрю. Смотрите. Да, по этой машине, чтобы понимание было, да, Антон Павлович, как заинтересовало вас, интересно.
2: Ну, вообще надо приехать посмотреть, аппараты действительно достойные. А вот BMW есть у вас, посмотрите, пожалуйста.
18: С каким двигателем? С дизельным, да, вы говорите, интересно?
2: Да, дизельный, желательно, чтобы 3 литра.
18: Сейчас, одну секундочку, Антон Павлович. BMW, я так понимаю, пятую серию рассматриваем.
2: Ну, чтоб, ну да, либо пятую, либо уже кроссовер там какой-нибудь, X5, X6, ну, чтобы 3 литра главное было, чтобы меньше, чтобы машина, когда меньше, когда машина 2 литра, это не машина, должно быть 3 как минимум.
18: Да. Я понял, ну, вы сказали, да, с самого начала, хотелось бы мощную более машину.
2: Мощную, да.
18: Такой мощный, да. Да, сейчас я посмотрю, прям буквально открою, просто в нашем Toyota-центре в Сокольниках BMW не представлен, это премиум-сегмент. Сейчас посмотрю по общему складу.
2: Ну, BMW, да, это премиум, а Toyota не премиум.
18: Ну, да, подразумевается просто так, да. Сейчас, одну секунду, прям открою. Да, а вы, чтобы просто понимание для себя было, рассматриваете и седан, и кроссовер, да, то есть...
2: Да, ну да, чтобы полный привод, главное было, чтобы полный привод. Дизель.
18: Полный привод, важно. Дизель. Да, ну а на бюджет какой ориентируемся? Потому что X5 это они все-таки разных годов бывают. Если рассматривать как в бюджет Camry 1 200 000, навряд ли подберем мы с вами свежий X5.
2: Да нет, я понимаю. Мне бюджет не это самое, это не волнует. Я бизнесмен, у меня своя шашлычная. У меня есть. Вы мне скажите, главное, чтобы 3 литра дизель был, и года так не новей 16-го, до 16.

0: Дизель 240. 12.
1: Сколько
0: это
1: стоит?
0: Это вот кузов как Е70 у них. 1 840 000.
1: А, Е70, это все, это уже старье. Давайте что-нибудь подарим.
0: Е70, ага. Ну, вы сказали до 16-го.
1: Да, нет, да, ну, просто.
0: Давайте я вам тогда после 16-го предложу. Который вот у них пошел кузов, ну, как в 15-й.
1: Нет, ну, да, у них говоря, кузов вот обновился после 13-го. Вы мне говорите, что это понравилось.
0: Ага.
1: Да.
0: Угу. Угу. То есть да, такое 14-й, 15-й, да?
1: Да,
0: ну,
1: да,
0: вот смотрите.
1: Вот можно да, пятерку, да, да, можно Антон, пятерку, можно X5, можно X6.
0: Угу.
1: Да,
0: да. Угу. Угу. Давайте посмотрим сейчас, одну секунду прям открою.
1: Да что ж такое, зараза, может, аккумулятор поменял на Toyota Mark II, не заводится.
0: Угу. Что-то видно, сел совсем, судя по звуку, ну прям.
1: Да, да, я уже его заряжал.
0: Угу. Ну, вы знаете, если предлагать дизельный X6, вот именно дизель, да, представлены только автомобили от 16 года, 16, 17, 19, а, вот начинается от 3 549 000. Да, если такой бюджет рассматривать, готов сделать предложение, вот есть у нас несколько автомобилей.
1: Ну, угу. Это в F-кузове уже, да, идут аппарат?
0: Да, F-16 у них, вот маркировка кузова. У нас 16-й год с небольшим пробегом, 31 тысяча, 3 549 000. Вот, ну, прям достойный очень вариант. Да, 249 сил, доналоговый, дизельный, ну, автомобиль.
1: Я понял. Угу. Я понял. Но это аппарат, ну, серьезный. Это, как говорится, 3 литра, 3 литра. С половиной Toyota не сравнится с 3 литрами BMW. BMW быстрее.
0: Ой, я думаю, ни в коем случае. Конечно, более динамичный автомобиль.
1: Конечно, Toyota, да, это так, чисто картошку возить, там, мешки с мусором.
0: Я понял, да. Ну, ну разные, разные, да, по-разному все используют автомобиль.
1: Вот. А есть пятый кузов дизельный там?
0: Угу. Да, Антон Павлович, ну так, чтобы для себя понимание было, вам вот как предложенные варианты ранее, там, X6 рассматривали бы, то есть,
1: ну,
0: или
1: цена,
0: как?
1: Да, угу. Цена, в принципе, 3,5, да,
0: по-вашему.
1: 31 тысяча пробега, 3,5, в принципе, ну, цена хорошая. А вот кузов угу. бы на седан, есть пятерка, G30 дизельный.
0: Угу. Так, одну секунду, да, сейчас посмотрим. G30 дизельный интересует. Ну, дизельный у них, знаете, это 2 литра самый такой распространенный,
1: ну,
0: вариант.
1: Да, самый для таксистов. Нет, 2 литра мне не интересен. Это все, это уже.
0: Нет, дизель, 2 литра, 2 литра дизеля, я имею в виду. 2 литра дизеля.
1: Она никуда не едет. Угу. Она, конечно, она быстрее, 190 чем 3,5.
0: Сил.
1: Угу. Ну, куда эти все? Угу. Это, конечно, быстрее, чем 3,5 Toyota. 2 литра угу. дизель BMW. Ну куда угу. они, господи. Мне надо, чтобы из 5 секунд выезжало до сотки. Чтобы меньше 5 было.
0: Я понял. Динамичная нужна машина.
1: Конечно,
0: все-таки. Ну да.
1: Чтобы,
0: так,
1: я,
0: ну
1: я
0: да.
1: Шучу, как говорится, угу. не совсем старый.
0: Ну, вы знаете, вот именно по дизельку тогда, но у них трехлитровый же двигатель еще есть, вот, не готов сейчас сделать предложение, нету ни одной, вот только 2 литра дизель, и которые двухлитровые у них бензиновые, ну да, да, да, то есть, Антон Павлович. Ну, вообще, в принципе, да, то есть, если вы эксплуатируете сейчас, ну, вот, вы говорите, там, Приору, или вот Марк,
1: да,
0: у вас там, да, Марк 2.
1: Да, вот не заводится, вот. Зараза, я его и так, и сяк уже, не угу. знаю, мотор, да,
0: же, слышу, да,
1: второй,
0: да.
1: зараза, аккумулятор, чешон тут, блин, зажигание. Не пойму. Ну да, да. Угу. Ну а эти самые. Да. Угу. Да, да.
0: Угу. Ну, Камри 3.5 вполне динамичные машины покажутся. Я предложил бы вам все-таки приехать к нам, вот, машину вживую посмотреть, Антон Павлович.
1: А
0: ну, и мы
1: смотреть.
0: Бы с вами провели здесь.
1: Угу. Вы знаете, угу. смотреть.
0: Ну,
1: надо
0: машину
1: по
0: телефону.
1: По
0: не
1: состоянию,
0: ну, по состоянию,
1: да.
0: конечно.
1: Потому что с виду она как Toyota выглядит, врагу не пожелать. Вот тут BMW я бы посмотрел, она действительно красивая. А Toyota так смотреть, что, ну, ее. Мне главное, чтобы в салоне там не прокурено было, то что. И чтобы руль был не протертый. Потому что Toyota, как знаете, в основном жирненькие покупают, хряки. Ну, мужики жирные, хряки. Они пузо ложат на руль и рулем поворачивают, пузом поворачивают, чтобы жира не было там, чтобы жиром не воняло.
0: Антон Павлович, ну, я извиняюсь, но вы же все-таки рассматриваете эту модель.
1: Да.
0: Почему вы тогда ее смотрите? Ну,
1: так
0: если вы говорите, что она не очень по дизайну вам, ну, нравится.
1: Да нет, там я просто хочу ее на стоп намотать, да и все.
0: Угу.

0: Такой вот, блин.
1: Я понял. Алло.
0: Здравствуйте.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я прошу прощения. Значит, дружочек, это ты со мной конфликтовал позавчера на входе?
1: С кем с тобой?
0: Метелицы. Где? На входе, метелицы.
1: Ну, наверное, с тобой ты там один был такой.
0: Слушай, Друан, а что такое? А что ты начал на меня бузить? Я не понял, бля. Что-то я не понял. То, что я был.
1: Так это не я начал, но...
0: А кто?
1: Но ты-то пьяный был.
0: Ну, немного перебрал еще, ебать. Так а что ты вот это такое, ебать,
1: ну,
0: знаешь?
1: Ну, это же не по... А? Ну, ёпта, ну ты на входе обосрался. Ну, что мне делать с тобой еще?
0: Ебать, Друан, ты на дуры, сука, шарик за ролик гэпнул. Чешу, ебать, ты такой, сука, черт, я ебу.
1: Ебать,
0: такой,
1: я сейчас здоровья своего много, чел, блядь.
0: Ебать, я сейчас проеду в метелицу, Друан, блядь. Ты либо извиняйся, либо, блядь, вход
1: и
0: бесплатный.
1: И пососёшь ты, ёпты.
0: Нихуя, ебать, ты резко начал, бля, братан, я хуй пойму, у тебя что, приора, блядь. Ты что такой резкий, ебать?
1: Ебать. Дурак,
0: не понял, ты? Нихуя себе, ебать, сказал я себе, ебать.
1: У тебя, видимо, ебать, не хватило, да, тогда?
0: Слуха, Друан, ебать, говним, тогда, я тогда немного перебрал, блядь. Но ты, сука, имей в виду, сука, я на взводе, ебать. Я спортсмен, я боксер, блядь.
1: Ну ты нет, ты давай сейчас подъезжай, короче, с Макдональдсом на полевой.
0: Ебать. Подсосать
1: себе накинь, друг, ебать.
0: Нихуя, ебать, ты так, слушай, Друан, блядь, ты в натуре, ты в курсе, что, блядь, нахуй, кем я работаю, ебать?
1: Кем?
0: Я давай. Лейтенант полиции, вообще-то, ебать. Ты, Друан, давай потише, будь бы. Я, сука, сейчас проеду с Берку там, блядь. Ты меня скручу тебя в бублик, блядь. Ты меня понял.
1: Смотри, сейчас видос зальем, как ты обосрался на входе там, ебать, спички.
0: Слышь, Друан, блядь, извиняйся сейчас же, блядь. Или реально сейчас прогрею свою точилу, блядь, и подъеду.
1: Извиниться?
0: Да. Селезень.
1: Че, дурак?
0: Ты слякоть, селезень, оползать, блядь, просмыкающий макарон, блядь. Ты анальная вода.
1: Подъезжай, тебе говорю, шляпка.
0: Я тебя подъеду, заткнись нахуй! Заткнись, сказал бестолач! Извиняйся.
1: Че, ебнутый, что ли, сука?
0: Извинись нахуй, немедленно!
1: Ну подъезжай к метле сейчас,
0: Извинись, селезень!
1: Боец, бля, лейтенант ебаный.
0: Я лейтенант, нахуй, я ВДВ служил, блядь, я воевал, блядь, ты кто такой, нахуй? Я ВДВшник, блядь!
1: Чё, быкуешь-то?
0: Я ВДВ, нахуй!
1: Так, ВДВ?
0: ВДВ, блядь! Ты кто такой, нахуй? Зелёный, блядь! Ох, тебе все на мне годится, дрянь такая, блядь! Ты либо сейчас извиняйся, либо сейчас начну злиться, блядь! А если начну злиться по-настоящему, блядь! Если начну по-настоящему злиться, то пиздец, нахуй, будет страшно, блядь! Это, нахуй, начнется такое, что ну его нахуй врагу не пожелать, блядь! Люди, нахуй, мудаку за голову берутся, когда я злюсь, блядь! Вот так к земле прижимаются, за головы берутся, блядь! Извиняйся, сейчас же, блядь, оползать, блядь! Ух, гадость сбросила. Я пожилой Марин Штерн.
2: Итальянский ресторан «Ива», добрый вечер.
0: Светлана, здравствуйте. Я заказ...
2: Не Светлана.
0: Да, а как, я не слышал.
2: Что еще раз?
0: Как вас имя, я не расслышал.
2: Юлия.
0: Понял. Здравствуйте, Светлана. Я могу пиццу заказать, да? Оформить доставку, Светлана.
2: А вы куда хотели бы ее оформить?
0: Ну...
2: В номер?
0: Ну, да. Именно заказать.
2: Да, можете, но мы доставкой не занимаемся. То есть, если вы проживаете в номере, то вы можете либо сами спуститься забрать, либо через рум-сервис.
0: Да, я могу спуститься и забрать.
2: Да,
0: вы
2: хорошо.
0: Мне скажите, сколько по времени будете ее делать, пиццу?
2: Минут 15.
0: Я хочу пиццу очень.
2: Да, хорошо. Какую?
0: А, сейчас. И вот эта, которая есть сыра много, Светлана.
2: 4 сыра или да. Просто маргарита? 4 сыра, да?
0: Нет, не надо мне эту, как ее вы там назвали. Давайте лучше Светлану. Ой, эту пиццу 4 пожилых сыра. Можно, да?
2: Хорошо.
0: Вот, и это самое, там напитки какие-то есть у вас и клюквенные?
2: Нет, к сожалению, клюквенного нет.
0: А какой, облепиховый, да?
2: Есть лимонад облепиховый, есть чай с облепихой.
0: Вот,
2: вам
0: Светлана,
2: что, горячий, холодный напиток?
0: Мне нужен пожилой чай. Черный.
2: Хорошо.
0: Черный. Чтобы максимум черноты было. Черный.
2: Хорошо, а размер пиццы какой?
0: Я хочу большую пиццу.
2: XL?
0: Сейчас я спрошу у сына. Сейчас. Какую пиццу?
3: Я хочу пиццу.
0: Какую, какую?
3: Большую.
0: Как мой писюн?
3: Да.
0: Ага. С максимально большую, которая есть у вас, Светлана. Алло. Вот кобыла, а, блядь, нету таких больших, да, блядь, нету, нету, да, 37 сантиметров, нема, да, блядь, ой, блядь, масло, да, сука? Всё.
1: Алло.
0: Алло, Дим, здравствуй, здравствуй.
1: Да, здравствуйте.
0: Дмитрий, я прошу прощения, я по поводу доставки. Опять уже в который раз сорвалась поставка в Екатеринбург. Что за хуйня, Дмитрий? Что за хуйня, блядь? Что за пиздец?
1: Какая поставка? О чем вообще?
0: Доставка в Екатеринбург сорвалась, блядь, в очередной раз, блядь. Сколько это, блядь, будет, сука, блядь, хуй мне в сраку продолжаться, залупа мне под нос, блядь.
1: Не,
0: Ёбаный рот, блядь, что за хуйня, блядь? Ёбаный твой рот! Ты что наделал, блядь? Алло.
1: В смысле, что я наделал? А при чем здесь я вообще?
0: Ты занимаешься доставкой. Доставкой. Ты ответственен за доставку.
1: Ну, я ответственен. Но водитель
0: для
1: меня получается. Я менеджер, я как бы курирую вас.
0: Ну а какого рот бы мне в хуй залупу под нос, блядь? Ебаный, блядь, шашлык, хуй мне под нос, блядь, нахуй, залупа кончина, блядь. Ну хуй его в рот, блядь, сука, сорвалась, блядь, в очередной раз, пидорас, блядь. Что за хуйня, хуй мне в коня, блядь?
1: Ну, почему в очередной раз? Слушай, когда еще мы с вами возили, вы мне скажите,
0: я просто не помню. Ебаный твой сыр, блядь, ебать его в крендель, блядь, хуй мне в пипитер, блядь, хуево рот, блядь, сучье вымя, блядь, блядское семя, блядь, какого еба, блядь,
1: хуя? Вы можете по существу, пожалуйста, хоть представьтесь, как вас зовут-то хоть, а то я просто уже с ним разговариваю.
0: Блядь, Антон, ебать, Йов Палыч, блядь, меня зовут, хуй тебе под нос,
1: Антон,
0: блядь.
1: Антон Палыч?
0: Да. Где моя доставка, блядь? Димочка.
1: Ну, я не знаю, не, ну, скорее всего, доезжай до вас, уже скоро будет.
0: Ёбаный твой сыр, блядь. Ёбаный твой шашлык, блядский мотороллер, блядь. Хуй тебе, блядь, собачий под нос, блядь. Я ебу ту Люсю, блядь. Сколько, блядь, можно уже? Который раз, блядь, ёбаный, блядь.
1: Ну, как в смысле, который раз? Это какой раз? Я вообще не доставлял, по-моему, до этого ни разу. Вы о чем вообще так говорите?
0: Ёбаный, блядь. Ещё
1: не теритесь вы меня, типа, отрываетесь.
0: Хватит, блядь.
1: Ну, как бы, я с вами нормально, сука, спокойно общаюсь.
0: Блядь,
1: можете
0: хватит,
1: поспокойнее
0: Дима,
1: общаться,
0: успокойся.
1: Пожалуйста, можно?
0: Успокойся, Димедрол, Димочка. Слушай, дружочек, который раз ты меня уже
1: Антошечка,
0: подставляешь?
1: Антошечка.
0: Димочка, который раз, ебически ты трындулет, блядь,
1: который,
0: меня подставляешь?
1: Который раз уже, который
0: уже,
1: раз?
0: Я, блядь, сука,
1: ну,
0: за тебя, из-за тебя, сорвались опять доставка. Опять из-за тебя доставка сорвалась, ебический сыр, блядь, хуй мне под нос,
1: почему
0: блядь, ебаный,
1: из-за меня-то, блядь, не пойму, из-за меня-то почему сорвалась, Антон Павлович, почему из-за меня-то?
0: Ебать ты тяжелый, сука, человек, блядь, ты сляка, ты энтеробиозна, ты кишечная трость, ты анальный пресмыкальник.
1: Я понял, а можно еще что-нибудь такое?
0: Знаешь,
1: как еще можно тебя обозвать?
0: Ты метель, блядь, ты макарон, блядь, ты, блядь, пурга, блядь, ты заноза, блядь, ты нахуй сляка, блядь, ты рыба, блядь. ты анальный окунь, блядь. Ты дружочек Дмитрий, сколько мне еще два раза сорвешь доставочку, да, менеджер? Сколько раз, блядь, мне
1: можно? Да, еще два раза сорву тогда доставочку. Ну,
0: кого там понабирали, мутантов, блядь, мне доставка,
1: кого?
0: Блядь,
1: кого
0: я жду.
1: Ну да, блядь, а вы там стыдите, Антон Павлович, разговаривайте так. Охуительно со мной
0: так,
1: сейчас прям.
0: Ладно, вот. Вы давайте там не злитесь, надо, давайте, тупо, давайте. По существу, блядь, Димидрол. Значит, по существу, Димитрий.
1: По существу. Ну.
0: Где моя доставка? Где, блядь? Где она, блядь? Я где мне, блядь? Где мне, блядь? Сколько, блядь, ждать, блядь?
1: Подождите еще раз, что? Еще разочек, куда ждете, Антон Павлович? Ну что,
0: блядь, ебать ты тяжелый человек, блядь. Ёбаный, блядь, я человек серьезный, блядь, если я начну, блядь, сейчас общаться с вашим руководством, если я начну общаться с вашим руководством, блядь, мне стоит только к нему, блядь, подъехать, блядь, он нахуй так за голову возьмется, вот так вот, блядь, и будет плакать, блядь, давай, блядь, Дима, решай, где моя, блядь, доставка?
1: 685. Где, блядь? Доставочка скоро приедет, я же говорю, мне же уже опаздывали уже, ну еще раз подожди, Антон, ну ёб, ну чё, что начинается-то, не пойму.
0: Блядь, ёбаный ты конь, блядь, ну ладно, блядь, у тебя есть, я... блядь, сколько да, мне блядь, ждать, сколько, блядь, да, мне да. ждать, сколько?
1: Чё, не понял.
0: Сколько мне ждать еще, блядь?
1: Ну еще, я думаю, часика три подождете, приедет груз ваш.
0: Я, блядь, буду ждать, блядь. Если он, блядь, не приедет, ебаный крот, блядь. Хуй мне под нос, ебаный понос, блядь. Залупа мамонта у тебя, блядь, под носом. Ебать тебя по носу.
1: Это залупа мамонта.
0: Ебать его в гамна плюя. Сучая вымя, блядский сыр, блядь. Собачья отрыжка, блядский ебаный, блядь, ветер, блядь, сука, ебический снег, блядь.
1: Нормальными словами, Антон Павлович, вот он говорит, пожалуйста. Ну я не понимаю. Просто кому вообще это адресовываете? Можете объяснить, пожалуйста, мне? Не пойму.
0: Блядь. Не понял просто. Ой, блядь, понабрали, блядь. Кто там у тебя начальник, блядь? Гиндос, да? Геннадий, блядь? Чи кто, блядь? Гиндопола, блядь? Гиндос, да, сука? Генчик, блядь? Этот жирный черт, блядь, или что?
1: Да, Жека, да,
0: Жека, блядь, все Жека, блядь, дружочек, блядь. Если он, блядь, не разберется с доставкой моей, блядь, если мой товар, блядь, не придет, блядь, у меня, между прочим, там, товарняк, блядь, довольно такие серьезные, блядь, там у меня удобрения, блядь, удобрения для моего огорода,
1: да, блядь. А, удобрения?
0: Да.
1: Ага, а что за удобрение-то? Еще напомните, пожалуйста, что я не помню.
0: Давай, друган, блядь, подгоняй лошадей, я жду, блядь.
1: Ну, я понял, что за удобрение-то, а то нет, не припоминаю.
0: Не пропоминаешь, да потому что ты собачье семя, блядь, ты яичный бог, блядь, ты собачья головка, блядь.
1: Я собачье семя, блядь.
0: А то, что, блядь, ты пекинес, блядь, ты меченосец, блядь, ты гурами, блядь, ты анальная плесень, блядь, ты порватая задница,
1: блядь.
0: Ты шипучка.
1: Ой, блядь, уебище ты ебаная, блядь. Как же ты бесишь меня, нахуй. Ты просто уебок, блядь.
0: Ты анал, блядь. Антоша,
1: блядь, палыч, нахуй.
0: Так, Димитру, давай ты там не злись, селезень,
1: блядь.
0: Я, блядь, поехал есть в крошку картошку, блядь. Если я картошку доем, блядь, доставки не будет, блядь. Пиздец в жопе, блядь.
1: То что тогда будет? Что будет, Антоша? Позвони еще раз, пожалуйста.
0: Я сказал, блядь. Я все сказал, блядь. Блядь.
1: Что все сказал?
0: Блядь. Я сказал, блядь. Блядь. Все, блядь. Давай, блядь. Давай, ебать, ёпта. Да. Алло.
2: Да.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Я прошу прощения за беспокойство. Сосед с четвертого этажа беспокоит. По поводу коробок ваших с мусором. Когда уберете?
2: С каким мусором?
0: Коробки. Если вы не уберете свои коробочки с мусором, да, то я вас предупреждаю. Я туда накакаю.
2: Какой сосед? С какой квартиры?
0: С четвертого этажа. Валерий Альбеш меня зовут. Четвертый этаж. Ваш сосед. Когда коробки с мусором будут убраны? Если не уберете,
2: Я накакаю
0: в коробочке, понятно? И под дверь на пудюлю, понятно? Я тебе сказал. Я сказал, коробочки быстро убрала, немедленно. Я сказал, коробки убрала, быстро. Иначе я накакаю в каждую коробочку. Я буду какать, весь калсу выдавливать. В каждую из своих коробочек, понятно?
2: Не ты ёбнутый?
0: Кто, блядь?
2: Ты ёбнутый.
0: Почему, блядь? Какой Альберт? Валерий Альбертович, четвертый этаж. Почему, блин? Мне коробки твои не нравятся. Они мне мешают. Всем мешают здесь.
2: Спустись и поговори со мной. Нехуй со мной так разговаривать.
0: Я тебе сказал. Значит так, я тебе сказал. Я сейчас спускаюсь и буду срать тебе под дверь.
2: Давай, спускай.
0: Я сейчас прям шорты одеваю, я сейчас спущусь.
2: Намыль, пожалуйста, ладно?
0: Все, я сейчас насру, попросить. Я сейчас буду срать, давай. Я засру все там. И коробки, и двери возле входа насру прям большую гулю. Поняла меня?
2: Давай, спускай.
0: Все, давай, сейчас, блядь, приду, пиздец, нахуй, ебаный рот, блядь. Все, блядь, все нахуй, я сказал. Вот дрянь, блядь. Да, я... А что такого, реально, бля? Ну, насрал я кропальку. Ну, еще, блин, с кем не бывает. Посрал, блядь, и посрал. И что, блядь? Да, сука! Алло.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Да.
0: Я снимаю вот хату на улице Первомайской, да, вот? Ну, я правильно попал, да? Вот хату сдаете, это Первомайская, да, улица?
1: Нет, мы уже давно не сдаем, я объявление снял давно.
0: Не, я просто, ну я понял, просто я сейчас живу здесь. Я прошу прощения, но я там все обосрал. Ну.
1: А кто вообще?
0: Я житель, я на Первомайской вот живу, да. Вот, я обосрался, я насрал квартиру, обосрал кровать, там все обосрал, унитаз сломался и потек, все соседи затопило, говно плавает, я как на лодке. Я обосрался, я Первомайский там все обосрал, я извиняюсь, вы меня пенсионера не вините, со всеми бывает, вы встаньте в мое положение, действительно, и простите меня.
1: А кто это вообще?
0: Ну я житель, я квартиру вашу снимаю. Я насрал в ней.
1: А кто это? Зовут вас как?
0: Антон Павлович. Антон Павлович, я житель, просто меня приютили вот в вашу квартиру. Но я не лично вас снимаю, вы знакомый мой снимает.
1: Какую квартиру?
0: На Первомайской, которая. Да. Чё, сука, блядь? Да, блядь? Да, сука? Да, я. Обосрал, блядь. Всё насрал, обосрал, блядь. Всё жидкостью залил, да, сука? Фекальной материей, да, сука?
4: Алло.
0: Алло, здравствуйте.
4: Я вас слушаю.
0: Я прошу прощения за столь поздний звонок. Вы уж меня простите. Это Людмила Николаевна, да?
4: А вы кто?
0: Антон Павлович Мурдяк, мое полное имя. Я охранник. Я сегодня обосрал ваш учительский стол. Вы уж меня простите. Я все это дело уберу.
4: Не понял. Юмора.
0: Что непонятного, Людмила Николаевна? Да, я человек немолодой. Немного перебрал лишнего. Я позволил себе насрать на ваш учительский стол. Да, виноват. Да, не спорю. Я все уберу. Вы меня простите.
4: Хорошо, пожалуйста. Я не возражаю. Убирайте.
0: Просто дело в том, что я не сдержался. То есть так называемый клапан, он пробил. И все, что было во мне, сейчас у вас на столе. Учительском. Угу. Вот. Поэтому, вы знаете, ваша карта географическая была вся полностью подвержена нападению моего фекалия. За это я дико извиняюсь. Вы меня не судите, Людмила Николаевна. Я пенсионер. Я уже, как говорится, Одной ногой там, одной ногой здесь. То есть, получается, одной ногой я возле учительского стола, а второй возле туалета. Ну, одна, другой оказалась
4: быстрее. Вы меня простите, я вынуждена вас прервать. У меня сейчас нету времени слушать ваши, так сказать...
0: Да,
4: это ваши проблемы, вы их решаете.
0: Да
4: хорошо,
0: нет,
4: всего вам доброго.
0: Ладно, сами уберете.
4: Да, да,
0: сами уберете, сами уберете, значит, понятно? Да, сука, да, я гадость, блядь. Да мне похуй, я гангстер, блядь, насрал, блядь, мне похуй, рыли, блядь. Пусть все хочет, то и делает, блядь. Да, сука, я фекальный гангстер. Алло.
5: Алло.
0: Здравствуйте.
5: Да, да, добрый день.
0: Вы мне телефон ремонтировали, айфон, дисплей меняли. Ничего не работает, полная инверсия цвета. Куда мне обращаться и как вообще мне в целом на это реагировать? Товарищ мастер, вы не охуели?
5: В смысле инверсия цвета, как это объяснить?
0: Ну, это полностью противоположные оттенки. То есть у меня вместо красного – голубой, вместо голубого – зеленый. Понимаете, о чем я?
5: Нет, не совсем о чем.
0: Вы мне дисплей меняли недавно на моем любимом айфоне. И вы мне сделали полную хуету. Да.
5: Какой айфон и в каком городе я это делал?
0: Значит, какой айфон? Самый последний, самый передовой, самый технологичный. И вы сделали из него то, что напоминает мне Android. Мне нахуй это не нравится. Я требую извинений.
5: Каких извинений?
0: За то, что вы сломали мой аппарат.
5: Так какой аппарат-то у вас был?
0: Айфон.
5: Ну, а какой айфон-то?
0: А я, блядь, знаю, я пенсионер. Мне подарили его, вы мне его, блядь, сломали. Что за безобразие? Вас как зовут, вы мне скажите?
5: Ван, что вы кричите-то?
0: Имя у вас есть какое? Какое?
5: Да есть.
0: Ну и какое оно?
5: Алексей меня зовут.
0: А мне это абсолютно не важно, Светлана. Я требую возмещения в размере 25 тысяч гривен. Российских.
5: Сколько?
0: 25. 29?
5: 25. 29 чего?
0: Тысяч рублей, шекелей, долларов. Или не понял, мне еще сейчас, блядь, приехать и насрать тебе под дверь или как?
5: Что ж, блядь, нахуй так, блядь, разговариваешь, блядь.
0: А потому что мне нахуй не нравится то, как ты ремонтируешь, блядь. Ты мне сломал, а не сделал, понимаешь?
5: Да, блядь, ебать, я, блядь, тебе показал, наверное, изначально, как это все должно было выглядеть. Хуй ты, блядь, орешь, нахуй.
0: Да потому что полная хуйня, я ебал коня, блядь, полная в рот, я его ебал, блядь, нахуй. С себя новый айфон, я твой рот ебал, блядь, нахуй, сука, блядь.
5: Давай, приезжай, где ты?
0: Все, блядь, я давай, сейчас тебя приору. Я понял, сейчас будет, давай. Все, нахуй, я сказал, блядь. Утка, да, сука, утка, пекинес ебаный. Да, сука, утка, да у меня тварь, блядь. Сука, это, блядь, какой ебал, блядь. Тварь, блядь, гадость, блядь, сука, парыш ебаный. Быканул, сука, да, блядь, утканул плюс быканул, урод, блядь, да, сука.
6: Добрый день, профессионал, я, пожалуйста, золотая пара, слушаю.
0: Здравствуйте, это золотая пара, да, так называемая забота о пожилых людях.
6: Да.
0: Да, здравствуйте, меня зовут Валерий, я очень рад, что я дозвонился к вам. У меня к вам есть, ну, так сказать, так как, ну, у вас по общей, скажем, ну, дом престарелых, правильно я понял?
6: Правильно, да.
0: А вот, дом престарелых, отлично, отличный ход, я бы сказал. А, Самара, да, правильно?
6: Правильно, да.
0: Вот, я хочу, вот, а вас как зовут, извините, пожалуйста, Светлана, да?
6: Нет, меня зовут Наталья.
0: А, ну, это неважно, как говорится. Я бы хотел, Светлана, чтобы вы рассчитали мне стоимость услуг. Я хотел бы вам свою жену отправить в пенсионат, так сказать, в дом престарелых.
6: Угу.
0: Угу. Вот. Скажите,
6: у вас какое состояние вашей жены?
0: Ну, вы знаете,
6: она ходит, лежит.
0: Да, она вполне себе ходит, скажем так. Вот. Но есть одно но. Моя, она так называемая жена, извините меня, конечно, Светлана, угу. она мне мешает. Она, вы понимаете, она уже в плане сексуальном никакущая. То есть она никаким образом в сексе себя не проявляет. То есть полнейшее бревно, просто бревно, пожилое бревно, лежит и вообще никаким образом меня, как мужчину, не удовлетворяет. Поэтому я хочу, чтобы вы ее забрали, чтобы я нормально женщину приводил к себе домой, понимаете? И у нее еще есть одно но для, так сказать, она еще постоянно хочет какать. Ну, у нее клапан, видимо, уже старчески не держится. То есть каловые массы рвутся наружу всегда. Понимаете, о чем я? Угу. Вот угу. еще во время
6: она
0: секса...
6: она у вас в памперсах.
0: Ну, да. Она... Нет, она не в памперсах. Просто, понимаете, у вас, может быть, она и не обкакается, но вот она обычно это делает во время секса. То есть, если даже как-то угу. мы занимаемся сексом, она во время секса обкакивается. То есть, у нее жидкость выходит не с того места, так угу. сказать. Вот. Поэтому, если вы там не будете никого с ней спаривать, то, в принципе, проблем в этом плане не будет. Правильно, правильно.
6: Конечно, не будем спаривать. Но у нас частный пансионат. У нас
0: я понял,
6: платная.
0: Да. Вот поэтому я хотел бы узнать, сколько стоимость услуг, чтобы ее отправить туда. И так сказать, чтобы мне, пенсионеру, была, так сказать, свободная площадь, чтобы я туда приводил женщин. Вы знаете, я бывший военный, у меня пенсия довольно неплохая, как по Самаре, да. Я знаю, сколько стоят женщины у нас здесь, вот, так сказать, час и прочее. Я вот хотел бы их лучше приглашать к себе и заниматься сексом, чем вот с этой так называемой женой, вы поняли меня, да? Потому что она все, она уже все.
6: Да-да-да, я вас поняла.
0: Да, ну сколько там будет это стоить, так сказать, вот на
6: будет
0: год? Стоит
6: 1000 рублей в сутки.
0: 1000 рублей в сутки, то есть получается на год 365 тысяч рублей, правильно?
6: Да, да, все правильно.
0: Так, это получается 365 плюс 365, так получается 3 года. Так, квартиры у нас самые дешевые в Самаре 1300, 1 300 000 самые дешевые, получается 5 лет, да? Так, 5 лет получается, либо купить квартиру мне, однушку туда приводить. Ну ладно, однушка будет не столь... Ну ладно, хорошо, можно да, на годик сначала сдать, на годик попробовать, конечно.
7: Алло, здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. Это из компании S7 да. Авиалинии вас беспокоит. Антон Павлович, меня зовут?
7: Да, слушаю.
0: Хотим довести до вашего сведения, что... Вы не сможете прилететь обратно в Москву из Хабаровска. Вам необходимо регистрацию предъявить. Если у вас нет регистрации, то вы будете на карантине до конца.
7: У меня, я возвращаюсь обратно, у меня с собой договор аренды квартиры, который подтверждает, что я проживаю сейчас в Московской области. У меня с собой документы, подтверждающие то, что я там сейчас проживаю, они у меня на руках.
0: На руках, да, документы у вас имеются, да, сейчас на руках?
7: Да, то есть у меня договор аренды квартиры, то есть мне временную регистрацию в арендодателю не оформлял, но у меня договор аренды есть, где прописано фамилия, имя, отчество, паспортные данные и адрес проживания.
0: Я вас прекрасно понял, Александра, да, правильно вас, Александра? Вот
7: да, да, слушай, да,
0: вот,
7: да.
0: Александра, верно. Вот, я как представитель компании S7, да, авиалинии, вот просто довожу до вашего да, сведения,
7: да.
0: что прилететь обратно, да, вот в Москву из Хабаровска не будет возможным, опять-таки повторяю, если у вас не будет регистрации, вы не сможете ее предъявить нам. Вот. Ну, если у вас есть какие-то документы, которые вы сейчас перечислили, я запишу сейчас документ, перечень документов.
7: Хорошо.
0: Имеющихся. Да, какие есть документы?
7: Да. Договор аренды квартиры.
0: Да, да. Дальше, что еще имеется из документов у вас,
7: Александр? Ну вот, договор аренды квартиры.
0: Договора аренды да. квартиры, да. Это вы сейчас имеете в виду договор аренды квартиры в Москве, что ли?
7: Да, да, да.
0: Да. Понял. Ну, я вас прекрасно понял. Хорошо. В принципе, в таком случае...
7: Этого будет?
8: К сожалению, Александра, этого будет недостаточно для того, чтобы вернуться обратно в Москву. Вот. Но есть один способ, да, который поможет вам добраться обратно. Если вам интересно, я вам расскажу, что за способ.
7: А вы вообще, вы скажите, пожалуйста,
8: да.
7: Что за способ, и я
8: сейчас,
7: вас...
8: Александра, выслушайте, пожалуйста, внимательно. Понимаю, что ситуация напряженная в связи с ситуацией в целом, да, у нас. И каждый кто хочет обратно...
7: Ближе к телу, пожалуйста, да. Потому что по хабаровскому времени сейчас ночь.
8: Я прекрасно понимаю. Значит, способ такой, чтобы добраться обратно, вам необходимо. Я вот скоро буду в Хабаровске лично, так скажем, я. И мы с вами можем пересечься где-нибудь, так сказать, ну и, понимаете, по-взрослому все это решить.
7: Угу.
8: Да.
7: Да. И вот. Что же?
8: Вот. И тогда, в принципе, мы вас отправим первым рейсом обратно. Да.
7: А бизнес-класс можно?
9: Девушка, привет.
8: Можно
7: если
8: будет, да.
7: Моего друга.
8: Можно будет
9: и
8: бизнес-классом вам вас отправить, в принципе. Вот. Нужно только будет немножко, так сказать, ну, скажем, со мной. Ну, вы поняли. Да, по-взрослому.
7: А, да, конечно. Угу. Да, да, я вас поняла. Угу.
8: Да, я, в принципе, не против, вы сами понимаете. Вот. Поэтому, если вас устраивает такой, значит, способ, чтобы обратно добраться, пожалуйста, я буду только рад отправить вас бизнес-классом обратно в Москву. Угу.
7: Да. Понятно, понятно. Да. Так, слушайте, а может, это вообще скучный вопрос. Какая-то там служебная записка будет там потом подтверждающая, в общем?
8: Ну, конечно.
7: Что все прошло успешно.
8: Да,
7: конечно,
8: лично
7: да.
8: От меня,
7: да,
8: лично конечно. От меня, да, все будет, все документы будут для вас подготовлены в этот же день, когда мы с вами уже непосредственно встретимся в Хабаровске и проведем незабываемую ночку.
7: А, незабываемую. Ну, вы учитываете, что у нас там смена часового пояса, там, вы главное, что себя хорошо чувствовали?
8: Да я себя прекрасно, в принципе, буду чувствовать с вами, находясь рядом, поэтому я, в общем, да, ну, в принципе, вы согласны, правильно?
7: Ну, я обсуждаем, как говорится, встретимся с вами лично, там, обсудим
8: да.
7: это дело.
8: Ну, все, тогда до связи, я вам наберу на этот номер телефона, когда я буду в Хабаровске. Я буду, я в Хабаровске уже сегодня, по вашему времени.
7: Ой, уже сегодня? Отлично.
8: Да.
7: Что, какой рейс? Каким, вы с Севеном, да, летите?
8: Абсолютно точно. Ну, в общем, всего вам доброго. Значит, до встречи. До встречи.
7: Ага.
8: Уважаемый да. Александр,
7: спасибо вам за звонок.
8: Можете пока что принять душ. Да. Я скоро буду.
7: А, ну, хорошо, хорошо, да-да, спасибо. Угу.
8: Да, до свидания. До встречи.
7: До свидания.
8: Арр.
7: Ага.
8: До свидания. Арр. Да, утканулась, да, кобра? Да, сука.
10: Вот как звонки начинаются, сразу, блин, поток выключают.
8: Бля, залазь, я тоже, блядь, как звонки, сука, в этого долбоёба вижу, сразу, нахуй, ебать, нахуй, сразу, блядь, иди нахуй, типа, пидорас скатился, уёбище, блядь.
11: Да. Алло.
8: Алло, здравствуйте.
11: Я вас слушаю.
8: Я вас тоже. Я хочу записаться на репетиторство по математике. Алло.
11: Алло.
8: Алло. Алло.
11: Да.
8: Можно записаться?
11: Я вас слушаю.
8: Я вас тоже. Можно записаться на репетиторство к вам?
11: О, боже мой, сейчас? Дети уже
8: да.
11: перестают учиться.
8: Да я понимаю, я чисто для себя, я хотел бы, ну, немножко знания свои поднять. Уровень знаний.
11: Ну.
8: Возможно?
11: Я да. могу сейчас заниматься только по скайпу.
8: По скайпу можно, да. А, хорошо, скажите, пожалуйста, как возможно это организовать, в какие ближайшие дни для вас это будет удобно, и как, собственно, будем производить оплату за наши с вами занятия?
11: Про оплату давайте потом поговорим, давайте поймем. Вам вы вообще к чему хотите подготовиться?
8: Да я в целом...
11: Для чего вам это нужно?
8: Да мне в целом, знаете, я человек уж не молодой, мне хотелось бы таблицу умножения подучить. И, ну, немного, скажем, знания в пересчете. То есть математические всякие различные функции и их роль в жизни человека. То есть понимаете, о чем я? Математику в целом.
11: Вы знаете, нет, я занимаюсь по школьной программе.
8: Я понимаю, вот таблицу умножения
11: мне надо. Таблицу умножения вы и сами выучите.
8: Я просто собираюсь поступать в ПТУ, и там требуют экзамен по математике. Да.
11: В ПТУ, а сколько вам, извините за бестактный вопрос, лет?
8: Мне 32. 32 года. Вы не обращайте внимания за мой голос, я под хмурым. Я просто немножко, ну, надорвал горло, когда рэп читал.
11: Алло. Ну, вы знаете, я не знаю, как заниматься вне школьной программы. Мне хотя бы надо знать, что с вас будут требовать.
8: Ну, таблицу умножения. Ну, таблицу умножения, элементарное знание математики. То есть 2×2 – 5, и 2×7 – 39. Ну, вот эти вот понятия математические. Таблицу умножения.
11: Ну, таблицу умножения я не смогу помочь вам выучить. Вы ее выучите и сами.
8: Я не могу, я не могу понять концепцию чисел. То есть, каким образом она работает, что к чему прибавлять или вычитать, чтобы получить нужное мне число. Допустим, к примеру, 2×2, то есть 2+2, да, получается прибавить, или как?
11: Нет, 22 это не 2 плюс 2. Вы знаете, нет, я не буду с вами заниматься.
8: Почему?
11: Ну, потому что, ну, знание первого класса, это человек в вашем возрасте сам может.
8: Вы поймите меня, я просто рэпом всю жизнь занимался, хип-хопом, я рэпер, я музыкант, я рэп читаю, я плохо знаю вообще математики ваши вот эти все. Я рэпом всю жизнь занимаюсь, я хип-хопер, я музыкант, я рэп-звезда. Я не понимаю, 2×7 сколько будет, 31 или сколько?
11: Я не буду с вами заниматься.
8: А давайте все-таки договоримся. Я вам хорошо заплачу, я рэпер. Я продаю минуса в интернете по 1000 рублей за каждый. Сколько будет стоить занятие? Одно? 1000 или 2?
11: Ну, вы поймите, что таблицу умножения вы выучите сами.
8: Ну, я понимаю. Вы меня просто... Вы мне просто должны объяснить, что к чему, как это вообще работает в целом. Как к чему что прибавлять или вычитать, чтобы получилось мне необходимое число. Вот мне, допустим, там, не знаю, 2×7, 31, правильно?
11: Что правильно?
8: Ну, я имею в виду, я правильно знаю...
11: 27-30.
8: Я имею в виду уровень мой знаний, чтобы вы хоть как-то могли понять перед тем, как мы начнем с вами заниматься. 2×7, 35, правильно? Ну, это правильно я знаю или неправильно?
11: А я не знаю, что вы говорите. 27 и 35, это правильно или неправильно? А что
8: нет,
11: это правильно? Вы вопрос даже не задаете.
8: Я таблицу умножения вам сейчас перечисляю.
11: Я не буду с вами заниматься.
8: Я рэпер, я музыкант. Я понимаете, я всю жизнь отдал рэпу, я творческий человек, я хип-хоп делаю. Я минуса продаю в интернете по 1000 рублей за каждый. Я продам 2 минуса и вам заплачу. Вы меня поймите, я хочу знать больше, я ПТУ поступаю.
11: Я не буду с вами заниматься.
8: Я газосварщиком быть хочу. Я рэп читаю и газом пользоваться буду.
11: Дальше рэп. А заниматься математикой вам ни к чему.
8: Вы мне помогите, пожалуйста, я вас очень прошу, я вас умоляю, как взрослого человека, поймите меня тоже.
11: Я не буду с вами заниматься.
8: Сколько заплатить? 5000 рублей за занятие. Давайте так договоримся, я продам 2 минуса, 3, 4, 5, сколько скажете?
11: Я не буду с вами заниматься.
8: Я хип-хопом занимаюсь, поймите, теперь нужно математикой заниматься.
11: Вы занимайтесь хип-хопом.
8: Да я хочу больше знаний получить в этой жизни, я хочу понять саму концепцию, блядь, сука. Падла, блядь. А? Пиздец, сука. Вип комната. Слушайте, ну а там вообще в дурке у вас что хоть за питание?
6: У нас хорошее питание.
8: Ну а что? Вкусненькое что там у вас? Рыба есть?
6: Конечно, рыба, мясо, курица. Овощи, фрукты.
8: Ну куриц не надо. У меня своя есть, но я завтра ее привезу. Ну, ясненько.
6: У нас питание для всех одинаковое.
8: Ну, я понял, в дурке так всегда. Я понял. Хорошо. Ну, хорошо, Светлана, а может тогда это обмен сделаем? Я туда жену привезу, а вас себе заберу.
6: Я думаю, что вам денег не хватит со мной.
8: Да ладно, там я не очень хватит. Дорого. Я красивый, сексуальный и богатый.
6: Я верю.
8: Я депутат Самарской губернии.
6: Да?
8: Да. Вот.
6: Давно вы стали?
8: Да нет, уже всего года два.
6: Угу.
8: Ну, ничего страшного. Понятно. Ну, понятно. Ну, хорошо, Светлана. Я тогда завтра подъеду. Мы с вами сможем, да, встретиться там?
6: Думаю, что да.
8: Это было бы очень неплохо. Я был бы рад. Рад бы вас увидеть лично. Может, мы с вами как-то пообщались бы о создании новой ячейки общества.
6: Сомневаюсь. Не рассчитывайте.
8: Я буду очень сильно верить в это. Возможно, у нас что-то и получится с вами. Вот. Ну, хорошо. Вы находитесь где, скажите, пожалуйста, в каком районе?
6: Самаре, Кировский район. Завтра как поедете?
8: Кировский район. Ну, я понял. Это там, где Вивален, да?
6: Ну, да, там.
8: Да. Ну, хорошо, я тогда приеду. То есть у нас подъем во сколько? В 7 или в 9?
6: В 9.
8: Ну, хорошо, тогда я по это самое, я где-то к завтраку или к пешим прогулкам уже подъеду к вам.
6: Ну да, перед тем, как будете ехать, позвоните, пожалуйста.
8: Хорошо, но только вы, пожалуйста, извините, тоже меня ждите, потому что я приеду с цветами.
6: У нас предоплата.
8: Я понимаю, поэтому я приеду с цветами к вам.
6: Хорошо.
8: Ну, всего вам хорошего, всего вам доброго, Светлана.
6: До свидания.
8: До свидания. Да. Ну, понятно. Смотрите, блин. Бля, какие тут апартаменты добренькие. Ну да, блядь. Я, бля, сам бы тут пожил бы. Ну, тут добренько, блядь. Да. Тут реально добренько, да. Добротно, так согласись, добротно, да. Ну, добренько, конечно. Ну, добренько. Добренько. Вот она. Ну, добренько. Добро есть. Вот оно. Вот, добренько. Добро. Бля, конечно, дорого, пиздец. Реально, бля, прикинь, бля. 300. Короче, 1000 рублей в день. Это год 365 тысяч. Охренеть просто. Да, алло, здравствуйте.
12: Алло.
8: Здравствуйте. Добрый это вечер. Артем?
12: Добрый вечер. Да, Артем.
8: Узнал меня, Артемка?
12: Сейчас поздно.
8: Сейчас узнаешь. Ты бестолочь, скажи мне, зачем ты фотографии дочи моей в группу ПБ выложил? Ты чучело.
12: Это не я выкладывал, мне команда администраторов, которые этим занимаются.
8: А какого хуя они это сделали? По твоей просьбе, да?
12: Ну, у нас все фотографии с открытых источников взяты, как бы в предложенной записи присылают.
8: С каких открытых источников? Ты вообще понимаешь, что ты наделал? Ты знаешь, кто я такой?
12: А что я наделал?
8: Я майор полиции, блядь. А твои вот эти, блядь, поступки в интернете, блядь. Тебе вот это, блядь, боком выйдет. Ты меня понял?
12: Ну и что майор полиции? У нас уже и заявление писали, и судились, и все нормально.
8: Что нормально, блядь? Что нормально? Ты, блядь, понимаешь, сынок, ты допрыгался, блядь? Ты понимаешь, блядь, что твое время предначертано, блядь? То, что ты, блядь, не до того нарвался, блядь.
12: Ну, соображать я, будете?
8: Я майор полиции, блядь. Вот это ты мою дочку выложил в эту группу. Сейчас же немедленно, блядь, напиши, чтобы они убрали оттуда эту фото. Если они ее не уберут...
12: Я не буду писать.
8: Если они не уберут ее. Ты, блядь, знай. Я, блядь, человек серьезный. Я, блядь, шутить нахуй с тобой не буду.
12: А я чего я должен?
8: Я тебе не я тебе, блядь, не из этих интернетных долбоебов. Я вообще в интернете сижу, там долбоебы одни сидят.
12: Он меня сейчас угрожает?
5: серьезно? Или что?
8: Я, блядь, человек серьезный, я еще раз повторяю, по-хорошему, удалил нахуй фотку. Фотку удалил нахуй, бестолочь.
12: Я не буду удалять. Чего бы я удалял?
8: Я еще раз повторяю, удали нахуй фотку,
12: бестолочь. Хотите, заявление пишите, я не знаю.
8: Я
12: хотите
8: тебе
12: свои
8: напишу.
12: Связи привлекайте, сейчас... уже майор.
8: Я майор полиции, значит, я вызываю наряд.
12: И что?
8: Сейчас на твой адрес. И
12: будешь а уже куда там. Вы вызовете?
8: Я тебе сказал, будешь уже там, по месту твоей прописки приедет наряд. И тебя.
12: Ой,
8: там,
12: знаете, сколько уже раз угрожали.
8: Я тебе сказал, уже я тебе не угрожаю. Я тебе не угрожаю. Ты нарушил
12: ага.
8: закон. Разглашение личной информации. Разглашение личной информации.
12: Мы закрытых источников берем из интернета.
8: Какая разница, какой источник открытый или закрытый. Ты не спросивший выложил это фото. Ты не спросил и опубликовал эту фотографию. Я крайне этому недоволен. Ты нарушил закон. Знаешь статью? Такую, 12.2. Разглашение личной информации.
12: Давайте
8: слышал
12: сейчас.
8: Что-нибудь о таком? Или не слышал? Бестолочь. Пустозвон.
12: Не слышал.
8: Ты вообще
12: нас
8: по жизни...
12: уже писали заявление.
8: Ты
12: уже
8: по жизни вообще признала. Чем занимаешься, скажи мне? Бестолочь. Чем ты занимаешься
12: концертов.
8: По жизни? Чем ты занимаешься?
12: Организация концертов.
8: Концертов каких?
12: Всяких.
8: Где?
12: Разных.
8: Благовещенске?
12: Да.
8: Ну все, концерта больше не будет. Песенка спета.
12: А их и так нету, карантин, потому что.
8: Ну и хорошо, и не будет. Их и нет, и не будет. Ты меня услышал?
12: Угу.
8: Да.
12: Ага.
8: Для начала, ты хотя бы для приличия извинился за свой поступок.
12: А перед кем я должен извиниться? Да, перед вами, что ли?
8: Передо мной
12: перед
8: для начала.
12: Дочерью,
8: передо мной для начала извинись. Передо мной. Я человек
12: серьезный.
8: Это нахуй твои вот эти интернетные забавы, блядь. Они меня нахуй не впечатляют. И твое поведение мне нахуй не надо.
12: Ну я так деньги зарабатываю.
8: Деньги зарабатываешь. Скажи мне, ага. каким боком фотография моей дочери стала источником заработка твоих денег тебе? Скажи мне, дорогой.
12: Вот такой я плохой человек. На этом наживаюсь.
8: Я тебя понял. Значит, все. Статья 12.2.
12: Нет, я не буду удалять.
8: Я тебе сказал. Либо ты сегодня удаляешь фото, либо все будет серьезно. Ты меня понял?
12: Насколько серьезно?
8: Максимально серьезно. Я с тобой сейчас тут играть в шутки не буду.
12: 12.2 УК РФ, да? Управление Нет. транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков.
8: Я тебе сказал, Даун.
12: В ГИБДД
8: работал? Полудурок, блядь. Ты меня понял?
12: А мне уже не только вот такие звонили.
8: Я тебе сказал, блядь, сынок, блядь. Ты допрыгался, блядь, дурачок, блядь. Все, нахуй. Твоя лавочка, нахуй, прикрыта, блядь.
12: 2 года уже работаешь,
8: твоя шайка, нормально. Твоя шайка-монтайка, блядь, будет прикрыта, нахуй, к ебаной матери, блядь.
12: А что я нарушил? Какой закон?
8: Я тебе сказал, это 12.2, нахуй.
12: Так это... Неправильная установка.
8: Ты не спорь со мной, бестолочь, блядь. Ты ничего не знаешь в этой жизни не видался, сынок.
12: А, ну вы-то умнее.
8: Не спорь со мной, бестолочь, блядь. Сынок, блядь.
12: Ага.
8: Все, нахуй. Я сейчас по адресу твоей прописки
12: вызываю наряд. Вы взрослый человек.
8: Давай.
12: Человек это такой херни страдает.
8: Я тебе все сказал. Я тебе сказал. Вы по адресу твоей прописки приезжает наряд. Сейчас будешь уже перед ними там отчитываться за свое поведение.
12: А может, я к вам
8: приеду?
12: Сразу, сам.
8: Я тебе сказал, сынок, сосунок, блядь.
12: А
8: ты
12: можете
8: тут нахуй?
12: Тебе
8: тут нахуй. Меня представить.
12: Органы.
8: Майор полиции. Майор по фекалис Антон Павлович. Уполномочен.
12: Антон Павлович, да.
8: Да. Запомни, мы с тобой
12: ну,
8: еще не
12: тогда...
8: раз увидимся. Мы с тобой
12: а
8: еще не раз пересекаться.
12: А в каком управлении вы работаете?
8: Я вам все сказал. Я вам тут отчитываться не здесь. Я вопрос задаю, а не вы. Вы меня услышали?
12: Ага. А Аксенова Николая Николаевича знаете, генерала полиции?
8: Ну, ты знаешь, ты мне тут, сынок, не разговаривай, блядь. Это он подо мной ходит, понимаешь, блядь. Он никто, он ничто, он просто пыль, блядь.
12: Нет, он подо мной ходит.
8: Он ходит у меня под ногой, понимаешь, блядь. Я тебя, нахуй, вместе с ним, нахуй, засажу, блядь, по всей строгости закона, блядь. И ты мне, сосунок, блядь, ты, нахуй, твоя самоуверенность, ты тварь такая. Твоя самоуверенность, блядь, твоя самоуверенность, блядь. Ты меня, сука, в отделении, нахуй, покажешь, какой ты самоуверенный, блядь. Если ты сегодня, нахуй, не удалишь фотку моей дочери, нахуй, я тебя, нахуй, засажу. Все, я тебе сказал, пошел нахуй.
12: Я не буду нихуя удалять, нахуй оно мне надо, блядь.
8: Ну все, дружочек, ты в отделение потом это скажешь, мразь.
12: Угу. Ну жди, когда тебя уволят, значит.
8: Нихуя себе, Антон Павлович. Сука, я майор, нахуй, уполномоченный, блядь. А ты какой упал, чучело?
12: И что? Мне не только майоры уже звонили. И вышепоставленные
8: лица обращались. Типа герой, да,
12: и суды,
8: герой.
12: И прокуратура
8: типа
12: была.
8: Герой, да, сука? Молоко на губах еще не обсохло, чтобы геройствовать мне тут, нахуй, начальник и полицию, блядь. Я начальник полиции, майор полиции, генерал армии, блядь. Ага. Услышал, нет?
12: Угу.
8: Все, сухари суши. Давай. Давай, молодой, бывай. До связи. До встречи.
12: Ты будешь уволен скоро.
8: Я тебе сказал, все.
12: У нас страна, сам понимаешь, какая коррумпирована.
8: Допрыгался.
12: Так что жди. Все. Мне денежек хватит, не переживай.
8: А что ты, какие там у тебя денежки, шалопай, блядь? Либо ты сейчас удаляешь фоточку, блядь. Либо
12: ты знаешь, сколько в организации концертов зарабатывают?
8: Ой, господи, да какие там группа концерты? Это так, на них никто не ходит, там на те концерты, блядь. Никто не ходил и не ходит, блядь. Там гроши, блядь. Давай, до свидания.
12: Ходит, ходит. Полные залы.
8: Полные залы. Ой, господи, все, блядь, уволен нахуй.
12: Ну ты уволен.
8: Я тебе
12: это
8: сказал.
12: На тебя работаю.
8: На себе, ну, я понял, ты будешь работать на зоне, там любят таких, кто на себя работает, как раз это самое, будешь там сухари суши, готовь себя, я тебе сказал, я человек серьезный, нахуй, ты, сука, допрыгался, блядь, статья 12.2, нахуй, укорыт,
12: а вы мне сейчас угрожаете или что?
8: Я тебе не угрожаю, я тебе по-хорошему прошу, удали интим-фото моей дочери.
12: Так это не интим-фото, мы интим-фото не публикуем, у нас группа большая.
8: В смысле не интим-фото?
12: Не интим-фото, простая фотография, красивая у нас.
8: Слушай,
12: оскорбительные записи.
8: Слушай сюда внимательно. Слушай меня внимательно, дружочек. Либо ты удаляешь это фото интим, блядь, то я заебался заходить в интернет и дрочить.
12: Это шутка какая-то?
8: Я тебе сказал, все нахуй, жди.
12: Угу.
8: Да, дай, блядь. Да, сука. Вот у меня даже кличка «Самарский кролик». Не слышали такого?
13: Нет, не слышала.
8: Не слышали. Вот должны были слышать, потому что я в этом магазине, в секс-шопе, влюбленный кролик, спиздил куклу надувную.
6: Ну, а сколько?
8: Я вот, допустим, еще хочу насрать вам каждой на голову, и потом размазать всю эту ладошку.
6: Ты что, вообще ебанулся?
8: Давай, давай, друган, что дальше, чем удивишь? Давай, показывай.
6: Да, алло.
8: Алло, здравствуйте, это Мила. Добрый вечер.
6: Да, да.
8: Милочка, да, солнышко, скажите, пожалуйста, сегодня есть время свободное для меня?
6: Только выезды.
8: Ну, я понимаю, это в Самара, правильно все, туда попал?
6: Да, Самара.
8: Самара, а, ну, то есть вы ко мне можете приехать, да, получается?
6: Да, да, без проблем.
14: По моему донату, так и не позвонил.
8: Вот
14: минус 500 до сука.
8: Севастопольская, вот вы возле Вивалэнда, удобно будет?
6: Да, вполне.
8: Вот, ну а вот если нам с вами, ну, всю ночку отдохнуть, сколько вот по времени? Ну, то есть вообще по цене будет такая радость для меня? На всю ночь, так сказать. Вот
6: если
8: через час ко мне и на всю ночь.
6: 15 тысяч. Через час и до утра. До 5 утра будет 15 тысяч.
8: О, ну это прекрасно. То есть у вас как классика, да, или что-то, может, дополнительно еще обсуждается у нас там как?
6: Ну, все, кроме анала.
8: Ну, я понял. То есть золотой дождь, все это присутствует. Выдачи все, да, вот эти все типы выдачи?
6: Да-да-да.
8: Ну, я понял, прекрасно. Это очень меня устраивает, я очень этому рад. А скажите, пожалуйста, я просто вот впервые, да, вот на сайте вот увидел эту фотографию. Вот это ваша или не просто тут девочка?
6: Фотографии все мои, да, анкета вся моя.
8: А, вот Милочка, да, вот Милочка, 20 лет, правильно?
6: Да, да, да, все верно.
8: Ой, какая красивая. Ну, хорошо, а скажите, пожалуйста, а можно, скажем, ну...
14: Деда Хай, набери, зовут Руслан, да. Спой песню про него. Ха-ха, плюс 380.
8: В жопу пылесос вам засунуть и включить на максимум.
6: Нет, это нельзя.
8: Не, ну это так, как чисто развлечение, скажем так. Ну, просто тогда можно, хотя бы, не знаю, взять швабру, намочить и попробовать вам лицо
6: помыть. Нет, подобные вещи нет.
8: Ну, я понял. Ну, а хоть выдача золотого дождя будет на лицо мое?
6: Да, это будет.
8: Ну, хорошо, это прекрасно. А скажите, вот если я там возьму своего сына, ему 18 лет, он просто рядом посидит, там сколько доплатить? Ну, чтобы он посмотрел, как папа этим занимается. Алло. Алло.
15: Да, да, да, я вас слушаю. Нет, меня так не устраивает.
8: Нет, то есть один на один только, да, вот вас такое устраивает?
15: Да, один на один, конечно, конечно.
8: Ну вот, это меня тоже на самом деле это больше устраивает. А проглотик имеется, так сказать, проглотик, окончание в ротовую полость? Ну, брыснуть на лицо можно будет? Брыснуть, ну, сперму.
15: На лицо можно.
8: А в ротик? Ну, да палачу 5000 сверху еще. Алло.
15: Да, хорошо. Да-да.
8: Ну, все тогда, да.
15: Ну, 5000 сверху, да, будет, то возможно.
8: Ну, то есть за 20 тысяч можно с окончанием в ротик, получается, да?
15: Да, да.
8: А, ну, мне такое устраивает. То есть можно, да, будет и пальчик в попу засунуть, и это самое, поиграться с анальным колечком, правильно?
15: Да,

0: встать на карты и дзёмнуть вам под носик, чисто пёрнуть, сжечь
1: Нет,
0: меня.
1: вы что, нет, меня такое не устраивает.
0: Да я немножко чисто шептана пущу лукового, чисто котлетку съем перед этим, чтобы лучок пошел под носик. Алло. Алло.
2: Нет, молодой человек.
0: Нет, да?
2: Нет, нет.
0: Я понял. Ну, я просто из Самары, вот, поэтому у меня такие предпочтения, сами понимаете, интересные, да. Вот, у меня даже кличка «Самарский кролик». Не слышали такого?
2: Нет, не слышала.
0: Не слышали, вот, а должны были слышать, потому что я в этом магазине, в секс-шопе, влюбленный кролик, спиздил куклу надувную. Представляете? Да. Ну, ладно, не будем об этом. Да, вы не переживайте, я человек нормальный, просто у меня член большой, и вот хочу его куда-нибудь присунуть, так сказать, да. Ну вот, ну тогда, что, вот через часик, да, можно вам это самое, уже выехать ко мне можете, да?
2: Да.
0: Ну я понял, прекрасно. А секс-игрушки там какие-то взять и не взять? Секс-игрушки.
2: Ну, на...
0: На усмотрение. Просто у меня есть это
2: что,
0: самое.
2: Что конкретно вы хотите взять?
0: Ну, у меня есть дилдодрон. Дилдодрон есть.
2: Что, простите?
0: Дилдодрон имеется. Дилдодрон.
2: Как он используется?
0: Ну, он, пульт есть, пульт такой. Вот поднимаешь его в воздух и потом подлетаешь в нужный момент в дырочку. Прямо встает, ну, влетает, как птица, и влетает
2: нет,
0: прямо в писю.
2: Такой...
0: Нет? Тю, блядь. Сучара такая.
1: Алло.
0: Алло, здравствуйте. Я вот этот самый, я видел Кировский район, Самара. Танюша Стропон. Это Танюша Стропон?
1: Стропанюша, да.
0: Ой. Слушай. Танюша, скажи, пожалуйста, Стропанюша, это значит, что можно мне будет Стропон засунуть, да?
1: Да, вам.
0: Это прям... А какой вот хоть длина, размер, или у вас разные есть? Просто я вот...
1: Размерчики разные, да. Очень
0: разные. То есть
1: прям разные.
0: Это самое. Ну, а у вас как можно этот самый стропоном меня от, это отделать, да? Еще я могу окончание сделать вам куда захочу, правильно?
1: Вот слушайте, за стропон оплата отдельная. Это доп. Услуги. За окончание... Тоже отдельная доплата.
0: Ну хорошо, но мне 3 часа, вот, чтобы стропон присутствовал и окончание, чтобы все было весь комплекс. Да.
1: На 3 часа, а немного, может, на часик хотя бы приедете.
0: Ну, я, да, ну, не знаю, ну, мне кажется, мало будет часика, ведь я хочу отдохнуть, я ведь заслужил, я человек-то уж не молодой, я думаю, что я должен отдохнуть, как полагается, с такой-то прекрасной девушкой.
1: У меня подружка есть, мы можем втроем отдохнуть, вообще будет супер.
0: Вот, я не против вообще подружка, прям это, вот можно, чтобы у меня подружка с тропоном, а, вот, а вы в это время,
1: да,
0: да мне что-нибудь
1: другое. А вы будете мне кунилингус, допустим, делать.
0: Вот, ну да, получается.
1: Или... А доминирование госпожи,
0: можно,
1: как вы смотрите?
0: Можно, меня можно будет полностью связать.
1: Значит, ты будешь, да, ноги мне целовать. Короче, это,
0: да.
1: Ты едешь, нет, Птейская, 39, жду.
0: А сколько стоить-то будет? Ну, 2 часа, ты же скажи-то мне.
1: На 2 с двумя?
0: С двумя, да, и со стропоном, и с этим самым минетом. Секс. Минет, секс, стропон.
1: Сейчас скажу.
0: За 2, за 2 девочки, 2 часа.
1: Две, 2 часа, сейчас подожди, я тебе посчитаю все. Так, получается 8, 9. 9 за девочек за 2 часа.
0: Да.
1: А за доп. Услуги, что ты хотел, стропон?
0: Значит, стропон, проглотик, проглотик спермы, значит, стропон и это самое, услуги госпожи.
1: Угу. Yeah. Это с двух, да?
0: А можно
1: девочек.
0: Мне, да, мне еще можно костюм кролика надеть. У меня есть костюм кролика.
1: Одевай.
0: Да. Ну так что там выходит-то у нас?
1: 14. Приходи.
0: 14 тысяч, да, это все включено получается.
1: то, что мы обсудили с тобой, да.
0: Ну,
1: то,
0: а сколько?
1: Что мы обсудили.
0: Ну, я вот, допустим,

0: хочу насрать вам каждой на голову и потом размазать всю эту
1: ладошку. Ты что, вообще ебанутый?
0: Пернуть
1: под нос. Насрать я тебе могу.
0: Насрать на голову, пернуть под нос и думаю, въебать, бля, чем-нибудь Балтикой, блядь, налить на голову, блядь. Алло. Зараза, блядь. Анечка, добрый вечер. Здравствуй, малыш.
2: Здравствуй.
0: Анечка, скажи, пожалуйста, ты в старом городе, да?
2: Я, да, близко здесь. Я Домодедов на Полевой.
0: А, ну я понял. Ну а скажи, пожалуйста, что там, это классика или да, можно что-то там будет дополнительное?
2: Да, классика. Да, можно дополнительно, плюс 1000 рублей будет каждое дополнение.
0: Да, ну хорошо. А, ну то есть можно, там вот написано лесбийский, то есть можно две девочки, чтобы втроем, да, можно как-то...
2: Да, можно, только у меня пока подружки нету. А. Она вечером начинает работать поздно, с часа ночи, вот так вот.
0: А, ну это тогда мы с тобой вдвоем, я думаю, найдем общий язык, так сказать.
2: Я
0: это...
2: тоже так думаю.
0: Вот. Ну, я бы, знаешь, как вот честно сказать, хотелось бы на 3 часа, вот, нормально будет?
2: На 3 часика?
0: Да.
2: Ну, 9 тысяч будет.
0: Ну да, вот, ну то есть нормально, да, будет 3 часика?
2: Давай, приезжай.
0: Вот, это вот Аня.
2: Давай, да?
0: Аня, вот Аня.
2: Правильно, правильно.
0: А, то есть, о, как говорится, ну я понял. Ну а дополнительно там проглотик, вот все это есть, нету?
2: Да, это все плюс 1000.
0: А, плюс, то есть проглотик это 1000, да, плюс?
2: Да, проглотик 1000.
0: Ну хорошо, тогда я в принципе не против. А там какие-то секс-игрушки там и будут, или там...
2: Да, знаю. Есть у меня игрушки. Это тоже дополнение плюс 1000.
0: Да, ага. Ну хорошо, ну а можно как-то, не знаю, вот вообще в стоимость какая тогда окончательно будет за 3 часа, вот со всеми дополнениями, которые вообще могут быть, сколько мне вот, чтобы я прям, я хочу по максимуму
2: 15
0: отдохнуть.
2: 15 тысяч,
0: да, получается.
2: 15 будут все дополнения, да, это все включено на 3 часа.
0: Ну а можно хоть, я не знаю, я так, как я, получается, ну, в Самаре работаю на прогрессе, ракеты строю. Можно мне какую-то скидку, я не знаю, там 1000 рублей
2: стоит? Ну да, да, давай, хорошо, давай.
0: Ну все, тогда давай. Договорились. Ну а вообще...
2: Через сколько самое... ты будешь?
0: Да я вот сейчас, я сам тут, это самое, на Фрунзе живу, тут старый город, ну знаешь, это самое.
2: Поняла, да. Ну рядышком.
0: Да, а можно мне этот самый, допустим, какую-нибудь анальную манштуку организовать? То есть мне что-нибудь в анальное кольцо вставить?
2: Конечно, можно.
0: Можно, да, бутылку там возьму, можно. Какую-нибудь.
2: А можно, взять, у меня есть маленькие игрушки всякие. Да. Вот, презервативы тоже у меня вроде бы остались.
0: Вот, а секс с презервативом или можно без?
2: Можно без.
0: А, ну хорошо. Хорошо, потому что я...
2: Так, через сколько я тебя жду тогда?
0: Ну, хорошо. Ну, а если я, допустим, приеду, и это самое, можно будет просто, допустим, посрать на голову тебе и скрикнуть «Слава Украине»?
2: Что, посрать мне на голову?
0: Да, и крикнуть «Слава Украине».
2: Слава Украине, конечно.
0: Да, да. Алло. Ну, это как допуск,
2: знаешь...
0: Понимаю, что...
2: Хорошо, допустим, хорошо.
0: Да? Можно будет, да?
2: Конечно, приезжай.
0: А сколько будет стоить такая услуга? Мне просто интересно.
2: Ну, 3000 тоже я возьму.
0: А, ну, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну, тогда мне это сам... А молочницы нет там? Ничего нету такого?
2: Молочницы нету.
0: А месячных загустков?
2: Месячных тоже нет.
0: То есть писечка чистенькая, да, будет, получается?
2: Писечка чистенькая, да.
0: Ну хорошо, я тогда еще ее помою, как говорится,
2: да.
0: Полирую, да.
2: Что, извини, я тебя прослушала.
0: Я еще писечку отполирую, да, получается. Это тоже плюс 1000, правильно?
2: Да.
0: То есть полировка писечки, да, плюс 1000, да, еще получается?
2: Да.
0: Ну я понял. Ну хорошо, а ничего, что у меня на пипиське пепеломы?
2: Да нет, ничего.
0: У меня просто шкурка болит на пипиське. Шкурка, ну, печет. У меня там этот, как он, снежок. Алло. Да ебать, бля. Секса не будет, нахуй. Блядь, сука. Вот и все, поебался называется. Алло, здравствуйте.
3: Добрый.
0: Здравствуйте. С кем имею честь, скажите, пожалуйста.
3: Они же попали с Семеном.
0: Семен, да. Семен, слушай, это тебя отец беспокоит, девочки, с которой ты встречался. Вот ты на север уехал, да?
3: С кем я встречался?
0: С кем? С моей дочерью встречался. На север уехал, а дочь-то моя беременная. Ну что мы делать-то будем? Что делать? Что будем делать, Сёма? Дочь беременна.
4: Дед, позвони по объявлению. Я хочу купить диван, но...
0: Что будем делать? Не слышу.
3: Подождите, секундочку.
0: Да, ну да.
3: Алло, это кто?
0: Это отец девочки, с которой ты встречался. Вот, ты на север, она говорит, уехала, а она-то у меня беременна.
3: Так и что же девочка-то, хоть вы скажите, не знаю никого.
0: Ну как не знаю, ты с кем встречался перед отъездом на север?
3: Так ни с кем.
0: Как ни с кем? А от кого она беременна? От меня, что ли?
3: Не знаю, дайте мне ее трубку.
0: Да ее сейчас рядом нет, она не знает, что я вам звоню, просто номер нашел в телефоне, она стеснялась сама позвонить и сказать вам, она беременна. Что будем делать, Семочка? Рожать, не рожать?
3: Так вы мне дайте ее трубку, я даже не знаю, про кого вы говорите.
0: Ну как это ты не знаешь? Ну ты как мужчина должен знать, кого ты осеменял.
3: Так я ни с кем не спал даже.
0: Как не спал? Я смотрю, ты аж закурил, нервничаешь, да? Не переживай. Нет,
3: конечно, нервничаю.
0: Ты не переживай. Не переживай, Сёма, не переживай. Все будет хорошо. Как говорится, даст Бог зайку и лужайку тоже даст.
3: Нет, вы мне объясните, кто это, скажите мне хоть.
0: Я папа, девочки. Я уж...
3: Чей? Какой?
0: С которой ты встречался перед отъездом на север.
3: Да ни с кем я не встречался.
0: Ну как это? Она мне сказала, что от тебя беременна, так получается.
3: Ну я не знаю, кто он такое сказал, это бред какой-то.
0: 100%, ты уверен, да?
3: 100%, я никого не знаю.
0: Ну ясно.
3: Ну перед севером это сколько это, по времени это сколько вот?
0: Ну полгода назад, наверное, было. Вот она уже на каком месяце уже, не на первом.
3: Да я ничего не знаю.
0: Не было ничего, да?
3: Так нет, конечно, я не знаю, про кого вы вообще говорите хоть.
0: Ну как это про кого? Сейчас я трубку дам ей.
3: Давайте.
0: Иди сюда.
5: Сёма, люблю тебя, Сёмочка. Я беременна от
3: Чё
5: тебя.
3: Чё за Стёпа, ты кто, блядь?
5: Я беременна от тебя.
3: Чё за Стёпа, ты кто, блядь?
5: Я тебя беременна, приезжай обратно.
3: Кто это, блядь?
5: Я, Лиза.
3: Какая нахуй Лиза, блядь?
5: Я беременна. Приезжай, пожалуйста, любимый.
3: Какая Лиза?
5: Я твоя Лиза. Ты забыл меня, что ли? Приезжай, я люблю тебя.
3: Это, блядь, кто?
5: Я люблю тебя, Сёмочка. Вернись ко мне.
3: Кто это?
5: Это я.
3: Не знаю, что это вообще.
0: Да, алло, Семён, ну будь мужчина, а? Будь мужчина это.
3: Так что? Какая Лиза?
0: Ну какая там, твоя какая? Значит, как в постели, самая, с моей дочерью, так и можешь, да? А как признать факт того, что она забеременела, так ты не можешь, да, Сёмочка?
3: Дайте мне еще раз трубку, дайте мне еще трубку. Могу, дайте мне, я не знаю, кто это, нет
0: сейчас,
3: никакой Лизы, я не знаю, о чем вы говорите.
0: Сейчас я ей дам. Иди сюда, дочуня, иди сюда.
5: Алло, да. Алло, любимый.
3: Лиза, это... Алло. Что за Лиза? Блин.
5: Да, любимый.
3: Откуда я тебя могу знать?
5: Ты меня забыл, что ли, совсем? Ты уехал от меня. Я ничего не сказала тебе. Я тебе... Я застеснялась. Ты уехал, и все так неожиданно случилось.
3: Вопрос. Ты откуда вообще?
5: Я откуда? Ты вот так вот со мной, да, вот как в постель со мной, так ты пошел. А как вот сейчас не хочешь, да, меня? То есть мне
3: это
5: как...
3: Это кто? Мне объясните как, мне, кто это?
5: Все, я буду делать аборт. Я аборт буду делать. Все, папа, я буду делать аборт, он не хочет ничего.
6: Тихо.
3: Добавь меня ВКонтакте. Добавь меня ВКонтакте.
6: Все, она сказала аборт. Аборт получается. Все. Все, пиздец. Смерть. Аборт. Ну ты лысая падла такая. Вот зараза. Тебе не стыдно?
5: У него член 7 сантиметров, между прочим. 7 сантиметров, папа.
6: Тихо ты. Алло. Алло, алло. Лысый. Скумбрия. Алло. Алло, алло, алло. Сёма, семя. Сперма. Семя. Ой, Семён. Сёма.
3: Вы со своими пранками, блядь.
6: Сёма. Как я... Кому ты сказал? Как ты меня обозвал?
3: Я говорю, какие пранки?
6: Какие пранки? Какой пранк? Вы что, издеваетесь, Семён? Ну что там? Ты что ты там делаешь?
3: Это вы издеваетесь, это вы издеваетесь.
6: А кто я такой?
3: Я не знаю, кто вы вообще.
6: А ты кто?
3: Семён кто?
6: Ну имя у тебя. Ужас. Это как, это как семя, да, получается? Только Семён.
3: Да. Да.
6: То есть, получается, Семён разбрызгивает семя в мою дочь и отказывается, да?
3: Нет, это кто? Добавьте меня ВКонтакте.
6: Сейчас я добавлю, а как?
3: Семён Перепелицын. Я думал, ваша дочь, наверное, знает.
6: Так ты что, перепел, блядь?
3: Это приколы какие-то, да?
6: Кто прикол?
3: Вы прикалываете надо
6: мной. Тебе сколько лет, Сёма?
3: 25.
6: О, 25, а уже все, да. А уже с ребеночком, да, получается?
3: Добавьте меня ВКонтакте, я не знаю, где-нибудь. Как вас найти? Как вас найти?
6: Я ВКонтакте Маслорый Каруман Уревич.
3: Еще раз, как?
6: Маслорый Каруман Уревич.
3: Напишите мне смс-кой.
5: А ты ему сказал, что мне еще даже 16 нет, только 14 лет, папа.
6: Тихо. Потом скажи.
3: Так, я вас не знаю, в общем. Я никогда 14 лет его не знаю, ни с кем 14 лет у меня ничего не было.
6: Как не было?
3: Вот так не было. Вот так не было.
6: То есть ты хочешь сказать, что она не от тебя забеременела?
3: 100% не от меня. Я не знаю, девочка 14 лет, и что ее звали Лиза. Не знаю таких девочек.
6: То есть ты хочешь сказать, что от меня забеременела, дочь моя?
3: Я не знаю.
5: Папа, кстати, папа, кстати, может быть.
6: Тихо. Ладно, разберемся. Ну давай ты там подумай о своем поведении, а ВКонтакте напишешь.
3: Хорошо.
6: Ну давай. А кто там, кому там, что там, блядь? Кому там 14? Ха-ха-ха-ха-ха. Алексей, здравствуйте. Я увидел объявление, вот скутер на Дельту, да, меняйте, или как, вот что-то на сайте.
7: Да. Да, да, да.
6: А он у вас, ну, вообще нормально, ну, работает техника вообще?
7: Я менял там все, как бы, поняли? Да, у меня там полностью перебранный двигатель. Сейчас.
6: Ну, хорошо.
7: У меня полностью перебран двигатель, понял, у меня стоит новый колос. Новый клапан, новая головка, вот эта цилиндра, поняли, поршень. Мы с Интелли коненвал, короче, переделали, поняли.
6: Ну, я понял.
7: Единственное, что там, это на карбюраторе, я слезал, короче, болт количество смеси, поняли, вот это что?
6: А, понял.
7: Он тугой просто.
6: Понял,
7: вот да. Это что, он просто, что он слизанный, его надо менять, карбюратор. Так он вообще работает, это как бы хорошо, у меня... Лапки нету, понял, у меня со стартера заводится лапка, там просто говорят, целый, цельный, поняли?
0: Понял, понял.
7: Ну и по пластику, и по проводке, что вот это и все.
0: Ну я понял.
7: Так я на меня каждый день.
0: Все хорошо. В принципе, я не против. У меня дельта новая. Есть, в принципе. Ага. Но я хочу предложить обмен вашего скутера на мою верховину.
7: Блин, а я такой тип, как-то не знаю.
0: Карпаты.
7: Да я понял. Ну у меня. Не знаю, наверное, нет. Карпаты мне не подходят.
0: Не подходят, да. Ну да. Хорошо, могу, в принципе. Давайте так договоримся. Вы мне свой аппарат. Вы мне свой аппарат, а я вам газонокосилку.
7: Да не, мне надо сам трансфер, понял. Просто мне надоел ездить на нем. Именно на нем надоело. Мне как бы хотелось что-то такое, что со скоростями, поняли? Тут просто газуля.
0: Ну, я понял.
7: Одна. А ну, мне надо просто аппарат сейчас, как бы, чтобы со скоростями что-то интереснее просто.
0: Я понял. У меня, кстати, есть интересный вариант. Есть болгарка, там 5 скоростей. Ну, как бы, вариант, я думаю, достойный. Поняли?
7: Да нет, я не такое, чтобы ездила просто.
0: Так можно на болгарке, в принципе, ездить. Там 5 скоростей, поняли?
7: Тихо же, вы смеетесь, интересно?
0: Да нет, просто мне как бы в целом тоже понравилась ваша техника, но я думаю, что в целом, да, сказать вас, Алексей, да, вас зовут?
7: Ну, да.
0: Алексей, я вот в целом бы я хотел бы вот вам предложить хороший действительно обмен, да, такой, как бы я человек пожилой, мне не надо, а вам пригодится. У меня есть электрический дилдодрон.
7: Что?
0: Электрический дилдодрон, поняли?
7: Что это?
0: Да это такой писюн с моторчиком на пульте управления. У жены украл. Поняли? Тю, блядь. О, понятно, блядь. Зеленый, блядь. Пиздюк не шарит. Ничего. Да, сука. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Оксана.
8: Здравствуйте.
0: Я прошу прощения за беспокойство, а объявление увидел. Вот продаете туфли. Туфли.
8: Да, какие?
0: А черные,
8: детские
0: вот черные.
8: Взрослые.
0: Взрослые черные туфли. Вот написано, новые лежат без дела.
8: Продаю или бесплатно отдаю? Потому что я еще бесплатно тебе отдаю. А вы можете мне написать под картинкой, там, ну, отправить сообщение, чтобы я видела, про какие вы говорите?
0: А вот, которое написано, поменяю на киндер.
8: А, да, то я могу вам бесплатно их отдать, а вы из Житомира?
0: Да, да, я из Житомира, да. Мне просто очень понравились они, безумно. Я хотел бы такие себе туфли.
8: Да, я вам их подарю.
0: Подарите.
8: Вы мне скажите, да, я вам подарю.
0: Спасибо, я вам киндер.
8: Не, мне киндер не надо, спасибо, у меня уже ребенок вырос. А смотрите, как же мне, ну, чтобы вам их отдать?
0: Да, я просто, хорошо, я допишу, я прошу просто прощения, я просто, вот мы с вами пока общаемся, я вот внимательно рассматривал туфли. И мне показалось, как будто есть частица спермы именно на туфле.
8: Я сейчас милицию позвоню.
0: Куда?
8: И вас отследят.
0: За что?
8: Я сейчас в полицию позвоню, у вас будут проблемы.
0: За что?
8: Вы по телефону говорите.
0: А что там? Не, ну правда, ну мало ли что, я пенсионер, ну просто уже были случаи. Я купил, блядь, сука. Да за что нахуй? За что, деда, блядь, полицию? За что, блядь? Тю, сука, блядь. Тю, блядь. Да за что, деда, сука? Да за что, нахуй? Ебать, нихуя себе. Ебать, хотел, сука, купить туфли, блядь. А меня, сука, в полицию. Нихуя, блядь, пиздец, блядь. Нихуя какой, нахуй. Ля, сука. Блядь, телефона нет. Ля, нахуй, мутан, блядь. Ля, сука. Нихуя себе, Педрик, блядь. Ля, сука, мутан, блядь. Вот это аппарат, блядь, ля, сука. Ижак ебаный, Иж Юпитер, а планета, блядь, ля, сука. Нихуя мутант, блядь, спорткар, байк, блядь, сука, блядь, нихуя себе, нихуя. Нихуя, блядь, сука, блядь, за 500 рублей забрал бы. Да-да-да-да-да-да. Обменяю на авто, звонить. О, номер есть. На авто поменяет. Вот это, блядь, на авто, на яке, блядь. Ты глянь на него. Это ж пиздец, дырчик, блядь. А, ну да, получается. Вот это деду надо. Такой аппарат мне нужен. Буду телок катать, да, сука? Да-да-да-да-да, ерунда. Эйт?
9: Да.
0: Алло, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте.
0: Я вот объявление увидел у вас. Планета пятая, еще актуальное объявление?
9: Да, актуальное.
0: А скажите, пожалуйста, вот вы обменяете, да, на автомобиль, а вообще сколько вы хотите денег получить за этот аппарат?
9: Ну, где-то 8 тысяч. Где-то так.
0: Сколько?
9: 8 тысяч гривен,
0: да? А он вообще, ну, в целом, да, как, на дубари становится, на дубки? Чисто, чтобы его на дубари ставится?
9: На козла?
0: Ну да, на дубки чисто, раз. Ну, чтобы на дубки ставить, на заднее колесо чисто ставится.
9: Треба звездочку меньше ставить просто. Буде.
0: А, ну а так вообще пре нормально, да? Можно так угла на нем пидорить чисто реально, ну рассекать, пидорить чисто углом?
9: Я, у меня звездочка стоит на 17, зараз, на данный момент на 17 стоит.
0: На 17,
9: я
0: да?
9: Я пытался, на 17, да. Я пытался вставать на козла, ну, деколи получалось, деколи ні. Роль грає просто земля. От на асфальті він виходить, я ручку, сцепління різко кидаю, газу даю, не стає. А от якщо образом по якійсь ґрунтовці, ну він не буде, бо він буксує як себе, бере. Ну, а, все саме лучше, да. Мені кажеться, ну, саме лучше це якусь зв'язочку на 14, 13 таку ставити собі.
0: Ну я понял, що зразу... более, да, щоб він сразу на дуби становився, на дубки, на дубарі.
9: Ну, да, да, да, все верно.
0: Ну я понял. Ну а скажите, вот я вот смотрю, ну, у вас такой тюнингованный, да, более, скажем, современный, я бы сказал, магнит, женский магнит, как бы, притягивает, да, женщин, специально, чтобы женщин...
9: Да, да. Вот. Ну смотрите, в общем, я просто заднюю раму переварил, да. Я хотел сделать моноамортизатор сюда, один амортизатор посередине, я хотел так сделать. Ну, виходить, я робив, робив, я, мабуть, цілу зиму проігрався, скільки амортизаторів перепробував. І тоді треба було дуже жорсткий амортизатор знайти, я не міг знайти такого жорсткого амортизатора, я переробив трошки так, як є на даний момент на фоні. Ну, я і так і зробив. Да.
0: Ну, я понял, ну, прекрасно. Ну, апарат дійсно стоїть внимания. Розкажіть, от чесно, да, от у нього є какая-то своя такое вот, как бы, ну, прозвище, там, может, мутант, там, убийца дороги, там, а повелитель автостради, там, не знаю, колхозний панк.
9: От це може колхозний панк бути, мені кажеться. Ну, як сказати? Названня нету. Ну, а в общем, знаєте, як вам сказати?
0: Ну как?
9: В общем, я можу сказати, дивіться, тут перший ремонт його. Мотора перший ремонт.
0: А, мотор. А, ну мотор, значить, ще буде бігати і бігати, да, радує, так сказати, свого владельця.
9: Ну він вже чуть-чуть вже виходить ходить, поняли? Чуть-чуть вже циліндр, от поршень вже чуть-чуть ходить, чуть-чуть. Ну дуже сильно, що можна від'їздити, але ну, ну перший ремонт, як сказати, це читайте, це перший ремонт, що казати. Считайте, до сьогоднішнього дня він, ну, перший ремонт, зараз дуже рідко зможемо зустріти, в общем. Ну, а там по собі карбюратор я купив собі, ПЗ-30, економний
0: карбюратор. А, от це хороше, да, ПЗ-30, це хороше, у мене такий на бензопилі стоїть.
9: Не знаю, чи у вас на пилці стоїть, ну, суть того, ну, там я якось дивився в інтернеті, який краще підібрати карбюратор для цього мотоцикла, щоб він не тік в першу очередь. Брав мало і їхав. Ну я її знайшов за 30, дав за нього щось там 480 гривень.
6: Ого, ну так, це 300... дорого, да.
9: Ну такое. Штати зараз К68 купити. 360-380 гривень. І пусть то саме. На 100 гривень я перепустив. Але я вам скажу, він їсть, ну, грубо говоря, мені кажеться, це 5 літрів, це грубо говоря. Він їсть 5 літрів. Бо я заміляв, я літру заливав, я їхав, він мене з'їв 800 грам, я проїхав 18 кілометрів і 600 метрів. І в мене був десь грам...
6: Економно, економно, да.
9: Ну так, да, непогано сам по собі.
6: Ну ні, ну, да.
9: Так, да. І от повороти всі, ой, задні стоп робить, задні стоп бачив, ну на фоті видно.
6: Стопак, як, стопак робить, стопак да, є.
9: Так. Да. Так, да, тільки що, от, хочу проводку кинути, не знаю, може, що встигнути кинути проводку, просто все є, тільки проводи кинути просто, лишилося, що, ну, повороти робили, повороти теж робочі, все, ну, просто, знаєте, цілу зиму перебирав всю, це чисто від А до Я перебрав мотора, колінвала перебивав, ну, коротше, як вам десяти, багато дуже нюансів було, нюанси закривав, робив, що міг, що зробив, як сказати, що є на поті, що є.
6: Ну, хороший аппарат, действительно видно, что владелец этого аппарата следит за ним и любит его. Но я бы, ну, я вот не знаю, вот смотрю, мне такой нравится, я бы его назвал бы какой-нибудь бы «Шакал автострады», либо «Черный Бэтмен».
9: Вот, вот, Саша, знаете, «Черный Бэтмен», мне уже говорили про него, что он «Черный Бэтмен».
6: Ну вот,
9: а я сейчас узнаю. А я же сам, ну, человек молодый, 18 лет. Що, знаєте, самі вдягаю, ну зараз ще ситуацію з тим коронавірусом, я собі чорну маску надягаю, кашкет, чорну одежу, і весь чорний мотоцикл, ти сіль, знаєте. Це мені це казали.
6: Ну я теж люблю, щоб чорний, я чорний люблю взагалі, чорний, щоб максимум чорноти було.
9: Так, в мене дірки теж покращені там замітно.
6: Да-да, я віжу чорне.
9: Взагалі на даний момент в мене був і мотор покращений, я вам так скажу, чорний. Ну я його здер всю краску.
6: Ну да, ну там же все-таки температура, она облазила, наверное, да?
9: Нет, нет. Смотрите, я купив там краску 600 градусну, ну високотемпературну краску. Ну суть того, виходить в мене тік.
6: Тік-бак, бачок.
9: Так, бачок, значка з екрану тік. Зараз він печебо зробив, суть тік. Виходить, воно роз'їдало краску. Ну, воно так на вигляд неприємно було, що я просто все здер. Ну, типа, зачистив все, наново, типа, зробив просто цвіт, як сказати, мотора, який мав бути.
6: Ну, я понял. Ну, в цілому, ну, я, да.
9: А. Ну, що, що є на фоці, то, що ви бачите на фоці, це все, що ким є.
6: Ну, сьогодні мені дуже подобається, дуже я хотів би забрати, хочу, точніше, забрати, а в цілому, а по документам він у вас не оформлений, ніяк, да?
9: Ні. Документи є, номера є, там, кстати, можете подивитися, де номера стоять, і заднім стопом стоять номера.
6: Да, я замітив, да. Ну, то есть, ну, это, в принципі, как бы, щоб по Україні їздити, можна і не оформляти, все равно ніхто не остановить, правильно?
9: Як вам сказати? Вообще, техніка це така, що без оформлення, ну його на чот можете ви поставити просто, самі по собі, ви можете його просто поставити, у вас чуть времени просто займе, ну ви можете його просто на чот поставити, якщо ви на чот просто поставите, ви, ну тоді 100% можете їздити, собі не паритися до вас, а якщо ви десь, ну, в селі, чи в якомусь селі міського типу, я сумніваюся, що там щось будуть до вас, типа, щось говорити. Ну, якщо в городі якомусь великому, так, якщо в великому другогороді, ну це лучше оформити, ну, всякий случай, знаєте, все може бути. Що...
6: Ну я просто це, я хочу його забрати на Донбас забрати цього чорного Бетмена і на нього пулемет підцепити, от в такому.
9: Я понял.
6: Я думаю, його ніхто не заметить, навіть якщо хто і увидить, то просто, ну, навіть не отреагує, тому що, ну, не почувствує цієї сили, яка може молниеносно свести любого противника.
9: Може бути. Ну дивіться, я, мене навіть там видно, бачите, які рулі в мене, ви бачили? На фоці?
6: Ну я сме... Кого?
9: Так. Кліпони. Ну, рулі це кліпони.
6: А, кліпони.
0: А, но я вижу, что все равно у вас более такой, я бы назвал бы его колхозный Бэтмен, Селюк.
9: Ну там, ну так, щось такое, знаєте, для себе робив, як сказати. А заробітку там мені дуже треба срочно гроші, бо дуже там, ну, в сім'ї трохи проблеми, це треба бабки.
0: Ну, я понял. Ну, скажите честно, ну, наверное, все-таки девушка забеременела, да?
9: Что-что?
0: Девушка забеременела.
9: А нет, еще нет пока что.
0: Пока что нет. Ну, я просто удивляюсь, просто вы знаете, я почему спросил про девушку. Мне кажется, парень на таком Бэтмене, он как магнит и привлекает внимание к себе со стороны женщин. И поэтому вот спросил про беременность. Мне кажется, вот каждая женщина мечтает, чтобы ее покатал парень на таком черном Бэтмене.
9: Это может быть. Ну, дивіться, у мене ще плюс колеса світить. У мене стоять, виходить, де пісоски на носок, ой, на камеру. Тут стоять такі штуки, які вони світяться при дріб'яженні. Ми автоматично починаємо...
0: Ну, я бачу, колеса та в темноті світяться, як Бетмен.
9: Так, так. Виходить, коли мотоцикл їде, виходить, світ світиться. Коли на колесі.
0: Ну, это на колпачки, да, на соски от камер?
9: Да, все верно.
0: Ну, я понял, у меня такое на велосипеде стояло.
9: Да, ну, все такое, если так вам надо, чтобы вы просто знали их, да?
0: Ну, мне это очень, мне нравится это. Там красный и синий, да?
9: Еще что?
0: Красным и синим цветом, правильно?
9: У меня только синий.
0: Синий только.
9: Ну, есть красный, есть, да. Ну, класса именно... синіми. Виходить, спереду синій стоїть і ззаді синій стоїть. Виходить, два синіх. Ну, є і красні, можна поставити, вони вже сині по собі недорогі, я вам так скажу.
0: Не знаю, я просто, мені, знаєте, от чесно, он, наверное, настолько сильный, ну, в плане скорости, что я уж пенсіонер, просто даже буду бояться до конца додавлювати гашетку.
9: Ну, смотрите, я розганяв його, пробував. Один раз единственный, я его пробовал разгонять, на все, что моно. Получилось, он у меня пошел 108.
0: 100 сколько?
9: 108.
0: 108 километров, пидора?
9: Да, он пошел у меня.
0: Нихера себе, та це можно, це як, оце, як Юрий Гагарин летів у космос, на Союзі, там у нього така десь скорость плюс-минус була. Ну це быстро. Це дуже вже швидкість така, що ну і вона. Бо це така техніка, надо особи... Да.
9: Знаєте, така техніка, це знає, треба дивитися. Просто дивитися і їздити, а не літати.
0: Бля, він тільки не закінчився, поки б я розказував. Бля. Ой, господи. Да прикольний пацан, реально. Прикольно. Занимается, да, вот как бы есть какой-то там, не знаю, хоть и хуйней занимается, но ему нравится. Это ж прикольно, реально. Это лучше, чем в доту играть, лучше на дырчики гонять, правильно, ребят? Да я, бля, купил бы реально, бля, пидора бы реально. Чисто бы посадил бы сзади там на эту черную пантеру, там две телочки себе, в принципе, да. И покатал бы их реально, да, сука.
10: Алло.
0: Здравствуйте, алло? Здравствуйте, да. Наталья, здравствуйте.
10: Да, здравствуйте.
0: Ну как там у вас дела?
10: А с кем я разговариваю?
0: Меня зовут Антон Павлович, уполномоченный. Касательно вашей агитации и платы в размере 1000 рублей за поправки в Конституцию голосования. Как вы можете объяснить этот инцидент с вашей стороны?
10: Я с вами не о чем разговаривать вообще, в принципе.
0: Я вас понял. То есть вы хотите сказать, что вы, значит, ни в чем себя, так сказать, я понял. То есть по статье 217 сейчас первое нарушение, а вы будете привлечены к наказанию. Как вы меня поняли?
10: А вы меня хотите испугать?
0: Я вас предупреждаю. Значит, подобная, значит, агитация, да, и плата, соответственно, в размере 1000 рублей, да, всю эту информацию это фиксировано.
10: Не, мужчина, вы меня хотите испугать, по-моему.
0: Я уполномоченный Антон Павлович Шпак. Вы слышали о таком? Шпак Антон Павлович. Меня боятся все, везде и всегда. Поэтому, пожалуйста.
11: Ну, я не знаю. Ну, не, мужчина, мне не о чем с вами разговаривать.
0: Антон Павлович Шпак меня зовут. Упал намученный я.
11: Да не, Антон Александровна зовут.
0: Я знаю, значит, и по поводу того, что вы агитировали, вот, голосовать за поправки в Конституцию, вот, платили по 1000 рублей, информация у нас полностью по Тверской области, да, в Конаково и так далее, полностью подтверждена.
11: Ну, во-первых, я живу в Конаково,
0: это не важно, это не важно, я живу в Москве. И из-за вас я прибыл, ваша Конакова из-за вас приехал. Значит, как будем решать данный инцидент с уполномоченным?
11: Ну, давайте приедем, мы решим.
0: Каким способом вы решаете и улаживать собрались?
11: Ну, вы приедете, мы решим. В чем проблема?
0: Я человек серьезный, вы меня поймите сразу. Я не буду
11: ну,
0: с
11: я
0: вами...
11: слышу, да, по голосу, да, да, вы серьезный человек.
0: Я с вами
11: ну, приезжайте, давайте решим вопрос.
0: Я в ВДВ служил, я на Донбассе побывал, я на Майдане поскакал, я Сибирь прошел, я везде был. Там,
11: не, ну,
0: не
11: ВДВ,
0: вас, потому что
11: и...
0: я,
11: а у меня отец пограниц, ну, как бы бывает.
0: Я тоже на границе бываю, частенько переезжаю, и что?
11: А что вы хотите, я не пойму.
0: Я хотел бы для начала, чтобы вы прокомментировали данный инцидент и сказали мне,
11: какой?
0: Кто вам... Кто вам спонсирует подобное голосование? Кто?
11: Малышек, что вам нужно? Я не понимаю.
0: Я не молодой, мне уже 56 лет. А, для начала, простите. Для начала.
11: Хотел к вам бы... на «вы», да, нужно обращаться?
0: Конечно, на «вы» и шепотом. А, для начала простите. Можете извиниться.
11: Мне кажется, вы перегибаете палку.
0: Но я вас прекрасно понял. Значит, не осознаете все проблемы. Значит, я не являюсь Кремлеботом, так сказать. Я не Кремлебот.
11: Кем?
0: Кремлебот, значит. И я хотел бы, значит, да, хотел, чтобы все было по справедливости.
11: Не, на самом деле, я тоже кушаю в красный крабс.
0: Не понял. Кого?
11: Ну, как и вы там. Ну, я не знаю, мужчины, вы что хотите?
0: Я еще раз повторяю, я уполномоченный. По правам, значит, конституционным, которые вы, извините меня, Наталья, нарушаете. И ваша агитация, я вам так скажу, никому не нужна. И агитировать мне не надо. Я это не одобряю целиком и полностью.
11: Ну, вообще-то вы мне позвонили, я вас не агитирую. Вы мне позвонили.
0: Потому что поступила жалоба, она была зафиксирована, жалоба.
11: В смысле жалоба?
0: Жалоба.
11: От кого?
0: От всех. Которым вы платили деньги за то, чтобы они голосовали за эти поправки. Нам это не надо. Я, как уполномоченный, я встал после того, как упал, все это увидел и позвонил вам. И крайне я недоволен вашим поведением, понимаете?
11: Так вы встали или упали? Ну, на самом деле, ну, вы что-то начинаете...
0: Я упал, уполномоченный был.
11: А, тогда. Упал?
0: Потом я встал, да. Поэтому я требую извинений.
11: Ну, молодой человек, ну, на самом деле, ну,
0: я
11: это не прикольно.
0: Молодой. Я не молодой, еще раз повторяю. Вы сейчас где? В Конаково?
11: А, 54 года или 56, сколько вы сказали, да.
0: Вы в Конаково, либо в Коняково?
11: Коняково где-то, я не знаю, может быть, у нас Конаково.
0: Вам мне абсолютно не важно, где оно. Я спрашиваю, где вы находитесь в данный момент времени?
11: Фронта 37. Вы можете подъехать,
0: я
11: без проблем подъехать. Поговорим.
0: Я могу к вам подъехать, и мы с вами один на один пообщаемся.
11: Давайте.
0: Мы можем этот конфликт в целом уладить, скажем,
11: давайте, без проблем.
0: С вами в такими моментами. Да.
11: Да,
0: вот я мужчина, да. Вы женщина. Мы можем с вами где-нибудь за кура лезть.
11: О, какие интересные предложения. Не, приезжайте, поговорим.
0: Вот, потому что, как бы, дело, сами понимаете, серьезно, под статью идете, вот, можно, в принципе, решить инцидент. В целом, я не против, у меня в машине.
11: А вы за Конституцию как голосовали? За или против?
0: А я нормальный человек, я не голосовал. Поэтому вы меня простите. Вы меня простите, давайте вопрос решим.
11: Не, ну вы пенсионер, я понимаю, ну, как бы, я все понимаю.
0: Кремлебот не пройдет. Все, значит, давайте мы с вами встретимся.
11: Вперед.
0: Мы с вами встретимся, у меня микроавтобус, у меня там кровать стоит. Мы сможем там все решить, в принципе. Если...
11: Да, все без проблем. Не, это здесь кровать перед всеми, ну, без...
0: Вот, все, я сказал. Иначе пойдете по 217-го. Вы меня услышали?
11: Ну, хорошо, если не 115-й.
0: Все, я сказал. Все, я сказал, Наташенька. Угу. Принимайте душ, я скоро подъеду.
11: Давайте, я вас жду.
0: Я сказал. Фрунзе, да?
11: Фрунзе 37.
0: Все, понял, принял.
11: Все, жду.
0: Я сказал. Да, сука. Да. Уточка, да, сука.
12: М9, здравствуйте.
0: Кого?
12: Алло.
0: Здравствуйте. Да, это М сколько?
12: М9.
0: Ого. Здравствуйте, я хоть дозвонился вот к вам. Вот, это у меня интернет, Москва, значит, Ленинградский проспект, 76, корпус 1, значит. Что у меня
12: а квартира?
0: Там? Корпус 1 у меня.
12: А квартира какая?
0: 54-я квартира. Вы мне скажите, что у вас там сейчас с интернетом вообще в целом? Что за сбои, почему связь такая, М5?
12: Так, 76, корпус 1, квартира 54, нет такого абонента.
0: Как нету? 154.
12: А, 154.
0: Да. Да, М5. М5, да. Алло.
12: Что значит М5?
0: Ну, вы компания какая?
12: М9.com.
0: А, ну у меня М5 просто. У меня машина.
12: Ну, нет, мы не М5, мы М9.com.
0: Я понял, у вас М9, а у меня М5. Я понял.
12: Ну, тогда не знаю, это не к нам, значит.
0: Как не к вам?
12: У нас, потому что М9, а не М5.
0: Ну, у меня М5, у вас М9. Я к вам вообще по вопросу интернета звоню, а не по машинам.
12: Так, смотрите. Ленинградский 76-1 проспект.
0: Да.
12: Нет квартиры 154 подключенной.
0: Еще раз повторите, пожалуйста.
12: 76, корпус 1, квартира 154, как вы говорите, такого абонента у нас нет по этому адресу.
0: Я либо Москву...
12: скажите фамилию,
0: я...
12: если вы можете.
0: Куда? В Москву попал?
12: Да.
0: М5?
12: М9.
0: Спасибо. У меня М5. 27-я квартира. Я просто на съемную...
12: Вы мне только что говорили 54-й,
0: а потом... Я на съемную просто живу уже, который вот снимаю, вот что-то путаюсь с этими номерами их.
12: 27-я, такой тоже нет.
0: Как нету?
12: Ну, фамилию, может, знаете, на кого оформлено.
0: А у вас этот дом вообще подключен к интернету?
12: Да. Ну, там не все квартиры, там другие провайдеры тоже присутствуют.
0: Я понял. Ну, вы имеете в виду, у вас М5?
12: Нет, у нас М9 телеком. Фирма называется М9 телеком, не М5 никаким образом.
0: Ну, я понял. У меня тоже такой нету. 127.
12: Нет, смотрите, у нас подключенные абоненты на этом доме. Ленинградский 76-6, корпус 1, заканчивается на сотой квартире.
0: Ну.
12: Ну, сотая, все. Дальше нет. Выше.
0: Ну, я 56-я квартира, я ж вам...
12: Вы мне уже четвертый номер квартиры говорите.
0: Как четвертый?
12: Ну, вы мне сказали, сначала 54, потом 154, потом 27, теперь 56, вы мне сказали.
0: Подождите, вы номер договора у меня спрашиваете или номер моей квартиры?
12: Я спрашиваю номер квартиры.
0: Вы меня, простите, я просто пенсионер, 90-я квартира.
12: 90-я квартира. Хорошо, сейчас. 90-й тоже. Вы мне, может, скажете фамилию, на кого оформлено, либо действительно тогда номер договора, чтобы я вас нашел.
0: Фамилия Сухач.
12: Нет, такого абонента на этом доме нет, такой фамилии.
0: Я просто сейчас одну секунду, я на съемная квартира. У вас, скажите, сейчас вообще интернет работает в этом доме?
12: Работает,
0: или не работает?
12: 76-я
0: да, квартира. Работает. Вот, 76-я.
12: 76-я.
0: Да.
12: Сухо. Интернет работает, только 76-я квартира тоже не подключена.
0: Фу, блин.
12: Может, вы с корпусом перепутали? Не первый корпус, а какой-то другой, там их много.
0: У меня, значит, Москва, Ленинградский проспект, 76, корпус 1, первый корпус, квартира 74.
12: Уже 74.
0: А я...
12: Только что вы мне говорили 76 квартира.
0: Нет, вы сейчас подождите, вы издеваетесь?
12: Нет.
0: М5?
12: М9 телеком, не М5.
0: Да я 74 понимаю.
12: 74 у нас живет иностранец, я его прекрасно знаю, это явно не вы.
0: У меня М5.
12: Так позвоните в М5, а не в М9.
0: Так а при чем здесь позвоните? Я про машины в целом.
12: Ладно. А тогда что вы меня спрашиваете про машины, если вам нужен интернет?
0: Так вы сказали, у вас М9, а я вам говорю, у меня М5.
12: У нас фирма называется М9 Телеком.
0: А, ясно, я понял. 79-я квартира, да?
12: Я не знаю, какая. Это вы мне скажите, потому что вы уже квартиру перебрали, полдома практически.
0: Нет, вы, наверное, просто слышите, да, что с вами человек не молодой общается, и решили поиздеваться.
12: Какой бы не был молодой, не молодой, но номер квартиры надо знать, в которой вы живете. Вы мне просто и 50, и 100 говорили, и 79, и 76, и 74 вы мне уже сказали.
0: И в чем проблема, если 79-я квартира, а вы мне перечисляете...
12: 79-я квартира у нас не подключена.
0: И 46-я тоже, да, не подключена, скажете?
12: Вы...
0: У меня две видом, квартиры 46-я
12: в доме. Тоже не подключена, да.
0: Интересно. Вы...
12: И по фамилии такой тоже нет.
0: Вы, наверное, не туда смотрите, товарищ. Вас как зовут?
12: Андрей.
0: Это не важно абсолютно. Мне это абсолютно не волнует, как вас зовут.
12: Ну так вы тогда скажите... Логин тогда свой, номер договора. У вас они на акте подключения указывают.
0: Логин, да?
12: Да.
0: Это которые цифры вот эти, да?
12: Буквы и цифры.
0: ЖМА.
12: Нет, однозначно.
0: ЖМА 1-4-2-8.
12: Это что за логин-то такой?
0: Интернет ЖМА.
12: Нет, у нас таких логинов в принципе нет.
0: Вас как зовут еще раз, пожалуйста? Вы
12: Андрей, вот такое ощущение, что вы надо мной издеваетесь.
0: Нет, вот вы знаете, вы просто поймите меня правильно. Я в этих интернетах знаю только, как это вообще работает, но как устроено все в целом, я не соображаю. Мне 70 лет практически. Вы мне скажите, вы мне объясните, почему у меня наблюдаются сбои в интернет-связи?
12: Вы мне сначала скажите точно, чтобы я мог посмотреть, что это за абонент. Потому что, чтобы не говорили, сколько номеров квартир, у нас не подключены эти квартиры.
0: 30...
12: Давайте определимся, что вы за абонент.
0: 34-я квартира.
12: Сейчас, секунду, посмотрю. 34-я. Нет такой. Или вы просто не хотите говорить номер своей квартиры? Вы просто перебираете их, и 30, и 70, и 40.
0: Вы так мне говорите? Мне кажется, вы просто сейчас...
12: Нет, просто мы уже с вами 10 номеров квартир посмотрели.
0: Я понял вас. Я вас
12: вы
0: понял.
12: Просто определитесь.
0: То есть вы мне хотите скажите, сказать, что... вы мне хотите сказать, что 12-я квартира у вас она не подключена в первом корпусе, да?
12: Так, вы мне только что говорили 34-ю.
0: Нет, у вас там со связью нормально или у вас тоже
12: нет, по интернету? Нет, у нас связь телефон? Нормально, но еще звонки и пишут вдобавок.
0: У вас, наверное, по интернету вашему связь телефонная работает, да?
12: Нет, связь замечательная. Что такие же
0: перебои?
12: Каждый раз вы называете другой номер квартиры.
0: Перебой. 12 квартир.
12: 12 нет. Будем дальше перебирать номера.
0: У меня там скорость 100 мегабитов. Посмотрите.
12: В 12-й квартире у нас нет абонента на первом корпусе.
0: Да, еще
12: поэтому
0: есть...
12: посмотреть я, к
0: сожалению,
12: не могу.
0: Я понял, я вас понял. То есть мне нужно сейчас звонить, узнавать у своего арендатора. То есть 80-я квартира у меня.
12: Так, теперь 80-я. Такой тоже нет.
0: Я понял, у вас вообще их там